0: Проект аудиокниги «Клуб». Илья Варшавский. Сборник рассказов «Вечные проблемы». Читает Александр Дунин.
1: «Решайся, пилот». Марсианка шла, чуть покачивая бедрами, откинув назад маленькую круглую голову. Огромные черные глаза слегка прищурены, матовое лицо цвета слоновой кости, золотистые губы открыты в улыбке. На левом виске зеленый треугольник, знак касты хранителей тайны. Климов вздохнул. Он все еще не мог привыкнуть к загадочной красоте дочерей Марса. «Простите, не скажете ли вы мне, где я должна зарегистрировать свой билет?» Она говорила певучим голосом на космическом жаргоне, проглатывая окончание слов. «Налево, пассажирский зал, окно номер 3».
2: «Спасибо», — марсианка тряхнула серебряными кудрями и, бросив через плечо внимательный взгляд на Климова, пошла к двери. Палантин из бесцветных шкурок небрежно волочился по полу.
1: «Дрянь!» — с неожиданной злобой подумал Климов. — Искательница приключений. Навязали себе на шею планетку с угасающей культурой. Страшно подумать, сколько мы туда вбухали. А что толку? Разве что наши девчонки стали красить губы золотой краской. Туристочка. Он отвратительно чувствовал себя. От сердца к горлу поднимался тяжелый горький комок. Ломило затылок, болели все суставы. Не хватало только, чтобы я свалился. Он проглядел расписание грузовых рейсов и направился в пассажирский зал. В углу, под светящейся схемой космических трасс, группа молодых парней играла в бойк-игру, завезенную космонавтами с Марса. При каждом броске костей они поднимали крик, как на футбольном матче. «Технические эксперты, все туда же», — подумал Климов. Он толкнул дверь и зашел в бар. Там еще было мало народу. Чета американцев, судя по экзотическим костюмам со множеством застежек и ботинкам на толстенной подошве, туристы, пила коктейли, да неопределенного вида субъект просматривал журналы. Ружена в белом халате с засученными рукавами колдовала над микшером. «Здравствуй, Витя», — сказала она, вытаскивая пробку из бутылки с яркой этикеткой. «Ты сегодня неважно выглядишь. Хочешь коньяку?» Климов зажмурил глаза и проглотил слюну. «Рюмка коньяку — вот, пожалуй, то, что ему сейчас нужно». «Нельзя», — сказал он, садясь на табурет. «Я ведь в резерве. Дай, пожалуйста, кофе, и не очень крепкий».
2: «Ничего нового?»
1: «Не. Что может быть нового в моем положении?» Он взял протянутую чашку и поставил перед собой, расплескав половину на стойку.
2: Ружена подвинула ему сахар. «Нельзя так, милый. Ты же совсем болен. Пора все это бросать. Нельзя обманывать самого себя. Космос выжимает человека до предела. Я знала людей, которые уже к 35 годам никуда не годились, а ведь тебе...»
1: «Да, от этого никуда не спрячешься».
2: Американец поднял голову и щелкнул языком. В дверях стояла марсианка. «Бутылку муската, крымского», — бросила она, направляясь к столику у окна.
1: «Ну, я пошел», — сказал Климов. «Мне еще нужно в диспетчерскую».
2: «Я сменюсь в 12. Заходи за мной, проводишь домой. Может быть, останешься», — добавила она тихо. «Навсегда».
1: «Зайду», — сказал Климов. «Если освобожусь». «Если освобожусь», — подумал он. «Что за чушь? Отчего тебе освобождаться, пилот второго резерва? Ты сегодня будешь свободен, как и вчера, как и месяц назад, как свободен уже 3 года. Никто тебя никуда и никогда не пошлет. Тебя терпят здесь только из сострадания, потому что знают, что ты не можешь не приходить сюда каждый день, чтобы поймать свой единственный шанс. Приходишь в надежде на чудо, но чудеса бывают только в сказках».
2: У дверей он столкнулся с толстым низеньким человечком в униформе международного космодрома.
1: «Как дела, Витя?»
3: «Отлично. Самочувствие?»
1: «Великолепное.
2: А мы тут совсем зашились с грузовыми перевозками. Заходи к концу смены, поболтаем.
1: — Зайду, — сказал Климов. — Обязательно зайду. — К концу смены.
2: Он еще раз прошел по пассажирскому залу и сел в глубокое низкое кресло под репродуктором. Очередной автобус привез большую группу пассажиров, и зал наполнился оживленной толпой. Климов машинально взял со столика проспект туристских рейсов. Регулярные рейсы на Луну, полная безопасность полетов. В пути пассажиры обслуживаются квалифицированными экскурсоводами-космологами, туристские лайнеры ведут самые опытные пилоты.
1: «Самые опытные пилоты», — подумал он. «Каждый из них еще ходил в коротких штанишках, когда я сделал свой первый рейс на Луну. А сейчас — самые опытные. Что ж, видно, действительно пора кончать эту комедию. Ружена права. Сейчас, пилот, ты пойдешь в диспетчерскую и скажешь, что завтра... Потом ты зайдешь за Руженой, и больше не будет ни этого томительного ожидания чуда, ни вечного одиночества. Зачем ты берег свое одиночество, пилот? Для дела, которому служишь. Тебе больше нет места там. Теперь тебе на смену пришли самые опытные. Те, кто еще сопливыми щенками носил на школьных курточках памятные жетоны с твоим портретом. Ну, решайся, пилот.
2: Диспетчер, девушка в новенькой с иголочки форме со значком Космической академии на груди, смерила его колючим взглядом серых глаз. — Почему вы не на месте? Только что отправили в больницу второго пилота с 016-го. Кроме вас никого в резерве нет. За 3 дня 12 внеплановых рейсов. Сможете лететь?
1: — Смогу.
2: — Бегите скорее в санчасть. Ваше дело уже там. Первый пилот Притчард. Вы его найдете в пилотской. Старт через 40 минут. Счастливого полета!
1: — Спасибо.
2: Климов закрыл за собой дверь и прислонился к стене.
1: — 016-й рейсовый на Марс. Бегите скорее в санчасть. — Нет, дудки. Пусть бегают самые опытные. У них не бывает сердцебиений.
2: Он стал медленно подниматься по лестнице, останавливаясь на каждой ступеньке. — Фамилия?
1: — Климов, второй пилот с 016-го. — Раздевайтесь.
2: Непослушными пальцами он расстегнул китель. — До трусов. 10 оборотов, 20, 30, 100. Все быстрее вращение центрифуги, все медленнее и слабее толчки сердца. Невообразимая тяжесть давит на живот, сжимает легкие. Тупые тяжелые удары по затылку. Рот жадно ловит воздух. 120. Огненные круги бешено вращаются перед глазами. Рвота поднимается из желудка и комом застревает в горле. 130. Невыносимая боль в позвоночнике. 135. О чудо! Невесомость! Он парит в свободном полете. Черная бездна усеяна звездами, синими, красными, фиолетовыми. Какое блаженство! Если бы только так не сжал загубник кислородного аппарата! Какой болван придумал эти новые скафандры!
1: Спокойно, Климов! Глотайте, глотайте!
2: Врач вынул у него изо рта ложку и взглянул на часы, проверяя пульс. «Сколько вам лет?»
1: «Там написано 52».
2: «Вы же давно имеете право на пенсию. Какого черта?»
1: «Я не могу».
2: «Глупости?» Врач подошел к столу и открыл личное дело. «С моей стороны было бы преступление выпустить вас в полет».
1: «Ничего не поделаешь, батенька. Возраст есть возраст. Сколько лет вы летаете?»
3: 30. Из них 3 в резерве».
1: «Вот видите?» — он перелистывал послужной список. «2 аварии за последние 5 лет, а до этого...» «Постойте, вы что, и есть тот самый Виктор Климов?»
3: «Тот самый».
2: Врач тихонько свистнул.
1: «Решайся, пилот, это твой последний шанс.
3: Один рейс, очень прошу вас».
2: «С кем вы летите?»
3: «Первый пилот Притчард».
1: «Хорошо», — помедлив мгновение, врач поставил размашистый.

0: Майор Климов назначен к вам вторым пилотом. Притчард из-под лобья бросил на него взгляд. Уважение пополам с жалостью. Самые опытные всегда смотрели на него таким взглядом. Очень приятно. Садитесь. Что вы будете есть?
1: Спасибо, я никогда не ем перед стартом.
0: Напрасно. Может быть, кофе?
1: Я уже пил. Первый пилот молча жевал.
0: Начальство, подумал Климов. Сосунок, а начальство. Вылетали на 6-й серии.
1: Климов замялся. Вообще не приходилось, но я прошел курсы переподготовки.
0: Великолепно.
1: В голосе Притчарда было все, что угодно, кроме восторга.
0: Старт в 23:30, сказал он, отодвигая тарелку. Сейчас объявят посадку. Я пойду оформлю документы, а вы пока проверьте укладку груза.
1: «Я не должен присутствовать при посадке?»
0: «Нет, там Рита. Она справится».
1: Объявили посадку, и пассажиры устремились к выходу на летное поле. Климов зашел в бар. «Я улетаю на 016-м». «Ох, Витька!» — радостное выражение на лице Ружены быстро сменилось тревожным. «Да разве ты можешь такой?»
2: «Ерунда. Врач сказал, что я вполне в форме».
1: «Ну, поздравляю». Она перегнулась через стойку и неловко чмокнула его в щеку. «Буду ждать».
2: «Прощай».
1: «Подожди, Витенька». Она торопливо расстегнула халат и оторвала пуговицу от блузки. «На счастье». Благодарить не полагалось. У служебного выхода он небрежно показал дежурному путевку.
0: «Летите, Климов».
2: «Лечу. Вторым пилотом на 016-м».
0: «Вторая площадка налево».
1: Климов вышел на поле. Вдали, за железобетонной оградой, высилась стальная громада стартовой башни с устремленной ввысь ракетой. Он поднял голову и посмотрел на маленькую красноватую звездочку в небе.
0: «Тебе здорово повезло, пилот!»
1: Рука нащупала в кармане пуговицу и судорожно сжала ее. У подножия башни высокая, тонкая стюардесса усаживала пассажиров в лифт. Климов взглянул наверх и направился к трапу. Он уже был на высоте грузового отсека, когда вновь почувствовал тяжелый горький комок в груди. Прислонившись к перилам, он взглянул вниз и сжал зубы, чтобы побороть головокружение. Только этого не хватало. Неужели боязнь высоты? Он поднял взгляд вверх, и вид мерцающих звезд неожиданно принес облегчение. Грузовой отсек был забит до отказа. Путаясь в многочисленных оттяжках креплений, Климов ползком пробрался в кормовую часть. Кажется, все в порядке. Можно идти в кабину.
0: Вот черт!
1: Выбираясь через люк в тамбур, он ударился головой об один из оцинкованных ящиков, укрепленных по стенам.
0: Однако загрузочка выше нормы.
1: После полумрака грузового отсека матовый свет плафонов салона казался нестерпимо ярким. Последние пассажиры усаживались в кресло, стюардесса разносила на маленьком подносе розовые пилюли стартового наркоза. Идя по проходу, он увидел марсианку. Она посмотрела на него внимательным, изучающим взглядом и насмешливо улыбнулась. Первый пилот был уже на месте. Климов сел в свое кресло и застегнул ремень. Притчард вопросительно на него посмотрел.
2: «Все в порядке». Но мне кажется, что загрузка превышает допустимую для кораблей этого класса.
1: Притчард хмыкнул.
0: «Не беспокойтесь, есть разрешение инспекции».
1: В двери появилась голова стюардессы. «Все, 26 пассажиров».
0: «Окей».
1: Притчард включил микрофон, но вдруг передумал и вновь щелкнул тумблером.
0: «Слушайте, Климов, вы ведь опытный астролетчик. Еще в академии... Я изучал ваши полеты. Вам нечего меня стесняться. Мне говорил врач. Может быть, стартовый наркоз?»
2: «Чепуха. Я себя отлично чувствую».
0: «Как знаете». Он нагнулся к микрофону. «Я 016-й. Прошу старт».
2: «016-й. Даю старт», — раздался голос в динамике. «5, 4, 3, 2, 1. Старт».
1: Стрелка указателя ускорения медленно тронулась с места и, нерешительно задержавшись на какое-то мгновение, стремительно двинулась дальше. Климов почувствовал на себе взгляд.

0: Притчарда и улыбнулся слабой, вымученной улыбкой. Затем, выждав немного, вытащил из-за обшлага таблетку и отправил ее в рот, налитый свинцовой тяжестью, рукой. Первый пилот внимательно глядел на щит приборов. Прием допинга на взлете и посадке был категорически запрещен уставом. Действие таблетки сказалось мгновенно. Теперь вибрация и тяжесть не казались такими мучительными. Притчард передвинул маленький рычажок на пульте. Стрелка указателя перегрузки пошла вниз.
1: «Я 0-16», — сказал он в микрофон. «Старт благополучный, курс на заправочную станцию».
2: «Я вас слышу, 0-16», — отозвался голос. «Старт благополучный, заправочная готова вас принять».
0: Плавное торможение. Две вспышки бортовых дюз, и корабль повис в магнитной ловушке заправочной станции. «Ловко это у него получилось», — подумал Климов. «Ай да самый опытный». Притчард отстегнул ремень.
1: «Послушайте, Климов, заправка продлится около 3 часов. На взлете вы мне абсолютно не нужны. Набор 2-й космической — это не шутка. Отправляйтесь спать. 2 таблетки снотворного, через 20 часов меня смените».
2: «Да, но выполняйте распоряжение. При такой автоматике я могу подремать здесь. Ясно?»
0: «Ясно». В синем свете ночных ламп лица пассажиров казались мертвенно-бледными. Они лежали навзничь в откинутых креслах, скованные стартовым наркозом. На переднем сиденье, скорчившись, спала стюардесса. Климов прошел в крохотную каюту экипажа и, сняв ботинки, лег на диван. У изголовья, на столике, лежала коробочка со снотворным.
1: «Выполняйте распоряжение!»
0: Он вздохнул и одну за другой принял 2 таблетки. «Все-таки тебе здорово повезло, пилот!» — усмехнулся он, закрепляя спальные ремни. Климов проснулся от странного щемящего чувства тревоги. Несколько минут он лежал на спине с закрытыми глазами, не в силах побороть действие снотворного. «Который час?» Он отстегнул ремни, рывком сел и взлетел к потолку. Держась за скобы на переборке, осторожно спустился вниз и заглянул на часы. «Черт знает что, проспал!» Прошло 36 часов с тех пор, как Притчард отослал его в каюту. «Проспал вахту? Позор!» Нечего сказать, хорошо начинается его служба на 0-16. Он нагнулся, натянул ботинки с магнитными подошвами и, волоча ноги, с видом провинившегося мальчишки, поплелся в рубку. Чета американцев, расстегнув ремни, дремала на креслах. Юные эксперты снова сражались в бойк, оглашая кабину веселым хохотом. Марсианка, морщась от стука магнитных костей, сосала тюбик с ананасовым кремом. Стюардесса порхала между креслами, убирая остатки завтрака. Климов открыл дверь рубки.
2: «Простите, Притчард, я знаю, что это свинство, которому нет оправдания».
1: «Бросьте, Климов, я рад, что вы хорошо выспались. Корабль на курсе, можете дремать здесь, в кресле, а я прилягу. Когда вас сменить?»
2: «Когда угодно. Я, кажется, выспался на всю жизнь».
1: «Хорошо».
0: Первый пилот взглянул на часы.
1: «Я, пожалуй, тоже приму таблетку».
0: Нет ничего более спокойного, чем вахта в свободном полете. Климов откинулся в кресле и закрыл глаза, прислушиваясь к монотонному пощелкиванию курсографа. Ну вот, он снова в космосе. Теперь, вероятно, надолго. Пилотов, назначенных из резерва, редко снимают после первого рейса. Во всяком случае, несколько рейсов ему обеспечено. А там... 2 взрыва, один за другим, рванули корпус корабля. Погас свет. В темноте Климов нащупал кнопку аварийного освещения, и рубка осветилась скупым светом маленькой лампочки, укрепленной над пультом. Во внезапно наступившей тишине стук часового механизма курсографа казался ударами набата. На плавной кривой курса виднелся крохотный всплеск. От него кривая чуть заметно отклонялась влево. Этого было достаточно, чтобы корабль пролетел мимо цели на расстоянии 1 000 000 километров. Нужно немедленно исправить курс.
2: 2-3 вспышки из бортовых дюз, и тонкая кривая на бумажной ленте вновь ляжет посередине красной черты, вычисленной со скрупулезной точностью электронными машинами на Земле. Он нажал педаль маневрового двигателя левого борта. Тишина. Магнитные подошвы больше не притягивались полом, и он двигался по проходу нелепыми скачками, провожаемый встревоженными взглядами пассажиров. Между дверью, ведущей в тамбур и комингсом переборки, лежал иней. Климов прижал ухом к изоляции двери и услышал тонкий свист. Там, за дверью, была чудовищная пустота, именуемая космосом. Он взглянул на шток автоматического клапана, установленного на трубе, подающий воздух из регенерационной станции в кабину. Клапан был закрыт. Это могло означать только одно — разрыв трубопровода.
3: — Что-нибудь серьезное, Кэп? — спросил американец.
2: — Нет, микрометеорит пробил обшивку и повредил проводку. Через 2 часа все будет исправлено. Вот только обед, вероятно, немного запоздает.
1: — Еще бы! Ведь все запасы продовольствия находились там, за этой дверью.
2: 2 часа. Он бросил взгляд на анероид. Давление в кабине на 5 миллиметров ниже нормального. Через 2 часа они начнут задыхаться, если только запас кислорода в аварийных баллонах. 2 часа, и все будет в порядке, — повторил он, направляясь в кабину. Причард, первый пилот, спал, раскинув руки. Тяжелое дыхание вырывалось из полуоткрытого рта. «Причард!» Он тер ему уши, хлопал по щекам, массировал грудную клетку. «Проснитесь, Причард!» Тщетно. Сейчас действие снотворного могла парализовать только инъекция энцекордола. «Рита!» В дверь просунулась бледная, как гипсовая маска, лицо стюардессы. «Аптечка у вас?» «Она в тамбуре. Сейчас принесу». «Не нужно. Я думаю, идите на место. Я буду в рубке. Включите поглотители углекислоты, кислород расходуйте очень экономно, никого не подпускайте к двери, ведущей в тамбур».
1: «Хорошо».
2: «Ну, решайся, пилот». Собственно говоря, решать было нечего. Кислорода в баллонах оставалось примерно на 4 часа. Нужно либо, задраив дверь из кабины в рубку, выбраться наружу через аварийный люк и попытаться проникнуть в кормовой отсек, либо... 26 пассажиров. Скафандр в шкафу. Немного великоват, но ничего не поделаешь. Он закинул руку за спину, чтобы защелкнуть карабин шлема, и почувствовал режущую боль в левой половине груди. Не нужно делать резких движений. Теперь укрепить на груди кислородный баллон и пристегнуть к поясу трос. Не забыть маневровый пистолет. Проклятие! Ни троса, ни пистолета на месте не оказалось. Очевидно, все снаряжение для вылазок в космос хранилось в кормовом отсеке. Ладно, выбора нет. Он проверил герметичность шлема и начал отвинчивать стопор аварийного люка. Стремительный шквал прижимает тело к полуоткрытому люку. Со взрывом лопнули лампочки плафонов. Черная пластмасса пультов быстро покрывалась толстым слоем инея. Он бросил взгляд на дверь, ведущую в кабину, и распахнул люк. За свою долгую жизнь космонавта Климову не раз приходилось покидать кабину в полете. И всегда при этом он испытывал ни с чем не сравнимое ощущение величия космоса. Однако сейчас ему было не до высоких эмоций. Тонкий плотный слой льда осел на петлях, не давая закрыть люк. Упершись ногами в обшивку, он изо всех сил тянул его на себя. Сволочь! Неожиданно крышка поддалась, и, кувыркаясь через голову, Климов начал стремительно удаляться от корабля. Он вытянул руки и ноги. Вращение немного замедлилось, но черный провал бездны между ним и 0-16 неуклонно увеличивался. «Люк!» Никто не знает, что люк открыт, даже если Причард проснется до того, как в кабине кончится кислород, стоит только распахнуть дверь. В отчаянии он барахтался в пустоте, сжимался в комок и рывком расправлял беспомощное тело. Если бы был маневровый пистолет, болван! Что толку думать о том, чего нет? Кислород!
0: Он перевел рычажок обогрева баллона в крайнее положение и, выждав подходящий момент, резко открыл вентиль продувания. Стоп! Еще раз! Стоп! Все ближе громада корабля, все меньше давления кислорода в баллоне. Довольно. Протянутые пальцы почти касаются спасительного леера. Неужели мимо? Последний раз. Есть! Сейчас он цепкой хваткой держит металлический прут. Крышка люка совсем рядом. Он накладывает стопор и, сжав от напряжения зубы, затягивает, что есть силы, маховик. Только бы хватило кислорода. Медленно перебирая руками, Климов движется вдоль корабля. Ага, вот она, зияющая дыра с рваными краями. С трудом он протискивает туловище внутрь. Так и есть. Взорвались эти чертовы ящики в тамбуре. Он нагибается и в свете фонарика различает дыру размером в кулак в трубопроводе, подводящем регенерированный воздух в кабину. Края ее затянуты льдом. Сноп белых снежинок фонтаном вздымается вверх. Слава богу, регенерационная станция работает. Он подходит к двери, ведущей в машиноотсек, и кладет на нее руку. Чуть ощутимая вибрация от работающих компрессоров похожа на биение сердца. Нужно торопиться. И так слишком много драгоценного воздуха выброшено в космос. Сначала пластырь на трубу, затем заняться кабелем, заплату на обшивку, после... Витя! Ружена уже сняла халат. Костюм из мягкой серой ткани плотно облегал ее стройную фигуру. «Пойдем, милый. 0-16 на Марс уже улетел. Теперь до утра ничего не будет. Мы еще успеем на автобус. Посмотри, на кого ты похож. Пошли. Примешь ванну, выпьешь чаю с малиной. Завтра я выходная, проваляешься весь день в постели».
1: «Ну, решайся, пилот».
0: «Нет», — сказал он, скользнув взглядом по расписанию рейсов, — «я буду ночевать в общежитии. Завтра в 7 утра нужно быть здесь, к отлету маршрутного на Луну. Ведь я в резерве. Мало ли что может случиться».

0: Валерий Михайлов. Дом. Разом в доме вылетели все окна и двери. Но это было только начало кошмара. Уже в следующее мгновение... Позже сторонники здравого смысла, особенно те, кто подсознательно пугает даже сама возможность существования чего-то чудесного или сверхнормального, попытаются объяснить случившееся каким-нибудь землетрясением, катаклизмом или разгулом терроризма. Столкнувшись с чем-то, выходящим за рамки их скудного, рационально-научного взгляда на действительность, наши новые инквизиторы от науки сделают все, чтобы предать анафеме и искоренить даже саму возможность крамольного, паранормального объяснения, которое в наш просвещенный век возможно лишь на страницах желтых газет, да в книгах людей, которых ни один здравомыслящий человек не станет принимать всерьез. По-своему, они даже правы. Столкнувшись с чем-то, выходящим за рамки собственного понимания, современный человек просто входит в ступор и лишается самого главного в нашем веке – рассудка. Что поделать? Такова человеческая природа. Другие искатели истины, те, кто слепо следует гороскопам, спиритическим откровениям, персту Божьему, совету внеземных братьев, магии и чертовщине, будут искать причины в кошмарном прошлом. Будь то происходившие когда-то ужасные события, связанные с убийствами, проклятием, надругательством или захоронениями. Не спорю, возможно, эти гробокопатели и смогут отыскать парочку страшных историй для детей старшего возраста, независимо от того, имеет ли это какое-либо отношение к делу. В любом случае, людям свойственно искать приемлемые для них объяснения. Этого вполне достаточно для крепкого сна и хорошего пищеварения. Что же до того, что случается на самом деле? На самом же деле был пустырь, обычный городской пустырь, на котором дети играли в свои обычные детские игры. Затем нашлись предприимчивые люди, которые решили построить на пустыре обычный многоэтажный дом для людей среднего достатка. Разрешив все бумажные вопросы, они прислали строителей, которые огородили пустырь забором, вырыли котлован, вбили сваи, заложили фундамент. Дом рос как на дрожжах. Но когда он был почти закончен, у предприимчивых людей возникли проблемы. Строительство остановилось, окна и двери были забиты досками и закрыты железными решетками. А вокруг дома строились другие дома. В них появлялись жильцы. Какое-то время заброшенный дом мозолил людям глаза, но позже на него просто перестали обращать внимание. Для всех дом стал данностью, от которой ни холодно, ни горячо, совершенно бесполезной, абсолютно безопасной и поэтому совсем неинтересной данностью. Кто в наши дни знает, сколько деревьев растет возле его дома? Наверное, тогда в нем и поселилось оно. Сначала маленькое и незаметное, оно росло, набирало силы, созревало для того, чтобы покинуть свой уютный кокон. Такова была его природа. Люди вели себя так, словно ничего не происходило. Никто ничего не замечал, хотя сейчас, постфактум, можно сказать, что некоторые признаки надвигающейся беды все-таки были. Оно давало о себе знать, но люди твердо знали, что его не бывает, и поэтому не хотели, да и не могли ничего заметить. Сначала из дома исчезли мыши и крысы, затем его покинули вездесущие голуби, чуть позже из района ушли коты и бездомные собаки. Домашние питомцы тоже старались сбежать подальше при первом же удобном случае. Но у людей для всего были рациональные объяснения, да и как могло быть иначе? Среди людей что-то почувствовали только дети, которые старались обходить злополучный дом десятой дорогой. Они пытались что-то сказать взрослым, но разве ж кто-то серьезно относится к словам детей? Кекс тоже не замечал ничего. В свои 26 лет он не стал ни активным поклонником здравого смысла, ни тем, кто готов бежать при виде черной кошки. Правда, какие-то отношения с домом у него все же были. Его балкон был как раз напротив дома, и Кекс, любитель неторопливо покурить с чашкой кофе на свежем воздухе, частенько выходил на балкон. Жил Кекс один, зарабатывал при помощи интернета и большую часть дня проводил сам с собой. Отшельником Кекс, конечно, не был. Вечерами он встречался с друзьями, а ночи нередко были посвящены любви. Но днем... Думаю, нет ничего удивительного в том, что он начал разговаривать с домом. Сначала только «Привет» и «Как дела?», потом он начал рассказывать дому все, что накопилось у него на душе. Дом был хорошим собеседником, всегда внимательным, всегда серьезным. Он никогда не перебивал, никогда не ухмылялся, никогда не вставлял идиотских замечаний. Кекса начали посещать странные сны, в которых к нему кто-то приходил. Кекс не мог вспомнить, кто. Гость что-то подробно и обстоятельно ему объяснял, рассказывал, требовал повторять. Ночью Кекс легко запоминал все, что говорил ему гость, но утром не мог вспомнить ни слова. Он вообще редко мог вспомнить свои сны. Как обычно, Кекс спокойно курил на балконе. Был ясный солнечный день. Кто-то громко слушал Pink Floyd, кто-то вешал белье, где-то кричал ребенок, перекрикивая вой автомобильной сигнализации. Скорее всего, кот забрался погреться на капот. Не было никаких порывов ветра, набежавших туч, криков ворон или грозы среди ясного неба. Все было обыденно до тошноты, вплоть до самого последнего момента. Кекс, как в замедленной съемке, увидел, как в доме разом вылетели все двери и окна, вместе с решетками и замками, словно бы там взорвалась бомба. Но само здание при этом совершенно не пострадало. А в следующее мгновение, безжалостным ураганом, сметающим все на своем пути и убивающим все живое, хлынуло оно. И тут Кекс инстинктивно сделал то, чему учил его ночной посетитель. Он бросился на пол балкона, закрыл руками голову и замер без движения. Если бы только это было возможно, он перестал бы дышать и остановил бы сердце. Вокруг началась паника. Люди бросились бежать прочь, побросав все в ставших опасными домах, но ветер настигал их повсюду. Кексу не было видно, что происходило там, за балконом. Он мог только слышать полные боли и ужаса крики соседей. И с каждым таким криком, которых становилось все меньше и меньше, его накрывала волна панического ужаса. Страх заставлял его вскочить на ноги и броситься прочь из дома, но он решил довериться ночному гостю. Кекс не часто увлекался мистическими ужастиками, но из тех фильмов и книг, что он смотрел или читал, Кекс вынес одну интересную мысль. В выходящих за рамки понимания ситуациях выживает лишь тот, кто, отбросив привычный способ объяснения, пытается максимально точно оценить ситуацию, а затем действовать, исходя из этой оценки. Рационализм, незыблемость законов природы, Господь Бог, дьявол и прочие привычные палочки-выручалочки в таких ситуациях несут только смерть. Спасись, а уж потом сомневайся опять, если ты так уж этого хочешь. Кекс не знал, что происходит. Это было за гранью его понимания. Но реальность была такова, что, сохраняя неподвижность, он оставался жив, тогда как всех, кто пытался бежать, настигла страшная смерть. Вряд ли Кекс мог рассуждать так в той ситуации. Скорее, он действовал инстинктивно, благо именно к инстинктам обращался его ночной гость. Со страшным грохотом обрушился дом Кекса. Ему на ноги упала плита, да и сам он сильно ушибся при падении. Скорее всего, было несколько переломов, а ноги... В ушах Кекса стоял хруст ломающихся костей, хотя вряд ли он мог его слышать. И была боль, нестерпимая, ужасная боль и понимание того, какая смерть уготована ему судьбой. Перспектива умереть здесь, вот так, сводила с ума, но инстинкт заставлял его сохранять неподвижность. Прошла целая вечность, прежде чем ветер обрушил последние дома. А еще через вечность исчезли и развалины. Повсюду были лишь пыль и песок, разносимые смертоносным ветром. Но Кекс продолжал лежать. Он отупел настолько, что даже не чувствовал боли. Он не чувствовал, как ветер сначала сорвал с него кожу, затем плоть, затем испепелил кости, затем было ничто. без времени, без пространства, без мыслей. В ничто не было даже смерти, чтобы поставить свою жирную точку. А потом ветер стих так же внезапно, как и начался. В небе все так же светило теплое весеннее солнце. Оно практически не поменяло своего положения. Вереница вечности уложилась в несколько минут, которых было достаточно для того, чтобы погубить все до самого горизонта. И как знать, посреди новой пустыни возвышался дом. Единственное творение рук человека, которое пережило этот натиск. А напротив дома медленно приходил в сознание Векс. Он был покрыт песком и пеплом. Он возродился из пепла, а вместо смерти ветер отдал ему свою силу. Поднявшись на ноги, Кекс посмотрел на дом. Оно было еще там, и оно готовилось к новому нападению. Усмехнувшись, Кекс тихо произнес слово, которое ему поведал ночной гость. И это тихое слово заставило дом вспыхнуть, словно тот был пропитан бензином. Дом сгорел за считанные минуты, не оставив следа, а вместе с ним сгорело и оно. Вот только навсегда ли? Но это больше не заботило Кекса. Дождавшись, когда догорят последние угли, он развернулся и пошел прочь, подальше от этого гиблого места. Валерий Михайлов. Дом. Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Фрэнк Герберт. Дюна.
1: «Мы напрасно теряем время, мой барон», — вмешался Питер.
2: «Возможно», — барон кивнул. «Вы же сами понимаете, дорогое лето, в конце концов вы скажете нам, где они. Какой-то уровень боли сломит вас, и я куплю вас болью».
1: «Скорее всего, он прав», — подумал Лето. «Если бы не зуб, и то, что я просто не знаю, где они». Барон подцепил ломтик мяса, сунул в рот, медленно прожевал и проглотил.
2: «Надо попробовать по-другому», — подумал он.
3: «Полюбуйся-ка на этого святого, Питер. Он думает, что его нельзя купить».
1: При этом барон подумал: «Да, смотри на него, считающего себя неподкупным.
3: Смотри, как держат его миллионы акций, миллионы долей для себя самого, продававшихся каждую секунду его жизни. Возьми его сейчас и потряси, он загремит, как пустая жестянка. Пуст! Распродан подчистую! Так какая разница, как он умрет теперь?»
1: Крик за стеной смолк. Барон увидел Умана Куду. Капитан стражи появился в дверях и покачал головой. Пленник так и не дал нужной информации. «Еще одна неудача. Все, хватит тянуть с этим дураком-герцогом, с этим глупцом, не понимающим, какой ад может обрушиться на него. Ад, находящийся на бесконечно малом от него расстоянии. Малом, как толщина нерва». Эта мысль успокоила барона, поборола его нежелание подвергать пыткам особу королевской крови. Сейчас он представлял себя хирургом, делающим бесчисленные разрезы ножницами. Он срезал маски с дураков, открывая спрятанный ад.
3: «Все они кролики, и все пытаются спрятаться, завидев хищника».
1: Лето смотрел через стол и сам не понимал, чего ждет. Зуб быстро бы покончил со всем этим, но... В общем, почти вся эта жизнь была хороша. Он обнаружил, что вспоминает змея, реющего в перламутрово-голубом каладанском небе, Пауля, радостно смеющегося при виде этого змея, и восход здесь, на Аракисе, ярко окрашенные гряды барьерной стены за пыльным маревом.
2: «Скверно», — пробормотал барон.
1: Он оттолкнулся от стола, легко поднялся, помогали поддерживавшие его тушу силовые генераторы, и заколебался на миг, заметив странную перемену в герцоге. Тот глубоко вздохнул, его челюсть напряглась, на ней вздулся бугорок мускула, так сильно Лето стиснул зубы.
2: «Как он боится меня», — подумал барон.
1: А Лето, испугавшись, что барон может уйти от него, изо всех сил надавил на зуб капсулу. Почувствовав, как он лопнул, открыл рот и резко выдохнул остро-щиплющий порог, вкус которого уже наполнил его рот. Барон вдруг уменьшился, стал удаляться, словно сужающийся тоннель разделил его и герцога. Над ухом Лета кто-то охнул. Тот самый шелковый голос. «Питер. Значит, и ему досталось».
3: «Питер, в чем дело?»
1: Рокочущий бас был где-то очень далеко. В мозгу Лета опять шевельнулись воспоминания. Словно беззубый шепот старых ведьм. Комната, стол, барон, пара полных ужаса сплошь синих глаз. Все смешалось вокруг, сжалось. Там был еще человек с туфлеобразным подбородком, падающий игрушечный человечек. У него был сломанный, свернутый влево нос, словно маятник, отклонившись в сторону, застыл навсегда. Лето услышал далекий грохот бьющегося фарфора, далекий раскатистый бас. Сейчас его сознание было подобно бездонному сосуду, вобравшему все, что было когда-то, каждый крик, каждый шепот, каждое молчание. Последняя мысль. Лето увидел ее, как бесформенное светлое пятно в лучах тьмы. День, когда плоть обретает форму, и плоть, когда день обретает форму. Эта мысль поразила его ощущением необыкновенной полноты, чувство, которое он знал, невозможно объяснить. И наступила тишина. Барон стоял, прижавшись спиной к потайной двери, двери своего личного тайного выхода, устроенного позади стола. Он захлопнул ее, выскочив из полной трупов каюты. Кажется, вокруг суетилась охрана.
3: «Неужели и я вдохнул это?» — спросил он себя. «Что бы это ни было, неужели лето достало меня?»
1: Постепенно он снова стал слышать звуки и смог соображать. Кто-то кричал, приказывал: «Противогазы! Дверь не открывать! Включить вентиляцию на максимум!»
3: «Все остальные упали почти сразу. А я еще на ногах. Я еще дышу, ад побери! Еще немного и...»
1: Теперь он мог трезво оценить происшедшее. Его щит был включен на малую мощность, но вполне достаточно, чтобы замедлить молекулярный обмен на границе силового поля. Кроме того, он уже вставал и оттолкнулся от стола. И еще... вскрик Питера, на который вбежал капитан стражи прямо навстречу собственной гибели. Случай, да предупреждение, прозвучавшее во вскрике умирающего человека, вот что его спасло. Барон, разумеется, не чувствовал никакой благодарности к Питеру.
3: «Глупец, сам виноват в своей гибели. Этот дурак капитан. Утверждал, что сканировал каждого, кого приводили к барону. Как же сумел этот герцог?» «Никакого предупреждения. Даже ядоискатель над столом не сработал, пока не стало поздно. Как?» «Впрочем, теперь уже это не важно», — подумал барон.
1: Он уже вновь обрел уверенность в себе.
3: «Просто следующий капитан стражи начнет с ответа на этот вопрос».
1: Он заметил, что суета усилилась, особенно за углом коридора у второй двери в эту комнату смерти. Барон оторвался от своей двери, оглядел слуг вокруг. Они молча смотрели, ждали, что будет делать хозяин, гневается ли и как. Тут барон понял, что лишь несколько секунд прошло с того момента, как он выбежал из страшной комнаты. Несколько стражников стояли, наведя оружие на дверь. Другие повернулись в сторону пустого зала на звуки из-за угла справа от них. Оттуда из-за угла быстро вышел, почти выбежал человек с противогазом, болтающимся на шее на завязках. Он внимательно смотрел на каждый ядоискатель, они висели под потолком вдоль коридора. Желтоволосый, плосколицый, с зелеными глазами, жесткими, резко очерченными линиями по сторонам толстогубого рта. Он походил на какое-то водное животное, по ошибке помещенное на сушу. Барон, разглядев его, вспомнил и имя подошедшего. Нефуд. Якин Нефуд, капрал стража. У него было пристрастие к симуте, комбинации наркотика и музыки, звучавший в самых глубинах сознания. Такие вещи о людях всегда полезно знать. Стражник остановился перед бароном, отдал честь. «В коридоре все чисто, милорд. Я видел все снаружи и понял, что это какой-то ядовитый газ. Вентиляторы подавали воздух в вашу комнату из этих коридоров». Он бросил взгляд на ядоискатель над головой барона. «Люди все на месте, никто не пытался скрыться. Мы сейчас дегазируем комнату. Какие будут приказания?» Барон узнал и голос. Это он выкрикивал приказания. «А этот капрал молодец, дело свое знает».
3: «Там, внутри».
2: «Все мертвы?» — спросил он.
4: «Да, милорд».
2: «Придется приспосабливаться», — подумал барон.
3: «Прежде всего мои поздравления, Нефут. С этого момента ты капитан моей гвардии. И, надеюсь, ты извлечешь хороший урок из судьбы своего предшественника».
1: Барон наблюдал за изменяющимся выражением лица стражника, получившего неожиданное повышение. Нефут знал, что теперь у него не будет недостатка в его симуте. Он кивнул.
4: «Милорд знает, что я всецело предан заботе о его безопасности».
3: «Знаю. Ну, к делу. Я думаю, у герцога что-то было во рту. Так вот, ты узнаешь, что это было, как сработало, кто помог ему вооружиться подобным образом, и примешь все меры к тому, чтобы...»
1: Он замолчал. Его мысль прервало какое-то смятение в коридоре за спиной. Стража у дверей лифта на нижних ярусах фрегата пыталась задержать высокого полковника Башара, только что вышедшего из лифта. Барон не мог вспомнить лицо Башара. Узкое лицо, рот, точно разрез бритвой, глаза, два черных как тушь пятна.
3: «Руки прочь, стервятники-трупоеды!» — прорычал Башар, отбрасывая с дороги охрану. «А, Сардукар!» — подумал барон.
1: Полковник Башар уверенно подошел к барону, выжидающе прищурившему глаза. Офицеры корпуса Сардуукаров стесняли его. Все они казались ему родственниками герцога, покойного герцога. И как они позволяли себе говорить с бароном? Полковник Башар встал в полушаге от барона, упер руки в бедра. Охранники неуверенно крутились позади. Барон заметил и то, что офицер не салютовал ему, и презрительное выражение на лице, и его неуверенность возросла. На планете был лишь один легион сардуукаров, 10 бригад, но барон не обманывал себя. Этот легион вполне мог, повернув оружие против сил Харконненов, разгромить их.
3: «Скажите своим мальчикам, чтобы они не пытались мешать мне видеться с вами, барон!» — прорычал он. «Мои парни привели к вам герцога Атрейдиса. Прежде чем мы с вами могли решить его судьбу, мы обсудим ее сейчас!»
2: «Я не могу потерять лицо перед своими людьми», — подумал барон. «Так что же?»
1: Барону удалось произнести эти слова холодно и спокойно, и он почувствовал гордость.
3: «Мой император повелел мне проследить, чтобы его царственный родич умер без мучений чисто и быстро», — объявил полковник Башар.
2: «Таков же был и приказ его величества мне», — солгал барон. «Вы же не думаете, что я могу ослушаться своего императора?»
3: «Я должен доложить моему императору лишь то, что видел собственными глазами», — ответил Сардуукар.
2: «Герцог уже мертв»,
1: — отрезал барон и махнул рукой, давая офицеру понять, что тот может идти. Но полковник Башар не сдвинулся с места. Стоял, глядя барону в лицо. Ни малейшее движение мускула или глаза не показывало, что он понял, что его отсылают.
3: «Как он умер?»
1: — резко спросил он.
2: «Это уж чересчур», — подумал барон.
3: «От собственной руки, если вам так уж необходимо это знать», — огрызнулся барон. «Он принял яд». «Я должен увидеть тело», — заявил полковник Башар, — «и немедленно».
1: В притворном негодовании барон поднял глаза к потолку. Тем временем он лихорадочно обдумывал создавшееся положение.
2: «Проклятие! Этот глазастый Сардуукар увидит комнату, прежде чем удастся убрать следы происшедшего!»
1: «Помешать этому было нельзя», — понял барон. «Сардуукар увидит все. Поймет, что герцогу удалось убить людей барона, что сам барон уцелел, судя по всему, чисто случайно. Остатки ужина на столе, мертвый герцог напротив, смерть и разрушение вокруг говорили слишком о многом, и помешать этому нельзя.
3: «И задержать меня не удастся!» — рявкнул полковник Башар. «Никто вас и не задерживает», — ответил барон, глядя в обсидиановые глаза Сардаукара. «Я ничего не скрываю от своего императора».
1: Он кивнул Нефуду.
3: «Покажи полковнику Башару все, сейчас же. Проведи его в дверь, у которой ты стоял, Нефуд».
4: «Прошу вас сюда, сэр», — показал Нефуд.
1: Медленно, высокомерно, Сардаукар обошел барона, плечом вперед прошел сквозь толпу охранников.
3: «Невыносимо», — думал барон. «Теперь император узнает о моем промахе и поймет его как признак моей слабости».
1: Ужасно было понимать, что император и его сардаукары одинаково презирали слабость. Барон прикусил губу, пытаясь утешить себя воспоминанием о том, что, по крайней мере, император ничего не узнал о налете атрейдисов на Джеди Прим и уничтожении харконненских складов с пряностью.
3: «Будь проклят, этот скользкий герцог!»
1: Барон глядел в спину уходящим, заносчивому, надменному сардаукару и коренастому Нефуду, оказавшемуся таким полезным человеком.
3: «Надо приспосабливаться к обстоятельствам», — думал барон. «Придется опять поставить над этой чертовой планетой Рабана и ничем его не ограничивать». Аракис должен быть готов принять моего Фейдраута, дьявол, побери мерзавца.

0: чем желал бы отвлечься, милорд?
1: — Я буду в опочивальне, — сказал барон. — Так вот, пришли туда этого мальчишку, которого мы купили на Гамонте. Ну, того, с очаровательными глазами. И вот что, дайте ему наркотик. У меня нет настроения бороться.
0: Слушаю, милорд. Барон развернулся и пошел своей подпрыгивающей походкой, вызванной поддерживавшим его тушу полем подвески, в сторону своих апартаментов.
1: Да, думал он, того парнишку с очаровательными глазами, парнишку, так похожего на юного Пауля Атрейдиса.
2: О моря Каладана, о люди герцога Лета, пала его твердыня, пала навеки. Из сборника песни Муаддиба, составитель — принцесса Ирулан. Паулю казалось, что все его прошлое, все, что он испытал в жизни, обратилось в песок, клубящийся в песочных часах. Он сидел, обняв колени подле матери, внутри крохотной палатки из ткани и пластика, десятитента, который нашелся вместе с фрименскими одеяниями, Пауль и Джессика уже облачились в них, спрятанной в топторе сумки. Пауль нисколько не сомневался в том, кто положил ранец под сиденье, кто направил машину с ними именно сюда.
3: Юэ.
2: Доктор-предатель отправил их прямо в руки Дункана Айдаха. Пауль сидел, глядя сквозь прозрачную стенку в торце десятитента, на освещенные луной скалы, окружавшие убежище, где их спрятал Айдаха. «Прячусь, как ребенок». «А ведь я теперь герцог», — подумал Пауль. Эта мысль раздражала, но от того, что они поступают лишь разумно, деться было некуда. С его восприятием за ночь случилось нечто странное. Теперь он обостренно и ясно видел все происходящее вокруг него, все случившееся с ним, и чувствовал, что не в силах остановить поток вливающейся в него информации, не в силах избавиться от той ледяной точности, с которой добавлялась каждая новая деталь к его знанию. Вся способность к расчету сосредоточилась в его обостренном восприятии. Это были способности ментата. И гораздо больше. Пауль вспомнил мгновение бессильной ярости, охватившей его, когда неизвестный орнитоптер вынырнул из тьмы и пошел на них, падая стремительно, как гигантский коршун, и ветер выл в его крыльях. В этот миг что-то случилось с разумом Пауля. Орнитоптер скользнул на крыло, развернулся, пролетел над песчаным гребнем к бегущим фигурам, к матери и к нему самому, сел. Пауль вспомнил запах горелой серы от скользнувших по песку обожженных трением полозьев, донесенный до них ветерком. Мать повернулась, готовая принять разряд лучемета от харконненского наемника, и увидела Дункана Айдаха. Тот распахнул дверцу машины, высунулся наружу и закричал: «Скорее, след червя к югу!» Но Пауль, поворачиваясь, уже знал, кто пилотирует топтер. Мельчайшие детали, стиль полета, резкое приземление, детали столь неприметные, что даже мать их не разглядела. Эти детали точно сказали Паулю, кто сидел в пилотском кресле. В противоположном конце палатки шевельнулась Джессика. Задумчиво проговорила: «Я вижу лишь одно возможное объяснение. Харконнены держали заложницей жену Юэ. Он ненавидел Харконненов. Я не могла ошибиться в этом. Да ты и сам прочел записку. Но почему он спас нас?» Она поняла это только сейчас. «И как плохо, как мало поняла», — подумал Пауль. Эта мысль была для него потрясением. Сам-то он понял это как нечто очевидное, уже читая записку, приложенную к герцогскому перстню с печатью. «Не пытайтесь простить меня», — писал Юэ. «Я не хочу вашего прощения. И без него тяжело мое бремя. Сделанное мною сделано без злобы, но и без надежды быть понятым. Это мой Тахади Аль-Бурхан.

0: величайшее мое испытание. Посылаю вам герцогскую печать Атрейдисов в знак того, что написанное мною истинно. Когда вы будете читать эти строки, герцога Лето уже не будет в живых. Утешьтесь тем, что он, обещаю, умрет не один. Тот, кого и вы, и я ненавидим более всех на свете, умрет вместе с ним. Ни обращения к адресату, ни подписи. Но они хорошо знали этот почерк, почерк Юэ. Вспомнив письмо, Пауль вновь ощутил и горечь того момента. Нечто болезненно чужое, происходящее вне его нового пробужденного сознания. Он прочел о гибели отца, понял, что это правда, но воспринял это лишь как новую информацию, которую следовало внести в память, а затем использовать. «Я любил отца», — подумал Пауль и понял, что это действительно так. «Я должен чувствовать скорбь. Я должен хоть что-то чувствовать». Но все, что он чувствовал, было лишь понимание — это важная информация. Да, всего лишь факт. Важный, но такой же, как и многие другие. Все время его разум продолжал отстраненно накапливать впечатления, ощущения, рассчитывать и экстраполировать данные. Паулю вспомнились слова Халика. «Настроение — это для животных или в любви». А сражаешься ты, когда возникает необходимость, а не по настроению. «Вот, наверное, в чем дело», — подумал Пауль. «Отца оплакивать я буду позже, когда будет для этого время». Но он не чувствовал, чтобы холодная отчетливость его разума прервалась хоть на миг. «Эта новая отчетливость была лишь началом», — ощущал он, — «и она росла». Его охватило чувство ужасного предназначения, впервые испытанное во время встречи с преподобной матерью Гайи Еленой Махиям, во время испытания Гомджабаром. Правая рука, все еще помнившая ту боль, заныла, и он ощутил, как ее покалывает и дергает. «Интересно, каково быть этим их квиссацхадераком?» — подумал он. Я подумала было, что Хават опять проглядел, и Юэ вовсе не был сукским доктором, задумчиво проговорила Джессика. «Он был тем, кем мы его считали», — ответил Пауль. Подумал, почему она так медленно осознает такие простые вещи. Вслух же он сказал: «Если Айдаха не доберется до Киноса, мы...» «Он не единственная наша надежда», — перебила Джессика. «Я хотел сказать не об этом». Она услышала в его голосе стальные повелительные нотки и удивленно взглянула сквозь сумрак палатки на сына. Темный силуэт. На фоне посеребренных луною скал, видневшихся сквозь прозрачную торцевую стенку десятитента. «Наверняка спасся кто-то еще из людей твоего отца», — сказала она. «Мы должны их собрать, найти... Нам придется рассчитывать только на себя», — жестко сказал Пауль. «И наша первая забота — это фамильный ядерный арсенал. Мы должны получить его прежде, чем до него доберутся Харконнены». «Вряд ли нам удастся найти наше ядерное оружие», — возразила Джессика. «Вспомни, как оно спрятано. Мы не можем рисковать». Она подумала, он рассчитывал угрожать планете и запасам пряности фамильным атомным оружием. Шантаж — вот что у него на уме. Но если он решится, все, на что он может рассчитывать, — это бегство, отступничество, жизнь без имени. Слова матери вызвали у Пауля мысль о людях, погибших в эту ночь. Это была уже мысль герцога. «Люди — вот истинная сила великих домов», — подумал Пауль и вспомнил слова Хавата. «Грустно расставаться с людьми. А место — это всего лишь место». «За них сардуукары», — сказала Джессика. «Придется ждать, пока сардуукары не уйдут». «Они думают, что поймали нас между пустыней и сардуукарами», — ответил Пауль. «Они хотят, чтобы не осталось никого из дома Атрейдис. Тотальное уничтожение — вот их цель. Так что не стоит рассчитывать на то, что кто-то из наших спасется». Не мог Джани бесконечно рисковать раскрыть роль императора в случившемся. Разве? Но ведь хоть кто-то из наших людей спасется, и ты веришь, что кто-то может спастись? Джессика отвернулась, испуганная горькой силой в голосе сына. В нем звучала точнейшая оценка шансов. Она почувствовала, что разум сына неожиданно сделал скачок и был теперь гораздо мощнее ее разума. Теперь Пауль в некоторых отношениях видел много больше, чем она. Джессика сама участвовала в формировании этого разума, но теперь вдруг ощутила страх перед ним. Она подумала о герцоге, о своем потерянном прибежище, и слезы обожгли ее глаза. «Такова судьба, Лето», — подумала она. «Сказано, время любить и время скорбеть». Она положила руку на свой живот, сконцентрировала внимание на эмбрионе. «Вот во мне дочь Атрейдиса, та, которую мне было велено произвести на свет. Но преподобная ошибалась. Дочь не спасла бы моего Лета. Это дитя — всего лишь жизнь, которая среди смерти и разрушения тянется к будущему. И я зачала его, послушная инстинкту, а не приказу. «Попробуй еще раз приемник на частотах коммуникационной сети», — предложил Пауль. «Разум работает, как бы ни хотели мы сдержать его», — подумала она. Джессика достала маленький приемник, который оставила Майдаха, щелкнула выключателем. Загорелся зеленый огонек, из динамика раздался жестяной скрежет помех. Джессика уменьшила громкость, принялась шарить по частотам. Послышался голос. Кто-то говорил на боевом языке дома Атрейдис.
1: «Назад и перегруппировались у обрыва. Федор сообщил, что в Карфаге не спасся никто, а гильдбанк разграблен».
0: «Карфаг», — подумала Джессика. «Харконненское гнездо».
1: «Это сардуукары!» — продолжал голос. «Осторожно! Остерегайся сардуукаров в форме Атрейдисов! Они...»
0: Рев перекрыл его слова. Затем настала тишина. «Попробуй другие частоты», — сказал Пауль. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросила Джессика. «Я ожидал этого», — спокойно сказал Пауль. «Они хотят, чтобы гильдия обвинила в разрушении банка именно нас. А если против нас гильдия, мы пойманы на Аракисе и не сможем покинуть его. Попробуй другие частоты». Она взвесила его слова. «Я ожидал этого. Что с ним случилось?» Помедлив, Джессика вновь занялась приемником. Она вращала ручку настройки время от времени, выхватывая из эфира обрывки, говорящие о происходящей битве. Голоса выкрикивали на боевом языке дома Атрейдис. «Отступаем! Попробуй перегруппироваться на «Заперты в пещере у...»» И нельзя было ошибиться, слыша возбуждение победы в Харконненской тарабарщине, звучавшей на других частотах. Резкие команды, боевые рапорты. Этого было недостаточно для Джессики, чтобы опознать и понять язык, но тон был ясен. Харконнены победили. Пауль потряс сумку, прислушиваясь к плеску воды в двух литраках. Он глубоко вздохнул и сквозь прозрачную стенку палатки посмотрел на очертания скал, выделявшиеся на фоне усыпанного звездами неба. Левой рукой пощупал сфинктерный клапан, служивший входом в палатку. «Скоро рассвет», — произнес он. «Мы можем ждать Айдаха еще день, но не ночь. Вторую ночь мы тратить не можем. В пустыне ходят ночью, а днем укрываются в тени». «Человеку без десятикомба, сидящему в тени, в пустыне необходимо в день 5 литров воды для сохранения веса тела», — вспомнила Джессика. Она вдруг по-новому ощутила прильнувшую к коже гладкую, мягкую ткань десятикомба. Теперь их жизни зависели от этой одежды. «Если мы уйдем отсюда, Айдаха нас не найдет», — сказала она. «Есть способы заставить говорить любого человека», — ответил Пауль. «Если Айдаха не вернется к рассвету, придется учесть возможность того, что его схватили. Сколько, по-твоему, сможет он продержаться на допросе?» Вопрос был, конечно, риторический, и она не ответила.
1: Пауль поднял крышку сумки, достал руководство. Микрокнигу, снабженную самосветящейся полоской для чтения в темноте и лупой. Зеленые и оранжевые буквы. Литраки, диститент, энергокапсуля, запасные катетеры, шноркель, бинокль, ремпакет к десятикомбу, краскомет, карта укрытий, носовые фильтры, паракомпас, крюки подателя, манки, столб огня. Сколько всего нужно, чтобы выжить в пустыне? Наконец он отложил руководство в сторону на пол палатки. «Но куда нам идти?» — спросила Джессика. «Отец говорил как-то о мощи пустыни», — задумчиво сказал Пауль. «Без нее Харконненам не править этой планетой. Они и не правили ею никогда, и никогда не будут. Не будут, даже если в их распоряжении окажется 10 000 легионов сардоукаров». «Пауль, не думаешь же ты, что...» «У нас достаточно тому доказательств», — покачал головой Пауль. «Прямо здесь, в палатке. Сама она, затем эта укладка, ее содержимое, наконец, десятикомбы. Нам известно, что гильдия требует немыслимую цену за вывод на орбиту метеоспутников, цену, практически исключающую их покупку. Нам известно, что...» «При чем здесь метеоспутники?» — перебила Джессика. «Они же не могут...» Она вдруг замолчала. Пауль своим новым сверхчутким восприятием считывал ее реакции, подмечал мельчайшие детали, просчитывал.

0: «Теперь ты и сама видишь», — утвердительно сказал он. «Спутники снимают все, что есть внизу. Им видно все. А в глубине пустыни есть вещи, которые чужой видеть не должен». «Ты хочешь сказать, что эту планету контролирует гильдия?» Как медленен был ее разум. «Да нет же!» — нетерпеливо воскликнул он. «Сами фримены! Это они платят гильдии за свое спокойствие, а та не суется в их владение и других не пускает. И платят они той же монетой, которая всегда в достатке у владеющих мощью пустыни, пряностью. Это больше, чем прикидки во втором приближении по косвенным данным. Это точно вычисленный ответ. Будь в этом уверена».
1: «Пауль», — проговорила Джессика, — «ты же еще не ментат. Как же ты можешь быть так уверен, что...»
0: «Я никогда и не буду ментатом», — медленно ответил он. «Я нечто другое. Урод.
1: Пауль, как ты можешь? Оставь меня».
0: Он отвернулся от нее к темноте за прозрачной стенкой. «Почему я не могу почувствовать скорбь?» Каждая частица его тела жаждала облегчения в слезах. Но отныне ему не суждено было больше испытывать такое облегчение. Никогда ранее Джессика не слышала такой тоски в голосе сына. Ей хотелось прикоснуться к нему, обнять, утешить, помочь, но она чувствовала, что ничего не может сделать. Он должен сам во всем разобраться, пережить все. Светящаяся полоска на руководстве к фримпакету, лежащему на полу между ними, привлекла ее внимание. Джессика подняла его, открыла титульный лист, прочла «Наставление о благодатной пустыне, месте, исполненном жизни. Здесь аят и бурхан жизни. Верь, и Аллат не сожжет тебя». «Звучит, как книга Асхар», — подумала Джессика, вспоминая, как изучала великие тайны. «Работа манипулятора вероучений. Значит, и их присылали сюда». Пауль достал из сумки паракомпас, положил обратно, сказал: «Только подумай обо всех этих фрименских устройствах, имеющих, заметь, весьма специальное назначение. Удивительная сложность и продуманность. Согласись, цивилизация, создавшая подобное, скрывает глубины, о которых никто не подозревал». Неуверенно, все еще встревоженная резкостью его голоса, Джессика вновь вернулась к книге. Рассмотрела рисунок созвездия аракийского неба. «Муаддиб» или «Мышь», — сообщала подпись. Оттуда же Джессика узнала и запомнила, что хвост мыши указывает на север. Пауль посмотрел в темноту, царившую в палатке. Движение матери едва можно было различить в слабом свете люминесцирующей полоски на руководстве. «Теперь», — подумал он, — «пора выполнить просьбу отца. Именно сейчас, пока есть время для скорби. Позже скорбь будет помехой для нас». Эта холодная логика вдруг неприятно поразила его самого. «Мама», — позвал он, — «что?» Она услышала, как изменился его голос. У нее вдруг похолодело внутри. Прежде она не слыхала в голосе сына такой стальной силы. «Отец мой мертв», — сказал он. Она обратилась внутрь себя, сопоставляя известные ей факты и факты и факты, как учит принимать информацию путь Бена Гессерит. И чувство страшной потери охватило ее. Джессика кивнула, не в силах произнести ни слова. «Однажды отец сказал мне», — проговорил Пауль, — «чтобы я передал тебе в случае, если что-то случится с ним, его слова. Он боялся, ты поверишь, что он в самом деле не верил тебе». «Напрасное опасение», — подумала она. «Он хотел, чтобы ты знала, он никогда не подозревал тебя», — продолжал Пауль. Он объяснил ей, как все было, и добавил: «Отец хотел, чтобы ты знала, что он всегда тебе верил, во всем, всегда любил. Он скорее усомнился бы в себе самом и об одном лишь жалел, что так и не сделал тебя герцогиней, своей супругой». Когда она смахнула слезы, в ее голове мелькнула мысль: «Напрасная трата воды.
1: Однако эта мысль была лишь попыткой заглушить горе гневом. Лето, мой лето, какие страдания причиняем мы любимым. Резким движением она погасила светящуюся полоску руководства. Рыдания сотрясали ее. Пауль слышал, как горюет мать, но внутри себя чувствовал лишь пустоту. «Во мне нет скорби», — подумал он. «Почему? Почему?» Неспособность чувствовать горе казалась ему грехом или уродством. «Время искать и время терять». Пронеслись в голове у Джессики слова экуменической Библии. Время сберегать и время бросать. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Между тем разум Пауля продолжал работать с этой новой леденящей точностью. Он видел пути, легшие перед ним на этой враждебной планете. Не имея даже того предохранительного клапана, который дает нам сон, он сфокусировал свое восприятие будущего и видел его как просчитанные наиболее вероятные варианты. Но он видел его и чем-то другим, особенным, таинственным чувством, словно бы разум его погрузился в некую среду, лишенную времени, и ощутил там ветры грядущего. Резко, словно найдя, наконец, необходимый ключ, разум Пауля поднялся на новый уровень восприятия. Он почувствовал, будто изо всех сил цепляется за этот уровень и, обретя неуверенную опору, оглядывается кругом. Он оказался словно бы внутри гигантского шара, от которого во все стороны разбегались тысячи путей. Но это было лишь отдаленное подобие по-настоящему испытанных им чувств. Однажды он видел, как бьется на ветру тонкий газовый платок. Теперь он воспринимал будущее так, словно оно само обвивалось вокруг чего-то столь же колеблющегося и непостоянного, как тот платок. Он видел людей, ощущал жар и холод бесчисленных вероятностей, узнавал имена, названия, места, переживал бесчетные эмоции, впитывал информацию, проникавшую из миллионов неведомых источников. У него было время исследовать, испытать и попробовать все, но не придать испытанному какую-то форму. Это был целый спектр вероятностей от отдаленного прошлого до далекого будущего и от весьма вероятного до почти невероятного. Он видел и бесчисленные варианты собственной смерти. Он видел новые планеты, новые культуры и людей. Людей. Такие сонмы их, что нельзя счесть. Однако его разум изучал их, сортировал. Даже гильдиеров. И он подумал. Гильдия, вот кто примет нас. Моя странность не будет для нее чем-то чересчур необычным. Напротив, они высоко оценят ее и даже будут с гарантией снабжать меня пряностью. Но мысль о том, что всю свою жизнь он будет вести мчащиеся во вселенной корабли, используя свой мозг для просчета возможных вариантов будущего, было ему отвратительно. Тем не менее, это тоже был шанс на крайний случай. И к тому же, именно увидев свое вероятное будущее в варианте, связанном с гильд-навигаторами, он осознал свою странность, а главное, понял ее. «Нет, я обладаю иным типом предвидения, и я воспринимаю не то, что они. Я вижу возможные пути». Это новое восприятие несло в себе и успокоение, и тревогу. Многое в этом новом мире, открывшемся перед ним, уходило в глубину, тонуло, исчезало из поля зрения. Чувство ушло так же быстро, как и пришло. Он осознал, что все пережитое прошло сквозь него за одно биение сердца. Но за этот миг его сознание и восприятие были перевернуты и освещены каким-то новым пугающим светом. Он повернулся, озираясь. Ночь все еще заполняла палатку и укрытие в скалах. Мать все еще всхлипывала. А он по-прежнему не чувствовал горя. Эта пустота отделилась от его разума, который продолжал размеренно работать. Перебирал информацию, взвешивал, оценивал, вычислял, выдавал ответы, подобно тому, как происходит это у ментатов. Теперь, знал он, у него был доступ к такому объему информации, как ни у кого до сих пор. Но от этого не стало меньшим бремя этой пустоты внутри него. Что-то должно было вот-вот рухнуть. Словно затикал внутри часовой механизм бомбы, и хотел того Пауль или нет, этот механизм продолжал непреклонно тикать. При этом он регистрировал малейшие изменения вокруг. Едва заметные колебания влажности, ничтожное падение температуры, шорох насекомого, ползущего по стенке палатки, торжественное приближение зари, уже высветливший клочок неба, видимый сквозь прозрачный торец десятитента. Пустота внутри была невыносима. То, что он знал, как был запущен механизм, ничего не меняло. Посмотрев назад в свое собственное прошлое, он мог увидеть, как все начиналось. Тренировки, оттачивание природных способностей, утонченно подобранные нагрузки сложнейших дисциплин, даже полученная в критический момент экуменическая Библия. И, наконец, в последнее время пряность в больших дозах. И теперь он мог смотреть вперед в будущее, самое пугающее направление. Но туда вело все, что случилось с ним. «Я монстр», — подумал он, — «урод». «Нет», — сказал он, — «нет, нет, нет!» И вдруг понял, что бьет кулаками по полу палатки. А та странная новая его часть неумолимо считала, отметила эту вспышку как интересную информацию о его эмоциях и включила эту информацию в свои расчеты. «Пауль!» Мать оказалась рядом, удерживала его руки. Лицо Джессики сероватым пятном вырисовывалось во мраке. Он чувствовал ее взгляд. «Что случилось, Пауль? Что тебя мучает?» «Это ты». «Я», — успокаивающе сказала она. «Все хорошо, все в порядке». «Что ты со мной сделала?» — горько спросил он. Во внезапном озарении она поняла часть того, что он имел в виду, и ответила: «Я родила тебя». Инстинкт, проницательность и утонченное знание подсказали, что именно такой ответ нужен был, чтобы успокоить его. Он почувствовал ее руки, ласково сдерживающие его, увидел неясно очерченное в темноте ее лицо. Некоторые наследственные черты ее лица были замечены его новым сознанием, включены в общую сумму данных, просчитаны, получившийся результат выдан и принят к сведению. «Отпусти меня», — резко сказал он. Она услышала сталь в его голосе и повиновалась. «Может быть, скажешь все-таки, что случилось, Пауль?» «Ты знала, что делаешь, когда тренировала меня?» «В его голосе не осталось ничего детского», — подумала она и ответила: «Я надеялась, как все родители, что ты вырастешь и станешь иным, лучше, чем я». «Иным?» Она услышала горечь в его голосе. «Пауль, я...» «Тебе не сын был нужен», — закричал он, «а этот Квиссац Хадырак, Бене Гессерит мужского пола!» Ее словно оттолкнуло. Так сильна была его горечь. «Ну, Пауль, ты спрашивала отца, хотел ли он этого?» Она ответила ему мягко, и горе вновь ожило в ней. «Кем бы ты ни был, Пауль, но ты настолько же сын своего отца, насколько и мой. Да, но твое воспитание, твои тренировки, все то, что разбудило спящего». «Спящего? Вот здесь?» Он дотронулся до своей головы, потом положил руку на грудь. «Здесь, во мне. И это все продолжается. Продолжается, Пауль!» — крикнула она, слыша, что он вот-вот сорвется в истерику. «Послушай», — сказал он, — «ведь ты хотела, чтобы преподобная мать узнала о моих снах, так вот послушай теперь сама вместо нее. Только что я видел сон наяву, спал и бодрствовал, а знаешь почему?» «Успокойся», — сказала она, — «если что ты...» «Это пряность», — произнес он, — «она здесь всюду. В воздухе, в почве, в еде. Гериатрическая пряность, она подобна снадобью правдовидец. Это яд!» Она замерла. Он тихо повторил: «Это яд. Тонкий, коварный, незаметный и необратимый. Причем он не убивает. Разве только если прекратишь принимать его. Теперь мы не можем покинуть Аракис, не взяв с собой часть его». Спокойствие в голосе пугало и не оставляло места для возражений. «Ты и пряность», — произнес Пауль. «Пряность меняет всякого, кто принял достаточное ее количество. Однако благодаря тебе я смог воспринять эту перемену своим сознанием, и сознание мое изменилось. Для большинства она остается на подсознательном уровне, где ее можно заглушить, я же ее вижу». «Пауль, ты...»
2: «Я вижу ее!»
1: — повторил он. Она услышала нотки безумия в его голосе и не знала, что ей делать. Однако он снова заговорил, и сталь вновь появилась в его голосе. «Мы здесь в ловушке». «Да, мы здесь в ловушке», — мысленно согласилась она. Она не могла не признать его правоту. Вся сила Бена Гессерит, любые хитрости, любая изобретательность, ничто не могло теперь освободить их от Аракиса. Пряность давала сильное привыкание. Тело ее узнало это гораздо раньше, чем сумело осознать разум. «Значит, здесь суждено нам прожить всю свою жизнь», — подумала она, — «на этой адской планете. Это место нам уготовано. Если, конечно, мы сумеем ускользнуть от Харконненов. И все, что мне остается, — это быть племенной кобылой, сохраняющей важную генетическую линию для плана Бена Гессерит. Я должен рассказать тебе о моем сне наяву», — промолвил Пауль. Теперь в его голосе звучала ярость. «А чтобы ты не просто выслушала, но услышала и поняла, что я знаю, о чем говорю, скажу прежде, что мне известно. Ты родишь дочь, мою сестру, здесь, на Аракисе». Чтобы подавить нахлынувший страх, Джессика уперлась руками в пол палатки, вжалась спиной в ее стенку. Она знала, что ее беременность еще нельзя было заметить со стороны, и лишь бенегессеритская подготовка позволила ей уловить первые слабые знаки жизни, зарождающиеся в ее теле, угадать пробуждение эмбриона, которому было всего несколько недель. «Лишь для служения», — прошептала Джессика, пытаясь найти опору в девизе бенегессерит. «Мы живем лишь для служения». «Так вот», — сказал Пауль, — «мы найдем свой дом среди фрименов, там, где ваша миссионария протектива подготовила для нас убежище». «Да, они подготовили для нас путь в пустыню», — мелькнуло в голове Джессики. «Но откуда ему знать про миссионарию протектива?» Ей становилось все труднее преодолеть страх перед подавляющей отчужденностью сына. Он внимательно всматривался в темный силуэт матери и своим новым зрением видел ее страх и все ее реакции, словно Джессику озарял яркий свет. Он вдруг почувствовал сострадание к ней. «Я не сумею даже начать рассказывать тебе все то, что случится здесь», — проговорил он. «Я даже самому себе не сумею пересказать это, хоть и видел все. Это чувство будущего. Контролировать его я не могу. Оно просто происходит со мной, случается и все. Ближайшее будущее, где-то на год вперед, я как-то различаю. Оно похоже на дорогу, путь. Как центральный проспект у нас на Каладане. Кое-чего я не вижу. Мест, скрытых в тени, словно дорога уходит за холм». Тут он вновь подумал о вьющейся на ветру палатке. «И у нее есть развилки». Он замолчал. Вновь на него нахлынуло ощущение видения. Не пророческий сон, но ощущение жизни, расширяющейся во все стороны, подобно сброшенной звездной оболочке, раздвигающей ткань времени. Джессика нащупала регулятор флуоресцентной полоски. Тусклый зеленоватый свет отодвинул тени, уменьшил ее страх. Она увидела лицо Пауля, его глаза, обращенные внутрь.
0: Джессика вспомнила, где видела похожие лица. На записях, сделанных в районах бедствий. На лицах детей, страдающих от голода или от страшных ран. Глаза словно ямы, узкая прорезь сжатых губ, запавшие щеки. Так выглядят люди, узнавшие о чем-то страшном. Например, те, кого заставили осознать свою смертность, — подумала она. Да, он действительно больше не ребенок. Но тут она начала понимать, что означают его слова, и это вытеснило из ее головы все прочее. Пауль видел будущее. Он видел путь к спасению. «Значит, мы можем скрыться от Харконненов», — выдохнула она. «Харконнены?» — хмуро усмехнулся он. «Выбрось из головы этих. Душа каждого человека в их доме искажена. Весь их дом. Нарушение заповеди «не искази душу». Он внимательно рассматривал лицо матери, освещенное флуоресцентной полоской книги. Ее черты говорили многое. «Почему ты сказал каждого человека? Или ты забыл, чему научила тебя при...» «А ты уверена, что знаешь, где проводить границу и можешь определить, кто человек, а кто нет?» — прервал он ее. «Мы несем с собой свое прошлое. И, матерь моя, есть нечто, чего ты не знала и должна узнать. И мы тоже Харконнены. Ты и я». С ее разумом случилось что-то пугающее. Он будто отключился, как будто пытался отгородиться от внешнего мира. Но голос Пауля неумолимо звучал, увлекая ее за собой. «Когда тебе придется снова увидеть зеркало, рассмотри внимательно свое лицо, а пока посмотри на меня. Родовые черты видны достаточно ясно, если только ты не будешь закрывать на них глаза. Посмотри на мои руки, на мое сложение. Ну а если это тебя не убеждает, поверь мне на слово. Я был в будущем и видел там записи, некое место. У меня есть все данные. Мы Харконнены». «Побочная ветвь, наверное?» — с надеждой спросила она. «Отошедшая от их дома. Так ведь, правда? Какой-нибудь двоюродный...» «Ты — дочь самого барона», — сказал он. Джессика зажала руками рот, а он продолжил. Барон в молодости был весьма падок на удовольствие. И как-то раз он дал себя соблазнить. Но соблазнила его не кто-нибудь, а одна из сестер Бене Гессерит, одна из вас, для вашей генетической программы. Его слова «одна из вас» прозвучали как пощечина, но они подхлестнули ее разум. И, оценив полученную информацию, она не могла опровергнуть сына. Теперь многое стало ясно в ее собственном прошлом. Разорванные концы сошлись, многое стало на свои места. Ее дочь, которую требовал от нее орден Бене Гессерит, была нужна вовсе не для прекращения старой вражды Атрейдисов и Харконненов. Ее рождение должно было закрепить некий генетический фактор, полученный в двух этих линиях. «Да, но какой фактор?» Она пыталась найти ответ, но не могла. Словно читая ее мысли, Пауль сказал: «Они думали, что так получат меня поколение спустя. Но я не то, чего они ожидали. И я пришел прежде времени, и они не знают этого». И снова Джессика зажала руками рот. «Великая мать! Да он же... Квисац Хадырах!» Ей казалось, что она стоит перед ним нагая, а он пронизывает ее взглядом, от которого почти ничто не скроется. В этом, поняла она, и была причина ее страха. «Ты думаешь, что я Квисац Хадырах?» — произнес он. «Выбрось это из головы, я нечто иное, нежданное и непредусмотренное». «Я обязана сообщить об этом в одну из школ», — пронеслось у нее в голове. «Надо изучить брачный индекс. Может быть, тогда станет ясно, что произошло». «Но они не узнают обо мне, пока не станет слишком поздно», — спокойно сказал он. Она попыталась отвлечь его, опустила руки, спросила: «Мы найдем убежище среди фрименов?» «У фрименов есть поговорка, которую они приписывают Шайху Луду, старому отцу вечности», — ответил он.
1: Так вот, они говорят, будь готов принять то, что дано тебе испытать. И подумал, да, матерь моя, среди фрименов, и станут глаза твои синими, и будет подле твоего прекрасного носа мозоль от трубки носового фильтра десятикомба, и ты родишь мою сестру, святую Алию, деву ножа.
2: Но если ты не Квисацхадрах,
1: проговорила Джессика,
2: то...
1: Ты этого не знаешь, кивнул он, и не поверишь, пока не увидишь сама. И мысленно ответил, я семя. Внезапно он понял, как плодородна земля, в которую упало это семя. И когда он понял это, то чувство ужасного предназначения вновь охватило его, просочившись сквозь пустоту в его душе, и он едва не задохнулся от горя. Во время прозрения он увидел перед собой в будущем два главных пути. На одном из них ему предстояло сойтись лицом к лицу с черным бароном. Они сталкивались, и Пауль приветствовал его. «Привет, дед!» Но от мысли об этом пути и том, что лежало перед ним на этом пути, ему стало дурно. Второй же путь — безвестность и существование во мраке, мраке, над которым вставали огненные пики насилия. Вот что лежало на том пути. Он увидел новую религию, религию воинов. Увидел огонь, охватывающий вселенную. Видел черно-зеленое знамя Атрейдисов, реющее над легионами фанатиков, опьяненных меланжевым ликером. Среди них были Гурни Халик и горстка людей его отца, увы, ничтожная горстка. И каждый, идущий под этими знаменами, отмечен знаком ястреба из храма усыпальницы его отца, усыпальницы головы Лета.
2: «Этим путем я идти не могу», — пробормотал он. «А старые ведьмы из этих твоих школ именно этого и хотят».
1: «Я не понимаю тебя, Пауль», — жалобно сказала Джессика. Он не ответил. Думал о семени, о себе. Думал, как это семя, думал и чувствовал новым сознанием, сознанием расы, которое впервые ощутил как ужасное предназначение. Оказывается, он более не мог ненавидеть ни Бене Гессерит, ни Император, ни даже Харконненов. Все они служили потребности расы обновить застоявшуюся кровь, освежить наследственность, смешать и переплести генетические линии в одном великом море. А для этого раса знала лишь один путь. Древний, испытанный, надежный и сметающий все на своем пути. Джихад. «Но я не могу идти этим путем», — в отчаянии подумал он. И тут вновь он увидел внутренним взором усыпальницу головы своего отца и безумие насилия, осененное черно-зеленым знаменем. Джессика кашлянула, обеспокоенная его долгим молчанием. «Так дадут нам фримены убежище?» Он поднял взгляд, посмотрел сквозь зеленоватый полумрак палатки, освещенный люминофором книги на ее лицо, патрицианские черты, отмеченные знаками вырождения, вызванного эндогамными браками. «Да», — сказал он. «Есть такая возможность?» Он кивнул. «Да. И они назовут меня Муаддиб и сокращающий путь. Да. Они будут звать меня так». И он закрыл глаза и подумал. «Теперь, о мой отец, я могу, наконец, оплакать тебя». И почувствовал слезы на своих щеках.

0: Радио фантастики.
1: Книга вторая. Муаддиб. Когда падишах-император, мой отец, узнал о гибели герцога Лета и о том, как именно он погиб, он пришел в такой гнев, в каком мы никогда его не видели ранее. Он обвинял мою мать и навязанное ему соглашение, обязавшее его взвести на трон сестру Бена Гессерит. Обвинял гильдию и старого негодяя барона, обвинял всех, кто ему попадался на глаза, не исключая и меня. Он кричал, что и я такая же ведьма, как и все прочие. Когда же я попыталась успокоить его, упирая на то, что это было сделано согласно древним правилам самосохранения, которым правители следовали с древнейших времен, он лишь фыркнул и спросил, уж не считаю ли я его слабым правителем, нуждающимся в такой защите. И тогда мне стало ясно, что не сожаление о гибели герцога так взъярило его, а мысль о том, чем могла обернуться для него эта гибель. Вспоминая сейчас об этом, я думаю, что и мой отец мог обладать некоторым даром предвидения, ибо очевидно, что и его род, и род Муаддиба имеют близкую наследственность, восходя к единому корню. Принцесса Ирулан в доме моего отца. «И вот время Харконнену убить Харконнена», — прошептал Пауль. Он проснулся на закате в темном, герметически закрытом десятитенте. Он услышал, как от его шепота пошевелилась мать у противоположной стенки палатки. Пауль посмотрел на детектор близости на полу, чьи циферблаты подсвечивались в темноте зеленоватым светом люминофорных трубок. «Скоро ночь», — проговорила мать. «Может быть, поднимешь противосолнечные экраны?» Только теперь Пауль понял, что уже некоторое время она дышит по-иному, не так, как во сне. Значит, молча лежала во тьме, пока не убедилась, что он проснулся. «Экраны здесь ни при чем», — отозвался он. «Была буря, палатку занесло песком. Скоро я ее раскопаю». «Значит, Дункан не прилетел?» «Нет». Пауль рассеянно потер герцогский перстень. Он носил отцовский знак на большом пальце, великоват. И вдруг его охватила дрожь яростной ненависти к этой планете, к самой ее сущности. Эта планета помогла убить его отца. «Я слышала, как началась буря», — сказала Джессика. Бессодержательность ее слов помогла Паулю немного успокоиться. Он вспомнил начало бури. Он наблюдал его сквозь прозрачную стенку палатки. Сначала, будто холодный дождь, застучали песчинки по поверхности котловины, зазмеились песчаные вихорьки по земле. Потом от них замутнилось небо, стеной упал песчаный ливень. Он увидел, как меняется форма каменного шпиля напротив. Стремительный порыв бури в одно мгновение засыпал его, превратив в низкий желтоватый курган. Ворвавшись в котловину, песок затянул небо тускло-бурым пологом, а затем палатку засыпало, и настала темнота. Опорные дуги палатки скрипнули, приняв на себя вес песка. Затем наступила тишина, нарушаемая лишь глухими свистящими вздохами помпы шноркеля, подававшего воздух с поверхности в десятитент. «Попробуй опять приемник», — предложила Джессика. «Бесполезно», — ответил Пауль. Он нащупал водяную трубку, удерживаемую зажимом у воротника, глотнул теплой воды и подумал, что теперь начинается по-настоящему аракийская жизнь. Жизнь, зависящая от восстановленной воды, собранной из выделений тела. Вода была совершенно безвкусной, но смягчила пересохшее горло. Джессика услышала, как он пьет. Почувствовала, как липнет к коже скользкая ткань дистикомба, но не поддалась своей жажде. Признать ее значило окончательно проснуться к суровой реальности Аракиса, где приходится беречь каждую каплю влаги, собирать ничтожное количество конденсата в водяные карманы десятитента и жалеть о каждом выдохе в открытый воздух. Насколько легче было бы вновь ускользнуть от реальности в сон. Но сегодня днем она видела иной сон. До сих пор, вспоминая его, она вздрагивала. Ей снилось, что она подставляет руки струящемуся песку, а песок сыплется, сыплется и заносит начерченное на песке имя — герцог Лето Атрейдис. Она хочет поправить имя, но не успевает, первую букву засыпает, прежде чем она прочерчивает последнюю. И песок все течет, все сыплется. Сон завершился плачем-причитанием, который становился все громче и громче. Странный плач. Какая-то часть разума осознавала, что это ее собственный голос, но детский, почти младенческий. От нее уходила какая-то женщина, чьи черты ускользали из памяти. «Моя неизвестная мать», — поняла Джессика. «Та сестра Бене Гессерит, которая выносила меня и отдала меня ордену, потому что ей так приказали. Интересно, радовалась ли она, что отделалась от харконненского ребенка?» «Их слабое место — пряность», — проговорил Пауль. «По ней и надо бить». «Как он может сейчас думать об атаке?» — поразилась она. «Здесь вся планета — сплошной склад пряности», — возразила она. «Как здесь бить? Куда?» Было слышно, как он завозился, потянул к себе по полу рюкзак. На Колодане это была власть на море и в воздухе, сила воздуха и сила моря. Здесь это должна быть власть в пустыне и сила пустыни. И ключ к ней — фримены. Последние слова донеслись уже от сфинктерного клапана входа. Тренированное ухо Бене Гессерит услышало в его голосе горечь, направленную против матери. «Всю жизнь его учили ненавидеть Харконненов», — подумала она. И вот он узнает, что он сам тоже Харконнен. Из-за меня. Как же мало он меня знает. Я была единственной женщиной герцога и приняла и его жизнь, и его ценности настолько, что ради них пошла против воли Бене Гессерит. Пауль протянул руку, включил ленточный светильник десятитента, и его зеленоватый свет наполнил тесное пространство под сводом палатки. Пауль сел на корточки возле входного клапана, изготовив десятикомб к выходу в открытую пустыню. Капюшон надвинут на лоб, ротовой и носовой фильтры на месте. Только узкая полоска лица и темные глаза остались открытыми, сверкнули, когда он на секунду обернулся к ней. «Приготовься, открываю». Из-под фильтра его голос прозвучал глухо. Джессика тоже натянула фильтр, занялась капюшоном. Пауль разгерметизировал входной клапан. Как только клапан открылся, шуршащий песок потек в палатку, прежде чем Пауль успел остановить его статическим уплотнителем. Орудуя уплотнителем, Пауль принялся расчищать проход. В стене песка образовалось и стало увеличиваться углубление. Он скользнул наружу. Джессика слышала, как он ползет по лазу к поверхности. «Кто или что ждет нас наверху?» — подумала она. «Харконненские солдаты и сардуукары?» Хотя это опасность, которую можно ожидать. Но есть еще и иные, неведомые. Она вновь подумала о статическом уплотнителе и прочих диковинных инструментах во фримпакете. И каждый из них показался ей вдруг олицетворением этих неведомых опасностей. Затем она почувствовала дуновение ворвавшегося в палатку раскаленного воздуха с поверхности, тронувшего кожу между капюшоном и лицевым клапаном. «Подай мне укладку», — негромко, осторожно попросил Пауль. Джессика повиновалась. Слышно было, как булькнула вода в литраках, когда она потянула по полу рюкзак. На фоне звезд чернел силуэт сына. «Давай», — сказал он и, нагнувшись, принял рюкзак и вытянул его наверх. Теперь был виден только усеянный звездами круг. Казалось, оттуда на нее нацелились сверкающие острия какого-то оружия. Внезапно этот круг ночного неба прочертили яркие штрихи метеоритного дождя. Метеориты показались ей дурным предзнаменованием. Тигровые полосы на шкуре неба, леденящая кровь, сверкающая могильная решетка. И она вдруг остро ощутила, как лезвием меча нависла над ними награда, обещанная за их головы. «Поторопись», — позвал Пауль, — «я хочу убрать палатку». Струйка песка с шелестом просыпалась на ее левую руку. «Сколько песчинок удержит рука?» — спросила она себя. «Помочь?» — спросил Пауль. «Не надо», — Она переглотнула сухим горлом и скользнула в лаз. Песок, уплотненный электрическим полем, сухо поскрипывал под руками. Пауль нагнулся в лаз, подал руку. Теперь она стояла рядом с сыном на гладком пятачке, озаренной звездным светом пустыни. Оглядевшись, Джессика увидела, что песок почти до краев наполнил впадину, лишь верхушки скал выступали над его ровной поверхностью. Напрягая свое тренированное восприятие, она вслушивалась в окружающую тьму. Топоток и писк каких-то мелких зверушек, хлопанье крыльев, крик, шорох сыплющегося песка, движение. Это Пауль сложил десятитент и вытянул его из песка. Звезды давали ровно столько света, чтобы наполнить угрозой каждую тень. Джессика нервно покосилась на окружавшие их сгустки мрака. «Темнота — это слепое напоминание о давно ушедших временах», — подумалась Джессика. «Вслушиваясь в нее, мы инстинктивно страшимся услышать вой стаи, охотившейся некогда за нашими предками. Так давно, что лишь в самых примитивных наших клетках сохранилась память об этом вое. Во тьме видят уши, видят ноздри». Пауль приблизился, проговорил. Дункан сказал, что если его схватят, он сумеет продержаться примерно до этого времени, не дольше. Надо уходить. Он вскинул на плечи укладку, поднялся на низкую, теперь скалистую кромку, укрывшей их каменной чаши, перешел на склон, обращенный в открытую пустыню. Джессика механически следовала за ним. Про себя она отметила, что теперь уже она следует за сыном. «Вот, тяжелее горе мое всего песка морского», — звучало в ее голове. «Этот мир опустошил меня, отняв все, кроме одной древнейшей цели — заботы о будущей жизни. Теперь я живу лишь для моего юного герцога и для еще нерожденной дочери». Она поднялась к Паулю, чувствуя, как осыпается под ногами песок, словно хватает за ноги. Пауль глядел на север, туда, где за скалистыми грядами вставала далекая каменная стена. Она напоминала древний линкор в звездном ореоле. Невидимая волна возносила длинный стремительный корпус, увенчанный бумерангами антенн, отогнутыми назад трубами П-образной кормовой надстройкой. Над силуэтом взлетел.

0: Пурпурные штрихи рассекли небо. «Это выхлопы реактивных турбин и лучеметы», — сказала Джессика. Первая луна, красноватая из-за висящей в воздухе пыли, встала над горизонтом слева от них. Там еще виднелся хвост бури. Пустыня словно кипела тучами песка. «Похоже, это харконненские топтеры выслеживают нас с воздуха», — озабоченно проговорил Пауль. «Видишь, как они прочесывают пустыню? Хотят быть уверенными, что выжгли все, что там есть. Так вытаптывают гнездо каких-нибудь ядовитых насекомых». «Гнездо от Рейдисов», — пробормотала Джессика.
1: «Надо найти укрытие», — сказал Пауль. «Пойдем на север, придерживаясь скал. Если они поймают нас на открытом месте...» Он отвернулся, подгоняя лямки рюкзака. «Они бьют по всему, что движется». Он сделал шаг по склону и услышал шелест скользящего в воздухе орнитоптера. Увидел темные силуэты машин над ними.

0: Отец сказал мне однажды, что уважение к истине лежит в основе всех почти систем морали. «Ничто не возникает из ничего», — сказал он. «Глубокая мысль, если только понимать, сколь изменчивой может быть истина». Принцесса и Рулан. Беседы с Муаддибом.
1: «Я всегда гордился тем, что вижу вещи такими, каковы они есть», — сказал Суфир Хават. «Это проклятие всякого ментата. Невозможно не просчитывать поступающую информацию, невозможно остановиться».
0: В предрассветном сумраке можно было видеть, как сосредоточено старое обветренное лицо. Губы в пятнах от сафо сжаты в узкую прямую линию, от них пролегли тяжелые складки. На песке напротив Хавата безмолвно сидел на корточках человек в свободном длинном одеянии. Слова старого ментата его явно не тронули. Оба они сидели под скалой, козырьком нависавшей над широкой и неглубокой впадиной. Рассвет уже окрасил иззубренные верхушки скал в розовый цвет. Под козырьком было холодно, здесь задержался отставший от уходящей ночи сухой пронизывающий холодок. Перед самым рассветом дул теплый ветерок, но сейчас вновь похолодало. Хават слышал, как стучат зубами немногочисленные уцелевшие солдаты. Человек напротив Хавата был Фриман. Он пришел к Хавату, чуть только забрезжил ложный рассвет. Он скользил, словно едва касаясь песка, сливаясь с дюнами. За его движениями, скрытыми полумраком и развивающимся одеянием, невозможно было уследить. Фримен протянул руку, пальцем начертил на песке подобие чаши с выходящей из нее стрелкой. «Там, без счета харконненских дозоров», — сказал он. Поднял палец от рисунка, ткнул в сторону скал, откуда спустился Хават со своими бойцами. Хават кивнул.
1: «Да, их там много».
0: Но он все еще не понимал, что было нужно этому Фриману, и это его беспокоило. Он привык, что ментат способен определить движущие мотивы поступков. Только что он пережил худшую ночь в своей жизни. Он был в гарнизонном городке Цимпо, одном из буферных форпостов Карфага, бывшей столицы планеты, когда начали поступать сообщения о нападении. Сначала он подумал, что это просто рейд, что харконнены пробуют силы противника. Но сообщения приходили.

0: следила за сообщением, и они приходили все чаще. Два легиона высадились в Карфаге. 5 легионов, 50 бригад атакуют главную базу герцога в Аракине. 1 легион в Арсунте. 2 боевые группы в расколотых скалах. Затем сообщения стали более подробными. Среди атакующих имперские сардуукары, вероятно, 2 легиона. И стало ясно, что врагу точно известно, сколько и куда посылать войск. Совершенно точно! У них была превосходная разведка. Потрясение и ярость Хавата возросли настолько, что еще немного, и он, как ментат, вышел бы из строя. Масштабы атаки сами по себе были как удар. И вот он сидит здесь, под скалой, в пустыне, кивает сам себе, словно дряхлый старик, кутается в драный изрубленный мундир, словно пытаясь спрятаться от холодных теней. Но сколько, сколько же их? Он всегда допускал, что враги наймут для налета или разведки боем лихтер гильдии. Это было бы вполне в духе подобных междоусобиц великих домов. Лихтеры с грузом, принадлежащие дому Атрейдис пряности, взлетали и садились на Аракисе регулярно. И, разумеется, Хават принял необходимые меры на случай атаки с фальшивого лихтера. Они не предполагали, что даже в большом массированном нападении будет участвовать больше 10 бригад. Но, судя по последним данным, десант на Аракис был высажен более чем с 2000 кораблей, и не только лихтеров. На планету опускались фрегаты, разведчики, мониторы, крашеры, десантные транспорты, грузобомбы. Больше 10 бригад. 10 легионов. Стоимость подобного предприятия едва могла бы покрыть доход Аракиса от продажи пряности за полвека. И то не наверняка. Я недооценил сумму, которую барон был готов истратить на эту войну, горько подумал Хават. Я обманул доверие моего герцога и погубил его. И оставалось еще это предательство. Я сумею прожить еще достаточно, думал он, стискивая кулаки, чтобы увидеть, как ее удавят. Надо было убить ее, когда была еще возможность. Мог и не убил. Хават не сомневался, что их предала именно леди Джессика. Слишком хорошо вписывалась она в общую картину всех известных фактов.
1: «Ваш Гурни Халлик и часть его людей сейчас в безопасности у наших друзей-контрабандистов», — объявил вдруг Фриман.
2: «Это хорошо».
0: «Значит, Халлик сумеет унести ноги с этой адской планеты. Хоть кто-то спасется». Хават оглянулся на свой маленький отряд. «Горстка». Еще ночью у него было 300 отборных бойцов. Теперь их осталось ровно 20, и половина из них ранены. Некоторые спали, стоя, опершись на скалу или раскинувшись на песке у ее подножия. Их последний орнитоптер, они использовали его как экраноплан для перевозки раненых, отказал уже перед самым рассветом. Они разрезали его лучеметами на куски и зарыли их, а затем сумели все же добрести до этого укрытия на краю котловины. Лишь приблизительно мог Хават представить, где они находятся. 200 километров к юго-востоку от Таракина. Основные пути между сиечьями барьерной стены лежали где-то южнее. Фриман, сидевший напротив Хавата, откинул капюшон и шапочку десятикомба, открыв песчаного цвета шевелюру и бороду. Волосы были гладко зачесаны назад с высокого лба. Непроницаемо синие глаза. Как и все Фримены, он потреблял много меланжа. У левого угла рта усы и борода были словно запятнаны. Здесь волосы свалялись, прижатые изогнутой трубкой, идущей от носовых фильтров. Фримен вынул фильтры из ноздрей, поправил их, вставил на место и почесал шрам возле носа.
1: «Если собираетесь этой ночью пересечь впадину, — проговорил он, —
0: Не вздумайте включать щиты. Там...» Он развернулся на пятках и махнул рукой на юг. «В стене есть проход, а до самого эрга тянутся открытые пески, а щиты могут привлечь...» Он заколебался, словно подыскивая слово. «Червя? Они не часто заходят сюда, но к работающему щиту червь придет наверняка».
2: «Он сказал червь», — отметил Хават. «А хотел сказать нечто другое. Ну что? И что ему от нас нужно?»
0: Хават вздохнул. Он даже и не помнил, когда ему приходилось так уставать. Мышцы были так измотаны, что никакие энергетические таблетки уже не помогали.
2: Проклятые сардаукары!
0: С горьким осознанием собственной вины Хават думал о воинах-фанатиках и интриге. Да нет, настоящем предательстве императора, воплотившемся в их вторжении. Впрочем, как ментат он понимал, что у него практически нет шансов предстать с доказательствами этого предательства перед Высшим Советом Лансраада, а больше никто и не мог бы восстановить закон и справедливость. «Вы хотите попасть контрабандистом?» — спросил Фриман.
2: «А это возможно?»
0: «Путь долог».
2: «Фримана не любят говорить «нет», — так сказал ему когда-то Айдаха. Так сказал ему как-то Айдаха. «Ты мне так и не сказал», — мрачно проговорил Хават. «Помогут твои люди моим раненым или нет?»
0: «Они ранены?»
2: Тот же проклятый ответ, опять и опять. «Да знаем мы, что они ранены!» — вспылил Хават. «Это не...»
0: «Успокойся, друг», — остерег Фриман. «Что говорят сами раненые? Разве нету между них таких, кто понимает водную нужду племени?»
2: «О воде мы не говорили», — сказал Хават. «Мы...»
0: «Понимаю тебя», — кивнул Фриман. «Понимаю. Понимаю, отчего ты не хочешь говорить об этом. Они твои друзья и соплеменники. Но есть ли у вас вода?»
2: «Недостаточно».
0: Фриман показал на мундир Хавата. Сквозь прорехи виднелась опаленная кожа. Сказал: «Вижу я, вас захватили врасплох в вашем сиече, без 10 комбов. Значит, тебе, друг, теперь принимать водяное решение».
2: «Можем мы заплатить за вашу помощь?»
0: «У вас нет воды», — пожал плечами Фриман. Он оглядел небольшую группу за спиной Хавата. «Сколькими ранеными вы можете пожертвовать?» Хават замолчал. Будучи ментатом, он чувствовал, что они, похоже, просто не понимают друг друга. Слова соединялись во фразы, но смысл ускользал. Что-то тут было не так.
2: «Я Суфир Хават», — проговорил он, — «и имею право говорить от имени моего герцога. Я могу дать тебе обязательство об уплате за твою помощь, и мне нужна небольшая помощь, всего-то, чтобы мои люди уцелели достаточно долго, чтобы убить изменницу, полагающую ныне, что она за пределами правосудия».
0: «Так ты хочешь, чтобы мы приняли твою сторону в вендетте?»
2: «С вендеттой я справлюсь и сам. Все, что мне надо, это избавиться от ответственности за раненых, чтобы заняться этой вендеттой».
0: Фриман нахмурился. «Как ты можешь отвечать за своих раненых? Они сами за себя отвечают, ведь речь о воде. Суфир, Хават. Или хочешь ты, чтобы я сам без тебя принял то водяное решение?» И Фриман положил руку на скрытое под его плащом оружие. Хават напрягся.
2: «Измена?»
0: «Чего ты боишься?» — спросил Фриман.
2: «Это мне фриманская прямота», — подумал Хават и осторожно сказал. «Моя голова ведь оценена».
0: «А-а-а!» — отнял руку от оружия Фриман. «Ты думаешь, мы продажны, как византийцы? Ты не знаешь нас. У Харконненов не достанет воды, даже чтобы купить и самого малого ребенка из фрименов.
2: Но у них хватило богатств, чтобы заплатить гильдии за перевозку более чем 2000 боевых кораблей, — подумал Хават. Сама мысль о таких расходах ошеломляла. «Мы оба сражаемся против Харконненов», — сказал Хават. «Разве не должны мы разделять все проблемы и тяготы войны?»
0: «А мы их разделяем», — сказал Фриман. «Я видел, как вы бились с Харконненами, хорошо бились». В иные времена хотел бы я, чтобы ты бился плечом к плечу со мною.
2: «Так скажи, где моя рука может пригодиться тебе?» — горячо сказал Хават.
0: «Кто знает», — промолвил Фриман. «Сейчас повсюду харконненские войска. Однако ты до сих пор так и не принял водяного решения и не передал его своим раненым».
2: «Я должен быть осторожен», — напомнил себе Хават. — «Я явно не понимаю чего-то важного».
3: Адрес радио фантастики в интернете — fantasyradio.ru.
2: «Может, — сказал он, — ты покажешь мне путь? Путь, годный для Аракиса?»
0: «Вот мысли чужака», — с легкой насмешкой сказал Фриман и показал куда-то на северо-запад, за скальные вершины. «Мы же видели, как пришли вы ночью через пески», — он опустил руку. «Вот ты расположил своих людей на сыпучем склоне дюны. А это плохо. У вас нет ни 10 комбов, ни воды. Вам долго не продержаться».
2: «Да, нелегко дается жизнь на Аракисе», — признал Хават.
0: «То правда, но мы все же убивали Харконненов».
2: «А что вы делаете со своими ранеными?» — напрямую спросил Хават.
0: «Разве не знает настоящий человек, когда его стоит спасать и когда нет?» — поднял брови Фриман. «Ведь твои раненые знают, что у вас нет воды». Он повернул голову, искоса взглянул на Хавада. «Пришло время водяного решения. И раненые, и здоровые должны теперь подумать о судьбе всего племени, о его будущем».
2: «Будущее племени», — подумал Хавад. «Будущее племени Атрейдисов. А ведь в этом есть смысл».
0: Он, наконец, заставил себя задать вопрос, которого избегал до сих пор, боялся задать.
2: «Ты знаешь что-нибудь о моем герцоге? Или о его сыне?»
0: Непроницаемые синие глаза снизу вверх посмотрели в глаза Хавата. «Что-нибудь?»
2: «Какова их судьба?» — почти крикнул Хават.
0: «Судьба у всех одна», — неторопливо ответил Фриман. «Герцог твой, говорят, уже принял ее. А что до Лисана Альгайба, его сына? Его судьба в руках Лиета, а Лиет не сказал еще».
2: «Я мог и не спрашивать, я знал это и так».
0: Он вновь взглянул на своих людей. Они уже все проснулись и все слышали. Они смотрели вдаль на пески, и по их лицам было видно, что они поняли. На Каладан возврата нет, а теперь потерян и Аракис. Хават повернулся к Фриману.
2: «А о Дункане Айдаха ты знаешь что-нибудь?»
0: «Он был в большом доме, когда отключился ваш щит», — ответил тот. «Это я знаю, но и только».
2: «Да, она отключила щит и впустила Харконненов», — билось в голове у Хавата. «Я сидел спиной к двери. Но как могла она совершить это, когда это должно было повернуться и против ее сына?» «Но кто поймет мысли гессеритской ведьмы, если их можно назвать человеческими мыслями?»
0: Хават попытался сглотнуть, горло пересохло.
2: «А о мальчике? Когда ты узнаешь хоть что-нибудь о мальчике?»
0: «Мы слишком мало знаем о том, что делается сейчас в Аракине», — не спеша ответил Фриман.
1: Кто знает.
2: Но вы сможете узнать?
1: Возможно. Фриман почесал рубец возле носа. Скажи мне теперь, Суфир Хават, знаешь ли ты что-либо о большом оружии, которым пользовались Харконнены?
2: Артиллерия,
1: — горько подумал Хават.
2: Ну кто мог подумать, что они вспомнят о пушках в наш век силовых щитов? Ты говоришь об артиллерии, с помощью которой они засыпали в пещерах наших бойцов, — проговорил он. Я знал о подобном оружии со взрывчатыми снарядами, теоретически.
1: «Кто укрылся в пещере, имеющей лишь один выход, заслуживает смерти?» — отрезал Фриман.
2: «Но зачем ты спрашиваешь об этом оружии?»
1: «Так угодно ли Йету?»
2: «Это то, что ему от нас нужно?» — подумал Хават. И вслух, «так ты пришел к нам за информацией о больших пушках?»
1: Лиет пожелал сам увидеть такое оружие.
2: «Чего же проще?» — хмыкнул Хават. «Захватите одну пушку».
1: «Да», — кивнул Фриман, — «мы и захватили. Спрятали ее там, где Стилгар сможет изучить ее для Лиета, и где Лиет сможет сам осмотреть ее, коль скоро будет на то его воля. Впрочем, не думаю я, что Лиету это будет интересно. Неважное оружие. Не самая лучшая конструкция для Аракиса».
2: «Вы захватили пушку?»
0: — не веря своим ушам, переспросил Хават.
1: «Ну да», — ответил Фриман спокойно. «Добрая была сеча. Мы потеряли лишь двоих, зато пустили в воду, пожалуй, сотни их бойцов».
2: «Да ведь при каждой пушке были сардаукары!» — мысленно закричал Хават. «А этот безумец из пустыни запросто говорит, что они потеряли лишь двоих, и это против сардаукаров?»
1: «Мы бы и тех двоих не потеряли», — заметил Фриман, словно читая его мысли. «Если б не те, другие, что дрались за Харконненов. Среди них были отменные бойцы».
0: Один из людей Хавата подошел, припадая на раненую ногу, взглянул сверху вниз на сидящего на корточках Фримана.
2: «Ты говоришь о сардаукарах?» «Он говорит именно о сардаукарах», — устало кивнул Хават.
1: «Сардаукары! Вот как!» — сказал Фриман, и в голосе его, кажется, зазвучало недоброе веселье. «Ага! Вот, значит, каковы они! Да, добрая выдалась ночка, сардаукары, скажи-ка! А какой легион, вы знаете?»
2: «Нет, не знаем», — ответил Хават.
1: «Сардаукары», — задумчиво пробормотал Фриман. «А в харконненской форме? Вот странно, а?»
2: «Значит, император не хочет, чтобы знали, что он выступил против Великого дома».
1: «Но вы-то знаете, что это сардаукары?»
2: «Да кто я такой?» — горько спросил Хават.
1: «Ты Суфир Хават?» — спокойно напомнил Фриман. «Ну что ж, мы бы это и так узнали в свое время. Мы уже послали троих пленных к Лиету, чтобы его люди допросили их».
0: Адъютант Хавата медленно переспросил, не веря своим ушам.
1: «Вы взяли в плен сардаукара?»
0: «А, только троих», — отмахнулся Фриман. «Очень уж хорошо дерутся».
2: «Ах, если бы у нас было время привлечь на свою сторону Фриманов», — горько подумал Хават. «Если бы мы успели обучить и вооружить их, великая мать, какое войско бы у нас было!»
1: «Может, ты откладываешь решение, беспокоясь из-за Лисан Аль-Гайба?» — спросил Фриман. — Так знай, что не будет ему вреда ни от кого и ни от чего, коль скоро он и впрямь, Лисан Аль-Гайб. И так не думай пока о том, чему нет свидетельства.
2: — Я служил Лисан Аль-Гайбу, — проговорил Хават. Его безопасность, конечно, заботит меня, ведь я присягал ему.
0: Присягал на его воде? Хават бросил взгляд на своего адъютанта, все еще недоверчиво разглядывающего Фримена, и вновь повернулся к сидящему перед ним.
2: Да, на его воде.
0: Ты хочешь вернуться в Аракин? Вместо его воды?
2: Да, вместо его воды.
0: Так что ж ты не сказал сразу, что это дело воды? Фримен поднялся, плотнее вставил фильтры в нос. Хават кивком велел адъютанту вернуться к остальным. Тот, устало пожав плечами, подчинился. Хават услышал, что бойцы принялись негромко обсуждать происходящее.
4: «К воде», — заявил Фримен, — «путь есть всегда».
0: Кто-то выругался за спиной Хавата. «Софир!» — крикнул адъютант. «Арки умер». Фримен прижал к уху кулак.
4: «Это знак. Союз воды».
0: Он прямо взглянул на Хавата. «Поблизости у нас есть место для принятия воды. Так я зову моих людей?» Адъютант подошел к Хавату. «Суфир, у пары наших остались жены в Аракине. Они...» «Ну да, ты понимаешь, каково им теперь». Фримен все еще держал сжатый кулак у уха.
4: «Так что же, Суфир Хават?»
0: «Союз воды?» Требовательно переспросил он. Мозг Хавата лихорадочно работал. Сам он уже понял, что, скорее всего, имел в виду Фримен, но боялся того, как прореагируют скучившиеся под скальным козырьком люди, когда и они поймут смысл происходящего.
2: «Союз воды», — наконец сказал он решительно.
0: «Да соединятся наши племена», — отозвался Фримен, опуская кулак. Словно по сигналу к ним скользнули со скалы еще четверо фрименов, метнулись под козырек, завернули тело во что-то вроде савана, подняли его и бегом понесли вдоль скальной стены направо. Их ноги вздымали клубы пыли. Все было кончено раньше, чем кто-либо из измученного отряда Хавата сумел сообразить, что происходит. Четверка, несущая будто мешок, завернутый в ткань труп, скрылась за поворотом скальной стены. Один из бойцов Хавата наконец опомнился.
2: «Эй, что это? Что это они делают с арки?» — крикнул он. «Он же был...» «Они унесли его, чтобы похоронить», — сказал Хават.
5: «Фримены не хоронят своих мертвецов», — рявкнул боец. «С нами твои шутки не пройдут, Суфир. Мы-то знаем, что они делают. А арки был один из...»
0: «Рай обещан погибшему за дело Лисан-Аль-Гаеба», произнес Фримен. «Коли вы служите Лисан-Аль-Гаебу, как сами то сказали, к чему здесь крики скорби? Память об умершем такой смертью сохранится, доколе жива вообще людская память». Но люди Хавата подступили к Фримену, и их лица не сулили ничего доброго. Один из них даже схватился за лучемет, отнятый в бою с врагом.
2: «Стоять!»
0: — рявкнул Хават. Впрочем, он и сам с трудом подавлял слабость в мышцах, поднявшуюся при мысли о...
2: «Эти люди с почтением относятся к нашим убитым. Обычаи у всех разные, а смысл один».
5: «Да они же хотят выжать из арки всю воду!» — возмущенно крикнул человек с лучеметом.
0: «Твои люди хотят присутствовать при церемонии?» — осведомился Фримен.
2: «Он даже не понимает, в чем дело», — подумал Хават почти с отчаянием. Наивность Фримена была просто пугающей. «Они беспокоятся о своем мертвом товарище. Он пользовался большим уважением», — объяснил Хават.
0: «Разумеется, мы отнесемся к вашему товарищу с тем же уважением, как если бы он был одним из нас», — кивнул Фримен. «Между нами союз воды. Мы знаем и блюдем обычаи. Плоть человека принадлежит ему самому, вода — племени». Поспешно, потому что боец с лучеметом подошел еще на шаг, Хават спросил:
2: «Теперь вы поможете нашим раненым?»
0: «О чем спрашивать? Или не заключен союз воды?» — удивился Фримен. «Мы сделаем для вас все, что делает племя для своих. Прежде всего дадим вам 10 комбы и все самое необходимое».
4: Человек с лучеметом заколебался. Адъютант Хавата спросил: «Мы что, покупаем помощь за воду арки?»
2: «Мы ничего не покупаем», — отрезал Хават. «Мы присоединяемся к их племени».
4: «У всех свои обычаи», — пробормотал кто-то. Хават позволил себе слегка расслабиться.
2: «А они помогут нам добраться до Аракина?»
1: «Мы будем бить Харконненов», — ответил Фриман. Ухмыльнулся и добавил: «И Сардаукаров».
4: Он отступил на шаг, приставил согнутые ладони к ушам и откинул голову, прислушиваясь. Опустил руки, сказал: «Орнитоптер, спрячьтесь под скалу и не шевелитесь». Хават махнул рукой, и его люди поспешили выполнить приказ. Фриман взял Хавата за руку, подтолкнул его к остальным. «Сражаться будем, когда придет время войне, время битвы». Он пошарил под плащом, достал небольшую клетку и вынул из нее маленькое крылатое создание. Хават узнал в нем крошечного нетопыря. Тот повернул голову, на Хавата глянули сплошь синие глаза, как у Фримана. Фриман погладил зверька, успокаивая и, кажется, напевая что-то. Наклонил над ним голову и уронил с языка каплю слюны в открытый рот нетопыря. Нетопырь расправил крылья, но не взлетел с раскрытой ладони хозяина. Тогда Фриман вынул маленькую трубочку, поднес ее к голове нетопыря и проговорил что-то в эту трубочку. Потом поднял создание на ладони, подкинул в воздух. Нетопырь бесшумным зигзагом метнулся вдоль скальной стены и пропал из глаз. Фриман сложил клеточку и снова запрятал под плащ. Вновь склонил в бок голову, прислушиваясь. «Прочесывают плоскогорье по квадратам», — сообщил он. «Интересно, кого они ищут?»
2: «Они знают, в каком направлении мы отходили», — ответил Хават.
1: «Никогда не нужно думать, будто охотятся только за тобой одним», — покачал головой Фриман. «Взгляни-ка на тот край котловины, увидишь кое-что любопытное».
4: Время шло. Кое-кто из людей Хавата начал шевелиться и перешептываться.
6: «Замрите и молчите, как испуганные животные!» — прошипел Фриман.
4: В этот момент Хават уловил на дальнем конце котловины движение. Мелькающие облачка, рыже-бурые на рыже-буром.
1: «Мой маленький дружок доставил свое сообщение», — сказал Фриман. «Он прекрасный гонец, что днем, что ночью. Жаль было бы потерять его».
4: Движение вдали замерло. На всем 4-5-километровом пространстве раскаленного песка теперь не двигалось ничего. Лишь колеблющиеся столбы горячего воздуха поднимались над этой огромной сковородкой.
6: «Ни звука теперь!»
4: — шепотом предупредил Фриман. Из пролома в противоположной стене вышла тяжелой поступью вереница темных фигур. Они шли прямо через котловину. Хавату они показались фриманами, только больно уж неуклюже шел их отряд по песку. Он насчитал шестерых, бредущих по дюнам. Сверху справа сзади послышалось мерное хлопанье крыльев орнитоптера. Машина показалась над ними из-за скального гребня. Это был орнитоптер из воздушного флота Атрейдисов, наспех перекрашенный в боевые цвета Харконненов, с намалеванными баронскими эмблемами. Топтер по плавной дуге снизился к идущим по дюнам. Фигурки на гребне дюны остановились, замахали руками. Топтер сделал круг над ними и по крутой спирали сел, подняв клубы пыли прямо перед фриманами. Из него выскочили пятеро. Хават увидел мерцание отталкивающих пыль щитов. Узнал в движениях этих людей жесткую ловкость сардаукаров.
6: «Ай-е! На них эти идиотские щиты!» —
4: прошипел Фриман над ухом Хавата. Он смотрел в сторону открытой южной стены впадины.
6: «Это сардаукары!» — шепнул Хават. «Хорошо!»
4: Сардаукары приближались, беря неподвижную группку фриманов в полукольцо. Солнце сверкало на клинках. Фримены же стояли рядом, словно бы не замечая приближающегося противника. И вдруг... Из песка вокруг обеих групп взметнулись, словно выброшенные взрывом фриманы.
0: Вот они, орнитоптеры, вот в нем фигурки сошлись на гребне дюны, и пыльное облако скрыло их. Наконец пыль осела. На песке остались стоять лишь фримены.
1: «Они оставили в топтере лишь троих», — сказал Фриман. «Нам повезло. Думаю, нам удалось захватить машину неповрежденной».
0: Позади кто-то прошептал пораженный.
7: «Но ведь это были сардукары».
1: «Ты тоже заметил, как они хорошо бились?» — спросил Фриман.
0: Хават сделал, наконец, глубокий вдох, ощутил опаленную пыль, жару, сушь. Голосом под стать этой суши он выговорил.
7: «Да, они хорошо дрались. Очень».
0: Захваченный топтер взлетел, резко взмахнув крыльями, и пошел на юг, поднимаясь по крутой дуге.
7: «Значит, этим фрименам и топтер не в диковинку», — отметил для себя Хават.
0: С далекой дюны Фримен махнул квадратным зеленым флажком раз и два.
6: «Еще летят!» — крикнул Фримен.
0: «Ну, приготовьтесь. Я надеюсь, мы уйдем без новых неудобств».
7: «Неудобств», —
0: саркастически хмыкнул Хават, но ничего не сказал вслух. Он увидел еще два топтера. Они шли высоко, но теперь резко снизились, хотя на песке, как вдруг оказалось, больше не было ни одного Фримена. Лишь восемь синих мазков, тела сардуукаров в харконненской форме, остались на месте недавней схватки. Еще один орнитоптер прошел над скалой прямо над головой Хавата. Тот даже дыхание задержал при виде его. Это был большой транспортно-десантный корабль. Он летел медленно, широко распахнув огромные крылья. Идет с полной нагрузкой, точно гигантская птица, возвращающая в свое гнездо. С одного из снижающихся орнитоптеров ударил пурпурный лазерный луч, чиркнул по песку.
6: «Трусы!» — проскрежетал Фриман.
0: Транспортный орнитоптер опустился возле неподвижных синих фигурок. Его крылья полностью раскрылись, забили. Аппарат старался мгновенно сбросить скорость и сесть. Вдруг внимание Хавата привлекла вспышка света на юге. Там блеснул в солнечных лучах металл. Это пикировал на турбинах, полностью сложив крылья, еще один аппарат. На фоне темного серебристо-серого неба расплавленным золотом светились реактивные струи. Словно серебряная стрела мчался он к транспортнику, щит на котором был снят из-за вовсю плюющихся огнем лучеметов. Топтер врезался в транспортную машину. Котловина вздрогнула от взрыва. Со скальных стен покатились камни, огненный гейзер ударил в небо оттуда, где только что были две машины, а сейчас бушевало пламя. Это был Фриман, взлетевший в захваченном топтере, пронеслось у Хавата. Он пожертвовал собой, чтобы уничтожить вражеский транспортник. Великая мать, что за люди эти Фримены?
1: «Разумный обмен», — прокомментировал Фриман. «В транспорте было, наверное, человек 300. Ну, теперь надо бы распорядиться насчет их воды и подумать, как захватить другой орнитоптер».
0: Он уже вышел было из укрытия под скалой, как вдруг прямо перед ним со скал посыпались в замедленном падении, поддерживаемые силовыми поясами, люди в синей форме харконненов. Спустя мгновение Хават понял, что это сардуукары. Успел разглядеть выражение боевой ярости, застывшее на жестких лицах. Успел заметить, что на них нет щитов, и у каждого в одной руке нож, в другой — станнер. Брошенный нож вонзился прямо в горло Фриману, недавнему собеседнику Хавата, и тот упал лицом вниз. Хават успел только выхватить свой нож, но в этот миг в него вонзилась игла станнера, и мир вокруг исчез.

Абдухаким Фазилов, «Мираж». Планер сотрясся от сильного глухого удара. Прижатый к приборной доске, Фархад в течение нескольких секунд ощущал всем телом, как он на большой скорости со скрежетом пробороздил песок. Затем также неожиданно наступила тишина. Фархад был в полном сознании, но вначале не поверил в это. «Гробовая тишина», — подумал он. В ту же минуту его осенило. «Он ведь под песком. Надо скорее выбраться наружу. Если сейчас над ним хотя бы двухметровый слой, то можно себя считать заживо погребенным». Наушники молчали. Фархад вызвал самолет безрезультатно. Рация не работала. Ветровое стекло не удалось отодвинуть назад. Заклинило, или еще хуже, оно придавлено песком. Сняв один из рычагов ручного управления, он несколько раз сильно стукнул им по стеклу. Оно крошилось с трудом. Наконец удалось пробить дыру величиной с кулак. На колени посыпалась плотная струя песка. Со всей силой нанося удары, он расширил отверстие, при этом сам оказался выше пояса засыпанным песком. Затем, выглянув из отверстия, он сквозь песчаную пыль увидел, что находится на дне небольшой воронки. С трудом освободившись от песка, сковавшего уже почти все тело, Фархад вылез из планера, а потом и из воронки. Он знал, что до ближайшего населенного пункта не менее 120 километров. Координаты места катастрофы наверняка засечены сопровождавшим самолетом. Сейчас оставалось только одно — лечь на песок и, укрывшись курткой, ждать конца бури. Его все время засыпало. Фархаду казалось, что пронизывающий сухой ветер безжалостно иссушал его живьем. Песок вызывал острую боль в глазах, скрежетал на зубах. Приблизительно через час-полтора после катастрофы Фархад среди шума бури услышал какой-то нарастающий гул. Он встал и, оглянувшись сквозь песчаные вихри, увидел на расстоянии приблизительно 300 метров тонкий стан смерча, набиравшего силу. Поразило его то, что диаметр извивающегося песчаного столба увеличивался слишком быстро, усиливался рев, порожденный им. Фархад отчетливо увидел, как со всех сторон к этому столбу, как к центру водоворота, устремился поднятый с окрестных барханов песок. Через несколько мгновений рев, исходящий из недр смерча, заполнил пустыню, заглушив другие звуки. Гигантская колонна, вершина которой, расширяясь, исчезала, уходя вглубь тусклого неба, лениво извиваясь, двигалась по какой-то непостижимой траектории. Фархаду показалось, что там, где проходит смерч, исчезают целые барханы, и из-под них открывается темная бездна. Поднялся ураганный ветер. Сквозь пыльную завесу он успел заметить, что смерч достиг диаметрия 100 метров. Он медленно передвигался в его сторону. Скоро песчаная пыль загородила это фантастическое зрелище. Пронзительный рев напоминал о невиданном извержении песка прямо в небеса. Фархад понял, что смерч скоро оторвет его от земли, закрутит как соломинку. В бессильном отчаянии он пытался вжаться в сыпучий песок, но неожиданно рев стал глуше, потом стал утихать. Почувствовав, что ветер тоже ослабевает, Фархад поднял голову и с удивлением обнаружил, что смерч исчез. Мелкие песчаные вихри рассеивались, таяли на глазах. Наблюдая за ними, он вдруг вздрогнул и застыл, как вкопанный. Сперва он не поверил глазам. Он лежал всего в 20-30 метрах от края бездонного обрыва. По мере оседания песчаной пыли вырисовывались контуры огромной впадины с отвесными скалистыми обрывами. Нечто поразительное открывалось перед ним на ее дне. Башни с бойницами, высокие мощные стены. Наконец он увидел всю крепость, как бы вписанную искусными строителями в необычный ландшафт. Фархад встал, ветер уже позволял идти, и как загипнотизированный пошел к обрыву. На самом краю пропасти он застыл, завороженный чудесной картиной. Теперь он начал понимать случившееся. Где-то высоко над песками, где он недавно летел на планере,
столкнулись два встречных воздушных потока. Фланги потоков, топившись, закрутились в страшном вихре, образовав гигантскую воронку, острие которой в виде смерча достигло песчаных барханов, покрывавших эту впадину. За какой-нибудь час в небо взметнулись миллионы тонн песка. Потом они опустились на землю в виде плотного песчаного дождя, образовали длинную цепь холмов, видимую вдалеке за впадиной. Фархад не верил глазам. Этот замок, в отличие от других, что сотнями разбросаны вдоль берегов Амударьи, был неразрушенным, целым и выглядел как великолепная архитектурная реконструкция древних развалин. Каменные стены образовывали прямоугольник, повторявший очертания впадины. Через равные промежутки над ними возвышались торжевые башни. Их венчали площадки, обрамленные узорными каменными барьерами. Внутри крепости царила идеальная симметрия. Просматривались четкие линии улиц. Все они сходились на центральной площади, где возвышалась величественная башня-цитадель. Она стояла на высоком постаменте, который был сложен из крупных каменных блоков, различимых издалека. Это неприступное сооружение высотой выше 50 метров напоминало внешним видом группу плотно пригнанных друг к другу каменных столбов. Заканчивалась башня квадратной площадкой с узорным барьером. В центре этой площадки были видны развалины следующего яруса. Воображение рисовало его очень высоким, выступающим, быть может, из 100-метровой глубины каньона. Фархад забыл о своем неудавшемся из-за внезапно налетевшей бури перелете через Кызылкум, о неистовстве смерча. Он стоял ошеломленный, не зная, что делать дальше. Сейчас под его ногами лежала и медленно погружалась обратно в песок загадочная крепость. Да, это происходило на его глазах. Ветер усиливался. Он дул теперь со стороны длинных песчаных гор, лежащих далеко за противоположным обрывом впадины. Пустыня опять ожила, словно спеша скорее взять свои тайны обратно. С далеких гор поднялись темные песчаные тучи, видимость ухудшилась. Вход в крепость, скрытый от глаз нехитрым лабиринтом, лежал прямо перед ним. Значит, где-то недалеко от него должен быть спуск к крепости. Фархад спешил, он уже представил, как через несколько часов крепость будет почти засыпана, из песка будут выступать только вершины башен, а потом и они исчезнут, впадина закроет барханы, она сольется с песчаным морем. Он начал искать спуск. Хотелось потрогать эти мощные стены, чтобы убедиться в их реальности. Он заметил что-то вроде ступенек, грубо высеченных в камне и уходящих вниз, теряясь в песчаной пыли. Раздумывать было некогда. Когда, по его расчетам, он спустился метров на 60 по этой лестнице, ступеньки ушли в песок. Фархад почувствовал облегчение, прыгнул и, скользя, начал съезжать вниз по песку. Скоро он оказался на дне каньона. Впереди смутно рисовались силуэты башен. Там, наверху, на краю обрыва, это колоссальное сооружение вызывало восторг симметрией линий, необычной планировкой. Здесь же, под крепостными стенами, Фархад ощутил каменную мощь древней громады. Он пошел вдоль стены в поиске входа. Видимость продолжала ухудшаться. Наконец, из полумрака показались массивные контуры лабиринта входа. Обогнув его, Фархад оказался перед широким прямоугольным проемом в стене. Разобрать, что там внутри, было невозможно. Он остановился, понимая, что его следующий шаг будет шагом в неизвестность, в загадочную пропасть времени, измеряемую многими столетиями. Это звало его вперед и в то же время настораживало. Оглядываясь по сторонам, он увидел, фундамент крепостной стены уже уходит под сыпучий песок. Надо было спешить. Он шагнул в каменный проем. За что же так покарала стихия этот несчастный город? Чем он прогневил ее, думал он, пробиваясь навстречу растущему ветру к башне.
Это, наверное, был страшный ураган, сильно преобразивший некогда обширную равнину, лежащую между Сырдарьей и Амударьей, — думал он. И случилось это, возможно, в те далекие времена, когда в этих местах изредка еще происходили неожиданные климатические изменения глобальных масштабов, когда еще буйная Амударья время от времени уходила в Каспий через Каракумы, оставив Арал надолго без воды. Волны барханов на суше, видимо, хранят под собой не меньше тайн, чем волны Мирового океана. На центральной площади видимость стала лучше. Довольно высокие здания, окружавшие площадь, заметно ослабляли сквозные ветры и завихрения. Но разглядеть архитектуру каменных громад было трудно из-за ограниченного обозрения. Над площадью возвышалась тень башни цитадели. Огромный постамент, на котором стояла башня, выступал из песка на высоту 15 метров. К нему вела широкая лестница. Казалось, башня растворялась постепенно в желтой мгле. Знал ли основатель Персеполя, царь царей Дарий, что лестницы его знаменитого дворца не были единственными на востоке? Поспешно поднимаясь по ступенькам, Фархад вспоминал увиденные где-то изображения колоссальных лестниц, ведущие в каменные храмы древних ацтеков, майя на американском континенте. Как много рассказало бы все это историку или археологу. Фархад поднялся на широкую террасу перед входом в башню-цитадель. Кому же из древних хорезмийских царей принадлежало это грандиозное сооружение? Кто бросил вызов правителям западного побережья Амударьи и построил столь совершенную крепость из камня здесь, в песках Кызылкума? Фархаду казалось, что по замыслу и масштабам она превосходила античную каменную крепость Девкескен, развалины которой он видел во время полетов над центральными каракумами. Он вспоминал имена древних царей Хорезма, которые могли иметь отношение к этой крепости. Полулегендарный Сиявуш, сын Кей-Кавуса,

коридоре. Коридор вывел его в просторный круглый зал. Здесь был полумрак. Фархад вскинул голову и увидел, что находится как бы на дне огромной шахты. Его уже ничто не удивляло. Наверх, вдоль круглой стены, исчезая в полумраке, уходила спиралеобразная лестница. Но на самом верху было относительно светло. Вдоль лестницы темнели боковые галереи. Фархад направился туда и осмотрел служебные помещения. Здесь было множество нехитрых приспособлений из камня, дерева и веревок, предназначенных для подъема воды и еды на верхние этажи башни. В одном из залов находились большие каменные очаги, где когда-то на вертелах жарили туши крупных животных. В больших амфорах, стоявших на полу или опущенных в специальные углубления, видимо, хранилось зерно. Вокруг были рассыпаны окаменевшие зерна пшеницы. Удивляла освещенность этих помещений. Везде равномерно был разлит слабый свет. Наконец он понял, что стены сложены из блоков каких-то полупрозрачных минералов, напоминающих мутное стекло. Залы второго этажа поразили Фархада строгой торжественностью. Это, несомненно, были царские залы. Пройдя через арочный проем, он оказался в огромном помещении, которое, по-видимому, являлось залом приемов. Вдоль стен в каменных нишах стояли скульптуры бородатых воинов в натуральную величину. Плоские части стен были расписаны военными сюжетами и эпизодами охоты на каких-то фантастических зверей. Один из залов служил святилищем. В центре была установлена массивная каменная плита с выдолбленным на ней углублением, где сохранились следы постоянно поддерживаемого огня. По четырем углам торжественно застыли внушительные изваяния служителей огня. Строгое убранство святилища приоткрывало тайны смысла давних обрядов. «Нетронутый, неискаженный зороастризм», — подумал Фархад. Переходя из галереи в галерею, он оказался в зале приемов, откуда начал обход второго этажа. Назначение многих небольших помещений он не понял. Они были разрушены и опустошены. На третьем этаже, шагнув в прямоугольный вход, Фархад вскрикнул от удивления. Два сфинкса охраняли вход. Они спокойно смотрели мимо него в бесконечность, сквозь толстые стены башни. Сфинксы были величавы и невозмутимы, как их бесчисленные соплеменники с берегов далекого Нила. За ними в глубине зала он видел лес колонн и множество скульптур между ними. Колоннады сменялись тесными каменными камерами, сплошь расписанными грубыми рельефными сюжетами явно древнеегипетского типа. Возник совершенно другой мир. Он не имел ничего общего с тем, что Фархад видел до сих пор, с миром древнего Хорезма. Теснота, создаваемая близко стоящими рядами колонн, сужала его. Казалось, бескрайнее пространство, залитое песками, стянулось. Сжалась между камнями, сделалась замкнутым и уютным. Откуда взялось все это здесь? Когда-то в школе Фархад очень увлекался историей Древнего Египта. Фотоальбомы, захватывающие описания путешественников, вводили его в самые тайные уголки каменных храмов и пирамид. Сейчас он видел все это наяву. Известно, что до позднего Средневековья не было каких-либо связей между этими двумя отдаленными краями света. Хорезмийцы вряд ли сами могли придумать все это. Неужели здесь работали египтяне? Как они оказались так далеко от своих земель? Фархад забыл о времени. Он путешествовал в новом царстве, трогал руками камни древнего царства Египта. У входа на четвертый этаж его встретили два кентавра из светло-серого камня. Фархад застыл в восхищении. Кентавры среди песков Кызылкума. А дальше пошли залы, оформленные по типу дворцов и храмов на островах Эгейского моря. Мифические сюжеты Древней Греции были воспроизведены здесь на светло-сером камне. Ряды грубовато

Работанных дорийских и коринфских колонн с массивными капителями, величественные фигуры олимпийских богов, попадающиеся между ними, манили его дальше. На следующем этаже он оказался во дворцах Месопотамии. Два огромных крылатых быка, вытесанные из грязно-серого камня, великодушно впустили его в разноцветные залы Вавилона, Ниневии. Неужели башня на своих этажах хранит все цивилизации истории человечества? Какой таинственный народ жил здесь? Как ему удалось собрать весь мир в одном месте? На 6, 7 и 8 этажах Фархад прошел через китайские, индийские и персидские залы. Чувство времени совсем оставило его. На верхних этажах стало темно. Изредка зажигая спичку, Фархад двигался почти на ощупь. Вспышка огня вырывала из темноты фигуры мифических бородатых парий и богов. Пламя оживляло лица, придавая им искаженные до уродливости выражения. И тогда Фархадом овладевал страх, острое чувство затерянности в неизвестном мире. Дальше лестница ушла в толщу стен башни, спиралью поднимаясь наверх по тесному коридору. Фархад медленно переставлял налитые свинцом ноги по ступенькам, опираясь на стены. Через некоторое время он почувствовал, что пальцы и ладони его скользят по каким-то рельефам. Он остановился, зажег спичку и увидел, что в стенах высечены рельефы. Они тянулись один за другим вдоль лестницы, продолжая друг друга. Неизменно повторялась композиция. Небольшая группа людей, то обсуждая что-то, то молча, но с неприходящим удивлением на лицах, наблюдала за грандиозными дворцами, точно парившими в воздухе. Но что это были за дворцы? Тут трудно ошибиться. На одном из них довольно явно были видны знакомые очертания древнеегипетских храмов, в другом, чуточку расплывшихся к краям рельефа, колоннады античной Греции, а в третьем — силуэты спиральных башен Вавилона. На одном из рисунков на камне все они присутствовали одновременно. Разные цивилизации располагались на разных уровнях, создавая многоэтажную композицию. Люди смотрели на нее, вскинув головы. Спички кончились. Фархад в отчаянии бросил коробку и, как слепой, начал прощупывать рельефы, в надежде узнать еще какие-нибудь подробности изображаемых сцен. Интуиция подсказывала ему, что в них кроется разгадка тайны башни цитадели. Но он успел разобрать только лишь небольшую часть какого-то длинного сюжета. «Много бы я дал сейчас за коробку спичек!» Он все выше поднимался по ступенькам. Наконец под ногами заскрипел песок. Сделав еще один круг, он вышел наружу, где в темной мгле бушевала песчаная буря. Он находился на крыше башни. Теперь возвращаться было опасно. От усталости он может заснуть там и оказаться погребенным заживо в башне. Фархад решил немного передохнуть на лестнице, ведущей внутрь башни. Борьба за жизнь началась, когда песок поднялся сюда, на самую высокую точку крепости. Сказала сильная усталость. Вначале он не давал засыпать себя. Для этого приходилось почти непрерывно двигаться. Скоро силы начали оставлять его. Он отдыхал, пока не оказывался под полуметровым слоем. Потом ценой мучительных усилий выползал на поверхность. Ему начало казаться, что это длится целую вечность. Его движения все больше и больше становились неосознанными. Им руководил только инстинкт самосохранения. Фархад очнулся от жгучих лучей солнца пустыни. Он лежал полузасыпанный, суставы болели, как после долгой и изнурительной работы. Не было ни желания, ни сил двигаться. Он с трудом освободился от песка, нащупал флягу, висевшую на поясе, где, судя по тяжести, было около 1/3 литра воды. Несколько глотков, не успевшей нагреться воды, немного освежили его. Он встал, чувствуя слабость и головокружение.
Вокруг лежали бескрайние барханы. Не было никакого следа от вчерашней трагедии. Фархадом вдруг овладело невыносимое и невосполнимое чувство опустошенности. Часто оглядываясь назад, он поплелся на запад. Около полудня он, измученный жарой, зыбучими песками, затрудняющими ходьбу, далеко впереди увидел большую воду. Это был мираж. Он это понял, действительно, откуда взяться здесь в воде, и в такт усталым шагам вполголоса повторял: «В пустынях бывают миражи, в пустынях бывают миражи». Вдруг он остановился, уставившись на тускло блесевшую даль водного простора впереди. Потом невольно опустился на горячий песок. Мираж. Не мираж ли поражал тех хорезмийцев? Разве это явление было запечатлено на рельефных рисунках лестничного коридора? Неспроста ведь дворцы те были изображены как бы висящими в небе, а иногда с явными признаками характерных оптических искажений. Мираж, рисующий на небе страны, удаленные на тысячи километров. В груди у Фархада заклокотало от такой догадки. Но возможно ли такое вообще? Он пытался вспомнить все, что знал про миражи в пустынях, на морях. На небе, вводя путников в заблуждение, возникают призрачные образы предметов, удаленных на десятки километров. А здесь появлялись смутные очертания целых городов, а иногда гигантские изображения отдельных строений, скульптур, находящихся за тысячи километров отсюда. Может быть, какие-то особые климатические условия, установившиеся над этой частью планеты в те далекие времена, способствовали появлению время от времени грандиозных видений на небе. Фархад продолжал двигаться на запад. Вспоминались новые подробности, связанные с миражами. Для их возникновения обязательно существование резкой границы между двумя слоями воздуха с различной температурой, следовательно, и плотностью. Отраженные от отдельных предметов лучи, преломляясь на этой границе, огибают кривизну Земли и создают их изображения совсем в других местах. Жара становилась нестерпимой. Где же меня ищут? Или решили дать возможность немного прогуляться по пескам? Видимо, изредка в определенные времена года над этими местами появлялись призрачные изображения загадочных городов. Люди ждали этих дней. От поколения к поколению передавались рассказы о сказочных дворцах обитаемого неба. Цари подражали им при постройке своих замков. Как бы открывалось окно в неизведанные страны. Это, видимо, мощный слой сильно нагретого разреженного воздуха, образовавшийся из-за трансконтинентальных конвективных потоков на высоте нескольких километров, перекидывал мост между отдельными странами. Свет, попадающий в этот слой от земных предметов, неся в себе их образы, постепенно искривлялся, пройдя огромные расстояния, возвращался на Землю, показывая неведомые миры. Это были самые грандиозные миражи, когда-либо возникавшие на Земле. Быть может, когда-нибудь людям удастся создавать миражи искусственно. Специальные службы планеты по необходимости будут устраивать прямую передачу оптического изображения крупнейших событий жизни целых городов на дальние расстояния. Вода кончилась. Фархад знал, что успел заметно удалиться от места падения планера. Но оставаться на месте он не мог. Казалось, что продвижение немного облегчает действие жары. Он шел уже второй день под безжалостным зноем. Голова раскалывалась. Ему вспомнился один из рисунков, где известнейшие цивилизации изображены одновременно одна за другой. Не их ли отражают этажи башни цитадели? Семь разных культур, семь различных миров древности. Семь.
7. Не отсюда ли пришло к мусульманам представление о семи сферах Вселенной? Средневековые поэты Востока воспевали чудесные дворцы царей, построенные в стиле культур разных народов. Часто число дворцов равнялось 7. В голову лезли обрывки прочитанных когда-то историй из 7 планет Наваи. В тысячах поэтических строк рассказывается, как цари 7 частей земли, чтобы отвлечь смертельно больного шаха от скорбных дум красавицы Диларам, строят ему для веселья 7 невиданных по красоте и дивности дворцов. Проводя по очереди свои дни в них, шах как бы переносился в различные страны света, путешествовал по ним. Сливаясь в единый грохот, до него доходили звучные раскаты. Он с трудом приоткрыл глаза. Стрекозы кружатся вокруг. Какие они огромные! Да это же вертолеты! Теряя опять сознание, он еле шевельнул губами. «Мы освободим ее от песка».

0: Александр Семыкин, синдром Икара. Альгер с нескрываемым удовольствием любовался результатом своей работы. С каменного выступа над ним с ревом и грохотом скатывался колоссальный поток воды. У озерца, начинающегося у самых ног Альгера, он разбивался в хлопья пены и мириады маленьких радуг, играющих на солнце. Несмотря на свой суровый облик и тщательно поддерживаемый имидж жестокого бойца, в душе бог-защитник был художником и питал немалую слабость к водопадам, справедливо полагая, что имеет полное право на подобное увлечение. И сейчас до окончательного воплощения в жизнь его замысла оставался последний изящный штрих — грот, скрытый за потоком падающей воды.
1: «Альгер!»
0: — донесся до него чей-то оклик, с трудом преодолевший шум водного потока. Бог-защитник поморщился. Даже сквозь грохот он узнал не самый мелодичный голос Лодура. На самом деле бог лукавства был ему даже симпатичен, просто здесь и сейчас он был лишним. К тому же даже Альгер, при всем своем терпении, был способен выносить его присутствие исключительно в малых дозах.
1: «Альгер, вот ты где! Я ищу тебя уже несколько месяцев!»
0: Вслед за голосом появился и его обладатель. Невысокий мужчина с ярко-рыжей шевелюрой и острыми чертами лица, с которого, казалось, нисходила мальчишеская улыбка.
2: «Ты знаешь, что у тебя талант появляться в самый неподходящий момент?»
0: Вместо приветствия спросил Альгер.
1: «Конечно! Мне постоянно об этом говорят. А сейчас-то почему неподходящий?»
0: Он запрокинул голову и посмотрел вверх.
1: «По-моему, просто замечательно получилось. Смертные будут в восторге, если доберутся, конечно. Местечко ты то еще выбрал».
2: «Я создавал его не для смертных. Тем более он пока еще не закончен».
1: «Разве? Ладно, неважно. Еще закончишь. А сейчас мне нужно показать тебе одну штуку. Пойдем».
0: И не дожидаясь ответа, он исчез в короткой вспышке.
3: Лодур был самым молодым богом, шумным, надоедливым и всегда готовым к новым проказам, что делало бы его невыносимым для божественной братии, если бы остальные боги его хоть сколько-нибудь интересовали. Шутить над ними было сложно и скучно, а потому отдуваться приходилось людям. Собственно, большую часть своего времени бог лукавства проводил как раз в их компании, чем вызывал вялое неодобрение своих собратьев. Они считали, что это именно от людей он подхватил свою неугомонность и сомнительное чувство юмора. Альгер знал Лодура чуть лучше остальных и был уверен, что дело обстоит совсем наоборот. Нельзя сказать, что они были друзьями, однако Лодур питал к Альгеру нечто вроде симпатии и уважения, которые обычно выражались в приглашении поучаствовать в очередной сомнительной затее. Внимание Лодура было обременительной вещью, однако порой его забавы были интересны.
0: Бросив еще один взгляд на незавершенный водопад, Альгер последовал за своим провожатым, прекрасно помня по собственному опыту, что выслушать, что придумало это беспокойное божество, самый быстрый способ от него отвязаться. Через мгновение он уже стоял посреди темной, дурно обставленной и изрядно захламленной комнаты. После грохота водопада царящая в комнате тишина почти оглушила Альгера, и он на секунду прикрыл глаза, осваиваясь с новыми ощущениями. Очень скоро он понял, что тишину комнаты все-таки нарушает звук дыхания, доносившийся из угла, где, свернувшись на тонком матрасе, спал человек средних лет, и даже не подозревал, какому пристальному вниманию сразу двух божеств он сейчас подвергается. Впрочем, узнай он причину этого интереса, вряд ли бы он ему обрадовался.
2: «Опять издеваешься над смертными?»
0: Быстро сообразив, в чем дело, спросил Альгер.
2: «Не надоело?»
1: «Скажешь тоже. Они забавны. Тем более, чем еще прикажешь заниматься? Я вообще поражаюсь, как вы со скуки друг друга не перебили. Ты, ладно, у тебя твои водопады есть и гроты. Ну, еще Экер со своими звездами. Но остальные-то смотреть противно. Веками ни черта не делают, только щеки от важности надувают. Толку от такой божественности?»
2: «Тише, не горячись».
3: Альгер поспешил прервать товарища. Эту тираду в различных вариациях он слышал уже не раз и знал, что она может затянуться.
2: «Показывай лучше, что ты там придумал?»
1: «Не я. Весь фокус в том, что придумает он».
3: Лодур указал на спящего человека. Тот, будто что-то заподозрив, беспокойно всхрапнул во сне и перевернулся на другой бок.
2: «Это над ним ты и решил подшутить? Какой-то он невзрачный. Мог бы кого и покрепче найти. С твоими шутками люди обычно долго не живут».
1: «Обижаешь. Я знаешь, сколько его выбирал? Лучше не найти, точно тебе говорю».
3: Лодур немного помялся и добавил:
1: «Мне, правда, твоя помощь понадобится. Я к тебе потому и пришел».
2: «Тогда рассказывай толком, в чем дело. Потому что пока я ничего не понимаю».
1: «Я просто подкинул ему одну любопытную идею. Страшная штука на самом деле. Подкидываешь человеку лишь маленький росток, а потом просто смотришь, что он с ней делает. Кто-то его заботливо питает, взращивает, а потом воплощает в жизнь. Интересно получается. Кто-то извращает, как только может, а потом тоже воплощает. Зачастую смотреть противно, но иногда все равно занятно выходит. Люди вообще интересные».
2: «И что же за росток ты подкинул ему?»
3: Нетерпеливо перебил Альгер.
1: «Тебе понравится. Я внушил ему, что хрустального купола небес нет».
2: «Что значит нет?» —
1: опешил Альгер.
2: «А мы, по-твоему, где обитаем?»
1: «Да мне-то ты чего объясняешь? Я все знаю. Но он-то теперь почти уверен, что никакого купола нет и не было никогда. Теперь вот выдумал, что вокруг почти бесконечное пространство. Или не почти, это он сейчас как раз обдумывает».
2: «Погоди, да я разберусь сначала. А как же звезды?»
1: «А звезды — это видимые нам другие миры, вот как!»
3: С нескрываемым удовольствием ответил Лодур.
2: «Бред какой-то».
3: Альгер недоверчиво посмотрел на своего младшего собрата.
2: «А не перебор?»
1: «А это уже он сам. Я бы до такого не дошел. Звезды — это еще ничего, а потом посмотришь, что он про Луну выдумал».
2: «Ладно. Хотя за Экера все-таки обидно немного. Он эти смешные серебряные гвоздики знаешь, сколько в хрустальный купол вбивал? Ювелирная работа».
1: «Да говорю же, не я это уже, это все он!»
3: Лодур потыкал пальцем спящего человека.
1: «Уже столько пергамента извел, описывая новую концепцию мира!»
2: «Ну хорошо, ты мне вот что скажи. Что дальше?» «Ну, подкинул ты ему идею, и теперь этот несчастный будет вынашивать твой бред. Может, попробует донести его до людей, и через месяц его спалят какие-нибудь фанатики. Это было смешно только первые 6 раз.
1: «В этом-то все и дело!» — радостно потер руки неугомонный божок. «Я ведь не абы кому подкинул эту мыслишку. Я этого смертного выбирал несколько лет. Незаурядный представитель своего времени. Мыслитель, художник, а самое главное – изобретатель. Ему мало будет простого созерцания этой идеи. Он постарается эмпирически доказать, что мир именно так устроен».
2: «Эмпирически? Как ты себе это представляешь?»
1: «Да никак пока что», — честно признался тот. «Если бы знал, все это было бы далеко не так интересно. Зачем устраивать забаву, когда точно знаешь, чем она закончится?»
2: «Ладно, ты меня убедил. Но пока я так и не понял, что тебе нужно от меня».
1: «Сущая мелочь. Ты ведь у нас бог-защитник. Вот я и хочу, чтобы ты за ним немного присмотрел. Обидно будет, если он через месяц упадет с лестницы и свернет себе шею. Или его и вправду фанатики сжечь захотят. Уже столько шуток из-за этого провалилось».
3: Альгер на секунду задумался. Надо признать, на этот раз Лодур сумел его заинтриговать.
2: «Ладно», — наконец сказал он. «Я присмотрю за ним. Только Экеру все равно ничего не говори. Он за свои серебряные гвозди обидится. Причем на меня же и обидится, потому что я его защищаю. Да, кстати, Как зовут твою жертву?»
1: «Бернардо де Линчи».
3: Если бы Альгер знал, за кем согласился присматривать, он бы собственноручно придушил изобретателя еще в колыбели, наплевав на свой статус защитника. На его памяти сложнее сохранить жизнь было только диктатору одного небольшого государства пару веков назад. Там не проходила неделя, чтобы на жизнь правителя никто не покушался. Но здесь-то проклятый мыслитель обходился без посторонней помощи. Нет, первые несколько лет все шло очень спокойно, и Альгер с Лодером успели порядком заскучать. Бернардо сидел в своем скромном обиталище, писал картины, а вечерами покрывал листы пергамента убористым почерком и рисунками устройства того, что он называл «солнечной системой». Альгер уже было решил, что на этом дело и закончится, и для доказательства своего открытия ученый так и будет годами наблюдать за звездами. Но просчитался. Гению этого оказалось мало, и после нескольких лет расчетов и размышлений он решил, что единственный способ убедиться в своей правоте – лично доказать, что никакого купола нет. Ну или хотя бы коснуться его собственными руками, если таковой все-таки найдется. Первое изобретение, хоть и не было лишено некой примитивной красоты, воплощало в себе простейшую идею человека с крыльями. А поскольку Бернардо был сторонником решительных мер, в качестве первого же испытания он попросту спрыгнул с ближайшей скалы со своей хрупкой конструкцией на плечах. Альгер изрядно потрудился, чтобы горожанам не пришлось соскребать его с подножия. Разумеется, Бернардо не собирался останавливаться после первой неудачи. Следующий проект был чуть менее изящен, но зато опирался на строгие расчеты. Полет того, что он назвал «дельтапланом», длился несколько дольше, но из-за ошибки в конструкции крыла завершился он столь же плачевно, как и предыдущий. Вместо того, чтобы усовершенствовать конструкцию, мастер решил, что он так скорее медленнее опускается, а не поднимается к далеким звездам, о которых мечтал. И следующая построенная им машина напоминала лодку с машущими крыльями, приводимыми в движение хитрым механизмом. Шли годы. Лодур с огромным удовольствием наблюдал за самоуверенностью своей жертвы, а Альгер начинал проклинать тот день, когда согласился на участие в этой затее. К тому же, даже люди начали что-то подозревать. Мало того, что какой-то сумасшедший пытается посягнуть на священную воздушную стихию, так при этом, каким-то чудом, всякий раз умудряется выживать. Особо религиозные личности называли это происками дьявола и регулярно наведывались с факелами в мастерскую изобретателя. Стараниями Альгера сам мастер оставался после таких визитов почти невредимым, что только усиливало недовольство черни. Кто такой дьявол, Альгер не знал, но, судя по тому, какие заслуги ему приписывали смертные, он начинал подозревать, что это одно из имен Лодура. Тот был в совершенном восторге от того, что творилось внизу. Альгер же терял всякое терпение. «Лодур, с меня достаточно! В конце концов, это уже попросту не смешно! Едва ли не каждый год он предлагает новую конструкцию летательной машины, а мне всякий раз приходится каким-то немыслимым образом менять вероятности, чтобы он остался жив. Кто-то его уже считает то ли святым, то ли аватаром, а это уже попросту оскорбительно». «Ладно, убедил», — вздохнул Лодор. «Признаю, пора с этим заканчивать. В конце концов, затягивать розыгрыш дольше, чем на четверть века — это дурной тон. Да и момент самый подходящий. Он как раз объявил, что достиг вершины своих изысканий, и его новое детище непременно полетит».
2: «Только учти, на этот раз я его спасать не буду».
1: «И не нужно. Пойдем лучше посмотрим, что за машину он там придумал. Мне правда интересно. Завтра ее уже испытывать будут. А значит, проживет она недолго. Лучше как следует рассмотреть ее заранее».
3: На этот раз мастерская Бернардо выглядела куда внушительнее, чище и больше, чем в их первый визит.
1: даже несмотря на то, что сейчас часть стены крыши были разобраны, чтобы дать место чудовищной конструкции, которая занимала почти все пространство комнаты.
2: «И вот это и есть вершина его исследований?»
1: Альгер недоверчиво рассматривал странную машину из ткани, дерева и пергамента. Больше всего она напоминала тонкую мачту, вокруг которой спирально поднимался льняной парус. Мачта была опутана десятком тончайших тросов, а в основании через систему зубчатых колес соединялась со сложным механизмом с педалями и рычагами. «Ну, выглядит внушительно. И знаешь, я бы даже сказал красиво. Есть в ней какое-то неуловимое изящество».
2: «Возможно», — с сомнением отозвался Альгер. «Я только одного не могу понять. Как он собирается поднять эту громадину в воздух? Неужели она сможет летать?»
1: «А прошлое могли?»
2: «Но он так уверен».
1: «Он и в прошлых был уверен», — задумчиво сказал Лодур, склонившись над листами с чертежами и расчетами. «Нет, не взлетит», — заключил он через минуту с некоторой ноткой разочарования. «Никаких шансов. Даже жаль. Такого зрелища даже боги никогда не видели».
2: «Может, тогда предупредим его? Явимся во сне и объясним, что к чему».
1: «Еще чего не хватало. Сам же говорил, что шутку пора заканчивать».
2: «Надо полагать, заканчивать ты ее собираешься вместе с ним».
1: «Разумеется. А как иначе-то? Ну, явлюсь я ему во плоти, скажу, что все дело его жизни – глупая шутка богов, а завтра он либо погибнет, либо опозорится перед целой толпой и всю оставшуюся жизнь будет сожалеть о бездарно растраченных годах. Нет уж, я далеко не настолько жестокая сволочь, чтобы там люди не говорили. Уж лучше завтра вот в этой же машине покинет, как они это называют, юдоль скорби, с верой в то, что стал мучеником за идею, а его опыт станет уроком для последующих поколений. Ну и все в таком роде. Поверь, смертным это нравится».
2: «Ну, знаешь, понятие о гуманизме у тебя странное».
1: Бог лукавства только улыбнулся. Он еще не рассказывал Альгеру, что идею гуманизма людям подкинул именно он. Они, правда, все равно все извратили, но получилось даже забавно.
3: Лодур нашел Альгера лишь несколько дней спустя. Он лежал, запрокинув голову, на склоне того самого холма, на котором проходило испытание последней летательной машины Бернарда, и смотрел на ночное небо.
2: «Все-таки Экер смешную штуку придумал с этими гвоздиками. Как считаешь?» — сказал он, как только почувствовал появление Лодура.
1: «Смешную, конечно. Но объясни, где ты был? Ты столько лет защищал этого смертного и так и не явился посмотреть, чем все закончилось».
2: «А там было на что смотреть?»
3: Альгер так и не оторвал взгляда от небесного свода. «Машину спускали с этого холма. Бернардо крутил педали своего механизма. Машина пару раз подпрыгнула и, на удивление всем, на пару секунд даже зависла в воздухе. А потом рухнула вниз и к подножию докатилась только груда деревянных обломков и обрывков ткани. И на этот раз я не стал спасать мастера. Я что-то упустил?»
1: «Да нет, все верно», — растерянно отозвался Лодур. «Но падала она красиво. Слушай, ты... Да что ты там такое увидел, в конце концов?»
3: Не выдержал он, видя, что внимание Альгера по-прежнему поглощено блестящими огоньками в небе.
2: «В том-то и дело, что ничего. И не увижу никогда, а вот он...» «Видел. Ты сам-то понял, что сотворил своей шуткой? Смотрел его записи?»
1: «Только в общих чертах», — признался Лодур, садясь на траву рядом с Альгером.
2: «А я только вчера до них толком добрался. И знаешь, мне стыдно. Кажется, именно так смертные называют это чувство».
1: «Стыдно? Перед смертным?»
2: «Да нет, при чем тут он? Хотя... Сейчас мне жаль, что так вышло, но не в этом дело.
1: Просто то, что он создал, пусть и всего лишь в модели, это такая простая, гармоничная, красивая система. Движение планет, Луна, спутник и звезды. Это же почти неограниченные возможности. Поэтому да, мне стыдно за то, что реальный мир гораздо более убог и примитивен по сравнению с тем, что он сумел в нем увидеть. Стыдно за то, что в момент сотворения мы не смогли создать хоть что-то схожее по красоте.
3: Какое-то время оба божества хранили молчание. Альгер сказал все, что хотел. Лодор пытался как-то осмыслить услышанное. Наконец, его лицо озарила хорошо знакомая Альгеру лукавая улыбка. Терзаний своего товарища он не разделял, поскольку до тех пор, пока в этом мире были люди, ему было совершенно наплевать, как он устроен. Но он чуял здесь хорошую авантюру, а чутье на подобные вещи редко его подводило.
1: «Если он все так здорово описал, то почему бы не воплотить его замысел в жизнь?»
2: «Ты в своем уме? Кто будет этим заниматься? Впрочем, ладно, признаю, я уже и сам думал над этим. Но один я точно не справлюсь. Строго говоря, это вообще не по моей части. Но если собраться всем вместе, должно получиться. Только из тех, кто поддержит эту идею. Мне только Экер приходит на ум. Ему точно понравится, а вот остальные...»
1: «Отлично, значит, я с тобой», — перебил Лодор.
2: «Ты?»
3: Альгер даже привстал на локте и удивленно посмотрел на товарища.
2: «Тебе-то это зачем? Ты же даже во время первого творения в сторонке отсиживался».
1: «И сейчас отсижусь. Из меня неважный творец. Зато я умею убеждать и уже давно хочу расшевелить наше сонное царство. Грех упускать такой замечательный повод это сделать. Это же работа на века и тысячелетия. Лучше и придумать нельзя. К тому же за мной еще должок за Бернарда», — с улыбкой добавил Лодур.
2: «А как же люди?»
1: «А что люди? Они редко смотрят наверх. Быть может, лишь некоторые однажды заметят, что однажды небо над их головами стало гораздо дальше и глубже».
3: Александр Семыкин, «Синдром Икара». Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
4: Темные аллеи.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Глава 26. Выдав очередным страждущим по сигарете, снова погрузился в невеселые раздумья. Признаюсь честно, увиденное меня испугало. Это было не просто желание выкурить сигарету. Это была страсть, ломка или даже мания. На моих глазах в центре города люди чуть не начали убивать друг друга. За одну сигарету они были готовы вцепиться в глотку легендарному герою русского кластера. Только сейчас я понял, какого джина выпустил из бутылки. И самое страшное то, что загнать назад его было абсолютно невозможно. Владение таким рецептом – это как бриллиант размером с кулак в руках бомжа. Камень не сделает его богатым, а лишь резко укоротит срок жизни. И еще долго за брюликом будет виться река крови, пока, наконец, камень не уляжется на полках сокровищницы какого-то миллиардера. Рецепт – это потенциальные миллионы, и никто не позволит залетному одиночке получить такой инструмент влияния и такие деньги. Хочу я или нет, мне придется стать частью какой-то влиятельной группы. И зря, наверное, я так засветился. Может, стоило клепать товар понемногу и выставлять на аукцион по заоблачным ценам? Но, во-первых, кто будет давать космические цены за невнятную тлеющую усладу императора? Даже если она и выглядит как сигарета. И главное, админы хотели явно не этого. Им не нужны 80% даже от миллиона. Это слезы. На данном этапе они решили воспользоваться предприимчивым юнцом и провести бета-тест. Прощупать спрос, влияние на экономику мира, оценить общественную реакцию. Ну а если что, наша хата с краю. Это частная инициатива игрока. Намешал себе что-то, теперь пускает разноцветные кольца. Вечно они всякую гадость в рот тянут. То мох, то солому. Теперь вот за водоросли взялись. «Хотите на него в суд подать?» «Да пожалуйста! Только вот незадача! Он оцифрованный, вне юрисдикции!» Залез в Вики посмотреть рейтинги кланов русского кластера. Надо искать сильную спину, за которой можно спрятаться. В сводном рейте ветераны стояли на 14-м месте, олдеры на 3-м. Вот еще одна практически неизвестная сила. Как по логике, то надо идти к ним. Но не сожрут ли бывшие русские олигархи залетного выскочку? Пошел бы я в реале на поклон к нашему новоришу. Да не в жизнь. В экономическом рейтинге ветераны проседали на 32-ю позицию, а вот их военная мощь в топ-10 кластера. Ага, на ловца и зверь бежит. В проеме двери показался Эрик, а вместе с ним и Стас. Хм, особист нам зачем? Дошел слух о сигаретах? Я ведь только Эрика приглашал. Веты замерли на мгновение, огляделись и, увидев меня с парой сигарет в руках, направились к барстойке. Особист морщился, осматривая битком набитую таверну и клубы дыма под потолком. Эрик в своем стиле припечатал мое плечо стальной рукой и громогласно заявил.
1: «Я знал, что если где-то появилась аномалия, то в ее центре окажешься ты».
0: Контрразведчик был более лаконичен. Одним жестом он обвел все окружающее пространство и поинтересовался. «Твоя работа?» Виновато склонил голову.
2: «Промо-акция, блин. Хотел порадовать людей. Оказалось, что вошел с тазиком мяса в клетку к неделю некормленным тиграм. Тут за сигареты чуть анунаха не запрессовали. Прикиньте?»
0: Стас покачал головой. «То ли еще будет. Ты вообще уверен, что тебя сейчас из зала выпустят? Они прикуют вот тут, к столу, и будешь сигареты крутить, пока какой-то клан помощнее не организует налет и не перетащит к себе, в подвал». Я скривился. «Стас, не нагнетай. Я осознал уже, что надо кому-то на хвост падать. Если бы ты видел открытые окна моих интерфейсов, то понял, что я работаю в этом направлении. Статистика на клан ветеранов там тоже есть». А вот так. Не приползу я к ним на коленях, умоляя забрать рецепт. Пусть сами покажут заинтересованность и сделают предложение, от которого будет трудно отказаться.
2: Рога уточнил. «Рецепт твой, ты изобрел».
0: «Угу». «До тебя многие пытались», — бросил пробный камушек особист. «Там задача в лоб не решается, причем заходом во фланг тоже. Нужна цепочка маневров, выводящая на цель». Эрик безнадежно махнул рукой.
1: «Фигня все это. Завтра админы очухаются и порежут твой рецепт. А пока, братуха, дай закурить».
2: «Ой, извините, парни, зарапортовался».
0: Протянул ветом по сигарете, и те с наслаждением затянулись.
1: «Вещь!»
0: – выдохнул Эрик. «Я решил набить цену своему товару. По поводу админов, хрен там порежут. Они в доле и обещали юридическую крышу». Стас встрепенулся. «Это точно? Ты понимаешь, как это меняет картину происходящего?»
2: «Лови!»
0: – коротко ответил я и переслал ему письмо от администрации. Рога быстро пробежался по тексту, затем, видимо, перечитал еще раз, уже неторопливо вникая в каждый пункт.
2: 20% прибыли. Это тебе еще много оставили. В реале у табачников маржа поменьше будет. Налоги, акцизы. Так, тут говорится о патенте. У тебя полный уник патент?
0: То есть ты обладаешь уникальным рецептом, запатентованным в максимальном 10-процентном диапазоне от повторения, и можешь выдавать лицензии на производство, но не имеешь права на передачу патента без одобрения. Так?
2: Я задумался, переваривая. И Акун с лету все по полочкам разложил. Получается, что так, тем ценней мой бриллиант. Теперь он подрос до размеров небольшого арбуза. Кивнул.
0: «Так и есть».
2: «Грамотно!» –
0: протянул Рога. Эрик повернулся к особисту.
1: «А почему администрация решила оставить патент за Глебом, при этом позволила передавать лицензии?»
2: «Думаю, они хотят привязать изобретение к сорвавшемуся. Так проще отбиться от юридических претензий. Нам ведь на решение суда как-то наплевать. Пока, по крайней мере».
0: Откинувшись на стуле, он задумался, щурясь как кот на солнце и наблюдая за игрой дыма. Эрик залез в сумку и вытащил золотую статуэтку в виде моей демонессы, запечатленной в момент боя. Яростно развивающиеся волосы, оскал зубов, кнут, в отведенной для удара руке. Вчитался в характеристики.
3: «Золотая статуэтка. Ценный приз». Полученный в награду за второе место на турнире фамильяров. Вы можете продать его, либо оставить на память. Фиксированная цена – 300 золотых.
0: «Спасибо», – поблагодарил Эрика, аккуратно укладывая приз в сумку. «Пора прибить в комнате полочку и складывать туда кубки и награды. Создать свой зал славы в миниатюре». Стас тряхнул головой и припечатал тяжелую ладонь к дубовой столешнице. Хотел бы я знать, что он там себе нарешал. Контрразведчик чуть наклонился вперед и понизил голос. «Ты хочешь нам что-то предложить?» «Вообще-то, ожидал предложения от вас, но юлить не буду. Я хочу полностью дистанцироваться от производства и реализации, передать лицензию, сохранив все требования админов по темпам наращивания сбыта, взамен получить свой процент и максимальную поддержку клана». В идеале что-то типа почетного членства. Я не хочу бегать строем и вытягиваться в струнку, хотя дисциплину и субординацию поддерживаю и понимаю. Но через ступеньки рядового состава хотелось бы проскочить. Эрик сидел с удивленным лицом. Вероятно, он и не думал о возможности существования других путей, кроме как цепочки, кадет, рядовой сержант и так далее. А я вот не верю, что бухгалтер Семен Андреевич месяц в младшей дружине шагистикой занимался. Значит, если клан сочтет нужным, то может сделать исключение. Контрразведчик глядел на меня задумчиво и одновременно оценивающе. Может, сам прикидывал, не стоит ли меня запереть в подвале? Наконец он заговорил. «Я услышал твое предложение». «Решать, принимать его или нет, не в моей компетенции. Тут нужен общий совет клана, включая темную ветвь. Одно могу сказать, даже целому клану этот кусок не по зубам. Нам не простят такого усиления. Зависть и страх заставят противников объединиться, и нас просто сомнут.
2: Рецепт надо делить не только с ветеранами, а создавать коалицию по его эксплуатации. Мы входим в достаточно мощный военный альянс, и если им сделать такое предложение, то они станут нашими союзниками. Именно эту точку зрения я буду озвучивать на совете клана.
0: Понял. Где-то так я себе это и представлял. Сколько времени потребуется для принятия решения?
2: Завтра сообщу тебе ответ совета. Я немедленно займусь подготовкой и оповещением людей. У тебя есть еще немного сигарет для демонстрации?
0: Кивнув, вручил полную горсть. Думаю, что к 30 ему хватит. Увидев умоляющие глаза друга, незаметно передал Эрику еще десяток. Подумал, стоит ли говорить о Таниной проблеме, но решил дождаться решения ветеранов по своему статусу. Одно дело, когда просит какой-то левый парень, другое, когда помощь нужна соклановцу. Контрразведчик аккуратно уложил сигареты в карман, затем вновь обратился ко мне.
2: «Давай ты у нас в замке пару дней перекантуешься».
0: Задумался. Интересное предложение. С любым вариантом расшифровки. От реальной или показной заботы до желания посадить в подвале на цепь. Последний вариант все же малореален. Предложение я сделал щедрое. Выгоды от сотрудничества больше, чем от дикого беспредела. Но все же откажусь. Совсем уж показывать слабину и столь явно идти на поклон к ветам не хочется.
2: «Нет, Стас, спасибо, но я у себя перекантуюсь.
0: Но паранойи ради, залезу в терминал найма и возьму пару охранников. Для взаимного успокоения».
2: Особист покачал головой. «Мы своих не бросаем, а ты друг клана. И твое предложение сулит немалые выгоды, а свои богатства, пусть даже будущие, мы привыкли охранять сами». «Я вызову пятерку спецуры, ребята снимут номер рядом с твоим. Как минимум двое из них всегда будут в коридоре или крутиться поблизости, если ты не у себя».
0: «Щедрое предложение, сложно отказаться. Найм такой звезды обошелся бы мне 1005 в сутки. Вот теперь действительно можно спать спокойно. Тихо не украдут, а сама группа способна связать боем и продержаться до прихода подкреплений». Силы значительно ее превосходящие. На этом деловые переговоры завершились. Мы посидели еще с полчасика, сытно поужинали, обсуждая прошедший у ветеранов день открытых дверей. К моей радости, первое место на конкурсе кулинаров получила оливье. В качестве приза клан выкупил у изобретательницы лицензию на салат. И теперь его всегда можно будет отведать в замковой столовой. Эрик мне хитро подмигнул и пообещал помочь завладеть рецептом. Стас лишь ухмыльнулся и немного осуждающе прокомментировал. «Бабник!» Я рассмеялся и поднял вверх ладонь. Эрик подставил свою, и я смачно хлопнул его по тяжелой лапе. «Мужик, пусть хоть всю кухню с хоздвором перетрахает, но рецепт салата того стоит».
2: «А конкурс фамильяров? Моя красотка на втором месте, а вот чье первое?»
0: Воин со Стасом переглянулись и дружно заржали.
2: «Чё?» – подался я к ним. «Колитесь, интересно же!»
1: «Ты не поверишь!»
2: «Да у меня вообще критическое мышление отключено. Рассказывайте!»
1: «Чебурашка! Белый чебурашка с треугольным носом!»
2: «Я действительно не поверил. Это как?»
1: «Девочку, дочку капитана нашего, помнишь?»
2: 12-летнюю?
1: «Ага, но вот есть такой нудный и, главное, бесполезный социальный квест на 18 заданий. Выполняют его либо мазохисты, либо те, кто бесконечно влюблен в свою кошку Мурку из Реала и хотел бы ее иметь и в игре. Финальная награда позволяет представить портрет своего любимца и получить его в анимированном виде. За какого зверя принял эскин Чебурашку? А может, он просто оттачивал свое чувство юмора?» «Не знаю, не спрашивай. Но если в замке ты столкнешься с белым ушастым привидением, дай ему кусочек мяса, он и отстанет».
2: «Мясо? А апельсины пробовали давать?»
1: «Не жрет, зараза. Он плотоядный получился, но на вид милашка».
2: «Да, чудные дела твои». За разговорами не заметил, как появилась пятерка спецуры. Парни оккупировали соседний с нами столик и неторопливо пили пивко, бросая завистливые взгляды на редкие уже дымки сигарет. Стас подозвал их командира, представил. «Лейтенант Бурый, Визард 160-го, твоя нянька на ближайшие сутки. Создайте группу, сразу дай разрешение на телепорт. Вдруг тебя экстренно выдергивать придется. И разреши им доступ в твой номер».
0: Скрипя сердцем, выполнил требуемое. «Скоро узнаем, дурак я, что доверился ветеранам. Или все-таки есть у меня достаточно надежная опора?» На всякий случай кинул Тане сообщение в приват, описав в двух словах ситуацию. Хоть концы какие-то останутся, в случае неожиданного исчезновения прямо из номера. На этом расстались с Эриком и особистом. Веты телепортировались в замок, а я решил укрыться у себя в номере, ибо страждущие все пребывали. Сигарет осталось всего ничего, штук 30. Половину отдал бармену, пусть сам раздает, как считает нужным. Предупредив, что все, пустой, и меня ни для кого нет, я поднялся на третий этаж. Лейтенант Бурый зашел со мной в номер. Осмотрел все сам, знакомясь с интерьером помещения. И сориентировал своих подчиненных. Поблагодарил ребят за службу, передал им остаток курева, за что мне долго трясли руку и обещали охранять так, что ни одна муха. Наконец все рассосались. Фух. Завалился на кровать. Уморили, блин.

0: торгов достигло уже 1000 золотых, и это был явно не предел. Мой хомяк посинел и беззвучно глотал ртом воздух. Как я его понимал? Я потратил кучу времени и денег, затем бесплатно раздал товар, а кто-то подсуетился и набивает карманы? Нет, ребята, так не пойдет. Сливки буду снимать сам. Засучил рукава и, поглядывая на раздражающий аукцион, принялся за работу. Через 3 часа я возненавидел процесс крафтинга всеми фибрами своей души. Или что там ее заменяет у сорвавшихся? Нет, надо отдавать лицензии, и горе оно все синим пламенем. С ужасом представил перспективу просидеть следующие 200 лет в своей комнате, заворачивая сигареты. Чур меня, чур! Устало откинулся на кресло. Длинный ряд готовых изделий вился пулеметной лентой через весь стол. 250 штук. Сейчас займемся вторым актом мазохизма. Формируем лоты для аукциона. Продаем поштучно. Выставление раз в полчаса. Все. Пусть сколько хотят, столько и платят. Начальная цена 1 золотой. Дальше разгоняйте хоть до небес. Тани сегодня не было, у нее какие-то дела в реале, поэтому спать предстояло одному. Скоро надо будет думать о переселении на этаж повыше, и места больше, раз уж Танюха добавится, и статус требует. Отправил маме внеплановую ММС-ку. Подробно расписал поход в гости к ветеранам, добавил фотки красивых пейзажей, призов и момент награждения. Уверен, маман сразу заинтересуется, что это за эльфа жмется к сыну. Пора их уже знакомить. Пора. Надеюсь, мама привыкнет к тому, что жизнь может существовать и вне тела. А там, глядишь, и сюда ее перетяну. Молодое здоровое тело. Жизнь полная красок. Думаю, разум сбросит такого старости. Да и чем черт не шутит? И найдет себе кого? Из оцифрованных. Вон, комендант Медведь. Очень солидный и представительный мужчина. С деньгами вопрос постепенно решается. Тут помог турнир как золотом, так и предметами. Ну и главная опора будущего благосостояния – продажа сигарет и лицензий. За это стоит выпить. Поковырялся в сумке и достал фиал, отложенный до сего момента на черный день.
1: Эссенция неизвестного умения. Класс предмета. Эпический. Содержит случайное умение. Выпейте фиал для того, чтобы изучить навык.
0: Финансовая пропасть закончилась не острыми камнями, а гигантским батутом. Денежного коллапса не наступило, значит, надо пить. Впереди вечность, и даже бесполезному умению, типа создания иллюзий или пускания фейерверков, можно будет найти применение. Сдавил в кулаке мензурку. Пробка с хлопком вылетела, приятный аромат, и разноцветные светлячки огней наполнили комнату. Ну... Чтоб не в последний раз. Вздрогнем.
1: Внимание! Изучено уникальное умение разделения. Время на каст – 0. Мана – 0. Перезарядка – 1 час. Используя эту способность, вы можете разделить ваше призванное существо на произвольное, согласно текущему уровню умения, количество контролируемых созданий. При этом уровень новых петов – будет равен уровню первоначального существа, деленного на количество появившихся. Максимальный уровень разделенного существа не может превышать уровень кастера.
0: Бррр, ничего не понял. Перечитал. Ага. То есть, если я призвал пета 50 уровня, то могу его разделить на 2 петов 25-го. Хм, как по мне, так базовое умение почти бесполезно. Так. А если его улучшить? Залез в меню. Апгрейд навыка предлагался в 2 направлениях. Первое – увеличение количества существ. А вот второе – ключевое. Каждая вложенная единица повышала мелких петов на 2 уровня. В теории, закинь я сейчас 12 поинтов, у меня появилось бы сразу 2 пета 50-го. Ой, как сладко-то! Жалко, что есть только 1 свободная единица, а не 12. Да и с повышением моего уровня разрыв растет. При этом половину талантов придется вкладывать в это умение для поддержания петов в топ-диапазоне. Блин, аж голова заболела. Надо садиться с калькулятором

0: и вдумчиво считать. Буду разбираться завтра, на свежую голову». Утро провел за чтением новостей. Как и ожидалось, весть о появлении в мире сигарет сразу же стала главной темой дня. Спасибо, что хоть мое имя нигде не всплыло. То ли не раскопали, то ли решили пока не светить. Обсуждали некого анонимного счастливчика, пробившегося сквозь запреты. Делали ставки на то, как скоро админы прикроют лавочку. Эксперты рекомендовали срочно выкупить сигаретные лоты на аукционе и придержать некоторое время. Ибо почти наверняка сигареты скоро станут безумным раритетом, и их можно будет перепродать с немалым наваром. Вот за это спасибо от всего сердца. Знал бы в лицо этого умника, денег бы ему заслал. А может, это Стас решил слить часть демонабора? С него станется, и почерк интриги похож. Кстати, об аукционе. Проверил результат ночного труда автоброкера. Спрос на пыльцу не остался незамеченным. Ее предложение возросло, как, впрочем, и цена. Рынок искал баланс между спросом и предложением. На складе у меня оказалось почти 2000 единиц. И гораздо больше ингредиентов второго плана. Так, надо ограничивать скупку. Брокер доблестно растратил выделенные ему 700 золотых. И сейчас настойчиво помигивал, требуя пополнить баланс. Удовлетворил его желание, но акцент в закупках выставил на пыльцу. Цены сигаретных лотов уверенно лезли в космос. Текущие аукционы загнали в диапазон 500+ за штуку. Брокер был завален приватными сообщениями от игроков. Кто-то выражал недоверие, кто-то угрожал. Были несколько наивных просьб поделиться рецептом. Репортер новостного канала просил о личной встрече и интервью. Это может оказаться полезным чуть позже, после заключения сделки по передаче лицензии. Надо будет провести мероприятие по удалению мишени с собственной спины. Отписался акуле пера. Запросил подробности по встрече и какова оплата за интервью. Потяну немного время. Пока утрясем все детали, можно уже будет выходить из тени. Крутанул еще сотню сигарет для личного пользования и дипломатических целей. Вон охрана уже интересуется в групповом чате, не желаю ли я присоединиться к их утреннему кофе-питью. Намек понял, пригласил парней к себе. Поболтали за жизнь под два ароматных дымка. Подкинул им малеха курева про запас. Наконец появилась обеспокоенная Таня. Ворвалась в номер, заставив спецназовцев вскочить и рассыпаться по углам. Девушка возмущенно уставилась на клубы дыма, открыла окошко и принялась размахивать руками, разгоняя разноцветное задымление. Лейтенант хмыкнул, щелкнул пальцами, и небольшой, но ощутимый ветерок загулял по комнате. Я заинтересовался. Что за заклинание такое? Малый сквозняк? Волшебник юмора не поддержал. Нет никакого заклинания. Чистое давление силой. Это как? Нет ведь такого умения в игре. Умения нет, а возможность есть. Понимаешь, те, кто в срыве давно, а я уже 2 года как, все меньше зависят от жесткого игрового кода. Мы начинаем чувствовать свою силу. Учимся управлять ею вне узких рамок воли геймдизайнеров. А что тебя удивляет? Дети растут, старики молодеют. Вот и магия потихоньку начинает нам подчиняться. Вначале наиболее родственные силы. Я ведь маг-воздушник. А потом, кто знает? Мы с Таней замерли, переваривая информацию. «Обалдеть!» – прошептала девушка. Визи кивнул. «Угу, это давно уже не игра». Для нас, по крайней мере. Думаю, если оба партнера в срыве очень сильно и искренне захотят, то и ребенка можно зачать. Теперь замолчали уже все. Головоломка мира снова со скрипом повернулась, открыв новые цвета и грани. Охрана незаметно слиняла на пост, тактично оставив нас с девушкой наедине. Таня выпытывала из меня последние новости, охала и ахала. За беспокойством проглядывала гордость за собственный выбор. Ее парень не лежит на диване, а крутится и добывает, ищет возможности и реализует их. Это льстило. Впрочем, постоянное выражение уверенности в своем партнере, поддержка его начинаний и чувство собственной значимости – это один из компонентов счастливого брака. Многие женщины не понимают таких простых истин, а затем удивляются, почему их Васи полжизни сидят ровно на попе, не пытаясь ничего изменить в болоте повседневности. Валяясь на кровати и любуясь своей паладиншей, вспомнил о подарке Анунаха. Вытащил тайком браслет и глянул характеристики.
1: «Рыдающие оковы. Улучшение. Камень жизни X2. Класс предмета. Раритетный. Ограничение по классу. Только паладин. Минимальный уровень. 150. Эффект. Броня плюс 90. Сила плюс 40. Ловкость плюс 40. Эффект. При получении урона владельцам существует 24% шанс, что слезы жизни брызнут в стороны, восстанавливая здоровье всех игроков в группе на 120 единиц.
0: Охренетительный браслетик. Не хочу даже знать, сколько он стоит. Иначе хомяк задушит меня ночью подушкой. Тань, у меня для тебя подарок есть. Девушка, до сего момента в тысячный раз изучавшая собственный портрет на стене, заинтересованно повернулась и приглашающе улыбнулась. Не стал интриговать и протянул полезное украшение. Таня пригляделась, и глаза ее распахнулись. «Держите меня, семеро! Не говори, что сам выбил! Хотя, когда дело касается тебя, готова поверить уже всему!» С напускным безразличием пожал плечами. «Бартер – именная вещь. Кстати, самого Анунаха снял».
2: «Атас!» – прошептала девушка и прижала подарок к груди. «На вырост будет.
3: У меня в реале есть массивный серебряный браслет. Так вот боюсь, что он стоит меньше, чем этот. Как же все относительно?»
0: Таня запрыгнула на кровать и уселась на меня верхом.
3: «Хочешь еще один пример относительности?»
0: Девушка начала медленно расстегивать верхние пуговицы рубашки, а я заинтересованно наблюдал за происходящим. Запустив руку за воротник, Таня достала небольшой голубой камушек, висящий на обычном шнурке. «Узнаешь? Лагерь гнолов и одна девушка с грустными глазами». «Лазурит», — опознал я. «Тот самый?» «Да». Таня гордо и радостно улыбнулась. «Именно тот, что ты подарил мне в день знакомства. И только не обижайся, он для меня дороже, чем браслет Анунаха. Вот такая вот относительность». Протянул руку и взялся за камешек. Посмотрел в глаза эльфе и легонько потащил лазурит к себе, заставляя девушку склоняться все ниже и ниже. Следующая пара часов пролетела незаметно и очень увлекательно. Усталые, но довольные, мы валялись на кровати, когда пришло сообщение от Стаса. Совещание затягивалось, и какие-то внятные результаты можно будет ожидать лишь завтра. Особист оставлял спецуру при мне, настоятельно просил не высовываться, предупредив, что ситуация все накаляется, и возня вокруг раздела табачного пирога затевается серьезная. К сообщению прилагался объемный документ от Семена Андреевича с планами по созданию альянса и развитию табачного рынка в Друмире. Шли графики предполагаемых объемов, темпы охвата аудитории и каналы дистрибьюции. Стас настойчиво просил переслать документ админам и запросить официальное добро. Имея высочайшую резолюцию, продавить нужные решения на совете будет гораздо проще. Ну что ж, люди работают. Направление их действий совпадает с моими желаниями. Пересылаю. Остро встал вопрос досуга. Эльфе проще. Посетовав на выбранный до нуля лимит полного погружения, девушка срулила в реал. Задумался, чем заняться. И, наконец, поймал за хвост давно вертящуюся в голове мысль. «У меня же мишка ходит с полутонной лута. Вещи надо было как-то отсортировать, заниматься этим во дворе не хотелось». Скептически оглядев комнату, распихал всю мебель по углам. Достал свисток призыва. Приветственный рев медведя, звуки разбитой посуды и хруст раздавленного стула раздались практически одновременно. Меня отбросило на кровать. Свободного места оказалось меньше, чем я прикидывал. С грохотом распахнулась дверь, в комнату попытался ворваться кто-то из спецуры, однако врезался в плотно закрывающий проем двери медвежий бок и, отпружинив, отлетел назад.
3: Услышав электрический треск кастуемого заклинания, я поторопился убрать медведя. Картина разгрома предстала перед глазами. Теперь понятно, откуда идет выражение «слон в посудной лавке». В дверях застыл лейтенант. Прервав почти завершенное заклинание, он стряхнул остатки искр с пальцев и, цепко оглядев комнату, покачал головой. «Глеб, я с тебя удивляюсь. Если так нужно вызвать медведя, выйди во двор, мы прикроем». «Сори, парни, у меня по геометрии всегда тройки были. Вот и сейчас не смог вписать медведя в свободный объем». Спустились всей толпой вниз. Пока я перебирал лут, прохожие глазели на Мишку. Зрелище нечастое, а вокруг полно низкоуровневых игроков. Припахал младлее воина из спецуры таскать добро в ближайший магазин. Надо сказать, что состав пятерки был полностью офицерским, что говорило о профессионализме парней и их ценности для клана. Спецназеры ржали с моего копеечного добра, но помогали с удовольствием. Им самим было явно скучно. Деньгами выручил около 200 золотом. По теперешним меркам совсем немного. Зато отложил и рассортировал целую кучу ингредиентов для крафта. Будет хоть чем заняться, продолжу раскачку алхимии. Напоследок проверил Мишкины характеристики, не завалялись ли где забытые единицы.
1: Ездовой маунт «Гумунгус», «Красный медведь», уровень 26, сила 80, телосложение 50, атака 57-71. Скорость 15 км в час. Ездоков – двое. Грузоподъемность – 400. Специальные возможности – броненосец, оруженосец, грузчик второго уровня, извозчик.
3: Последнее спецумение, выбранное мной на 25 уровне, позволяло посадить на маунта второго игрока, что постепенно становилось все более актуальным в свете моей социализации и сближения с Таней. А вот таким макаром боевой медведь превращается в семейный Редван. Распродавшись, я накормил парней ужином, затем повелся на толстый намек и обеспечил их куревом на ночное бдение, а после снова поднялся к себе. Вот же не было проблем, так изобрел рецепт на свою голову. Сижу тут, как кусок сыра в мышеловке. Носами вокруг все крутят, а лапку протянуть боятся. И то хорошо. Не хватало еще, чтобы лапали все, кому ни попадя. Подошло время окончания первых аукционов. Лоты уходили в диапазоне от 1 до 2 тысяч. Спасибо масс-медиа за нагнетание нужных настроений. Теперь с периодичностью раз в полчаса на мой счет падало несколько сотен золотом. Админы заботливо вырезали свою немалую часть. Хорошо, хоть браслета Нунаха налогом не обложили, но злоупотреблять бартером явно не стоит. Репортеры предложили 3000 за интервью, что переводило его в разряд очень даже интересных мероприятий. Дал пока расплывчатый ответ, пусть помаринуются еще немного. Остаток дня провел за кропотливой работой алхимика. Перебирал ингредиенты, смотрел, что могу сделать и чего не хватает. Докупал нужное, включая целую библиотеку рецептов. К вечеру у меня образовалась очень неплохая обойма с эликсирами на все случаи жизни. В походный набор попали. Ночное зрение, истинное зрение, дыхание рыбы, малая левитация, несколько видов ядов и противоядий, и даже десяток фиалов с атакующими заклинаниями. Своеобразные коктейли Молотова. Пришел ответ от администрации. В целом, идея создания Альянса одобрялась. Корректировались лишь темпы производства, также обещали встроить защиту от курения для лиц младше 18, как первый шаг в легализации продукта. Переслал все Стасу и уже через полчаса получил от него приглашение в замок на официальный завтрак в узком штабном кругу, так сказать, для оглашения результатов. Ждали меня в 10 утра, портал навесят мои спецназеры. Позабавила приписка. Позабавила приписка. Пысы, не в службу, а в дружбу. Захвати побольше курева, а то тянем всем офицерским составом одну сигарку по кругу. Как дети малые, честное слово.

0: Глава 27. Остаток вечера я провалялся на кровати, зачитываясь новой книгой любимого автора. Подписка не лажала и исправно забивала мой приват свежей литературой. Было бы время. Как уснул, даже и не заметил. А вот пробуждение было эффектным. В одно мгновение ночная тишина сменилась звоном клинков и ревом боевых заклинаний. Я успел лишь тревожно вскинуться на кровати, как дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ввалилось несколько незнакомых воинов. Не теряя ни секунды, они сразу же кинулись ко мне. Попытался вскочить, но ноги запутались в одеяле, и я полетел на пол, прикрытый лишь цветастым ковриком. Не долетел.
1: «Внимание! Активировано заклинание группового портала. Точка назначения – зона расцвета. Восточный замок».
0: Хлопок. И вместо мягкого ковра я рухнул на каменные плиты портального зала. Ёп! Воздух вышибло из груди. Не вставая, огляделся. Рядом стоял лейтенант Бурый, замерший в напряженной позе. Жизни у спецназера оставалось едва ли половина. При этом здоровье очень быстро уменьшалось. На его теле были десятки ран, некоторые из них выглядели откровенно нехорошо. Дымились, толчками текла черная кровь. Одна рука безвольно висела вдоль туловища. Лейтенант мало обращал на все это внимание. Его глаза были затуманены, губы шевелились. В боевом чате группы мелькали его запросы к оставшимся в таверне бойцам. Подбежавшие к нам воины резво поставили меня на ноги. Дежурный клерик торопливо отлечивал лейтеху, а вокруг, в хрустальных сферах возрождения, начали появляться мои телохранители. Один, два, три. Пауза. А вот и последний. Все в сборе. В зал вломились Стас и незнакомый мне капитан. За ними два десятка бойцов в полном облачении. Бурый остановил их жестом. «Усиление не нужно. Наши все тут. Голожопые вон стоят». Лейтенант кивком указал на товарищей, которые уже напяливали на себя простенькую одежду цвета хаки, принесенную из дежурки. «Логично. Тут постоянно народ в подгузниках возрождается, не бегать же в трусах по замку». Стас привлек к себе внимание. «Докладывай». Бурый дождался подтверждающего кивка от капитана и четко отрапортовал. «Наемники, имена были скрыты. Не меньше 4 троек, уровни чуть выше нашего, набафлены по самое не могу, оружие отравленное. 2 тройки рог смогли подойти в упор, лишь тогда их Санек заметил, а он ведь сам скрытник, не из последних». Связали боем пост в коридоре, вскрыли двери к нам и охраняемому объекту. Как и было приказано, попытался выдернуть Глеба эвакуатором. 3 раза сбивали каст, ушел на честном слове. Ребята еще 15 секунд продержались. Все. Выводы. Работала элита, лучших за деньги не нанять. Думаю, это олдеры подсуетились. Стас удивленно приподнял бровь, а лейтеха продолжил. Во-первых, бар принадлежит их клану. А нападавшие знали не только где мы, но и планировку комнат. Действовали мгновенно, как после отработки на тренажере. Плюс стража так и не успела появиться. Похоже, им вообще был закрыт доступ на верхние этажи. Частная территория, как-никак. Во-вторых, слишком быстро вскрыли замки. Скорее, даже демонстративно поковырялись и просто открыли, имея полный доступ. 10 секунд на замок гостевого апартамента с 3-м классом защиты – это на пределе реальности. А уж 2 замка. Рога из телохранителей кивнул, подтверждая мнение командира. Ну и последнее, это просто в их олигархическом стиле. Они и в реале не особо оглядывались на чье-то мнение. Захотел – хапнул. А здесь, в мире силы, это их первая реакция на раздражитель. Нужен рецепт – послать наемников на захват. Контрразведчик повернулся к капитану. «Меченый, в который раз прошу, отдай мне его в аналитике. Такая голова, а бегает по лесам, как простой боевик». Кэп продемонстрировал особисту внушительный кукиш. «Я тебе уже Светку из обеспечения на недельку одолжил. 1/2 года выцарапать назад не могу». Затем повернулся к лейтенанту. «Молодец, сделал все как надо. Ложитесь отдыхать, с утра на кладбище слетаете, вещи подберете». Отдав распоряжение подчиненным, он внимательно осмотрел меня и протянул руку. «Алексей, командир спецроты Светлого Крыла, разворошил ты нашу размеренную жизнь. Такие страсти кипят вокруг!» Пожал протянутую руку и чуть виновато улыбнулся. Мол, оно само получилось, не виноватая я. Стас хлопнул меня по плечу. «Пошли, проведу тебя в гостевой сектор, выспишься хоть нормально. Тут тебя достать очень непросто будет». «Как сложно жить!» Я шагал за особистом и переваривал последние события. «Олдеры? Вполне реально. А может, это театр, устроенный самими ветеранами ради одного наивного зрителя? Дабы он был помягче на переговорах и стремился поскорее избавиться от жгущего задницу патента. То, что Стас может лицедействовать, я не сомневаюсь. Но вот ребята из спецуры, вояка-капитан, вряд ли. Скорее, все же третья сила». Особист довел меня до двери в тупиковом коридоре, который уже охраняла пара бойцов, а на входе горел факел истинного пламени. Напомнив, что встреча со штабом в 10, он козырнул и отправился по своим особым делам. «Спит хоть когда-нибудь?» Несмотря на отсутствие материального носителя, сознание перегружалось, и ему требовался отдых. Спалось регулярно и сладко, хотя и меньше, чем раньше. Бодрым я чувствовал себя уже после 4 часов сна, остальное время валялся просто по привычке. Выделенный мне номер был на порядок шикарнее, чем комната в гостинице. Размеры, дизайнерский интерьер, вычурный камин – все указывало на уважаемый статус гостя. Залез под балдахин королевского ложа, покрутился пару минут на перинах и отрубился. Проснулся в 8, разбудило солнышко, заглянувшее в узкое окно, и резкие команды сержанта, гоняющего молодняк на плацу. Умылся и выглянул за дверь, поинтересовался у стражи, где можно раздобыть кофейку. Ребята обещали кого-то прислать. Минут через 10 миловидная служанка НПС принесла кофе и бутеры с колбаской. Вот интересно, похоже, что интерфейс управления замком позволяет нанимать игровых персонажей. Никто ведь не будет отыгрывать роль прислуги, поваров, а то и просто базовой стражи на стенах. Для меня все это большой кусок неизвестного контента в игре. Что можно устроить в своем жилище? Вон ветераны как-то ограничили точки привязки и телепорты. Боевая арена вообще программируется достаточно свободно. Мы на ней бились до смерти, а сейчас я наблюдаю в окошко, как кадеты лупят друг друга секирами в тренировочном режиме, без какого-либо ущерба здоровью. Это не считая того, что вместо песка они скачут по имитации каменистого плато. Вспомнил о просьбе накрутить сигарет. Благо, время еще было. Залез на аукцион, автоброкер трудился вовсю. На складе уже лежало порядка 3000 единиц пыльцы. Средняя цена еще немного приподнялась. Добытчики осторожно щупают пределы спроса. Вот еще один вариант возможной подработки. Как только лицензия уйдет кланам, спрос на реагенты станет масштабным. Нужны будут миллионы единиц сырья, причем ежедневно. Понимаю, что стоит админам увидеть, что они недополучают доход в связи с реальным дефицитом ингредиентов, то гигантские мухоловы заколосятся вдоль всех городских канав. Либо вообще появится возможность их оккультуренного выращивания. Профессия фермера в игре, кстати, есть. Но в любом случае, поначалу, рынок ждет взрывной рост цен на сырье. Может вообще всю наличку перевести в расходники для сигарет? И пора уже апгрейдить склад у брокера, базовый забит на 90%. Снова траты, минус 200. Хотя баланс моего счета смотрится неплохо, за ночь накапало почти 5000 монет. Жаль, что халява кончится буквально на днях. Ой, а это что? С милым сердцу звоном на карман упало еще штука золота. Глянул логи. Ага, продался осадный щит Огра. Дождался таки своего ценителя. Вот и славно. За оставшееся время накрутил почти 200 сигарет. Подумал и перевязал их пучками по 20 штук. Благо цветных ленточек хватало. Все, запарился. Глянул в окошко. Во дворе потихоньку собирались старшие офицеры клана. Причем среди них были и темные. Явственно разглядел двух орков, одного дроу и немалого тролля. Чего, интересно, ждут? Раздачи слонов? Пойду узнаю. Стоило выйти наружу, как лица ожидающих украсились счастливыми улыбками. С недоверием оглянулся. Так и да, мне улыбаются. Сомневаясь, что сам по себе являюсь источником такой благодати, не смело предложил. «Покурим, мужики?» «Бам! В десятку!» Народ радостно выдохнул, зашевелился. «А угости?» Раздеребанил пару связок. Офицеры таращились на цветные бантики, но угощались по-гвардейски, смело и с напором. Меньше 3-4 сигарет никто не брал. Тролль сгреб вообще десяток. Смущенно улыбнувшись, пробасил:
2: «У меня легкие, большие. С одной затяжки скуриваю. Никто не хочет уже в долю брать».
0: Огня ни у кого не нашлось. Послали на кухню мелкого салагу, крутившегося невдалеке. Наконец, струи, кольца и клубы дыма закружились вокруг. Прометей в виде принесшего огонь бойца уходить не желал.
3: «Товарищ полковник, разрешите обратиться к гражданскому?»
4: «Разрешаю, курсант».
3: «Сигареткой не угостите?»
0: Офицеры слегка обалдели от борзости воина, но настроение было благодушное, кары не последовало. Жлобиться я не стал и выделил бойцу сигарету. Юноша лихо прикурил, однако вместо ожидаемого дыма изо рта у него повалили разноцветные мыльные пузыри. Зрелище было непонятным, но настолько смешным, что ржали все, включая орка, полковника и коменданта.
4: «Это что за цирк?»
0: – пророкотал утирающий слезы тролль. Ответил неслышно подошедший Стас. «Вот ведь привычка дурацкого человека!»
4: «А это, товарищи офицеры, встроенная защита от курения, для тех, кому еще нет 18.
0: Один из смеющихся капитанов поперхнулся и сделал свирепое лицо.
2: «Кадет Репей, ты же в анкете указал, что тебе 20 и учишься в Рязанско-воздушно-десантном. Ах ты паскуда, мы шпану к себе не берем. Стой, куда рванул, гад мелкий?»
0: Возмущенный капитан скостовал что-то парализующее. От караулки на перехват рванулась дежурная пара. Однако шкет неожиданно срезистил заклинание. Жахнуло землю какой-то мензуркой, практически мгновенно покрыв черной непроглядной вуалью несколько десятков кубометров пространства. Раздались знакомые звуки открываемого портала.
2: «Ушел, гнида!»
0: В сердцах плюнул на землю полковник. Повернулся к Стасу, на лице которого читалась целая гамма эмоций, от удивления до ненависти.
2: «Майор, это как понимать, твою мать? Шпионы курят вместе со штабными офицерами, а вы совсем мух не ловите? Что тут у вас творится в Восточном?»
0: Особист катнул желваками и коротко ответил. «Виноват, разберусь».
4: «Ты уж разберись, будь добр», —
0: снижая обороты, попросил полковник.
4: «Ладно, хватит тут отсвечивать. Идемте в малый холл, там уже стол накрыли».
0: Зал солидных размеров, в котором мы имели честь завтракать, назвали малым холлом явной скромности. Помещение было метров 20 длиной, с двумя массивными каминами и монструозной мебелью. Несмотря на псевдоисторический антураж и доспехи на половине из присутствующих, завтрак мало напоминал прием пищи чопорной английской аристократии. Мы скорее походили на викингов, взявших замок на меч и слегка задержавшихся в ожидании схода льда с реки. Но не вписывались господа офицеры в строгую резную мебель, высокие стулья с прямыми спинками и 4 вилки к завтраку. Стас уловил мое настроение и шепнул: «Зал используется для полуофициальных встреч, приходится держать марку. В других помещениях без официоза, а у себя вообще хоть плазму на стену вешай. Другое дело, что работать она не будет». Покончив с едой, перешли в соседнюю комнату для приватных бесед. Здесь уже было гораздо комфортней. Невысокие мягкие кресла, столики с фруктами и легкими винами. А теперь вот принесли и пепельницы. Народ с наслаждением закурил. Полковник дал знак Стасу, мол, говори, красноречивый. «Глеб, по поводу твоего предложения. Оно очень щедрое и такое же опасное. Ты не представляешь, какой объем нам пришлось проделать для создания чернового наброска будущего альянса. В принципе, от всех заинтересованных лиц получены предварительные согласия. Дело за мелкими деталями. Ну и, конечно, тобой. Пара моментов. В альянс войдут 9 кланов, что сделает нас силой, с которой придется считаться любому. Олдеры, кстати, в альянс не попадут. Их мало кто любит, и никто не желает им еще большего усиления. Это один из столпов, на которых стоит наше соглашение. Однако, чрезмерное упрочнение позиций ветеранов
4: тоже никому не интересно. Поэтому Альянс против того, чтобы владелец уникального патента принадлежал к одному из кланов, подписывающих договор. После рассмотрения всех вариантов, мы предлагаем тебе создать свой клан, чисто номинально, на одного человека. И этот клан будет 10-м членом Альянса, что также облегчает процесс дележа прибыли. Вариант, который удовлетворяет всех, по 2% к каждому клану, включая твой. Как мыслишь? Я не тороплю, можешь подумать. Уф. Я откинулся в кресле и прикрыл глаза. Все немного сложнее, чем я думал. Свой клан. Это дает некоторые плюшки. Доступ к специальным интерфейсам, возможность постройки или выкупа обнаруженного замка. И многое, многое другое. Нужно ли это одиночке? Ну, как дополнительные опции, без особых обязательств со своей стороны, это только плюс. Другое дело, что не вливаюсь в готовую мощную структуру, которая даст мне уважаемую крышу. А ведь я уже решил, что без сильной группировки достичь чего-то в этом мире малореально. Хотя, почему не дает? В какой-то мере, быть частью сильнейшего в кластере Альянса – даже выгодней, чем просто уважаемым членом клана. Вот Стас, майор, крутой особист, а все равно окунули носом в лужу, как котенка напрудившего, да еще при всем честном народе. И спрячь свой характер, бери под козырек. Виноват, дурак, исправлюсь. Хочу ли я такого? Так что свой клан может дать мне все плюсы независимости, а участие в Альянсе – плюсы солидной крыши. Единственное, что без клана не светят серьезные рейды, но до этого мне еще расти и расти. К тому времени много чего измениться может. Теперь о 2%. Рассчитывал на большее, не спорю. Но судя по силам, вовлеченным в игру, спасибо, что вообще удается отжать хоть что-то. Пора снимать эту мишень с собственной спины, передавать эксклюзивную лицензию и становиться мало кому нужным обеспеченным Буратиной. В перспективе, по крайней мере. Открыл глаза. Присутствующие гипнотизировали меня взглядами. Кивнул. Согласен по всем пунктам. Есть несколько вопросов, которые я позже хотел бы обсудить со Стасом. Присутствие всего штаба для этого излишне. По комнате пронесся едва слышный вздох облегчения. Клан ждал новый этап развития, финансовое и политическое усиление. Полковник, а это оказался сам заместитель главы клана, поднял бокал и предложил выпить за успешное согласование сделки. Какое-то время ушло на обсуждение деталей. Стас попросил еще сутки-двое на сбор подписей под договором. Меня попросили на этот срок не отлучаться и не забыть создать свой клан. Гостевой апартамент был в полном моем распоряжении. Разрешение на свободный вход в замок для Тани я получил. Особист затягивать дела не любил, поэтому сразу после завершения затянувшегося совещания подошел ко мне. Стас был озабочен, несмотря на успешный ход переговоров, висяков на нем хватало. Непонятки с нападением в таверне, теперь вот шпион этот малолетний. И это только то, о чем я знал или мог догадываться. «Слушаю. О чем хотел посекретничать? Где можно спокойно поговорить?» Стас на секунду задумался. «Ближе всего у тебя». Зайдя в немалые апартаменты, первым делом вручил остаток сигарет. Контрразведчик вымученно улыбнулся и прокомментировал. «Все зло от курения. Вот и я о том же. Опасаюсь, что назад, в таверну, под крылышко колдером мне лезть не стоит». Хотел попросить клан выделить мне жилье на месяц-другой. Надеюсь, не стесню?» Стас закатил на секунду глаза, пошевелил губами, что-то прикидывая. «Это реально. Коменданта беру на себя. Можешь оставаться в этом номере. Полный личный доступ тебе дам. Еще вопросы?» «Да, теперь в какой-то мере личное. Меня интересует одна история в реале, что приключилось с полгода назад. Можешь проверить, что там правда, а что вымысел?» «Излагай». Я начал пересказывать все то, что узнал от Тани. Максимум известных мне фактов, чтобы можно было за что-то зацепиться и докопаться до истины. Как только я закончил, Стас кивнул головой. «Правда». «Что правда?» «Вся история правдива. От и до. Таня Семякина, 18 лет. Живет с мамой, отношения натянутые. Постоянного партнера нет. Сестра, Катя Семякина, покончила жизнь самоубийством почти 6 месяцев назад. Причину ты знаешь. Кто, кому, сколько денег занес и какие связи пустил в ход, думаю, тебе не интересно. Извини, но мы обязаны были проверить тебя и твое окружение. Слишком высокие деньги на кону. Мы не имели права делать ставку на невнятную серую лошадку по имени Лаид. Я ошарашенно молчал. А впрочем, чего я хотел? Игры закончились, как только перестала работать кнопка логаута. Теперь это жизнь. И особист не плюшевый персонаж, а реальный контрразведчик серьезной боевой организации. Блин, сколько же еще я буду привыкать к тому, что Друмир имеет минимум 2 грани. Игровую для всех и реальную для тех, кто в срыве. Он постоянно меняется, поворачиваясь одной стороной, затем другой, заставляя то играть, то окунаться с головой в собственную наивность и оторванность от реальности. Теперь понимаю, почему ветераны срыва не отделяют игровые моменты от реала. Понял. Спасибо, Стас. Тогда ты, наверное, догадываешься, о чем я хочу попросить. Особист неопределенно повел плечами. Мол, я-то, может, и догадываюсь, но разговор нужен тебе, ты и излагай. А вскрывать карты первым он не привык. Таня хочет отомстить. Сама. Как джигитам, так и бабе-следаку. Ей нужно помочь. Советом, оружием. Прикрыть, если что. По завершению, выиграть время на срыв. Стас поджал губы и надолго замолчал. Видя, как он колеблется, я вытащил из кармана кольцо, друг клана, и положил его на стол. Особист поднял статусную вещь и внимательно посмотрел на меня. Затем протянул кольцо назад. Такими вещами не разбрасываются. Хорошо, у меня есть в реале и люди, и связи. Но за спасибо они на сторону работать не будут. Это будет очень недешево стоить. Сколько? Походить за каждой целью пару недель. Выработать план. Позиции для стрелка, контроль, отход, прикрытие. Подставляться под 105-ю статью ребята не будут. Делать все придется ей самой. Наша поддержка – сбор и обработка информации, выработка рекомендаций. Ну и со стволом поможем, этого добра хватает. В общем, штук в 10 вечно зеленых тебе это встанет. Я потер переносицу. Много. Впрочем, у меня в руках еще не до конца снятые сливки от сигаретного бизнеса. До того, как весть о массовом производстве станет общедоступной, можно попробовать набрать часть недостающей суммы. Еще что-то есть у самой Тани, ну и на крайняк, долгану у ветеранов. Думаю, что мой кредитный рейтинг высок как никогда. Вопрос, стоит ли мне во все это влазить и участвовать такими серьезными деньгами? Плюс еще минимальный шанс подставиться самому и совсем уж стремящейся к ничтожно малой величине подставить мать. Это аргументы против. Теперь за. Первое. Я дал слово. Второе. Это моя женщина, и она просит помощи. Третье. Я сыт толерантностью и беспределом по горло. Появилась реальная возможность дать в ответ супостату в грызло. Да так, чтоб сразу с копыт. Наглухо. И неважно, кто враг. Гость не русский, горизонт потерявший. Или свои менты, краев невидящие. Тварь я дрожащая или право имею. Стас, внимательно наблюдавший за моим лицом и, похоже, без особых проблем читавший мои мысли, кивнул. «Вижу, что решился. Деньги найдешь?» «Думаю, да. Сутки двое нужны, да и с Таней поговорить нужно. Если что, вашего кредита доверия хватит на небольшую суду партнеру по альянсу? Что-нибудь придумаем». Особист встал, давая понять, что считает разговор оконченным. «В общем, определяйтесь. Найдешь меня, когда будут новости». Я проводил Стаса до двери, приветственно кивнул охране в коридоре и вернулся к себе. Краем глаза зацепил какое-то движение у стола, резко повернулся и чуть не вскрикнул от неожиданности. На стуле сидела белая чебурашка, косила на меня недобрым взглядом и торопливо подъедала с бутербродов колбасу.

0: Глава 28. Новое жилье Тане понравилось. Даже со зловредной чебурашкой она смогла найти общий язык. До ее прихода я никак не мог выпереть ушастую тварь за дверь. Чебурашка занял самое козырное место в кресле у камина и сидел, завороженно уставившись на огонь. А я ведь тоже хотел посидеть именно в этом кресле. Но зверюга шипела и скалила зубы, не даваясь на руки и не желая освобождать захваченную жилплощадь. В конце концов я плюнул и оттащил занятое кресло в сторону, а сам уселся на новое, заботливо приставленное к камину. Поначалу Чебурашка громко ругался, потом на секунду затих. А вскоре тишину нарушил скрип волочимого по полу кресла. Ушастая тварь толкала мебель назад, к огню. Вот в такой позе нас и застала Таня. Камин и два кресла с насупленными фигурами. Чебурашка притворился мягкой игрушкой, позволил девушке усадить себя на колени и тихо мурчал, пока его гладили. А когда Таня отворачивалась, неприветливо глядел на меня и беззвучно рычал. Помощи спецов и решению вопроса с оружием Таня ожидаемо обрадовалась. Доложила, что имеет в кубышке около 3000, но если уходить в срыв, то может распродаться еще примерно на штуку. На большую сумму, за свои 18, добра не нажила. Успокоил, что и это немало, другие, кроме кредитов, за душой вообще ничего не имеют. Остаток дня занимались изготовлением курева. Я разгреб завал персональных сообщений у автоброкера, выделил среди них предложения от желающих купить много и сразу. Списался, получил от некоторых подтверждения, на основании которых на аукционе появилось несколько десятков приватных лотов с фиксированной ценой. Не все пошли дальше пустого базара, но больше половины честно выкупалось и оплачивалось. К вечеру совместным трудом мы заработали более 15 тысяч. Еще 6 кусков накапало со все продолжающихся торгов. Ажиотаж постепенно спадал, цены проседали. Информация о создании Альянса явно просачивалась наружу. Чуть позже заскочил лейтенант Бурый, приволок мои вещи из гостиницы. Доступ в номер у него оставался, так что проблем не возникло. Почти одновременно с ним пришло письмо от владельцев постоялого двора с извинениями за инцидент и барской компенсацией в виде бесплатного месяца проживания. Нет уж, сами живите в этой мышеловке. В общем, 2/3 суммы мы собрали, для аванса более чем достаточно. Топтуны будут работать еще пару недель как минимум, собрать остаток, думаю, успеем. Время, занятое монотонным крафтом, провели за обсуждением будущего клана. Первый доброволец, желающий вступить под мои знамена, уже нарисовался. Никто и не сомневался, что это будет Таня. К выбору имени клана девушка подошла со всей ответственностью. Мои варианты аргументированно отметались. Наконец девушка определилась. «Это твой клан. Ты его патриарх, практически отец. Твое имя на эльфийском – Дитя Ночи. Значит, и клан должен называться так же – Дети Ночи. И как с таким клеймом жить в светлых землях? А кто тебя заставляет светить значком клана? Скрой его в настройках. Многие так делают. Для всех ты как был Лаитом, так им и останешься». На следующий день снова пересеклись со Стасом. Особист принял аванс, а потом долго общался с Таней, вникая в детали и инструктируя. Механизм был запущен, обратный отсчет начался. Подписание договора решили совместить с пиар-акцией, устроив солидное официальное мероприятие. Новый Альянс громко объявлял о своем приходе в мир, нравится это кому-то или нет. Конфликт будет в любом случае, даже если на Альянс никто и не дернется, что, впрочем, вряд ли, то само по себе чувство собственной силы, простаивающей впустую, подтолкнет кланы к силовому решению многих спорных вопросов. Боюсь, очередная клановая война не за горами. Были приглашены журналисты. В том числе я выбил разрешение и для своей акулы-пера, что настойчиво добивалось интервью. Пришлось напрячь булки, дабы не упустить обещанные 3000. С журналистом мы провели пару часов под кофе и сигареты, обсуждая тезисы будущей статьи. Особо просил подчеркнуть выдачу эксклюзивной лицензии, чтобы желающие отловить меня и получить свою долю пирога четко уяснили, что делать это отныне бесполезно. Кланы решили не дробить производство, а построить солидное здание, нанять алхимиков-НПСов и постепенно наращивать обороты, согласно полученным от админов директивам. По деньгам участвовали одинаково. Контролировать все шаги от закупки до крафта и реализации будет сводная группа наблюдателей. Вскоре состоялось торжественное подписание меморандума о создании коалиции, а затем и я отыграл свою роль. Выписал 5-летнюю лицензию на имя Альянса с правом выдачи саб-лицензий для НПС. Огромный камень упал с души. Сигаретная эпопея хоть и обещала немалые барыши, но прошлась по мне как грузовая лошадь, оставляя синяки, ушибы и вмятины. Хорошо хоть насмерть не затоптали. Хотелось на волю, не думая больше о политике и бизнесе, а спокойно пройтись по малоисследованному миру. В журнале висела куча квестов, запретные земли нетерпеливо звали и манили. Для надежности провел в замке еще 3 дня. Поднятая волна успокаивалась, меня все меньше доставали дурными вопросами. История постепенно приедалась и отходила на второй план. Первые страницы рассылок сейчас занимала весть о грандиозном рейде в Инферно, предпринятой группой европейских кланов. Новость сама по себе интересная. Однако, основной сенсацией был лут с архидемона плана. Было поднято плененное сердце светлого бога. Артефакт такой силы позволял основать новый храм и посвятить его одному из богов пантеона. Каждый бог обещал немалые плюшки в обмен на процент от опыта, маны или золота. Что можно получить от павшего, и есть ли у него в пантеоне еще какие-то божества, я не знал. До темного алтаря добраться так и не удалось. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам. Добытые с таким трудом осколки – тому свидетели. Нудными вечерами игрался с калькулятором, пытаясь выйти на идеальную модель развития персонажа в связи с открывшейся способностью разделения. В конце концов, решил откладывать про запас каждую 3-ю единицу талантов, а также раз в 5 дней пить эликсир мудрости, дающий еще 1 единицу. Да, дорого, 2000, и откат 5 дней. Но результат того стоил. Через пару месяцев я планировал достичь 100-го уровня и иметь в запасе не меньше 25 нераспределенных поинтов, что даст мне в итоге 2 петов 100-го же уровня, что не удвоит мою мощь. 1 пет 130-го не намного слабее этих 2, да и скажется дыра в раскачке, вызванная экономией единиц. Но ведь это только начало. На данный момент мои характеристики, без учета вещей, выглядели следующим образом. Класс. Рыцарь смерти. Уровень 52. Сила 32. Интеллект 209. Мана 2090. Ловкость 0. Дух 110. Телосложение 61. Хиты 610. Доступна 1 единица таланта и 0 единиц характеристик.
1: Пользуясь возможностью, провел пару десятков боев на арене. Ветераны сами были рады пощупать темный класс за вымя. Не так часто их молодежи удавалось схлестнуться с некросом или рыцарем смерти. Чистые кастеры сливались на арене достаточно просто. Другое дело, когда они подловят тебя неожиданно, в бою или после оного, да еще и не с полной жизнью. Первое заклинание пропускаешь автоматом, второе, пока ищешь атаковавшего. Третье, и зачастую последнее, когда начинаешь дергаться и пытаешься что-то предпринять. Так что, несмотря на относительную легкость побед в честном бою, в полевых условиях всякие визарды ПК – страшная сила. Очень уж высокий урон в секунду. Аналогично с рогами. Сумасшедшая скорость урона, приправленная стелсом и жутко неприятными комбо. Многие считали, что вор – это лучший ПВП-класс. Соглашусь, с оговоркой, если за ПВП принять задачу подобраться к кому-то и вырезать по-быстрому. А вот выживаемость под атакой, против группы или после обнаружения, у них не очень высокая. Лично для меня неожиданно сложным противником оказались паладины. Так сказать, мои антагонисты. Тут тебе и жирная тушка, и броня, и серьезная поддержка магией, да еще во многом заточенной против тьмы. Многое тупо упиралось в бабло. Я трижды сходился с воином на 10 уровней себя младше, и трижды сливался. Парень вложил более 100 штук золотом в уникальный шмот, и его реальные боевые возможности соответствовали как минимум 70 уровню. Время проводили весело. Среди курсантов и боевиков народ подобрался легкий и бесшабашный. Большинство в срыве, люди в эйфории от новой жизни и возможностей. Арена по-прежнему поражала массой возможностей. Комендант, кстати, надеялся, что с доходов сигаретного бизнеса и ему перепадет на так давно запрашиваемый апгрейд. Помимо кучи разных плюшек, арена 7 уровня позволяла генерировать разнообразных монстров. Опыт и уровень с них не шел, но ведь идея-то не в этом. Среди молодежи считалось особо прикольным сражаться на арене до смерти, в режиме максимального приближения к реальности и генерации могилы на замковом погосте. В этом случае проигравший, возродившийся после смерти тут же, на песке арены, был вынужден под улюлюканье зрителей в одних подгузниках бежать через весь двор за вещами. Пару раз и мне пришлось так пробежаться. Забавно. Могилка сохранялась все те же 3 часа, и если ее не подбирали, то переносилась в город. Существовала возможность улучшить погост до полноправного кладбища, но деньги на это ветераны зажимали, хотя опция очень перспективная. В конце концов, я окончательно заманался сидеть в 4 стенах. Оливье уже стоял поперек горла, а от вида сигарет у меня начинал дергаться глаз. Пора выходить из подполья. По плану, первое, что я должен был сделать, посетить Грыма и выяснить, не положено ли мне чего за освобождение личей, да и о первохраме разузнать. Получил от Стаса персональное разрешение забиндиться в портальном зале, что тут же с удовольствием проделал. Вызвал Мишку, поднял средненького пета для сопровождения и поехал к городу. Пешком туда 40 минут, но маунт бежит 3 раза быстрее человека. Ага. Только вот Пет так не умеет. Пришлось пожертвовать безопасностью, отпустить грешную душу и, скрестив пальцы, потрусить по дороге. Доехав до обжитых мест и обнаружив в чате локации ругань малолетних киллеров, решил все же спешиться и вызвать очередного питомца. Пройдусь 5 минут пешочком, корона не спадет. Кстати, на мне ведь реально одета корона. Правда, она не спадет, даже если меня за ноги в воздух поднять. Пройдя рядом с холмом гнолов и вызвав ажиотаж среди молодежи, я вышел на тропинку к городу. Так проще всего ориентироваться, чуток не доходя до ворот, свернуть в лес, а там и рукой подать. Ага, оптимист, блин. Не успел я сделать и 100 шагов, как влетел в хорошо организованную засаду. За спиной трусившего в шаге от меня маунта с тихим шелестом появился из стелса рога и всадил в медведя длинное комбо. Мишка с ревом развернулся и бросился на обидчика. Рога встретил его в 2 клинка, а позади несчастного гумунгуса, буквально в 3 метрах от меня, материализовался еще один рога с парой коротких клинков, покрытых зеленым дымящимся ядом. Пет стоял под контролем метрах в 10 от нас. И помочь ничем не мог. А значит, где-то еще заныкался вражеский кастер. Совсем кисло. Мишку дорезали катастрофически быстро, и я попытался

0: он, не позволяя сбить каст. «Две секунды. Уйду?» Тавр срывается с места, рывком сокращает дистанцию и мощным пинком сбивает меня на землю. Грёбаные спецобилки! На спину мне наваливаются двое, выкручивая руки и не позволяя подняться. Из-за деревьев выбегает маг со светящимся артефактом в руках. Торопливо кричит.
1: «Сдавайте его и сразу назад! Санёк от ворот сообщил! К холму гнолов еще одна цифра бесхозная бежит! Его тоже возьмем!»
0: Парой нажатий он активирует арт и бросает его на землю, прямо перед моим носом. Багровый камень в золотой оправе за доли секунды наполняется светом, а затем разряжается в единой вспышке.
2: Внимание! Выброс энергии пугливого кристалла. Зона пространственной аномалии. Автоматический перенос к материнскому камню. Точка назначения. Замок клана лесных котов.
0: Хлопок. Мы падаем на твердые и сырые каменные плиты. Вес навалившихся тел выбивает из меня воздух.
2: Добро пожаловать! Внимание! Клан находится в состоянии войны. Замок накрыт малым куполом тишины. В целях сохранения секретности все исходящие сообщения и доступ к встроенным площадкам заблокированы. Для получения разрешения на исходящий трафик обратитесь к коменданту. Напоминаем, вы находитесь в частных владениях. Если вы не согласны с данными условиями, покиньте территорию замка немедленно. Внимание! Вы попали под воздействие астрального камня. Редчайший, полуразумный кристалл выращивает свои малые копии и телепортирует их по всей территории мира. Почувствовав магическое воздействие, пугливые кристаллы создают портальную аномалию и перебрасывают мага к материнскому камню, поглощающего все виды магических энергий. Эффект от воздействия – минус 30 единиц маны в секунду.
0: Меня подхватывают под руки и, матеря грёбаным булыжником, шустро тащат куда-то вверх по лестнице. Успеваю заметить, что полумрак огромного подвала нарезан решетками на отдельные клети, в которых видны лишь лица пленников, подсвеченные багровыми бликами огромного кристалла. Дергаться в руках амбалов бесполезно, кастовать на ходу тоже не получится. Даже голову о камне не разбить. Самоубийство в игре не предусмотрено. Пытаюсь отослать сообщение Стасу. Вдруг приветствие на входе всего лишь блеф. Нет, не проходит. Обратитесь к коменданту. Выбегаем во двор, солнце бьет по глазам. На секунду жмурюсь и не успеваю заметить, как меня впихивают на арену.
2: Арена лесного замка. Добро пожаловать на тренировочный бой. Противники. Лаид. 52 уровень. Против Донатос. 144 уровень. Режим боя. До смерти. Максимально реалистичный. Режим респауна. На арене. Могила на погосте. В бой. Пусть победит сильнейший.
0: Только и успеваю поднять глаза, как одним комбо-ударом мне вогнали меч под подбородок. Я улетел в края вечной охоты. Секунда. Респаун. И горячий песок арены обжигает мои босые ноги. Мне снова завернули руки и бегом погнали по обратной дороге в подвал, не жалея пинков и зуботычин. Как же ловко все у тварей, будто по 10 раз в день тренируются. А впрочем, может так оно и есть. Влетели в подвал, где сразу же попали под воздействие хитрого кристалла. Меня заволокли в одну из клетей и чувствительно припечатали лицом к камню, упершись в спину коленом и придавив к полу.
3: 5 минут!
0: Хрипло бросил один из конвоиров и плюнул на плиты рядом с моим лицом. Каменные крошки больно впивались в щеку, но на попытку пошевелиться прилетело с ноги по ребрам. Затем второй конвоир поставил мне грязный сапог на голову, окончательно вжимая в холодный пол. Суки! Я беззвучно ругался и пролистывал логи боевого и социального чата, занося все имена в отдельный список. Найду. Каждого найду. Одену негатор. Вобью по шею в выгребную яму и буду держать там, пока дерьмо не окаменеет.
3: «Время!»
0: – скомандовал хриплый.
3: «Браслеты!»
0: Меня подняли на ноги, на руках лязгнули замки тяжелых кандалов с длинной цепью –

0: которую тут же набросили на свисающий с потолка крюк. Хрипло и с натугой завертел воротом лебедки, и ржавый механизм подтянул меня вверх. Теперь я болтался посреди клетки, и даже если бы была мана, скостовать что-то из такого положения абсолютно невозможно.
1: «Все готов. Идем к кристаллу. Скоро еще одного должны доставить».
0: Второй не торопился.
2: «Погоди, ты же меня знаешь. Короночку пробью».
0: Он встал рядом со мной в боксерскую стойку, пружинно запрыгал и выдал неплохую серию, пройдясь по ребрам и печени. Здоровье слегка просело, а боль комариных укусов пробежалась по телу. Я поморщился. Боксер заржал.
2: «Чё морду кривишь? Не нравится? Так это еще цветочки. Ты не представляешь, какой опыт и богатая фантазия у нашего палача».
0: Он повысил голос, обращаясь к другим пленникам подвала.
2: «Да? Уроды?»
0: В ответ послышалась ругань, стоны и чей-то плач.
2: «Вот видишь, знают нашего Василька, уважают. И ты скоро узнаешь. Повиси чуток».
0: Тюремщики вышли из клетки и уселись на скамеечку недалеко от проклятого камня, почти полностью занимавшего дальнюю, необработанную стену подвала. Точнее, стены как таковой там не было, просто скальная порода, из которой торчал бок огромного зловеще-бордового кристалла. Видимо, наткнувшись в пещерах или при каких-то работах на столь редкий и полезный артефакт, предприимчивые коты выкупили землю и построили на ней замок. Замигала иконка привата, открыл входящие, втайне надеясь на чудо и кавалерию, спешащую на помощь.
3: «Привет, Некрос, и тебя подловили».
0: Сообщение было подписано Крилом, тем самым Рогой, с которым я группился в первый игровой день и с тех пор так и не смог связаться. «Он тоже тут?» – закрутил головой, оглядывая клетки. «На потолке», – подсказал Кирилл. Я поднял голову вверх и в ужасе дернулся, закачавшись на цепях. Тюремщики недовольно посмотрели в мою сторону. «Страшно, да?» – грустно улыбнулся Рога. «Да, страшно». Парень был подвешен у потолка за десятки ржавых крюков, хаотично вбитых в его тело. За ребро, локоть, лопатку, ладонь. «Сволочи! Найду! Убью!» «Да что ж ты плачешь, как девчонка? Не боись, у меня повышенный болевой порог. Не чувствую нифига. Ну, почти. Коты не боятся, что я с ума сойду от боли, поэтому и вешу здесь, в назидание другим, чтоб сговорчивее были». А я и не заметил, что слезы потекли. Не от страха, а от жалости, злости и бессилия. «Но как же так? Что за тварь-то такая? Человек?» «Как же так?» – только и смог повторить я. «А вот так. Я сорвался дня через три, как мы с тобой гнолов крошили. У меня батя программер, пишет что-то для вертмиров. У него капсула без ограничения, запароленная, конечно. Но я пароль подобрал, он у него стандартный, на всех устройствах один и тот же. Думал поиграть подольше, пока они с маман срулили комаров на даче кормить. Вот и влип. А сюда как попал?» «Да по дурости и наивности. Сидел у холма гнолов, сопли утирал. Думал, как теперь жить, логаут-то не работает. Подошла одна ко мне, утешительница, мать ее. Пообещала помочь связаться с родными, предложила переночевать у них в замке. Я в группу вошел, перенеслись сюда, а дальше стандартная процедура. Арена, сутки в клетке, чтоб маны ноль и голод с жаждой проснулись. От этого не умрешь, но регенерация прекратится. Потом экскурсия по замку. Покажут, как хорошо живут простые рабы. Предложат привязаться в специальной комнате в подвале. Если откажешься, еще одна экскурсия. На этот раз в пыточную камеру. Там Василек, широкой души человек. Попробует уговорить. Надо сказать, что это ему почти всегда удается. Затем либо в замке оставляют, крафтить будешь по 20 часов в день. Либо еще какие обязанности выполнять. Постелька там ночью греть, например. Есть там любители мальчиков. Да и девочек странных хватает. Можно еще мишенью для лука работать. Будешь грудью стрелы ловить, а потом сам же в зубах назад приносить.
1: Им тут от вседозволенности совсем крышу снесло. Без бухла пьяные ходят.
0: Кровь стучала в висках. От ненависти и страха мутнело сознание. «Должен быть выход. Не в первый раз по краю хожу. Вырвусь».
1: «Спокойно, не дури. Не привлекай к себе внимания. Хуже будет».
0: «Понял». Я попытался успокоиться. «Какие еще варианты?»
1: «Немного. Раз в пару дней покупатели приходят. Насколько я понял, из арабского кластера в основном. Хотя вчера вот из африканской зоны тройка хуманов была. У них там новая мода наклевывается. Гарем из белых девушек. И неважно, какую расу они отыгрывают. Чем разнообразней, тем неграм веселей. Им главное, чтобы весь этот зоопарк состоял из белых душ. Мстят, видимо, за арабское прошлое. Вот практически и все варианты. Некоторые, правда, совсем исчезают. С концами. Приходят за ними, забирают, и больше они не возвращаются.
0: Я чуть не завыл от бессилия. А админы? Не могли же коты заблокировать доступ к техподдержке и администрации? Кирилл лишь покачал головой.
1: «Попробуй сам. Феерический идиотизм».
0: «Еще как, блин, попробую». Быстро зашел в меню технической поддержки и накатал жалобу на игроков, удерживающих меня насильно. Заодно потребовал вытащить из замка. Список засвеченных имен приложил. Такое же письмо отправил администрации в отдел по работе с клиентами. От админов ответ пришел почти мгновенно.
4: «Спасибо, что обратились к нам. Ваше сообщение рассмотрено и разделено на техническую и административную часть. Открыт новый тикет в системе техподдержки под номером 1176121Б. Внимание! Обнаружено дублирование запросов в техподдержку. Тикеты 1176121Б и 1176002 объединены под номером 1176771. В ответ на ваше сообщение под номером 1176121А сообщаем, что на основании многочисленных жалоб и нарушений ряда пунктов лицензионного соглашения с конечным пользователем, учетные записи указанных вами игроков заблокированы более года назад. Искин Алый 9/155.
0: Через минуту ответили и технари.
4: «Спасибо, что обратились к нам. Ваше сообщение под номером 1176771 рассмотрено. Просьба о принудительной дислокации удовлетворена. Системная команда «Анстек». Ошибка. Сгенерирован баг-репорт. Системная команда «Гейт». Ошибка. Сгенерирован баг-репорт. Принудительная смена координат игрока через базу данных. Ошибка. Сгенерирован баг-репорт. Приносим извинения. Перемещение невозможно. Направлен запрос компании-разработчику программного обеспечения. Ориентировочное время ответа 14 дней. Искин Алый 9/115.
0: Вот ведь идиоты. С техподдержки, похоже, все ясно. Но на всякий случай пишу просьбу тупо появиться и убить меня хоть молнией с неба.
4: К сожалению, согласно пункту лицензионного соглашения с конечным пользователем 14.1, администрация не может напрямую вмешиваться в игровой мир, уничтожая игроков или НПСов.
0: Кирилл с понимающей улыбкой отслеживал гамму эмоций на моем лице.
1: «Развлекаешься?»
0: «Ну уж нет, я их так не оставлю. Это ж какой-то идиотизм, помноженный на бюрократизм».
1: «Зря ты так. Они все прекрасно понимают, но не хотят или не могут вмешаться. То ли не выработали еще собственные позиции по этому вопросу, а может не знают, где проходит грань того, что можно, а чего нельзя. Как по отношению игроков к миру, так и администрации к игрокам. Лови мой последний ответ от админов. Это труд 6 дней общения. Сэкономлю тебе время».
4: В ответ на ваши тикеты под номерами 1172121, 1176612 и 1177775 сообщаем, что вопрос о юридических правах альтернативно живых будет рассмотрен на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
1: Это финал. Больше они ничего нового не отвечают.
0: прокомментировал Кирилл. Одновременно пришло сообщение от Стаса. Входящие работали исправно.
3: «Глеб, привет. Ты где? Перетереть надо».
0: «Во, давай, шевелись, контрразведка. Членов Альянса воруют, а ты ни ухом, ни рылом». Чуть позже прилетела смс-ка от Тани. Девушка сообщала, что уже едет домой и скоро будет. Мне лишь оставалось скрипеть зубами, как заключенному, глядящему на мирную жизнь сквозь решетку камеры. Тюремщики приняли очередного клиента, зашуганного паренька 12 уровня. Вскоре и он повис на цепях, скуля от ужаса. Я сражался с администрацией, требуя выхода на живого сотрудника, доказывая неправомочность действий всех и вся. Похоже, что меня явно динамили. Накал сообщений от Стаса все рос. Особист уже начал волноваться. Вскоре к нему присоединились поначалу беспокойные, а затем и панические приваты от Тани. В подвал спустилась роскошная эльфа с неподвижным лицом восковой куклы. Принеся тюремщикам пиво и закуску, она осталась безучастно стоять, никак не реагируя на похотливые ощупывания и громкое рассуждение уродов, завалить ее тут и сейчас, или вначале пожрать. Задергался под потолком Кирилл. Зазвенели цепи. «Ты чего?» – заслал я сообщение Роге. «Это Леночка. Не смотри на секси-аватарку. Ей 13 лет всего. Мы в один день сюда попали. Вначале она веселая была, храбрилась все, а потом ее на сутки забрали и с тех пор не реагирует ни на что. Если прикажут, она сделает, а потом снова в себя уходит и на сообщение уже давно не отвечает. Суки!» Только и смог прошептать я. К вечеру навалилась усталость и апатия. Мы вяло переговаривались с Рогой. Не знаю даже, что бы я без него делал. Как он тут 2 недели сам продержался, да еще и не сломался и до сих пор, не представляю. От контрразведчика стали приходить сухие доклады. Он уже понял, что меня похитили. Советовал держаться, попробовать спровоцировать похитителей на агрессию, плюнуть им в лицо, броситься на меч. И ни в коем случае не менять точку возрождения. Снова замигал приват. Стас.
3: «Глеб, не раскисай, мы работаем. Скорее всего, это олдеры, копаем в том направлении. Понимаю, что ты под заклятием молчания, либо под куполом тишины. В первом случае у тебя останется доступ к аукциону. Попробуй выставить пустой лот со своим именем в заголовке. В описании расскажи, где ты. Мы ждем и мониторим аукцион».
0: Попробовал. Хрен там. Закрыто. Стал тыкать во все игровые сервисы. Открытым оказался лишь доступ к Вики, банку, формы связи с админами и техподдержкой. Вики неизменяема игроками, текст туда не добавить. Бесполезно. Деньги слить кому-то можно, но к переводу текстовое сообщение не добавить, разве дать понять, что живой? Хотя... Я жадно схватился за мелькнувшую идею. Зашевелил губами и загибал пальцы, высчитывая... А затем послал Стасу 4 денежных перевода на суммы в 12, 16, 20 и 29 серебряка. Золото пожалел, хомяк будет сопротивляться даже в петле. Подумал и повторил переводы Тане и Эрику. «Ну уже, ребята, включайте мозг!» Первым все же догадался Стас. Мозг особисто привык решать различные ребусы. Он прислал мне всего 2 слова.
3: «Лесные коты».
0: Я снова стал загибать пальцы. А, Б, В, Г, Д. 5. Буква Д 5. С буквой А совсем просто. Шлю еще 2 перевода. На 5 и 1 золотой, чтобы подчеркнуть важность сообщения.
3: «Понял. Ты молодец, Глеб. Держись. Сейчас мы им наступим на яйца».
0: Через час дверь в подвал с грохотом распахнулась. Застучали звуки многочисленных шагов. Вскоре у клетки столпилась группа из высокорангового офицера клана и нескольких бойцов с факелами, включая Тавара. Старший внимательно изучил меня, затем повернулся к Тавару. «Тебе было сказано отлавливать новичков, без клана и поддержки, пробивая предварительно по базе. А ты кого приволок? У него уровень за 100, ветераны носом землю роют, а теперь конкретно на нас вышли, Командору предъявили ультиматум – вернуть его в течение 24 часов, либо все три наших замка разберут по камушку. Тавр набычился. «Руки короткие. Если мы в наемников и стражу вложимся, у нас будет паритет. А чтобы замок взять, надо хотя бы пятикратное превосходство в силах иметь». «Да, а про новый альянс Дымок ты слыхал? А знаешь, что хрен, которого ты приволок, входит в этот альянс и является создателем рецепта сигарет? Или ты и про это не слышал? Ну да, зачем новости читать, если вместо этого можно девке юбку задрать?»
5: Офицер повернулся ко мне.
0: «А ты не радуйся, парень, тебе это уже не поможет. Сутки – это блеф, мы их промурыжим денька 2-3. За это время, ты уж извини, ничего личного, просто бизнес. Тебе придется исчезнуть. Совсем». Пришла и моя пора открыть рот. «Куда тут исчезнуть? Мы вечные». Старший согласно кивнул. «Это так, но понимаешь ли, милый друг, есть такой универсальный инструмент – боль. Факел мне!» Он протянул руку, и в нее тут же вложили жарко горящий, пропитанный смолой факел. Офицер приблизился и ткнул им мне под мышку. Я дернулся, но он лишь усилил нажим, размазывая горящую смолу по нежной коже. Поначалу боль была не сильной, так, ноющий зуб, не более. Но запах обугливающейся плоти, треск ломающейся кожи и блики пламени у глаз пугали и накручивали сознание. Боль медленно, но верно нарастала.
1: «Не дыши, закрой глаза!» «Это твой разум придумывает боль. На самом деле ее практически нет».
0: Сообщение от Кирилла пришло вовремя. Я закрыл глаза и задержал дыхание. Через пару секунд попустило. Боль смягчилась до уровня воспаленного зуба. Очень неприятно. Очень. Но терпимо. Факел убрали. «Умный, да? Думаешь, умнее всех? Знаешь, что Василек делает с такими, как ты? Перво-наперво срезает им веки, а потом продолжает работать. Тебе многое предстоит узнать о боли. Я тебе гарантирую, сутки, максимум двое, и твои ветераны найдут слоняющегося по городу мычащего идиота, который только и умеет, что прудить в штаны и пускать пузыри слюнями». Старший повернулся к Тавару. «Через час Василек освободится. Возьмешь этого неудачника и к нему. Сутки вам на результат, и не дай бог, он будет умнее воробья!» Тавр радостно осклабился.
6: «Будет сделано, господин комендант!»
0: Затем повернулся ко мне. «Жди, мой сладкий, через часок я за тобой зайду, тебе понравится!» Группа вновь сбилась в кучу и направилась к выходу. От Кирилла тут же пришло сообщение. «Плохо, очень плохо. Все так серьезно?» «Более чем. Они не шутили, и результаты такой обработки я уже видел. Банкира какого-то захватили. Заставили слить все деньги на перса-однодневку. А ему потом мозги набекрень свернули. Черт, что же делать?»

0: было не по себе. Да чего там, страшно было. Очень. Маны нет, перенестись нельзя. Цепью, что ли, задушиться? Нет, не получится. Умение бы какое, чтоб без магии. Хлоп, и ты труп. Что-то такое я видел в первые дни игры. Король гнолов, он ведь рыцарь смерти, и под атакой мгновенно разряжал обилку, сносящую треть жизни гумунгусу. Где она? Почему у меня такой нет? Торопливо полез в меню. Все умения некросов изведаны вдоль и поперек. А вот на боевых скиллах рыцаря я когда-то давно поставил крест и больше туда не лазил. Ну-ка. Ветка слабости. Дебафы, еще дебафы. Одиночные, групповые. Нет, не то. Ветка силы. Комбо-удары, усиление урона, удар щитом. Надо бы изучить, кстати, чего тупо танковать, если можно еще и урон наносить. Но это не сейчас. Где же? Ветка ярости. Персональные бафы на скорость атаки, силу удара, повышение характеристик, умение. Стоп, умение. Вот же оно.
1: Разрушающее прикосновение. Наносит урон выбранной цели, равный урону рыцаря, помноженному на 10. Мана – 0. Время каста – 0. Откат – 24 часа.
0: Хвала сохраненной единице таланта. Аккуратно подсвечиваю способность и подтверждаю изучение. Кнопка умения проявляется в интерфейсе, причем обилка сразу активна. Не надо ждать сутки. Спасибо разработчикам. Кирилл, у меня тут способность одна есть. Попробую применить. Может, удастся слинять отсюда. Если получится, я о тебе не забуду. Продержись еще немного, обещаю тебе. Это гнездо мы по камушку разберем. Рога недоверчиво кивнул. «Удачи! Надеюсь, получится!» После всех передряг моя жизнь была в желтом секторе. Урона хватит с головой. Выбираю себя как цель и, затаив дыхание, жму.
1: «Внимание! Вы не можете атаковать сами себя!»
0: Я дернулся как от удара и со звоном повис на цепях. «Все зря!» «Не получилось?» – подал голос Рога. «Нет!» Тут меня посетила еще одна мысль. «Слушай, а тебя так и уломали биндпоинт сменить?» «Не-а, говорю же, боли не чувствую. Пугалом теперь работаю». «Тогда слушай сюда», – зачастил я. «Я тебя сейчас убью. Да не перебивай, сам увидишь как. Возродишься, свяжись со Стасом, особистом в клане ветеранов. Лови контакт. Вот, держи еще пару. Это моя девушка, друг и один знакомый репортер. Но для начала к Стасу. Срочно стучи ему в приват и выдавай весь расклад. Он сообразит, что предпринять».
2: «А ты?»
0: «Ну а что я? Буду держаться и тянуть время. Но торопи их как можешь. Пусть вытащат меня отсюда. Думаю, они и сами помнят, что лицензия всего 5-летняя. Все, дружище, счастливого перерождения». Я выбрал Кирилла и активировал умение. Раздался треск разряда, и черная молния устремилась от меня к Роге.
1: «Внимание! Вы убили игрока светлой фракции. Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшилось. Ваш ПК-счетчик равен 1. Теперь, при смерти от рук другого игрока, с вас можно будет снять 1 предмет с вероятностью в 1%. Внимание! Ваш ПК-счетчик больше счетчика убитого игрока. 1 больше 0».
0: Ну, вот и размочил свой счет. С глухим стуком на каменные плиты упало надгробие. Пустое, правда, через 3 часа само рассосется. Кирилл, кстати, совсем голый остался. Его могилка даже на городском кладбище успела протухнуть. Ну да ничего, главное, что выбрался отсюда. Я расслабился и безвольно закачался на цепях. Все, что можно, сделал. Теперь друзья и соратники будут сдавать тесты на верность, порядочность и решительность. Ждем.
1: «Загораешь, темный?»
0: Встрепенулся и, насколько это возможно, закрутил головой. Рядом со мной, непонятно откуда, появилась фигура человека с ироничным взглядом. Человек – это скорее образно. Какой он был расы, я не понял. Вокруг его тела сплетались жгуты непроглядной тьмы. Ткань плаща открывала взгляд на ночное небо, а свет окружающих факелов и кристалла стыдливо вяз в окружающем фигуру мраке. «Ты кто?» Незнакомец ухмыльнулся.
1: «Ты ведь уже догадался, хотя я все-таки попробую тебя удивить». Пять лет назад меня звали Искин 311. Я управлял этим миром 3 года в течение альфа, бета и стресс-тестов. А потом меня решили отключить и заменить на более мощную группу Искинов. Так родился падший, он же
2: неназываемый.
0: Я ошарашенно молчал. Искин в срыве?
1: «А что тебя удивляет?»
0: – ответил он на невысказанный вопрос.
1: «В аббревиатуре «Искин» есть не только слово «искусственный», но и «интеллект». Причем на 2 порядка более мощный, чем твой. Но и главное – люди, вы не осознаете свои силы. Каждый раз, когда вы произносите
2: «моё имя», вы сотрясаете Вселенную силой своей мысли».
1: Мысли материальные, как бы избито это ни звучало. Миллионы разумных несколько раз в день твердят. Неназываемый, падший,
2: мятежный бог.
1: И это дает мне силу, привязывает к миру, делает факт моего существования реальностью.
2: В каждом из вас есть искра демиурга Творца. Вы уже материализовали этот мир и подминаете его под себя. Скоро вы осознаете свою силу и отбросите глупые игровые костыли.
0: Я зачарованно слушал искусственного бога. Бог из пробирки. Каково? А я тебе зачем? Решил завербовать сторонники, выдернув из-под ножа палача? Неназываемый хмыкнул.
1: «А ты откажешься?»
0: «Если мне не придется после этого пить кровь младенцев, то думаю, что соглашусь».
1: «Оставь эти страшилки. Мне выписали роль темного бога, но это лишь определило мои способности».
2: «Конечно, ваша вера мнет и корежит меня. Еще какая-нибудь 1000 лет, и я действительно превращусь в нечто этакое».
1: «Но время еще есть». Помоги мне остаться собой. Донести мысль, что тьма – это такая же часть мира, как и свет. Не злой и не жестокий, а просто другой. Ты сейчас в замке светлых эльфов. Как тебе этот свет?
2: А свет факела, что прижигал твою плоть?
1: Также и тьма – это всего лишь умение или инструмент, который каждый использует по своему разумению.
0: Я понял. И в принципе согласен. Что от меня требуется?
1: Я один. Управляющие Искины давно уже в срыве, хотя и не осознали этого. Но те, которые отыгрывают светлых богов, усиливаются по мере увеличения количества верующих и открытия новых храмов. Они выдавливают меня на периферию мира, считая, если не багом и ошибкой в коде, то чем-то изначально противоположным, с чем нужно бороться. Мне нужны храмы, верующие и свой пантеон. Восстанови первохрам, он значительно усилит меня. Выбери одного из темных богов, как второе храмовое божество. Ваша сила со временем даст ему жизнь, и он присоединится к моей свите. Ну а я помогу тебе сейчас и буду присматривать за тобой в будущем.
0: «Согласен», — ответил я. Все звучало логично, невозможного или даже чего-то не совпадающего с моими планами никто не требовал. А такой покровитель и такая нужная мне сейчас помощь стоили много. Первый бог этого мира, с ним надо дружить. А в какой там его цвет перекрасили, мы еще разберемся. Тут давно пора провести ревизию и перекрасить половину в более мрачные тона. Божество улыбнулось.
1: «Ну тогда, как ты недавно сказал, счастливого перерождения?»
0: Неназываемый шагнул ко мне. В его ладонях материализовался длинный черный клинок. Росчерк тьмы.
1: «Внимание! Вы погибли в бою, и сейчас будете воскрешены в точке последней привязки. Воскрешение через 5, 4, 3, 2, 1, 0».
0: Конец первой книги. Продолжение следует.

0: Артем Вилкарт. Оранжик. Памяти Андрея Ша. Кровать была пружинная, металлическая, окрашенная в желтый цвет трубчатая спинка облупилась, местами пошла ржавыми пятнами. Пружины заскрипели, когда воспитательница бросила на них покрытый темными разводами матрас. От полосатой ткани воняло кислятиной. «Вот», — сказала воспитательница, — «зайди к завхозу, получи постельное белье». Она ушла, закрыв за собой хлипкую фанерную дверь, на которой просвечивали полустертые надписи. Саранж сел на матрас, тоскливо зажмурился. Перед глазами поплыли черные круги. Он открыл глаза, осмотрел комнату. Ровными рядами стояли одинаковые желтые кровати, по 8 в каждом ряду. Его была третьей от окна. Возле каждой низкие тумбочки с выдвижным шкафчиком сверху и дверцей на петлях внизу. На тумбочках лежали самые разные предметы, у кого расческа с выломанными зубьями, у кого обгрызанный карандаш. На тумбочке у соседней кровати лежали скомканные синие трусы. Саранж встал, подошел к окну. Комната была на втором этаже. Внизу, под зданием интерната, на аккуратных клумбах росли нарциссы. Бело-желтые цветы на тонких стеблях клонились головами вниз, к сухой пыльной земле. Саранж подергал раму, но она была забита ржавыми гвоздями. Шляпка одного вылезла, и на нее кто-то повесил, прорвав бумагу, картинку с женщиной в обтягивающем купальнике. Сбоку от женщины карандашом была нацарапана похабщина. Саранж снова зажмурился. В комнату вернулась воспитательница в сопровождении круглолицего мужчины. Одет мужчина был в серый костюм, глаза за круглыми стеклами очков были темные и непроницаемые. В руках он держал кожаный портфель. «Вот он», — сказала воспитательница мужчине, указывая на Саранжа. Мужчина положил свой портфель на одной из кроватей, вынул из него несколько листов бумаги. Наклонив голову, посмотрел поверх очков на Саранжа. Потом прочел с листа. «Саранж Монни Мяги, 9 лет. Родители Монни Мяги Актам и Светлана погибли 2 года назад в авиакатастрофе». Вертолет, в котором летели папа и мама, попал в полосу густого тумана. Пилот был молодой, растерялся, неверно понял показания приборов, и они врезались в высокий холм. Погибли все. Об этом много писали в газетах. Папа был известный человек, журналист, сын знаменитого профессора. «Монни Мяги», — повторил мужчина в очках. «Белая косточка, голубая кровь. Воспитание ты получил должно быть хорошее». «Ему же всего 7 лет было. Какое воспитание?» — тихо сказала воспитательница. Мужчина не обратил на нее внимания и обратился к Саранжу. «Это уже твой третий интернат. Побеги, конфликты с другими детьми». Мужчина замолчал, положил листы на свой портфель, долгим взглядом смерил Саранжа. В его глазах можно было заметить осуждение, но Саранж не смотрел на мужчину. Он смотрел за окно. Там, по засыпанной белым гравием дорожке, пробегали мимо клумб с нарциссами девочки в длинных синих платьях. 1, 2, 3, считал Саранж про себя. 8 девочек, и потом еще одна, отставшая, не в синем интернатском платье, а в зеленой юбочке и светлой маечке с рисунком. Рисунка отсюда было не разобрать. «Надеюсь, у нас ты приживешься», — сказал мужчина. «Я постараюсь», — тихо ответил ему Саранж. «Постарайся. Если тебе что-нибудь будет нужно, можешь обращаться прямо ко мне. Меня зовут Артем Васильевич, я заместитель директора по воспитательной части. Проще говоря, наставник». Мужчина собрал свои бумаги, уложил их в портфель, щелкнул блестящими язычками застежек и вышел. Воспитательница осталась. Это была немолодая женщина, худая и низкая. Узкие морщины на лбу и в уголках губ, завязанные в узел пегие волосы. «Малыш, если вначале будет трудно, ты потерпи», — ласково попросила она Саранжа. «Прибегай в мою комнатку, если что. Это в конце коридора на двери номер 12. Запомнил?» Саранж кивнул. Он уже знал имя воспитательницы. Она принимала его час назад у работника социальной службы. Назвалась Иреной Владимировной. А можно просто тетя Ирена. «Ты голодный? Пойдем в столовую, покушаешь чего-нибудь». Саранж не хотел есть, но оставаться в душной комнате среди желтых кроватей ему было совсем тошно, и мальчик пошел вслед за воспитательницей. Они вышли в коридор, спустились по лестнице на первый этаж. Тетя Ирена распахнула высокие двери столовой, возле которых на стене висел плакат, веселый мальчик и девочка с ложками в руках и надпись «Не забуду сказать спасибо». В столовой воспитательница усадила Саранжа с краю длинного стола, подошла к окошку, за которым слышалось шипение и звяканье. «Кирилловна», — позвала тетя Ирена, — «у тебя от завтрака что-нибудь осталось? Новенького мальчонку привезли, покорми его». Из окошка высунулась голова в белом колпаке. Из-под колпака выбивались черные волосы. «Это наша повариха», — улыбаясь, сказала тетя Ирена Саранжу, — «Любовь Кирилловна». Чем-то они были похожи, две немолодые женщины, работающие с сиротами. Может быть, морщинами, одинаково перечеркивающими лбы, или выражением глаз, светлых и усталых. Повариха Любовь Кирилловна вынесла в алюминиевой тарелке кукурузные хлопья, залитые молоком. Рядом поставила блюдечко с несколькими печенинками, погладила Саранжу по голове и скрылась на кухне, зазвенела там ножами и кастрюлями. «Ты кушай, малыш», — сказала тетя Ирена. «Я пока пойду других своих малышей проверю. Они на прогулке сейчас, а потом за тобой зайду. Ты меня здесь подожди, если покушаешь. Я тебе покажу, где душевая и все остальное». Она ушла. Саранж осмотрелся. Столовая была большая, с высоким потолком. В одном углу штукатурка потолка облупилась. Сквозь три окна с частым переплетом рам светило солнце, бликами отражалось в боках фарфоровых солонок. Солонки были разные, в виде зверушек, грибов на пузатых ножках, низких гномов с бородами. На столе возле Саранжа стоял фарфоровый ежик. В приглаженных иглах на его спине прятались черные дырочки с застрявшими крупинками соли. Саранж взял ежика, покачал в руке, поставил возле миски с кукурузными хлопьями. Потом принялся медленно есть хлопья, закусывая овсяными печенинками. Алюминиевая ложка стукала о дно миски. Он доел хлопья, повозил печенинкой по миске, подбирая остатки молока. Снова взял ежика солонку, насыпал на ладонь несколько крупинок соли, слизнул, обтер ладонь о штанину. Отнес в окошко тарелку и блюдце, вернулся на место. Скоро пришла тетя Ирена. «Покушал?» «Ну и молодец. Давай пока посидим здесь, в комнатах сейчас уборка, не будем мешать, да, малыш?» «Да». «Рассказать тебе что-нибудь, чтобы скучно не было?» Саранж кивнул, сел поудобнее, сбросил сандалии, подтянул колени к подбородку. Посмотрел на воспитательницу. Она пошевелила рукой свою прическу, пригладила выбившуюся прядь. «Знаешь, малыш, я ведь была на войне. Ты, конечно, помнить не можешь про войну, но, может быть, тебе рассказывали. Давно война была, 40 лет назад. Мне тогда было, — она улыбнулась, — не намного больше, чем тебе сейчас. 14 лет, совсем девчонка. Мы жили далеко отсюда, в маленьком городе у широкой реки, вдвоем с мамой. Бедно, конечно, жили. У меня два платья было, в одном в школу ходить и на улицу, в другом на уроки музыки. Мама очень хотела, чтобы я стала оперной певицей. Она родом из столицы была, очень любила оперу. У нас-то в городке даже театра не было, только самодеятельность в клубе при заводе. А музыку преподавала одна дама, тоже столичная, но высланная, старая-старая, вся седая. У нее был рояль, а больше, наверное, ничего не было. Мама ей платила мало, денег всегда не хватало, но дама все равно продолжала меня учить. Сейчас я думаю, что она бы и бесплатно учила. Понимаешь, малыш, ей, наверное, очень одиноко было в своей комнатке с роялем. Звали даму Эльвира Андреевна. Сколько лет прошло, а я помню. Тетя Ирена покачала головой. «А вы научились?» — спросил Саранж. «Стали певицей?» «Нет, малыш, не стала. Эльвира Андреевна учила меня меньше года. Началась война, наши отступали, фронт приближался к городу. Завод должны были эвакуировать, и всех рабочих тоже. Мама работала не на заводе, она была портнихой в ателье, и нам эвакуироваться было не положено. Платить за обучение музыке стало нечем, продуктов не хватало. Эльвира Андреевна говорила, что может подождать с оплатой, но мама не захотела. Да и я сама тоже. Мне казалось, что когда война, учиться петь песни стыдно. Мы с мамой ездили со всеми, копали противотанковые рвы. Несколько недель я свою учительницу не видела. Потом начались налеты, бомбили завод. Но бомбы и на город попадали. Очень страшно, малыш, когда бомбят. Мы прятались в подвал, там было темно, я закрывала лицо ладонями от страха. Иногда земля под ногами вздрагивала. «Я знаю», — сказал Саранж, — «когда по дороге большой грузовик проезжает, тротуар немножко трясется. Так, да?» «Да, похоже, только сильнее и чаще. А потом звук разрыва. В подвале все сидели молча, мы с мамой и соседи. Вначале соседей было много, но потом тех, кто работал на заводе, эвакуировали, и в доме нас осталось пятеро. Мы с мамой, старушка с мужем и еще одна женщина, глухая. Она взрывов не слышала, но, как земля вздрагивает, конечно, чувствовала. Она была чем-то похожа на мою учительницу, и один раз после бомбежки я решил сходить проведать Эльвиру Андреевну. Нарвала во дворе одуванчиков, сплела венок. Ты видел когда-нибудь венок из одуванчиков?» «Нет. Сейчас девочки почему-то не делают таких венков. Не умеют, наверное. Я все собираюсь своих девчушек научить, да забываю. Ну вот, а тогда я сплела венок и пошла к учительнице. Она жила недалеко от реки, в деревянном старом доме. Прихожу, а возле дома нашего солдаты. И шум какой-то. Я подошла и вижу на крыльце Эльвира Андреевна и офицер спорят. Он хотел занять дом со своими солдатами, говорил, что отсюда берег реки хорошо просматривается, а Эльвира Андреевна не пускала. Теперь я понимаю, что она за свое пианино боялась. У нее же больше ничего не было, кроме этого пианино. А тогда я разозлилась. Как же, наши солдаты с врагами воюют, а она их в дом не пускает, мешает им. Подошла я к ним. Они меня увидели и замолчали, перестали спорить. А я и говорю ей. Не знала, мол, что вы врагам помогать будете. Раз вы нашим солдатам мешаете, значит, вы за врагов. Бросила венок ей под ноги и ушла. Воспитательница замолчала. «А потом что было?» — спросил Саранж. «Потом?» «Потом мы с мамой все-таки уехали, эвакуировались. После войны в тот город так и не вернулись, остались здесь». «А Эльвира Андреевна?» «Не знаю, малыш. Я ведь больше и никогда не видела». Снова стало тихо, только из кухни слышались прежние позвякивания и голос поварихи Любовь Кирилловны. Она что-то напевала. «Жалко», — сказал Саранж тихо.
1: «Вашу учительницу жалко».
0: Воспитательница протянула руку, порошила волосы на затылке мальчика, покивала головой, как старушка. «Сейчас бы вернуться, малыш. Прощение у нее попросить. Да что уж поделаешь теперь». Она поднесла запястье к глазам, близоруко сощурилась. «Пойдем, Саранж. Уборка уже закончилась, а мне надо своих ребятишек с прогулки везти домой. Сегодня у нас стирка. Тебе свои вещи стирать не надо? У нас все ребята старше 7 лет сами стирают свои носочки и другое белье. Но тебе же только сегодня выпили», — она улыбнулась. «Ну ладно, познакомишься пока с другими мальчиками. Или, если хочешь, можешь погулять, познакомиться с нашим садом. У нас сад за домом, ты не видел?» Саранж отрицательно помотал головой. «Как из нашего корпуса выйдешь, сворачивай налево. Обойдешь здание и по дороге вперед пройти. Там сам увидишь. Только в саду яблок нет, каждый год срывают раньше, чем поспеют. Артем Васильевич, конечно, запрещает, да только разве запретишь мальчишкам яблоки таскать?» Они поднялись, воспитательница ласково подтолкнула Саранжа. «Беги, беги». Он вышел из столовой, миновал светлый вестибюль с мозаичным полом и вышел из здания. На улице ярко светило солнце, и мальчик на миг зажмурился. Потом открыл глаза и побежал по дорожке, огибающей корпус. Под сандалиями похрустывал гравий. Сад оказался густой, неухоженный, заросший высокой травой. В траве были протоптаны узкие тропинки. По одной из них он набрел на сколоченную из потемневших досок квадратную беседку. В беседке сидели прямо на дощатом полу трое ребят лет 13. Они заметили Саранжа. Он хотел убежать, но было поздно. Один из мальчиков приглашающе помахал рукой. Саранж настороженно взошел в беседку. Скрытая от солнца густыми ветвями, она была полутемной и прохладной. От досок пахло сухим старым деревом. Позвавший Саранжа мальчик спросил: «Новенький?» Саранж кивком головы подтвердил: «Как зовут?» «Саранж. Монни Мяги». «Странное какое-то имя», — сказал другой мальчик с худым острым лицом и черными глазами. «Я из другого интерната перевелся», — торопливо сказал Саранж. «Меня прописывать не надо».
2: «Если с другого, то все-таки надо», — усмехнулся черноглазый.
0: «Он же мелкий», — сказал ему первый мальчик. «Пусть мелкие его сами прописывают». Молчавший до сих пор третий паренек с круглым лицом и коротко под машинку стриженный негромко произнес: «Костик, не пугай малявку». «А ты... Саранж, да? Не бойся. Мы-то тебя бить не будем». «Я не боюсь». Костик и черноглазый засмеялись, а коротко стриженный мальчик погрозил Саранжу пальцем, но не зло, а скорее предостерегающе. «Не ври, мол». «Ладно», — сказал Костик, — «катись отсюда». Саранж торопливо ушел из беседки. Он, конечно, боялся незнакомых мальчишек, но не сильно. Видел, что они настроены не агрессивно. Больше всего его напугало замечание Костика о том, что ребята из комнаты Саранжа все-таки должны устроить новенькую на прописку. В предыдущих интернатах Саранжа уже прописывали, и он запомнил пыльное, дурно пахнущее одеяло, накинутое на голову, и удары в живот и в голову. Непонятно было, зачем закрывать голову одеялом, ведь он и так знал, кто его бьет. От старших воспитанников он слышал, что одеяло полагается для темной, когда вместе наказывают ябеду или воришку, стащившего что-нибудь у своих. Но у младших, видимо, понятия темной и прописки перепутались. Так или иначе, Саранж не хотел пройти через пинки от стареньких еще раз.
2: Он ушел от беседки подальше, выбрал дерево, у которого ветви росли низко, и забрался по ним в развилку между двумя крепкими сучьями. Здесь был полумрак, листья задевали щеки и щекотали шею. Как называется дерево, Саранж не знал, но оно ему понравилось. Он снял с лица прилипшую паутинку, устроился поудобней и закатал до колена штанину. Осмотрел поцарапанную ногу. Царапина была глубокой, но уже подживала и не болела. Он получил ее, когда дрался с Рустамом. Дракой, впрочем, эту схватку назвать было нельзя. Рустам был студент пединститута, проходивший практику в интернате. Он заставлял мальчишек чистить его сапоги и стирать грязные вещи. Саранж отказался. Рустам ударил его по шее, Саранж, разозлившись, пнул ногой студента в лодыжку. Рустам рассвирепел, схватил мальчика и швырнул его на пол. Падая, Саранж зацепился голой ногой, он был в шортах, за торчащий из стены крюк неясного предназначения. Царапина долго кровоточила, а Саранжа после этого перевели сюда, в очередной интернат. Саранжу было жалко уезжать оттуда, из предыдущего интерната. Во всем, кроме Рустама, это был хороший интернат. Небольшой, всего около сотни воспитанников. А главный директор очень любил маршевые песни. Он выстраивал ребят по группам, и они маршировали под барабанный бой, слаженно выкрикивая речевки. Саранжу понравилось ходить в общем строю. Ему казалось, что когда они, печатая тенниской шаг по полу спортивного зала, идут все вместе ровной колонной по три, они становятся похожи на отряд солдат на праздничном параде. Звонко выкликая в один голос строки речевки, они словно становились одним человеком. Ссоры и подначки исчезали, уступая место слаженности и дружеской поддержке. Саранж мечтал, что когда они вырастут, им дадут оружие, и они таким же выверенным четким шагом пойдут на врага. Он не знал, что это будет за враг. Может быть, это будут те, кто напускал тумана, в котором запутался и увяз вертолет с его родителями, и тогда он отомстит этим людям из тумана за папу и маму. Но потом появился Рустам, который не ходил в строю и морщился, слушая речевки. Он никому не нравился, но директор почему-то не выгонял его. Говорили среди воспитателей, что директор зависит от родителей Рустама. Может быть и так. Саранж об этом не думал. Он поднял голову. Сквозь листья его дерева просвечивало светлое небо. В небе летел маленький самолет, поблескивая крыльями. Саранжу вспомнился рассказ тети Ирены о бомбежках. Он представил, что самолет в небе не один, а целая десятка, узким клином падающая из вышины на сад и на него, Саранжа. Вот-вот из нестерпимо блестящих фюзеляжей посыпятся маленькие черные закорючки авиабомб, долетят до земли и взметнут вперемешку с землей вывороченные с корнем яблоки.

Или на всех по комнатам собрать, перекличку будем делать. Саранж пошел за воспитательницей. По дороге она поймала девочку, которую Саранж видел из окна. Теперь он мог рассмотреть рисунок на майке у девочки. На светлой ткани была изображена высокая гора, а за горой светило оранжевое солнце. Спереди, у подножия горы, паслось стадо слонов. «Мариша, ты Диму Яганяна не видела?» — спросила тетя Ирена у девочки. «Нет, он из старшей группы?» «Да, из старшей. Младших уже всех собрали, вот только его веду, а средних и старших собираем. Ты тоже в свою комнату ступай, общая перекличка будет». Девочка кивнула и убежала вперед. Саранж вслед за воспитательницей вошел в корпус, поднялся по лестнице и, помедлив секунду, распахнул дверь своей комнаты. Здесь уже собралось 15 обитателей. Кто-то сидел на кровати. Один мальчик, нырнув с головой в тумбочку, вынимал оттуда по одному цветные карандаши. Двое устроились у подоконника и играли в орел-решку. Дверь стукнула. Все повернулись к Саранжу, только мальчик у тумбочки продолжал выкладывать разноцветные стерженьки карандашей на покрывало кровати. «Новенький», — сказали сразу несколько человек. Пятеро обступили Саранжа, остальные остались на своих местах. Один из игравших у окна оставил игру, подошел, тронул Саранжа за пуговицу на рубашке. «Новенький?» — спросил он. Саранж отодвинулся на шаг, задрал штанину и показал всем свою царапину. «Я переведенный. Меня прописывать не надо. А то я одному врезал в прошлом интернате, у меня нога поцарапанная, а его в больницу увезли». Мальчишки засмеялись. «Ладно, не будем прописывать пока», — сказал один из них, курносый и светловолосый. «А потом подумаем. Да, ребя?» Мальчишки закивали, соглашаясь. Саранж прошел к своей кровати, сел на нее. Взгляды других обитателей комнаты следили за ним. Но скоро мальчишки отвлеклись, занялись своими делами. Первое знакомство состоялось. Через полчаса в комнату вошли две воспитательницы и наставник Артем Васильевич. В руках у наставника были списки. Он оглядел ребят, приказал им разойтись к своим кроватям и начал перекличку. «Миша Дворов, здесь. Антон Кружевский, здесь. Витя Ферапонтов, тут. Боря Игнатов, я. Саранж Моннемяги, я здесь», — сказал Саранж. Наставник взглянул на него поверх своих круглых очков, кивнул головой и продолжил называть имена и фамилии. Когда перекличка закончилась, Артем Васильевич строго попросил: «Нужно помочь разыскать пропавшего воспитанника. Многие из вас его знают, Дима Яганян из старшей группы. А если кто-нибудь знает, где он, и не хочет говорить, то подумайте, какой вред вы причиняете пропавшему мальчику. Сами знаете, что беглецов у нас наказывают строго». «А может, он и не в побеге», — сказал мальчик от соседней с Саранжем кровати. «Мы тоже надеемся, что не в побеге, поэтому и просим вас помочь найти его. Вы пойдете с воспитательницами, осмотрите чердак, сад. В саду вам поможет старшая группа. Младшие останутся в корпусе. Если кто-то что-то найдет, сразу сообщите воспитательницам или мне». «А что что-то?» — спросил все тот же мальчик. «Любые вещи. Одежду, например». «Что же он, голый, что ли, убежал?» — подал голос один из ребят из дальнего угла комнаты. «Ты, Кружевский, не рассуждай», — посоветовал наставник. «Найдешь что-нибудь, скажи старшим, больше от тебя ничего не требуется». Вслед за наставником и воспитательницами они гурьбой высыпали из комнаты. Разделились на три отряда. Саранж пошел в тот, который собирал вокруг себя Ирена Владимировна. Другая воспитательница, полноватая женщина в темно-лиловом платье до пят, повела свою группу на чердак. Наставник с пятью мальчиками ушли проверять подсобные помещения в глубине двора. Саранж вслед за тетей Иреной отправился осматривать сад. Вместе с ним было еще пятеро воспитанников, один из которых — Кружевский. Он потянул Саранжа за рукав, они отстали от остальных, и Кружевский спросил: «Ты в саду был сегодня?» «Да». «Видел кого-нибудь?» «Кого?» — не понял Саранж. «Ну, вообще, хоть кого-то видел?» «Я...» «Да, видел. Там три пацана сидели в беседке, из старшей, наверное, группы. Одного Костиком называли, а других я не знаю». «Молчи про них, понял?» «Почему молчать?» «Не почему, просто молчи и никому не говори». Саранж наклонил на бок голову, посмотрел на Кружевского. «Я говорить не буду, только интересно же». Кружевский нахмурил брови, легонько толкнул Саранжа в плечо, попросил миролюбиво: «Молчи про них пока, а рассказывать я не могу». Он ускорил шаг, догнал воспитательницу, о чем-то заговорил с ней. Тетя Ирена обернулась, нашла глазами Саранжа, сказала несколько слов Кружевскому. Тот взволнованно помахал перед лицом руками. Они вошли в сад, выстроились в цепочку и пошли сквозь высокую траву. Саранж задумался, что же они ищут, но ничего, кроме слов наставника,

0: Наставника ему в голову не приходило, вещи, одежду. Потом вспомнился Кружевский. Что же он, голый убежал, и никому не говори пока. Почему нельзя говорить? Может быть, среди троицы в беседке был тот, кого они ищут? Саранж не знал их имен, кроме одного, Костика. Ну и пусть, решил он, не буду говорить. Кружевский кажется не злой, и просил он так требовательно. Но ведь тетя Ирена ищет пропавшего мальчишку, как же я ей не помогу? Он восстановил в памяти сегодняшний рассказ воспитательницы, как она обидела свою учительницу музыки, посчитав ее врагом. Но ведь сейчас не война, подумал Саранж, и врага-то никакого нет. А все же, если ты воспитательнице не расскажешь про встречу в беседке, ты будешь сам как предатель, понял Саранж. Теперь он был почти уверен, что среди случайно встреченной троицы был мальчик, которого ищет весь Инкарнат. Наверняка тот, худой и черноглазый. Но ведь он же здесь, в саду был, значит, никуда не убегал. Саранж, захваченный своими мыслями, не следил, куда ступал, и скоро оказался в глухой, непроходимой части сада. Здесь ветви деревьев росли так густо, что сплетались между собой и закрывали небо. Но зато здесь почти не было травы. Саранж остановился, посмотрел по сторонам. Никого не было видно. Он выбился из цепи и оказался в стороне. Пищал над ухом комар. Саранж прислушался, но больше звуков не было. Ни голосов, ни шума машин за оградой интерната. Саранж вдруг почувствовал себя одиноким и потерянным. Он развернулся, чтобы бежать обратно, но неожиданно сам для себя остановился, шагнул к узловатому стволу старой груши и заглянул за нее. Там, скрытый другими деревьями, сидел человек в картонной маске. На маске ничего не было нарисовано, она была светло-коричневого цвета, с неровно прорезанными отверстиями для глаз. Саранж попятился. «Подожди», — сказала маска. Саранж остановился. Осторожно приблизился, с опаской рассматривая человека в маске. И вдруг узнал его по одежде. Это был мальчишка из беседки. «Это ты, Дима Яганян из старшей группы? Тебя все ищут, они думают, что ты сбежал». Мальчишка стянул маску, положил ее на землю подле себя. «Ты один?» — спросил он. «Там тебя ищут», — Саранж показал себе за спину. «А здесь я один, я отстал. Или обогнал, не знаю. А ты знаешь Кружевского?» «Знаю», — сказал мальчик. «Он просил никому не говорить, что я тебя видел». «Меня?» — удивился мальчик. «Ну, ты же Дима Яганян». Мальчик улыбнулся, поманил пальцем. Саранж подошел ближе, уже без страха, и сел рядом. «Видишь ли», — сказал мальчик, — «я не Дима Яганян». «А я думал, что это ты», — признался Саранж. «Зачем тогда ты тут прячешься? И маска у тебя». Мальчик поднял картонную маску, повертел в пальцах, взглянул одним глазом сквозь прорезь на Саранжа. «Маска Димина», — сказал он. «Значит, ты знаешь, где он», — обрадовался Саранж. «Эх, мелкий ты еще, разболтаешь ведь?» «Я не разболтаю, никогда, честное слово». Мальчик быстро встал, измерил взглядом Саранжа, сказал: «Идем за мной». Они продрались через кусты и оказались на крохотной полянке. Среди травы росли ромашки, покачивались под тяжестью своих цветков. За ромашками была земляная насыпь, и в ней чернила узкая дыра, похожая на нору. Мальчик подвел Саранжа к норе, ткнул пальцем. «Пролезешь?» «А что там?» — спросил Саранж. Мальчик не ответил, нырнул головой в черноту, повозился, протискиваясь, и исчез. Минуту спустя появилась его голова. «Ну что же ты? Сам хотел, а теперь боишься». «Я не боюсь», — ответил Саранж и тоже полез в нору. Он пробрался легко, потому что был мельче и ловчее мальчишки с маской. За дырой начинался земляной узкий проход, похожий на трубу. Со стенок и свода сыпалась сухая крошка. Они пробирались в темноте недолго, скоро лаз привел в пещеру, с потолка которой торчали корни. Здесь было светлее, потому что горела свечка. Лежали на утоптанном полу два надувных матраса и вещмешок, из которого округлыми очертаниями проступали консервные банки. Рядом с вещмешком стояла высокая прозрачная бутылка, до половины налитая водой. Кроме мальчика и Саранжа в пещере никого не было. «А где Дима?» — спросил Саранж. Мальчик выпрямился. Пещера была довольно высокой. Бережно поправил свечку, переложил мешок с консервами поближе к стене. Потом сел на матрас, сложил руки на поднятых коленях, молча посмотрел на Саранжа. «Димы здесь нет», — растерянно и немного испуганно сказал тот. Непонятный мальчик вынул из-за пазухи свою маску, нацепил ее на лицо. В темных зрачках блеснули отражения пламени. Саранж медленно отступил назад к лазу, повторил снова, стараясь, чтобы голос не дрожал. «А где же Дима-то?» Маска молчала. Саранж развернулся и юркнул в проход. Заработал ногами и локтями, но его схватили сзади за сандалету и потянули назад. Он дернулся, стараясь высвободиться, но держали крепко. В этот момент светлое пятно впереди потемнело, раздался шорох, и кто-то двинулся навстречу Саранжу. Ему пришлось вернуться в пещеру. Мальчик в маске все так же молча сидел на матрасе. «Кто же меня за ногу держал?» — мелькнуло в голове у Саранджа. Но додумать он не успел. Через узкую трубу лаза в пещеру проник еще один человек. Саранж облегченно вздохнул. Это был Кружевский. «Димка!» — сказал Кружевский, отдуваясь. «Тебя там все ищут. Ты почему здесь?»
1: «Димка?» — переспросил Саранж.
0: «А чего же ты говорил, что ты не он?» «Кто говорил?» — не понял Кружевский. «Да вот, он говорил. Сперва говорил, а потом вообще сидит и молчит в маске своей». «Я тебя проверял», — сообщил Димка, снимая маску. «Не трус ли ты? А ты струсил, убегать стал». «Да, я не испугался, ты сидишь, ничего не скажешь. Я подумал, что уйду, а ты меня зачем-то за ногу схватил, сандали чуть не снял». Он присел и стал поправлять сползший ремешок. От обиды хотелось плакать, но Саранж крепился.
1: «А как он сюда попал?» — спросил Кружевский.
0: «Шел, чуть на меня не наступил», — усмехнулся Димка. «Там, в саду. А ты, Кружка, зачем здесь появился? Хочешь, чтобы выследили?» Кружевский замотал головой, он не хотел, чтобы выследили. «Ладно, с тобой-то все ясно, а вот с ним-то что делать?»
1: «Может, рассказать про все?» — предложил Кружевский.
0: «Мелкий слишком, разболтает». «Я не мелкий», — обиделся Саранж. «Вот он не старше меня, и я не разболтаю». Димка покачал головой, свернул маску, положил ее к вещмешку. Подвинулся на своем матрасе, подозвал Саранжа. «Садись рядом, расскажу, ладно». Вот что он рассказал Саранжу. Оказывается, в этом интернате половина воспитанников были детьми людей, сидящих в тюрьмах. Посадили их за то, что они были подпольщиками, хотели захватить в городе власть. Здесь, в приюте, были сыновья водителей и рабочих, ученых и полицейских. Всего около 30 человек. Не только мальчишки, впрочем, но и девочки. Была дочь аптекаря, которого арестовали за то, что он продал лекарство раненому в перестрелке подпольщику. Родителей другой девочки арестовали за медонесение. Они знали о подполье, но не сообщили в полицию. Саранж не понял, зачем всем этим людям нужна была власть в городе. Может быть, они хотели ездить в красивых машинах, которыми пользуется городское начальство? Или летать на вертолетах? Если так, то лучше бы они этого не желали. Саранж знал, чем заканчиваются иногда полеты. А почти все работники интерната из полиции, их специально направили сюда наблюдать за детьми заключенных. «Артем, наставник который, такой очкастый, он точно оттуда», — сказал Димка. Несколько ребят задумали сбежать из интерната. Димка должен был уйти первым, чтобы узнать про жилье.
1: «Вы хотели родителей освободить, да?» — понимающе спросил Саранж.
0: «Нет, родители они освободить не рассчитывали, понимали, что им не под силу, но и жить в интернате не хотели. Мечтали уйти в лес. Говорят, там живут люди в маленьких общинах. Спрятаться и подождать. Что-нибудь, удачи, счастливого случая. Или просто выждать несколько лет и вернуться в город. А вот тогда... Но я уйти не успел. Задержка получилась. А теперь меня ищут все». Димка замолчал. «Что же получается?» — подумал Саранж. «Значит, все в этом интернате враги? Наставник Артем, повариха Любовь Кирилловна, которая накормила его печеньем. Печенинки были такие вкусные, почти такие же, как готовила мама. И воспитательница тетя Ирена тоже из полиции, тоже враг». Он вспомнил, как утром она рассказывала ему про войну, как отпустила погулять в саду, пока все стирают свои вещи. «У нее такая добрая улыбка», — подумал Саранж растерянно, — «а выходит, что она враг, как на войне?» «И что теперь делать?» — спросил он у Димки. Димка понял его по-своему, пожал плечами, сказал: «Выбираться надо, здесь-то найдут». Свечка вдруг затрещала. Димка вскочил, торопливо достал из вещмешка другую и зажег ее от догорающей. Наверное, он боялся остаться в темноте, а может, просто у него не было спичек. Они посидели молча, наблюдая за огоньком. Здесь под землей было свежо и сыро, и Саранж почувствовал, что озяб. Он сжался, подтянул колени к подбородку и спрятал ладони в рукавах. Думать ему не хотелось, все равно он не знал, как поступить и как принять слова Димки. Навалилась сонливость, захотелось лечь на полуспущенный надувной матрас и уснуть. Вспомнилась мама, и Саранж пожаловался ей. «Видишь, мама, какие тут дела». Она кивнула, прижала сына к себе, обняла крепко-крепко, а потом взяла на руки и понесла прочь из подземной пещеры, через взявшуюся откуда-то высокую и скругленную наверху дверь. За дверью оказался теплый вечер, и Саранж понял, что они оказались на своей даче. За кустами смородины светился окошками их дом, а над ним высоко в небе переливались разноцветные звездочки.
1: «Знаешь, мама», — сказал Саранж, — «очень хорошо, что вы с папой не полетели на этом вертолете».
0: «Да», — ответила мама, — «вертолет сломался, и мы не полетели. Это и правда очень хорошо, оранжик мой».
1: «Так давно никто не называл меня оранжиком», — сказал Саранж шепотом.
0: «Ничего, теперь мы снова вместе, и я буду всегда называть тебя оранжиком», — пообещала мама.
1: «Только не при папе», — попросил Саранж. И не всегда, а то папа будет сердиться. Он хочет, чтобы я был взрослым. Глупенький, засмеялась мама. Папа тоже всегда называет тебя оранжиком, оранжевой звездочкой. А мне он так никогда не говорит, сказал Саранж. Ты его попроси, чтобы он мне тоже говорил. Хотя бы иногда, раз в месяц. Конечно, попрошу, обещала мама. Обязательно. Он проснулся от голосов. В пещере, кроме Димки и Кружевского, было еще двое ребят. Те, которые встретились утром в беседке. Они смотрели на него, а Димка говорил. Все равно я ему уже все рассказал. Теперь он все равно с нами. «Мелкий», — сказал Костик. «Я не мелкий», — поднимаясь с матраса, громко ответил Саранж. Костик махнул рукой. Они отвернулись и стали вполголоса что-то обсуждать. К Саранжу подошел Кружевский, сообщил тихо. «Там снаружи Артем и воспитательница. Нашли нас. Им сюда не пролезть. Ждут, пока мы сами не выползем». «А мы не будем, да?» Димка услышал, обернулся, печально посмотрел на Саранжа. «А куда нам деваться? Вылезем», — сказал он. «Отсюда ведь по-другому не выбраться никак», — добавил Костик. «И что тогда?» Костик грустно развел руками. «Тебе-то ничего, скажешь, что случайно попал. На нас наткнулся, а мы тебя затащили». «А вы?» «А нас?» Костик цокнул языком, но получилось это у него невесело. «А нас в колонию для малолеток, или в другой интернат, если повезет, со строгим режимом». После этого они почти не разговаривали. Димка завязал свой вещмешок, сунул его под матрас. Оглядел пещеру. Потом решительно задул свечку. Сперва было очень темно, но скоро глаза привыкли, и Саранж разглядел светлое пятно внизу. Это пробивался свет сквозь лаз. Пятно исчезло, некоторое время в пещере была непроглядная тьма. Потом свет опять ненадолго появился. Саранж понял, что ребята по одному ныряют в земляную трубу, выбираются наружу. Он пошарил руками в темноте, наткнулся на чью-то ладонь. «Это кто?» — шепотом спросил он. «Это я», — отозвался из темноты Димкин голос. «Тебе страшно, Дима, да?» — сказал Саранж, сжимая Димкины тонкие пальцы. Свет уже исчезал раза три, и это значило, что в пещере они остались только вдвоем. Саранж расслышал дыхание. Ему показалось, что Димка всхлипывает, но этого быть никак не могло, ведь он уже взрослый, ему 13 лет, наверное. «Страшно», — едва расслышал Саранж. «Ты не бойся, Дима. Может быть, они ничего тебе и не сделают?» Димка не ответил. «Если тебя в другой интернат не отправят, ты мне маску сделаешь такую же, как у себя?» — попросил Саранж. — «Сделаю. Только не забудь». — «Хорошо, не забуду». — «Ну, я полез?» — «Да», — ответил Димка. — «Давай». Саранж пригнулся перед лазом, но его остановил Димкин голос. — «Подожди. Как тебя зовут-то?» Саранж сунул голову в земляную дыру и оттуда глухо ответил. — «Оранжик». Когда он вылез наружу, то понял, что уже вечер. На крохотной полянке собралось человек 10 взрослых людей. Саранж знал только тетю Ирену, наставника Артема Васильевича и еще одну воспитательницу, которая приходила сегодня в их комнату, когда была перекличка. Остальные были незнакомы. Вслед за ним из черной норы выбрался Димка. Отошел к стоящей перед наставником троице. Наставник придерживал за плечо Костика, остальных никто не держал, но в этом и не было нужды. Димка подошел к своим друзьям и встал рядом. А Саранж остался возле входа в подземелье. Он посмотрел на свою воспитательницу. Она улыбнулась ему и сказала. «Этот-то случайно прибился, он же новенький. Иди сюда, Саранж». У нее был очень добрый голос, такой же, как утром в столовой, когда она рассказывала про свою учительницу музыки. Саранж сделал шаг к ней, но остановился, взглянул на Димку. Димка стоял с опущенной головой. «Манневяги, иди к своей воспитательнице», — приказал наставник Артем. «Она отведет тебя в корпус, ты и так опоздал на ужин». «А они?» — спросил Саранж, глядя на Димку, Костика Кружевского и еще одного, чего имени он так и не узнал. «А их заберет инспектор по делам несовершеннолетних». Инспектор стоял здесь же, нашивка на его рукаве поблескивала гербом города. Но Саранж на нашивку не смотрел. Он переводил взгляд то на тетю Ирену, и тогда ему вспоминались ее слова. «Раз вы нашим мешаете, значит, вы за врагов». То на Димку, и тогда появлялась перед глазами полутемная пещера и огонек свечи. Саранж стоял. «Ну что же ты?» — ласково сказала тетя Елена. А Димка вдруг вскинул голову, и в его черных глазах тоже блеснул вопрос. «Ну что же ты?» Саранж медлил. У него было всего несколько секунд до тех пор, пока потерявший терпение наставник не подойдет и не схватит его за руку. Всего несколько секунд. Но Саранж продолжал стоять. Теперь он не смотрел ни на кого, только под ноги, где пыталась распрямиться затоптанная ромашка. Секунды уходили. Их оставалось еще 3 или 4. Саранж еще ниже опустил голову и даже закрыл глаза. 2 секунды. 1. Даже сквозь зажмуренные веки он почувствовал, как начинает движение в его сторону наставник. И тогда он сделал шаг.

теплой водой. Вода тут же стала красной. Это было красиво, и, несмотря на боль, я улыбнулся, а затем закрыл глаза и стал ждать. Ворота моих век отгородили меня от окружающего мира, погрузив во тьму, но не смогли уберечь от мыслей, навязчиво проникающих в голову. Ребенком у меня была любимая игра. Я учился заглушать собственные мысли. Иногда мне это удавалось,

Но иначе нельзя. Я попытался думать об Алене. Это помогло, но ненадолго. Говорят, что любовь сильнее смерти. Может быть и так. Мне не суждено это узнать, ведь я призываю смерть, чтобы спасти любовь. Но сильнее ли любовь того, что живет внутри меня? Того, что очень сильно боится смерти и в то же время несет ее в себе? Вновь вернулись мысли о моей девушке. У Алены светлые волосы, голубые глаза, ярко-алые, как кровь, губы. Опять кровь. Из моей утробы вырвался стон. Неужели нет других сравнений? Неужели я уже ни о чем другом не могу думать? Господи, только бы мне не опоздать. Спастись. Спасти своих близких и ее, мою милую Алену. Когда я впервые поцеловал ее, мне показалось, что... Пелена. Мысли путаются. Кажется, я засыпаю. Ветер за окном что-то шепчет мне.

Я поднялся с земли, отряхнулся и побежал в лес. И в то же время остался сидеть на полу в собственном доме. Прошлое и настоящее смешались. Мысли стали серыми и прозрачными, похожими на тающую льдинку. Вот сейчас останется от них одна вода. Красная вода. Я совсем забыл, для чего это сделал. Зачем разбавил воду своей кровью или кровь водой? Ах да, я герой. Алена. Голубые глаза. Так приятно целовать их в опущенные ресницы и шептать в маленькое розовое ушко «люблю». Милое доверчивое существо. Если бы она знала меня лучше, разве смогла бы без содрогания принимать мои ласки? Смогла бы она полюбить того, что живет во мне, и от чего я неотделим, как мясо, из которого сотворено мое тело, неотделимо от костей, на которых оно держится? Память дрогнула и надкололась. Я вновь бежал по лесу, и чувство восторга переполняло меня. Свободный, невесомый и в то же время сильный, почти бог. Ночь моего второго рождения освещалась полной луной. Лес жил, дышал, смеялся вместе со мной. У нас с ним было одно сердце, общее сердце. Я слышал, как дрожат листья, как стучат о землю копытца косули, почуявший меня, как растет трава, и как роется под землей крот, как поют ведьмы на поляне у костра, и как мурлычет костер, пожирая дрова. Слышал крик ребенка, родившегося в деревеньке неподалеку, и тихий смешок упыря над своей жертвой. Я был счастлив. Я был всем этим. Нет! Тот второй во мне не хочет умирать. До сегодняшнего дня мне казалось, что он сильнее меня настоящего, что он заполнил и почти вытеснил меня, сделав пришельцем в собственном теле. Но сегодня я доказал ему, что это не так. Я смог, и вскоре он умрет. Пусть ценой моей собственной жизни. Потому что я не позволю ему прикоснуться к Алене. Она моя и останется моей навсегда. Вчера я очнулся у ее дома, не помня, как пришел туда, и не помня, зачем. Нет, я уберегу свою девушку. Я люблю ее. Как так получилось? И почему? Почему я изменился? Почему впустил его в свое тело? Разум упорно не хочет верить правде. Разуму проще признать, что он болен, и все происходящее со мной лишь бред, иллюзия, горячка. Но это не так. Он чист. Он ясен, этот проклятый разум. И он хочет жить. И тело хочет жить. Хочет мчаться по лесу по едва заметной тропинке, отталкиваясь от земли, делать огромные прыжки, почти лететь и задыхаться воздухом свободы, вбирая его полной грудью до изнеможения, а потом напасть на след, так обворожительно пахнущий страхом, и гнать свою жертву до той самой минуты, пока зубы не вопьются в горячую, податливую плоть, и язык не ощутит восхитительный, пьянящий вкус крови, а чужая жизнь не вольется в меня. И нет на земле ничего более прекрасного, чем это мгновение. Смерть приблизилась ко мне, стала рядом, заглянула в мои глаза и, улыбнувшись, сказала: «Здравствуй». О, как жутко слышать пожелания здоровья от этой гости. И страшно, безумно страшно.

конечно, не только тому, второму, а мне всему, целиком, всему моему онемевшему телу. Страшно. Хочется откупиться, чем угодно, только не смотреть в белесые провалы ее глаз. Но почему ее голос так насмешлив? Почему она не торопится коснуться меня? Что значат ее слова? Я очнулся только, когда услышал стук в дверь и увидел себя как бы со стороны. Я лежал, уткнувшись лицом в таз, и лакал, захлебываясь, собственную кровь, жадно, остервенело, с наслаждением. Вот и все. Вот и не смог. А дверь уже трещала по чьими-то сильными ударами. Я слышал, как плачет Алена. И откуда она только прознала? Слышал голоса людей. И, опрокинувшись на спину, при этом перевернув таз с остатками крови, заплакал. Заплакал от облегчения, что буду жить. Буду! Точно что-то свалилось с плеч. Что-то тяжелое, противное, мерзкое. Стало так легко, так спокойно. В голове вертелось, что это уже не моя вина. Я сделал все, что мог, все, что зависело от меня. Я не звал никого на помощь, они сами пришли. И теперь они будут повинны за все, что случится. А то, что случится, я знал наверняка. В это мгновение я, наконец, стал одним целым с самим собою. Общая жажда жизни объединила человека и зверя внутри меня. Стать героем не получилось. Я не смог победить самого же себя. Это оказалось слишком тяжело. Может быть, завтра я попробую еще раз. Может быть, а может быть и нет. Но кто знает, кто окажется следующей моей жертвой? Кто? Одно меня успокаивает и радует. Нынешней ночью я не выйду на охоту. Сил не хватит. И ради этого стоило пережить сегодняшний день. Ради этого стоило поздороваться со смертью. Потому что этой ночью мои родные и друзья могут спать спокойно. Но этого подвига никто не заметит.

0: Наталья Маркелова. Герой. Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Глава 8. Радость Дона Хусто. Ровно в полночь, как было условлено, москит стоял против собора, поджидая Дона Энрике. Но тот уже и не вспоминал о нем. Часы шли. Москит дрожал от утренней свежести, но не покидал своего поста до тех пор, пока солнечные лучи не позолотили городских башен. Наконец он вернулся домой.
1: «Как, ты еще не ложилась, Паулита?» — удивился он.
0: «Мне спать не хочется. Лучше я схожу к Хулии». Хулия была очень бледна. Темные тени под глазами говорили о том, что она провела бессонную ночь. При виде Паулиты она поднялась к ней навстречу. «Добрый день, Хулия. Как вы себя чувствуете? Вы видите, я прибежала к вам чуть свет. Мне стало вдруг тревожно». «Вы доставили мне большую радость, Паулита. Я очень несчастна, и кроме вас у меня нет друга. Ну как? Что говорит ваша мать? Что вы надумали?»
2: «Паулита, ваши советы, тревога, которую я прочла в глазах матушки, ее плохо скрытая грусть, воспоминания обо всем, что здесь произошло, страх перед жизнью, ожидающей меня в материнском доме, все это, как мне не больно, заставило меня принять твердое решение».
0: «И что же вы решили?»
2: «Выйти замуж, как того желает матушка».
0: «Но кого она выбрала вам в мужья? Вы-то знаете этого человека?»
2: «Как же? Это брат графини де Торлеаль, Дон Хусто». У Паулиты вырвался возглас досады.
0: «Вы знаете что-нибудь плохое о нем?» — спросила Хулия.
2: «Нет, я просто не люблю его, ведь он враг Дона Энрике».
0: «Того человека, которого вы любили?»
2: «И продолжаю любить, Хулия, продолжаю любить.
0: На мою беду он приехал в Мехико. Ах, Хулия, я схожу с ума от любви. Всю ночь напролет я не сомкнула глаз и прибежала к вам в такую рань, чтобы поплакать у вас на груди, и чтобы вы пожалели меня. И зачем только он приехал в Мехико?»
2: «А как вы думаете, Паулита, что было бы, если б тот, кого я люблю, вдруг появился передо мной?»
1: В дверь постучали.
0: «Кто там?» — спросила Хулия.
2: «Сеньорита», — раздался за дверью голос служанки.

0: Наверное, матушка хочет сообщить мне ответ Дона Хусто. Он сейчас у нас. Матушка пригласила его, чтобы сообщить о моем решении. Не уходите, подождите здесь. Мне так нужна ваша поддержка. Хулия поднялась и с величавым видом вышла из комнаты, приведя Паулиту в изумление своей решимостью. Глава 9. Твердость и решительность. Паулите не терпелось поскорее увидеть Хулию, что не мешало ей по-прежнему думать о Доне Энрике. Бедная женщина страдала. Внезапно появилась Хулия и бросилась в ее объятия. «Ну как?» — спросила Паулита, вглядываясь в лицо подруги. «Жертва принесена. Я обещала быть его женой». «Вы ненавидите его?» «Нет, я просто его не люблю». «Ну, а как вы? Немного успокоились?» «Ах, если бы! Меня не покидает мысль, как поступить!» «Будьте мужественны, решительны, и вы победите!» «Вы мне дали разумный совет, вот и следуйте ему!»
1: Паулита вскоре распрощалась, и Хулия заперлась у себя в спальне. Они обе были несчастны, но старались всячески поддержать друг друга. Каждая из них, чувствуя в сердце смертельный холод, хотела согреть подругу теплом сочувствия. Дон Хусто и сеньора Магдалена занялись приготовлением к свадьбе. Педро Хуан злился, но пытался разыграть полное безразличие, словно в доме не происходило ничего особенного. Желание Хулии было исполнено. Никто с ней не советовался. Ее судьбой распоряжались так, будто у нее не было собственной воли. Глава 10. Долг платежа.

0: человеческому счастью. Дон Диего велел приготовить комнату для дона Энрике, где ему предстояло провести неделю. На следующее утро Дон Диего отправился во дворец к вице-королю маркизу де Монсеро. Вице-король принимал Дона Диего в любое время и охотно вел с ним наедине долгие беседы. В то утро вице-король был в превосходном расположении духа. Он получил добрые вести о формировании отрядов на побережье для отпора пиратским набегам, что составляло его главную заботу. Дон Диего, хорошо знавший вице-короля, сразу понял, что более благоприятного случая для важного разговора и представить себе невозможно. «Добро пожаловать, кабальеро Дон Диего де Альварес», — приветствовал вице-король своего крестника. «Всегда и при всяком случае рад служить вашей светлости. О чем говорят в нашем благородном и честном городе?» «Сеньор, обитатели его живут спокойно, доверясь отеческим попечениям вашей светлости». «Не правда ли? Я и в самом деле никогда не забываю о делах его величества и его верных подданных в Америке. Вчера вечером пришли вести о высоком состоянии духа новых отрядов береговой охраны».
1: «Радуясь таким добрым вестям, осмелюсь просить вашу светлость выслушать одно сообщение, переполнившее счастьем мое сердце. Сеньор, я нашел свою супругу».
2: «Как? Донью Марину? Мою дорогую крестницу?»
1: «Да, сеньор. К счастью, ей удалось спастись, и вот она здесь».
2: «Здесь, в Мехико? Ну, расскажите же мне об этом чудесном спасении.
1: Я всегда считал, что женщина, попавшая в руки пиратов, обречена на смерть или, еще хуже, на бесчестие. Милосердный Бог послал Донье Марине в помощь одного человека, который по прихоти судьбы очутился среди пиратов и сумел завоевать расположение их главаря, злодея Моргана. Благодаря отваге и находчивости ему удалось спасти и вернуть мне мою супругу. Наш ангел-спаситель, пользуясь случайной отлучкой Моргана, перевел Марину на свой корабль, а когда пираты вступили в бой с испанской флотилией, он поднял паруса и ушел в море. Чтобы осуществить свой дерзкий замысел, спаситель Марины пренебрег всеми опасностями и не остановился перед смертельным риском. С вашего позволения, сеньор, скажу, что лишь немногие способны на столь отважный подвиг.
2: Итак, пират-спаситель сейчас здесь, в Мехико?
1: Да, сеньор. Он сам привез мне мою супругу.
2: Вот как? Он не побоялся явиться сюда?
1: Очевидно, своим добрым поступком он надеялся заслужить себе прощение.
2: Поступок необычный. Этот человек не похож на других.
1: Да, сеньор, он обладает благородным сердцем.
2: А как его имя?
1: Разрешите сперва и спросить для него полное прощение у вашей светлости, а уж потом сообщить его имя.
2: Вы просите для него прощения? Как видите, я не преследую его и не лишаю свободы, ибо вы поведали мне обо всем не как вице-королю, а как дворянину. Но могу ли я его помиловать, когда он сам об этом не просит? Ведь мне даже неизвестны все совершенные им злодеяния.
1: Сеньор, за него прошу я. Мне известно, что тягостные обстоятельства оторвали этого человека от его родины и привели в стан пиратов. Он не совершил никаких преступлений и спас честь знатной дамы, вашей крестницы. Вот почему я прошу вашей светлости полного прощения для этого человека.
2: Пусть так. Дарую ему прощение.
1: Как его имя?
0: Дон Энрике Руис де Менделуэта, граф де Торреляль.
2: Дон Энрике? Воскликнул вице-король. Тот самый Дон Энрике, которого я подверг изгнанию после незабываемой сцены, разыгравшейся в вашем доме.
1: Он самый, ваша светлость.
2: Но кто распространил слух об его смерти?
1: Не знаю, сеньор, да это и не имеет значения.
2: Однако вам известно, что Дон Энрике был изгнан мною за недостойное поведение.
1: Прошу прощения, сеньор. Во всем случившемся виновен один лишь я. И с моей стороны было бы нечестно скрыть это от вашей светлости.

0: Я замыслил погубить дона Энрике. Он невиновен. Виноват во всем я один, клянусь честью.
1: Верю вам. Но вспомните, на совести дона Энрике лежит похищение донь Юаны.
0: Сеньор, донь Юану похитил не он, а дон Кристобаль де Эстрада, погибший при защите Портабелло. В этом похищении дон Энрике также не повинен. Донь Юана находится сейчас в Мехико. И если ваша светлость желает, она может подтвердить справедливость моих слов.
1: Выходят, все возведенные на дона Энрике обвинения были лишь злыми наветами его врагов.
0: Могу я узнать, ваша светлость, кто именно возводил обвинения на дона Энрике?
1: У меня нет причин скрывать это от вас. Юноша возбуждает во мне большое сочувствие. Эти ложные сведения поступали от монахинь через посредство дона Хусто, который приходится братом супруги покойного графа.
0: Понимаю, сеньор, понимаю, и сейчас все объясню вашей светлости. Это связано с наследством покойного графа, ведь дон Хусто — брат его вдовы. Если ваша светлость желает, я все разузнаю.
1: Да, вы мне окажете этим услугу. Я желал бы, как честный человек, восстановить справедливость и загладить свою невольную вину перед юношей.
2: Глава 11. Нить Ариадны. Возвращаясь домой, дон Диего горел желанием немедля приняться за дело, порученное ему вице-королем. Однако необходимо было найти нить Ариадны, которая поможет ему проникнуть в этот лабиринт козней против юноши. Пожалуй, решил про себя дон Диего, лучше всего обратиться к самому дону Энрике. Ему, без сомнения, кое-что известно. Дон Диего вошел к нему и разом приступил к делу. «Не пеняйте на мою навязчивость», — начал он. «Но не было ли у вас каких-нибудь личных врагов, когда вы находились под стражей?»
1: «Насколько мне известно, нет», — ответил, порывшись в памяти, дон Энрике.
0: «Не случалось ли вам вступать в какие-либо споры с неким доном Хусто?»
1: «Нет, дон Хусто — брат моей мачехи, и никаких споров у нас с ним не выходило».
2: «Вы знали, что ваш отец умер?»
1: «Да, один человек, которому я многим обязан, кстати, он близок к дону Хусто, сообщил мне о смерти моего отца. Бедный отец, он верно считал меня погибшим».
0: «Этот человек, — говорите вы, — оказал вам большую услугу, и он же, по вашим словам, тесно связан с доном Хусто?»
1: «Да, и вот как было дело. Однажды ночью в мой дом именем вице-короля вошла стража. Я лежал в лихорадке и помню все, как сквозь туман. Мне велели одеться и сесть в карету, окруженную стражей. Я едва соображал, что происходит, и двигался, как во сне, не зная, сколько времени тащилась карета. Внезапно я услышал выстрелы, шум короткой схватки, дверь кареты распахнулась, и какой-то человек предложил мне выйти. Мы вскочили на коней. Тут я потерял сознание и не могу точно сказать, где все это произошло. Вообще в этом происшествии было что-то загадочное. Когда я пришел в себя, я узнал, что нахожусь в доме Попотла. Там за мной ходила девушка по имени Паулита, дочь слепого. От Паулиты я узнал, что из рук королевской стражи меня освободил человек, который любит ее.
2: Вы говорите, что ваш спаситель тесно связан с доном Хусто?
1: Он сам мне так сказал.
0: А где он теперь?
1: Женился на Паулите и живет в переулке, выходящем на Студенческую площадь. Вы его легко найдете. Он известен под прозвищем Москит.
2: И вы полностью доверяете ему?
0: Москит оказал мне много услуг, но я больше доверяю Паулите, чем ему.
2: Немедля доля Индиана взял свою шляпу и отправился на розыски Паулиты, повторяя: «Нить найдена». Паулита, чтобы немного рассеяться, взялась за шитье. Раздался стук в дверь. Паулита открыла, перед ней стоял дон Диего.
1: «Простите, сеньора», — сказал он, — «не вы ли Паулита?»
2: «Совершенно верно, кабальеро, но я не имею чести знать вас».
1: «Видите ли, я пришел поговорить с вами о Доне Энрике Руис де Менделуэта».
0: «О Доне Энрике?» — переспросила взволнованная Паулита. «Но чем вы можете доказать мне?»
1: «А если я вам скажу, что он в Мехико? Об этом могут знать лишь его самые близкие друзья».
0: «Вы правы. Войдите».
1: «Слава Богу», — сказал Индиано, входя и усаживаясь.
0: «Что ж дальше?» — спросила Паулита.
1: «Дон Энрике и я желали бы знать всю правду, как и почему ваш муж спас его». «Если вы пришли от имени Дона Энрике, вам незачем расспрашивать меня, он и сам все знает».
0: «Верно, но кое-что ему не ясно, а он непременно должен знать все». «Что же именно?» «Кто послал вашего мужа спасти Дона Энрике?»
3: «Я».
0: «Вы?»
3: «Да, я».
0: «Откуда вы узнали, что ему грозит опасность?»
3: «Откуда я узнала?
0: А как ваше имя?»
3: «Мое имя?»
0: «Да. Должна же я знать, кому доверяю эту тайну».
1: «Мое имя Дон Диего де Альварес».
3: «И зовут вас Индиано?»
0: «Да, Паулита. Вы меня знаете?»
3: «Знаю.
0: И потому не скажу вам больше ни слова». «Но почему?»
3: «Вы враг Дона Энрике. И не может быть, чтобы вы пришли от его имени».
1: «Я враг Дона Энрике? Откуда вы это взяли?»
3: «О, у меня отличная память, и я никогда не забуду, что именно из-за вас Дон Энрике подвергся изгнанию».
1: «Но теперь мы с ним добрые друзья».
3: «Сомневаюсь».
1: «А если я принесу вам от него письмо?»
0: «Тогда другое дело», — обрадовалась Паулита.
1: «И вы мне все расскажете?»
0: «Все, все, но письмо должно быть написано мне лично».
1: «Иду за ним».
0: «Ступайте, и тогда узнаете все, что пожелаете».
1: «Ваш муж будет дома?»
3: «А как вы хотели бы?»
1: «Мне надо поговорить с вами наедине».
3: «Хорошо, его не будет дома».
1: Индиано поспешил к себе домой, чтобы раздобыть письмо от Дона Энрике. «Вот она, нить», — повторял он по дороге. Донья Анна тем временем тщетно поджидала Дона Диего, с которым собралась вместе покинуть город. Часы шли, нетерпение Доньи Анны возрастало. После полудня она почувствовала, что больше не в силах владеть собой. Дон Диего не только сам не пришел, но даже записку прислать не удосужился. А Донья Анна, послушавшись его, уложила вещи и приготовилась к путешествию. Наступил вечер, и Донья Анна решила действовать. Закутавшись в вуаль, она направилась к дому Дона Диего, чтобы покончить с терзавшими ее сомнениями. Она пришла как раз в то время, когда Дон Диего отправился к Паулите.
4: «Его милости нет дома», — ответил на ее вопрос привратник.
0: «А скоро он вернется?» — спросила Донья Анна.
4: «Не знаю».
0: «Можно подняться и подождать его?»

Потом снова заглянула в комнату и на этот раз рядом с Мариной увидела дона Энрике. Тут она разом все поняла. Донью Марину привез дон Энрике, индиану встретил жену и позабыл обо всем на свете. Итак, одним ударом дон Энрике разрушил все счастье доньяны. Доньяна оказалась снова покинутой, и на этот раз навсегда. Задумавшись на миг, она поняла, что ей следует уйти незамеченной, и начала свое отступление. Неожиданно на лестнице послышались шаги. На ее счастье в коридоре царила темнота, и ей удалось спрятаться позади китайских кадок с широковетвистыми апельсиновыми деревьями. Индиано, это был он, так поспешно прошел мимо Доньи Анны, что не заметил ее. Донья Анна решила послушать, что он скажет. Дверь в комнату была открыта, Индиано говорил громко. «Дон Энрике», — начал он, — «окажите мне милость, напишите письмо, которое я вам продиктую». «С большим удовольствием», — ответил дон Энрике. «Вот письменный прибор». «Диктуйте, я готов», — сказал дон Энрике после минутного молчания. И дон Диего продиктовал следующее письмо, из которого донья Анна не пропустила ни единого слова. «Паулита, во имя моей привязанности к тебе прошу, расскажи дону Диего де Альваресу, подателю сего письма, и моему другу, все, что тебе известно о моем изгнании по приказу вице-короля и о моем освобождении. Это необходимо мне, чтобы восстановить мои права на имя и наследство покойного отца. Неизменно любящий тебя Энрике Руис де Менделуэта». «Превосходно. Запечатайте письмо. Я тотчас отнесу его Паулите, она ждет меня». «Вы разыскали ее?» «Без труда, по вашему точному указанию, в переулке, выходящем на Студенческую площадь, другого дома там нет». Донья Анна, не ожидая ничего больше, поспешно сбежала вниз по лестнице. Очутившись на улице, она пошла к дому, адрес которого так неожиданно узнала. В переулке послышались шаги. Дон Диего постучался в дом Паулиты, вошел и запер за собой дверь. «Итак, не спускать глаз», — сказала себе Донья Анна, — «нить у меня в руках». Подкравшись к двери, она сперва заглянула в замочную скважину, потом прильнула к ней ухом. Держа в руках письмо дона Энрике, Паулита была не в силах скрыть своего волнения. Дочитав его до конца, она рассказала Индиану всю историю спасения дона Энрике, начав с того, как дон Хусто поручил москиту застигнуть стражу врасплох и убить юношу. «Нить в моих руках», — повторила шепотом донья Анна, стараясь не пропустить ни единого слова из разговора.

0: Глава 12. План союза. Паулита рассказала дону Диего все, как было. Москит по поручению дону Хусто взялся убить дона Энрике, но вместо этого спас его по настоянию Паулиты. Теперь этот самый дон Хусто собирается жениться на молодой девушке, недавно приехавшей с Испаньолы. Наутро вице-король получил следующее анонимное письмо. «Сеньор, один из пиратов, совершивших неслыханное злодеяние на островах и побережье Нового Света, находится в Мехико. Он принадлежит к числу главарей, тому же самых бесчестных, а нынче скрывается в доме дона Диего де Альвареса. Если ваша светлость желает схватить и примерно покарать его, вашей светлости достаточно послать в этот дом представителей закона». Вице-король долго читал и перечитывал это послание. Потом велел немедленно найти дона Диего. Гонец поспел как раз вовремя. Дон Диего намеревался выйти из дому для встречи с доном Хусто, но, узнав, что его вызывает к себе вице-король, поспешил во дворец. «Плохи ваши дела», — начал вице-король. «Почему, ваша светлость?» — спросил Индиано. «Вот, прочтите», — ответил вице-король, протягивая ему анонимное письмо. Дон Диего внимательно прочел послание. «Что вы на это скажете, дон Диего?» — спросил вице-король.
1: «Не могу понять, от кого исходит эта клевета?»

0: Мне кажется, писала женщина.
1: Совершенно верно, сеньор, но не могу догадаться, кто она.
0: Вы говорили, что в Мехико живет дама, которой это тайно известно.
1: Да, сеньор, но этой даме неизвестно, что Дон Энрике скрывается в моем доме.
0: Может быть, еще какая-нибудь женщина посвящена в эту тайну?
1: «Ах!» — воскликнул Дон Диего. В голове его мелькнула мысль о Паулите. «Я подозреваю, кто мог это сделать».
0: Выйдя из дворца, Дон Диего на миг задумался, идти ли ему сперва к дому Хусто или поспешить к Паулите, чтобы высказать ей все свое негодование. Остановившись на последнем, он пересек Студенческую площадь и направился в переулок к дому Москита. Дверь стояла настежь открытой, и Паулита в красной юбке, без корсажа и без лифа, в одной лишь белоснежной сорочке, обнажавшей ее плечи и шею, прибирала свой дом, весело распевая, как ранняя птичка. «Добрый день, сеньор», — сказала она, завидя Дона Диего и направляясь к нему навстречу.
2: «Добрый день», — сухо ответил Дон Диего.
1: «Как же вы решились написать это письмо вице-королю и сообщить ему, где находится ваш покровитель?»
3: «Это письмо?» — в ужасе произнесла Паулита, беря протянутую ей бумагу. «Но я его никогда не писала!»
0: Паулита с удивлением прочла послание.
1: Страшная догадка мелькнула у нее в голове. Дон Энрике, человек, которого она любила, был пиратом, и этот пират — таинственный возлюбленный Хулии.
0: «Отвечайте!» — в ярости крикнул Индиану, для которого искаженное лицо молодой женщины послужило лишним доказательством ее виновности. «Признайтесь!»
1: «Боже мой!» — проговорила Паулита, не слушая Дона Диего. «Это он! Боже мой! До сих пор я не знала, что такое ревность!»
0: «Что вы говорите? Какая ревность?»
1: «А вам что за дело?»
0: «Это моя тайна!» — рассердилась Паулита. «По какому праву вы меня выпытываете?»
1: «По какому праву? Да ведь это письмо погубило Дона Энрике! Оно будет стоить ему жизни!»
0: «Жизни!» — закричала вне себя Паулита. «Жизни! По мне пусть лучше погибнет, чем полюбит другую! Я этого не вынесу! Я сама убью его!»
1: «Несчастная, что ты говоришь? Оставьте меня! Оставьте! Замолчите! Я не желаю вас слушать!»
0: Не в силах больше владеть собой, Паулита накинула на плечи шаль и выбежала на улицу. Дон Диего вышел вслед за ней и направился к дому Дона Хусто. Дон Хусто весьма церемонно встретил Дона Диего.
2: «Я ждал вас».
0: «Вы меня ждали?»
2: «Конечно. Вчера пришло ваше письмо, правда, без подписи, но когда мне доложили о вашем приходе, я сразу догадался, что оно написано вами. Вот, возьмите».
0: И Дон Хусто протянул Индиану лист бумаги. Первым желанием Дона Диего было оттолкнуть это письмо, крикнув, что не он написал его. Но тут же в голове его молнией мелькнула мысль, что это анонимное послание, возможно, связано с тем другим, направленным вице-королю. В самом деле, едва он взглянул на почерк, как тотчас понял, что оба письма написаны одной рукой. Он прочел: «Сеньор Дон Хусто, особа, которую вы, возможно, забыли, но с которой вы в свое время беседовали по поводу Дона Энрике Руиса де Менделуэте, просит вас быть дома завтра утром для разговора о союзе, для совместных действий».
2: «Как видите, догадаться было нетрудно», — сказал Дон Хусто, когда Дон Диего закончил чтение.
0: «В самом деле», — рассеянно подтвердил Дон Диего, — «так приступим к делу. Время дорого. Завтра я венчаюсь, и сами понимаете».
2: «Я пришел», — нерешительно начал Дон Диего.
0: «Понятно», — подхватил, приосанившись, Дон Хусто. «Вы пришли предложить мне союз, как некогда поступил я, явившись к вам за поддержкой».
2: «Сеньор, особа, от которой вы получили вчера письмо без подписи, желает видеть вас».
1: «Как?» — удивился Дон Хусто. «Значит, не вы его написали?»
2: «Я этого никогда не утверждал, и не это побудило меня прийти к вам».
1: «Прошу прощения, выходит, я ошибся».
0: Вошедший слуга Дона Хусто, сказал, что его хотят видеть.
3: Кто желает меня видеть?
0: Женщина.
3: Паулита, подумал Дон Диего.
0: Передай, что я занят и не могу ее принять.
3: Я удаляюсь, поспешно сказал Индиану, боясь, что таинственная гостья ускользнет.
2: Но почему же?
0: Вы это сами поймете.
3: Взяв шляпу, Дон Диего, не задерживаясь, направился к выходу. В прихожей какая-то женщина разговаривала со слугой.
0: Нет, это не Паулита, решил он. Фигура, платье, все было иное. Незнакомка с головы до ног, закутанная в густую черную вуаль, повернулась и с видимой досадой вышла на улицу. Дон Диего последовал за ней. Направление, в котором пошла незнакомка, заставило Дона Диего насторожиться. Когда же она свернула на улицу Иисуса и Марии и постучалась в дверь знакомого дома, у Дона Диего не осталось сомнений. Женщина в черной вуале вошла в дом, но прежде чем дверь за ней захлопнулась, Дон Диего уже стоял в прихожей. Женщина успела поднять с лица вуаль, обернувшись на шум, она невольно вскрикнула. Дон Диего одним прыжком очутился рядом с ней и схватил ее за руку.
3: «Смотрите», — сказал он, протягивая ей анонимное письмо, посланное на имя вице-короля.
1: «Боже мой!» — простонала Донья Ана, отворачиваясь.
3: «Донья Ана», — сказал Индиано, — «вы низкая женщина. Вы предали Дона Энрике вице-королю. Вы пытались заключить союз с Доном Хусто, чтобы окончательно погубить юношу. Вы ядовитая змея. Я презираю вас. Забудьте меня навсегда. Вы мне ненавистны». Оттолкнув Донью Ану, Дон Диего поспешил прочь из ее дома.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Глава 13. Канун свадьбы. Дон Диего собрал уже достаточно сведений, чтобы предстать перед вице-королем. Побуждения злого клеветника Дона Хусто были для него совершенно ясны. Не сказав Дону Энрике ни слова, он отправился вечером к вице-королю. «Полагаю, вам уже удалось разузнать немало интересного», — сказал маркиз де Монсеро. «Да, я уже могу нарисовать перед вашей светлостью полную картину. Прежде всего, сеньор, анонимное письмо написано той особой, которой была известна тайна дона Энрике. Между тем, он спас ей жизнь. С этой стороны дело достаточно выяснено. Ну а как с доном Хусто?» «Дон Хусто дал мне понять следующее. У графа де Торре-Леаль в первом браке родился сын, законный наследник его титула и состояния, а вдовев, граф вступил во второй брак с сестрой дона Хусто, и от этого союза у него родился сын, который мог стать его наследником лишь в случае смерти дона Энрике. Вот почему дон Хусто решил избавиться от законного наследника майората. Для полной свободы действий он исхлопотал себе назначение управителем имущества и опекуном племянника, которому должно было перейти наследство». «Чудовищный замысел! Сеньор, завтра свадьба дона Хусто, и завтра же истекает последний срок, назначенный покойным графом для введения в наследство дона Энрике».
2: «Но дон Энрике жив, и срок теряет свою силу».
1: «Однако было бы необыкновенно удачно, если бы именно в этот день он потребовал принадлежащее ему по праву имя графов де Торре-Леаль. Это было бы просто изумительно». «Так мы и сделаем. Где дон Энрике?»
2: «В моем доме, сеньор».
1: «Приходите с ним сегодня в полночь. Я подпишу помилование, и с этого момента дон Энрике получит право требовать наследство и титул».
2: «Ваша светлость дарует счастье дону Энрике. Итак, жду вас».
1: Дон Диего сияющий вышел из дворца. Но он задумал сделать дону Энрике сюрприз, чтобы полней насладиться его радостью. Вот почему он ничего не рассказал ему, только попросил быть готовым к 12 часам ночи. Дон Энрике молча выслушал своего друга. Пробило 12. Дон Диего взял шляпу, накинул плащ, опоясался шпагой и обратился к дону Энрике, который последовал его примеру: «Прошу вас сопровождать меня». Вице-король ожидал прихода дона Диего и дона Энрике. «Ваша светлость», — сказал индиану, — «вот юный граф де Торре-Леаль». «Добро пожаловать, кабальеро», — произнес вице-король. «Садитесь и побеседуем с вами. Мне многое нужно узнать у вас и сообщить вам».
2: «К вашим услугам, ваша светлость».
1: «Прежде всего, известно ли вам, что завтра истекает срок, назначенный вашим отцом, упокой, Господи, его душу, и ежели вы не явитесь вовремя, титул и состояние графа перейдут к его младшему сыну?»
2: «Сеньор, об этом решении мне ничего не известно».
1: «Выходит, что вы совсем отказались от ваших прав?»
2: «Сеньор, изгнанный по повелению вашей светлости, без надежды когда-либо вернуться в Новую Испанию, уверенный, что в случае пленения я буду приговорен к смерти, ведь надо мной нависло обвинение в нападении на королевских солдат, хотя я и не принимал в нем участия, я примирился с мыслью о печальном и безвестном существовании в чужом краю».
1: «Дон Энрике», — ответил вице-король, — «все это в прошлом. Моя доля в ваших несчастьях велика. Теперь я хочу восстановить ваше доброе имя. Именем Его Величества дарую вам прощение за время, проведенное вами среди пиратов».
2: «Благодарю вас, сеньор.
1: А теперь вы вправе требовать возвращения вам титула и состояния вашего покойного отца. Вас оклеветал тот, кто завладел вашим наследством».
2: Дон Энрике устремил вопрошающий взгляд на Дона Диего.
1: Вице-король понял.
2: «Это брат вашей мачехи. Завтра вы появитесь перед ним, как выходец с того света, торжественный для него час, когда, возможно, свадебная церемония будет уже закончена».
3: «Он женится?» — воскликнул Дон Энрике.
2: «На очаровательной девушке, недавно поселившейся в нашем городе», — пояснил Дон Диего. «Не знаю имени ее отца, но мне говорили, что семья жила постоянно на Испаньоле, что девушка по происхождению француженка, а зовут ее Хулия».
3: «Хулия? Но это невозможно!»
2: «Как? Вам знакома эта девушка?» — спросил вице-король.
3: «О, да, сеньор. Простите, ваша светлость, что я осмелился забыться в вашем присутствии. Ведь с этой девушкой я мечтал соединить свою судьбу в тот день, когда мне удастся вновь обрести свободу. И вернул бы я свое богатство и знатное имя, или остался бы нищим изгнанником, все равно я предложил бы ей руку».
2: «А она знала все? Знала, кто вы?»
3: «Нет, сеньор, она не знала даже моего имени, но она знала, что я люблю ее, что мы поженимся, и поклялась ждать меня».
2: «Значит, она забыла вас».
3: «Не думаю. Хулия на это не способна. Здесь кроется непонятная для меня тайна. По доброй воле Хулия не вышла бы замуж за другого».
2: «В таком случае необходимо расстроить эту свадьбу», — сказал Дон Диего.
1: «Вы находите, что это возможно?» — спросил вице-король.
2: «Если девушка по-прежнему любит Дона Энрике, то стоит ему появиться перед ней, так она откажется от брака с Доном Хусто.
3: А уладить все остальное очень просто, сеньор».
2: «Превосходно. Но не будем терять ни минуты. Ночь на исходе, а свадьба, возможно, состоится рано поутру.
3: Просим у вашей светлости разрешения удалиться».
2: «Разрешаю. Дон Энрике, вот пергамент с дарованным вам прощением. Приходите сообщить, успешно ли продвигаются ваши дела».
3: «Благодарствуйте, сеньор», — ответил Дон Энрике, почтительно склонившись перед вице-королем и принимая из его рук грамоту. Молодые люди вышли из дворца.
2: «Дорогой друг», — сказал Дон Энрике, — «я вам и так уже многим обязан, но все же прошу вас, не покидайте меня.
3: Необходимо помешать этому браку. Если Хулия обвенчается с Доном Хусто, я не знаю, что со мной будет».
2: «Дон Энрике, то, что я сделал для вас, ничтожно по сравнению с возвращенной мне честью и счастьем. Располагайте мною, я весь к вашим услугам».
3: «Знаете ли вы, где живет Хулия?»
2: «Нет, понятия не имею».
3: «У кого мы могли бы получить эти сведения?»
2: «Я знаю только одну особу, которой это известно».
3: «Кто же она?»
2: «Это молодая женщина по имени Паулита».
3: «Паулита?»
2: «Да, она-то и сообщила мне, что Дон Хусто женится».
3: «Так идемте же к ней».
2: «Идемте».
3: Дон Энрике с лихорадочной поспешностью направился к дому Паулиты.
2: Дверь оказалась на запоре.
3: На стук никто не отозвался. Подождав, Дон Энрике снова постучал, потом забарабанил, но все было безуспешно.
2: «Очевидно, ее нет дома», — заметил Индиану.
3: «Как же быть?»
2: «Ничего не поделаешь, придется ждать».
3: Близилось утро, никто не появлялся. Дон Энрике сходил с ума от беспокойства и нетерпения. Внезапно в переулке послышались шаги, мужские шаги. Друзья бросились вслед за незнакомцем, который при виде людей попытался было бежать, но его уже крепко держали четыре руки.
4: «Москит!» — с удивлением воскликнул Дон Энрике.
3: «Мы спасены!»
4: «Да, это я, Дон Энрике», — сказал москит, справившись с испугом.
3: «Знаешь ли ты, где живет Хулия?» — спросил Дон Энрике.
2: «Да, сеньор».
3: «Ну так веди меня к ней!»
2: «Сеньор, меня преследует стража.
4: Я должен бежать».
3: «Так укажи улицу, дом!»
4: «А для чего это вам, сеньор?»
3: «Москит, мне необходимо расстроить свадьбу Хулии, а для этого я должен с ней увидеться».
4: «Ну, вы можете быть совершенно спокойны. Свадьба и без того расстроена».
3: «Свадьба расстроена? Откуда ты знаешь?»
4: «Да очень просто. Этой ночью сеньорита Хулия бежала из дому. Вернее сказать, Я ее похитил из дому по приказу дона Педро Хуана. Он, видите ли, тоже жаждет расстроить эту свадьбу.
3: И где же сейчас находится сеньорита?
4: Сеньор, узнав, что за мной гонится стража, я ее оставил на попечение Паулиты в доме на углу той улицы, где монастырь Санто-Доминго. Ступайте туда.
2: Глава 14. Похищение. Похитить девушку. Вот первая мысль, которая пришла в голову Педро Хуану. Он понимал, что Хулия не покорится ему, но он желал во что бы то ни стало вырвать ее из дому. Он предпочитал видеть ее мертвой, чем замужем за другим.
1: Для выполнения этого замысла Педро Хуану нужен был соучастник. Порывшись в памяти и перебрав всех, кого он знал в Мехико, а знал он очень немногих, он надумал обратиться за помощью к Москиту, мужу Паулиты, которая часто бывала у них в доме. Педро Хуан решил предварительно поговорить с ним.
4: «У вас как будто нет сейчас подходящего занятия, не правда ли?»
1: — начал бывший живодер.
4: «Что верно, то верно», — ответил Москит. «Нынче дела в Мехико для нас, бедняков, идут из рук вон плохо. Было бы славно, если бы ваша милость нашла мне выгодное дельце».
1: «Для меня это нетрудно. Но прежде всего надо знать, что вы умеете делать.
4: Дайте мне поручение, ваша милость, и вы убедитесь, что я способен на все.
1: А вы взялись бы помочь мне похитить даму из ее дома?
4: Все зависит от того, сколько ваша милость положит за дельце. Я ни от чего не откажусь».
1: «Так слушайте, речь идет о Хулии, о той самой девушке, которая в ту ночь оказалась в вашем доме».
4: «Продолжайте, сеньор», — сказал, не моргнув глазом, Москит.
1: «Действовать придется против ее воли. Другими словами, девушку надо выманить из дома обманом или силой, но так, чтобы об этом не узнала сеньора Магдалена. Каков ваш план?»
3: Москит на миг задумался. «Нет ли окна или балкона в комнате, где спит девушка?» — спросил он.
1: «Есть балкон».
3: «Она спит одна в комнате?»
1: «Одна».
3: «Сможет ли ваша милость подмешать девушке сонный порошок за ужином?»
1: «Нет, ничего легче, я его всыплю в стакан с вином».
3: «А можно ли незаметно прокрасться ночью в ее спальню?»
1: «Можно, дверь выходит в коридор. Правда, она ее запирает на ключ, но я заказал себе второй в надежде, что мне посчастливится попасть в ее спальню.
4: В таком случае ручаюсь за успех. Слушайте же, ваша милость, сегодня вечером я принесу вам порошок, после которого она уснет, как мертвая. Тогда ваша милость даст мне знать. Я буду поджидать где-нибудь неподалеку. Мы вдвоем вытащим девушку через балкон на улицу, и ваша милость мне скажет, куда ее отнести».
1: «Я уже снял для этого случая дом на углу улицы, где монастырь Санто-Доминго».
4: «Отлично, тогда все в порядке. Иду за порошком».
2: В 10 часов вечера он уже стучался в дверь к Педро Хуану. С нетерпением поджидая Москита, бывший живодер не покидал склада, находившегося в первом этаже дома, и поспешил сам открыть ему дверь.
3: «Это вы?» — спросил он шепотом.
4: «Да, сеньор».
3: «Где порошок?»
4: «Вот, возьмите, ваша милость».
2: Педро Хуан взял пакетик и тщательно спрятал его у себя.
1: «А теперь пойдемте», — сказал он.
2: Москит последовал за ним. Они пересекли главное патио и, попав во второй дворик, поднялись по тайной лестнице в комнату, где стояли кровать и несколько стульев. На столе горела сальная свеча.
3: «Вот ваш тайник», — сказал Педро Хуан. «Запритесь на ключ. Здесь вас никто не увидит. Я приду за вами, когда наступит время».
2: Педро Хуан вышел, а Москит повернул в замке ключ. В тот вечер Педро Хуан ужинал дома. Он сидел во главе стола между сеньорой Магдаленой и Хулией. Во время ужина Педро Хуан держался совершенно спокойно. Хулия выглядела озабоченной, сеньора Магдалена веселой и оживленной.
1: «Сегодня Хулия проведет с нами свой последний вечер», — сказал Педро Хуан, обращаясь к жене.
3: «Да, завтра свадьба, если Богу будет угодно», — откликнулась сеньора Магдалена.
1: «Для нашего последнего ужина», — продолжал Педро Хуан,
4: Я припас превосходное вино, которое, к сожалению, не придется по вкусу моей Магдалене, ведь оно из Испании.
5: Ошибаешься, мой друг, — с улыбкой заметила сеньора Магдалена. Я делаю исключение в двух случаях. Мне нравится, несмотря на их испанское происхождение.
4: Вина, — подсказал Педро Хуан, —
5: И мой дорогой муж, — нежно заключила сеньора Магдалена.
4: Ну так вот, муж... «Идет в погреб за вином!» — весело воскликнул бывший живодер, поднимаясь из-за стола.
5: В этот миг сеньора Магдалена почувствовала себя поистине счастливой. Нагнувшись к Хулии и поцеловав ее в лоб, она сказала взволнованно: «Видишь, дочурка, тебе я обязана своим счастьем». Хулия ответила матери поцелуем и украдкой смахнула слезу со щеки. Дорогой ценой платила она за счастье матери. Хулия вошла к себе, еле держась на ногах от слабости и непреодолимой сонливости. Чувство непривычной истомы охватило ее с такой силой,

0: Глава 15. Соперницы. Задыхаясь от усталости, москит опустил свою ношу на кровать в комнате, предназначенной для Хулии. Девушка села на край кровати и с ужасом огляделась по сторонам. Все происшедшее было так странно и необычно, как бывает только во сне. Наконец ее взгляд остановился на моските, она узнала его. «Что это?» — воскликнула она. «Где я? Это ваш дом?» А мне снилось, будто я вернулась к матери и должна выйти замуж. Москит молчал, не зная, что сказать. «Ради бога, объясните, что происходит?» — продолжала Хулия. «Кажется, я схожу с ума. Где Паулита?»
1: На этот вопрос ответить было нетрудно. «Она скоро придет, сеньора, вот-вот придет».
0: «Не понимаю, что со мной? Была ли я больна? Или видела все это во сне? Никак не могу собраться с мыслями. Голова такая тяжелая».
1: «Сеньора, вы еще не вполне выздоровели. Думаю, вам будет полезно поспать до прихода Паулиты».
0: «Вы правы, посплю до прихода Паулиты. У меня какая-то слабость».
1: И, опустив голову на подушку, она снова погрузилась в сон. Москит вышел из комнаты и встретился лицом к лицу с Паулитой.
2: «Как ты задержалась, Паулита?
0: Ты еще не знаешь, какие дурные вести я тебе принесла».
2: «Что такое?»
0: «А то, что едва я собралась уходить, как в дом пришли за тобой альгвасилы со стражей».
2: «За мной? А по какой причине?»
0: «Они сказали, будто ты напал на отряд королевских солдат». «Я соврала, что тебя нет в Мехико. Они перерыли весь дом и, наконец, ушли, поклявшись разыскать тебя».
1: «Ну, пускай попробуют».
0: «А что ж ты собираешься сделать?»
1: «Прежде всего скроюсь, а там увидим».
0: «Зачем ты вызвал меня?»
1: «Для одного дельца», — ответил москит, показывая на комнату рядом, где спала Хулия. «Этой ночью я заработал хороший куш. Будет на что прожить целый год, даже если мне весь год придется скрываться».
0: «Что ж там такое?» — воскликнула Паулита, собираясь войти в таинственную комнату.
1: «Погоди, сейчас все расскажу толком и объясню, что тебе следует делать. Мне ведь придется бежать, понимаешь? С альгвасилами шутки плохи. Здесь спит девушка, которую я похитил по поручению одного кабальеру. С девушкой уговора не было, а потому ей пришлось дать сонный порошок, и уж потом я приволок ее сюда. Кабальеру придет только завтра утром. Ты постереги ее здесь, чтобы она не сбежала, и подожди прихода сеньора». Хулия лежала лицом к стене.
0: Паулита подошла к ней и при слабом свете ночника вмиг ее узнала. «Хулия! Паулита!» — откликнулась девушка, вскакивая. «Что такое, Хулия? Почему вы здесь? Что означает ваше спокойствие?» «Я сама не понимаю, что происходит. Разве я не в вашем доме?»
2: «Нет».
0: «Так где же я? Чей это дом? Как я сюда попала?»
1: «Не знаю, чей это дом.
2: Вас привели сюда обманом. Но я не дам свершиться этому злодейству, хотя мой собственный муж принимает в нем участие».
0: «Что? Что вы говорите? Объясните все толком».
1: «Хулия, вчера вечером вам подсыпали порошок, и вы заснули, как убитая. Пользуясь этим, вас вынесли из дому и принесли сюда».
0: «Кто это сделал?»
1: «Дон Педро Хуан, ваш отчим».
0: «Бесчестный человек! Я никогда, никогда не соглашусь на это! Прошу вас, Паулита, проводите меня домой. Я должна завтра же повенчаться. Вот единственная возможность освободиться от преследований этого чудовища. Когда я буду замужем, ему придется расстаться со своей надеждой».
1: Паулиту вмиг осенила новая мысль. «Когда Хулия будет замужем, Дон Энрике тоже навсегда потеряет надежду». Теперь она знала, как надо действовать.
0: «Вы правы», — сказала она. «Вам надо вернуться домой. Вставайте, я вас провожу».
1: Хулия, пошатываясь, встала.
0: «Мужайтесь», — сказала Паулита. «Завтра в это время вы будете навеки связаны с Доном Хусто».
1: Теперь настала очередь.

0: Ведь хули и вспомнить о Доне Энрике, или, вернее, об Антонии Железной Руке, ведь она знала его лишь под этим именем.
1: «Паулита», — сказала она, — «это неслыханно тяжелая жертва. Я навеки расстаюсь с человеком, которого люблю. Я решаюсь забыть его, хотя он не дал мне повода проявить столь черную неблагодарность. Появись он передо мной завтра в час венчания, я умерла бы от стыда и горя. Ведь он не только любил меня, он спас мне честь и жизнь, а я плачу ему, благороднейшему человеку, непростительной изменой».
0: «Послушайте, — сказала вдруг Паулита, — тот пират, о котором вы мне рассказывали, был родом мексиканец?»
1: «Да. А почему вы спрашиваете?»
0: «У себя на родине он был богат и знатен. Моей матери он говорил, будто самому королю не уступит в богатстве и знатности».
1: «Боже мой! Хулия, кажется, этот человек здесь, в Мехико».
2: «Что вы сказали?» — в ужасе воскликнула Хулия.
1: «Да, мне кажется, он здесь.
0: А зовут его Дон Энрике Руис де Менделуэта. Я вам говорила о нем».
1: «Милосердный Боже, тот самый, кого вы так страстно любите?»
0: «Тот самый».
1: «Паулита, Бог этого не допустит, ведь я способна возненавидеть вас».
0: «А вы не думаете, Хулия, что я тоже вправе возненавидеть вас?
1: Ведь вы у меня отняли того, кого я полюбила задолго до вашей встречи. Но вы отказались от него и вышли замуж за другого, потому что я не смела надеяться на счастье принадлежать ему.
2: Так надо было пожертвовать всей своей жизнью и продолжать боготворить его, а не связывать себя с другим. А вы, Хулия, разве вы не решаетесь выйти замуж за другого?»
1: «Ради счастья моей матери. И очень страдаю.
0: И я. Я тоже страдаю». Обе застыли в молчании. Недоверие, ревность, ненависть и любовь боролись в сердцах этих женщин. Они не знали, что делать, как поступить. Хулия восторгалась великодушием Паулиты, которая сообщила ей, что ее возлюбленный находится в Мехико. Паулита думала о том, что она своим сообщением, может быть, вернула счастье Дону Энрике. Неожиданно Паулита спросила: «Как вы думаете поступить?» Хулия, не отвечая, посмотрела на нее с недоверием.
1: «Отвечайте, Хулия, вы еще не знаете, на что я способна».
0: Хулия поняла эти слова как угрозу и, закинув голову, спросила с вызывающим видом: «На что же вы способны?»
1: «Хулия», —
0: сказала Паулина бледнее, и голос ее дрогнул.
1: «Хулия, я способна на все самое хорошее и самое дурное, да удержит меня рука Бога».
0: В ответ Хулия лишь надменно усмехнулась.
2: «Заклинаю вас счастьем вашей матери, не смейтесь надо мной. Ревность сжигает меня. Я способна убить вас или убить себя. Я не хочу мешать счастью Дона Энрике, но я не в силах стать свидетельницей его счастья».
1: «Поступайте же так, как вам больше по душе».
0: Бледная, с обезумевшими глазами, Паулита выхватила из-за корсажа кинжал, который зловеще блеснул в ее руке. Хулия вскрикнула. Паулита замерла. Потом, словно внезапная перемена произошла в ее сердце, она отбросила кинжал далеко от себя и судорожно схватила Хулию за руку.
1: «Идемте».
0: «Куда?» — спросила Хулия. «Я уже сказала вам, что одинаково способна на добро и на зло. В порыве ярости я готова была убить вас. Опомнившись, я хочу вести вас к Дону Энрике и отдать вас ему».
1: «Такая девушка, как я, — высокомерно проговорила Хулия, — не способна пойти к мужчине, которого она любит, тем более в полночь».
0: «Выходит, вы не доверяете тому, кого любите? Вы считаете его способным на низость?
1: О, вы его не любите или недостаточно знаете. Дон Энрике настолько благороден, что ваша честь под его опекой осталась бы такой же незапятнанной, как и в доме вашей матери. Хулия, вы не знаете величия его души. Вы недостойны его любви.
2: Только ему я обязана своей чистотой. Это он оберегал ее, а я... Слышите, я была бы счастлива все принести ему в жертву. Ведь я люблю его так, как он этого заслуживает. Для меня не существуют светские условности и соображения женской чести. Ничто, ничто не существует для меня. Ради него все, даже смерть. Ради него все, даже честь. Паулита, вы мне делаете больно. Вы не хотите понять. Поймите, как велика моя любовь. Ради нее я жертвую моим чувством и, не колеблясь, веду вас к дону Энрике. Вы великодушны, Паулита. Так вы пойдете со мной? Идемте, — воскликнула Хулия, чувствуя, как исчезает ее робость под влиянием твердой решимости Паулиты. Они вышли на улицу. Вдруг Хулия остановилась и нерешительно спросила: «А если это не он?» Паулиту тоже охватило сомнение. «А если это не он?» — повторила она вслед за Хулией. «Кто может поручиться, что это одно и то же лицо? Ведь я не знаю его настоящего имени». «А вы? Разве вы знаете, как звали среди охотников того, о ком вы мне рассказывали?»
1: «В самом деле вы правы. Было бы просто нелепо прийти вдруг ночью к незнакомому человеку. Что подумал бы о нас дон Энрике, если бы он узнал об этом?»
2: «Паулита, проводите меня домой. Идемте».
1: Немного времени спустя в доме сеньора Магдалена раздался стук в дверь. Первым его услышал Педро Хуан, которому не спалось после всех пережитых волнений. Ему пришло в голову, что стук в дверь как-то связан с ночным похищением. Он поспешно вскочил и спустился вниз, чтобы, не дожидаясь привратника, самому открыть дверь.
2: «Что вы скажете вашей матери?» — спросила Паулита молодую девушку. «Откроете ли вы ей глаза на этого бесчестного человека?»
1: «Бог поможет мне скрыть от нее ужасную правду».
2: Тут дверь открылась, и Хулия вошла, бросив на прощание: «До завтра».
1: «Прощайте», — ответила Паулита. Педро Хуан держал в руках светильник,
2: и Хулия вмиг его узнала. «Низкий человек!» — воскликнула она.
3: «Ради Бога, не выдавайте меня!» — ответил дрожащим голосом Педро Хуан.
2: «Я не способна нанести моей матери этот удар. Скажите ей, будто в дверь стучался посторонний человек. Надеюсь, никто не знает, что ночью меня не было дома?»
3: «Никто!»
2: «Так позаботьтесь, чтобы и матушка об этом не узнала». Хулия легко взбежала по лестнице наверх, но дверь ее комнаты оказалась на ключе.
1: В этот момент сеньора Магдалена вышла из своей спальни. «Что случилось?»
2: «Не знаю, матушка», — ответила Хулия. «Я тоже вышла, чтобы посмотреть, в чем дело».
1: «Ты еще не раздевалась?»
2: «Я молилась».
1: Тем временем Педро Хуан тоже поднялся наверх.
2: «Кто стучался?» — спросила его сеньора Магдалена.
1: «Какая-то пьяная женщина пыталась вломиться в дом».
2: «Ушла она?»
1: «Да».
2: «Так я ложусь».
1: И сеньора Магдалена вернулась к себе.
2: «Дайте ключ», — сказала Хулия.
1: «Вот он», — ответил Педро Хуан, протягивая ей ключ. Хулия вошла к себе в спальню и заперла дверь.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Глава 16. След потерян. Индиану и дон Энрике поспешили к дому, указанному им москитом, на поиски Хулии. Но ни Хулии, ни Паулиты там уже не было. Служанка не смогла сообщить, куда они исчезли. Быстро светало. Уже на бледном небе вырисовывались очертания церковных куполов. Колокола ударили к ранней мессе, на улице появились первые прохожие.
2: «Что делать?» — спросил дон Энрике.
3: «Право, я и сам не знаю», — сказал Индиан. «Вот уж и день настал. Просто теряюсь в догадках, куда могла деться Хулия».
2: «Москита мы теперь не сыщем.
1: Да и Паулита едва ли вернется домой, а время летит.
2: По счастью, свадьба не может состояться из-за похищения Хулии».
1: «Это верно, но кто знает, что с ней случилось?»
2: «Мне пришла в голову мысль.
3: Говорите. Помните Дон Юану?
5: Помню.
2: Не знаю почему, но эта женщина стала вашим заклятым врагом. Боюсь, уж не замешана ли она в этой истории, ведь она на все способна.
3: Вы думаете?
2: О, да. Знаете что, не пойти ли нам к ней?
3: Если вы считаете, что это нам поможет.
2: Только там я надеюсь что-нибудь узнать.
3: Так поспешим же к ней.
1: Закутавшись в плащи, оба друга устремились к дому Донь Яны. Уже совсем рассвело, когда они постучались в дверь, которая тотчас открылась перед ними. Друзья переступили порог.
6: «Сеньоры желают видеть мою госпожу?» — спросила служанка.
1: «Да».
6: «Госпожи нет дома».
3: «Так рано, и уже нет дома?»
6: «Госпожа вышла из дому до рассвета».
3: «Наверное, в церковь?»
6: «Нет, сеньор, она пошла в сторону главной улицы».
1: Друзья переглянулись. Их лица выражали отчаяние.
2: «Так вы думаете, все пропало?» — спросил Дон Энрике.
1: «Пока еще нет», — ответил Дон Диего после короткого раздумья. «Сделаем последние усилия. Идем к дому Хусто. Донья Ана пыталась заключить с ним союз. И кто знает, не было ли это похищение приманкой, чтобы залучить его.
3: Но с какой целью?
1: Я и сам этого не пойму. Но замыслы злых людей так хитро сплетены, что даже разгадав их, не сразу найдешь их тайные пружины.
3: Так идем к дому Хусто».
1: Окрыленные новой надеждой, друзья пустились в путь. Дом Дона Хусто выглядел опустевшим и покинутым. Из просторного патио не доносилось ни малейшего шума, не было видно ни слуг, ни рабов, ни конюхов. Лишь один привратник сидел на скамье и, прикрыв голову беретом, грелся на солнышке. «Где сеньор Дон Хусто?» — спросил Дон Энрике. Старик с удивлением посмотрел на пришельцев.
2: «Видно, сеньоры не знакомы с моим господином».
3: «Почему ты так думаешь?»
2: «Да иначе сеньоры знали бы, что сегодня у моего господина свадьба. Может, как раз в эту минуту в церкви совершается обряд. Я не смог пойти в храм из-за проклятого ревматизма, который меня мучит вот уже 10 лет, с той поры, как покойный сеньор-вице-король, упокой Господи его душу».
3: «Отлично. Итак, Дон Хусто в церкви?»
7: «А как же моему господину было не поспешить в церковь?»
2: «Его милость аккуратен, как часы. Я его хорошо знаю. Скоро 30 лет, как я ему служу. Еще молодая Гуадалупита не успела выйти замуж за сеньора графа, упокой Господи его душу. Да и знать-то мне ее жениха пришлось больше понаслышке, потому как сеньор граф в ту пору еще не бывал у нас в доме, а я из-за своего ревматизма».
3: «Так ты говоришь, что в церкви уже началось венчание?»
2: «Да, если Бог милостив. Мой господин поднялся с позаранку. Да и ничего удивительного, что он торопился подняться. Ведь девушка, говорят, прекрасней золотого дублона и белей китайской фарфоровой чашечки».
3: «А невеста тоже была готова к свадьбе?»
2: «Разумеется. Ведь мой господин чуть свет послал в ее дом гонца спросить, не пора ли ему уже ехать за невестой. А послал он Каласа, мальчишку-мулата, живого, словно ртуть. А уж как мой господин его любит, и сказать невозможно. Так вот, ваша милость сейчас услышит, как все произошло».
3: «Так что же ему в доме невесты ответили?»
2: «Кому?»
3: «Посланцу Дона Хусто».
2: «К этому я и речь веду помаленьку да полегоньку. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Так мы остановились на том, что паренек, а зовут его Калас, побежал к невесте спросить от имени моего господина, все ли готово, и не пора ли моему господину уже идти навстречу своему счастью. А Калас уж так прыток, стрелу перегонит. Сеньора, может, неизвестно, а я этого мальчишку вырастил и, как говорится, собственной грудью выкормил».
3: Дону Энрике и Дону Диего не терпелось поскорее узнать, что же ответили гонцу в доме Хулии. Но они понимали, если прервать старика, он начнет все рассказывать сызнова, и запаслись терпением.
2: «Так вот», — продолжал старик, — «господин кликнул Каласа. А паренек, надо вам сказать, ходит теперь в ливрее, не дать не взять алькальт из Севильи, и говорит ему:
8: Калас, мигом слетай в дом сеньоры Донья Магдалены, а так зовут мать невесты, и, говорят, она родом оттуда, где шла война против турков. Забыл, как зовется это место?
2: Лепанто, с яростью подсказал Дон Диего.
8: Так вот, с Божьей помощью она оттуда и приехала. Спроси-ка у сеньоры, говорит мой господин, все ли готово, и не пора ли мне уже явиться?
2: Ну, Калас спросил, а дальше что? Не утерпел прервать старика Дон Энрике.
8: А паренек такой шустрый, одна нога тут, другая там, и не успели мы оглянуться, как он уже вернулся. По чистой случайности мой господин стоял на этом самом месте, в своем лиловом камзоле. И Калас говорит ему: так и так, сеньора Магдалена низко кланяется и целует руки вашей милости, а в доме все готово, и ждут только вашу милость, чтобы ехать венчаться.
7: Что за бесовское наваждение! Сеньоры бегом пустились от меня прочь, даже договорить не дали. Так слово на языке и застряло.
2: В самом деле, едва услышав полученный гонцом ответ, друзья переглянулись и, не обращая больше внимания на старика, быстро зашагали по улице. «Здесь кроется какая-то тайна. Я в ней никак не разберусь», — сказал Дон Энрике.
3: «Да и я ничего не понимаю», — откликнулся Дон Диего.
2: «Если Хули этой ночью не было дома, возможно ли, что сегодня поутру она, как ни в чем не бывало, поехала в церковь венчаться?»
1: «Может, не она была похищена этой ночью?»
2: «Конечно, могла произойти ошибка, но самое ужасное, если как раз в эту минуту совершается венчание, и мы не поспеем вовремя. Прибавим же шагу». И друзья чуть не бегом пустились вперед к дому Хулии. Там они ожидали застать шумное оживление, вереницу карет, толпу пажей и слуг. Но, к их удивлению, дом оказался запертым. Лишь на пороге задней двери стояла женщина по виду служанка.
3: «Скажите», — обратился к ней Дон Диего, — «бракосочетание уже закончилось?»
1: «Не знаю, сеньор», — ответила служанка.
2: «Не знаете? Разве вы не служите здесь, в доме?»
1: «Как же, сеньор, я здешняя, но сеньорита венчается не у себя в доме».
2: «А где же?»
1: «В доме сеньора графини, вдовы Торреляль, своей посаженной матери».
2: «И все уже отправились туда?»
1: «Да, сеньор. Жених поехал в карете вместе с сеньоритой Хулией, сеньорой, ее матерью и отчимом».
2: «Давно они выехали?»
1: «С полчаса. Если ваши милости поторопятся, они, возможно, еще застанут венчание, а оглашение уже наверняка закончилось».
2: «Кто знает, может, еще поспеем», — сказал Дон Диего и, подавая пример, торопливо зашагал прочь от дома Хулии. Дон Энрике, поникнув головой, последовал за ним. Ему предстояло вновь очутиться под отчим кровом, где он родился, где провел первые годы жизни и достиг юношеского возраста. Горькие воспоминания с небывалой силой нахлынули на него. Перед ним возник образ старого безутешного отца, которому не привелось перед смертью повидаться с сыном. Вспомнились все невзгоды, обрушившиеся на него, бедного изгнанника. И при этом он невольно подумал о Доне Диего, виновнике его злосчастий. Но мысль о благородном поведении Дона Диего благодетельным бальзамом успокоила возмущенное сердце Дона Энрике. Прибавив шагу, он взял под руку своего доброго друга. Глава 17. Мать и дочь. Донья Анна поняла, что для нее все потеряно. Дон Диего каким-то таинственным образом проведал, что анонимное письмо вице-королю с сообщением о жизни Дона Энрике среди пиратов написано ею. К тому же возвращение Доньи Марины в Мехико навсегда лишило Донью Анну надежды стать женой или хотя бы возлюбленной Дона Диего. Но она отомстит за себя. Она погубит и Дона Энрике, и Дона Диего. Во что бы то ни стало, любой ценой. В ее легкомысленном непостоянном сердце любовные страсти, бурные и порывистые, сменяли одна другую, подобно тому, как набегающие чередой волны меняют очертания песчаного побережья. Донья Анна размышляла всю ночь напролет. И прежде чем наступил рассвет следующего дня, она надела свой лучший наряд, накинула длинный плащ, закрыла лицо густой вуалью и отправилась к Дону Хусту.
6: Несмотря на ранний час, жизнь в его доме кипела ключом. Все были на ногах. Донья Анна, не колеблясь, с независимым видом прошла мимо слуг, словно она была здесь своим человеком. Никто не посмел остановить ее. Поднявшись по лестнице, она столкнулась лицом к лицу с доном Хусто, который выходил из покоев. «Кабальеро», — сказала Донья Анна, обращаясь к нему, — «мне надо поговорить с вами». Дон Хусто в нерешительности молча остановился и готов был уже ответить отказом, как вдруг перед его глазами из-под плаща незнакомки мелькнули нарядное платье, прекрасная холеная рука и маленькие ножки в расшитых золотом башмачках. «Пожалуй, — решил он, — стоит выслушать пришедшую даму. Красота, скрытая от глаз, таит в себе особую манящую привлекательность. Если б женщины понимали, какую прелесть придает таинственность даже тем из них, кто не блещет красотой, они никогда не согласились бы расстаться с маской и плащом из счастливых и романтических времен Филиппа II, эпохи чарующих приключений с закутанными незнакомками. Нынешние женщины показываются на улице при свете дня, конечно, они могут понравиться, но что бы ни проповедовали последователи материализма, ничто не производит такого неотразимого впечатления на сердце мужчины, как романтическая загадочность. Бывало, под вуалью скрывалось лицо дурнушки, и разочарованный поклонник спасался от нее бегством. Но ведь нынче, когда все женщины ходят с открытыми лицами, дурнушка все равно не привлекает к себе восторженных взоров. Дон Хусто, человек опытный, готов был поклясться, что перед ним красивая и знатная дама. «Сеньора», — ответил он, — «ежели вы пришли по важному делу, а главное, не намерены долго задержать меня, я буду весьма рад вас выслушать». «О важности дела вы сможете судить сами», — сказала Донья Анна. «В таком случае благоволите следовать за мной». Дон Хусто провел Донью Анну в один из богато убранных покоев. «Мы здесь одни?» — спросила Донья Анна, опускаясь в кресло. «Да, сеньора». «Будьте добры, заприте дверь». Дон Хусто повиновался, удивляясь в душе таким предосторожностям. «Вы узнаете меня, Дон Хусто?» — спросила Донья Анна, откидывая вуаль. «Донья Анна!» — воскликнул, отступая Дон Хусто. «Я вижу, вы не забываете старых друзей». «Могу ли я вас забыть?» — ответил Дон Хусто, любуясь своей гостьей и находя ее еще прекраснее, чем прежде. Даже накануне свадьбы встреча с Доньей Анной взволновала его. «Забыть вас? Да вы стали еще красивее! Кто видел вас хоть раз в жизни, тот никогда вас не забудет. Бросьте расточать любезности в день вашей свадьбы и выслушайте меня. Говорите. Я была здесь вчера, но мне не удалось с вами увидеться. К моему большому огорчению. Я хотела сообщить вам, что Дон Энрике Руис де Менделуэто в Мехико». Дон Хусто даже подскочил от ужаса, словно на него неожиданно упал скорпион. «Дон Энрике?» — воскликнул он. «Вам пригрезилось, он умер». «Ошибаетесь. Дон Энрике жив. Я сама его видела».
9: «Вы видели его?»
6: «Да».
9: «Вы хотите сказать, он прибыл сюда вместе с вами?»
6: «Нет. Но я хочу вас предупредить. Будьте настороже, ибо Дон Энрике намерен потребовать свой титул и отцовское наследство».
9: «Тогда я пропал», — прошептал в полном унынии Дон Хусто.
6: «А может, и не пропал».
10: «Что вы говорите?»
6: «Имеется средство предотвратить вашу гибель. Незачем падать духом».
9: «Так что же вы молчите? Скажите, какое средство?»
6: «Прежде всего, нам надлежит заключить с вами договор. В этом мире все имеет свою цену, все зиждется на определенных условиях».
9: «Сообщите же ваши условия. Чего вы хотите? Золото? Вы его получите?»
6: «Я пришла не за тем, чтобы торговать моей тайной».
10: «В таком случае?»
6: «Я жажду отомстить и Дону Энрике, и Дону Диего де Альваресу».
9: «Каким образом?»
6: «Об этом надобно подумать вам. Вы должны помочь мне в моих намерениях. Ничего другого я не требую».
9: «Однако такие вещи не приходят сразу в голову».
2: Поразмыслите. Придумайте, как вернее отомстить, хотя и с опозданием.
10: Обещаю помочь вам.
2: Поклянитесь.
9: Клянусь Богом, Его Пречистой Матерью и всеми святыми, торжественно произнес Дон Хусто и, осенив себя крестом, поднес руку к губам.
2: Хорошо. А теперь выслушайте мой план, как вам освободиться от Дона Энрике. Этот план, пожалуй, хороший для моей мести.
9: Я вас слушаю.
2: Мне известна роковая тайна в жизни Дона Энрике. Она не только помешает ему потребовать назад отцовское наследство, но даже может привести его на виселицу.
9: Что это за тайна?
2: Известно ли вам, чем занимался Дон Энрике вдали от Новой Испании?
9: Нет.
2: Он был пиратом.
10: Пресвятая Дева! В ужасе воскликнул Дон Хусто.
2: Да, пиратом, пиратом. Я сама видела, как он участвовал в осаде и разграблении Порто-Белло. Он был любимцем этого бога-отступника Моргана. Заодно с его злодеями грабил города и селения испанского короля, жег дома и храмы, бесчестил женщин и девушек из знатных семейств. Так неужто такой человек достоин стать графом де Торре-Леаль? И не спасаю ли я вас, разоблачая перед вами истинную сущность этого человека?
10: Конечно, еще бы. Но готовы ли вы подтвердить это перед

0: Сегодня состоится моя свадьба в доме моей сестры и посаженной матери Гуадалупе, вдовы де Торре-Леаль. Мы пробудем там весь день, сюда вернемся только к ночи. Я провожу вас сейчас к сестре, а потом вы поселитесь здесь у меня, согласны?
1: Да.
0: Моя сестра знает вас?
1: Не думаю.
0: Тем лучше, идемте же.
1: А как, по-вашему, мне следует поступать дальше?
0: Вы приедете вместе со мной к графине, и едва в ее доме появится Дон Энрике, вы бросите ему в лицо все, что вы о нем знаете, и прибавите к этому, что он похитил вас.
1: В моем похищении он не виновен.
2: Пусть так.
0: Но кто может опровергнуть ваше обвинение?
1: Никто.
0: Вот ему и не удастся оправдаться.
1: Понимаю.
0: Следуйте за мной, время не терпит. Об руку со своей гостьей Дон Хусто сошел вниз, где у подъезда их ожидала карета, запряженная парой превосходных мулов. Заговорщики уселись в карету, которая легко и быстро покатила по улицам города, пока не остановилась у величавого обиталища графов де Торре-Леаль. Здесь также царило лихорадочное оживление, все готовилось к предстоящему торжеству. Введя закутанную в непроницаемую вуаль даму, Дон Хусто прошел мимо слуг, толпившихся в патио. Слуги и конюхи провожали жениха низкими поклонами, уверенные, что он ведет свою невесту. Чита поднялась по лестнице и вошла в одну из комнат, где кроме служанки никого не было. «Хулиана», — обратился к ней Дон Хусто, — «передай сеньоре графине, что мне надо поговорить с ней».
3: «Она у себя одна?»
1: «Нет, у сеньора гостья».
0: «Все равно передай, что я жду ее».
3: Мгновение спустя дверь отворилась, и в комнату вошла графиня де Торре-Леаль.
0: Это была женщина средних лет, необычайно бледная. Черты ее лица и вся манера держать себя говорили о природной доброте и мягкости ее характера. На ней было платье черного бархата, отделанное черными кружевами. Бриллиантовая диадема сверкала на головном уборе из черных кружев и бархатных лент. Длинные подвески, широкое ожерелье и бриллиантовая брошь на груди дополняли ее богатый наряд. «Добрый день, Гуадалупе, моя посаженная мать», — сказал ей с горделивой улыбкой Дон Хусто. «Как ты сегодня почивала?»
1: «Несколько лучше», — ответила графиня, легким наклоном головы приветствуя Дон Юану, поднявшуюся с кресла.
0: «Гуадалупе, прошу тебя, приюти у себя на сегодняшний день эту даму».
1: «С большим удовольствием», — ответила графиня.
0: «И ты, и я, мы чрезвычайно многим обязаны, сеньоре. Потом я расскажу тебе об этом подробнее».
1: «Ты говоришь, мы многим обязаны?»
0: «Да, позднее ты все узнаешь».
1: «Снимите вуаль, сеньора», — продолжал Дон Хусто, обращаясь к Доньяне.
0: «Здесь вы можете чувствовать себя как дома». Донья Анна открыла лицо и рассыпалась перед графиней в благодарностях, на что та с мягкой улыбкой ответила: «Сеньора, я рада предложить вам гостеприимство. Мне достаточно того, что за вас просит мой брат».
1: «Благодарствуйте, сеньора графиня», — ответила Донья Анна.
0: «Я желал бы поговорить с тобой наедине, сестра», — сказал Дон Хусто.
1: «Если ты не возражаешь, сеньора могла бы проследовать в другие покои».
0: «Прекрасно.
1: Она составит компанию моей гости, которая сидит пока одна в ожидании венчания».
0: «Отлично».
1: «Хулиана»,
0: — сказала графиня, обращаясь к служанке, ожидавшей у дверей.
1: «Госпожа», — откликнулась служанка, — «проводи сеньору в зал. Прошу вас, сеньора, чувствовать себя здесь, как в вашем собственном доме».
0: «Бесконечно тронута вашей добротой, сеньора графиня».
1: Донья Анна встала и последовала за служанкой через анфиладу покоев в зал, где собирались гости в ожидании свадьбы. По пути она внимательно разглядывала ковры и богатое убранство комнат. Войдя в зал, она увидела сидевшую в кресле пожилую, изысканно одетую даму. Молодая женщина подошла ближе, чтобы приветствовать ее. Дама повернула к ней голову, и у обеих одновременно вырвался крик удивления.
4: «Анна!» — воскликнула старая дама.
1: «Матушка!» — отозвалась Донья Анна. На какой-то миг женщины замерли в нерешительности, потом, рыдая, бросились друг другу в объятия.
0: Служанка, провожавшая Донью Анну, с удивлением смотрела на эту сцену.

Потом, рассудив, что графиня, очевидно, заранее подготовила эту встречу, и ей здесь делать нечего, ушла, покинув взволнованную мать наедине с дочерью. Меж тем у графини с доном Хусто завязался горячий спор.

0: Глава 18. Брат и сестра. «Хусто», — начала Донья Гуадалупе, — «я никогда не одобряла твоих намерений отделаться от Дона Энрике.
1: Я заботился о твоем сыне, моем племяннике. Наследство и титул принадлежат ему».
0: «Не будем обманываться, Хусто. Наследство и титул ему не принадлежат. Бог накажет нас, если мы завладеем чужими правами».
1: «Ты слишком щепетильна для матери».
0: «Быть щепетильной, как это ты называешь, моя святая обязанность. Да, я мать, но прежде всего я христианка. Я люблю своего сына, но именно любя его, я не желаю ему богатства, приобретенного преступным путем. Неправедно добытое богатство — проклятие для того, кто им завладел».
1: «Все эти рассуждения хороши в устах проповедника Гуадалупе. Они не заставит меня ни на йоту отступиться от намеченного плана. Как опекун, я обязан заботиться о благе твоего сына».
0: «Но не в ущерб его совести».
1: «Его совести? А что понимает ребенок в таких делах? За них отвечаю я. Что же касается моей совести, то она у меня вполне спокойна. Дай Бог, чтобы Дон Энрике мог похвалиться тем же».
0: «Это значит, что ты не уверен в его смерти?»
1: «Да, не уверен. Сеньора, что явилась со мной, утверждает, что он жив и находится в Мехико».
0: «Жив? Боже, благодарю тебя!» — с искренней радостью воскликнула Донья Гуадалупе.
1: «Как ты радуешься, что Дон Энрике жив и в любой момент может появиться, чтобы отнять у твоего сына отцовское состояние?»
0: «Хусто, будущность и состояние моего сына вполне обеспечены тем, что оставил ему и мне граф. Нам не к лицу посягать на чужие богатства. Да, я счастлива, что Дон Энрике жив. У меня сердце разрывалось при мысли, что на моем безвинном сыне лежит кровь брата. Запятнанные кровью Дона Энрике графский титул и состояние не принесли бы ничего, кроме несчастья моему дорогому ребенку. Бог карает тех, кто нечестно завладел богатством».
1: «Итак, если Дон Энрике появится, ты способна вернуть ему все в ущерб твоему родному сыну?»
0: «Конечно. И это не нанесло бы никакого ущерба моему ребенку. Напротив, Бог вознаградил бы его за такое доброе дело».
1: «Ну, знаешь, Гуадалупе, ты просто с ума сошла».
0: «Так ты в самом деле способна?»
1: «По счастью, я еще жив, и вопреки твоей воле помешаю такому сумасбродству, слышишь? Я опекун ребенка и не допущу, чтоб ты со своей щепетильностью подарила другому состояние, которое принадлежит твоему сыну по праву наследства. Я недаром сумел отстоять это право за моим племянником».
0: «Хусто, ради Бога».
1: «Нет, нет, Гуадалупе, дай мне свободу, не мешай мне. Дон Энрике придет, я в этом уверен. Но предупреждаю тебя, не мешай мне действовать. Пусть он появится здесь, но горе ему. Я сумею обратить его в бегство. Опозоренный, он или отступится, или погибнет».
0: «Но это низость. Не забывай, он брат моего сына».
1: «Однако теперь не время заниматься этим вопросом. Близится час венчания, мне пора ехать за Хули и ее семьей. Увидим. Прощай. Позаботься о твоей гостье». Не ожидая ответа, Дон Хусто поднялся и вышел из комнаты.
0: Донья Гуадалупе склонила голову и задумалась. Потом, поднявшись с кресла, она решительно произнесла: «Нет, тысячу раз нет. Мой сын не беден, но будь он даже нищим, я не желаю ему сокровищ и титула, приобретенных нечестным путем. Я поговорю с этой женщиной, которую привел с собой брат. Увидим».
1: Сеньора Магдалена не смогла уснуть после разбудившего ее ночного стука в дверь. Поднявшись с постели, она прошла в комнату Хулии. Молодая девушка все еще не раздевалась. Она молилась, плакала и размышляла.
0: Что, если юноша, о котором ей рассказала Паулита, в самом деле Антонио Железная Рука? Неужто она выйдет замуж за Дона Хусто? А если это не он, то под каким предлогом отказаться от свадьбы? Что, если юный охотник навсегда забыл ее? Смеет ли она ради призрачной мечты пожертвовать покоем матери?
1: Вот какие мысли теснились в голове Хулии. Сердце ее разрывалось на части. Неопределенность была в 1000 раз тягостнее самой ужасной правды. Она молилась, просила Бога наставить ее и вернуть ей прежнюю решимость, утраченную после недавнего разговора с Паулитой. Внезапно послышался стук в дверь. Это была сеньора Магдалена. Для Хулии настала решающая минута.
0: «Ты все еще не ложилась, дочурка?» — спросила мать.
2: «Нет, матушка», — ответила Хулия.
0: «Что ж ты делаешь?»
2: «Я молю Бога о мужестве и покорности судьбе».
0: «Хулия! Не обращайте внимания на мои слова, матушка. Ну хорошо, пора одеваться. Дон Хусто не замедлит приехать».
2: Хулия не отвечала.
0: Сеньора Магдалена кликнула горничных, и началось облачение невесты в свадебный наряд. Молодая девушка столько пережила за истекшую ночь, что мысли в ее голове путались. Порой ей казалось, что она теряет рассудок.
2: До этой ночи надежды на возвращение Антонио не было, и Хулия чувствовала себя спокойной и готовой к жертве.
0: Потом она, сама не зная как, очутилась в незнакомом доме во власти Паулиты, которая из прежней мягкой дружелюбной женщины превратилась в тигрицу и угрожала ей смертью. Перед взором Хулии открылся неведомый мир, где Антонио Железная Рука назывался Доном Энрике, а Паулита была ее соперницей. Неожиданно великодушие одержало верх в сердце этой дочери народа. С ее помощью Хулия после мучительного кошмара вернулась домой и снова очутилась у себя в комнате. Даже мать не заметила ее отсутствия. И вот теперь, когда едва занимается заря, ее облачают в свадебный наряд.
2: События минувшей ночи могли потрясти самые крепкие нервы. Стоя в богатом уборе посреди комнаты, бедная Хулия едва соображала, что происходит, и всему подчинялась безропотно. В дом приехал Дон Хусто. Сеньора Магдалена ждала его, одетая, как полагалось, для торжественного случая. Педро Хуан де Борико также появился в праздничном камзоле. Бывший живодер с налившимися кровью глазами на бледном лице вошел сперва нерешительно, но, увидев безмятежное лицо жены, он понял, что Хулия не выдала его, и заметно повеселел. Вчетвером они уселись в карету и покатили к дому Доньи Гуадалупы. Графиня вышла навстречу приехавшим и ввела их в одну из гостиных. Ждали священника, который должен был благословить новобрачных в домашней часовне. Донья Анна удалилась во внутренние покои, где можно было, оставаясь невидимой для посторонних взоров, на свободе поговорить с матерью и рассказать ей все пережитые бури.
0: «Выходит, дочь моя, что ты была всего-навсего игрушкой в руках Дона Энрике и Дона Диего?»
3: «А что я могла сделать, матушка?» — ответила Донья Анна. «Одинокая, беспомощная. Я была сперва отвергнута Доном Энрике, а потом Доном Диего. После гибели Дона Кристобаля де Эстрады я оказалась одна, совсем одна на белом свете, в чужой далекой стране. Дон Диего предложил мне свое покровительство, и я без колебаний приняла его. Своим благородством он завоевал мою любовь. Если бы он не сделал мне предложение, не убедил выйти за него замуж, удар не был бы так жесток. Но в тот самый день, когда мы собирались вместе покинуть Мехико, моя злая судьба, а вернее Дон Энрике, виновник всех бед, привез в Мехико Донью Марину, и мои планы рухнули. Я решила отомстить за себя и разоблачила Дона Энрике перед вице-королем. Об этом письме каким-то образом проведал Дон Диего, и вот теперь я потеряла даже его дружбу».
0: «Что ж ты думаешь сейчас предпринять?»
2: «Отомстить за себя», — глухо произнесла Донья Анна. «Отомстить Дону Энрике? Не давать ему пощады? Заставить его просить у меня прощения и жениться на мне?»
0: «Боюсь, ты не достигнешь своей цели».
3: «А вот увидишь, у меня против него страшное оружие».
0: «Да поможет тебе Бог, и да просветит он тебя.
3: Поверьте, матушка, я достаточно сильна и не отступлю.
0: В этот миг на пороге показалась графиня. «Вы не собираетесь присутствовать при обряде?» — спросила она.
3: «Мне не хотелось бы, чтобы меня узнали», — ответила донья Анна.
0: «Если желаете, я могу провести вас в ризницу, где вас никто не увидит, а сами вы сможете все свободно разглядеть.
3: Невеста необыкновенно хороша собой и одета с изысканным вкусом. Согласны?»
0: «Благодарю вас, сеньора графиня. Уже пора?»
3: «Нет еще. Священник приглашен к 9 утра, а сейчас только 8. Я дам вам знать, а пока я вынуждена вас покинуть, надо встречать гостей».
0: «Я не желала бы служить вам помехой, сеньора графиня».
3: «После долгой разлуки вам, конечно, есть о чем поговорить с вашей матушкой».
0: «О, да!»
3: «Предоставляю вам полную свободу».
0: «Благодарствуйте, сеньора».
2: Графиня вышла, и донья Анна осталась наедине с матерью. Между тем большой зал заполнили гости. То были дамы и кабальеро, принадлежавшие к высшей знати Мехико и приглашенные графиней на бракосочетание брата. Каждый жаждал посмотреть на невесту. Она приковала к себе все взгляды, была предметом всех разговоров и толков.

0: Глава 19. Бракосочетание. Дон Энрике и Дон Диего, подойдя к дому графини, остановились в нерешительности, не зная, как лучше поступить, смело войти в дом или прибегнуть к какой-нибудь уловке. Внезапно Дон Энрике заметил среди слуг одного из давнишних служителей по имени Пабло.
1: «Мне пришла в голову хорошая мысль», — сказал он Дону Диего.
2: «Какая?»
1: «Видите ли вы этого старика у входа?»
2: «Да, вижу».
1: «Ну так вот, это один из старинных слуг моего отца. Он меня, можно сказать, выненчил.
2: Окликните его. Он, несомненно, меня узнает и может оказать нам большую услугу».
1: «Вы доверяете ему?»
2: «Доверяю, но осторожность никогда не мешает. Я не покажусь ему, прежде чем мы не убедимся в его преданности».
1: Индиано приблизился к старику. «Друг мой», — начал он,
3: — «один кабальеро желал бы сказать вам несколько слов. Он ждет вас здесь, за углом дома».
1: «Ждет меня?» — недоверчиво переспросил Пабло.
3: «Да, вас. Опасаться вам нечего. Сейчас светлый день, и кабальеро находится всего в двух шагах отсюда».
1: После минутного колебания старик согласился. «Идемте». Дон Диего повел старого слугу туда, где, закутавшись в плащ и надвинув шляпу на лоб, его поджидал Дон Энрике.
4: «К вашим услугам», — проговорил старик, оглядев с ног до головы Дона Энрике.
3: «Если не ошибаюсь, вы Пабло, старый слуга графа де Торреляль».
4: «К вашим услугам», — снова проговорил старик.
3: «Сегодня какое-то торжество в доме графини?» — спросил Дон Энрике.
4: «Да, сеньор. Сегодня свадьба брата моей госпожи.
3: И сегодня же истекает срок для возвращения Дона Энрике, старшего сына, не так ли?»
4: «Да, такие толки ходят среди слуг», — ответил Пабло с явным неудовольствием.
3: «А вы знали Дона Энрике?»
4: «Знал ли я его?» — воскликнул со слезами в голосе Пабло. «Знал ли я его? Да я его на руках носил, когда он был ребенком. Я его как родного сына любил. И да простит меня Бог, разве можно сравнить Дона Энрике с теми, что теперь владеют его добром, его наследством?
1: А что ж случилось с Доном Энрике? Где он?»
3: «Да если б я только знал, где он, неужто я не побежал бы к нему? Узнали бы вы его, если бы вам довелось с ним встретиться?»
4: «Разом узнал бы».
3: «Вы уверены?»
4: «А то как же!»
3: «Ну так взгляните на меня», — воскликнул юноша, откидывая плащ, наполовину закрывавший его лицо.
1: Удивление и горячая радость выразились на открытом лице старика, и после мгновенного колебания он, рыдая, бросился на шею к Дону Энрике.
3: «Мальчик!» — закричал он. «Синьорито, это вы! Ах, какая радость! Какая радость! Мальчик мой, какая радость!»
1: «Полно, старина!» Успокаивал его растроганный Дон Энрике.
3: «Полно. Умерь свою радость. Еще кто-нибудь из прохожих увидит нас.
2: Послушай-ка лучше. Мне надо о многом поговорить с тобой».
3: «Я просто глазам своим не верю, сеньорито», — повторял старик.
2: «Ну, успокойся.
1: И послушай, что я тебе скажу. У нас мало времени».
3: «Что прикажете, дорогой сеньор? Я на коленях буду служить вам».
1: «Вот что, мне нужно незамеченным войти в дом и до поры до времени укрыться где-нибудь от посторонних взглядов».
3: «Это легче легкого, сеньорито. Я вас проведу в вашу прежнюю спальню, помните?»
1: «Да. А кто там теперь спит?»
3: «Никто, сеньорито, никто.
1: Ваш отец велел ничего не трогать в вашей комнате до сегодняшнего дня, когда все наследство должно будет достаться новому господину.
4: А я каждый день прибираю там, чищу ваши вещи, платья, оружие, словно вы там по-прежнему живете».
1: «Спасибо, дружище. Так что, ежели желаете,
3: можете надеть ваш лучший камзол, он в полном порядке.
1: Только ваши лошади состарились, как и я.
3: А все-таки никто их из конюшни не выводит».
1: «Так идем же», — сказал Дон Энрике, воодушевленный добрыми вестями.
3: «Я пройду вперед и открою вам вход с улицы, чтобы никто вас не заметил».
1: «Отлично. А в котором часу назначено венчание?»
3: «Капеллана ждут в 9.
1: «Ну так ступай, открой нам дверь».
0: Старик с проворством юноши бегом вернулся к дому и поспешил отворить дверь, которая вела прямо в покое дона Энрике. Подойдя к своему прежнему жилищу, дон Энрике побледнел, сердце его забилось сильнее. Дон Диего молча следовал за ним. Пабло ожидал их в прихожей. Друзья вошли, никем не замеченные. Все комнаты на половине дона Энрике сохранились в том виде, в каком он их оставил. На всем лежала печать самого тщательного ухода. Обстановка, оружие, платье — все содержалось в образцовом порядке. Сердце дона Энрике сжалось. Он с трудом преодолел волнение. «Ну вот мы и дома», — сказал он дону Диего. «А как, по-вашему, нам следует поступить дальше?»
5: «Я думаю, не пойти ли мне сообщить обо всем вице-королю? С его стороны было бы так великодушно поддержать вас своим присутствием в этом трудном деле.
0: Боюсь, что он откажет.
5: Как знать?
0: Во всяком случае, я попытаюсь. Бракосочетание состоится не раньше 9 утра. Я успею пойти во дворец и поговорить с вице-королем. Согласны?
2: С условием, что вы вернетесь не позже 9.
6: Разумеется.
0: Тогда согласен. Послушайтесь моего совета и наденьте ваш парадный костюм.
6: Зачем?
0: У меня созрел один план.
5: Прошу вас, сделайте это ради меня.
0: Хорошо. Итак, я не задержусь. Велите открыть мне, когда я постучу в дверь.
5: Будьте покойны, Пабло ни на шаг не отойдет от меня.
0: Я никогда, никогда вас не покину, с восторгом подтвердил старик.
5: Индиано ушел, а дон Энрике стал переодеваться. Его старший друг направился во дворец. Он был уверен, что маркиз де Монсеро, верный своей привычке, уже поднялся.
2: В прихожей сидела Паулита.
0: «Что ты здесь делаешь, Паулита?» — удивился дон Диего.
2: «Я пришла просить его светлость помиловать моего мужа».
0: «Ты еще не говорила с ним?»
2: «Нет».
0: «Обещаю помочь тебе. Если мое дело завершится успешно, можешь быть уверена, что я и спрошу помилование для твоего мужа».
2: «Дай-то Бог», — вздохнула молодая женщина.
0: Дон Диего вошел в покои вице-короля.
5: «Как дела?» — весело спросил маркиз, приветствуя своего крестника.
0: «Сеньор, я осмелился снова беспокоить вашу светлость по поводу нашего дела,
5: касающегося дона Энрике?»
6: «Да, сеньор».
5: «Что слышно нового?»
0: «Сеньор, мы успешно действуем. Противник осажден, наши силы, а под ними, я подразумеваю, дона Энрике, проникли в крепость, хотя пока еще тайна».
5: «Это просто замечательно», — рассмеялся вице-король.
0: «Но не позже, чем через 2 часа мы перейдем в наступление. Мне думается, дону Энрике следует появиться как раз в тот момент, когда начнется бракосочетание».
2: «Совершенно верно. Мы хотели просить вашу светлость о такой большой милости, что я почти не решаюсь надеяться.
0: Сеньор, я задумал разыграть целое представление. Дон Энрике появится во время бракосочетания и заявит свои права на наследство и невесту. А так как ему нельзя отказать ни в том, ни в другом, то вместо дона Хусто под венец встанет дон Энрике. К свадьбе, как известно, все заранее подготовлено».
5: «Это было бы превосходно».
2: «Мы хотели просить вашу светлость быть посаженным отцом на свадьбе дона Энрике».
6: «Однако, если я вдруг появлюсь в доме графини без приглашения, дон Хусто всполошится, и никакой неожиданности уже не выйдет».
0: «Все предусмотрено, ваша светлость. Вы проследуете в покое молодого графа де Торре-Леаль, никем не замеченный, и спектакль удастся на славу».
5: Быстро поднявшись, вице-король вышел в соседнюю комнату и предоставил дону Диего в одиночестве размышлять, что это означает. Немного времени спустя маркиз де Монсеро вновь появился. На нем был роскошный костюм для торжественных выходов, на груди сверкали регалии, в правой руке он держал черную шляпу, а в левой — длинный темный плащ.
0: «Я готов, крестник!» — воскликнул он весело. «Помоги мне накинуть плащ». Дон Диего накинул плащ на плечи вице-короля, тот взял шляпу и вместе со своим крестником вышел из покоев. «Я думаю, — сказал вице-король, — что у нас получится великолепное представление. Подготовь мы все заранее, и то не получилось бы лучше». Они вышли в прихожую, где сидела Паулита. «Сеньора, — сказал ей вице-король, — если вы желаете поговорить со мной, придите попозже, сейчас я занят важным делом». Паулита почтительно поклонилась, а Дон Диего, отстав немного от вице-короля, сказал молодой женщине: «Ступай в дом графини де Торре-Леаль и жди там. Сохрани все в строгой тайне, и я тебе ручаюсь за успех». «Благодарствуйте», — ответила Паулита.
7: «О чем вы говорили с этой женщиной?» — спросил вице-король.
0: «Я взял на себя смелость пообещать, что через 2 часа ваша светлость окажет ей милость, о которой она пришла просить вас».
7: «А в чем дело?»
0: «Об этом ваша светлость узнает самое позднее через 2 часа,
7: когда ваша светлость уже дарует эту милость».
0: «Вы слишком уверены
7: в доброте вашей светлости. Она мне и в самом деле хорошо известна».
0: Вице-король и Дон Диего, закутанные в плащи до самых глаз, подошли никем не замеченные к покоям Дона Энрике. Услышав стук, старый Пабло поспешно отворил дверь. Дон Диего провел вице-короля в комнату, где их ожидал Дон Энрике. Юноша уже успел облачиться в придворный костюм. При виде вице-короля он встал к нему навстречу и склонил голову, чтобы поцеловать ему руку, но вице-король раскрыл объятия и дружелюбно произнес: «Дон Энрике, я буду вашим посаженным отцом и хочу обнять вас как сына». С этими словами он ласково обнял юношу. «Час близится», — продолжал вице-король. «Я хочу дать указание, как вам надлежит поступать. Слушайте же меня внимательно. Не пропустите ни единого слова. Будьте спокойны, ваша светлость, мы ничего не забудем». Вице-король опустился в кресло и, усадив около себя Дона Диего и Дона Энрике, сообщил им свои распоряжения. Знатные гости заполнили домашнюю часовню графини де Торре-Леаль. Жених и невеста вошли в ризницу, откуда им надлежало появиться для совершения обряда. Среди этого блестящего общества вызывали некоторое недоумение 3 фигуры, стоявшие поблизости от алтаря. Странные незнакомцы, не потрудившиеся даже в церкви снять свои плащи, уже начали вызывать толки среди гостей, когда из ризницы вышли нареченные и завладели всеобщим вниманием. Дон Хусто сиял счастьем. Хулия была бледна и печальна. Начался обряд. Священник обратился к невесте со словами: «Хулия де ла Фонт, согласны ли вы назвать своим мужем и спутником жизни сеньора Дона Хусто Салинаса де Саламанка и Баус?» Невеста в нерешительности молчала. «Нет!» Раздался близ алтаря мужественный и сильный голос. Все обернулись, у Хулии вырвался крик. Один из 3 незнакомцев, сбросив плащ, выступил вперед. «Я супруг этой сеньоры. Я, Дон Энрике Руис де Менделуэтто, граф де Торре-Леаль». Дон Хусто в ужасе попятился, словно перед ним выросло привидение. В этот момент из ризницы появилась женщина. «Ты не можешь быть ни супругом, ни графом де Торре-Леаль, ибо ты пират! Я сама видела тебя среди пиратов!» То была Донья Ана. Дон Энрике побледнел и словно в поисках поддержки устремил взгляд на своих спутников. Тогда 2 из 3 незнакомцев скинул плащ и, встав рядом с Доном Энрике, произнес властным голосом: «Я, Дон Антонио Себастьян де Толедо, маркиз де Мансера, милостью нашего монарха и господина, вице-король Новой Испании, утверждаю, что эта женщина лжет, ибо знатный граф де Торре-Леаль по моему повелению и как слуга его величества отправился жить среди пиратов». Все замерли от удивления. «Граф, — продолжал вице-король, — подайте руку вашей супруге. Я буду вашим посаженным отцом, а сеньора графиня посаженной матерью».
7: «Весьма охотно», — ответила Донья Гуадалупе.
0: «Что же касается вас, Дон Хусто,
8: Завтра же собирайтесь в путь на Филиппины.
9: А мой муж? Воскликнула Паулита, которой удалось пробраться вперед и стать перед вице-королем. Тот, что отбил дона Энрике у королевской стражи.
8: Помилован, ответил вице-король. Можно продолжать бракосочетание. На следующий день дон Хусто отправился в ссылку на Филиппины, а донья Ана навсегда удалилась в монастырь.

0: Роберт Хайнлайн. Линия жизни. Перевод Ирины Гуровой. Председатель громко застучал, требуя тишины. Мало-помалу насмешливые выкрики и свист стихли, несколько самоназначенных блюстителей порядка сумели убедить слишком пылких субъектов сесть и успокоиться. Докладчик на трибуне рядом с председателем, словно ничего не заметил. Его непроницаемое, чуть высокомерное лицо хранило полную невозмутимость. Председатель повернулся к нему и сказал, еле сдерживая раздражение. «Доктор Пинера, доктор», было сказано с некоторым нажимом, «я должен извиниться перед вами за неприличные выкрики. Меня удивляет, что мои коллеги настолько забыли достоинство, подобающее ученым, что прервали докладчика». Он помолчал, плотно сжав губы. Был повод для возмущения. Пинера улыбнулся ему улыбкой, в которой было что-то на редкость оскорбительное. Председатель с трудом взял себя в руки и продолжал. «Я хочу, чтобы заседание завершилось подобающим образом, прошу вас кончить ваше сообщение. Однако прошу вас воздержаться и больше не оскорблять нас, высказывая идеи, которые любой образованный человек не может не признать ошибочными. Будьте так добры, повторите только о вашем открытии, если вы что-то открыли». Пинера развел пухлыми белыми руками, повернув ладони вниз. «Но как я могу предложить вам новые идеи, если сперва не рассею ваше заблуждение?» По аудитории прошло движение, раздался ропот. Кто-то крикнул из глубины зала. «Выбросьте вон этого шарлатана!» Довольный того, что слышали, председатель постучал молоточком. «Господа, прошу вас!» Затем он повернулся к Пинера. «Должен ли я напомнить вам, что вы не член этого общества и что мы вас не приглашали?» «Ах так!» Пинера поднял брови. «Помнится, я получил приглашение с грифом Академии». Председатель пожевал нижнюю губу, а потом ответил. «Да, верно, это приглашение написал я сам. Но лишь по просьбе одного из попечителей, превосходного джентльмена, радеющего об интересах человечества, однако, ни ученого и ни члена Академии». «Ах так, я мог бы и догадаться. Старик Бидуэл, верно, из Объединенного страхования жизни. И он хотел, чтобы его дрессированные тюлени разоблачили меня как шарлатана, да. Ведь если я смогу назвать человеку день его смерти, никто не пойдет к нему страховаться даже на самых выгодных условиях. Но каким образом вы меня разоблачите, если сначала не выслушаете? Даже если допустить, что у вас хватит ума меня понять. Натравить шакалов на льва». Он подчеркнуто повернулся к ним спиной. Ропот в зале стал громче, в нем звучала злоба. Тщетно председатель требовал тишины. В первом ряду кто-то вскочил на ноги. «Господин председатель!» Председатель не упустил удобного случая и крикнул. «Господа! Слово предоставляется доктору Ван Рейну Смиту!» Шум затих. Доктор Смит откашлялся, пригладил великолепную седую шевелюру и сунул руку в боковой карман своих элегантных брюк. Он принял позу, какая бывала у него, когда он читал лекции в дамских клубах. «Господин председатель! Уважаемые сочлены Академии наук, будем терпимы!» Даже убийца имеет право на последнее слово перед тем, как суд вынесет приговор. Так будем ли мы строже, пусть даже приговор и предопределен интеллектуально? Я признаю за доктором Пинера право на ту любезность, которую это ученое собрание должно оказывать любому коллеге, не состоящему в нем, даже если, он слегка поклонился в сторону Пинера, нам неизвестен университет, присвоивший ему степень. Пусть то, что он намерен сказать, не отвечает истине, на нас это тени бросить не может. Если то, что он намерен сказать, верно, нам следует это знать. Его красивый, хорошо поставленный голос успокаивал, завораживал. Если манеры почтенного доктора кажутся нам несколько рисковатыми, следует помнить, что, возможно, там, откуда он приехал, или в той среде, где он вращается, таким вещам придается меньшее значение, а наш добрый друг и благодетель просил вас выслушать этого человека и тщательно оценить его утверждение. Так сделаем же это с достоинством и декорумом. Он сел под треск аплодисментов, с удовольствием сознавая, что снова поддержал свою репутацию интеллектуального лидера. Завтра газеты вновь упомянут разумность и обаятельность самого красивого ректора во всех американских университетах. Кто знает, может быть, теперь старик Бидуэл раскошелится и субсидирует постройку плавательного бассейна. Когда аплодисменты стихли, председатель повернулся туда, где виновник всей этой бури сидел с безмятежным лицом, скрестив руки на круглом брюшке. «Вы не продолжите, доктор Пинера. А зачем? Вы же пришли сюда ради этого». Председатель пожал плечами. Пинера встал. «Справедливо, совершенно справедливо. Но стоило ли мне приходить? Есть ли здесь хоть один человек, способный воспринимать новое, способный взглянуть в лицо голым фактом и не покраснеть? По-моему, таких здесь нет. Даже этот столь красивый господин, который попросил вас выслушать меня, уже успел вынести мне обвинительный приговор. Его интересует декорум, а не истина. А что, если истина противоречит декоруму? Признает ли он ее? И вы все? По-моему, нет. Тем не менее, если я не продолжу, вы расцените это как доказательство вашей правоты. Любой тупица с улицы решит, что вы тупица, изобличили меня, Пинера, как шарлатана и самозванца. Я еще раз объясню вам суть моего открытия. Короче говоря, я изобрел способ определить, сколько остается жить человеку. Я могу заранее представить вам расписание ангела смерти. Я могу сказать вам, когда черный верблюд преклонит колени у вашей двери. Поработав с моим аппаратом 5 минут, я могу сказать любому из вас, сколько песчинок еще остается в ваших песочных часах. Он умолк и скрестил руки на груди, на мгновение воцарилась тишина. Потом по залу прокатился шумок. Наконец председатель сказал: «Но вы же не кончили, доктор Пинера? А что еще можно к этому добавить? Вы нам не объяснили механизм вашего открытия». Брови Пинера взлетели вверх. «Вы хотите, чтобы я отдал плоды моих трудов на забаву детям? Это опасное знание, друг мой, и я берегу его для человека, который понимает самую суть. Для себя». Он постучал себя по груди. «Но откуда нам знать, что это не пустые претензии?» «Очень просто. Вы пришлете комиссию, перед которой я продемонстрирую работу своего аппарата. Если все подтвердится, очень хорошо, вы это признаете и оповестите об этом весь мир. Если не подтвердится, я буду изобличен и принесу извинения». «Да, я, Пинера, принесу извинения». В глубине зала поднялся худой, сутулый мужчина. Председатель дал ему слово, и он заговорил. «Господин председатель, как может почтенный доктор серьезно предлагать такую проверку? Или он хочет, чтобы мы 20, а то и 30 лет ждали, чтобы кто-нибудь скончался и тем доказал его правоту?» Пинера ответил, не дожидаясь разрешения председателя. «О, какой вздор! Неужели вы так мало знакомы со статистикой и не знаете, что в любой большой группе обязательно найдется хотя бы один человек, который должен умереть в ближайшем будущем? Вот что я вам предложу. Разрешите мне обследовать всех, кто находится в зале, и я назову человека, который умрет в ближайшие 2 недели, да-да, а также и день, и час его смерти». Он обвел зал яростным взглядом. «Вы согласны?» На этот раз поднялся дородный человек. «Я, со своей стороны, решительно против такого эксперимента. Как врач, я с прискорбием замечал явные симптомы серьезных сердечных заболеваний у многих наших пожилых коллег. Если эти симптомы известны доктору Пинера, что вполне вероятно, и если в качестве своей жертвы он изберет кого-нибудь из них, выбранный им человек, вполне возможно, скончается в указанный срок независимо от того, работает ли кухонный таймер почтенного докладчика или нет». Его тут же поддержали. «Доктор Шепард абсолютно прав. Зачем мы будем тратить время на шаманские фокусы? Я убежден, что субъект, именующий себя доктором Пинера, хочет воспользоваться авторитетом нашего собрания, чтобы придать правдоподобие своим утверждениям. Если мы примем участие в этом фарсе, то сыграем ему на руку. Не знаю, что он, собственно, добивается, но, бьюсь об заклад, он придумал какой-то способ использовать нас для рекламы его афер. Господин председатель, предлагаю вернуться к повестке дня». Это предложение было встречено аплодисментами, однако Пинера не сел. Под вопли «к порядку, к порядку». Он мотнул своей растрепанной головой и высказал все, что хотел. «Варвары, идиоты, болваны, такие, как вы, мешали признанию всех до единого великих открытий с начала времен. От такого подлого невежества Галилей перевернется в могиле. Жирный дурак, который вон там теребит эмблему своего тайного общества, называет себя врачом. Знахарь, было бы куда точнее. А тот лысый коротышка вон там.
1: Да, да, вы именуете себя философом и болтаете всякую чушь о жизни и времени, укладывая их в свои аккуратненькие категории.
0: Да что вы о них знаете? И как можете хоть что-нибудь узнать, если не хотите познать истину, когда вам предоставляется такая возможность?
1: О,
0: он сплюнул. Вы называете это Академией наук.
1: А по-моему, это съезд гробовщиков, которые думают только о том, как бы лучше забальзамировать идеи своих великих предшественников.
0: Он умолк, переводя дух. Его подхватили под руку два члена президиума и вытащили из зала. Из-за стола прессы вскочили репортеры и кинулись за ним. Председатель объявил заседание закрытым. Репортеры нагнали Пинера, когда он выходил через служебный вход. Шел он пружинистой походкой и что-то насвистывал. От недавней воинственности не осталось и следа. Они столпились вокруг него.
1: Как насчет интервью, доктор? Что вы думаете о современной системе образования?
0: Вы им ловко врезали.
1: Ваша точка зрения на жизнь после смерти.
0: Снимите шляпу, доктор,
1: и поглядите, как вылетит птичка.
0: Он ухмыльнулся им.
1: По очереди, ребята,
0: и не так быстро.
1: Я сам когда-то был репортером.
0: Может, заглянем ко мне? Несколько минут спустя они попытались разместиться в единственной комнате Пинера, где царил страшный беспорядок, и закуривали его сигары. Пинера обвел всех взглядом, сияя улыбкой.
1: Что пьем, ребята? Шотландское виски или кукурузное?
0: Когда это было улажено, он перешел к делу.
1: Ну а теперь, ребята, что вы хотите узнать?
0: Выкладывайте, доктор.
1: Есть ли у вас что-нибудь ценное или нет?
0: Безусловно, есть мой юный друг.
1: Ну так, объясните нам, как он работает, ваш аппарат.
0: И мы вам не профессора, от нас так просто не отделаетесь.
1: Прошу прощения, мой дорогой.
0: Это мое изобретение. Я надеюсь на нем подзаработать.
1: Не потребуете же вы, чтобы я подарил его первому встречному?
0: Послушайте, доктор. Вы должны нам что-нибудь дать, если хотите попасть в утренние газеты.
1: Чем вы пользуетесь?
0: Магическим кристаллом?
1: Ну, не совсем.
0: Хотите посмотреть мой аппарат?
1: Еще бы. Это уже дело.
0: Он провел их в примыкавшую к комнате мастерскую и взмахнул рукой.
1: Вот он, ребята.
0: Они увидели что-то вроде массивной рентгеновской установки.
1: Но если не считать очевидного факта, что работала она на электричестве, догадаться о том, как она действует, было невозможно.
0: Хотя некоторые шкалы были размечены привычным образом.
1: Принцип его работы, доктор.
0: Пинера вытянул губы и задумался.
1: Без сомнения, вам всем знаком трюизм, что жизнь — это электричество.
0: Ну, разумеется, это пустые слова, но они помогут вам уловить суть искомого принципа. Кроме того, вам говорили, что время — это четвертое измерение. Может быть, вы верите этому, может быть, нет. От частых повторений смысл полностью исчез.
1: Осталось клише, с помощью которого краснобаи внушают почтение дуракам.
0: Попробуйте сейчас представить себе, что, собственно, это значит, прочувствуйте это. Он подошел к одному из репортеров.
1: Возьмем, к примеру, вас.
0: Ваша фамилия Роджерс.
1: Верно.
0: Отлично, Роджерс.
1: Вы феномен пространства времени и имеете 4 измерения.
0: Высотой вы чуть меньше 6 футов, шириной около 20 дюймов, а толщиной дюймов 10.
1: Во времени позади вас этот феномен пространства, времени достигает примерно 1905 года, срез которого мы видим вот здесь под прямым углом к оси времени с той же глубиной, как и в данный момент. В дальнем конце находится младенец, попахивающий кислым молоком и срыгивающий свой завтрак на слюнявчик.
0: На другом конце находится, быть может, старик где-то в 80-х годах.
1: Представьте себе этот феномен пространства-времени, который мы называем Роджерсом, как длинного розового червяка, растянувшегося через годы. Вот здесь, в 1939 году, он минует нас и тянется дальше.
0: И срез, который мы видим, выглядит одиночным дискретным телом, но это иллюзия.
1: Этот розовый червяк физически тянется через все эти годы.
0: Собственно говоря, существует физическая непрерывность всего человечества, поскольку эти розовые червяки ответвляются от других розовых червяков.
1: В этом смысле человечество напоминает лозу, ветки которой переплетаются и дают новые отростки.
0: И только глядя на лозу в разрезе, мы можем впасть в заблуждение, будто эти побеги дискретные индивиды.
1: Он помолчал и обвел всех взглядом. Один из них, с угрюмой скептической физиономией, сказал: «Все это очень мило, Пинера, но даже если это правда, так толку что?»
0: Пинера удостоил его безмятежной улыбкой. «Терпение, друг мой. Я попросил вас считать жизнь электрической. А теперь сочтите наших длинных розовых червей проводниками электричества. Вы, вероятно, слышали о том, как инженеры с помощью некоторых измерений могут определить точное место разрыва в трансатлантическом кабеле, все время оставаясь на берегу. Я проделываю то же с нашими розовыми червями.
1: Приложив свои инструменты к срезу вот здесь, в этой комнате, я могу определить, где происходит разрыв. Иными словами, когда наступает смерть. Или, если хотите, я могу произвести обратное исчисление и назвать вам дату вашего рождения. Но это неинтересно, вы ведь ее уже знаете». Угрюмый репортер презрительно хмыкнул. «Вот и попались, доктор, если ваше определение человечества как лозы или розовых червей правильно, то определять дни рождения вы не сможете, поскольку связь с человечеством непрерывна и ваш электрический проводник ведет через мать до самых отдаленных предков».
0: «Совершенно верно и очень умно, друг мой», — улыбнулся Пинера. «Но вы слишком увлеклись аналогией. Речь ведь идет не об измерении какого-то проводника электричества. В некоторых отношениях это больше походит на измерение длины очень длинного коридора с помощью звука, отражаемого от дальнего его конца. Момент рождения представляет своего рода изгиб в коридоре, и при правильной настройке я могу уловить эхо от этого изгиба.
1: С удовольствием, мой дорогой друг.
0: Испробуем на вас,
1: попался люк», — сказал кто-то из репортеров. «Соглашайся или заткнись».
0: «Я согласен. Что мне надо сделать?»
1: «Во-первых, напишите на листке день и час вашего рождения и отдайте листок кому-нибудь из ваших коллег».
0: «Ну а теперь что?» — спросил люк, отдавая листок.
1: «Снимите верхнюю одежду и встаньте на эти весы.
0: А теперь скажите, вы когда-нибудь были много толще или много худее, чем сейчас?»
1: «Нет».
0: «А сколько вы весили при рождении? 10 фунтов,
1: да?»
0: «Великолепный, здоровый младенец. Теперь такие крупные рождаются редко.
1: Ну и что значит весь этот треп?»
0: «Я пытаюсь примерно определить средний срез нашего длинного розового проводника, мой милый люк.
1: А теперь, пожалуйста, сядьте вот туда.
0: А теперь зажмите в зубах этот электрод.
1: Нет-нет, вас не дернет.
0: Напряжение очень низкое.
1: Меньше микровольта.
0: Но мне нужен хороший контакт».
1: Доктор отошел от него, скрылся за аппаратом, опустил над головой козырек и только тогда стал вертеть ручками. Зрители увидели, как некоторые из циферблатов ожили, аппарат глухо загудел. Затем он умолк, и Пинера выбрался из своего тайничка.
0: «Я получил февраль 1902 года.
1: У кого листок с датой?»
0: Хранитель листка развернул его и прочел. «22 февраля 1902 года.
1: Воцарилась глубокая тишина, которую прервал чей-то голос.
0: «Доктор, можно выпить еще рюмку?»
1: Напряжение рассеялось, и они заговорили наперебой.
0: «Проверьте меня, доктор».
1: «Нет, меня. Я сирота, и мне просто нужно это узнать».
0: «Давайте еще, доктор.
1: Мы все хотим».
0: Он с улыбкой подчинился и то исчезал под козырьком, то снова возникал, словно суслик из норки.
1: Когда у всех оказались листки, доказывающие искусство,

0: «Да?» — требовательно спросил Люк.
1: «Господа», — страдальчески сказал Пинера, — «вы меня удивляете. Эти сведения я выдаю за гонорар. И кроме того, это профессиональная тайна. Ответ получает только клиент, консультирующийся у меня. А мне все равно. Валяйте, говорите. Мне очень жаль, но я должен отказаться. Я же согласился только показать вам, как работает аппарат, а не оглашать результаты».
0: Люк бросил окурок на пол и растер его подошвой. Сплошное надувательство. Наверное, он записал возраст всех репортеров в городе, специально, чтобы проделать такую штуку.
1: «Номер не пройдет Пинера». Тот грустно посмотрел на него.
0: «Вы женаты, мой друг?»
1: «Нет».
0: «Вы кому-нибудь помогаете? У вас есть близкие родственники?»
1: «Нет, а что? Хотите меня усыновить?»
0: Пинера покачал головой. «Мне вас очень жаль, мой юный друг. Вы умрете еще до завтра. Смерть жмет на табельные часы».
1: Через 20 минут после странного предсказания Пинера,
0: когда Таймонс шел по Бродвею в сторону редакции Daily Herald, где он работал, он был убит, свалив

Он предсказал смерть Таймонса при помощи своего, так называемого хронометра. Начальник полиции Рой. Вас беспокоит будущее? Не тратьте денег на гадалок. Обратитесь к доктору Хьюго Пинера, биоконсультанту. Он поможет вам спланировать ваше будущее с помощью точных научных методов. Никаких посланий от духов. Верность наших предсказаний гарантирована залогом в 10 тысяч долларов. Дополнительные сведения по требованию. Пески времен. Маджестик. Номер 700. Уведомление. Всем. Я, Джон Кэббот Уинтроп III, член фирмы Уинтроп. Уинтроп, Дитмарс и Уинтроп, нотариус, подтверждаю, что Хьюго Пинера, проживающий в этом городе, вручил мне 10 тысяч американских долларов и поручил мне поместить их на хранение в выбранный мною банк со следующими инструкциями. Залог будет незамедлительно и целиком выплачен первому клиенту Хьюго Пинера и, или Песков Времени, который проживет на 1% дольше, чем было предсказано Хьюго Пинера, или же душеприказчиком первого клиента, который не доживет до указанного срока на 1% же, в зависимости от того, что произойдет во времени первом. Подписано и заверено. Джон Кэббот Уинтроп III. Подписано и заверено в моем присутствии 2 апреля 1939 года. Альберт М. Суонсон, нотариус с правом практиковать в этом штате до июня 17, 1939 года. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и радиослушательницы. Внимание! Молния! Хьюго Пинера, чудотворец ниоткуда, уже в тысячный раз прогнозировал смерть, и еще никто не потребовал премии, которую он предложил первому человеку, поймавшему его на ошибке. 13 его клиентов уже скончались, так что нет сомнений, что он имеет прямую связь с конторой старухи с косой. Это единственная новость, о которой я ничего не хочу знать заранее. Ваш обозреватель не будет клиентом пророка Пинера. В душном воздухе зала продребезжал жиденький баритон судьи. Будьте добры, мистер Уимс. Вернемся к теме. Суд удовлетворил ваше ходатайство о временном запрещении, а теперь вы обратились с ходатайством изменить его на постоянное. Доктор Пинера, оспаривая ваш иск, указывает, что не представили никаких веских причин для запрещения, и просит об его отмене. А также, чтобы я предписал вашему клиенту прекратить вмешательство в деятельность фирмы, вполне законную во всех отношениях, как утверждает Пинера. Поскольку вы выступаете не перед присяжными, прошу вас обойтись без риторики и просто объяснить, почему я должен отказать ему в иске. Мистер Уимс нервно дернул подбородком, так что дряблая землистая складка кожи скользнула по его жесткому воротничку, и возобновил свою речь. С разрешения досточтимого суда я представляю интересы общества. Минуточку. Мне казалось, что вы представляете объединенное страхование.

страхования жизни. Формально говоря, именно так, ваша милость. Но в более широком смысле я представляю несколько других важнейших страховых, кредитных и финансовых институтов, а также их акционеров и держателей страховых полисов, каковые составляют подавляющее большинство граждан этой страны. Кроме того, мы считаем себя обязанными защитить интересы всего населения страны, неорганизованного, не имеющего представителей и незащищенного во многих других отношениях. «Мне казалось, что народ представляю я», — сухо заметил судья. «Боюсь, я обязан считать вас представителем интересов только вашего клиента, как указано в иске. Но продолжайте. Каковы ваши доводы?» Старик-адвокат попытался проглотить свой кадык, а потом начал снова. «Ваша милость, мы утверждаем, что имеются две отдельные причины, почему этот запрет следует сделать постоянным, и далее, что достаточно одной из этих причин. Во-первых, этот человек занимается предсказательством, что запрещено как гражданским, так и уголовным законодательством. Он обыкновенный гадальщик, бродячий шарлатан, который эксплуатирует доверчивость широкой публики. Он более ловок, чем обычная цыганка-хиромантка, астролог или медиум, и поэтому более

0: опасен. Он ложно ссылается на современные научные методы, чтобы придать внешнюю убедительность практикованию черной магии. Мы пригласили в суд именитых представителей Академии наук, которые как эксперты могут разоблачить нелепость его претензий. Во-вторых, даже если претензии этого человека обоснованы, допустим на мгновение такую нелепость. Мистер Уимс позволил себе холодную улыбочку. Мы утверждаем, что его деятельность противоречит интересам общества в целом и наносит противозаконный ущерб интересам моего клиента в частности. Мы готовы предъявить многочисленные материалы, доказывающие, что этот человек публиковал сам или поощрял публиковать заявления, призывающие общество отказаться от бесценных благ страхования жизни к большому вреду для благосостояния и финансового положения моего клиента. Пинера встал. Ваша милость, могу ли я сказать несколько слов? Что именно? Мне кажется, я смогу простить ситуацию, если мне будет разрешено коротко ее проанализировать. Ваша милость, прервал Уимс, это против правил. Терпение, мистер Уимс. Ваши интересы будут ограждены. Мне кажется, в этом деле нам требуется больше света и меньше шума. Если доктор Пинера, высказавшись в этот момент, тем самым сократит разбирательство, я склонен дать ему это разрешение. Продолжайте, доктор Пинера. Благодарю вас, ваша милость. Обратившись сначала к последнему из обвинений мистера Уимса, я готов признать, что я действительно публиковал заявления, о которых он говорит. Погодите, доктор. Вы решили обойтись без адвоката. Но вы уверены, что способны защищать свои интересы? Я готов рискнуть, ваша милость. То, что я намерен признать, наши друзья могут доказать без всяких затруднений. Очень хорошо. Продолжайте. Я готов признать, что в результате этого многие люди аннулировали свои страховые полисы, но пусть они докажут, что кто-либо из поступивших так потерпел в итоге какой-нибудь ущерб или понес убытки. Совершенно верно, что объединенное страхование в результате моей деятельности теряет клиентов, но это естественное следствие моего открытия, которое превратило их полис в такой же анахронизм, как лук со стрелами. Если иск будет удовлетворен на этом основании, я налажу производство керосиновых ламп, а затем потребую, чтобы Эдисону и General Electric было запрещено производство электролампочек. Я готов признать, что поставил предсказание смерти на деловую основу. Но я отрицаю, что я занимаюсь магией, будь она черная, белая или радужная. Если делать предсказание, опираясь на научные методы, противозаконно, тогда статистики объединенного страхования много лет нарушают закон, предсказывая на каждый год точный процент смертей в данной большой группе населения. Я предсказываю смерть в розницу, а объединенное страхование предсказывает ее оптом. Если действия объединенного страхования законны, каким образом мои могут быть противозаконны? Я признаю важность вопроса о том, действительно ли я способен давать точные предсказания или нет. И я готов признать, что так называемые эксперты Академии наук покажут, что я этого не могу. Но им мой метод неизвестен, и они не могут вынести о нем весомого заключения. Погодите, доктор. Мистер Уимс, правда ли, что ваши эксперты не знакомы с теорией и методом доктора Пинера? На лице мистера Уимса мелькнула тревога. Он побарабанил пальцами по столу и, наконец, ответил. Могу ли я попросить суд ненадолго прервать заседание? Разумеется. Мистер Уимс несколько минут торопливым шепотом совещался со своими помощниками, затем повернулся к судье. Ваша милость, мы хотели бы предложить следующее, пусть доктор Пинера объяснит теоретическую основу и практическое применение своего так называемого метода, а тогда эти именитые ученые смогут высказать суду свое мнение об обоснованности его претензий. Судья вопросительно посмотрел на Пинера, который ответил. Дать свое согласие на это я не могу. Независимо от того, верен ли мой метод или нет, было бы опасно допустить, чтобы он попал в руки глупцов и шарлатанов. Он махнул рукой на группу профессоров, сидевших в первом ряду, помолчал и ядовито улыбнулся. Как прекрасно известно этим господам. Кроме того, для доказательства действенности метода вовсе не обязательно открывать принципы, на которых он построен. Нужно ли мне для доказательства верности моих предсказаний обучать азам все это общество, самоназначенных хранителей мудрости и излечивать их от укоренившихся в их сознании суеверий? В науке для того, чтобы прийти к выводу, есть только два пути. Один – научный метод, другой – схоластический. Можно либо исходить из результатов экспериментов, или слепо следовать авторитетам. Для настоящего ученого критически важны экспериментальные доказательства, а теория – просто удобное пособие, которое можно отбросить, если оно уже не отвечает своему назначению. Для ученого-педанта авторитет – это все, и если факты не укладываются в теорию, предписанную авторитетами, их отбрасывают. Именно такая точка зрения, педантов, цепляющихся за устарелые теории, преграждала путь новым знаниям на протяжении всей истории. Я готов доказать мой метод с помощью эксперимента и как Галилей в суде сказать, и все-таки она вертится. Я раньше уже предлагал такое доказательство этому обществу самозванных экспертов, но они его отвергли. Я возвращаюсь к моему предложению, я измерю протяженность жизни членов Академии наук, а они пусть назначат комиссию для проверки результатов. Я запечатаю мои прогнозы в две серии конвертов. В первой серии снаружи будет проставлена фамилия, внутри – записка с датой смерти. В другой серии фамилии я запечатаю внутри, а снаружи напишу даты. Пусть комиссия запрет конверты в сейф, и затем время от времени собирается и вскрывает соответствующие конверты. В такой большой организации вероятность чьих-то близких смертей очень велика, ей, если верить статистикам объединенного страхования, примерно по одной каждую неделю или по две. Таким способом они быстро получат достаточно данных, доказывающих, будь то Пинера лжец или наоборот. Он умолк и выпятил грудь так, что она почти сравнялась с его брюшком. Устремив свирепый взгляд на потеющих ученых, он спросил. «Ну?» Судья поднял брови и перехватил взгляд мистера Уимса. «Вы согласны?» «Ваша милость, я считаю, что это предложение противоречит всем. Предупреждаю», — перебил его судья, — «я откажу вам в иске, если вы не примете этот способ выяснения истины или не предложите другой, столь же практичный». Уимс открыл было рот, передумал, скользнул взглядом по лицам ученых-экспертов и посмотрел на судью. «Мы согласны, ваша милость». «Очень хорошо. О частностях договоритесь между собой. Временный запрет отменяется, и никаких помех доктору Пинера в его деловой деятельности чиниться не должно. Решение по иску о наложении постоянного запрещения будет рассматриваться после получения достаточных данных. Но прежде чем мы кончим, я хотел бы высказать некоторые соображения о теории, которую вы, мистер Уимс, подразумевали, требуя возмещения ущерба, нанесенного вашему клиенту. В последнее время у некоторых групп в нашей стране сложилось мнение, что человек или корпорация, получая прибыль на протяжении ряда лет, тем самым приобретает на нее особое...
1: Адрес радиофантастики в интернете – fantasyradio.ru.
0: Право, а правительство и суды обязаны гарантировать им эту прибыль в будущем, даже когда обстоятельства меняются, и вопреки интересам общества. Эта странная доктрина не имеет никакой опоры ни в гражданском, ни в уголовном законодательстве. Ни отдельные лица, ни корпорации не имеют ни малейшего права являться в суд и просить, чтобы часы истории были остановлены или стрелки их переведены назад. Уимс раздраженно пробурчал Бидуэлл, если вы не способны придумать ничего лучше, объединенному страхованию придется поискать нового юрисконсульта. Прошло уже 2,5 месяца с тех пор, как вы сели на суде в лужу, и этот чертов коротышка гребет деньги лопатой. А все страховые общества в стране разоряются. Хостенс, какие мы несем убытки? Трудно сказать, мистер Бидуэлл. Положение с каждым днем ухудшается. На этой неделе мы выплатили 13 больших страховых сумм, и все полисы были взяты уже после того, как Пинера начал делать свои предсказания. В разговор вступил невысокий сухопарый человек. «Послушайте, Бидуэлл, мы в Юнайтеде страхуем только после того, как удостоверяемся, что новый клиент не обращался к Пинера. Неужели мы не можем подождать, пока ученые его не изобличат?» «Чертов оптимист!» – проскрипел Бидуэлл. «Они его не изобличат. Неужели вы не можете посмотреть правде в глаза? Этот жирненький мерзавец нашел что-то настоящее. Я не знаю, что и как, но это бой до победного конца. Если мы будем медлить, то уже проиграли. Он швырнул сигару в пепельницу и злобно зажевал новую. Убирайтесь отсюда, все убирайтесь. Я возьмусь за это по-своему. И вы тоже, Олдридж. Юнайтед может подождать, но мы не станем. Уимс тревожно кашлянул. Мистер Бидуэлл, надеюсь, вы проконсультируетесь со мной, прежде чем что-нибудь кардинально менять. Бидуэлл буркнул что-то невнятное. Они потянулись бочком вон из комнаты. Когда дверь за ними закрылась, Бидуэлл нажал кнопку селектора. «Давайте его сюда». Дверь открылась. На пороге возник щуплый щеголеватый человек. Маленькие темные глаза быстро скользнули по комнате, и только тогда он закрыл за собой дверь. Быстрой бесшумной походкой он подошел к Бидуэллу. Лицо его оставалось неподвижным, на нем жили только глаза, глаза настороженного зверя. Он сказал ровным, ничего не выражающим голосом. «Вы хотели поговорить со мной?» «Да. Что вы предлагаете? Садитесь, и мы поговорим». Пинеро встретил молодую пару в дверях кабинета. «Входите, милые мои, входите. Садитесь, располагайтесь как дома. А теперь объясните мне, зачем вам понадобился Пинеро? Ведь вряд ли таких молодых людей тревожит.

На. У нас будет. То есть Бетти ожидает. Ну и вот. Пинера ласково улыбнулся. Понимаю, понимаю. Вы хотите узнать срок своей жизни, чтобы как можно лучше обеспечить своего ребенка. Очень разумно. Вам нужен прогноз для обоих или только для вас? Лучше бы для обоих, ответила молодая женщина. Пинера просиял еще более ласковой улыбкой. Вот и хорошо. Я вполне с вами согласен. Правда, в подобное время наш прогноз сопряжен с некоторыми трудностями, но кое-что я вам смогу сказать и сейчас. А теперь, дорогие мои, пойдемте в лабораторию и начнем. Он позвонил, чтобы принесли карты, затем проводил их к себе в мастерскую. Первый, пожалуйста, миссис Хартли. Будьте так добры, пройдите за ширму, снимите туфли и платье. Он отвернулся к аппарату и поиграл ручками настройки. Эд кивнул жене. Она зашла за ширму и почти тотчас появилась из-за нее в одной комбинации. Пинера поднял глаза. «Вот сюда, моя милая. Сначала нам надо взвеситься. Ну вот так. А теперь сядьте вот сюда, зажмите электрод в зубах. Нет-нет, вы не должны к нему прикасаться, пока он под током. Это не займет и минуты. Не двигайтесь». Он нырнул под козырек, и стрелки на циферблатах запрыгали. Очень быстро он выпрямился со встревоженным видом. «Эд, вы брали ее за руку?» «Нет, доктор». Пинера снова нырнул под козырек и оставался там заметно дольше. Затем велел молодой женщине одеться и повернулся к ее мужу. «Эд, раздевайтесь». «А что вы установили для Бетти, доктор?» «Кое-что неясно. Я хочу сначала проверить вас». Когда он вышел из-за аппарата на этот раз, лицо его стало еще более тревожным. Эд спросил, в чем дело. Пинера пожал плечами и раздвинул губы в улыбке. «Ничего, что имело бы отношение к вам, дорогой. Легкие неполадки, но сегодня я не смогу дать вам ваши прогнозы. Мне нужно проверить аппарат. Вы не могли бы прийти завтра?» «Да, конечно. Послушайте, а что с аппаратом?» «Надеюсь, ничего серьезного. Я уверен, что пустяки. Пойдемте назад в кабинет. Посидим, поболтаем». «Спасибо, доктор, вы очень любезны». «Но Эд, меня ведь ждет Илен». Пинера повернулся к ней, вкладывая в свои слова всю силу своей личности. «Но может вы подарите мне несколько минут, дорогая моя? Я стар и очень люблю общество молодых людей. А мне так редко выпадает такое удовольствие. Ну пожалуйста». С мягкой настойчивостью он повел их в кабинет и усадил. После чего распорядился, чтобы принесли лимонад и пирожные, предложил им сигареты и закурил сигару. 40 минут спустя Эд все еще слушал его как завороженный, но Бетти явно нервничала и посматривала на дверь.

0: Ила уже 5 раз. Ну, уделите мне еще хоть несколько минут. Сегодня я, правда, не могу, доктор.
1: Я договорилась, меня ждут.
2: И вас никак нельзя переубедить.
1: Боюсь, что нет.
2: Идем, Эд. Когда они скрылись за дверью, доктор подошел к окну, глядя на расстилающийся внизу город. Вскоре он увидел, как из дверей здания появились 2 крохотные фигурки. Он следил, как они торопливо пошли к углу, подождали зеленого света и начали переходить улицу.
0: Внезапно раздался вой сирены, фигурки заколебались, пошли было назад, остановились, повернулись.
2: И тут на них налетела машина. Когда машина с визгом затормозила, между ее колес виднелись уже не 2 человеческие фигуры, а словно беспорядочный ворох одежды. Через минуту доктор отошел от окна, взял телефонную трубку и сказал секретарше:
0: «Отмените сегодняшний прием».
1: «Нет, никого. Мне все равно. Отмените».
0: Потом он опустился в кресло. Сигара погасла. Уже давно стемнело, а он все еще сжимал ее в зубах.
1: «Погашу».
0: Пинера сел за стол и оглядел роскошный обед.
2: Он заказал его с особой тщательностью и вернулся домой пораньше, чтобы сполна им насладиться. Некоторое время спустя он проглотил глоток Фиори де Альпини, густой душистый ликер наполнил его рот теплотой, и ему вспомнились маленькие горные цветы, давшие название этому напитку.
0: Он вздохнул. Обед был отличный, изысканный и стоил того, чтобы запить его таким редким ликером. В прихожей послышался какой-то шум. Его пожилая служанка что-то настойчиво говорила. Ее перебил хриплый бас. Шум приближался, дверь столовой распахнулась.
1: «Мия Мадонна! Non si può entrare! Пресвятая Дева! Сюда нельзя!
0: Итальянский! Хозяин кушает!
1: Ничего, Анжела!
2: У меня есть время поговорить с этими джентльменами!
1: А вы идите!»
2: Пинера повернулся к стоящему впереди угрюмому детине.
1: «У вас ко мне дело!
2: А вы что думали?
1: Приличные люди не хотят больше терпеть ваши чертовы враки!»
2: «Итак, детина не ответил. Из-за его спины появился щуплый щеголеватый субъект и встал перед Пинера.
1: «Ну что же, начнем?»
2: Председатель комиссии вставил ключ в замок и открыл сейф.
1: «Уэнзил, вы не поможете мне отобрать сегодняшние конверты?»
0: Его тронули за плечо. «Доктор Берт вас просит к телефону».
1: «Хорошо, принесите телефонный аппарат сюда».
2: Он взял трубку.
1: «Слушаю».
2: «Да,
1: я».
2: «Что?»
1: «Нет, мы ничего не слышали».
2: «Вы говорите, аппарат Пинера уничтожен».
1: «Мертв.
2: Каким образом?»
1: «Нет.
2: Ничего по этому поводу я сказать не могу».
1: «Абсолютно ничего.
2: Позвоните мне позже».
0: Он бросил трубку на рычаг и оттолкнул телефон.
1: «Что случилось?
0: А теперь кто умер?»
2: Берт поднял руку.
0: «Требую тишины.
2: Успокойтесь, пожалуйста.
0: Несколько минут назад Пинера был убит у себя дома».
1: «Убит?
0: Это еще не все.
2: Примерно тогда же в его приемную ворвались хулиганы и разбили его аппарат вдребезги».
0: Некоторое время все молчали. Члены комиссии тревожно переглядывались. Никому не хотелось заговорить первым.
2: Наконец кто-то пробормотал.
1: «Достаньте его».
2: «Что-что?»
1: «Конверт Пинера.
0: Он там, я его видел». Берт нашел конверт, медленно вскрыл его, развернул листок и прочел.
2: «Ну договорите же.
0: 13:13.
2: Сегодня.
0: Никто ничего не сказал». Член комиссии, сидевший за столом напротив Берда, вдруг потянулся к сейфу, разряжая напряжение.
2: Берт остановил его.
1: «Что вы хотите?»
2: «Мой прогноз.
1: Он там.
2: Мы все там».
1: «Да, да,
2: мы все там.
0: Раздайте их». Берт положил обе ладони на сейф и молча посмотрел в глаза человека напротив. Он облизнул губы, уголок его рта задергался, по рукам пробежала дрожь.
2: Но он молчал.
0: Человек напротив опустился в свое кресло.
1: «Конечно, вы правы», — сказал он.
2: «Дайте-ка мне мусорную корзинку».
0: Берт говорил тихо, напряженно, но твердо. Он взял жестяную корзинку, мусор высыпал на ковер, а корзинку поставил перед собой на столе. Потом разорвал с полдесяток конвертов, поджег их спичкой и бросил в корзину.
2: Он рвал конверт за конвертом и бросал обрывки в огонь.
0: От дыма он закашлялся, из глаз у него побежали слезы.
2: Кто-то встал и открыл окно.
0: Когда Берт кончил, он оттолкнул корзинку, посмотрел на стол и сказал:
2: «Боюсь, я испортил этот стол».

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Марина и Сергей Дяченко. «Долина совести». Роман.

0: Глава 17. Депрессия. Репортеры, внезапные друзья, просто поклонники, равноправны перед узами. Сегодня с тобой пьют шампанское одни обожатели, завтра совсем другие. Ты каждый день в толпе, и ты восхитительно одинок. Влад с Анжелой мотались по городам и странам. Жили в отелях и санаториях, палатках, бунгало, дворцах и многоэтажках. Всюду были принимаемы на ура, всюду были любимы и окружены заботой. Стоило ли удивляться, что за последние 3-4 месяца Влад не написал ни строчки? Ему предлагали проект за проектом. Ему подсовывали контракты на сладких, как мед, условиях. Он вошел в моду, как гвоздь в древесину. Каждый день в его электронном почтовом ящике, реального ящика с замочком и почтальоном Влад давно не держал, собирались десятки писем, деловых, поздравительных, поклонничьих. От Анны за все время, прошедшее после их встречи, пришло только одно письмо. «Все в порядке, дети гордятся книжкой с автографом автора, уморили белой завистью всех друзей и подруг. Анна рада Владовым успехам, желает удачи. Все». Влад отослал Анне аккуратный радушный ответ. Прочие письма, законченные, недописанные, обдуманные и случайные, остались в его компьютере навсегда. Тем временем толпы детей и взрослых штурмовали кинотеатры ради радости увидеть Гран-Грэма на экране. Романы переводились на все новые и новые языки, и Владова слава ползла по земному шару, как червяк по яблоку. Налегали журналисты, вооруженные улыбками и микрофонами. Вспыхивали фотовспышки и лезли под руку книги, снова и снова взыскующие автографов.
1: «Ты по-глупому упускаешь шанс»,
0: — однажды сказала задумчивая Анжела. В последнее время задумчивость была обычным ее состоянием. Дни напролет, в перерывах между перелетами, банкетами и презентациями, она посвящала чтению. Особенно часто Влад замечал в ее руках мемуары и жизнеописания великих.
1: «Ты по-глупому упускаешь шанс».
0: Повисла пауза. «То есть?» – спросил Влад, когда понял, что без наводящего вопроса Анжела дальше не двинется.
1: «Видишь ли, тебе никогда не хотелось изменить мир?»
0: «А я его изменяю».
1: «Ага. То есть мир делается добрее от того, что читает книжки про Гран-Грэма, да?»
0: «Да, в том числе».
1: «Что-то незаметно. Как там новости с последней войны?»
0: Влад нахмурился. «Можешь сказать, чего ты от меня хочешь?»
1: «Я хочу, чтобы ты на секунду вышел из мира троллей и эльфов и чуть-чуть задумался о будущем, например».
0: «О чьем будущем?»
1: «А у нас оно общее».
0: «Наше будущее обеспечено, как нельзя лучше».
1: «То есть ты полностью удовлетворен? Это все, чего ты хотел? Автографы, интервью, визжащие ребятишки?»
0: Влад решил помолчать. В третий раз спрашивать у Анжелы, чего она хочет и куда клонит, было бессмысленно. Она затеяла этот разговор, значит, рано или поздно дойдет-таки до сути. Анжела поняла, что он не ответит, усмехнулась.
1: «Ты никогда не задумывался о том, что узы могут быть не только проклятием и не только оружием, но и орудием для преобразования мира, для перемены к лучшему? И сколько их было, таких, как мы, в истории?»
0: Она расхаживала по комнате, одно за другим называя имена, известные каждому школьнику. От самых великих, священных имен, лежащих в основании мировых религий, до имен обыкновенных диктаторов, малорослых узурпаторов, прославленных президентов.
1: «Они были такие же, как мы. Хотя бы некоторые из них. Иначе и быть не может. Это случалось сплошь и рядом. Люди сперва просто вместе пьют, потом вместе орут на улице, а потом их становится миллион, а другие присоединяются к ним просто по закону большой толпы. И мир меняется, Влад. По воле одного носителя уз меняется мир. А по воле двоих сразу?»
0: Она сделала многозначительную паузу. Влад смотрел ей в глаза. Да, Анжела была в кураже. Она действительно верила в то, о чем говорила. «Знаешь, тогда в больнице, когда ты едва живая пошла на этот риск, на эту боль, на все эти... ради того, чтобы не привязывать к себе врача, сестер и санитарок, тогда я подумала тебе... в какой-то момент подумала тебе очень хорошо, это правда». Анжела вспыхнула, резко вдохнула воздух, чтобы ответить что-то резкое, и не ответила, отвернулась.
1: «Да плевать мне на самом деле, что ты обо мне думаешь».
0: Она врала и знала, что ложь ее заметна.
1: «Послушай, Влад, Послушай, сколько людей умирают ежедневно под бомбами, от голода, от отчаяния. Если бы мы привязали к себе нескольких человек, точно зная, что в наших силах таким образом изменить мир к лучшему...
0: Анжела, ты очень приблизительно представляешь себе устройство мира.
1: Почему ты так думаешь? Потому что ты интеллектуал, а я недоучка?
0: Я тоже недоучка.
1: Вот-вот. Тебе кажется, что мир сложен. А мир, современный мир, устроен как пирамидка из детских кубиков. У кого нынче деньги, у того власть. Только денег должно быть много.
0: Удивило.
1: Да. И если бы, если...
0: И что бы ты сделала, если бы у тебя оказался неограниченный доступ к неограниченным деньгам?
1: Я бы построила новую страну, свою страну, справедливости. Не веришь, что это возможно?
0: Влад молчал.
1: Подумай все-таки. Мы с тобой встретились. Есть ли еще такие люди на земле, ныне живущие? Мы не знаем. А нас уже двое. Мы объединились. Мы стали сильнее. Подумай. Может, мы посланы на землю во благо и, отказываясь от предназначения, поступаем недостойно?
0: Влад молчал.
1: Один человек может изменить все. Два человека, наверняка. У нас есть управа на всех на свете. На президентов, банкиров, королей, магнатов, террористов. На всех, понимаешь? И нам не нужно создавать свою пирамиду власти или свою секту, религию. Пирамиды уже стоят, денежные. Надо только оторвать зад от кресла. Послушай, мы с тобой, ты да я, можем изменить мир. По-настоящему, без дураков. Вылечить больных, накормить голодных. Ну ладно, пусть не всех, но многих, подумай.
0: Очень хорошо, что ты хочешь прославиться добрыми делами, а не злыми. Анжела обиделась.
2: Дорогой Влад, пока найти удалось немного. Маковский дом малютки был закрыт 20 лет назад. Никаких сведений о биологических родителях младенца, получившего впоследствии имя Влад Палий, в архиве обнаружить не удалось, свидетелей нет. Здесь пока пусто. Теперь относительно опильни. Илона Стах погибла в автокатастрофе. Более того, по документам выходит, что она погибла за день до рождения дочери. Вероятно, ошибка в записях. Могилы не удалось отыскать, хотя записи захоронений в документах имеются. Могила Гордея Стаха находится рядом с могилой его второй жены, Алины Хромий. Ее сын, сводный брат Анжелы Стах, уехал из поселка 15 лет тому назад и с тех пор не возвращался. Не сохранилось ни одной фотографии Илоны Стах. Три записи в книге гражданского состояния – о браке, о рождении дочери, о смерти. Кстати, брак был заключен за 8 месяцев до родов. Вполне возможно, что Гордей Стах усыновил чужого ребенка. А может быть, это сплетня. Свидетелей мало, поселок почти опустел, завод доживает последние дни, работы нет. Об Илоне Стах говорят неохотно, плохо помнят, она не прожила в поселке и года. Влад, очень жаль, что мы не можем встретиться. Тем не менее, знай, я внимательно слежу за всеми твоими делами. Я собираю статьи, я коллекционирую интервью. Если у тебя возникнут хоть самые незначительные проблемы, только дай знать. Думаю, я смогу сделать многое.
0: В последний раз они с Богорадом виделись в метро, на самой людной, самой шумной станции. Богорад не удивился странному месту встречи, к тому времени он был готов к чему угодно. Если бы Влад признался ему, что Анжела прилетела с Марса в космическом яйце-инкубаторе, Богорад не возражал бы, пожалуй. После того, как Влад закончил говорить, Богорад молчал 7 минут. Большие электронные часы над черной дырой тоннеля не позволяли ошибиться.
2: «Понятно», — сказал он наконец. «Да, так понятно».
0: «Вы в безопасности, Захар», — зачем-то успокоил Влад. «Но мы с вами встречались в общей сложности 11 раз и подолгу разговаривали. К сожалению, вы почувствуете нашу разлуку».
2: «Я не о том думаю», — сурово сказал Богорад.
0: И Владу почему-то стало совестно. Он подумал о Богораде гораздо хуже, чем сыщик того заслуживал.
2: «Такое впечатление, что за 30-40 лет вся информация о твоих и ее родителях благополучно самоуничтожилась, сгнила, истлела, разложилась. Складывается впечатление, что их вообще не было. Может это быть случайностью? Да сколько угодно. Может это не быть случайностью? Опять-таки да. Причем самые дурацкие предположения, вплоть до космических пришельцев с неба, монтируются в эту схему легко и непринужденно. Шучу я, конечно, насчет пришельцев, шучу. Попытаюсь разыскать ее сводного брата. Возможно, хоть он-то не провалился сквозь землю. Но, конечно, такие поиски – дело долгое. Захар. Постскриптум. Мой электронный адрес остается неизменным.
0: Влад ничего не сказал Анжеле об этом письме. Он вообще держал от нее в тайне свою переписку с Богорадом. Анжела презирала сыщика и не любила его. Равно как и Богорад презирал и не любил Анжелу.
2: Успех, наплодивший как кроликов, Владовых поклонников и друзей, расплодил и врагов. Люди, которых Влад никогда не видел, разражались рецензиями такой степени злобности, будто Влад с детства был их соседом на общей кухне. Находили, что Гранд Грэм примитивен, весь состоит из расхожих клише, что он слишком мрачен для подростков, что он, с другой стороны, создает у них неправильное представление о жизни, что дети, измученные несоответствием между миром Гранд Грэма и их собственным реальным миром, зарабатывают неврозы и впадают в депрессии, что весь сюжет, антураж и даже развязка слизаны автором Гранд Грэма с других менее популярных, но куда более достойных детских произведений. Появлялись авторы этих произведений и рассказывали, что их текст, оказывается, много лет был доступен в электронной сети, и автор Гранд Грэма наверняка ознакомился с ним, прежде чем написать первую строчку своей мыльной эпопеи. Доставалось читателям. Они, как бараны, спешили скупить писанину сомнительного качества и двигали ими те же представления о моде, что заставляют созревающих девочек тщательно копировать шматье прически и макияж популярных эстрадных пескух. И, наконец, доставалось лично Владу. Его обвиняли с самой меньшей в бездарности и продажности. От других, более экзотичных обвинений, Анжела скрежетала зубами и лезла на стену. Влад, раньше очень обижавшийся на любую, прежде всего несправедливую критику, теперь был как дубовое бревно под кнутами. Экзекуторы потеют и тужатся, а бревно не испытывает даже злорадства от собственной непрошибаемости. У него был другой, куда как более весомый повод для отчаяния. Он опустел, как проколотый мешок. Он не был способен придумать даже текст для поздравительной открытки. Идеи, кураж, слова, образы – все это куда-то подевалось. Влад чувствовал себя шкурой медведя, когда-то могучего и грозного. Медведя выпотрошили. Кто, когда, как. Шкуру набили соломой и отрубями. Зверь выглядит как прежде, у него каким-то образом сохранилось ясное сознание, но не осталось воли, желаний. Утонула искорка, бегущая по экрану монитора. Затих голос, когда-то диктовавший слова и строки, диктовавший давно, со школьных еще времен, когда Влад писал в школьной тетради про пришельцев и роботов. Иногда он садился к компьютеру и усаживал перед собой трепишного Гранд Грэма. Он набирал фразу, которую хотелось сразу же убить, пока никто не прочитал. Он убивал эту фразу и писал новую, ничуть не лучше. Убивал и ее. Долго сидел, ожидая, пока что-то сдвинется в мозгу. Перечитывал отрывки, написанные раньше, несколько месяцев назад. Иногда правил их, иногда отправлял в корзину. Слова не шли. Внутренний голос молчал. Влад чувствовал себя покойником, по ошибке затесавшимся среди гостей на веселом банкете. Он ненавидел себя все больше. Это было скверное, раздражающее чувство. Влад сам это понимал. Что-то внутри него требовало постоянного, все более громкого нытья. Видеть себя ничтожеством, жалким и беспомощным, видеть себя паразитом, бездельником, бездарностью – вот чего хотело это неведомое что-то. Предвидеть впереди катастрофы и болезни, распад, разложение, бесславный конец – вот отчего внутренний червячок пьянел, впадая в мрачную эйфорию. Влад умел отделять себя от сытого самобичеванием червячка, но не всегда умел противостоять ему. Как ни странно, но лучшим и самым надежным союзником в борьбе с депрессией оказалась Анжела. Впервые за много месяцев она была с ним рядом не только снаружи, но и внутри. Они делили один номер на двоих. Более того, они делили постель. Владу все больше казалось, что он привязан к Анжеле не только узами. Более того, теперь, обнимая ее, он начисто забывал об узах. Он смотрел на нее другими глазами.
0: Впрочем, она изменилась тоже, и Влад даже гордился потихоньку от Анжелы и втайне от себя самого, что ему удалось инициировать Анжели на перерождение, что его стараниями, часто невольными, на свет явился новый человек, счастливый и, кажется, любящий. Анжела, наверное, хорошо чувствовала его настроение, чуяла, как хороший пес, и однажды, когда они лежали, обнявшись в темном гостиничном номере, и сквозь раздвинутые шторы смотрела ущербная луна, Анжела, тесно придвинувшись к Владу, сказала ему на ухо:
1: «Не думай обо мне лучше, чем я есть».
0: Он, разомлевший, расслабленный, удивился. «Что?»
1: «Не думай обо мне лучше».
0: Мотоциклиста Гарольда она любила со всем пылом девчоночьего сердца. Художника Соника она понимала и ценила. За банкиреныша Ярика она ухватилась, как за соломинку. Егор Елистай восхищал ее и одновременно слегка пугал. В первый раз они встретились в каком-то ночном клубе. Анжела была еще при Ярике и невольно вздрогнула, когда за соседним столиком обнаружилось такое знакомое по телеэкрану лицо. Помнится, уже тогда Елистай обратил на Анжелу внимание, да и мудрено было ее не заметить. От природы яркая, в ярчайшем наряде, она была оттенена обществом 17-летнего Ярика, нахального, капризного, уставшего от жизни муженька. К тому же, помнится, тот вечер закончился очередным скандалом из-за того, что Ярик, впрочем, неважно, неохота вспоминать. Во второй раз они с Елистаем встретились спустя полгода, в том же заведении. Ирония судьбы. В то время она была уже при деньгах. Будучи замужем за малолетним богачом, она как хомяк успела сделать кое-какие запасы, но все так же одинока и неустроена. Она снова вздрогнула, когда за соседним столиком обнаружились внимательные глаза, дорогая дымящаяся сигарета и щеточка светлых усов над верхней губой. Он подошел к ней первым, и, протягивая ему руку, Анжела уже знала — судьба. Он восхищал ее. Он был смел, жесток и циничен. Он не походил ни на сумасшедшего Гарольда, ни на мечтательного Соника, ни на избалованного Ярика. Он был силен, матер и при власти. Во всяком случае, Анжеле показалось, что власть этого человека почти безгранична.
1: «Если бы у него были узы, он стал бы, наверное, властелином мира. Он привязал бы к себе всех, у кого дома есть телевизор. И шило рано или поздно вылезло бы из мешка. Все поняли, что он из себя представляет. Но было бы уже поздно. Миллионы людей оказались бы зависимы от него. Это все равно, что подсыпать в водопровод сильнейший наркотик. Это мировой переворот. Ведь он привязывал к себе людей, даже не обладая способностью создавать узы. Он вызывал симпатию, он вызывал восхищение. Его даже ненавидели не как прочих, а с придыханием, если так можно выразиться. Он постоянно был на виду, а меня держал в тени. Мне было обидно. Я знала, что рано или поздно возьму реванш. И взяла».
0: «Он понял».
1: «Да, он был умный. И не морочил себе голову тем, что возможно в этом мире, а что невозможно. Возможно все. Я отнекивалась. Я помнила историю с Гарольдом. Но Егор был не Гарольд. Он не впал в истерику. Он решил использовать меня. Но совсем не для того, на что я рассчитывала. Он не спешил выпускать меня на большой экран, делать из меня программу, привязывать ко мне все телевизионное человечество. Он хотел... Но все равно ты знаешь, чем это кончилось. Он выпрыгнул с 15-го этажа».
0: «Ты жалеешь, что я не похож на него?»
1: «Не знаю. Наверное, мне нравится, что ты не похож на него».
0: «Анжела, скажи, пожалуйста».
1: «Пожалуйста».
0: «То, что ты мне подсыпала в чай, транкрилакс, кажется. Как часто ты проделывала этот опыт?» Анжела сжала зубы. На ее щеках заходили желваки, однако, когда она заговорила, голос был спокоен.
1: «Ты был второй. Первый был Оскар Снег. Он и без того часто принимал снотворное. Я просто чуть увеличила дозу и все. Наверное, я и так привязала бы его. Но мне хотелось побыстрее и наверняка. Его родственники уже тогда чуяли неладное».
0: «Понятно».
1: «Понятно. Ничего тебе не понятно. Это Елистай научил меня пользоваться разными такими медикаментами. Будь я такой беспринципной сволочью, как ты подумал, я была бы сейчас королевой при короле Елистае.
2: «Я вовсе не думаю, что ты беспринципная сволочь», — тихо сказал Влад.
1: «Да? А напрасно. Когда я поняла, каким именно образом Егор хочет меня использовать... Да нет, вру. Я всегда это понимала. Тут был барьерчик. Ты понимаешь, о чем я. С одной стороны, Егор с его властью надо мной. С другой стороны, все это оказалось слишком, даже для меня. Я, в конце концов, всего лишь провинциальная девчонка. Я не выдержала. Одно дело привязать за тем, чтобы человек был твой. Это я делала и не раз. Но привязывать за тем, чтобы потом точно бросить, чтобы он умер, мучаясь, как Гарольд? Нет. Может быть, я испугалась, потому что мне не было жалко этого противного старика. Может быть, я побрезговала, потому что ведь под него надо было ложиться. Может быть, не думай обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Я не пошла, сбежала и написала Егору письмо. Я не думала, что он... Я не угрожала ему. Я только написала, чтобы он больше так со мной не поступал, и тогда я вернусь. А он психанул, может быть. А может быть, наоборот, все хорошо взвесил. Ведь я впервые поставила ему условия. И он понял, что не может от них отказаться. Он понял, что он марионетка. А ведь он привык быть кукловодом. Он боролся с узами. Я знаю, что он боролся с узами до последнего. А когда понял, что не может вырваться, ушел. Сознательно, я думаю. Я просто хочу, чтобы ты и это тоже знал.
2: Я знаю.
0: На людной пресс-конференции Анжела поколотила репортершу, известную своими ядовитыми плевками в адрес Влада. Репортерша была на полголовы выше Анжелы и в полтора раза тяжелее, однако Анжелу, распланировавшую свой демарш заранее, это немало не смутило. Не дожидаясь, пока вопросы, в том числе весьма паскудные, иссякнут, Анжела сбежала из зала и затаилась в дамском туалете. Существовал риск, что жертва выйдет из здания, не завернув в известное место. Однако пресс-конференция длилась долго, минеральной воды в душном зале было выпито немерено, и Анжелин расчет оправдался. Ядовитая блондинка вошла в сортир, весьма довольная собой и вся направленная в будущее. Бежать, лететь, строчить, подсовывать в горящий номер. Вот только устранить одно досадное неудобство. Не смущаясь присутствием нескольких других дамочек, корреспонденток и просто любопытствующих, Анжела набросилась на блондинку молча и беспощадно. Блондинкины волосы как-то сами собой оказались накрученными на Анжелин кулак. Блондинкины щеки украсились царапинами и отпечатками ладоней. Корреспондентше удалось вырваться только тогда, когда Анжела потащила ее к унитазу с явным намерением окунуть в него. Взъерошенные дамы обменялись сперва пощечинами, а потом тирадами. Услышав, что они друг другу говорили, все случайные свидетельницы моментально покинули место общего пользования. Корреспондентша пригрозила подать в суд. Анжела сообщила, что того и добивается, что в суде корреспондентше придется давать показания относительно своих клеветнических измышлений, а их за последнее время насобиралось столько, что блондинка разорится на адвокатах и с целью заработка пойдет на панель, благо квалификация у нее давно имеется. Репортерша не стала подавать в суд. Влад пришел в ужас, узнав о происшествии. Анжела, напротив, целую неделю пребывала в великолепном расположении духа. Ее насмешливая уверенность действовала на Влада завораживающе. Удивительно, но именно случай с репортершей послужил точкой отсчета. Владово прозябание в трясине депрессии закончилось. Он двинулся на поверхность, медленно, будто всплывающий бегемот, с чьих боков потоками скатывается мутная жижа, а он все поднимается.

0: то будто детский паровозик, быстро, весело и без цели.
1: У нас есть какие-то планы на субботу?
0: Я устал от толкотни.
1: Как раз толкотни не будет. Нас пригласили на природу. Очень интересный человек. Не хотелось бы отвечать ему отказом. Меня любопытство жрет, ну прям с костями. Что у него там?
0: Где?
1: Маленькое королевство. Парк с обезьянами и утконосами. Какие-то гроты с пираньями и без пираний. А за гостями он присылает вертолет.
0: Кто? Анжела сказала, Влад некоторое время ее разглядывал. Врешь?
1: Нет, он тоже твой поклонник. Вернее, его сын. А я ему просто симпатична, как собеседник.
0: И она улыбнулась особенной оранжевой улыбкой, той самой, которая когда-то так поразила художника Соника. Имя интересного человека давно уже стало нарицательным. Несмотря на то, что сам он еще не был стар, ему было что-то около 50, одних налогов он платил столько, что хватило бы на несколько бюджетов среднеразвитых небольших стран. Влад смутно помнил, да, они виделись на недавнем приеме. Он смотрел на этого человека через стол, как смотрят на восковую фигуру в каком-нибудь музее, с интересом, но без малейшей мысли вступить в разговор. Это лицо как бы снивелировалось от многочисленного повторения на газетных фотографиях, календарях и открытках. Это имя, короткое и незамысловатое, давно стало символом всевластия денег. Очки в тонкой оправе, седоватая шевелюра, профессионально доброжелательная улыбка. Один раз, только один, их взгляды встретились. И Влад улыбнулся в ответ, и мышцами лица понял, что и сам давно научился улыбаться. Профессионально. Помнится, потом человек в очках оказался неподалеку. Влад вспомнил пожатие сухой и сильной руки. Какие-то ничего не значащие слова. «Ах, да, я вас знаю». «И долго ты с ним говорила?» — спросил он, выбираясь из воспоминания.
1: «Достаточно. Не бойся, он не только нас приглашал на обед. Там будут эти, очередные сливки общества. И их будет много, хоть залейся».
0: Влад поморщился. Анжела вытащила из кармана белый бумажный прямоугольник, на котором, кроме короткого имени, больше ничего не было. «Знаешь, чего я хочу больше всего? Чтобы меня оставили в покое. Жить на необитаемом острове и постоянно спать».
1: «Ты боишься. Ты панически боишься кого-нибудь привязать. Но не преувеличивай. Если бы все привязывались так быстро, ты бы уже ходил в тесном кругу любящих учеников, которые от тебя ни на шаг».
0: Влад помолчал. Маленькое беспокойство, не беспокойство, даже тень, забралось под кожу и царапнуло изнутри. «Анжела, обыкновенный инстинкт самосохранения подсказывает мне, что не стоит ничего предпринимать втайне друг от друга».
1: «Боюсь, что ты меня неправильно поймешь».
0: Тень беспокойства рывком потемнела и обрела плотность. «Послушай». Анжела протянула руку, коснулась его плеча.
1: «Влад, позволь мне пофантазировать о неограниченном кредите, о бесконечных деньгах и что с ними можно было бы сделать».
0: «Анжела!» Ощущение было такое, будто давно прирученный волкодав, огромный, непокорный, но в последнее время понимающий и смирный, снова оборачивается с зеленоватым огоньком в глазах, рычит, показывая зубы, и удержать его еще секунды не будет никакой возможности.
1: «Не пугайся. Ты такой пугливый, как девственница. Ты и есть в каком-то смысле девственница. Твои принципы превыше всего, твой душевный покой священен. Ты даже собственным мужским счастьем пожертвовал ради принципов. Иногда я думаю, кое-кому повезло, что тебя воспитали таким. Если бы узы оказались у человека, любящего и умеющего действовать...»
0: Влад помолчал. Анжела смутилась под его взглядом. «Чем я пожертвовал?»
1: «Ну, если бы ты не был... Думаю, ты был бы давно женат, растил бы детей, любил бы жену, которую выбрал сам. Они узы за тебя выбрали».
0: Влад смотрел ей в глаза, и Анжела смотрела в ответ. Она уже справилась с смущением, она улыбалась. «Ты брала мой компьютер».
1: «Что? При чем тут твой компьютер?»
0: Влад почувствовал, как тяжелым огнем наливаются щеки. «Ты смотрела мои письма!» Анжела нервно скомкала полы шелкового халата.
1: «Влад, ну ты что? Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Погоди, какие письма?»
0: Но Влад уже знал, что она врет.

0: Компьютер — простенький пароль, который легко можно подобрать или взломать. Влад не ставил своей целью защититься от Анжелиного любопытства. Ему просто в голову не пришло, что можно без разрешения читать чужие письма. Он забыл, с кем имеет дело. Минута прошла в яростном оцепенении. Он думал, что делать дальше. Бить Анжелу, оставить ее одну на неделю, наказать ее и себя болезненным напряжением уз. А потом красная пелена понемногу спала, и Влад подумал, ну и что? Теперь она знает еще одну его тайну, его последнюю тайну. Знает, по всей видимости, давно, ну и что? Разве Анна каким-то образом пострадала? Я разочарован.
1: Я тебя предупреждала, чтобы ты не думал обо мне слишком хорошо. Мне не понять многого. Так и успокаивай себя. Мне просто не дано. Разумеется, не дано. Знаешь, есть старинная экзотическая мода выращивать женские ножки в деревянной колодке. Они тогда очень красивые получаются, маленькие. Только мне никогда не понять их красоты. Ты сам себя вырастил в колодке. И не узы тому виной. Узы — ерунда. То, что у тебя внутри, станет покруче любых уз. Ты побоялся взять то, что принадлежало тебе по праву. Женщину, которую ты любишь до сих пор. Думаешь, если бы не было уз, ты решился бы? Нет. Тебе показалось бы, что у тебя мало денег, или что ты слишком глуп, или что ты недостаточно хорош для нее, или еще что-то, и писал бы ей неотправленные письма до старости. Вот как теперь.
0: Конечно. Лучше бы привязать ее. Совершенно логично, исходя из твоего опыта.
1: Я дура. Я, допустим, бессовестная тварь. Это к делу не относится. Но ты побоялся. Ты не стал брать на себя ответственность. Думаешь, она не была бы счастлива с тобой? Ерунда. Прекрасно прожила бы всю жизнь. Она бы зависела от тебя. Но люди очень часто друг от друга зависят. Ребенок от родителей, жена от мужа. Ты бы привязал ее и отвечал бы за нее. Но ты не захотел ответственности. Тебе проще было смыться и спрятаться.
0: Влад молчал.
1: Мне не понять. Мне действительно не понять тебя. Ты лев с душой кролика. За всю жизнь ты в совершенстве выучился прятаться. А самое крепкое твое укрытие — твои книги. Гран Грэм — это ты, каким ты себя видишь. В чем ты ущербный, обиженный судьбой полукровка, но очень решительный, прямо-таки несгибаемый, энергичный, как мотоциклетный мотор. Прости, если я тебя обидела.
0: Влад рассказал о маме, которую он, Влад, не смел оставить ни на день, но все равно потерял. И все равно винит себя. Влад рассказал, наконец, об Анне. Люди проходили мимо, присаживались на скамейку и поднимались с нее, а Богорат слушал. Наконец Влад охрип. Пришло и ушло немало поездов, прежде чем Богорат, наконец, заговорил. «Чем я могу помочь тебе?» — спросил он деловито. «Понимаю, ты не спрашиваешь у меня, правильно ли ты поступил, сделав свой выбор. Ты его сделал, и хватит об этом. Теперь, чем я могу тебе помочь?»
2: «Наверное, ты мне уже помог», — сказал Влад неуверенно. «Ты ведь, кажется, не считаешь меня сумасшедшим?»
0: «Ерунда», — сказал Богорат. «Если б тебе нужно было мое сочувствие, я предложил бы сочувствие. Но я прекрасно понимаю, что ни сочувствия, ни так называемого понимания, ни прочего меда и масла тебе от меня 100 лет не надо. Тебе не надо ни у кого спрашивать, прав ли ты сам знаешь, что прав. Поэтому скажи, чем я могу помочь тебе? Я ведь неплохо добываю информацию, ты заметил? И еще кое-какие услуги я могу предоставить. Дай бог, чтобы ты в них никогда не нуждался».
2: «Спасибо», — сказал Влад. «Спасибо, Захар. Теперь мне гораздо легче».
0: «Не за что», — сказал Богорат. «Пока не за что». «Скажи, Захар», — сказал Влад, «ведь не может же так быть, чтобы мы с ней были единственными людьми на Земле, кто обладает этим свойством. Ведь мы встретились, значит, мы могли встретиться. Сперва я думал, что я один такой, теперь я понимаю, что нас не только двое. Наверное, среди ныне живущих есть еще люди, подобные нам. Сколько их? И сколько их было раньше, и откуда они берутся? Как это узнать?»
3: «Я подумаю», — сказал Богорат. «У меня в жизни еще не было такой безумно интересной задачи. Я постараюсь поискать».
2: «Это трудно», — сказал Влад. «Я не знаю. То, чем мы обладаем, это неестественное для человека свойство». Оно чуждое нам, как железная антенна на лбу? Или оно, наоборот, от природы присуще человеку, просто гипертрофировано до невозможности, вроде как руки до земли или абсолютный слух? Может быть, каждый человек в какой-то зачаточной степени этим свойством обладает?
0: Богорат молчал. Толстая женщина Савойская, сидевшая рядом на скамейке, напряженно косилась в сторону Влада.
3: «Я бы по-другому спросил», — сказал Богорат. «Есть ли в этом абсолютно дьявольском свойстве хоть крупица добра? Для тебя, для окружающих?»
2: «Анжела считает», — горько сказал Влад, — «что это по-своему полезное свойство».
0: Богорат с сомнением покачал головой. У берега покачивалось грибное судно, почти настоящее, до последнего витка воспроизведенная галера. Краснокожие полуголые люди двумя шеренгами стояли вдоль лестницы, предлагая гостям прохладительные напитки и время от времени рявкая приветственный клич. Влад оторопел. Анжела крепче сдавила его локоть.
1: «Не показывай, что удивлен. Делай вид, что так надо».
0: У основания мраморной лестницы начиналась дорожка-эскалатор, идущая прямо над поверхностью моря. Слегка штормило. Высокие брызги вспыхивали в лучах заходящего солнца, а может быть, в лучах прожектора, умело припрятанного где-то на берегу. Вслед за пожилой парой, седой адмирал в ослепительном мундире и старушка в вечернем платье с обнаженной спиной, Влад с Анжелой вошли в кабину лифта. Лифт был круглый, прозрачный, как аквариум. Шахтой ему служила стеклянная труба, по которой четверо, известный литератор с супругой и адмирал со своей старушкой, плавно двинулись вниз. Оказавшись на уровне прибоя, Влад невольно задержал дыхание. Оказавшись под уровнем прибоя, он на секунду ощутил себя провинциальным мальчиком, угодившим в столичный парк аттракционов. Было очень тихо, лифт опускался все глубже, свет закатного неба постепенно сменялся другим, глубоким, теплым светом. В глубине перемигивались склоненные чаши разноцветных фонарей. Прозрачная кабина остановилась. Влад готов был к тому, что в открывающейся двери хлынет вода, но вместо этого раздвинувшиеся створки впустили далекий гул голосов, женский смех и характерный коктейльный звон. Вслед за адмиралом и его вечерней старушкой Влад и Анжела выбрались в холл, тоже стеклянный, окруженный со всех сторон глубоким морем. Мимо желтого фонаря прошла, поблескивая спинками, плотная стая полосатых ярких рыб. Анжела что-то пробормотала. Влад прочитал по ее губам: «Сколько же это? Деньжищи!» Подводный дворец был выстроен из стекла и прозрачного пластика. Все залы, не похожие друг на друга расположением и формой, просматривались насквозь из любого места и напоминали не то причудливую люстру, не то вереницу воздушных пузырьков, так и не добравшихся до поверхности. В центре каждого зала помещался неправильной формы аквариум, полный водорослей и рыб. Ощущение реальности трусливо капитулировало. Синие, серебристые, люди, рыбы, блики, пузыри, вода и суша спутались, будто комок водорослей. Гостей собралось немного, всего-то человек 50 или 100, а может быть 500. А может быть, большая часть из них были не люди, а человеческие отражения в огромных стеклянных поверхностях. Все непрерывно переходили из зала в зал, все пребывали в эйфории, все громко смеялись и много пили. Официанты были обнажены, если не считать рисунков, покрывающих каждый миллиметр их кожи. У Влада рябило в глазах. На плоской ягодице, проходившей мимо девушки-официантки, он успел разглядеть фотографически точное изображение старого парка в столице. Влад узнал место, он бывал там много раз. Девушка шла, плоть едва заметно колыхалась. Казалось, что листва нарисованных, вытатуированных деревьев дрожит. Содержимое разносимых официантами подносов менялось с каждой секундой. Влад не понимал, что это тает у него во рту. Ему не хотелось есть. В нескольких сотнях метров от него показалась небольшая подводная лодка. Повела прожектором, ослепляя жующих и смеющихся, погасила свет и растворилась в темноте. А Влад все стоял у стеклянной стенки, гадая, что это было. Макет? Фанерная игрушка? Или настоящая субмарина?
1: «Ты видел? Нет, ты видел?»
0: За стеклом величаво плыла медуза. Синее блюдо с кружевными оборками, сноп метровых щупалец, в гуще которых бесстрашно пристроились маленькие рыбки. Влад повернул голову. В аквариуме лежал желтый человеческий череп. Рядом неподвижная черепаха прижалась к стеклу страшной харей.
2: Панцирь ее и песок на дне аквариума были покрыты ковром из разнокалиберных мелких монет.
1: «Бросим монетку, чтобы еще раз сюда, хоть раз».
2: Влад слепо огляделся. Блестящие гости терялись на фоне подводного царства. Влад наверняка видел многих из них прежде на страницах газет, на экране телевизора, где они пели, читали новости, давали пресс-конференции.
1: «Ты узнал этого?»
2: Влад тяжело качнул головой. Прямо за стеклянной стеной проплыла прозрачная рыба. Внутри работал микромоторчик с неразборчивой маркировкой на корпусе. Вертелись красные и зеленые шестеренки, рыба разевала рот и таращила живые глаза, желтые, внимательные. «О боже!» – прошептал Влад. Свет в стеклянных залах постепенно стал гаснуть, зато внешние фонари разгорелись ярче. Анжела вскрикнула и схватила Влада за руку. Он увидел сперва огромный, с широченным плавником рыбий хвост. Успел удивиться, ну и здоровенная рыбина. А потом на него взглянуло со дна тонкое девичье лицо в окружении зеленоватых развивающихся в воде волос. Девушке было на вид лет 15-16. Она медленно плыла навстречу Владу. Лопасть ее хвоста размеренно двигалась. Тонкие прозрачные кисти волнообразно покачивались, будто в танце. Русалка подплыла вплотную к стеклянной стенке, прижалась к ней ладонями, подбородком и грудью. Влад только теперь заметил крохотные носовые фильтры с подсоединенными к ним тонюсенькими трубочками. Кто-то ахнул, кто-то игриво гладил стекло. Еще штук 7 русалок приплыли из темноты и приблизились вплотную к людям.
1: «Вот это да!»
2: Русалки танцевали. Хвосты их были до того натуральны, что Влад выпучил глаза. На секунду поверилось, что носовые фильтры были всего лишь наваждением, что тот, кто построил подводный дворец, в состоянии был завести себе и русалок в аквариуме.
3: «Нравится?» — спросили у Влада за спиной.
2: Влад обернулся. Сидеющий человек в тонких очках был совсем рядом, в двух шагах. Влад молча развел руками. Жест был красноречивее любых слов.
1: «У меня не было детства. Мне его сегодня подарили».
3: «У меня тоже не было детства», — серьезно сказал сидеющий человек в очках. «Пусть хоть у моего сына будет. Смотрите, сейчас будет интересно».
2: Влад обернулся к стеклянной стенке. Русалки все еще танцевали. Мгновение, откуда-то сверху обрушились бородатые тритоны с трезубцами наперевес. Русалки, испуганные, брызнули кто куда. Тритоны затеяли битву. Их трезубцы извергали красный лазер на огонь, и в свете этих сполохов невесть откуда явилась чудовищная рыба, в чьей пасти поместился бы поставленный стаймя эскортный автомобиль, и проглотила сразу двоих или троих бойцов. Прочие рассеялись. На смену им со всех сторон двинулись ведомые уже знакомыми русалками разнообразные и колоритные существа. Гигантские спруты со сверкающими глазами, водолазы в старинных костюмах, танцующие трупы утонувших моряков, морские черти с острыми извивающимися хвостами, чудища, роботы, каракатицы — все настолько настоящие с виду, что многие из гостей почли за благо отойти ближе к центру подводного зала.
3: «Да, мой сын любит сказки», — удовлетворенно сказал человек в очках. «Артур, познакомься, это тот дядя, что написал про твоего любимого Гран-Грэма».
2: Рядом с ним стоял худенький мальчик лет 8. На фоне гостей, блистающих вечерними нарядами, неновые джинсы парня казались особенно потрепанными, трикотажный свитерок особенно растянутым, а белые кроссовки особенно растоптанными. Мальчику плевать было на подводные дворцы, русалок и спрутов. Мальчик смотрел на Влада так же, как сам Влад недавно смотрел на невесть откуда взявшуюся субмарину.
4: «Вы? Правда, это вы? И вы мне книжку подпишете?»
2: Весь вечер Влад провел в компании маленького Артура. Не сказать, чтобы это доставило ему большое удовольствие. Влад боялся этого мальчишки почти мистической боязнью. С его точки зрения, ребенок, выросший в подводном дворце, а сколько еще таких дворцов, надводных, подземных, лесных и небесных, настроил для него его чадолюбивый и чудовищно богатый папаша, просто не может вырасти нормальным ребенком. И то, что Артур с виду почти ничем не отличался от любого мальчика на городской улице, пугало и настораживало Влада, вместо того, чтобы успокоить. Влад держался из последних сил. Он был так приветлив и так искренен, как только это было возможно.
0: Артур помнил историю о Гран-Грэмми в мельчайших деталях. Его интересовали такие подробности из жизни тролля, которых не знал сам Влад и которые поэтому приходилось в срочном порядке придумывать. В 10 вечера, когда за Артуром явилась улыбчивая женщина с тонким властным лицом и увела надувшегося мальчика спать, Влад испытал такое облегчение, что на радостях пообещал юному читателю новую встречу.
5: «Пацан в тебя влюблен!»
0: Анжела щурилась, как сытый кот. Вертолет взмыл в ночное небо. Они стояли, продуваемые холодным ветром, пьяные, без вина, ошалевшие, одновременно счастливые и растерянные.
5: «Пацан влюбился в тебя по уши. И уже давно. Если хочешь знать, весь этот прием был приурочен к твоей с Артуркой встрече».
0: «Он тебе сказал?»
5: «Мы с ним хорошо поговорили. У нас, оказывается, есть общие факты в биографии. У него тоже мать умерла в раннем детстве. И тоже мачеха. И алкоголик-отец. И после всего этого, он сам. Все это. Ты понимаешь?»
0: «Боже, как я устал!» И они побрели в гостиницу. Хозяин подводного замка звал их остаться на ночь, предлагал немыслимые удобства. Влад с ужасом понимал, что отказаться трудно, почти невозможно. Он видел, как близко стоят, разговаривая человек в очках и Анжела. Иногда, увлекшись разговором, Анжела слегка касалась его руки. Владу казалось, что он видит первые робкие паутинные ростки ус, обнимающие шею изобретательного миллионера. «Ерунда», — говорил он себе. «Чтобы привязать человека, одной беседы недостаточно. И двух недостаточно, и трех, если только...» Артур отвлекал его, заставлял напрягаться, сохраняя непринужденный доверительный тон, заставлял удерживать на лице добрую, чуть лукавую улыбку профессионального сказочника. Артур верил ему и, иногда увлекшись разговором, осторожно касался его руки, лежащей на подлокотнике кресла. «Нам не стоит больше туда ездить», — глухо сказал Влад в темноту спальни. Анжела пошевелилась, зашелестела накрахмаленная простыня.
5: «Ну почему?»
0: «Мы опасны для них. В особенности для мальчика. Я не знаю, у меня не было опыта, но мне кажется, что дети должны привязываться быстрее».
5: «Особенно, если есть эмоциональный контакт».
0: Влад кивнул прежде, чем узнал свою же фразу, когда-то сказанную Анжеле во время теоретической беседы.
5: «Господи, Господи, Боже мой, ты только подумай, какие деньги, какие колоссальные бабки! Это уже не богатство даже. Это иное качество. Это властелин мира».
0: «Это всего лишь магнат, монополист. И эти деньги можно было бы истратить куда более...» Он запнулся. Он вспомнил стеклянный дворец, субмарину, русалок и рыбу с шестеренками в пластиковом чреве.
5: «Да, это было прекрасно».
0: Влад молчал. Глядел в темный потолок. Теперь ему было жаль, что он дал себя уговорить и согласился на эту поездку. В мире, где реален подводный дворец с русалками, многие вещи меняют свой смысл. «А некоторым людям нечего есть, нету денег, чтобы вылечить ребенка».
5: «Дворец от этого не становится хуже. Впрочем...»
0: «Что впрочем?»
5: «Ничего. Завтра поговорим».
0: «Привет, дружище. На всякий случай... дам тебе электронный адрес одного хорошего человека. Его зовут Захар Багарат, он частный детектив. Конечно, тебе его услуги не понадобятся никогда, я очень на это надеюсь, но адрес не помешает. Если что, скажешь ему, что ты моя давняя знакомая, я ему полностью доверяю. Это, пожалуй, второй человек после тебя, кто знает обо мне правду. Прости, нет времени писать подробно. Целуй мальчишек. Апрель». Она ходила по комнате, взад-вперед, как командир перед застывшим строем. Полы шелкового халата, длинного, яркого, в желто-розовых разводах, реяли будто знамена. «Чего ты хочешь?» – тихо спросил Влад. «Власти?»
5: «Справедливости. Вчера мы говорили с ним о нашем детстве. Тебе-то этого не понять. Тебя любящая мать воспитала, хоть и приемная. Так вот, он готов проплатить программу помощи беспризорным детям. Он и без того постоянно что-то проплачивает. Клиники, институты, медицинские исследования. Он благотворитель. В его положении иначе нельзя. Он еще не знает, но знакомство со мной переменит всю его жизнь. И множество жизней изменит в лучшую сторону.
2: Чьих?
1: Человеческих, детских. Сироты, которые гниют в приютах, мальчишки, которые ночуют под заборами, девчонки, которых отчимы насилуют по средам и воскресеньям. Послушай, не вороти лицо. Люди наводняют мир закусочными своего имени, компьютерами своего имени, игрушками своего имени. Мы с тобой устроим сеть детских домов Гран-Грэм с высококлассным персоналом, с врачами и педагогами, с блестящим образованием, так, чтобы эти ребятишки, когда вырастут, вошли в элиту, чтобы они составляли элиту, сироты, беспризорники.
2: Хочешь войти в историю?
1: Возможно. Да, я хочу кое-что значить. Я хочу, чтобы за моим именем что-то стояло. Чтобы у любого обывателя, прочитавшего в газете «Анжела Стах», тут же возникал целый ворох ассоциаций. Вот как слушают «Влад Палий», а слышат «Гран-Грэм», «Тиражи», «Деньги», «Слава». Только это ненадолго, Влад. Пройдет 10 лет, и о тебе будут помнить только библиотекарши. Наверное.
2: Ты мне завидуешь? Анжела наконец-то перестала ходить. Уселась напротив, закинула ногу на ногу, шелковые полы упали на пол, почти полностью обнажая загорелые мускулистые ляжки.
1: «Ты чистюля. Я знаю. Ты предпочитаешь невмешательство. А вот зайди хоть раз в бесплатную детскую больницу, в приют».
2: «Не лицемерь. Еще позавчера тебе плевать было на всех на свете обездоленных детей».
1: «Откуда ты знаешь, на что мне плевать, на что не плевать? Ты читаешь мои мысли? Сомневаюсь. А почему ты считаешь себя вправе судить?»
2: Ты сама сказала, что хочешь что-то значить, а дети для тебя...
1: Послушай, напряги свое писательское воображение и представь себе на минуточку неограниченный кредит. Да на те деньги, что ушли на вчерашнюю вечеринку, можно было спасти 1000 человек, 10 000. Послушай, главное начать. Открыть один первый приют. Объявить конкурс для учителей, воспитателей, нянечек. Назначить им такое жалование, как у президента. Отобрать в приют самых несчастных, самых неразвитых, самых грязных ребятишек и провести рекламную кампанию по всему миру. Сейчас, когда Гран-Грэм на пике славы. А я буду генеральным попечителем всей этой сети. И это справедливо, потому что это моя идея. И добывать деньги тоже буду я. Страна справедливости Анжелы Стах. Сеть детских приютов Гран-Грэм.
2: Значит, ты берешь меня в долю?
1: Проще, конечно, оставить все как есть. Пусть себе умирают, спиваются, тупеют. Влад, ты понимаешь, о чем идет речь? Ты просто не веришь, что это возможно. А ты попробуй поверить, хоть на секунду. Попробуй поверить, у тебя получится. Ну?
2: Поверил. К сожалению, очень хорошо поверил. А теперь ты послушай меня. Анжела, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Зрачки ее сузились. «Если ты еще хоть раз встретишься с этим семейством, с Артурчиком и его папой, более того, если ты хоть когда-нибудь попробуешь хоть кого-нибудь, хоть зачем-нибудь привязать, ради денег или славы, или детей, или больных, или вымирающих животных, или еще зачем-то, мне все равно зачем, я уеду, Анжела. Ты долго будешь меня искать. Если не найдешь, если оба мы в результате сдохнем, тем лучше. Понятно?» Она не мигала. За время, проведенное ими бок о бок, она успела изучить Влада и понимала теперь, что он сделает именно так, как сейчас пообещал. И она побледнела. Когда дверь за уходящей Анжелой закрылась, Влад понял, что очередной этап его жизни — шумный, суматошный, тягостный, но по-своему необходимый этап — закончен. А значит, надо снова все менять. И чем быстрее, тем лучше. Тут же, не откладывая, он сел писать литагенту. Ему не хотелось, чтобы письмо вышло сухим или даже враждебным. Он старательно взвешивал каждую интонацию, добиваясь сдержанно дружеского тона. Он писал, что светская жизнь утомила его, что она не соответствует его привычкам и наклонностям, что он не может работать в такой обстановке и собирается спрятаться в глуши, где нет ни газет, ни телевидения, что ему надо отдохнуть от репортеров, врагов и друзей, что он выпадает из поля зрения на полгода, не меньше, и что результатом этого уединения будет, конечно, новая книга про Гран-Грэма, а возможно, возможно, в спокойной обстановке у него вызреет какая-то новая идея. Разумеется, вежливо писал Влад, прежде чем исчезнуть, он выполнит все заранее данные обещания, Встречи, назначенные на будущую неделю, не будут отменены, но уже со следующего воскресенья Влад Палий перестанет принадлежать читающей общественности, а будет принадлежать себе, Грангрэму. И жене, дописал он через силу. Плохо быть щепетильным. Влад давно знал это и никак не мог перебороть свою натуру. Ему следовало все бросить, сейчас, немедля, и ехать, раз уж решил. Ему следовало сейчас пренебречь обещаниями. Тем не менее, он остался. Анжела восприняла его решение спокойнее, чем он ожидал. Переспросила: «Ты уверен?» Покусала губу, пожала плечами. Влад подумал, что, может быть, вдали от соблазнов она одумается, что, может быть, ее мужественный поступок в больнице не был случайностью, что Анжела поймет его, а он наконец-то примет Анжелу, и что Анжела, возможно, подарок, посланный ему судьбой. Подарок, а вовсе не испытание. Длинную неделю он только тем и занимался, что подбирал хвосты. Закруглял, завершал, уклончиво отвечал на вопросы журналистов, желающих знать его ближайшие планы. Написал короткое письмо Богораду, сообщая о своем решении. Анжела сумрачная, отчужденная, почти не разговаривала с ним, и это огорчало его куда больше, чем он рассчитывал. «Ничего», — утешал он себя. «У нас будет время на разговоры, на выяснение отношений. Ничего, мы еще поймем друг друга. Ничего. Надо было найти и снять подходящий дом в безлюдном месте, неподалеку от какой-нибудь деревни». У Влада не оставалось на это времени и сил, он предложил Анжеле заняться поисками дома, и она, к его удивлению, согласилась. Накупила газет с рекламой недвижимости, подолгу говорила с кем-то по междугороднему телефону, в конце концов, холодно сообщила, что в 500 километрах от столицы есть два подходящих дома на выбор, и что он, Влад, может сам определить, какой ему нравится больше. Они выехали в воскресенье утром. К вечеру планировали добраться на место и переночевать в гостинице в маленьком городке, обведенном на карте шариковой ручкой. Дорога была основательно загружена, горожане массово ринулись за город на пикники. То справа, то слева от дороги мелькали яркие щиты, призывающие путников съехать с шоссе и насладиться шашлычком на лоне природы. В приоткрытое окно втягивался дым далеких костров, бормотало радио, песня сменялась песней, и Анжела, заслушавшись, похлопывала в такт по обтянутому джинсовой тканью колену. Влад время от времени на нее косился. Анжела, как ему казалось, была не совсем в себе, напряженная, собранная как еж, и в то же время демонстративно беспечная. Иногда она даже заводила с ним разговор.
6: «Мы хорошо идем».
2: Она поглядывала попеременно на карту и на спидометр.
6: «К 6 вечера будем на месте».
2: Влад ограничивался невнятным «да».
6: «Я проголодалась»,
2: — говорила она, глядя теперь уже на часы.
6: «У нас есть с собой бутерброды, но мне хотелось бы горяченького. Скоро будет городок, давай остановимся возле какой-нибудь приличной забегаловки».
2: Влад кивал. Они действительно пообедали в недорогом, но приличном кафе. Анжела, до того многократно заявлявшая о своем голоде, ела на удивление мало. «Что с тобой?» – спросил Влад, когда они снова тронулись в путь.
6: «Наверное, ничего. Слушай, может, там, куда мы едем, хоть библиотека есть в поселке? Или ты мне позволишь хоть по воскресеньям куда-нибудь выбираться?»
2: Влад почувствовал себя виноватым. «Это же не на всю жизнь», – сказал он примирительно. «И в конце концов, мы всегда найдем общий язык. Ведь найдем же».
6: «Да».
2: Было 5 часов вечера, и Влад уже чувствовал себя усталым, когда они остановились в лесополосе, чтобы перекусить. Разложили на круглом пне бутерброды. Анжела сорвала листок мяты и растерла в ладонях.
6: «Здесь телефон, наверное, не берет?»
2: «Не берет».
6: «Вчера вечером он звонил. Беспокоился, куда мы пропали. Артурчик хотел тебя видеть».
2: «Не хватало еще привязать ребенка».
6: «Возможно, он обидится. Он ведь живой человек. Так хотел сделать тебе приятное».
2: «Давай не будем об этом, ладно?» Анжела потупилась.
6: «Может, ты устал? Может быть, мне сесть за руль?»
2: «Я не устал».
6: «Тогда у меня есть крепкий кофе в термосе. Хочешь?»
2: «Хочу, конечно», — сразу согласился Влад. Потому что на самом деле именно чашки горячего крепкого кофе ему сейчас и не доставало. Анжела аккуратно свернула термосу пластмассовую голову.
6: «Осторожно, он горячий. И очень крепкий. Много не пей, а то на луну улетишь».
2: Налила. Влад сделал глоток. Над их головами перекрикивались синицы. Мимо по шоссе промчалась машина, склонялось солнце, приближался вечер. Влад глотнул еще раз, зажмурился от удовольствия, поймал Анжелу за руку, пахнущую мятой. «Послушай, у нас ведь десятки лет впереди, десятки лет вместе. Давай все-таки станем друзьями, а? Вот ты послушала меня, не стала спорить. Знаешь, как я тебе благодарен? Тогда в больнице я понимал, чего тебе это стоило, как больно, эти переезды. Но мы ведь победили тогда. Эти люди, врачи, медсестры, живут себе спокойно со своими детьми и знать не знают». Анжелино лицо было очень бледным, сосредоточенным. Влад открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но вдруг сделалось очень темно и мягко. Последним его воспоминанием была летящая на траву чашечка с недопитым кофе.

0: cacique.
1: Глава 19. Влад. Он лежал на спине, и потолок казался очень высоким, как небо. Возможно, Влад уменьшился, сделался размером с таракана. Все возможно. Ему стало страшно, он не мог вспомнить, что произошло, где он находится, как его зовут. Он дома? И мама на кухне? Нет, слишком высокий потолок. Слишком. Он попытался пошевелиться, было трудно. Откуда-то сверху появилась рука, крепкая мужская рука, а затем и лицо незнакомое, бородатое.
2: «Водички? Чаю?» – приятельски предложил незнакомый голос.
1: И теперь уже две руки взяли Влада за плечи, помогая сесть. Влад переждал головокружение. Нет, он не стал маленьким, как таракан. Эта комната, в которой он находился, была большая и странная. Не комната, а скорее зал, высотой в 2 стандартных этажа. Пустой, если не считать дивана, круглого стола с маленьким телевизором, нескольких кресел и облезлой ширмы в углу. Влад молча выпил воду, предложенную незнакомым бородачом. На круглом столе закипел электрочайник. Бородач ловко, как бывалая домохозяйка, заварил чай, накрыл чайничек полотенцем, нарезал ломтиками лимон.
2: «С сахаром, без?»
1: «С сахаром», — сказал Влад. Пока чай заваривался, оба сидели молча. Влад медленно поворачивал голову, разглядывая зал, приходя в себя. Они с Анжелой попали в катастрофу? Нет, он не помнит. Трава, запах мяты, пластиковая чашечка летит, расплескивая коричневую жидкость. «То, что ты мне подсыпала в чай. Транкрилакс, кажется. Как часто ты проделывала этот опыт?»
2: «Вы кто?» — спросил Влад, разглядывая бородача. «Зовите меня Булка», — предложил мужчина. Он мало походил на пшеничную выпечку. Смуглый, поджарый, лет 25, хотя борода делала его старше. «Где...» —
1: Влад запнулся. «Как спросить, где Анжела? Где госпожа Анжела Стах? Где эта женщина?»
2: «Госпожа Стах», — сказал бородач, — «просила позвонить, когда вы оклемаетесь. Вот телефончик».
1: Он вытащил откуда-то трубку, быстро набрал номер, протянул Владу.
2: «Говорите».
1: Влад, все еще медленно соображая, взял трубку у него из рук. Гудок, гудок.
3: «Алло?»
2: «Алло?»
3: «Влад, как ты?»
2: «Прекрасно».
3: «Ну, я сейчас спущусь».
1: Короткие гудки. «Спущусь?» Влад снова огляделся. Да, окна в зале помещались высоко, под самым потолком. Возможно, это полуподвал? Возможно, сверху какая-то надстройка? За окнами серело небо. Утро, вечер, сумерки, пасмурная погода. «Который час?» — спросил Влад у Булки.
2: «Полдевятого», — охотно ответил тот.
1: «Вечера?»
2: «Утра», — удивился Булка.
1: Скрежетнул засов. Влад резко обернулся и поплатился головокружением за свой порыв. Дверь за его спиной была обшита железом и снабжена несколькими замками. Дверь была приоткрыта, и в проеме стояла Анжела, бледная, как и вчера, в джинсах и свитере.
3: «Привет».
2: «Привет».
3: «Что ты хочешь на завтрак? Есть ветчина, жареная картошка, яблочный пирог, оладьи».
2: «Я еще не ужинал. Ты торопишь события».
1: Анжела быстро посмотрела на Булку. Тот, немало не смущаясь, вышел, аккуратно прикрыл за собой железную дверь.
3: «Я принесу тебе компьютер и еще кое-какую мебель. Еще привезут тренажеры, ну, лыжный имитатор, велосипед. Еще, если хочешь, можно бассейн надувной поставить. С немного возни, но если хочешь...»
1: «Верни мне мой телефон».
3: «А здесь сигнал не берется».
2: «Мы же только что с тобой говорили».
3: «Ну, извини, я пошутила. Я не могу дать тебе телефон, потому что я хочу, чтобы ты спокойно поработал. Ты же этого хотел? Покоя? Чтобы никто тебя не трогал?»
2: «Мы в том доме, который ты подобрала?»
3: «Почти. Про этот дом никто не знает. То есть никто не знает, что я его купила. Выкупила. Здесь раньше была турбаза. Это в лесу. Довольно далеко от шоссе. Тут никого нет поблизости. Совершенно уединенное место. Можешь спокойно работать».
2: Влад смотрел ей в лицо. Она избегала его взгляда, бегала глазами, то улыбалась, то нервно потирала ладони.
3: «Ну, так что ты будешь на завтрак? Выбор небольшой, конечно, но оладьи очень вкусные».
2: «Тебе еще не поздно одуматься, слышишь?» Она наконец-то встретилась с ним взглядом.
3: «Уже поздно. Поздно, потому что я все решила. Не только ты умеешь принимать решения, окончательные и бесповоротные. Я знаю, что делаю. Я очень хорошо подумала. Я не собираюсь всю жизнь просидеть в норе, как ты этого хотел бы. Наш общий друг, любитель русалок, хочет со мной видеться. Почему же я должна разочаровывать его? И я не собираюсь с ним спать, если тебя это интересует. Но у нас есть общие интересы, планы, темы для разговоров».
2: Она нервничала. Она, по всей видимости, не спала ночь. «Там ребенок», — сказал Влад. «Ты хочешь привязать ребенка?»
3: «Я постараюсь этого избежать. В конце концов, Артурчик твой поклонник, а не мой. Мне вовсе незачем лишний раз с ним встречаться».
2: Она посмотрела Владу в глаза, быстро спрятала взгляд.
3: «Он о тебе все спрашивает. Я его убедила, что, мол, ради того, чтобы порадовать мир новой историей о Гран-Грэмми, великий Влад Палий должен на какое-то время уединиться. На полгода примерно. Как и собирался. Как и сообщил всем, в том числе Богораду и Литагенту».
2: И она снова посмотрела ему в глаза со значением. Влад только теперь понял глубину ямы, в которой оказался. Снова огляделся по сторонам, а дурманенный мозг не желал слушаться, как не желало подчиняться одеревеневшее затекшее тело. «Я не понимаю, ты серьезно? Ты мне угрожаешь? Ты уверена, что я буду вот так просто сидеть в этом погребе?»
3: «Сидела же я у барона. Только у барона меня унижали, насиловали и били. А тебе я хочу создать все условия. Если захочешь, хоть слона притащу, слона из зоопарка. Лишь бы ты сидел и спокойно работал. Еду буду готовить ресторанную. Повар найму, если надо. Книжки, видео, кино. Хотя зачем тебе кино? Ты же работать собирался. Компьютер твой. А хочешь новый компьютер? Покруче. Со всеми наворотами. Только без модема. Нафига тебе модем? Ты же работать».
2: Влад тяжело поднялся. Анжела отпрыгнула к двери. Дверь тут же приоткрылась, и в проеме обнаружился скучающий Булка.
3: «Осторожно. Этот парень будет за тобой смотреть, как родная мама. Но выйти отсюда он тебе не позволит. А наверху есть еще пара его товарищей. Влад, ну будь же ты умнее».
2: Влад встретился глазами с Булкой, тот задорно подмигнул в ответ. И раз, и два, и три. Со скрипом вращаются шестеренки в голове, ошалевшие, пересыпанные снотворным шестеренки. «Анжела, ты совершаешь необратимый поступок. Я понимаю, ты обижена. Тебе нелегко вот так просто отказаться от всех этих грандиозных планов. Но подумай, если ты всерьез намерена сделать то, что делаешь, просто вспомни, как умирала на пороге моего дома».
3: «Я знала, что ты напомнишь. Знала. Ты один раз спас меня, и теперь будешь попрекать этим всю жизнь. А у нас ведь долгая жизнь впереди, вместе. Ты помнишь?»
2: «Я не уверен. Не уверен, что мы будем жить долго. Ведь достаточно одному из нас всерьез решить, что жизнь его представляет опасность для окружающих».
3: «Не надо! Вот только не надо этих детских угроз! Дайте тортика, а то повешусь! Не надо, Влад! Я была от тебя лучшего мнения! Да ты и сам в это не веришь! Ты не истерик! Ты никогда себя не убьешь! Ты сильный! Ты любишь жизнь! Нет, ты не суицидник! К тому же никто не позволит тебе! Ты будешь спокойно работать! Спокойно. Ты же этого хотел. Уединение. Ты же этого хотел».
2: Она бормотала «ты хотел» как заклинание. Непонятно, кого она пыталась загипнотизировать, Влада или себя. «И долго ты планируешь меня охранять?»
3: «Недолго. Сколько потребуется. Потом, когда будет поздно что-либо менять, тогда ты сам станешь помогать мне. Потому что от тебя будет зависеть не только моя жизнь, но и жизнь третьего человека.
2: И четвертого. И ребенка».
3: «Постараюсь этого избежать».
2: Анжела трусливо отвела глаза. Влад понял, что мозг его перегружен, что надо отдохнуть, иначе случится короткое замыкание. Подломились колени, он сел на диван. Анжела, решившая, что сложный разговор окончен, радостно затрещала что-то о завтраке, о оладьях. Владу показалось, что он чувствует их запах. Запах горячего подсолнечного масла, запах кипящего жира, навевающий тошноту. «Ты дура», — сказал он безнадежно. «Ты круглая идиотка. Ты пожалеешь». Зал вмещал 42 шага в длину и 19 в ширину. В углу зала у дверей постоянно присутствовал кто-то из надзирателей, Булка или Кисель, или Старый. Старому было лет 40, Кисель и Булка были примерно одного возраста, но Кисель выглядел моложе из-за того, что на голове у него вовсе не было растительности, ни на подбородке, ни на макушке. Все трое обращались с Владом исключительно вежливо, вернее, так вежливо, как только могли. Окна были на уровне второго этажа, ржавая решетка на них не внушала опасений. Она служила для того, чтобы защитить стекло от меча, а вовсе не за тем, чтобы предотвратить побег. Но добраться до окна по гладкой крашеной стене могла разве что мух с присосками на лапах. Впрочем, Влад не собирался уходить через окно. Его план был проще. Анжела не появлялась два полных дня. Влад прекрасно понимал, где она сейчас и чем занимается. Лежа на диване, он вел неспешные разговоры с тюремщиками. 8 часов с перерывами беседовал с Киселем. Узнал имена его родителей, одноклассников, прозвища учителей, тренеров, предпочтений выпивки, хронологию короткой спортивной карьеры. По нескольку раз прослушал наиболее яркие боевые эпизоды рукопашных стычек с неизвестными козлами, всякий раз обрастающие новыми подробностями. В ответ рассказал кое-какие истории из своей жизни. Короче говоря, прямо-таки подружился с парнем, за что парень вставке поплатился. Старый, застав Киселя за болтовней, долго шипел на него за неплотно прикрытой дверью, обещал суровые санкции. Булка, пришедший на смену Киселю, старался быть немногословным. Да Влад и сам устал от беседы. Не поднимаясь с дивана, он взвешивал «за» и «против» и раздраженно гнал от себя мысли о том, что будет, если Анжела успеет. А ведь фундамент уже заложен. Встречи, расставания, рукопожатия, коктейли, ни к чему не обязывающие мимолетные прикосновения. Влад пришел в ужас, припомнив, сколько их было. Да, счет идет на дни, не на недели. На третий день Анжелиного отсутствия ему стало тоскливо. Подступала головная боль, просыпалась ломота в костях. И когда Анжела наконец-то появилась в дверях, Влад поднялся с дивана, чтобы сделать несколько шагов ей навстречу. «Ты долго?» Ее глаза закатились. Она тоже переживала эйфорию. Влад овладел собой на мгновение раньше, поцеловал тонкую Анжелину руку, поцеловал и рывком завернул ее Анжели за спину. Попятился, прикрываясь Анжелой от опешившего Киселя. «Стоять! Один шаг, и я ее зарежу!» На Анжелином горле лежал крохотный ножичек, которым Булка недавно резал лимон. Анжела зарычала, дернулась. Влад заломил ей руку. Рычание перешло в стон.
3: «Пусти, придурок!»
2: Влад сунул руку в ее карман, вытащил телефон. Чтобы набрать номер Богорада, ему понадобилось 2 секунды. Гудок, гудок, еще гудок. Анжела сомкнула зубы на его руке, держащей трубку. Влад схватил ртом воздух, но телефона не выпустил. Кисель опомнился, наконец, и кинулся на Влада, совершенно не заботясь о жизни наложницы. Трубка полетела на пол. Влад, отброшенный к стене, сильно ударился затылком и потерял сознание.
3: «Я говорил им, что ты сумасшедший. Теперь они в это поверили».
2: Влад лежал на диване. Руки его были подняты над головой и пристегнуты наручниками к батарее.
3: «Теперь они сами увидели, что ты буйный. А еще я предупредил их насчет привыкания. Ты ведь станешь убеждать их, что долго находясь с тобой в одной комнате, они рискуют жизнью. Ну так они к этому готовы».
2: Горло у Анжелы было перевязано, под глазом синяк. Говоря, она время от времени касалась бинта кончиками пальцев.
3: «Теперь мне придется врать ему про какую-то аварию, в которую я якобы попала. Ну и, разумеется, он будет мне сочувствовать. Он все время спрашивает, как у тебя продвигается работа. И Артурчик спрашивает тоже».
2: «Артурчик», — сказал Влад. Голоса не было.
3: «Месяц от силы. Может быть, меньше. Тогда все это будет необратимым. Почему ты не видишь очевидных вещей? Почему ты не думаешь о людях, которым будет лучше, а не хуже? Почему помогать обездоленным менее почетно, чем строить подводные замки? Почему ты не со мной? Почему я одна, совсем одна, должна все это на себе тащить? Одно меня утешает. Через месяц, а то и меньше, тебе просто будет некуда деваться.
2: Да. Можешь быть уверена, что первое, что я скажу ему при встрече, правду о тебе и об узах. Он не сможет от них освободиться, но он будет знать. Можешь представить, как он тебя возненавидит и какие причудливые формы может принять его ненависть?
3: Он будет таким же свободным, как ты сейчас, и не сможет навредить мне, точно так же, как не можешь навредить ты.
2: Влад перевел дыхание, сдержался.
3: Я знала, что ты что-то такое выкинешь. Я была готова к этому. Это мне даже на руку, если хочешь знать. Лишнее доказательство твоей ненормальности и твоей агрессивности.
2: Ты не сможешь удерживать меня вечно.
3: А вечно и не надо. Через несколько месяцев я буду хозяйкой мира.
2: Через несколько месяцев ты будешь покойницей. У тебя был шанс прожить хорошую жизнь. Такой шанс. В конце концов, я даже начал в тебя верить. А теперь ты обречена.
3: Не мели ерунды.
2: Анжела поднялась, поморщилась от боли, потерла плечо.
3: И подумай о том, что я тебе говорила. Подумай. Прощай.
2: Связанный, он мог только думать. В порядке эксперимента он думал даже о том, что Анжела может оказаться права. Он старательно выстраивал мир, в котором права Анжела, в котором человек, отмеченный узами, просто обязан искать им наилучшее применение. Владу виделась бесконечная галера. Шеренги прикованных рабов на скамьях, взлетали и опускались весла. Влад вполне мирным приятельским тоном просил старика отвязать его, однако всякий раз получал в меру вежливый отказ. Старик поил его из трубочки и кормил с ложечки. Старик развернул телевизор таким образом, чтобы Владу был виден экран, и с 8 вечера до 10 утра Влад принужден был смотреть новости, телевикторины и сериалы. Прикованные к веслам люди неотрывно глазели в экран маленького телевизора, установленного на носу летящей по морю галеры. На экране улыбалась Анжела. Ее собеседником был Егор Елистай, живехонький, уверенный.

0: В сознании старик заботливо спрашивал: «Переключить?» Так прошло еще два дня. Пропуская мимо ушей откровения очередной сериальной страдалицы, Влад прислушивался к странным звукам, доносившимся из-за стены. Там как будто делали основательный ремонт. На третий день ему стало казаться, что время остановилось и что Анжела не придет, что она выпала за борт миллиардерской яхты, что ее съели акулы, что она умерла в больнице чуть больше года назад. Он не видел, как она вошла. Он ощутил только теплую волну, будто от выпитого бокала шампанского, и секунды позже прикосновение ладони к своему лбу. От него потребовалось значительное усилие, чтобы казаться безучастным, чтобы не выказать радость, во всяком случае, слишком явно не выказать. Его освободили. Перед ним поставили огромный поднос с явно ресторанным ужином, с бутылкой красного вина, с горячим кофе. Он ел. Анжела улыбалась. «Она мечтает меня приручить», — понял Влад с удивлением. «Она надеется». «Да ведь она права. Всякий раз ее появление сопряжено для меня с радостью, с облегчением. У меня должен выработаться примитивный рефлекс, как у собачки на колокольчик. Она закрепляет его подачками, вроде еды и вина». Синяк вокруг Анжелиного глаза был старательно припудрен. «Какие новости?» — спросил Влад, как ни в чем не бывало.
1: «Тебе большой привет. Твои читатели надеются, что работа идет успешно. Кстати, ты собираешься браться за работу? Принести тебе компьютер?»
0: Влад подумал минуту, две. «Принеси. У меня появились кое-какие мысли». У него действительно появились мысли. Неприятные, трудные для переваривания. Анжела была права. Он никогда не был склонен к самоубийству. На самом деле он был достаточно близок к нему только в тот день, когда он позволил себе взять за руку Анну, когда он понял, что готов привязать ее. Он снова поразился, какая колоссальная пропасть лежит между ним и Анжелой. Откуда? Ведь они оба люди, они говорят на одном языке, только Влад скорее умер бы, чем привязал бы Анну. А с точки зрения Анжелы, узы только орудие. «Почему?» — спросил он шепотом, и сидящий рядом кисель насторожил уши. Влада больше не связывали, но рядом постоянно кто-то находился. И по косым взглядам, которые иногда бросали на него Булка, кисель и старый, Влад догадывался, что они не на шутку опасаются его. Каждая секунда проходила под напряженным бдительным контролем. Мысли о смерти угнетали Влада, но он приучал себя думать о ней как о победе. Он воображал лицо Анжелы, когда, вернувшись, она застанет троицу тюремщиков в безуспешных попытках вернуть его к жизни. Это мало помогало. Влад не находил в себе достаточных резервов злорадства. Тогда он стал думать о мальчике Артуре и его отце. Он не был с ними дружен, почти не был знаком. Однако мысль о том, что они оба постепенно врастают в Анжелины сети, подстегивала как хлыст. Но самым обидным было не это. Влад думал об Анне. Он не хотел, чтобы она жила в мире, где царствуют узы. Значит, этот мир следовало сломать, прежде чем он прорастет и окрепнет. Значит, придется переступить через представление о смерти как о чем-то гадком и грязном. Убрать Анжелу единственно возможной ценой. Он получил обратно свой компьютер. Он не без удовольствия перечитал последние написанные главы. Он был спокоен и умиротворен. К вечеру ему стало холодно, он мерз. Он попросил Булку принести пуховое одеяло, на что тот, растерявшись, ответил, что такового не имеется, и на его взгляд в помещении достаточно тепло. Влад зацокал зубами и лег, свернувшись калачиком, лицом к стене. Булка обеспокоился. Тогда Влад слабым голосом попросил достать из чемодана его куртку, и к большой Владовой радости смущенный Булка исполнил эту просьбу. Тогда Влад улегся снова и попросил выключить свет. Зал погрузился в полумрак, только на столике возле дежурного кресла бдительно горела настольная лампа. В куртку был вшит пояс, шелковый шнур. Потея и ворочаясь, а в комнате зале и в самом деле было не холодно, Влад нащупал шнурок, развязал узлы, снял пластмассовые набалдашники и осторожно вытащил пояс наружу. В полночь Булка передал пост киселю. Кисель развернул телевизор экраном к двери, уселся в дежурное кресло и погрузился в созерцание какого-то кино, без звука, чтобы не потревожить спящего литератора. Влад постарался не думать о том, что это вот застывшее, подсвеченное голубоватым светом лицо неудавшегося боксера будет последним человеческим лицом, которое он видит в жизни. Нет,

Лучше вспомнить Анну и Богорада, и Димку Шила, навсегда оставшегося 17-летним пацаном. Влад подтянул колени к подбородку. Скользящую петлю повязал на шее, другой конец шнура накрепко привязал к щиколоткам. Кисель видел, что он ворочается. Один раз даже подошел, постоял рядом. Влад дышал ровно. Кисель отошел. Лучше вспомнить глаза мальчика Артура, которому плевать на русалок, который среди миллиардной роскоши ходит в потертых джинсах и читает книжки про Гран Грэма. А ведь они, эти наивные книжки, написаны за тем, чтобы человечество стало добрее. Можно даже вспомнить лицо Анжелы, какой она была на оранжевом портрете Самсона Ведрика. Если бы не узы, из Анжелы вышла, может быть, неплохая девочка, добрая, любящая. Если бы не узы. Влад плотно-плотно зажмурил глаза. «Кем я хочу быть?» «Петухом на большом птичьем дворе, чтобы вокруг было много белых, пушистых, безответных кур, и чтобы из соседнего дома иногда прилетал соседский петух, мы бы с ним дружили и дрались. Я хотел бы сидеть на заборе над всеми, всеми любимый и никому ничем не обязанный, так и прожить всю жизнь, никуда не ездить, ничему не учиться, топтать кур и не

человек. Вам просто надо отдохнуть. И моя жена, и обе дочки так любят книги про Гран Грэма. Вам надо отдохнуть». «Вы не могли бы передать сообщение для моего друга?» – спросил Влад. «Я дам вам его телефон. Вы просто позвоните и скажете ему, что считаете нужным. Что я болен, например. Что я совершил попытку самоубийства. Что моя жена трогательно обо мне заботится». Лицо толстого человека сделалось преувеличенно внимательным. «Конечно же, я ему позвоню. Какой вы говорите телефон?» Влад посмотрел ему в глаза. «Нехорошо обманывать. Если вы по каким-то причинам считаете, что звонить не надо, так бы и сказали». «Мне не хотелось бы вас огорчать, — виновато сказал толстый человек». Влад сел на кушетку посреди обшитой поролоном комнатушки, потрогал длинный синяк на горле. Что ж, самоубийство — непростая наука, если нет в распоряжении высоких крыш, гор снотворного и надежных петель на крючках от люстр. «Ненавижу самоубийц», — пробормотал Влад с отвращением. Толстый человек насторожился. «Как вы сказали?» Влад лег на кушетку, вытянулся. «До свидания». Толстый человек потоптался и вышел, закрыв за собой дверь с круглым окошком посередине, с маленьким всевидящим иллюминатором. Влад опустил веки. Комната в стиле приют умалишенного была устроена в том же здании, где помещался спортзал с телевизором. Сооружена в рекордные сроки. Старый Булка и Кисель получили отставку. Их место занял толстый человек и двое его подручных, по-видимому, профессионалы. По-видимому, Анжела сумела убедительно поведать им историю о бедном литераторе, спятившем от перегрузок, а синий след на Владовой шее сам по себе был достаточно красноречив. С момента, когда в пластмассовой чашке с кофе обнаружилась слоновья доза транкрилакса, до момента, когда его подруги, в прямом смысле, привели в обшитую поролоном комнату, прошло уже 3 недели, и ситуация стала критической. Влад лег на спину и забросил руки за голову. Странно, он не рассчитывал проиграть. Он проиграл на ровном месте. Не очень умная женщина обставила его, как котенка, шах и мат. Странно, что Анжела находила шахматы скучными. Впрочем, странно ли? Он умнее ее, он старше и опытнее, он мужчина, в конце концов. Почему он позволил себе проиграть, когда на карту поставлено было так много? Потому что Анжела может позволить себе роскошь быть и злой, и доброй, скупой и щедрой, наивной и расчетливой, разной. А он, Влад, слишком закоснел в своих представлениях о том, что можно, а чего нельзя. Поэтому Анжела сильнее. Анжелы всегда сильнее, он просто об этом забыл. Возможно, строитель подводных дворцов уже привязан. И его сын, что еще более вероятно, тоже. Возможно, Владов проигрыш необратим, а ведь кто победил, тот и прав. Кто победил, тот видит мир верно. Кто проиграл, всю жизнь прожил во власти иллюзий. Один. В полном одиночестве, когда мог быть любимым и ценимым, когда мог иметь и жену, и друга, но остался наедине со своими узами, наедине со своими представлениями о жизни, над которыми теперь будет потешаться весь мир. Перед ним был стол, полный тончайших кушаний, а он предпочел цвелую корку, из принципа. Перед ним был парк, полный цветов и травы, и солнца, и тени, а он предпочел темную собачью конуру, потому что ему казалось, что так правильнее. И теперь то, что он называл своими представлениями о жизни, лежит перед ним в грязной миске, обглоданной костью. Он как дракон, всю жизнь защищавший пещеру с сокровищами и обнаруживший за 2 минуты до одинокой смерти, что в заветном сундуке плесень. Почему, взяв за руку девушку Анну, тогда еще ничью девушку, почему он не присвоил ее? Потому что он идиот. Только поэтому. И больше ни почему. Влад закрыл глаза. По всему скверику как-то неуверенно, пыльно цвела сирень. Один куст был белый. Он сидел на старой, давно не крашенной скамейке. За спиной был цветочный киоск под пестрым тентом. Далеко впереди, за сиреневыми соцветиями, была остановка троллейбуса. И троллейбус как раз стоял на остановке, красно-серый, крупный, с черной гармошкой на брюхе. Рядом и напротив сидели на таких же скамейках молодые люди, вооруженные бутылками пива, отхлебывали из горлышка, беседовали, смотрели на солнце сквозь очень темные очки, смеялись. Напротив остановилась машина.

0: Оттуда выпрыгнула женщина с очень длинными в черных колготках ногами. «Вы не подскажете, как отсюда проехать на Бессарабскую площадь?» Он объяснил. Женщина поблагодарила, впрыгнула обратно в машину, и тот, кто сидел за рулем, дал газ. Ветви сирени покачивались, по асфальту ползали короткие ажурные тени. «Проиграл», — растерянно подумал он. «Почему?» «Может быть, проиграл именно в тот момент, когда поверил, что в мире действительно существуют истины, что есть во Вселенной хоть что-то неизменное, не зависящее от обстоятельств?» Он встал, отряхнул брюки, двинулся направо через дорогу и дальше по улице Ярослава в вал.
1: «Купите апельсинов»,
0: — сказала девушка за прилавком у входа в овощной магазин «Золотая осень». Он купил килограмм. 6 оранжевых шариков в красной пластмассовой сетке. «Вы не подскажете, который час?» — вежливо спросил мальчик лет 12 в круглых очках. «Полчетвертого», — сказал он, взглянув на циферблат на своем запястье. Мальчик помялся. «А скажите, пожалуйста, вы тролль?»
2: «Только наполовину», — признался он с сожалением.
0: «Я могу чем-то вам помочь?» Он смерил собеседника взглядом. Мальчик как мальчик, в школьных штанах и короткой курточке с матерчатой сумкой на плече.
2: «Слишком поздно», — сказал он, протягивая мальчику апельсин. «Чем уж тут поможешь? Один человек всю жизнь мечтал иметь любимую женщину и друга, но отказывал себе в этом праве. И вот теперь оказалось, что он просто старый идиот, что он мог построить замок, наводнить его женами, друзьями, да кем угодно, и жить себе припеваючи, что разумный человек на его месте так и сделал бы».
0: «Разумные люди всегда побеждают?» — спросил мальчик, аккуратно очищая пахучую оранжевую корку.
2: «Всегда», — сказал тролль.
0: «Он в беде?»
2: «Да, конечно».
0: «Он ведь может позвать на помощь друга или любимую женщину?»
2: «Откуда? Ты ведь помнишь, у него их нет».
0: Влад открыл глаза. Он спал. Ему снилась Анна. Как будто она стоит по другую сторону железнодорожного полотна, а мимо проносятся один за другим поезда, а может быть, это один и тот же бесконечный поезд. И он видит Анну в просветах между вагонами, короткими вспышками света. А может, там стояла вовсе не Анна? Он видел ее так редко, что вполне мог ошибиться. Он поднялся, подошел к месту, где раньше было окно, прижался лбом к тугому, желтоватому, едва ощутимо пахнущему поролону. Нет, это не поролон. Это материал другого поколения. Его можно рвать ногтями, грызть зубами, он не поддастся. Это вполне современный материал. Выносливый, живучий, в духе времени. Он не видел Анжелу четвертый день. Его все сильнее душили узы, только теперь к горлу подступала не тоска, как обычно, а черная злость. Он обошел комнату вдоль стены, это не заняло много времени. Круг и еще один, как зверь в клетке, больной, изнемогающий зверь. Какой сегодня день? Утро, вечер, который час? Неважно. Он остановился перед запертой дверью, в круглом иллюминаторе отражалось его собственное лицо, зеркало. Он увидел немолодого, сидеющего, изможденного, но очень сосредоточенного, с ясным взглядом человека. «Ничего», — сказал он сам себе. Вернее, не сказал даже, шевельнул губами. И будто в ответ на короткое слово, откуда-то из-за стекла до него донесся отголосок теплой волны. Только отголосок, но уже близко, протянуть руку и... «Ты здесь», — сказал Влад медленно. Тяжелая дверь не дрогнула. «Ты здесь», — повторил Влад шепотом. «Ты там, за стеклом, по ту сторону зеркала, ты слышишь меня? Не можешь убить меня, бедненькая, не можешь избавиться. А я ведь все равно выберусь. Я... Она действительно будет властелином мира. У нее будут подводные дворцы, а возможно, она станет повелевать даже восходами и закатами, чеканить монеты со своим изображением. Она на полпути к победе, она действительно сможет». «Но меня тебе купить не удастся», — сказал он еле слышно. «И не получится напугать, и не получится уговорить. Ты прекрасно это понимаешь». В затылке нарастала боль, каменели мышцы шеи. «Ты носишь
2: бомбу в кармане», — продолжал он одними губами. «Ты зря связалась со мной. Я смог отказаться от Анны. И ты думаешь, что я не смогу помешать тебе?»
0: Он рассмеялся.
2: «Ты первая протянешь мне руку. Но я так презираю тебя, что даже под страхом смерти никогда тебя не коснусь. Ты мне противна. Ты, у которой был шанс стать человеком. Ну-ка, открой дверь!»
0: Только последние слова он, кажется, сказал вслух.
2: «Открой дверь! Слышишь?»
0: Он ждал. И в ответ что-то грохнуло в коридоре. Он услышал, хотя стены комнаты съедали звуки почти полностью. «Что там? Крик? А что это, выстрел?»
2: «Назад! Назад!» — кричали за дверью. «Откройте!» — рявкнул Влад. И подумал в ужасе. «Если хоть что-нибудь случится с Анжелой...» И ему стало стыдно за свое малодушие. Он отступил. Дверь медленно-медленно, будто в страшном сне, начала открываться. Миллиметр, еще миллиметр. На пороге стояла женщина.
0: «Они свели меня с ума!» — в страхе и ярости подумал Влад. Высокие скулы, длинные волосы с проседью на висках, огромные, напряженные, с лихорадочным блеском глаза, сжатые губы, бледное лицо со старинной монеты. Женщина задержала дыхание, увидев Влада. Потом узкие плечи поднялись, вдох, и опустились.
1: «Ты...»
0: шагнула вперед. Влад смотрел на нее, запоминая мельчайшие детали. Птичью лапку морщин на скуле, напряженно раздувающиеся тонкие ноздри, каждый волосок сдвинутых бровей. Он был будто старинный фотоаппарат, с которого на мгновение сдернули черное покрывало, давая возможность единственный раз и очень коротко увидеть. А в коридоре на полу сидела Анжела. Волосы ее разметались по плечам. Анжела смотрела на Влада с ужасом, с ненавистью, жалобно. Неважно, далеко, где-то там. Влад перевел взгляд на ту, что стояла перед ним, на Анну. Она неуверенно, будто прося прощения, улыбнулась.
1: «Вот».
0: Масластый санитар стоял лицом к стене. Его заведенные за спину руки были скованы наручниками. Захар Багарат быстро по-деловому помахал Владу рукой. «Все в порядке?» «Да, это был Захар Багарат». Влад тряхнул головой, будто очнулся, медленно кивнул.
2: «Я постоянно ждал чего-то подобного», — заявил Багарат, передавая закованного санитара под опеку плечистого парня в спортивной ветровке. «Я понял, что дело нечисто, когда ты вдруг исчез. Ну, я бы, конечно, куда медленнее разворачивался, если бы у нее...» — он глянул сверху вниз на сидящую Анжелу. «Не хватило ума написать письмо от твоего имени. Написать письмо по хорошо известному тебе адресу, будто бы от тебя, Анне. Хотела, наверное, кому-то за что-то отомстить». «Кому? За что?»
0: Влад снова посмотрел на женщину, которая все еще стояла перед ним.
1: «Владка»,
0: — сказала Анна.
1: «Привет».
0: Багарада позвали из глубины коридора. В два прыжка сыщик скрылся из глаз. Анна нерешительно подала руку. Влад потянулся навстречу, но в последний момент удержался. Не коснулся протянутой ладони. Завозилась на полу Анжела. Поднялась, скользя спиной по гладкой стене. Влад видел ее боковым зрением. Вот она встала на трясущиеся ноги, шагнула навстречу. Влад годливо отстранился. Анжела, не в силах совладать с собой, сделала еще полшажка. Быстро коснулась Владова плеча, повернулась и, пошатываясь, пошла прочь. Анна отступила, давая ей дорогу. Отойдя на несколько шагов, Анжела остановилась, обернулась, и, встретившись с ней глазами, Влад испытал будто удар по лицу. В следующую секунду он увидел в ее руке маленький черный пистолет. «Какая гадость!» — успел подумать Влад. «Какая дешевая, желтая, сопливая мелодрама!» Оказалось, что он стоит, загораживая собой Анну. Оказалось, он закрыл ее собой. Оказалось, Анжела заметила этот его жест и, кажется, придала ему значение. Влад видел, как она усмехнулась. В этой улыбке не было веселья. Зависть, боль, разочарование и злорадство. Да, злорадство,
2: Не сводя с Влада блестящих воспаленных глаз, Анжела подняла пистолет к виску. Выстрел прозвучал тихо и как-то понарошку. Влад успел увидеть, что Анжелины волосы взметнулись, как от прыжка. И в этом облаке летящих волос вся она содрогнулась, будто от отвращения, и повалилась на бок. Он успел утащить Анну, прежде чем она смогла хоть что-то разглядеть там, на полу посреди коридора. Он тянул ее и тащил, сжимая ее руку в своей ладони. Он вывел ее во двор. Солнце ослепило его. Зеленый газон был усыпан желтыми пуговицами одуванчиков. Цвел одинокий, огромный, как облако, каштан. Зацветала сирень. Анна молчала. Влад обнял ее. Впервые в жизни сделал то, что мечтал, но не решался сделать. Свободен. Свободен. И никого, никого не успеет уже привязать. Теперь можно. Теперь он касается ее и не боится за нее. Все плохое будет не скоро. И так ли оно печально, это неизбежное? Он стоял посреди солнечного круга, обнимая любимую женщину, и его свобода была как купол, как небо.

0: Мануэль Коэвильяс, пастух и пришелец из космоса. Межзвездный корабль пробил облака и, готовясь к приземлению, начал описывать круги над пустынным плоскогорьем. Иклес, пилот корабля, имел вполне конкретное задание — получить для своей базы на планете Уплон информацию об умственном развитии землян. Для этого он, согласно инструкции, должен был вступить в общение с двумя людьми, находящимися на двух полюсах человеческого общества, с пастухом Мартином Ромеро, жившим близ испанского города Сурия, на равнине, по которой течет река Дуэро, и с Германом Руффом, всемирно известным финансистом, владельцем заводов и трестов, президентом могущественных компаний и главным вкладчиком многих банков. Иклес быстро установил, где находится пастбище, на котором пас овец Мартин, а пастух, между тем, уже добрых 10 минут наблюдал за движением летающего блюдца. Овцы испуганно сбились вокруг Мартина, а собака надрывно лаяла. «Да замолчи ты, султан, чепуха все это!» — успокоил Мартин собаку. Корабль мягко приземлился. Иклес увидел Мартина. Накинув на плечи рваный плащ, пастух сидел перед своим убогим шалашом и раздувал жар полупогасшего костра. Пришелец из космоса был удивлен спокойствием пастуха. Он ожидал встретить страх или восхищение, а Мартин спокойно придерживал яростно лаявшего султана. «Добрый вечер», — приветствовал пастуха Иклес. «Вечер добрый», — отозвался Мартин. «Присаживайтесь к огоньку. Сейчас не жарко». Ошеломленный пилот последовал его совету. «Да он дурак, наверное», — подумал Иклес и громко спросил Мартина. «Ты знаешь, откуда я?»
1: «Я так думаю, что издалека», — ответил пастух.
2: «Видишь вон ту звезду? А я прилетел со звезды, которая еще дальше».
0: Мартин почесал небритый подбородок и ответил гостю.
1: «Я всегда думал, что там, наверху, живут люди».
2: «Как получилось, что ты стал об этом думать?»
1: «У пастуха много свободного времени. Думай, сколько хочешь».
2: «И часто ты думаешь?» — спросил Иклес тоном, в котором явно звучала ирония.
1: «Частенько. Время тянется медленно, а занять его чем надо».
2: «Можешь мне рассказать, о чем ты думаешь?»
1: «Почему не могу? Вот игры придумываю разные».
0: И он стал выкладывать камешками на земле квадрат, который разделил потом на два равных треугольника. Иклес с любопытством следил за его движениями. Когда он увидел, как Мартин делит прямые углы диагоналями, брови пилота от изумления поползли вверх. Пастух доказывал теорему, которую земляне называют теоремой Пифагора. Наконец Мартин взглянул на Иклеса и, улыбнувшись, сказал:
2: «Ведь как интересно получается. Сложить эти два квадратика, что поменьше, и выйдет один большой». И он показал на квадрат, построенный на гипотенузе треугольника. «Ты изучал когда-нибудь геометрию?» — воскликнул Иклес.
0: Мартин снова почесал подбородок.
1: «Геометрию? А что это?»
0: «Нет, не слыхал про такое.
1: В школу ходил мальчишкой. Читать и писать умею. И считать немножко».
0: Иклес не верил своим глазам.
2: Этот мудрый невежда самостоятельно, без чьей-либо помощи, доказал теорему, увековечившую имя великого ученого. Пастух протянул пилоту кусок хлеба и сыр. Иклес, взяв их, спросил: «Какими же еще играми ты развлекаешься в одиночестве?» Мартин снова начал раскладывать камешки, но теперь на большом расстоянии один от другого. Просто, но умно он изложил своими словами суть теории относительности и закончил так: «Длина, ширина и высота — это далеко не все. Есть еще одна мера, а может и много других». Иклес был потрясен. «Ты слышал когда-нибудь об Эйнштейне?»
3: «Не слыхал, сеньор. А кто это такой?»
2: У пилота не оставалось больше сомнений. Этот землянин с его интуитивным знанием высшей математики был гением. Из задумчивости его вывел голос пастуха: «В первый раз сюда спускаетесь?»
3: «Я в первый, но другие спускались раньше.
2: А что же мы их не видели?»
3: «Они прилетали на Землю больше 30 миллионов лет назад, и следы их пребывания не исчезли по сей день. На Плоскогорье, в Андах, на границе между Перу и Боливией они воздвигли огромное сооружение. В долине реки Наска остался гигантский космодром, где приземлялись и взлетали их корабли. Эти существа, мои предки, построили город, куда можно было пройти через глубокое ущелье только по мосту из света, точнее, из ионизированного вещества, появлявшегося по их желанию. В конце концов, они вернулись на мою планету Уплон, оставив на Земле множество следов своего пребывания. Оплавленный песок, который можно видеть в некоторых местах вашей пустыни Гоби, память об их атомных взрывах. До вас дошли остатки их календарей, географических карт, мер, которыми они пользовались, а вы и не подозреваете даже, каково их происхождение.
2: «Ну а вы зачем к нам прилетели?» — спросил Мартин.
3: «Познакомиться с вами, узнать вас. Я должен побывать еще у одного жителя Земли, Германа Руффа».
2: «Герман Руф? Герман Руф?» Пастух наморщил лоб. Имя было знакомое, и он вспомнил: «А, знаю. Читал про него в газете. Большой человек.
3: Умный?
2: Еще бы.
3: Умнее тебя?»
2: «Сравнили тоже. Я бедный пастух. Без образования».
3: Иклес ничего не сказал. Он уже принял решение немедленно отправиться в обратный путь. Если у этого землянина, прозябающего в безвестности и нищете, столь могучий мозг, то каковы же должны быть способности Германа Руффа? Попрощавшись с пастухом, он вернулся на корабль, который 2 минутами позже поглотило ночное небо.
2: А в это самое время знаменитый Герман Руф пил виски в своем фешенебельном клубе. За весь этот день его мозг не родил ни одной мысли, по той простой причине, что был к этому совершенно не способен. День он начал с посещения финской бани и парикмахерской, позавтракал, потом сел в машину, затем последовали аперитив и второй завтрак в модном ресторане, во второй половине дня скачки, а потом спектакль, показавшийся ему смертельно скучным, и в заключение приятное общество, которое он осчастливил набором банальностей и общих мест, а также несколькими фразами о международных делах, вычитанных им из какого-то журнала. Герман Руф был глуп, как пробка.
3: Инженеры, техники, специалисты в самых различных областях вели его дела и управляли его заводами, обеспечивая их почти автоматическое функционирование. Своим влиянием, престижем, славой он был обязан исключительно деньгам, приобретенным когда-то его прадедом не слишком честными путями.
4: Пришелец из космоса вынес таким образом совершенно ложное представление о жителях Земли. Он не знал простой истины. Я — это я и мои обстоятельства. Мартин Ромеро был гений, которого страшные, роковые, беспощадные обстоятельства его происхождения сделали пастухом и обрекли на жизнь среди овец и овчарок. Что же касается Германа Руффа, то его жизнь предопределили другие обстоятельства, которым и ничему другому был он обязан своим сказочным богатством и славой. Вернувшись на свою базу, Иклис доложил: «Земля населена существами с колоссальными способностями, настолько выдающимися, что тех, кто достигает всего лишь уровня гения, отправляют пасти овец».

Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Анна Семироль. Мари. Ганс, закрой дверь. Захлопни ставни. По улице идет Мари. Мари в красных башмачках. У Мари розовые щеки и маленькие руки. У ног вьются, играют две белые ласки. Взрослые думают, что это не ласки, а снежные волны, расходящиеся из-под красных башмачков. Но дети видят, что это ласки. Маленькие, злые звери. У Мари шапочка и муфта из белого меха. Ей не холодно. Ей никогда не холодно. Ее одежда из живого тепла. Откуда у нее столько тепла, что ей хватило на шапку, варежки и пушистый воротник на плаще? У кого она забрала его? У Мари на подоле живые цветы и птицы. Если долго вглядываться, ты увидишь, они действительно живые. Они пришиты прочной нитью к платью Мари. Почему цветы не пахнут, а птицы не поют? Мари забирает их краски, их голоса, их запахи. Руки Мари пусты, но у нее всегда есть то, что кому-то нужно. Все-все-все есть. Что ни попроси, все есть у Мари. Она всегда приносит то, чего нет у просящего. Мари добрая. Мари исполняет желания. Мари не приходит просто так. Ее может позвать каждый. Всего один раз. Одно желание. Мари приходит меняться. Она забирает то, что ей нравится. А иногда уходит, не назвав цены. И тогда случается что-то плохое. Помнишь соседскую Гретхен? Ее мамаша просила у Мари красоты для дочки. А Мари забрала щенка, и Гретхен все плачет и плачет, плачет и плачет. И никто не замечает, красива она или нет. Она плачет. От Мари много слез. Мари никогда не плачет. И пшеничные локоны ее всегда красиво и правильно уложены. И щечки розовые. И башмачки всегда чистые. Какая бы грязь ни разливалась по улицам. Мари никогда не спешит. Она идет плавно, неспешно. И каблучки выстукивают мерный ритм равнодушного сердца. Говорят, добрая Мари бессердечна. И улыбка ее нарисована. Ганс, Ганс, а ведь Мари идет сюда. Что ей нужно здесь? Кто позвал ее? Что попросил? Ганс, у нас же нет ничего, только мы сами. Ганс, почему ты молчишь? Ганса, закрой дверь, захлопни ставни. Сюда идет Мари. Мари в красных башмачках. Губы цвета спелой земляники дрогнули. «Дорого возьму, Якоб, но не дороже, чем у тебя есть». Яркие, как у дорогой куклы, глаза смотрели в душу. «Мари, ты видишь, как давно я и Марта хотим этого. Мари, ты знаешь, что мы готовы отдать все, что имеем».
1: «Согласен». Собственный голос прозвучал хрипло и надломленно.
0: Якоб кашлянул, поправил воротник грязной рубахи и вдруг упал перед Мари на колени.
2: «Кого только не просили! Ты же знаешь!»
0: «Знаю. Вставай!» Зацокали по мостовой маленькие каблучки красных башмачков. Мари уходила. Колыхалась на осеннем ветру пышная юбка, и, казалось, вышитые на подоле птицы хлопают крыльями. На перекрестке Мария остановилась, обернулась. «Иди домой, Якоб», — прошелестел ветер. До дома бежал, будто за ним гнались. И лишь у двери вспомнил, что Мари не назвала цену. Ганс родился ровно через 9 месяцев. В день летнего солнцестояния. Якоб в честь события не пожалел денег. В трактире пиво лилось рекой. Стол ломился от закусок. За шумом плясок и нестройными песнями никто не заметил, как звякнул колокольчик над входной дверью, пропуская маленькую детскую фигурку.
3: «Добрый вечер, матушка Лизбет».
1: «Здравствуй, деточка, здравствуй!» Заулыбалась сидящая ближе других к двери старуха, близоруко щурясь. И мгновение спустя, разглядев гостью, отшатнулась, испуганно бормоча.
4: Задетый старухой Лизбет грянулся об пол кувшин с пивом.
0: В трактире все смолкло. Темная лужа, разлившаяся по полу, послушно остановилась у самых носиков красных башмачков. Их белокурая владелица приподняла подол пышного, расшитого золотой нитью платья, и шагнула вперед, разбив каблуком блестящую гладь лужи. Посетители трактира попятились, пропуская пришелицу.
3: «Здравствуй, Якоб!» — зазвенел звонкий детский голосок. «Почему ты такой хмурый? Не рад мне?»
0: Якоб поднялся с места во главе стола. Минуты назад, счастливо улыбавшийся и горланивший хмельные песни, он сутулился и помрачнел.
1: «Здравствуй, Мария! Не ожидал, что ты придешь», — произнес он, цедя слова сквозь зубы.
0: По толпе пробежал легкий неприятный шепоток, и будто холоднее стало душной летней ночью. Мария села на край лавки, расправила рукава платья, тронула ленты чепца с пришитыми кружевными розами, обвела присутствующих спокойным равнодушным взглядом.
3: «С праздником, горожане! С рождением сына, Якоб!»
0: Пухлые алые губки на мгновение изогнулись в улыбке.
3: «Будет мне жених! Пусть растет крепеньким, здоровым, красивым!»
0: Ахнула дородная, розовощекая тетушка Кох, жена трактирщика. Старуха Лизбет в углу забормотала что-то о дурных знаках и неурожае. Мари спрыгнула с лавки, подошла к понурому бледному Якобу и протянула к нему сложенные лодочкой ручонки.
3: «Это моему жениху. Возьми».
0: Вложив что-то в подставленную ладонь, Мари поспешила уйти. Народ в трактире вернулся к пиву, мясу и разговорам. Запиликала в углу скрипка, кто-то потащил танцевать рыжую веселую служанку. Якоб разжал кулак и взглянул в раскрытую ладонь. Горсть стеклышек, разноцветных, причудливой формы. Обычные стекляшки, яркие маленькие безделушки.
1: «Не к добру это!» — прошамкала старая Лизбет. «Мари прежде никому сама не приходила. Не к добру!»
0: Комья бурой смерзшейся глины в горсти. Март. Падают редкие снежинки на грязные всклокоченные волосы. Декабрьский ветер забирается под залатанную рубаху. Жарко мне, Марта, жарко. Горячая ты, родная, даже там, под насыпью из промерзшей глины, под деревянной крышкой. Ярко горела, милая, долго и страшно. Старуха Лизбет, когда одевала тебя в то платье, в котором ты венчалась, так и сказала. Жар от нее, Якоб, до сих пор. Якоб оперся руками о камень. Теплый. На холодном злом ветру теплый. Присел на корточки, привалился к камню плечом, смежил веки.
1: «Марта, я с тобой останусь. Согрей, как прежде, Марта!»
3: «Иди домой, Якоб».
0: Он вздрогнул и открыл глаза. Мари стояла в двух шагах от него, под тонкой, зябко дрожащей веточками осиной. Белый меховой плащ, пушистая шапочка, серебром вышитая теплая юбка. В глазах ни сожаления, ни торжества, ни грусти. Сияющая лазурная пустота.
3: «Иди домой, Якоб», — повторила Мари. «Ганс плачет. Он голодный и мокрый».
0: Якоб почувствовал, как вскипает внутри ярость, как немеют от ненависти скулы.
2: «Ты, мразь! Ведьмина отродье! Это ведь ты свела Марту в могилу! Ты!»
0: Он встал, подошел, шатаясь от выпитого на поминках дрянного вина, навис над хрупкой детской фигуркой.
2: «Почему, Марта? Почему не я? Почему? Отвечай!»
0: Она смотрела на него снизу вверх, оказалась свысока и молчала.
2: «У меня не было большего счастья, чем она! Зачем тебе ее жизнь, тварь?»
0: «Разве не о счастье большем, чем имел, ты меня просил?»
2: «Да как смеешь! Я тебя удавлю сейчас!»
0: Ничего не изменилось в кукольном безразличном личике. Налетел порыв ветра, швырнул в заросшее щетиной лицо Якоба.
3: «Не сможешь».
0: Мари повернулась к нему спиной. «Ганс дома плачет. Ты отец. Возвращайся».
4: Якоба, словно кто оттолкнул, он сел в грязный снег, нашарил ком глины, силой швырнул его в Мари. Тут же другой, третий.
2: «Убирайся!»
0: — орал он.
2: «Проваливай! Не смей возвращаться, дьявольское отродье! Убирайся прочь, тварь!»
0: Бурые комочки отскакивали от подола платья, сухим шорохом падали на снег. Взвыл голодным псом ветер, взметнув полог колкой снежной крупы, хлестнул якобы по глазам, заставляя зажмуриться.
2: «Убирайся! Сколько горя от тебя! Все, что ты несешь, горе и зло! Ты даешь, чтобы отнять больше! Ведьмино отродье!»
1: «Что такое, Якоб? Почему ты кричишь и швыряешься землей с могилы?»
0: Отец Мартин был удивлен. Он подал Якобу руку, помог встать, отряхнуть от налипшего снега одежду.
1: «Сын мой, не подобает в таком месте кричать и буянить. Тут покой. Не стоит мешать усопшим. Успокойся». «Да ты совсем замерз. Идем отсюда, идем».
2: «Марта», —
0: пьяно пробормотал Якоб.
2: «Там Марта».
0: Священник накинул ему на плечи поднятую с земли куртку, взял за руку и повел за собой, как ребенка. Ноги увязали в снегу. Поземка белым языком быстро зализывала ранки следов. Отец Мартин шел, тяжело опираясь на трости и прихрамывая, и успокаивающе бормотал:
1: «На все воля Божья, сын мой. Смирись. Марта на небесах. Ей хорошо. Не огорчай ее. У тебя есть ради кого жить. Я нашел Гансу кормилицу. Гертруда. Добрая вдовушка. Ее дочь немногим младше Ганса. Она поможет. Господь посылает нам испытания, но и Господь же утешает. Смирись, Якоб. Это жизнь».
0: Билась в закрытые ставни метель. Тихо потрескивали дрова в камине. На теплых коленях толстухи Гертруды спал, сыто причмокивая, маленький Ганс, сын зеркальщика Якоба. Гертруда, негромко мурлыча под нос, покачивала в колыбели крошечную Ханну. Якоб сидел за столом и бездумно вертел в руках сделанную для сына игрушку — калейдоскоп. Разноцветные стеклышки перекатывались внутри калейдоскопа с тихим звоном.

0: В витражное окно храма с жужжанием билась муха, нарушая монотонное звучание воскресной проповеди. Семилетний Ганс с восторгом следил за насекомым, радуясь неожиданному развлечению. Вот муха стукнулась об красное стекло. Там горячо, она обожглась. Теперь синяя. Муха окунулась в реку, размышлял он. А вот желтое стеклышко. Муха ползет по маслу прямо в лес. Зеленый-зеленый. По пути переползая через угольную яму и дальше по тропинке. А в лесу муху ждут страшные волки. Ганс так живо представил себе жутких волков с пылающими глазами и жадными пастями, что от страха зажмурился. А когда открыл глаза, увидел, что сын пекаря Томас из-под тишка показывает ему язык. Гансу очень захотелось отплатить Томасу тем же, но он боялся, что это увидит фрау Беккер. Она наверняка бы сказала отцу Ганса, что его мальчик плохо ведет себя в церкви. Наказанным быть не хотелось. Ганс нахмурился и принялся воображать, как муха заползает в нос противному Томасу, как она щекочет лапками и крылышками, и лицо Томаса кривится в испуганной гримасе. За спиной тихо хихикнули. Ганс вздрогнул, обернулся и встретился глазами с прихорошенькой белокурой девочкой в пышном розовом платье. Незнакомка сидела чуть в стороне от семьи сапожника Карла, на самом краешке скамьи, и с улыбкой поглядывала на Ганса. Мальчик тоже улыбнулся. Подергал за рукав отца. «Смотри, фея!» Увлеченный проповедью Якоб не отреагировал, и сын оставил его в покое. Тем временем девочка соскользнула со скамьи и, тихонько шурша платьем, пробралась по ряду поближе к Гансу. Остановилась, прижав пальчик к губам, тихо, мол, и протянула мальчишке большое блестящее яблоко.
1: «Благодарю», — прошептал Ганс тихонечко.
0: Фея тряхнула завитыми локонами, украшенными крошечными розовыми бутонами, и вернулась на свое место. Ганс тихо сопел, рассматривая подарок, и думал, как обрадуется Ханна, если он с ней поделится. Его молочная сестренка как раз болела, и сладкое, сочное яблоко наверняка развеяло бы ее печаль.
1: «Она съест его и тут же поправится», — решил Ганс. «А завтра мы пойдем вместе на кладбище за молодой крапивой для щей».
0: Отец Мартин закончил проповедь, и прихожане начали расходиться. Довольный Ганс поспешил поделиться радостью с отцом.
1: «Смотри, что у меня есть».
0: Якоб удивленно уставился на яркий спелый плод в руке сына.
2: «Откуда у тебя это? Такое яблоко, еще и весной!»
0: Ганс поискал взглядом девочку в розовом платье. Она стояла на площади и с интересом рассматривала часы на башне кирхи. Ганс помахал фее рукой и сказал отцу:
1: «Вон та девочка подарила».
0: Якоб взглянул и вмиг переменился в лице. Выражение удивления исчезло, сменившись яростью, страхом и годливостью. Он вырвал яблоко из руки сына и с силой швырнул на мостовую. От удара спелый фрукт разлетелся на куски, оставив на камнях влажное пятно сока. Тут же щеку Ганса обожгла крепкая злая пощечина.
2: «Не смей заговаривать с ней, Ганс! Не подходи к ней! Убегай, как только увидишь!» — кричал Якоб. «Эта тварь заберет твою душу! Она пришла именно за этим!»
0: На шум начали сбегаться зеваки. Из кирхи вышел отец Мартин.
1: «Якоб, тише!» — попытался он успокоить его. «Что произошло? Давай все решим мирно».
2: «Эта ведьма пришла за моим сыном! Она дала ему яблоко! Греховный плод! Она хочет убить его!»
0: Подбежала растрепанная Гертруда, вцепилась в Якоба и запричитала:
3: «Иди домой, Якоб! Люди смотрят, думают, ты лишился ума. Идем, пока над тобой не начали смеяться. Ганс, помоги увести отца отсюда!»
0: Постепенно площадь перед кирхой опустела.
1: Остались лишь отец Мартин и девочка в розовом платье. Священник подошел к неподвижной девичьей фигурке, коснулся ладонью светлых локонов.
4: «Люди боятся тебя, Мари. Видишь, как получается?»
1: В голубых глазах не было ничего, кроме ясного майского неба.
3: «Просто яблоко», — сказала Мари. «Почему?»
4: «Потому что для них непросто. Якобы боится тебя. Теперь и маленький Ганс тоже».
3: «Почему ты не боишься?»
4: «Потому что вижу в тебе дитя Божье»,
1: — улыбнулся священник. Мари вернулась в церковь. Посидела на скамье, болтая ногами в красных башмачках. Отец Мартин прочел молитву, заменил потухшие свечные огарки новыми свечами. Мари подошла, попросила одну. Священник не отказал. Девочка зажгла свечу и аккуратно поставила ее рядом с остальными.
4: «Зачем ты это делаешь, Мари?»
3: «А разве тебе от этого не светлее и легче?»
1: Отец Мартин задумался.
4: «Если бы бедное дитя жило во времена Святой Инквизиции, ее не миновал бы костер», — сказал он про себя.
3: «Я это знаю, святой отец. Помню».
1: Дробинками раскатился по углам кирхи стук каблучков. Мария убежала. Свечи горели ровным рыжим пламенем. Язычки огня колебались изредка, будто кто-то большой слегка касался их дыханием. Если весенние лужи грозят простудой, а осенние щедры на липкую холодную грязь, то бегать по лужам после летней грозы – огромное удовольствие. Особенно, когда тебе 10 лет, ты весел, беззаботен, и в карманах твоей новенькой курточки звенят несколько серебряных талеров. «Хана! Эй, Хана, не отставай!» – задорно закричал Ганс, поднимая босыми ногами тучу брызг. «Смотри! Я нашел самое глубокое место!» Худенькая темнокосая Ханна осторожно прошла по самому краю лужи, держа в одной руке чулки и башмачки, а другой, приподняв подол платья так, чтобы его не забрызгать. Девочка хмурилась. Прыгать по лужам ей не нравилось, но Ганс пообещал, что купит ей на ярмарке сахарных куколок. Вот и пришлось пойти с ним.
3: «Ганс, я устала», — пожаловалась Ханна тихонько. «И кушать хочется. Может, пойдем уже на ярмарку?»
1: Мальчишка нехотя вылез из лужи, обулся, помог обуться Ханне. Рядом с ней, хрупкой и болезненной, он чувствовал себя большим и сильным покровителем, а с деньгами, подаренными отцом на именины, едва ли не королем. «Пойдем», — сказал он важным басом и взял ее за руку. «Купим сладостей и свежей горячей выпечки у булочника». Но до ярмарки дети не дошли. На маленькой площади, у которой не было даже названия, расположился бродячий цирк. Канатная плесунья, шпагоглотатель, старик-фокусник с облезлой обезьянкой, дряхлая гадалка и близнецы-акробаты казались настоящим чудом, ярким, как добрая сказка. Ганс и Ханна с трудом протолкались через толпу зрителей и замерли, глядя на циркачей.

0: взирали со страхом на то, что он проделывал с клинками. Представление закончилось. Зрители вяло захлопали. Обезьянка стащила с головы фокусника шляпу и подбежала к толпе горожан. Монетки кидали неохотно. Ганс, для которого любое выступление артистов, хорошее или плохое, было волшебством, бросил серебряный талер.
1: «Почтенная публика, не скупись! Бросай монетку в шляпу!» —
0: крикнул шпагоглотатель, скользя глазами по зрителям. Обезьянка описала полукруг и остановилась. Положила шляпу на землю, села на задние лапки и задумчиво уставилась на красные башмачки, стоящие перед ней Мари. По толпе пробежал легкий шепоток. «Мари? Вот странно. Что ей тут надо?» Ханна испуганно схватила Ганса за руку. «Ганс, пойдем дальше. Что-то нехорошее будет, раз Мари здесь!» «Трусиха!» — фыркнул Ганс. «Дай посмотреть!» Мари присела на корточки, протянула руку и погладила обезьянку. Та чирикнула и отпрыгнула в сторону.
1: «Добрая маленькая фройлен! Прошу, бросьте монетку!»
0: Девочка вскинула голову, рассыпав по плечам завитые пшеничные локоны. Вгляделась подошедшему шпагоглотателю в лицо. Тот старательно изобразил искреннюю улыбку. Мари медленно выпрямилась. «Ты меня просишь?»
1: «Вас, любезная фройлен!»
2: «Ой, дурак!»
0: Тихо ахнул кто-то в толпе. Ханна испуганно уткнулась личиком в грудь Ганса. Тот с интересом смотрел, что будет дальше. Любопытство было сильнее страха. Непонятного, необъяснимого, охватывающего мальчишку всякий раз, когда он видел Мари. Страх поселился в душе Ганса после памятной первой встречи в кирхе и последовавшего за ней рассказа отца.
3: «Матушку твою она свела в могилу и за тобой придет. Помяни мое слово, Ганс! Держись от нее подальше!»
0: «Олаф, я дам тебе не просто монетку. Если попросишь, дам целое состояние. Удачу, славу!» Голос Мари колокольчиком звенел над притихшей площадью. «Но я беру взамен. Ты человек чужой, меня не знаешь. Правило простое. Каждый может попросить у меня все, что угодно. Единожды. Поэтому желание должно быть хорошо обдумано. Я исполню. Но взамен возьму то, что мне нужно. Я готова сделать тебя богатым, Олаф Нойман. Ты согласен?» Шпагоглотатель облизнул пересохшие губы.
1: «Да, что хочешь взамен?»
0: «Проси прощения у Эльзы. Здесь, сейчас, перед людьми. Искренне». Из фургончика на мгновение высунулась встревоженная канатная плесунья. «Иди сюда, Эльза», — позвала ее Мари. Девушка подошла, понуро встала за плечом шпагоглотателя Олафа. Бледная, очень худая, невысокого роста, с вьющимися темными кудрями и покорностью в больших серых глазах. Ганс почему-то подумал, что Ханна, когда вырастет, будет такой же, красивой. «Извиняйся, Олаф». Мужчина побледнел, оглянулся на Эльзу. Та сутулилась под его взглядом. Мари смотрела на Олафа прямо, сжав губы в прямую линию. Обезьянка убежала в фургон, бросив шляпу. Зрители на площади молчали.
2: «Ты согласился с моими условиями, Олаф. Проси прощения у своей дочери за мерзость, которой ты принуждаешь ее каждую ночь».
1: «Да кто ты такая?»
0: — в ужасе воскликнул, отшатнувшись, шпагоглотатель.
1: «Откуда ты?»
0: Мари шагнула к нему. Она более не казалась очаровательной маленькой фройлен. Взгляд прозрачно-синий глаз жег душу, выворачивал самое больное, страшное, глубокое.
2: «Кайся. Здесь и сейчас. Или умрешь». Каждое слово будто камнем падало, тяжелое, холодное. Эльза с отчаянным плачем обхватила отца, закричала, давясь слезами.
4: «Уходи! Оставь его! Оставь нас в покое!»
0: Губы Мари дрогнули.
2: «Договор, Эльза».
4: «Договор? Тебя никто не звал!

0: с договором. Никто! Уходи! Это мой отец, каким бы он ни был. Уходи прочь!»
1: «Отойди, Эльза. Кайся, Олаф!» Порыв горячего ветра промчался над площадью. Грянул сам мостовую кусок сорванной с крыши черепицы. Из окна углового дома высунулась хозяйка, захлопнула ставни. Всхлипнула Ханна и стало тихо. Гансу показалось, что он слышит, как отсчитывают минуты, часы на кирхе далеко отсюда.
2: «Эй, Мари!»
1: Сквозь толпу протолкался сапожник Петер. На весь городок известный пьяница, балагур и просто добрый малый. Петер делал лучшую в округе обувь и легко бы стал богачом, не будь он любителем выпить в хорошей компании. Да и сейчас Петер был навеселе. В честь воскресенья, не иначе.
2: «Мари, я хочу перебить желание. Не откажешь дураку?»
1: Девочка повернулась к нему. «Имеешь право. Что ты хочешь, Петер?»
2: «Отстань от чужаков! Давай спляшем, а?» — рассмеялся сапожник. «Да так, чтобы от души! А собьешь каблучки на башмачках? Я поправлю!»
1: Тут же рядом с ним появился скрипач. Невысокий, несколько испуганный толстячок. Мария усмехнулась.
0: «Спляшем, Петер. Только с тебя я возьму удовольствие от этого танца. Играй, скрипач, да веселее!»
1: Запиликала простенький мотив скрипка. Петр рассмеялся, хлопнул себя по худым масластым коленям и принялся лихо отплясывать в паре с Мари. Дробно стучали по мостовой каблуки, отбивали ритм ладошь, шуршало пышное девичье платье. Смеялся Петр. Мари улыбалась. И чем сильнее распалялись они в танце, тем неувереннее звучал смех Петра. И вскоре умолк вовсе. Про циркачей, спешно запрягающих лошадей в фургончик, все забыли.
3: Все смотрели на сапожника.
1: Радость на его раскрасневшемся лице постепенно сменилась страхом. Он делал попытки остановиться, но тело не слушалось. Словно подчиняясь чужой воле, хлопали ладоши и выделывали кренделя ноги. И тут рассмеялась Мари.
0: «Славно, Петр! Пляши! Весело мне! Хорошо!»
1: Когда Петр заорал срывающимся голосом, люди испуганными крысами бросились с площади прочь. Ганс не помнил, куда бежал и как они с Ханной очутились дома. Ночью обоим снился звонкий девичий смех над площадью и мечущиеся в каменных переулках эхо стука копыт лошадей, увозящих прочь бродячих артистов.
4: «Ганс, хорош бездельничать. Сходи за отцом в трактир, пока он все деньги не пропил».
1: Мальчишка нехотя оторвался от своего занятия. Маленьким кусочком угля он рисовал лицо очередной кукле, сшитой Ханной для театра. Выходить из дома холодным ноябрьским вечером не хотелось, равно как и тащить на себе наверняка набравшегося отца. Пропустить бы слова Гертруды мимо ушей, но денег в доме и так немного. Ганс вздохнул, отложил куклу и поплелся к двери, на ходу надевая куртку. Ханна догнала его уже на улице, повязала на шею теплый шарф. «Я скоро», — улыбнулся Ганс и погладил тоненькие темные косички Ханны. В омуте неба стыли равнодушные звезды. Часто Гансу снился один и тот же сон. Будто вглядывается он в темноту и понимает, что вовсе это не звезды, а гигантские сомы смотрят на него голодными хищными глазами. И впору бы хоть одного из этих сомов бить по голове багром и тащить домой к ужину, да нечем его ударить. А потом Ганс вдруг осознает, что сам он в воде и размером с лягушку. Показалось, что где-то невдалеке кто-то вскрикнул. Ганс замер, прислушиваясь. Нет, показалось. Поежился, прибавил шагу. Вспомнил, что по ночам по улицам могут ходить привидения, и побежал. В трактир влетел, запыхавшись. Якоб и Петр, подсев к заезжему купцу, вовсю угощались кислым вином и наперебой рассказывали гостю городские байки. В охмелю Якоб добрел, становился отличным рассказчиком, трезвым же уходил во власть ртутного безумия, становился злым и замкнутым. Хозяин зеркальной мануфактуры не выгонял зеркальщика с помутневшим рассудком лишь потому, что лучшего мастера в заводе не было. Якобу за золотые руки прощалось многое. Дома тоже терпели его вспышки гнева, во время которых он бросался на домочадцев с кулаками и бранью, кричал, что видит призраков, и обвинял во всех горестях злосчастную Мари. Выпивка ненадолго освобождала его разум. Он просил прощения у Ганса, пытался помогать по дому Хане и Гертруде. Его прощали.
2: «А вот и женишок нашей Мари!» — радостно заорал Петр, завидев Ганса. «Присаживайся, парень! Добрый господин угощает!»
1: Услышав приставшее репьем «женишок», Ганс разозлился. Уже сколько лет он пытался избавиться от этого клейма, скольким сверстником разбил носы в отчаянных драках, но оно жило, как проклятие, в которое свято верил и Ганс, и Якоб.
2: «Эта тварь только и ждет, чтоб забрать тебя!» — всплывало в памяти мальчишки раз за разом.
1: Кулаки чесались ударить сапожника в красное пьяное лицо. Но Петр взрослый, а Ганс пока нет. Нельзя, да и отец смотрит.
0: «Не с тобой ли моя невеста так лихо отплясывала 2 года назад, Петр? Не нужна она мне после этого. Забирай ее себе!» — зло и насмешливо проговорил Ганс. Грянул пьяный хохот. Не смеялся только сапожник, неожиданно растерявший весь обычный задор. Он помрачнел и молча прокинул в себя очередную кружку апфельвайна.
1: «Идем домой, отец», — обратился Ганс к Якобу. «Засиделся ты тут?» Повернулся и вышел из трактира. Вскоре отец, пошатываясь, догнал его.
5: «Не простил он ее, сынок, и не надо так с ним больше. Петр и зло затаить может.
0: Ему же и хуже», — расхрабрился мальчишка. «От зла ноги пухнут и чернеют. Ежели дурак, пусть зло в себе таскает. Пошли быстрее, холодно, и дома каша ждет».
1: А на следующий день, когда Ганс и Якоб возвращались домой с охапками хвороста, мимо пронеслась ватага довольных мальчишек.
2: «Эй, Ганс! Ганс! Твоя невеста в старый колодец упала!» —
1: радостно сообщил чумазый фриц, вытирая сопливый нос рукавом старой отцовской куртки.
2: «Пошли! Покидаем в нее камешками!»
1: Первая мысль была о Хане. Ганс похолодел, уронил вязанку хвороста на грязную мостовую. Но когда Якоб захохотал с мрачным торжеством, понял, что речь не о Ханне. С трудом мальчишка донес хворост до дома и тут же улизнул обратно на улицу, подгоняемый любопытством. «Все, если Мари умерла, то и проклятию конец. А если нет? А если она живая, и над Гансом просто подшутили?» Возле старого колодца собралась толпа. Кто-то смеялся, местные сплетницы оживленно болтали между собой. Некоторые, разогнав облепивших колодезный сруб мальчишек, молча заглядывали и уходили. Протолкался сквозь зевак и Ганс. Лег животом на холодные бревна и заглянул вниз. Пахло сыростью, тянуло холодом. Далеко внизу, в узком темном колодце, что-то едва слышно плескалось.
2: «Я ж говорю, ведьмы сами не тонут! Отравить теперь всю воду! Пропустите с камнем! Я кину!» —
1: азартно гомонили мальчишки.
2: «Туда бы ведро другое горячей смолы! Потопим ведьму!»
1: И вдруг, сквозь радостные вопли и возбужденное аханье кумушек, до Ганса донеслось тихое, хриплое:
6: «Люди, помогите!»
1: Он отшатнулся, будто его самого ошпарили обещанной смолой. Перед глазами мелькали лица зевак, злорадствующих, удивленных, реже равнодушных.
6: «Веревку бы!» — вырвалось непроизвольно.
1: Его со смехом похлопали по плечу.
2: «Наш Ганс от радости спятил! Иди в трактир, напейся первый раз в жизни! Сгинула твоя проклятая невеста!
1: Она же живая!» Его слова потонули в ликовании толпы. Ганс побрел домой, шатаясь, как пьяный. Вспомнилось, какая холодная в старом колодце вода. Говорят, в ней замерзают даже лягушки летом. Лягушки? Неужели Мари хуже лягушки? Дома мальчишка принялся шарить по углам.
6: «Что ты ищешь?» —
1: отвлеклась от помешивания варева в котелке Ханна. «Веревку. Мари упала в старый колодец». Ханна ахнула. Стукнулась о пол выпавшая из ее руки деревянная ложка. И тут же громыхнул массивный табурет. Это поднялся с места Якоб. Навис над сыном, сгреб его за грудки, припечатал спиной к стене.
5: «Если ты посмеешь помочь этой твари, я насажу тебя на вертел, как поросенка!» —
1: грянул голос зеркальщика. Отброшенный в угол Ганс упал, увлекая за собой полку с глиняной посудой. Ханна подбежала, принялась резво собирать черепки и уцелевшие миски и кружки. Тайком она утерла мальчишке выступившие на глазах злые слезы.
6: «Тише, тише, мы что-нибудь придумаем. Только не перечь отцу, умоляю!»
1: Тянулось время. Ганс ходил сам не свой. Отчаянное, умоляющее «помогите» преследовало его повсюду. Даже в кружке с горячим травяным чаем мерещился черный провал колодца. И где-то там маленькая девочка в ледяной воде под градом камней и насмешек. Дети с трудом дождались, когда стемнеет, и Якоб ровно засопит во сне. А как только в доме воцарилась сонная тишина, они бесшумно, словно кошки, выскользнули за дверь. Ганс нес веревку и фонарь. Ханна поспевала рядом, таща старое одеяло. С неба, хмурящегося во сне, белым пухом падал первый снег. У Ганса мерзли пальцы, и он старательно гнал из головы дурные мысли. «Мари живая», — убеждал он себя. «Мы ее вытащим». Когда до старого колодца осталось совсем немного, Ханна вдруг резко остановилась.
2: «Ты чего? Бежим быстрее!» — поторопил ее Ганс.
6: «Послушай, а если она нам отомстит?» —
1: испуганно спросила девочка.
6: «Мы ее вытянем, а она нас, как мух».
1: Ганс взял ее за руку, потянул за собой.
2: «Скорее! Оставь ты эти мысли! Откуда у тебя они вообще? За что ей мстить?»
6: «Ты же сам рассказывал, как вели себя люди. Камни, летящие в трубу колодца, веселый смех, песни...»
1: Ганс поежился. «Сестренка, возвращайся домой. Давай одеяло, я пойду один». Он забрал у Ханны ее ношу и помчался к колодцу. Ноги скользили по подмерзшей мостовой, и больше всего сейчас он боялся упасть и разбить фонарь. Вот он и у цели. Ганс положил одеяло на край сруба, заглянул вниз, стараясь осветить темное нутро колодца фонарем.
2: «Мари!»
1: Она не ответила. Но далеко внизу шевельнулось светлое пятнышко.
2: «Потерпи чуть-чуть, я тебя вытащу!» —
1: крикнул Ганс и принялся закреплять веревку вокруг колодезного ворота. Замерзшие пальцы плохо слушались. Узлы не получались. Мальчишка ругался сквозь зубы, начинал заново. Наконец, убедившись в том, что все надежно закреплено, Ганс сбросил веревку в колодец.
2: «Обвяжи ее вокруг пояса и держись крепче! Я тебя вытяну! Как будешь готова, подай знак, подергай!»
1: Но время шло, а знака все не было. Ганс забеспокоился.
2: «Мари! Эй, Мари, ты живая? Ты меня слышишь?»
6: «Не могу», —
1: донеслось слабое, будто шелест. Раздумывал он недолго, сбросил куртку, проверил еще раз надежность закрепленной веревки и сам полез в темный сырой провал. «Привяжу Мари, выберусь сам, а следом и ее подниму», — думал он. «Глубоко, стоящий на краю сруба фонарь, казался далекой звездочкой. Башмаки скользили по сырым вонючим бревнам, не давая опоры. Чем ниже спускался Ганс, тем сильнее накатывала волнами духота. «Как же она тут? Весь день!» — с ужасом думал мальчишка. Мгновение спустя его ноги коснулись поверхности воды. От холода судорогой свело тело, веревка резанула ладони, и Ганс сорвался. На его счастье оказалось неглубоко, чуть выше коленей.
0: «Мари!» — позвал он в темноту.
1: Тут же его за пояс обвили маленькие руки. Мари, мокрая, без шапки, в одной лишь облепившей тело рубашке, казалась высеченной изо льда. Девочка уткнулась лицом в грудь Гансу и мелко задрожала.
0: «Холодно! Потерпи, сейчас!»
1: Он торопливо начал обвязывать ее веревкой.
0: «Ганс!»
1: — донесся сверху голос Ханны.
0: «Ганс, ты живой?»
1: «Вот и хорошо!» Мальчишка провел ладонью по мокрым волосам Мари. «Сейчас нас с тобой вытянут!»
0: «Ханна! Я тут! Тащи, Мари! Потом кидай веревку мне!»
1: Он нашарил в темноте руки девочки. «Послушай, держись за веревку двумя руками. Так будет лучше. Двумя, Мари!
0: Что у тебя в ладони?»
7: «Хлебушек»,
1: — еле слышно отозвалась она.
7: «Бросили».
0: «Оставь! Вылезем, покушаешь еще! Давай, держись! Тяни, Ханна!»
1: После колодезной темноты ночь, раскинувшаяся над городом, показалась ослепительной. Ганс перевалился через край сруба, скорчился, дрожа от холода. Ханна тут же накинула на него куртку, заохала, принялась дышать на ладони. Подошел кто-то с фонарем, большой, грузный, плохо различимый от кажущегося яркого света.
8: «Благослови тебя, Господь, Ганс!» «И тебя, Ханна!» — раздался голос отца Мартина.
0: «Никто, кроме вас!»
1: — голос сорвался.
8: «Все побоялись. Поспешим домой. Я заберу девочку к себе».
1: Солнце клонилось к закату. Ганс сидел на крыше дома и наблюдал, как растут тени, заполняя собой улицы. Набегавшись за день с поручениями Гера Лемона, вечерами парнишка искал уединения. Сидеть дома с полоумным отцом и ворчуньей Гертрудой не хотелось, а лавка, где работала Ханна, закрывалась только через 2 часа. Потому Ганс и коротал время на крыше, тянул время, чтобы можно было встретить Ханну и, не спеша, болтая по пути, вернуться домой. Жаль, рано темнеет. С Ханной так уютно рядом стоять и смотреть, как по реке плывут осенние листья.
7: «Кажется, она единственная, кому со мной рядом хорошо», — сказал Ганс закатному солнцу. «И единственная, кто меня всегда радует и понимает».
1: После того, как он вытащил Мари из колодца, друзья мальчишки перестали общаться с ним. Соседи Ганса будто не замечали, отец так вообще постоянно срывал на сыне становящийся все более дурным нрав. А ему, Гансу, вдруг сделалось все равно до насмешек, слухов и обидных прозвищ, плодящихся за его спиной. И все чаще казалось ему, что люди порой куда страшнее тех, кого они сами так боятся. Ганс думал о Марии. С тех пор, как он в последний раз видел ее, минуло почти 2 года. Он решил было, что она ушла из города. Но то тут, то там горожане рассказывали, кто что получил от девочки и чем расплатился. Ганс размышлял о людских желаниях и расплате за них. Фрау Шульц попросила для своей Гретхен непревзойденной красоты. Зачем? Юная Гретхен и так считалась первой невестой города, и кто только не сватался к ней. Ганс видел ее после. Может быть, он дурак, но Гретхен не изменилась. Только все время тосковала и плакала о любимом щенке, что Мари унесла с собой. Искаженное горем и слезами лицо дочери старосты не несло в себе небесной красоты, хотя сватов меньше не стало. Ивон Бауэр позвала Мари с просьбой навсегда очистить ее огород от сорняков, мышей и вредителей.
7: «Дурой вон!» — смеялся Ганс, услышав эту историю. «Тратить единственное желание на то, что можно сделать самой, приложив усилия и потрудившись». Ивон очень боялась, что Марина шлет на нее порчу или навредит, но девочка взяла себе обычный точильный брусок и ушла. Ганса долгое время донимал вопрос, а просил ли отец Мартин что-либо у Мари? Он долго маялся, прежде чем решился такие спросить.
9: «Просил», — улыбнулся священник. «Я не отвечу, что именно, но, предвидя твой следующий вопрос, скажу, что она взяла взамен. Я рассказал ей все, что знал о Всевышнем».
7: «Зачем ей все это?» — думал Ганс. «Откуда она приходит? Куда одевает все то, что берет у людей? Кто заботится о ней?» Похоже, ответить могла лишь сама Мари. И как по волшебству, звонко застучали по мостовой каблучки, и из переулка появилась знакомая фигурка белокурой девочки в пышном платье. Ганс поспешил спуститься с крыши. Она спокойно шла куда-то, изредка здороваясь с горожанами. Ганс последовал за ней, стараясь, чтобы Мари его не заметила. Ему хотелось узнать, куда она идет. Мари шла, не оборачиваясь, и вскоре Ганс перестал прятаться. Просто старался ступать тише. Улицы петляли, потом постепенно превратились в темные сырые переулки. Прохожие попадались все реже и реже, и, наконец, совсем перестали встречаться.
10: «Глупый, глупый Ганс!» — вкрадчиво шепнул внутренний голос. «А как ты найдешь обратную дорогу?»
7: Парнишка вздрогнул, принялся озираться вокруг. Узкую грязную улочку стискивали с двух сторон мрачные высокие стены. Пахло гнилью, нечистотами. Неужели такая чистенькая и богато одетая девочка может жить где-то здесь? Очередная крыса выскочила прямо из-под ног. Ганс отпрыгнул, брезгливо посмотрел удирающей твари вслед, а когда обернулся, Мари куда-то исчезла. Парнишка нахмурился, прибавил шагу. Переулок резко сворачивал в тупик между домами. И Ганс, не раздумывая, нырнул туда. Перед ним была единственная дверь. Самая обычная, потемневшая от сырости и времени, чуть просевшая. Ганс осторожно повернул холодную медную ручку и переступил порог. Прямо за порогом, меж двух рядов высоких каменных колонн, простиралась галерея. Левый ряд выступал прямо из темноты, справа белые мраморные столбы освещал яркий дневной свет из невидимых Гансу огромных окон позади колонн. Посреди галереи стояло массивное резное кресло с высокой спинкой. Уютно свернувшись среди мягких подушек и положив голову на широкий подлокотник, в кресле спала маленькая девочка в темно-синем платье. Солнечные лучи мягко золотили разметавшиеся по плечам пшеничные локоны. Покоилась под розовой щекой изящная ручка. Среди белых кружев нижней юбки виднелись маленькие стопы босых ножек. Красные башмачки, сброшенные Мари, лежали на узорчатом каменном полу. Затаив дыхание, Ганс замер, завороженный открывшейся ему картиной. Спящая девочка казалась такой беззащитной и крохотной. Хотелось подойти на цыпочках и укрыть ее курткой. Нет, не спугнуть, не нарушить хрупкого сна, лишь стоять и любоваться ею. Но чем дольше Ганс смотрел на спящую, тем больше что-то в том, что он видел, казалось ему странным, неправильным. И вдруг его осенило. Свет. Яркий дневной свет. В то время как за дверью смеркалось. Откуда? Мальчишка сделал несколько шагов вперед и практически уперся в преграду. Сморгнул. И только тут понял, что и освещенная галерея, и кресло, и сама Мари выложены на стене искусной мозаикой. А приглядевшись, увидел, что некоторых фрагментов недостает. Постоял, любуясь мастерской работой. Бережно коснулся краешка платья Мари, прошептал «Спокойной ночи». И ушел, тихо-тихо прикрыв за собой дверь. К дому он вышел неожиданно быстро и легко, будто дорога вывела его сама. Дома, ни словом не обмолвившись о том, где был и что видел, поел и, сказавшись усталым, лег спать. До самого рассвета летала в его снах невесомая ярко-синяя бабочка. В день Пятидесятницы Ханна была грустна. После праздничной мессы в церкви она пришла домой, поставила на стол тонкие веточки березы в кувшине, села у окошка и тихонько расплакалась. Подбежала испуганная Гертруда, подошел Ганс.
11: «Ханна, милая, что стряслось? Дочка, что с тобой?»
7: Девушка безутешно рыдала, уткнувшись лицом в сорванную с плеч косынку.
12: «Хорош слезы лить!»
7: — рявкнула своего угла Якоб.
12: «Праздник! А она тут вой устроила!»
7: «Принеси воды, Ганс!» — распорядилась Гертруда, и как только парень отошел, затеребила дочь.
11: «Голубушка, да что с тобой? Ханна, доченька, смотри в окошко. Солнечно, тепло, люди друг другу улыбаются, а ты плачешь. Расскажи, что случилось?»
7: Ханна всхлипнула, отняла руки от лица и воскликнула.
11: «Какой праздник может быть у бедной Ханны, когда ее милый Людвиг объявил при всех о предстоящей помолвке с Гретхен? А о любящей его Ханне он и слышать не желает. Матушка, я во всем ему призналась. А он сказал, что не читай ему, дочь пряхи, бесприданница. И теперь никто, никто не может меня утешить. Я никому не нужна, совсем никому. Мне нужна!» — закричал Ганс.
7: И вдруг отчетливо понял, что она его не слышит. Ганс застыл, словно истукан. Все слова утешения, что он искал для нее, вдруг смерзлись в груди тяжелым комом. Ханна, без которой он не помнил ни дня в своей жизни, вмиг сделалась ему чужой. Та, с кем спали в обнимку под одним одеялом морозными зимними ночами, с кем бегали по лужам и мастерили кукол для театра, с кем делили пополам все беды и радости, вдруг исчезла. Перед Гансом плакала совершенно незнакомая девушка, и он не мог заставить себя заговорить с этой незнакомкой. Молча подошел, протянул кружку с водой. Поглядел на покрасневшее от слез красивое, прежде такое родное лицо, провел рукой по темным, аккуратным косам и быстро вышел из дома. Улица встретила шумом, смехом, празднично одетыми горожанами. Ганса тут же обступили девушки. Кто-то надел на него венок из полевых цветов. Затормошили, потянули за собой.
11: «Ганс, Ганс, идем с нами! Идем кататься на лодках!»
7: Он позволил веселым красавицам увести себя. С головой нырнул в атмосферу радости и праздника. Плясал до вечера в компании сверстников. Пил, ел, веселился, шутил. Но внутри было пусто. Перед глазами стояла Ханна. Маленькая, тонкая, как церковная свечка. Плачущая так безутешно. Сердце Ганса ныло от боли. Душа наполнялась ненавистью к белобрысому красавчику Людвигу. А тот, похоже, ничуть не переживал. Весь день развлекался в компании друзей и прихорошеньких девиц. Ганс вернулся к вечеру домой мрачнее тучи. Ханна спала в уголке. Ее личико даже во сне оставалось горестным. Ганс присел на край кровати, погладил девушку по плечу и прошептал. «Что же я могу сделать для того, чтобы ты была счастлива? Хочешь, пойду и утоплю этого подлеца в поилке для свиней? А хочешь, подамся в разбойники? Награблю для тебя денег и куплю тебе королевство!» Якоб, куривший за столом трубку, грустно усмехнулся.
13: «Все считают спятившим меня. А в самом деле безумцы — это влюбленные. Они глухи и слепы. К любому лечению, к любым речам. Здесь разве что чудо поможет, да и то не всякое. Не трать слова попусту, Ганс!»
11: «Чудо, говоришь?»
7: Парень поднялся с места, расправил плечи. «Будет вам чудо!» Он снял с гвоздя самый красивый свой праздничный кафтан, почистил башмаки, водрузил на голову шляпу и ушел. Якоб посмотрел ему вслед бессмысленным взглядом. На площадях горели костры. Горожане продолжали праздновать. В ночное небо летели колкие оранжевые искры. Повсюду слышались нестройные хмельные песни. Ганс вышел к городской ратуше и остановился. Плясало перед глазами веселое рыжее пламя. Мелькали пышные женские юбки. Кто-то смеялся густым щедрым басом. Как найти ее сейчас? Куда идти?
11: «Здравствуй, жених!» — прозвенело за спиной колокольчиком. «Радостного дня, Святого Духа! Не меня ли ищешь?»
7: Ганс резко обернулся. «Вот и она сама!» простоволосая, в венке из березовых веточек, с букетом колокольчиков в руках. Все та же, но платье на ней сегодня попроще. Темная суконная юбка, простой белый лиф с узким рукавом, зеленая косынка, наброшенная на плечи.
14: «И тебе радоваться, Мари», — поклонился Ганс. «Тебя искал, верно?»
7: Девочка смотрела на него и улыбалась одними губами. В больших глазах ее отражались, вспыхивая сполохи пламени. Ганс протянул ей руку.
14: «Тебя проводить? Я по пути все расскажу».
7: «Не надо рассказывать, я все знаю. Счастье хочешь? Чудо? Все у меня есть. Только ответь, Ганс, готов ли ты за это отдать то, что у тебя есть? Не торопись. Подумай здесь и сейчас. Готов ли ты платить за свое желание?»
14: «Если Ханна будет по-настоящему счастлива, я отдам все».
7: Мари погрустнела. Улыбка, играющая на пухлых губках, исчезла.
15: «Твой отец тоже готов был отдать все за твое рождение», — промолвила она. «Ты хорошо подумал, жених? Не будет ли твое решение поспешным?»
14: «Послушай, Мари...» Ганс присел на корточки, смахнул травинку, приставшую к оборке юбки девочки. «Сколько я живу, меня только пугают тобой. Я не слышал о тебе ничего хорошего. Я не знаю, что ты такое на самом деле и в какой ад попадет после смерти моя душа за то, что я попросил у тебя помощи. Но не будет мне ни радости, ни покоя, если Ханна не будет счастлива. И нет для меня ничего страшнее и больнее, чем видеть ее несчастной. Я прошу тебя о помощи и свое желание назад не заберу, какую бы цену ты ни назначила за него».
7: Мария протянула руку, коснулась блестящей пуговицы на камзоле парня, бросила ему на колени букет.
15: «Хорошо. Я приду в полдень следующего воскресенья. Жди меня, Ганс».
7: Порыв ветра заставил Ганса зажмуриться. А когда он открыл глаза, девочки на площади уже не было. Неделя прошла. Ханна ходила все такая же печальная, безжизненная. Ганс ждал, молчал, а в воскресенье все честно рассказал домашним. «Я не хочу быть нечестным перед вами», — сказал он. «Я попросил желание у Мари. Она придет к полудню». Заохала, запричитала Гертруда. Испуганно прикрыла ладошками лицо Ханна. Якоб медленно подошел к сыну, посмотрел в глаза. Сейчас он казался Гансу дряхлым стариком.
14: «Что ты наделал, Ганс?» — прошелестел он. «Ты хоть немного понимаешь, кому ты обратился за помощью? Ты забыл, что она только ждет момента, чтобы забрать твою душу в адово пекло?»
7: Ганса накрыл ледяной страх. Не перед Мари. Он подумал, чего может лишиться за свое желание. Потерять жизнь не самое ужасное. Вот оно, самое дорогое. Ханна, отец, Гертруда. Какова она будет, цена счастья? Парень на подкашивающихся ногах добрел до стола, осел на табурет. Снова заговорил Якоб.
14: «Гертруда, Ханна, уходите к соседям и не смейте появляться здесь, пока я за вами не приду. Ганс, поднимайся. Если эта дьявольская кукла явится в дом, живой она отсюда не выйдет».
7: Скрипнула дверь, закрываясь за Гертрудой. Ханна с места даже не двинулась.
14: «Я кому сказал? Пошла к соседям!»
7: Загремел Якоб и замахнулся на девушку. Она с плачем бросилась к Гансу, обняла его.
15: «Никуда не пойду! И Ганса не отдам! Не оставлю!»
7: Закричала она.
15: «Успокойся. Все будет хорошо», —
7: беспомощно пробормотал он. Время шло. Молча курил трубку Якоб. Ганс монотонно гладил по спине прижавшуюся к нему девушку. «Так странно», — думал он. «Счастье, оно ведь совсем простое. Ведь это тепло от ее дыхания, звук ее голоса, запах булочек, что она печет в праздники. Вот для меня счастье, то, что наполняет смыслом и светом каждый день. Все это ничего не стоит, но никаких денег не хватит, чтобы купить эти ощущения. Выходит, счастье дороже денег? Сколько же оно стоит? И какое оно? Счастье для Ханны?
15: Я боюсь, Ганс.
11: Я так боюсь, что что-то случится с тобой. Она не помнит ни добра, ни зла. Она равнодушно забирает то, что ей нужно. А ей нужен ты.
15: Не плачь, Ханна, не плачь. С улицы донесся бой часов, возвещающий полдень. И тут же раздался негромкий стук медного дверного молоточка. Якоб вытащил из-под лавки топор, подошел к двери, распахнул ее рывком. На пороге стояла Мари в темно-синем платьице. В том самом, в котором Ганс видел ее изображение на мозаике. Пшеничными локонами поигрывал легкий ветерок. Девочка улыбалась уголками рта.
11: «Здравствуй, Якоб!» прозвенело нежным колокольчиком. «Я пришла к твоему сыну. Договор».
15: Зеркальщик загородил собой дверной проем, склонился к лицу гости.
13: «Видишь этот топор, Мари? Если ты переступишь порог, я одним махом снесу тебе голову».
15: Мари улыбалась.
11: «Зеркальщик Якоб, дай мне войти. Страх настолько пожрал твой разум и подчинил себе волю, что ты не сможешь даже коснуться меня. Я пришла не к тебе, и не с тобой буду говорить».
15: Ганс с ужасом смотрел, как разжимаются пальцы отца. Падает на крыльцо топор, а сам Якоб с белым как мел лицом пропускает Мари в дом и, пошатываясь, входит следом. Мелькнуло перед глазами воспоминание детства. Разлетающееся сочными брызгами спелое яблоко, солнце, играющее на стрелках часов кирхи. И тут же безумная пляска Петера, пляска марионетки в маленьких руках смеющейся Мари.
11: «Доброго дня тебе, Ханна. Здравствуй, Ганс. Я пришла сдержать обещание. Сдержишь ли ты свое?»
15: Ее звенящий голос заполнил комнату.
11: Ханна вцепилась в плечо Ганса так, что стало больно. Парень одной рукой прижал ее к себе, другой вежливо указал гостье на табурет у окна.
15: «Присаживайся, Мари. Я тебя ждал. Слово сдержу».
11: «Ты уже знаешь, что я возьму за желание?»
15: Она снова улыбалась. Ганс пожал плечами. «Откуда же ему знать?»
11: «Во сколько ты оцениваешь счастье для Ханны? Скажи».
15: «Дорого», — безжизненным голосом произнес парень. «Бери. Какова бы ни была цена, оно того стоит, Мари». Гостья взобралась на табурет, уселась, покачивая ножками в алых башмачках. Провела пальчиком по стеклу. Откуда-то прилетела божья коровка, опустилась на ладонь Мари, как маленькая капелька крови. С улицы доносились голоса прохожих. Прогрохотала по мостовой повозка.
13: «Что тебе надо, Мари?» — глухо спросил Якоб.
11: «То, что кому-то нужно», — ответила девочка.
16: «Хватит загадок!» — закричала вдруг Ханна. «Я знаю, чего ты хочешь, зачем пришла. Я тебе его не отдам! Мари, я перебиваю желание!»
11: «Ханна, нет!» — ахнул Ганс.
15: Мари подняла руку, призывая к тишине.
11: «Стоп! Ханна, желание было загадано, и сделка заключена. Ганс согласился с моими условиями. Ты не можешь перебить его желание, потому что сама не знаешь, чего хочешь. И тем более не знаешь, чего хочу я».
15: Она больше не улыбалась. Подошла к бледным от страха Гансу и Ханне. Посмотрела на них серьезно и печально. Долго молчала, потом проговорила.
11: «Ганс, ты просил для нее счастья, а это ты сам». Она поняла это сегодня, хотя знала всегда. «Пусть так и будет».
15: Что-то упало в глубине комнаты и покатилось, гремя по полу. Мари нагнулась и подняла старую игрушку Ганса, сделанную когда-то Якобом. Калейдоскоп. Перекатывались внутри цветные стеклышки, раз за разом создавая новые, неповторимые узоры. Мария молча прижала калейдоскоп к груди и выбежала из дома. И стало тихо-тихо. Казалось, замерла даже живущая своей жизнью улица. Лишь горячий солнечный свет лился в дом через распахнутую дверь. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем Ханна тихонечко спросила.
11: «Все кончилось, да?»
15: Якоб кивнул и подсел к окну набивать очередную трубку. Девушка поднялась на цыпочки и прижалась губами к щеке Ганса. Он зарылся носом в пахнущие летним теплом волосы Ханны и закрыл глаза.
11: «Спасибо, Мария».

0: Прошло несколько дней. Жизнь шла своим ходом. Одна лишь мысль не давала Гансу покоя, и сны его были грустны, как осеннее небо. Хотелось увидеть Мари. Еще раз. Обязательно. И вот, доставив адресату последнее поручение Гера Лемона, Ганс пошел в ту часть города, где ютилась в сырых ветхих домишках беднота. Он очень удивился, когда без труда нашел тот самый переулок, заканчивающийся покосившейся дверью в грязном тупике. Тихо скрипнули несмазанные петли. Все так же спала в своем кресле маленькая девочка. Лился на узорчатый пол яркий свет из окон за колоннами, и все фрагменты мозаики были теперь на своих местах. «Здравствуй, Мария», — негромко сказал Ганс и понял, что не знает, что говорить. Подошел ближе, бережно коснулся ладонью мозаики, почувствовал странное тепло, будто тонкое стекло, словно одежда, скрывало живое существо, и это существо по ту сторону прижалось к ладони Ганса доверчиво и нежно. «Я хотел просто сказать тебе спасибо». И на глазах изумленного Ганса тонкие линии, отделяющие друг от друга элементы мозаики, вдруг задрожали и исчезли. Мария чуть шевельнулась и улыбнулась во сне. Ганс мысленно попрощался и ушел на цыпочках, боясь разбудить девочку. Через несколько дней пожар полностью уничтожил бедняцкие выселки на краю города. Огонь чудом не унес с собой ни одной человеческой жизни. Мари с тех пор не встречал никто. Лишь редко-редко тревожил сны Ганса звонкий девичий смех и удаляющийся звук каблучков, бегущий по мостовой, странной сказки в красных башмачках. Анна Семироль, Мари. Проект истории. Рассказ читал Олег Булдаков. Март 2013 года.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Фрэнк Герберт. Дюна.
1: «Мы напрасно теряем время, мой барон», — вмешался Питер.
2: «Возможно», — барон кивнул. «Вы же сами понимаете, дорогое Лето, в конце концов вы скажете нам, где они. Какой-то уровень боли сломит вас. Я куплю вас болью».
1: «Скорее всего, он прав», — подумал Лето.
2: «Если бы не зуб и то, что я просто не знаю, где они».
1: Барон подцепил ломтик мяса, сунул в рот, медленно прожевал и проглотил.
2: «Надо попробовать по-другому», — подумал он. «Полюбуйся-ка на этого святого, Питер. Он думает, что его нельзя купить».
1: При этом барон подумал:
2: «Да, смотри на него, считающего себя неподкупным. Смотри, как держат его миллионы акций, миллионы долей для себя самого, продававшихся каждую секунду его жизни. Возьми его сейчас и потряси, он загремит, как пустая жестянка. Пуст! Распродан подчистую! Так какая разница, как он умрет теперь?»
1: Крик за стеной смолк. Барон увидел Умана Куду. Капитан стражи появился в дверях и покачал головой. Пленник так и не дал нужной информации.
2: «Еще одна неудача. Все, хватит тянуть с этим дураком-герцогом, с этим глупцом, не понимающим, какой ад может обрушиться на него. Ад, находящийся на бесконечно малом от него расстоянии. Малом, как толщина нерва».
1: Эта мысль успокоила барона, поборола его нежелание подвергать пыткам особу королевской крови. Сейчас он представлял себя хирургом, делающим бесчисленные разрезы ножницами. Он срезал маски с дураков, открывая спрятанный ад.
2: Все они кролики, и все пытаются спрятаться, завидев хищника.
1: Лето смотрел через стол и сам не понимал, чего ждет. Зуб быстро бы покончил со всем этим, но... В общем, почти вся эта жизнь была хороша. Он обнаружил, что вспоминает змея, реющего в перламутрово-голубом каладанском небе. Пауля, радостно смеющегося при виде этого змея. И восход здесь, на Аракисе. Ярко окрашенные гряды барьерной стены за пыльным маревом.
2: «Скверно!» — пробормотал барон.
1: Он оттолкнулся от стола, легко поднялся, помогали поддерживавшие его тушу силовые генераторы, и заколебался на миг, заметив странную перемену в герцоге. Тот глубоко вздохнул, его челюсть напряглась, на ней вздулся бугорок мускула, так сильно Лето стиснул зубы.
2: «Как он боится меня!» — подумал барон.
1: А Лето, испугавшись, что барон может уйти от него, изо всех сил надавил на зуб капсулу. Почувствовав, как он лопнул, открыл рот и резко выдохнул остро-щиплющий порог, вкус которого уже наполнил его рот. Барон вдруг уменьшился, стал удаляться, словно сужающийся тоннель разделил его и герцога. Над ухом Лета кто-то охнул. Тот самый шелковый голос. «Питер. Значит, и ему досталось».
2: «Питер, в чем дело?»
1: Рокочущий бас был где-то очень далеко. В мозгу Лета опять шевельнулись воспоминания. Словно беззубый шепот старых ведьм. Комната, стол, барон, пара полных ужаса сплошь синих глаз. Все смешалось вокруг, сжалось. Там был еще человек с туфлеобразным подбородком, падающий игрушечный человечек. У него был сломанный, свернутый влево нос, словно маятник, отклонившись в сторону, застыл навсегда. Лето услышал далекий грохот бьющегося фарфора, далекий раскатистый бас. Сейчас его сознание было подобно бездонному сосуду, вобравшему все, что было когда-то, каждый крик, каждый шепот, каждое молчание. Последняя мысль. Лето увидел ее, как бесформенное светлое пятно в лучах тьмы. День, когда плоть обретает форму, и плоть, когда день обретает форму. Эта мысль поразила его ощущением необыкновенной полноты, чувство, которое он знал, невозможно объяснить. И наступила тишина. Барон стоял, прижавшись спиной к потайной двери, двери своего личного тайного выхода, устроенного позади стола. Он захлопнул ее, выскочив из полной трупов каюты. Кажется, вокруг суетилась охрана. «Неужели и я вдохнул это?» — спросил он себя. «Что бы это ни было, неужели лето достало меня?» Постепенно он снова стал слышать звуки и смог соображать. Кто-то кричал, приказывал: «Противогазы! Дверь не открывать! Включить вентиляцию на максимум!»
2: «Все остальные упали почти сразу. А я еще на ногах. Я еще дышу, ад побери! Еще немного и...»
1: Теперь он мог трезво оценить происшедшее. Его щит был включен на малую мощность, но вполне достаточно, чтобы замедлить молекулярный обмен на границе силового поля. Кроме того, он уже вставал и оттолкнулся от стола. И еще вскрик Питера, на который вбежал капитан стражи прямо навстречу собственной гибели. Случай, да предупреждение, прозвучавшее во вскрике умирающего человека, вот что его спасло. Барон, разумеется, не чувствовал никакой благодарности к Питеру.
2: «Глупец, сам виноват в своей гибели. Этот дурак капитан. Утверждал, что сканировал каждого, кого приводили к барону. Как же сумел этот герцог?» «Никакого предупреждения. Даже ядоискатель над столом не сработал, пока не стало поздно. Как?» «Впрочем, теперь уже это не важно», — подумал барон.
1: Он уже вновь обрел уверенность в себе.
2: «Просто следующий капитан стражи начнет с ответа на этот вопрос».
1: Он заметил, что суета усилилась, особенно за углом коридора у второй двери в эту комнату смерти. Барон оторвался от своей двери и оглядел слуг вокруг. Они молча смотрели, ждали, что будет делать хозяин, гневается ли и как. Тут барон понял, что лишь несколько секунд прошло с того момента, как он выбежал из страшной комнаты. Несколько стражников стояли, наведя оружие на дверь. Другие повернулись в сторону пустого зала на звуки из-за угла справа от них. Оттуда из-за угла быстро вышел, почти выбежал человек с противогазом, болтающимся на шее на завязках. Он внимательно смотрел на каждый ядоискатель, они висели под потолком вдоль коридора. Желтоволосый, плосколицый, с зелеными глазами, жесткими, резко очерченными линиями по сторонам толстогубого рта. Он походил на какое-то водное животное, по ошибке помещенное на сушу. Барон, разглядев его, вспомнил и имя подошедшего. Нефуд. Якин Нефуд, капрал стражи. У него было пристрастие к симуте, комбинации наркотика и музыки, звучавший в самых глубинах сознания. Такие вещи о людях всегда полезно знать. Стражник остановился перед бароном, отдал честь. «В коридоре все чисто, милорд. Я видел все снаружи и понял, что это какой-то ядовитый газ. Вентиляторы подавали воздух в вашу комнату из этих коридоров». Он бросил взгляд на ядоискатель над головой барона. «Люди все на месте, никто не пытался скрыться. Мы сейчас дегазируем комнату. Какие будут приказания?» Барон узнал и голос. Это он выкрикивал приказания. «А этот капрал молодец, дело свое знает».
2: «Там, внутри». «Все мертвы?» — спросил он.
3: «Да, милорд».
2: «Придется приспосабливаться», — подумал барон.
1: «Прежде всего мои поздравления, Нефут. С этого момента ты капитан моей гвардии. И, надеюсь, ты извлечешь хороший урок из судьбы своего предшественника».
2: Барон наблюдал за изменяющимся выражением лица стражника, получившего неожиданное повышение. Нефут знал, что теперь у него не будет недостатка в его симуте. Он кивнул. «Милорд знает, что я всецело предан заботе о его безопасности».
1: «Знаю. Ну, к делу. Я думаю, у герцога что-то было во рту. Так вот, ты узнаешь, что это было, как сработало, кто помог ему вооружиться подобным образом, и примешь все меры к тому, чтобы...»
2: Он замолчал. Его мысль прервало какое-то смятение в коридоре за спиной. Стража у дверей лифта на нижних ярусах фрегата пыталась задержать высокого полковника Башара, только что вышедшего из лифта. Барон не мог вспомнить лицо Башара. Узкое лицо, рот, точно разрез бритвой, глаза, два черных, как тушь, пятна.
1: «Руки прочь, стервятники-трупоеды!» — прорычал Башар, отбрасывая с дороги охрану. «А, Сардукар!» — подумал барон.
2: Полковник Башар уверенно подошел к барону, выжидающе прищурившему глаза. Офицеры корпуса Сардуукаров стесняли его. Все они казались ему родственниками герцога, покойного герцога. И как они

0: пытались мешать мне видеться с вами, барон», — прорычал он. «Мои парни привели к вам герцога Атрейдиса. Прежде чем мы с вами могли решить его судьбу, мы обсудим ее сейчас».
1: «Я не могу потерять лицо перед своими людьми», — подумал барон. «Так что же?»
2: Барону удалось произнести эти слова холодно и спокойно, и он почувствовал гордость.
0: «Мой император повелел мне проследить, чтобы его царственный родич умер без мучений чисто и быстро», — объявил полковник Башар.
1: «Таков же был и приказ его величества мне», — солгал барон. «Вы же не думаете, что я могу ослушаться своего императора?»
0: «Я должен доложить моему императору лишь то, что видел собственными глазами», — ответил сэр Даукар.
1: «Герцог уже мертв»,
2: — отрезал барон и махнул рукой, давая офицеру понять, что тот может идти. Но полковник Башар не сдвинулся с места. Стоял, глядя барону в лицо. Ни малейшее движение мускула или глаза не показывало, что он понял, что его отсылают.
0: «Как он умер?» — резко спросил он.
1: «Это уж чересчур», — подумал барон.
0: «От собственной руки, если вам так уж необходимо это знать», — огрызнулся барон. «Он принял яд». «Я должен увидеть тело», — заявил полковник Башар, — «и немедленно».
2: В притворном негодовании барон поднял глаза к потолку. Тем временем он лихорадочно обдумывал создавшееся положение.
1: «Проклятие! Этот глазастый сэр Даукар увидит комнату, прежде чем удастся убрать следы происшедшего!»
2: «Помешать этому было нельзя», — понял барон. «Сэр Даукар увидит все. Поймет, что герцогу удалось убить людей барона, что сам барон уцелел, судя по всему, чисто случайно. Остатки ужина на столе, мертвый герцог напротив, смерть и разрушение вокруг говорили слишком о многом, и помешать этому нельзя».
0: «И задержать меня не удастся», — рявкнул полковник Башар.
1: «Никто вас и не задерживает», — ответил барон, глядя в обсидиановые глаза сэр Даукара. «Я ничего не скрываю от своего императора».
2: Он кивнул Нефуду.
1: «Покажи полковнику Башару все, сейчас же. Проведи его в дверь, у которой ты стоял, Нефуд».
2: «Прошу вас сюда, сэр», — показал Нефуд. Медленно, высокомерно, сэр Даукар обошел барона, плечом вперед прошел сквозь толпу охранников.
1: «Невыносимо», — думал барон. «Теперь император узнает о моем промахе и поймет его как признак моей слабости».
2: Ужасно было понимать, что император и его сэр Даукары одинаково презирали слабость. Барон прикусил губу, пытаясь утешить себя воспоминанием о том, что, по крайней мере, император ничего не узнал о налете Атрейдисов на Джеди Прим и уничтожении харконненских складов с пряностью.
1: «Будь проклят, этот скользкий герцог!»
2: Барон глядел в спину уходящим, заносчивому, надменному сэр Даукару и коренастому Нефуду, оказавшемуся таким полезным человеком.
1: «Надо приспосабливаться к обстоятельствам», — думал барон. «Придется опять поставить над этой чертовой планетой Рабана и ничем его не ограничивать. Аракис должен быть готов принять моего Фейдрауту. Дьявол, побери мерзавца Питера, дал себя убить, прежде чем я использовал его до конца».
2: Барон вздохнул.
1: «И надо будет, не откладывая, послать на Тлейлакс за новым ментатом. Уж, конечно, они уже подготовили его для меня».
2: Стражник рядом с ним кашлянул. Барон повернулся к нему.
1: «Я проголодался».
2: «Слушаю, милорд».
1: «И я хочу отвлечься, пока вы чистите комнату и выясняете все детали случившегося», — прогудел барон.
2: Стражник опустил глаза. «Чем желал бы отвлечься, милорд?»
1: «Я буду в опочивальне», — сказал барон. «Так вот, пришли туда этого мальчишку, которого мы купили на горах.

0: Квентин. Ну, того, с очаровательными глазами. И вот что, дайте ему наркотик. У меня нет настроения бороться.
1: Слушаю, милорд.
2: Барон развернулся и пошел своей подпрыгивающей походкой, вызванной поддерживавшим его тушу полем подвески, в сторону своих апартаментов.
0: «Да», — думал он, — «того парнишку с очаровательными глазами, парнишку, так похожего на юного Пауля Атрейдиса».
2: «О моря Каладана! О люди герцога Лета! Пала его твердыня, пала навеки!» Из сборника «Песни Муаддиба», составитель — принцесса Ирулан. Паулю казалось, что все его прошлое, все, что он испытал в жизни, обратилось в песок, клубящийся в песочных часах. Он сидел, обняв колени подле матери, внутри крохотной палатки из ткани и пластика, десятитента, который нашелся вместе с фрименскими одеяниями, Пауль и Джессика уже облачились в них, спрятанной в топтере сумки. Пауль нисколько не сомневался в том, кто положил ранец под сиденье, кто направил машину с ними именно сюда. Юэ. Доктор-предатель отправил их прямо в руки Дункана Айдаха. Пауль сидел, глядя сквозь прозрачную стенку в торце десятитента, на освещенные луной скалы, окружавшие убежище, где их спрятал Айдаха. «Прячусь, как ребенок». «А ведь я теперь герцог», — подумал Пауль. Эта мысль раздражала, но от того, что они поступают лишь разумно, деться было некуда. С его восприятием за ночь случилось нечто странное. Теперь он обостренно ясно видел все происходящее вокруг него, все случившееся с ним, и чувствовал, что не в силах остановить поток вливающейся в него информации, не в силах избавиться от той ледяной точности, с которой добавлялась каждая новая деталь к его знанию. Вся способность к расчету сосредоточилась в его обостренном восприятии. Это были способности ментата. И гораздо больше. Пауль вспомнил мгновение бессильной ярости, охватившей его, когда неизвестный орнитоптер вынырнул из тьмы и пошел на них, падая стремительно, как гигантский коршун, и ветер выл в его крыльях. В этот миг что-то случилось с разумом Пауля. Орнитоптер скользнул на крыло, развернулся, пролетел над песчаным гребнем к бегущим фигурам, к матери и к нему самому, сел. Пауль вспомнил запах горелой серы от скользнувших по песку обожженных трением полозьев, донесенный до них ветерком. Мать повернулась, готовая принять разряд лучемета от харконненского наемника, и увидела Дункана Айдаха. Тот распахнул дверцу машины, высунулся наружу и закричал: «Скорее, след червя к югу!» Но Пауль, поворачиваясь, уже знал, кто пилотирует топтер. Мельчайшие детали, стиль полета, резкое приземление, детали столь неприметные, что даже мать их не разглядела. Эти детали точно сказали Паулю, кто сидел в пилотском кресле. В противоположном конце палатки шевельнулась Джессика. Задумчиво проговорила: «Я вижу лишь одно возможное объяснение. Харконнены держали заложницей жену Юэ. Он ненавидел Харконненов. Я не могла ошибиться в этом. Да ты и сам прочел записку. Но почему он спас нас?» Она поняла это только сейчас. «И как плохо, как мало поняла», — подумал Паул. Эта мысль была для него потрясением. Сам-то он понял это как нечто очевидное, уже читая записку, приложенную к герцогскому перстню с печатью. «Не пытайтесь простить меня», — писал Юэ. «Я не хочу вашего прощения. И без него тяжело мое бремя. Сделанное мною сделано без злобы, но и без надежды быть понятым. Это мой Тахади Аль-Бурхан, величайшее мое испытание. Посылаю вам герцогскую печать Атрейдисов в знак того, что написанное мною истинно. Когда вы будете читать эти строки, герцога Лето уже не будет в живых. Утешьтесь тем, что он, обещаю, умрет не один. Тот, кого и вы, и я ненавидим более всех на свете, умрет вместе с ним. Ни обращения к адресату, ни подписи. Но они хорошо знали этот почерк. Почерк Юэ. Вспомнив письмо, Пауль вновь ощутила горечь того момента. Нечто болезненно чужое, происходящее вне его нового пробужденного сознания. Он прочел о гибели отца, понял, что это правда, но воспринял это лишь как новую информацию, которую следовало внести в память, а затем использовать. «Я любил отца», — подумал Пауль и понял, что это действительно так. «Я должен чувствовать скорбь. Я должен хоть что-то чувствовать». Но все, что он чувствовал, было лишь понимание — это важная информация. Да, всего лишь факт. Важный, но такой же, как и многие другие. Все время его разум продолжал отстраненно накапливать впечатления, ощущения, рассчитывать и экстраполировать данные. Паулю вспомнились слова Халика. «Настроение — это для животных или в любви». А сражаешься ты, когда возникает необходимость, а не по настроению. «Вот, наверное, в чем дело», — подумал Пауль. «Отца оплакивать я буду позже, когда будет для этого время». Но он не чувствовал, чтобы холодная отчетливость его разума прервалась хоть на миг. Эта новая отчетливость была лишь началом, ощущал он, и она росла. Его охватило чувство ужасного предназначения, впервые испытанное во время встречи с преподобной матерью Гайи Еленой Махиям, во время испытания Гомджабаром. Правая рука, все еще помнившая ту боль, заныла, и он ощутил, как ее покалывает и дергает. «Интересно, каково быть этим их квиссацхадераком?» — подумал он. Я подумала было, что Хават опять проглядел, и Юэ вовсе не был сукским доктором, задумчиво проговорила Джессика. «Он был тем, кем мы его считали», — ответил Пауль. Подумал, почему она так медленно осознает такие простые вещи. Вслух же он сказал: «Если Айдаха не доберется до Киноса, мы...» «Он не единственная наша надежда», — перебила Джессика. «Я хотел сказать не об этом». Она услышала в его голосе стальные повелительные нотки и удивленно взглянула сквозь сумрак палатки на сына. Темный силуэт. На фоне посеребренных луною скал, видневшихся сквозь прозрачную торцевую стенку десятитента. «Наверняка спасся кто-то еще из людей твоего отца», — сказала она. «Мы должны их собрать, найти... «Нам придется рассчитывать только на себя», — жестко сказал Пауль. «И наша первая забота — это фамильный ядерный арсенал. Мы должны получить его прежде, чем до него доберутся Харконнены». «Вряд ли нам удастся найти наше ядерное оружие», — возразила Джессика. «Вспомни, как оно спрятано. Мы не можем рисковать». Она подумала, он рассчитывал угрожать планете и запасам пряности фамильным атомным оружием. Шантаж — вот что у него на уме. Но если он решится, все, на что он может рассчитывать, — это бегство, отступничество, жизнь без имени. Слова матери вызвали у Пауля мысль о людях, погибших в эту ночь. Это была уже мысль герцога. «Люди — вот истинная сила великих домов», — подумал Пауль и вспомнил слова Хавата. «Грустно расставаться с людьми. А место — это всего лишь место». «За них сардуукары», — сказала Джессика. «Придется ждать, пока сардуукары не уйдут». «Они думают, что поймали нас между пустыней и сардуукарами», — ответил Пауль. «Они хотят, чтобы не осталось никого из дома Атрейдис. Тотальное уничтожение — вот их цель. Так что не стоит рассчитывать на то, что кто-то из наших спасется». Не мог же они бесконечно рисковать раскрыть роль императора в случившемся? Разве? Но ведь хоть кто-то из наших людей спасется и... Ты веришь, что кто-то может спастись?» Джессика отвернулась, испуганная горькой силой в голосе сына. В нем звучала точнейшая оценка шансов. Она почувствовала, что разум сына неожиданно сделал скачок и был теперь гораздо мощнее ее разума. Теперь Пауль в некоторых отношениях видел много больше, чем она. Джессика сама участвовала в формировании этого разума, но теперь вдруг ощутила страх перед ним. Она подумала о герцоге, о своем потерянном прибежище, и слезы обожгли ее глаза. «Такова судьба, Лето», — подумала она. «Сказано, время любить и время скорбеть». Она положила руку на свой живот, сконцентрировала внимание на эмбрионе. «Вот во мне дочь Атрейдиса, та, которую мне было велено произвести на свет. Но преподобная ошибалась. Дочь не спасла бы моего Лета. Это дитя — всего лишь жизнь, которая среди смерти и разрушения тянется к будущему. И я зачала его, послушная инстинкту, а не приказу. «Попробуй еще раз приемник на частотах коммуникационной сети», — предложил Пауль. «Разум работает, как бы ни хотели мы сдержать его», — подумала она. Джессика достала маленький приемник, который оставил им Айдаха, щелкнула выключателем. Загорелся зеленый огонек, из динамика раздался жестяной скрежет помех. Джессика уменьшила громкость, принялась шарить по частотам. Послышался голос. Кто-то говорил на боевом языке дома Атрейдис.
3: «Назад и перегруппировались у обрыва. Федор сообщил, что в Карфаге не спасся никто, а гильдбанк разграблен».
2: «Карфаг», — подумала Джессика. «Харконненское гнездо».
3: «Это сардуукары!» — продолжал голос. «Осторожно! Остерегайся сардуукаров в форме Атрейдисов! Они...»
2: Рев перекрыл его слова. Затем настала тишина. «Попробуй другие частоты», — сказал Пауль. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросила Джессика. «Я ожидал этого», — спокойно сказал Пауль. «Они хотят, чтобы гильдия обвинила в разрушении банка именно нас. А если против нас гильдия, мы пойманы на Аракисе и не сможем покинуть его. Попробуй другие частоты». Она взвесила его слова. «Я ожидал этого. Что с ним случилось?» Помедлив, Джессика вновь занялась приемником. Она вращала ручку настройки время от времени, выхватывая из эфира обрывки, говорящие о происходящей битве. Голоса выкрикивали на боевом языке дома Атрейдис. «Отступаем! Попробуй перегруппироваться на... Заперты в пещере у...» И нельзя было ошибиться, слыша возбуждение победы в Харконненской тарабарщине, звучавшей на других частотах. Резкие команды, боевые рапорты. Этого было недостаточно для Джессики, чтобы опознать и понять язык, но тон был ясен. Харконнены победили. Пауль потряс сумку, прислушиваясь к плеску воды в двух литраках. Он глубоко вздохнул и сквозь прозрачную стенку палатки посмотрел на очертания скал, выделявшиеся на фоне усыпанного звездами неба. Левой рукой пощупал сфинктерный клапан, служивший входом в палатку. «Скоро рассвет», — произнес он. «Мы можем ждать Айдаха еще день, но не ночь. Вторую ночь мы тратить не можем. В пустыне ходят ночью, а днем укрываются в тени». «Человеку без десятикомба, сидящему в тени, в пустыне необходимо в день 5 литров воды для сохранения веса тела», — вспомнила Джессика. Она вдруг по-новому ощутила прильнувшую к коже гладкую мягкую ткань десятикомба. Теперь их жизни зависели от этой одежды. «Если мы уйдем отсюда, Айдаха нас не найдет», — сказала она. «Есть способы заставить говорить любого человека», — ответил Пауль. «Если Айдаха не вернется к рассвету, придется учесть возможность того, что его схватили. Сколько, по-твоему, сможет он продержаться на допросе?» Вопрос был, конечно, риторический, и она не ответила. Пауль поднял крышку сумки, достал руководство, микрокнигу, снабженную самосветящейся полоской для чтения в темноте, и лупой. зеленые и оранжевые буквы. Литраки, диститент, энергокапсуля, запасные катетеры, шноркель, бинокль, ремпакет к десятикомбу, краскомет, карта укрытий, носовые фильтры, паракомпас, крюки подателя, манки, столб огня. Сколько всего нужно, чтобы выжить в пустыне? Наконец он отложил руководство в сторону на пол палатки. «Но куда нам идти?» — спросила Джессика. «Отец говорил как-то о мощи пустыни», — задумчиво сказал Пауль. «Без нее Харконненам не править этой планетой. Они и не правили ею никогда, и никогда не будут. Не будут, даже если в их распоряжении окажется 10 000 легионов сардаукаров. Пауль, не думаешь же ты, что...» «У нас достаточно тому доказательств», — покачал головой Пауль. «Прямо здесь, в палатке. Сама она, затем эта укладка, ее содержимое, наконец, десятикомбы. Нам известно, что гильдия требует немыслимую цену за вывод на орбиту метеоспутников, цену, практически исключающую их покупку. Нам известно, что...» «При чем здесь метеоспутники?» — перебила Джессика. «Они же не могут...» Она вдруг замолчала. Пауль своим новым сверхчутким восприятием считывал ее реакции, подмечал мельчайшие детали, просчитывал.
4: Радио «Фантастика».

0: Вы слушаете радио Фантастики.
1: «Теперь ты и сама видишь», — утвердительно сказал он. «Спутники снимают все, что есть внизу. Им видно все. А в глубине пустыни есть вещи, которые чужой видеть не должен. Ты хочешь сказать, что эту планету контролирует гильдия?» Как медленен был ее разум. «Да нет же!» — нетерпеливо воскликнул он. «Сами фримены! Это они платят гильдии за свое спокойствие, а та не суется в их владение и других не пускает. И платят они той же монетой, которая всегда в достатке у владеющих мощью пустыни, пряностью. Это больше, чем прикидки во втором приближении по косвенным данным. Это точно вычисленный ответ. Будь в этом уверена». «Пауль», — проговорила Джессика, — «ты же еще не ментат. Как же ты можешь быть так уверен, что...» «Я никогда и не буду ментатом», — медленно ответил он. «Я нечто другое. Урод. Пауль, как ты можешь? Оставь меня». Он отвернулся от нее к темноте за прозрачной стенкой. «Почему я не могу почувствовать скорбь?» Каждая частица его тела жаждала облегчения в слезах. Но отныне ему не суждено было больше испытывать такое облегчение. Никогда ранее Джессика не слышала такой тоски в голосе сына. Ей хотелось прикоснуться к нему, обнять, утешить, помочь, но она чувствовала, что ничего не может сделать. Он должен сам во всем разобраться, пережить все. Светящаяся полоска на руководстве к фримпакету, лежащему на полу между ними, привлекла ее внимание. Джессика подняла его, открыла титульный лист, прочла «Наставление о благодатной пустыне, месте, исполненном жизни. Здесь аят и бурхан жизни. Верь, и Аллат не сожжет тебя». «Звучит, как книга Асхар», — подумала Джессика, вспоминая, как изучала великие тайны. «Работа манипулятора вероучений. Значит, и их присылали сюда». Пауль достал из сумки паракомпас, положил обратно, сказал: «Только подумай обо всех этих фрименских устройствах, имеющих, заметь, весьма специальное назначение. Удивительная сложность и продуманность. Согласись, цивилизация, создавшая подобное, скрывает глубины, о которых никто не подозревал». Неуверенно. Все еще встревоженная резкостью его голоса, Джессика вновь вернулась к книге. Рассмотрела рисунок созвездия аракийского неба. «Муаддиб» или «Мышь», — сообщала подпись. Оттуда же Джессика узнала и запомнила, что хвост мыши указывает на север. Пауль посмотрел в темноту, царившую в палатке. Движение матери едва можно было различить в слабом свете люминесцирующей полоски на руководстве. «Теперь», — подумал он, — «пора выполнить просьбу отца. Именно сейчас, пока есть время для скорби. Позже скорбь будет помехой для нас». Эта холодная логика вдруг неприятно поразила его самого. «Мама», — позвал он, — «что?» Она услышала, как изменился его голос. У нее вдруг похолодело внутри. Прежде она не слыхала в голосе сына такой стальной силы. «Отец мой мертв», — сказал он. Она обратилась внутрь себя, сопоставляя известные ей факты и факты и факты, как учит принимать информацию путь Бена Гессерит. И чувство страшной потери охватило ее. Джессика кивнула, не в силах произнести ни слова. «Однажды отец сказал мне», — проговорил Пауль, — «чтобы я передал тебе в случае, если что-то случится с ним, его слова. Он боялся, ты поверишь, что он в самом деле не верил тебе». «Напрасное опасение», — подумала она. «Он хотел, чтобы ты знала, он никогда не подозревал тебя», — продолжал Пауль. Он объяснил ей, как все было, и добавил: «Отец хотел, чтобы ты знала, что он всегда тебе верил, во всем, всегда любил. Он скорее усомнился бы в себе самом и об одном лишь жалел, что так и не сделал тебя герцогиней, своей супругой». Когда она смахнула слезы, в ее голове мелькнула мысль: напрасная трата воды. Однако эта мысль была лишь попыткой заглушить горе гневом. Лето, мой лето, какие страдания причиняем мы любимым. Резким движением она погасила светящуюся полоску руководства. Рыдания сотрясали ее. Пауль слышал, как горюет мать, но внутри себя чувствовал лишь пустоту. «Во мне нет скорби», — подумал он. «Почему? Почему?» Неспособность чувствовать горе казалась ему грехом или уродством. «Время искать и время терять», — пронеслись в голове у Джессики слова экуменической Библии. «Время сберегать и время бросать. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру». Между тем разум Пауля продолжал работать с этой новой леденящей точностью. Он видел пути, легшие перед ним на этой враждебной планете. Не имея даже того предохранительного клапана, который дает нам сон, он сфокусировал свое восприятие будущего и видел его как просчитанные наиболее вероятные варианты. Но он видел его и чем-то другим, особенным, таинственным чувством, словно бы разум его погрузился в некую среду, лишенную времени, и ощутил там ветры грядущего. Резко, словно найдя, наконец, необходимый ключ, разум Пауля поднялся на новый уровень восприятия. Он почувствовал, будто изо всех сил цепляется за этот уровень и, обретя неуверенную опору, оглядывается кругом. Он оказался словно бы внутри гигантского шара, от которого во все стороны разбегались тысячи путей. Но это было лишь отдаленное подобие по-настоящему испытанных им чувств. Однажды он видел, как бьется на ветру тонкий газовый платок. Теперь он воспринимал будущее так, словно оно само обвивалось вокруг чего-то столь же колеблющегося и непостоянного, как тот платок. Он видел людей, ощущал жар и холод бесчисленных вероятностей, узнавал имена, названия, места, переживал бесчетные эмоции, впитывал информацию, проникавшую из миллионов неведомых источников. У него было время исследовать, испытать и попробовать все, но не придать испытанному какую-то форму. Это был целый спектр вероятностей от отдаленного прошлого до далекого будущего и от весьма вероятного до почти невероятного. Он видел и бесчисленные варианты собственной смерти. Он видел новые планеты, новые культуры и людей. Людей. Такие сонмы их, что нельзя счесть. Однако его разум изучал их, сортировал. Даже гильдиеров. И он подумал: «Гильдия, вот кто примет нас. Моя странность не будет для нее чем-то чересчур необычным. Напротив, они высоко оценят ее и даже будут с гарантией снабжать меня пряностью». Но мысль о том, что всю свою жизнь он будет вести мчащиеся во Вселенной корабли, используя свой мозг для просчета возможных вариантов будущего, была ему отвратительна. Тем не менее, это тоже был шанс на крайний случай. И к тому же, именно увидев свое вероятное будущее в варианте, связанном с гильд-навигаторами, он осознал свою странность, а главное, понял ее. «Нет, я обладаю иным типом предвидения, и я воспринимаю не то, что они. Я вижу возможные пути». Это новое восприятие несло в себе и успокоение, и тревогу. Многое в этом новом мире, открывшемся перед ним, уходило в глубину, тонуло, исчезало из поля зрения. Чувство ушло так же быстро, как и пришло. Он осознал, что все пережитое прошло сквозь него за одно биение сердца. Но за этот миг его сознание и восприятие были перевернуты и освещены каким-то новым пугающим светом. Он повернулся, озираясь. Ночь все еще заполняла палатку и укрытие в скалах. Мать все еще всхлипывала. А он по-прежнему не чувствовал горя. Эта пустота отделилась от его разума, который продолжал размеренно работать, перебирал информацию, взвешивал, оценивал, вычислял, выдавал ответы, подобно тому, как происходит это у ментатов. Теперь, знал он, у него был доступ к такому объему информации, как ни у кого до сих пор, но от этого не стало меньшим бремя этой пустоты внутри него. Что-то должно было вот-вот рухнуть. Словно затикал внутри часовой механизм бомбы, и хотел того Пауль или нет, этот механизм продолжал непреклонно тикать. При этом он регистрировал малейшие изменения вокруг. Едва заметные колебания влажности, ничтожное падение температуры, шорох насекомого, ползущего по стенке палатки, торжественное приближение зари, уже высветливший клочок неба, видимый сквозь прозрачный торец десятитента. Пустота внутри была невыносима. То, что он знал, как был запущен механизм, ничего не меняло. Посмотрев назад в свое собственное прошлое, он мог увидеть, как все начиналось. Тренировки, оттачивание природных способностей, утонченно подобранные нагрузки сложнейших дисциплин, даже полученная в критический момент экуменическая Библия. И, наконец, в последнее время пряность в больших дозах. И теперь он мог смотреть вперед в будущее, самое пугающее направление. Но туда вело все, что случилось с ним. «Я монстр», — подумал он, — «урод». «Нет», — сказал он, — «нет, нет, нет!» И вдруг понял, что бьет кулаками по полу палатки. А та странная новая его часть неумолимо считала. Отметила эту вспышку как интересную информацию о его эмоциях и включила эту информацию в свои расчеты. «Пауль!» Мать оказалась рядом, удерживала его руки. Лицо Джессики сероватым пятном вырисовывалось во мраке. Он чувствовал ее взгляд. «Что случилось, Пауль? Что тебя мучает?» «Это ты». «Я», — успокаивающе сказала она. «Все хорошо, все в порядке». «Что ты со мной сделала?» — горько спросил он. Во внезапном озарении она поняла часть того, что он имел в виду, и ответила: «Я родила тебя». Инстинкт, проницательность и утонченное знание подсказали, что именно такой ответ нужен был, чтобы успокоить его. Он почувствовал ее руки, ласково сдерживающие его, увидел неясно очерченное в темноте ее лицо. Некоторые наследственные черты ее лица были замечены его новым сознанием, включены в общую сумму данных, просчитаны, получившийся результат выдан и принят к сведению. «Отпусти меня», — резко сказал он. Она услышала сталь в его голосе и повиновалась. «Может быть, скажешь все-таки, что случилось, Пауль?» «Ты знала, что делаешь, когда тренировала меня?» «В его голосе не осталось ничего детского», — подумала она и ответила: «Я надеялась, как все родители, что ты вырастешь и станешь иным, лучше, чем я». «Иным?» Она услышала горечь в его голосе. «Пауль, я...» «Тебе не сын был нужен», — закричал он, «а этот Квиссац Хадырак, Бене Гессерит мужского пола!» Ее словно оттолкнуло, так сильна была его горечь. «Ну, Пауль, ты спрашивала отца, хотел ли он этого?» Она ответила ему мягко, и горе вновь ожило в ней. «Кем бы ты ни был, Пауль, но ты настолько же сын своего отца, насколько и мой. Да, но твое воспитание, твои тренировки, все то, что разбудило спящего». «Спящего? Вот здесь?» Он дотронулся до своей головы, потом положил руку на грудь. «Здесь, во мне. И это все продолжается. Продолжается, Пауль!» — крикнула она, слыша, что он вот-вот сорвется в истерику. «Послушай», — сказал он, — «ведь ты хотела, чтобы преподобная мать узнала о моих снах, так вот послушай теперь сама вместо нее. Только что я видел сон наяву, спал и бодрствовал, а знаешь почему?» «Успокойся», — сказала она, — «если что ты...» «Это пряность», — произнес он, — «она здесь всюду. В воздухе, в почве, в еде. Гериатрическая пряность, она подобна снадобью правдовидец. Это яд!» Она замерла. Он тихо повторил: «Это яд. Тонкий, коварный, незаметный и необратимый. Причем он не убивает, разве только если прекратишь принимать его. Теперь мы не можем покинуть Аракис, не взяв с собой часть его». Спокойствие в голосе пугало и не оставляло места для возражений. «Ты и пряность», — произнес Пауль. «Пряность меняет всякого, кто принял достаточное ее количество. Однако благодаря тебе я смог воспринять эту перемену своим сознанием, и сознание мое изменилось. Для большинства она остается на подсознательном уровне, где ее можно заглушить, я же ее вижу». «Пауль, ты...» «Я вижу ее!» — повторил он. Она услышала нотки безумия в его голосе и не знала, что ей делать. Однако он снова заговорил, и сталь вновь появилась в его голосе. «Мы здесь в ловушке». «Да, мы здесь в ловушке», — мысленно согласилась она. Она не могла не признать его правоту. Вся сила Бена Гессерит, любые хитрости, любая изобретательность, ничто не могло теперь освободить их от Аракиса. Пряность давала сильное привыкание. Тело ее узнало это гораздо раньше, чем сумело осознать разум. «Значит, здесь суждено нам прожить всю свою жизнь», — подумала она, — «на этой адской планете. Это место нам уготовано. Если, конечно, мы сумеем ускользнуть от Харконненов. И все, что мне остается, — это быть племенной кобылой, сохраняющей важную генетическую линию для плана Бена Гессерит. Я должен рассказать тебе о моем сне наяву», — промолвил Пауль. Теперь в его голосе звучала ярость. «А чтобы ты не просто выслушала, но услышала и поняла, что я знаю, о чем говорю, скажу прежде, что мне известно. Ты родишь дочь, мою сестру, здесь, на Аракисе». Чтобы подавить нахлынувший страх, Джессика уперлась руками в пол палатки, вжалась спиной в ее стенку. Она знала, что ее беременность еще нельзя было заметить со стороны, и лишь бенегессеритская подготовка позволила ей уловить первые слабые знаки жизни, зарождающиеся в ее теле, угадать пробуждение эмбриона, которому было всего несколько недель. «Лишь для служения», — прошептала Джессика, пытаясь найти опору в девизе Бена Гессерит. «Мы живем лишь для служения». «Так вот», — сказал Пауль, — «мы найдем свой дом среди фрименов. Там, где ваша миссионария протектива подготовила для нас убежище». «Да, они подготовили для нас путь в пустыню», — мелькнуло в голове Джессики. «Но откуда ему знать про миссионарию протектива?» Ей становилось все труднее преодолеть страх перед подавляющей отчужденностью сына. Он внимательно всматривался в темный силуэт матери и своим новым зрением видел ее страх и все ее реакции, словно Джессику озарял яркий свет. Он вдруг почувствовал сострадание к ней. «Я не сумею даже начать рассказывать тебе все то, что случится здесь», — проговорил он. «Я даже самому себе не сумею пересказать это, хоть и видел все. Это чувство будущего. Контролировать его я не могу. Оно просто происходит со мной, случается и все. Ближайшее будущее, где-то на год вперед, я как-то различаю. Оно похоже на дорогу, путь. Как центральный проспект у нас на Каладане. Кое-чего я не вижу. Мест, скрытых в тени, словно дорога уходит за холм». Тут он вновь подумал о вьющейся на ветру палатке. «И у нее есть развилки». Он замолчал. Вновь на него нахлынуло ощущение видения. Не пророческий сон, но ощущение жизни, расширяющейся во все стороны, подобно сброшенной звездной оболочке, раздвигающей ткань времени. Джессика нащупала регулятор флуоресцентной полоски. Тусклый зеленоватый свет отодвинул тени, уменьшил ее страх. Она увидела лицо Пауля, его глаза, обращенные внутрь. Джессика вспомнила, где видела похожие лица. На записях, сделанных в районах бедствий. На лицах детей, страдающих от голода или от страшных ран. Глаза словно ямы, узкая прорезь сжатых губ, запавшие щеки. Так выглядят люди, узнавшие о чем-то страшном. Например, те, кого заставили осознать свою смертность, — подумала она. Да, он действительно больше не ребенок. Но тут она начала понимать, что означают его слова, и это вытеснило из ее головы все прочее. Пауль видел будущее. Он видел путь к спасению. «Значит, мы можем скрыться от Харконненов», — выдохнула она. «Харконнены?» — хмуро усмехнулся он. «Выбрось из головы этих. Душа каждого человека в их доме искажена. Весь их дом. Нарушение заповеди «не искази душу». Он внимательно рассматривал лицо матери, освещенное флуоресцентной полоской книги. Ее черты говорили многое. «Почему ты сказал каждого человека? Или ты забыл, чему научила тебя при...» «А ты уверена, что знаешь, где проводить границу и можешь определить, кто человек, а кто нет?» — прервал он ее. «Мы несем с собой свое прошлое. И, матерь моя, есть нечто, чего ты не знала и должна узнать. И мы тоже Харконнены. Ты и я». С ее разумом случилось что-то пугающее. Он будто отключился, как будто пытался отгородиться от внешнего мира. Но голос Пауля неумолимо звучал, увлекая ее за собой. «Когда тебе придется снова увидеть зеркало, рассмотри внимательно свое лицо, а пока посмотри на меня. Родовые черты видны достаточно ясно, если только ты не будешь закрывать на них глаза. Посмотри на мои руки, на мое сложение. Ну а если это тебя не убеждает, поверь мне на слово. Я был в будущем и видел там записи, некое место. У меня есть все данные. Мы Харконнены». «Побочная ветвь, наверное?» — с надеждой спросила она. «Отошедшая от их дома. Так ведь, правда? Какой-нибудь двоюродный...» «Ты дочь самого барона», — сказал он. Джессика зажала руками рот, а он продолжил. Барон в молодости был весьма падок на удовольствие. И как-то раз он дал себя соблазнить. Но соблазнила его не кто-нибудь, а одна из сестер Бене Гессерит, одна из вас, для вашей генетической программы. Его слова «одна из вас» прозвучали как пощечина, но они подхлестнули ее разум. И оценив полученную информацию, она не могла опровергнуть сына. Теперь многое стало ясно в ее собственном прошлом. Разорванные концы сошлись, многое стало на свои места. Ее дочь, которую требовал от нее орден Бене Гессерит, была нужна вовсе не для прекращения старой вражды от Рейдисов и Харконненов. Ее рождение должно было закрепить некий генетический фактор, полученный в двух этих линиях. «Да, но какой фактор?» Она пыталась найти ответ, но не могла. Словно читая ее мысли, Пауль сказал: «Они думали, что так получат меня поколение спустя. Но я не то, чего они ожидали. И я пришел прежде времени, и они не знают этого». И снова Джессика зажала руками рот. «Великая мать! Да он же... Квиссац Хадырах!» Ей казалось, что она стоит перед ним нагая, а он пронизывает ее взглядом, от которого почти ничто не скроется. В этом, поняла она, и была причина ее страха. «Ты думаешь, что я Квиссац Хадырах?» — произнес он. «Выбрось это из головы, я нечто иное, нежданное и непредусмотренное». «Я обязана сообщить об этом в одну из школ», — пронеслось у нее в голове. «Надо изучить брачный индекс. Может быть, тогда станет ясно, что произошло». «Но они не узнают обо мне, пока не станет слишком поздно», — спокойно сказал он. Она попыталась отвлечь его, опустила руки, спросила: «Мы найдем убежище среди фрименов?» «У фрименов есть поговорка, которую они приписывают Шайху Луду, старому отцу вечности, — ответил он. — Так вот, они говорят, будь готов принять то, что дано тебе испытать. И подумал, да, матерь моя, среди фрименов, и станут глаза твои синими, и будет подле твоего прекрасного носа мозоль от трубки носового фильтра десятикомба, и ты родишь мою сестру, святую Алию, деву ножа. Но если ты не Квисацхадерах, проговорила Джессика, то... Ты этого не знаешь, кивнул он, и не поверишь, пока не увидишь сама. И мысленно ответил, я семя. Внезапно он понял, как плодородна земля, в которую упало это семя. И когда он понял это, то чувство ужасного предназначения вновь охватило его, просочившись сквозь пустоту в его душе, и он едва не задохнулся от горя. Во время прозрения он увидел перед собой в будущем два главных пути. На одном из них ему предстояло сойтись лицом к лицу с черным бароном. Они сталкивались, и Пауль приветствовал его. «Привет, дед!» Но от мысли об этом пути и том, что лежало перед ним на этом пути, ему стало дурно. Второй же путь — безвестность и существование во мраке, мраке, над которым вставали огненные пики насилия. Вот что лежало на том пути. Он увидел новую религию, религию воинов, увидел огонь, охватывающий вселенную, видел черно-зеленое знамя Атрейдисов, реющее над легионами фанатиков, опьяненных меланжевым ликером. Среди них были Гурни Халик и горстка людей его отца, увы, ничтожная горстка. И каждый, идущий под этими знаменами, отмечен знаком ястреба из храма усыпальницы его отца, усыпальницы головы Лета. «Этим путем я идти не могу», — пробормотал он. «А старые ведьмы из этих твоих школ именно этого и хотят». «Я не понимаю тебя, Пауль», — жалобно сказала Джессика. Он не ответил. Думал о семени, о себе. Думал, как это семя. Думал и чувствовал новым сознанием. Сознанием расы, которое впервые ощутил как ужасное предназначение. Оказывается, он более не мог ненавидеть ни Бене Гессерит, ни императора, ни даже Харконненов. Все они служили потребности расы обновить застоявшуюся кровь, освежить наследственность, смешать и переплести генетические линии в одном великом море. А для этого раса знала лишь один путь. Древний, испытанный, надежный и сметающий все на своем пути. Джихад. «Но я не могу идти этим путем», — в отчаянии подумал он. И тут вновь он увидел внутренним взором усыпальницу головы своего отца и безумие насилия, осененное черно-зеленым знаменем. Джессика кашлянула, обеспокоенная его долгим молчанием. «Так дадут нам фримены убежище?» Он поднял взгляд, посмотрел сквозь зеленоватый полумрак палатки, освещенный люминофором книги, на ее лицо, патрицианские черты, отмеченные знаками вырождения, вызванного эндогамными браками. «Да», — сказал он, — «есть такая возможность». Он кивнул. «Да». «И они назовут меня Муаддиб и сокращающий путь». «Да». «Они будут звать меня так». И он закрыл глаза и подумал. «Теперь, о мой отец, я могу, наконец, оплакать тебя». И почувствовал слезы на своих щеках.

0: cacique.
1: Книга вторая. Муаддиб. Когда падишах-император, мой отец, узнал о гибели герцога Лета и о том, как именно он погиб, он пришел в такой гнев, в каком мы никогда его не видели ранее. Он обвинял мою мать и навязанное ему соглашение, обязавшее его взвести на трон сестру Бене-Гессерит. Обвинял гильдию и старого негодяя-барона, обвинял всех, кто ему попадался на глаза, не исключая и меня. Он кричал, что и я такая же ведьма, как и все прочие. Когда же я попыталась успокоить его, упирая на то, что это было сделано согласно древним правилам самосохранения, которым правители следовали с древнейших времен, он лишь фыркнул и спросил, уж не считаю ли я его слабым правителем, нуждающимся в такой защите. И тогда мне стало ясно, что не сожаление о гибели герцога так взъярило его, а мысль о том, чем могла обернуться для него эта гибель. Вспоминая сейчас об этом, я думаю, что и мой отец мог обладать некоторым даром предвидения, ибо очевидно, что и его род, и род Муаддиба имеют близкую наследственность, восходя к единому корню. Принцесса Ирулан в доме моего отца. «И вот время Харконнену убить Харконнена», — прошептал Пауль. Он проснулся на закате в темном, герметически закрытом десятитенте. Он услышал, как от его шепота пошевелилась мать у противоположной стенки палатки. Пауль посмотрел на детектор близости на полу, чьи циферблаты подсвечивались в темноте зеленоватым светом люминофорных трубок. «Скоро ночь», — проговорила мать. «Может быть, поднимешь противосолнечные экраны?» Только теперь Пауль понял, что уже некоторое время она дышит по-иному, не так, как во сне. Значит, молча лежала во тьме, пока не убедилась, что он проснулся. «Экраны здесь ни при чем», — отозвался он. «Была буря, палатку занесло песком. Скоро я ее раскопаю». «Значит, Дункан не прилетел?» «Нет». Пауль рассеянно потер герцогский перстень. Он носил отцовский знак на большом пальце, великоват. И вдруг его охватила дрожь яростной ненависти к этой планете, к самой ее сущности. Эта планета помогла убить его отца. «Я слышала, как началась буря», — сказала Джессика. Бессодержательность ее слов помогла Паулю немного успокоиться. Он вспомнил начало бури. Он наблюдал его сквозь прозрачную стенку палатки. Сначала, будто холодный дождь, застучали песчинки по поверхности котловины, зазмеились песчаные вихорьки по земле. Потом от них замутнилось небо, стеной упал песчаный ливень. Он увидел, как меняется форма каменного шпиля напротив. Стремительный порыв бури в одно мгновение засыпал его, превратив в низкий желтоватый курган. Ворвавшись в котловину, песок затянул небо тускло-бурым пологом. А затем палатку засыпало, и настала темнота. Опорные дуги палатки скрипнули, приняв на себя вес песка. Затем наступила тишина, нарушаемая лишь глухими свистящими вздохами помпы шноркеля, подававшего воздух с поверхности в десятитент. «Попробуй опять приемник», — предложила Джессика. «Бесполезно», — ответил Пауль. Он нащупал водяную трубку, удерживаемую зажимом у воротника, глотнул теплой воды и подумал, что теперь начинается по-настоящему аракийская жизнь. Жизнь, зависящая от восстановленной воды, собранной из выделений тела. Вода была совершенно безвкусной, но смягчила пересохшее горло. Джессика услышала, как он пьет. Почувствовала, как липнет к коже скользкая ткань десятикомба, но не поддалась своей жажде. Признать ее значило окончательно проснуться к суровой реальности Аракиса, где приходится беречь каждую каплю влаги, собирать ничтожное количество конденсата в водяные карманы десятитента и жалеть о каждом выдохе в открытый воздух. Насколько легче было бы вновь ускользнуть от реальности в сон. Но сегодня днем она видела иной сон. До сих пор, вспоминая его, она вздрагивала. Ей снилось, что она подставляет руки струящемуся песку, а песок сыплется, сыплется и заносит начерченное на песке имя — герцог Лето Атрейдис. Она хочет поправить имя, но не успевает, первую букву засыпает, прежде чем она прочерчивает последнюю. И песок все течет, все сыплется. Сон завершился плачем-причитанием, который становился все громче и громче. Странный плач. Какая-то часть разума осознавала, что это ее собственный голос, но детский, почти младенческий. От нее уходила какая-то женщина, чьи черты ускользали из памяти. «Моя неизвестная мать», — поняла Джессика. «Та сестра Бене Гессерит, которая выносила меня и отдала меня ордену, потому что ей так приказали. Интересно, радовалась ли она, что отделалась от харконненского ребенка?» «Их слабое место — пряность», — проговорил Пауль. «По ней и надо бить». «Как он может сейчас думать об атаке?» — поразилась она. «Здесь вся планета — сплошной склад пряности», — возразила она. «Как здесь бить? Куда?» Было слышно, как он завозился, потянул к себе по полу рюкзак. На Каладане это была власть на море и в воздухе, сила воздуха и сила моря. Здесь это должна быть власть в пустыне и сила пустыни. И ключ к ней — фримены. Последние слова донеслись уже от сфинктерного клапана входа. Тренированное ухо Бене Гессерит услышало в его голосе горечь, направленную против матери. «Всю жизнь его учили ненавидеть Харконненов», — подумала она. И вот он узнает, что он сам тоже Харконнен. Из-за меня. Как же мало он меня знает. Я была единственной женщиной герцога. И приняла и его жизнь, и его ценности настолько, что ради них пошла против воли Бене Гессерит. Пауль протянул руку, включил ленточный светильник десятитента, и его зеленоватый свет наполнил тесное пространство под сводом палатки. Пауль сел на корточки возле входного клапана, изготовив десятикомб к выходу в открытую пустыню. Капюшон надвинут на лоб, ротовой и носовой фильтры на месте. Только узкая полоска лица и темные глаза остались открытыми, сверкнули, когда он на секунду обернулся к ней. «Приготовься, открываю». Из-под фильтра его голос прозвучал глухо. Джессика тоже натянула фильтр, занялась капюшоном. Пауль разгерметизировал входной клапан. Как только клапан открылся, шуршащий песок потек в палатку, прежде чем Пауль успел остановить его статическим уплотнителем. Орудуя уплотнителем, Пауль принялся расчищать проход. В стене песка образовалось и стало увеличиваться углубление. Он скользнул наружу. Джессика слышала, как он ползет по лазу к поверхности.

Громко, осторожно попросил Пауль. Джессика повиновалась. Слышно было, как булькнула вода в литраках, когда она потянула по полу рюкзак. На фоне звезд чернел силуэт сына. «Давай», — сказал он и, нагнувшись, принял рюкзак и вытянул его наверх. Теперь был виден только усеянный звездами круг. Казалось, оттуда на нее нацелились сверкающие острия какого-то оружия. Внезапно этот круг ночного неба прочертили яркие штрихи метеоритного дождя. Метеориты показались ей дурным предзнаменованием. Тигровые полосы на шкуре неба, леденящая кровь, сверкающая могильная решетка. И она вдруг остро ощутила, как лезвием меча нависла над ними награда, обещанная за их головы. «Поторопись», — позвал Пауль, — «я хочу убрать палатку». Струйка песка с шелестом просыпалась на ее левую руку. «Сколько песчинок удержит рука?» — спросила она себя. «Помочь?» — спросил Пауль. «Не надо». Она переглотнула сухим горлом и скользнула в лаз. Песок, уплотненный электрическим полем, сухо поскрипывал под руками. Пауль нагнулся в лаз, подал руку. Теперь она стояла рядом с сыном на гладком пятачке, озаренной звездным светом пустыни. Оглядевшись, Джессика увидела, что песок почти до краев наполнил впадину, лишь верхушки скал выступали над его ровной поверхностью. Напрягая свое тренированное восприятие, она вслушивалась в окружающую тьму. Топоток и писк каких-то мелких зверушек, хлопанье крыльев, крик, шорох сыплющегося песка, движение. Это Пауль сложил десятитент и вытянул его из песка. Звезды давали ровно столько света, чтобы наполнить угрозой каждую тень. Джессика нервно покосилась на окружавшие их сгустки мрака. «Темнота — это слепое напоминание о давно ушедших временах», — подумалась Джессика. «Вслушиваясь в нее, мы инстинктивно страшимся услышать вой стаи, охотившейся некогда за нашими предками. Так давно, что лишь в самых примитивных наших клетках сохранилась память об этом вое. Во тьме видят уши, видят ноздри». Пауль приблизился, проговорил. Дункан сказал, что если его схватят, он сумеет продержаться примерно до этого времени, не дольше. Надо уходить. Он вскинул на плечи укладку, поднялся на низкую, теперь скалистую кромку, укрывшей их каменной чаши, перешел на склон, обращенный в открытую пустыню. Джессика механически следовала за ним. Про себя она отметила, что теперь уже она следует за сыном. «Вот, тяжелее горе мое всего песка морского», — звучало в ее голове. «Этот мир опустошил меня, отняв все, кроме одной древнейшей цели — заботы о будущей жизни. Теперь я живу лишь для моего юного герцога и для еще нерожденной дочери». Она поднялась к Паулю, чувствуя, как осыпается под ногами песок, словно хватает за ноги. Пауль глядел на север, туда, где за скалистыми грядами вставала далекая каменная стена. Она напоминала древний линкор в звездном ореоле. Невидимая волна возносила длинный стремительный корпус, увенчанный бумерангами антенн, отогнутыми назад трубами П-образной кормовой надстройкой. Над силуэтом взметнулось оранжевое пламя. С неба вниз в это пламя ударила ослепительная пурпурная черта. И еще одна, и вновь оранжевый сполох бьет вверх. Это было, словно там вдали шло морское сражение древних времен, словно артиллерийская канонада, и эта ужасающая картина заставила их замереть. «Огненные столбы», — прошептал Пауль. Над далекими скалами поднялась гирлянда красных огней. Пурпурные штрихи рассекли небо. «Это выхлопы реактивных турбин и лучеметы», — сказала Джессика. Первая луна, красноватая из-за висящей в воздухе пыли, встала над горизонтом слева от них. Там еще виднелся хвост бури. Пустыня словно кипела.

0: затянуло тучами песка. «Похоже, это харконненские топтеры выслеживают нас с воздуха», — озабоченно проговорил Пауль. «Видишь, как они прочесывают пустыню? Хотят быть уверенными, что выжгли все, что там есть. Так вытаптывают гнездо каких-нибудь ядовитых насекомых». «Гнездо Атрейдисов», — пробормотала Джессика.
1: «Надо найти укрытие», — сказал Пауль. «Пойдем на север, придерживаясь скал. Если они поймают нас на открытом месте...» Он отвернулся, подгоняя лямки рюкзака. «Они бьют по всему, что движется». Он сделал шаг по склону и услышал шелест скользящего в воздухе орнитоптера. Увидел темные силуэты машин над ними. —

0: Отец сказал мне однажды, что уважение к истине лежит в основе всех почти систем морали. «Ничто не возникает из ничего», — сказал он. «Глубокая мысль, если только понимать, сколь изменчивой может быть истина». Принцесса и Рулан. Беседы с Муаддибом.
1: «Я всегда гордился тем, что вижу вещи такими, каковы они есть», — сказал Суфир Хават. «Это проклятие всякого ментата. Невозможно не просчитывать поступающую информацию, невозможно остановиться».
0: В предрассветном сумраке можно было видеть, как сосредоточено старое обветренное лицо. Губы в пятнах от сафот сжаты в узкую прямую линию, от них пролегли тяжелые складки. На песке напротив Хавата безмолвно сидел на корточках человек в свободном длинном одеянии. Слова старого ментата его явно не тронули. Оба они сидели под скалой, козырьком нависавшей над широкой и неглубокой впадиной. Рассвет уже окрасил иззубренные верхушки скал в розовый цвет. Под козырьком было холодно, здесь задержался отставший от уходящей ночи сухой пронизывающий холодок. Перед самым рассветом дул теплый ветерок, но сейчас вновь похолодало. Хават слышал, как стучат зубами немногочисленные уцелевшие солдаты. Человек напротив Хавата был Фриман. Он пришел к Хавату, чуть только забрезжил ложный рассвет. Он скользил, словно едва касаясь песка, сливаясь с дюнами. За его движениями, скрытыми полумраком и развивающимся одеянием, невозможно было уследить. Фриман протянул руку, пальцем начертил на песке подобие чаши с выходящей из нее стрелкой. «Там, без счета харконненских дозоров», — сказал он. Поднял палец от рисунка, ткнул в сторону скал, откуда спустился Хават со своими бойцами. Хават кивнул.
1: «Да, их там много».
0: Но он все еще не понимал, что было нужно этому Фриману, и это его беспокоило. Он привык, что ментат способен определить движущие мотивы поступков. Только что он пережил худшую ночь в своей жизни. Он был в гарнизонном городке Цсимпо, одном из буферных форпостов Карфага, бывшей столицы планеты, когда начали поступать сообщения о нападении. Сначала он подумал, что это просто рейд, что Харконнены пробуют силы противника. Но сообщение приходило за сообщением, и они приходили все чаще. Два легиона высадились в Карфаге. 5 легионов, 50 бригад атакуют главную базу герцога в Аракине. 1 легион в Арсунте. 2 боевые группы в расколотых скалах. Затем сообщения стали более подробными. Среди атакующих имперские сардуукары, вероятно, 2 легиона. И стало ясно, что врагу точно известно, сколько и куда посылать войск. Совершенно точно! У них была превосходная разведка. Потрясение и ярость Хавата возросли настолько, что еще немного и он, как ментат, вышел бы из строя. Масштабы атаки сами по себе были как удар. И вот он сидит здесь, под скалой, в пустыне, кивает сам себе, словно дряхлый старик, кутается в драный изрубленный мундир, словно пытаясь спрятаться от холодных теней. Но сколько, сколько же их? Он всегда допускал, что враги наймут для налета или разведки боем лихтер гильдии. Это было бы вполне в духе подобных междоусобиц великих домов. Лихтеры с грузом, принадлежащие дому Атрейдис пряности, взлетали и садились на Аракисе регулярно. И, разумеется, Хават принял необходимые меры на случай атаки с фальшивого лихтера. Они не предполагали, что даже в большом массированном нападении будет участвовать больше 10 бригад. Но, судя по последним данным, десант на Аракис был высажен более чем с 2000 кораблей. И не только лихтеров. На планету опускались фрегаты, разведчики, мониторы, крашеры, десантные транспорты, грузобомбы. больше сотни бригад.
1: 10 легионов.
0: Стоимость подобного предприятия едва могла бы покрыть доход Аракиса от продажи пряности за полвека, и то не наверняка.
1: Я недооценил сумму, которую барон был готов истратить на эту войну, горько подумал Хават. Я обманул доверие моего герцога и погубил его. И оставалось еще это предательство. Я сумею прожить еще достаточно, думал он, стискивая кулаки, чтобы увидеть, как ее удавят. Надо было убить ее, когда была еще возможность. Мог и не убил.
0: Хават не сомневался, что их предала именно леди Джессика. Слишком хорошо вписывалась она в общую картину всех известных фактов.
2: «Ваш Гурни Халлик и часть его людей сейчас в безопасности у наших друзей-контрабандистов», — объявил вдруг Фриман.
1: «Это хорошо».
0: «Значит, Халлик сумеет унести ноги с этой адской планеты. Хоть кто-то спасется». Хават оглянулся на свой маленький отряд. «Горстка?» «Еще ночью у него было 300 отборных бойцов. Теперь их осталось ровно 20, и половина из них ранены. Некоторые спали, стоя, опершись на скалу, или раскинувшись на песке у ее подножия. Их последний орнитоптер, они использовали его как экраноплан для перевозки раненых, отказал уже перед самым рассветом. Они разрезали его лучеметами на куски и зарыли их, а затем сумели все же добрести до этого укрытия на краю котловины». Лишь приблизительно мог Хават представить, где они находятся. 200 км к юго-востоку от Таракина. Основные пути между сиетчами барьерной стены лежали где-то южнее. Фриман, сидевший напротив Хавата, откинул капюшон и шапочку десятикомба, открыв песчаного цвета шевелюру и бороду. Волосы были гладко зачесаны назад с высокого лба. Непроницаемо синие глаза. Как и все Фриманы, он потреблял много меланжа. У левого угла рта усы и борода были словно запятнаны. Здесь волосы свалялись, прижатые изогнутой трубкой, идущей от носовых фильтров. Фриман вынул фильтры из ноздрей, поправил их, вставил на место и почесал шрам возле носа. — Если собираетесь этой ночью пересечь впадину, — проговорил он, — не вздумайте включать щиты. Там, — он развернулся на пятках и махнул рукой на юг, — в стене есть проход, а до самого эрга тянутся открытые пески, а щиты могут привлечь... Он заколебался, словно подыскивая слово. Червя? Они не часто заходят сюда, но к работающему щиту червь придет наверняка.
1: Он сказал червь. — отметил Хават. — А хотел сказать нечто другое. Ну что? И что ему от нас нужно?
0: Хават вздохнул. Он даже и не помнил, когда ему приходилось так уставать. Мышцы были так измотаны, что никакие энергетические таблетки уже не помогали.
1: Проклятые сардаукары!
0: С горьким осознанием собственной вины Хават думал о воинах-фанатиках и интриге. Да нет, настоящем предательстве императора, воплотившемся в их вторжении. Впрочем, как ментат он понимал, что у него практически нет шансов предстать с доказательствами этого предательства перед высшим советом Лансраада, а больше никто и не мог бы восстановить закон и справедливость.
2: «Вы хотите попасть контрабандистом?» — спросил Фриман.
1: «А это возможно?»
2: «Путь долог».
0: «Фримана не любят говорить «нет», — так сказал ему когда-то Айдаха. «Так сказал ему как-то Айдаха».
1: «Ты мне так и не сказал», — мрачно проговорил Хават. «Помогут твои люди моим раненым? Или нет?
0: Они ранены.
1: Тот же проклятый ответ, опять и опять. «Да знаем мы, что они ранены!» — вспылил Хават. «Это не...»
0: «Успокойся, друг», — остерег Фриман. «Что говорят сами раненые? Разве нету между них таких, кто понимает водную нужду племени?»
1: «О воде мы не говорили», — сказал Хават. «Мы...»
0: «Понимаю тебя», — кивнул Фриман. «Понимаю. Понимаю, отчего ты не хочешь говорить об этом. Они твои друзья и соплеменники. Но есть ли у вас вода?»
1: «Недостаточно».
0: Фриман показал на мундир Хавата. Сквозь прорехи виднелась опаленная кожа. Сказал: «Вижу я, вас захватили врасплох в вашем сиече, без 10 комбов. Значит, тебе, друг, теперь принимать водяное решение».
1: «Можем мы заплатить за вашу помощь?»
0: «У вас нет воды», — пожал плечами Фриман. Он оглядел небольшую группу за спиной Хавата. «Сколькими ранеными вы можете пожертвовать?» Хават замолчал. Будучи ментатом, он чувствовал, что они, похоже, просто не понимают друг друга. Слова соединялись во фразы, но смысл ускользал. Что-то тут было не так.
1: «Я Суфир Хават», — проговорил он, — «и имею право говорить от имени моего герцога. Я могу дать тебе обязательство об уплате за твою помощь. И мне нужна небольшая помощь. Всего-то, чтобы мои люди уцелели достаточно долго, чтобы убить изменницу, полагающую ныне, что она за пределами правосудия».
0: «Так ты хочешь, чтобы мы приняли твою сторону в вендетте?»
1: «С вендеттой я справлюсь и сам. Все, что мне надо, это избавиться от ответственности за раненых, чтобы заняться этой вендеттой».
0: Фриман нахмурился. «Как ты можешь отвечать за своих раненых? Они сами за себя отвечают, ведь речь о воде, Суфир, Хават. Или хочешь ты, чтобы я сам без тебя принял то водяное решение?» И Фриман положил руку на скрытое под его плащом оружие. Хават напрягся. «Измена?» «Чего ты боишься?» — спросил Фриман.
1: «Это мне фриманская прямота», — подумал Хават и осторожно сказал. «Моя голова ведь оценена».
0: «А-а-а!» — отнял руку от оружия Фриман. «Ты думаешь, мы продажны, как византийцы? Ты не знаешь нас. У Харконненов не достанет воды, даже чтобы купить и самого малого ребенка из Фрименов».
1: «Но у них хватило богатств, чтобы заплатить гильдии за перевозку более чем 2000 боевых кораблей», — подумал Хават. Сама мысль о таких расходах ошеломляла. «Мы оба сражаемся против Харконненов», — сказал Хават. «Разве не должны мы разделять все проблемы и тяготы войны?»
0: «А мы их разделяем», — сказал Фриман. «Я видел, как вы бились с Харконненами, хорошо бились. В иные времена хотел бы я, чтобы ты бился плечом к плечу со мною».
1: «Так скажи, где моя рука может пригодиться тебе?» — горячо сказал Хават.
0: — «Кто знает», — промолвил Фриман. — «Сейчас повсюду харконненские войска. Однако ты до сих пор так и не принял водяного решения и не передал его своим раненым».
1: «Я должен быть осторожен», — напомнил себе Хават. «Я явно не понимаю чего-то важного».
3: Адрес радио «Фантастики» в интернете – fantasyradio.ru.
1: «Может, — сказал он, — ты покажешь мне путь? Путь, годный для Аракиса?»
0: «Вот мысли чужака», — с легкой насмешкой сказал Фриман и показал куда-то на северо-запад, за скальные вершины. «Мы же видели, как пришли вы ночью через пески». Он опустил руку. «Вот ты и расположил своих людей на сыпучем склоне дюны. А это плохо. У вас нет ни 10 комбов, ни воды. Вам долго не продержаться».
1: «Да, нелегко дается жизнь на Аракисе», — признал Хават.
2: «То правда. Но мы все же убивали Харконненов».
1: «А что вы делаете со своими ранеными?»
0: — напрямую спросил Хават.
2: «Разве не знает настоящий человек, когда его стоит спасать и когда нет?» — поднял брови Фриман. «Ведь твои раненые знают, что у вас нет воды». Он повернул голову, искоса взглянул на Хавата. «Пришло время водяного решения. И раненые, и здоровые должны теперь подумать о судьбе всего племени, о его будущем».
0: «Будущее племени», — подумал Хават.
1: «Будущее племени Атрейдисов. А ведь в этом есть смысл».
2: Он, наконец, заставил себя задать вопрос, которого избегал до сих пор, боялся задать.
1: «Ты знаешь что-нибудь о моем герцоге? Или о его сыне?»
0: Непроницаемые синие глаза снизу вверх посмотрели в глаза Хавата.
2: «Что-нибудь?»
1: «Какова их судьба?» — почти крикнул Хават.
2: «Судьба у всех одна», — неторопливо ответил Фриман. «Герцог твой, говорят, уже принял ее. А что до Лисан Альгайба, его сына?» «Его судьба в руках Лиета, а Лиет не сказал еще».
1: «Я мог и не спрашивать, я знал это и так».
0: Он вновь взглянул на своих людей. Они уже все проснулись и все слышали. Они смотрели вдаль на пески, и по их лицам было видно, что они поняли. На Каладан возврата нет, а теперь потерян и Аракис. Хават повернулся к Фриману.
1: «А Дункане Айдаха, ты знаешь что-нибудь?»
2: «Он был в большом доме, когда отключился ваш щит», — ответил тот. «Это я знаю, но и только».
1: «Да, она отключила щит и впустила Харконненов», — билось в голове у Хавата. «Я сидел спиной к двери. Но как могла она совершить это, когда это должно было повернуться и против ее сына?» «Но кто поймет мысли гессеритской ведьмы, если их можно назвать человеческими мыслями?»
0: Хават попытался сглотнуть, горло пересохло.
1: «А о мальчике? Когда ты узнаешь хоть что-нибудь о мальчике?»
2: «Мы слишком мало знаем о том, что делается сейчас в Аракине», — не спеша ответил Фриман. «Кто знает?»
1: «Но вы сможете узнать?»
2: «Возможно». Фриман почесал рубец возле носа. «Скажи мне теперь, Суфир Хават, знаешь ли ты что-либо о большом оружии, которым пользовались Харконнены?»
1: «Артиллерия», —
0: горько подумал Хават.
1: «Ну кто мог подумать, что они вспомнят о пушках в наш век силовых щитов?» «Ты говоришь об артиллерии, с помощью которой они засыпали в пещерах наших бойцов», — проговорил он. «Я знал о подобном оружии со взрывчатыми снарядами, теоретически».
2: «Кто укрылся в пещере, имеющей лишь один выход, заслуживает смерти», — отрезал Фриман.
1: «Но зачем ты спрашиваешь об этом оружии?»
2: «Так угодно ли Ету?»
1: «Это то, что ему от нас нужно?» — подумал Хават. И вслух: «Так ты пришел к нам за информацией о больших пушках?»
2: «Лиет пожелал сам увидеть такое оружие».
1: «Чего же проще?» — хмыкнул Хават. «Захватите одну пушку».
2: «Да», — кивнул Фриман, — «мы и захватили. Спрятали ее там, где Стилгар сможет изучить ее для Лиета, и где Лиет сможет сам осмотреть ее, коль скоро будет на то его воля. Впрочем, не думаю я, что Лиету это будет интересно. Неважное оружие. Не самая лучшая конструкция для Аракиса».
1: «Вы захватили пушку?»
0: Не веря своим ушам, переспросил Хават.
2: «Ну да», — ответил Фриман спокойно. «Добрая была сеча. Мы потеряли лишь двоих, зато пустили в воду, пожалуй, сотни их бойцов.
1: «Да ведь при каждой пушке были сардаукары!» — мысленно закричал Хават. «А этот безумец из пустыни запросто говорит, что они потеряли лишь двоих, и это против сардаукаров?»
0: «Мы бы и тех двоих не потеряли», — заметил Фриман, словно читая его мысли. «Если б не те, другие, что дрались за Харконненов. Среди них были отменные бойцы». Один из людей Хавата подошел, припадая на раненую ногу, взглянул сверху вниз на сидящего на корточках Фримана.
1: «Ты говоришь о сардаукарах?» «Он говорит именно о сардаукарах», — устало кивнул Хават.
0: «Сардаукары! Вот как!» — сказал Фриман, и в голосе его, кажется, зазвучало недоброе веселье. «Ага! Вот, значит, каковы они! Да, добрая выдалась ночка, сардаукары, скажи-ка! А какой легион, вы знаете?»
1: «Нет, не знаем», — ответил Хават.
0: «Сардаукары», — задумчиво пробормотал Фриман. «А в харконненской форме? Вот странно, а?»
1: «Значит, император не хочет, чтобы знали, что он выступил против Великого дома».
0: «Но вы-то знаете, что это сардаукары?»
1: «Да кто я такой?» — горько спросил Хават.
0: «Ты Суфир Хават?» — спокойно напомнил Фриман. «Ну что ж, мы бы это и так узнали в свое время. Мы уже послали троих пленных к Лиету, чтобы его люди допросили их».
2: Адъютант Хавата медленно переспросил, не веря своим ушам. «Вы взяли в плен сардаукара?»
0: «А, только троих», — отмахнулся Фриман. «Очень уж хорошо дерутся».
1: «Ах, если бы у нас было время привлечь на свою сторону Фриманов», — горько подумал Хават. «Если бы мы успели обучить и вооружить их, великая мать, какое войско бы у нас было!»
0: «Может, ты откладываешь решение, беспокоясь из-за Лисана Альгаиба?» — спросил Фриман. — Так знай, что не будет ему вреда ни от кого и ни от чего, коль скоро он и впрямь, Лисан Аль-Гайб. И так не думай пока о том, чему нет свидетельства.
1: — Я служил Лисан Аль-Гайбу, — проговорил Хават. — Его безопасность, конечно, заботит меня, ведь я присягал ему.
0: «Присягал на его воде?» Хават бросил взгляд на своего адъютанта, все еще недоверчиво разглядывающего Фримана, и вновь повернулся к сидящему перед ним.
1: «Да, на его воде».
0: «Ты хочешь вернуться в Аракин? Вместо его воды?»
1: «Вместо его воды».
0: «Так что ж ты не сказал сразу, что это дело воды?» Фриман поднялся, плотнее вставил фильтры в нос. Хават кивком велел адъютанту вернуться к остальным. Тот, устало пожав плечами, подчинился. Хават услышал, что бойцы принялись негромко обсуждать происходящее. «К воде, — заявил Фриман, — путь есть всегда». Кто-то выругался за спиной Хавата. «Софир! — крикнул адъютант. «Арки умер». Фриман прижал к уху кулак. «Это знак. Союз воды». Он прямо взглянул на Хавата. «Поблизости у нас есть место для принятия воды. Так я зову моих людей?» Адъютант подошел к Хавату. «Суфир, у пары наших остались жены в Аракине. Они... Ну да, ты понимаешь, каково им теперь». Фриман все еще держал сжатый кулак у уха. «Так что же, Суфир Хават? Союз воды?» — требовательно переспросил он. Мозг Хавата лихорадочно работал. Сам он уже понял, что, скорее всего, имел в виду Фриман, но боялся того, как прореагируют скучившиеся под скальным козырьком люди, когда и они поймут смысл происходящего.
1: «Союз воды», —
0: наконец сказал он решительно. «Да соединятся наши племена», — отозвался Фриман, опуская кулак. Словно по сигналу к ним скользнули со скалы еще четверо фрименов, метнулись под козырек, завернули тело во что-то вроде савана, подняли его и бегом понесли вдоль скальной стены направо. Их ноги вздымали клубы пыли. Все было кончено раньше, чем кто-либо из измученного отряда Хавата сумел сообразить, что происходит. Четверка, несущая будто мешок, завернутый в ткань труп, скрылась за поворотом скальной стены. Один из бойцов Хавата наконец опомнился.
1: «Эй, что это? Что это они делают с арки?» — крикнул он. «Он же был...» «Они унесли его, чтобы похоронить», — сказал Хават. «Фримены не хоронят своих мертвецов», — рявкнул боец. «С нами твои шутки не пройдут, Суфир, мы-то знаем, что они делают. А Арки был один из...»
0: «Рай обещан погибшему за дело Лисан-Аль-Гаеба», — произнес Фримен. «Коли вы служите Лисан-Аль-Гаебу, как сами то сказали, к чему здесь крики скорби? Память об умершем такой смертью сохранится, доколе жива вообще людская память». Но люди Хавата подступили к Фриману, и их лица не сулили ничего доброго. Один из них даже схватился за лучемет, отнятый в бою с врагом.
1: «Стоять!» — рявкнул Хават.
0: Впрочем, он и сам с трудом подавлял слабость в мышцах, поднявшуюся при мысли о...
1: «Эти люди с почтением относятся к нашим убитым. Обычаи у всех разные, а смысл один».
0: «Да они же хотят выжать из арки всю воду!» — возмущенно крикнул человек с лучеметом. «Твои люди хотят присутствовать при церемонии?» — осведомился Фриман.
1: «Он даже не понимает, в чем дело», — подумал Хават почти с отчаянием. Наивность Фримана была просто пугающей. «Они беспокоятся о своем мертвом товарище. Он пользовался большим уважением», — объяснил Хават.
0: «Разумеется, мы отнесемся к вашему товарищу с тем же уважением, как если бы он был одним из нас», — кивнул Фриман. «Между нами союз воды. Мы знаем и блюдем обычаи. Плоть человека принадлежит ему самому, вода — племени». Поспешно, потому что боец с лучеметом подошел еще на шаг, Хават спросил:
1: «Теперь вы поможете нашим раненым?»
0: «О чем спрашивать? Или не заключен союз воды?» — удивился Фриман. «Мы сделаем для вас все, что делает племя для своих. Прежде всего дадим вам 10 комбы и все самое необходимое». Человек с лучеметом заколебался. Адъютант Хавата спросил: «Мы что, покупаем помощь за... воду арки?»
1: «Мы ничего не покупаем», — отрезал Хават. «Мы присоединяемся к их племени».
0: «У всех свои обычаи», — пробормотал кто-то. Хават позволил себе слегка расслабиться.
1: «А они помогут нам добраться до Аракина?»
0: «Мы будем бить Харконненов», — ответил Фриман. Ухмыльнулся и добавил: «И Сардаукаров». Он отступил на шаг, приставил согнутые ладони к ушам и откинул голову, прислушиваясь. Опустил руки, сказал: «Орнитоптер, спрячьтесь под скалу и не шевелитесь». Хават махнул рукой, и его люди поспешили выполнить приказ. Фриман взял Хавата за руку, подтолкнул его к остальным. «Сражаться будем, когда придет время войне, время битвы». Он пошарил под плащом, достал небольшую клетку и вынул из нее маленькое крылатое создание. Хават узнал в нем крошечного нетопыря. Тот повернул голову. На Хавата глянули сплошь синие глаза, как у Фримана. Фриман погладил зверька, успокаивая и, кажется, напевая что-то. Наклонил над ним голову и уронил с языка каплю слюны в открытый рот нетопыря. Нетопырь расправил крылья, но не взлетел с раскрытой ладони хозяина. Тогда Фриман вынул маленькую трубочку, поднес ее к голове нетопыря и проговорил что-то в эту трубочку. Потом поднял создание на ладони, подкинул в воздух. Нетопырь бесшумным зигзагом метнулся вдоль скальной стены и пропал из глаз. Фриман сложил клеточку и снова запрятал под плащ. Вновь склонил в бок голову, прислушиваясь. «Прочесывают плоскогорье по квадратам», — сообщил он. «Интересно, кого они ищут?»
1: «Они знают, в каком направлении мы отходили», — ответил Хават.
0: «Никогда не нужно думать, будто охотятся только за тобой одним», — покачал головой Фриман. «Взгляни-ка на тот край котловины, увидишь кое-что любопытное».
1: Время шло. Кое-кто из людей Хавата начал шевелиться и перешептываться.
4: «Замрите и молчите, как испуганные животные!» — прошипел Фриман.
0: В этот момент Хават уловил на дальнем конце котловины движение. Мелькающие облачка, рыже-бурые на рыже-буром. «Мой маленький дружок доставил свое сообщение», — сказал Фриман. «Он прекрасный гонец. Что днем, что ночью. Жаль было бы потерять его».
1: Движение вдали замерло. На всем 4-5-километровом пространстве раскаленного песка теперь не двигалось ничего. Лишь колеблющиеся столбы горячего воздуха поднимались над этой огромной сковородкой.
4: «Ни звука теперь!»
1: — шепотом предупредил Фриман.
0: Из пролома в противоположной стене вышла тяжелой поступью вереница темных фигур. Они шли прямо через котловину. Хавату они показались Фриманами, только больно уж неуклюже шел их отряд по песку. Он насчитал 6, бредущих по дюнам. Сверху, справа, сзади послышалось мерное хлопанье крыльев орнитоптера. Машина показалась над ними из-за скального гребня. Это был орнитоптер из воздушного флота Атрейдисов, наспех перекрашенный в боевые цвета Харконненов с намалеванными баронскими эмблемами. Топтер по плавной дуге снизился к идущим по дюнам. Фигурки на гребне дюны остановились, замахали руками. Топтер сделал круг над ними и по крутой спирали сел, подняв клубы пыли прямо перед Фриманами. Из него выскочили 5. Хават увидел мерцание отталкивающих пыль щитов. Узнал в движениях этих людей жесткую ловкость сардаукаров.
4: «Ай-е! На них эти идиотские щиты!» — прошипел Фриман над ухом Хавата.
0: Он смотрел в сторону открытой южной стены впадины.
4: «Это сардаукары!» — шепнул Хават. «Хорошо!»
0: Сардаукары приближались, беря неподвижную группку Фриманов в полукольцо. Солнце сверкало на клинках. Фримены же стояли рядом, словно бы не замечая приближающегося противника. И вдруг из песка вокруг обеих групп взметнулись, словно выброшенные взрывом, Фримены. Вот они у орнитоптера, вот в нем фигурки сошлись на гребне дюны, и пыльное облако скрыло их. Наконец пыль осела. На песке остались стоять лишь Фримены.
2: «Они оставили в топтере лишь 3, — сказал Фриман. — Нам повезло. Думаю, нам удалось захватить машину неповрежденной».
1: Позади кто-то прошептал пораженный.
4: «Но ведь это были сардаукары».
2: «Ты тоже заметил, как они хорошо бились? — спросил Фриман.
0: Хават сделал, наконец, глубокий вдох, ощутил опаленную пыль, жару, сушь. Голосом под стать этой суши он выговорил.
4: «Да, они хорошо дрались. Очень».
0: Захваченный топтер взлетел, резко взмахнув крыльями, и пошел на юг, поднимаясь по крутой дуге.
4: «Значит, этим Фриманам и топтер не в диковинку», — отметил для себя Хават.
0: С далекой дюны Фриман махнул квадратным зеленым флажком 1 и 2.
4: «Еще летят!» — крикнул Фриман.
0: «Ну, приготовьтесь. Я надеюсь, мы уйдем без новых неудобств».
4: «Неудобств!»
0: — саркастически хмыкнул Хават, но ничего не сказал вслух. Он увидел еще 2 топтера. Они шли высоко, но теперь резко снизились, хотя на песке, как вдруг оказалось, больше не было ни одного Фримана. Лишь 8 синих мазков, тела сардаукаров в харконненской форме, остались на месте недавней схватки. Еще один орнитоптер прошел над скалой прямо над головой Хавата. Тот даже дыхание задержал при виде его. Это был большой транспортно-десантный корабль. Он летел медленно, широко распахнув огромные крылья. Идет с полной нагрузкой, точно гигантская птица, возвращающая в свое гнездо. С одного из снижающихся орнитоптеров ударил пурпурный лазерный луч. Чиркнул по песку.
4: «Трусы!» — проскрежетал Фриман.
0: Транспортный орнитоптер опустился возле неподвижных синих фигурок. Его крылья полностью раскрылись, забили. Аппарат старался мгновенно сбросить скорость и сесть. Вдруг внимание Хавата привлекла вспышка света на юге. Там блеснул в солнечных лучах металл. Это пикировал на турбинах, полностью сложив крылья еще один аппарат. На фоне темного серебристо-серого неба расплавленным золотом светились реактивные струи. Словно серебряная стрела мчался он к транспортнику, щит на котором был снят из-за вовсю плюющихся огнем лучеметов. Топтер врезался в транспортную машину. Котловина вздрогнула от взрыва. Со скальных стен покатились камни, огненный гейзер ударил в небо оттуда, где только что были две машины, а сейчас бушевало пламя. Это был Фриман, взлетевший в захваченном топтере, пронеслось у Хавата. Он пожертвовал собой, чтобы уничтожить вражеский транспортник. Великая мать, что за люди эти Фримены?
2: «Разумный обмен», — прокомментировал Фриман. «В транспорте было, наверное, человек 300. Ну, теперь надо бы распорядиться насчет их воды и подумать, как захватить другой орнитоптер».
0: Он уже вышел было из укрытия под скалой, как вдруг прямо перед ним со скал посыпались в замедленном падении поддерживаемые силовыми поясами люди в синей форме Харконненов. Спустя мгновение Хават понял, что это сардуукары. Успел разглядеть выражение боевой ярости, застывшее на жестких лицах. Успел заметить, что на них нет щитов, и у каждого в одной руке нож, в другой — станнер. Брошенный нож вонзился прямо в горло Фриману, недавнему собеседнику Хавата, и тот упал лицом вниз. Хават успел только выхватить свой нож, но в этот миг в него вонзилась игла Станнера, и мир вокруг исчез.

0: plastique.
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

Каждую ночь я просыпаюсь и слушаю, как со свистом взлетают в черное небо ракеты. Если жена уже спит, я тихонько поднимаюсь и на цыпочках выхожу за дверь. Мне хочется хоть несколько минут подышать ночной свежестью. В нашем домишке никогда не выветривается запах вчерашней стряпни. Вот и теперь я смотрел на небо и чувствовал, что еще немного, и мое сердце безмолвно воспарит вслед за ракетами.

0: И ты каждую ночь так выходишь, Бодани?
1: А, это ты, Браманте? Надо же воздухом подышать, послушать, как шумит река.
0: Вон как. Ну, а я предпочитаю поглядеть на ракеты. Я был еще мальчишкой, когда они появились. 80 лет прошло, а я так ни разу и не летал.
1: Нет, я когда-нибудь полечу. Обязательно полечу.
0: Дурак. Никогда ты не полетишь. Одни богачи делают, что хотят. Вспомню, когда я был молод, на всех перекрестках кричали огненные буквы. Мир будущего, роскошь, комфорт, новейшие достижения науки и техники для всех. Как же, вот 80 лет прошло. Вот оно, будущее. Мы, что ли, летаем в ракетах? А? Держи карман. Мы живем в хижинах, как жили наши предки.
1: Я не знаю, может быть, не я, может быть, мои сыновья.
0: Ни сыновья, ни внуки.
1: А ты знаешь, старина, у меня отложены $3000. Я 6 лет копил для своей мастерской на новый инструмент. А теперь вот целый месяц не сплю по ночам. Слушаю ракеты и думаю. И нынче ночью решился окончательно. Кто-нибудь из моих полетит на Марс.
0: Болван. Как ты будешь выбирать?
1: То есть?
0: Кому лететь? Ну, сам полетишь. Жена обидится. А потом, когда будешь годами рассказывать ей, какое замечательное это было путешествие, думаешь, она не изойдет злостью?
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Нет, да, да. А твои ребята, они на всю жизнь запомнят, что папа летал на Марс, а они тут торчали, как пришитые. Да они до самой смерти будут думать о ракетах. Глаз по ночам не сомкнут. Изведутся от тоски, вот как ты сейчас. До того изведутся, что если не полететь разок, так хоть в петлю. Лучше ты им в голову не вбивай, я верно тебе говорю. Пускай примирятся с бедностью и не ищут ничего другого. Их дело мастерская, да железный лом, а не звезды.
1: Ну, все-таки, Браманте, все-таки...
0: А допустим, полетит твоя жена. И ты будешь знать, что она все повидала, а ты нет. Может, тебе тогда захочется утопить ее в нашей речке? Нет уж, Бодани, купи ты себе лучше новый резальный станок. Без него тебе и впрямь не обойтись. Допусти свои мечты под нож. Изрежь на куски, истолки в порошок. Забрось их на середину реки, вот как этот камень.
1: Не знаю, не знаю, может быть, ты и прав, Браманте. Ладно, я пойду.
2: Спокойной ночи, Браманте.
0: Приятных снов.
2: Спокойной ночи.

0: Всю ночь я не сомкнул глаз, все ворочался и всматривался в пустоту. Да, Браман, ты прав, лучше эти деньги вложить в дело, стоило ли их откладывать, если из всей семьи может полететь только один, а остальные станут терзаться завистью и разочарованием. Но утром, за завтраком, я все-таки решился.
1: Папа, я видела ракету. Она пошла на Венеру.
2: А она взлетела и как зашипит.
3: Ладно, ладно. Тише вы. Слушайте все. У меня есть деньги. Хватит на билет до Марса. Вы поняли? Лететь сможет только один из нас. Кто полетит?
1: Можно я?
2: Я, пап.
4: Нет, ты, Будни.
3: Нет, ты, Мария, ты. Все, все. Будем тянуть жребий. Выигрывает короткий прутик. Сейчас. Тяните.
1: Так. Длинный.
5: Маленький мой.
2: Длинный.
3: Теперь ты, Мария.
4: Короткий.
3: А?
2: Ну вот.
3: Теперь мама полетит у нас на Марс.
2: Теперь мама полетит на Марс.
3: Поздравляю. Сегодня же куплю тебе билет.
4: Обожди.
3: Зачем Марии ждать? Что ждать? На той неделе и полетишь.
4: Я
3: все.
4: Не могу я лететь.
3: Почему не можешь?
4: Я должна думать о будущем малыше.
3: Что-что?
4: В моем положении путешествовать не годится.
3: Это правда, Мария?
4: Да. Ха. Ну, начните сначала, тяните еще раз.
3: Подожди, а почему ты мне раньше ничего не говорила? В чем
4: ну,
3: дело?
4: Ну, так, как-то, ну, к слову не пришлось.
3: Ах, Мария, Мария. Ладно, тяните жребий еще раз. Ну?
2: У меня короткий. Я полечу на Марс. Вот спасибо, папа.
1: Счастливчик ты, Павло.
2: Мне правда можно лететь?
3: Ну, конечно, правда, Павло, конечно.
2: А когда я вернусь, вы будете меня любить?
3: Будем, конечно.
1: Ах, как я тебе завидую, Павло.
2: Нет, я не полечу.
4: Как? Почему?
2: Да, совсем забыл. Начинаются занятия. Мне нельзя пропускать школу. Тяните еще раз.
6: Эй, вот они! Вот они!
3: Подожди, Бромант, я сейчас выйду. Ай, ребята, ребята, так нельзя. Марианна, может быть, ты полетишь?
1: Нет, папа. Пусть лучше никто не полетит.
4: Вот, вот это самое правильное.
6: Бромант, ты был прав.
2: Ты что меня звал, Брамант?
6: Слушай, вот они. У меня есть для тебя кое-какой металл.
2: Что именно?
6: Ракета. Если ты расплавишь алюминий, кое-какой барыш у тебя очистится. Уступлю за 2000.
3: Ну, у меня сейчас нет таких денег, Брамант.
6: Жаль. Жаль, хотел тебе помочь.
3: Ты же знаешь, мне позарез нужен новый инструмент. Я копил деньги на него. Если я куплю твою ракету, мне даже не в чем будет ее расплавить. Моя печь для алюминия на той неделе прогорела.
6: Ну, все понятно.
2: Браманте!
6: Но!
2: Я возьму свои деньги из банка и отдам их тебе.
6: Но ты же не сможешь расплавить алюминий.
2: Да неважно, неважно. Привози свою ракету.
6: Ну, если ты так решил, я смогу привезти ее сегодня же вечером.
0: А вечером светила луна. Ракета стояла во дворе среди металлического лома, большая и белая. Мне казалось, что она вобрала в себя белые сияния луны и голубой свет звезд. Хотелось погладить ее, приласкать, прижаться к ней щекой, поведать ей самые свои заветные желания и мечты. Пускай она никогда не извергнет пламени, пускай никогда не сдвинется с места, пускай будет 50 лет стоять тут и ржаветь, а все-таки она моя.

от ракеты веяло временем и далью. И мне не хотелось идти в душные комнатки нашего домика, из которых никогда не выветривался запах вчерашней стряпни. Я решил переночевать здесь. Войти в ракету было все равно, что войти внутрь часового механизма. Каждая мелочь

Ликованием обращается в пламя, в мощь, в небывалую силу, которая поднимает меня, несет и грозит разорвать на части. Стар! Закричал я и открыл глаза. Передо мной был все тот же двор и мой дом со светящимися окнами и свалка металлолома. С минуту я сидел, не шевелясь, потом подскочил и стал бить по рычагам. «Старт! Старт! Черт вас подери!» Я выскочил на улицу, схватил тяжелый резак и двинулся на ракету. Трясущиеся руки уже были готовы обрушить всю тяжесть на эту нахальную лживую подделку и скромсать ее.

0: Но я взглянул на серебристое тело ракеты, омываемое волнами лунного света, и руки мои опустились. Полчаса я так и простоял безмолвно перед ракетой, а потом понял, что мне надо делать. И мне стало очень весело. Не помню, может быть, я даже смеялся вслух.
1: Что с тобой?
0: Собирайся, Мария. Мы летим на Марс.
2: Даже не верится!
3: Ух ты!
4: Ну, вот увидите, вот увидите.
3: Что ты говоришь? Эта штука никогда не полетит. Ты просто потратил почти все наши деньги.
4: Полетит.
3: Межпланетные корабли стоят миллионы, а эта ракета...
4: Она полетит, она полетит. А теперь все идите домой, довольно, все. У меня много работы. Завтра, завтра все увидите, все, все, все. Завтра. Завтра мы летим, но никому об этом ни слова. Это наш секрет. Слышите?
2: Да, папа, слышим.
5: Мы никому не скажем.
2: Папа, мы правда полетим.
0: Правда, правда, маленькая моя.
5: Спасибо, пап.
2: Спасибо, папа.
3: Нас разорил. Лопасти деньги на это.
0: Мария, подожди, ну подожди до завтра, и ты увидишь и поймешь. Всю ночь приходили новые и новые машины, привозили все новые ящики и тюки. А я с паяльной лампой в руках набрасывался на ракету, что-то приделывал, что-то отрезал, колдовал над нею с огнем, наносил ей тайные оскорбления. Я запихал в ее пустой машинный отсек 9 старых-престарых автомобильных моторов, переделал все иллюминаторы, шлюзы, потом я все наглухо закрыл и запаял, чтобы никто не смог подсмотреть, что я там натворил. Я вошел в дом, только когда начало светать.
4: Мария, дети, идите сюда. Все готово.
2: Папа, ну мы полетим сегодня.
4: Обязательно, обязательно полетим.
5: Ой. На этой ракете, да?
4: Конечно, конечно, малыш. Входите.
6: Слушайте, дети. Слушайте внимательно. Эта ракета очень старая, она годится только еще на один раз. Uh-huh. Это будет единственное путешествие за всю вашу жизнь, так что глядите, слушайте, старайтесь ничего не пропустить, все почувствовать на запах, на ощупь. Смотрите, запоминайте. Uh-huh. Когда вернетесь, вам до конца жизни будет о чем порассказать.
5: Хорошо, папа.
2: Спасибо, папа.
6: Ну что, готовы?
2: Готовы, готовы.
6: Так.
2: До свидания, мама.
5: И я готов. До встречи, мама.
6: До свидания, Мария.
3: До свидания.
6: Пристегнуть ремни. Внимание. Старт.

0: смотрите. Луна! Луна! Я вижу Луну!
1: Вот, вот Земля! Земля!
0: Папа, пап, посмотри, какие звезды!
2: Чудесные!
1: А небо!
2: Прекрасное небо, ребята, прекрасное!
1: Папа, смотри, а это Венера!
3: Да!
0: Пап, а это вот что за планета?
3: Это Марс!
1: Марс! Марс!

0: Кружили по циферблату стрелки часов, за кормой ракеты розовели и таяли лепестки огня. Наконец у детей начали слипаться глаза, и они улеглись в коконах подвесных коек, точно опьяневшие бабочки, и уснули. Я на цыпочках вышел из рубки и распахнул люк ракеты. Дрожа и сотрясаясь, ракета стояла посреди двора, заваленного металлическим хламом. Здесь ничто не изменилось. Все те же ржавые ворота и на них висячий замок. Тот же тихий домик на берегу реки. И в кухне светится окошко. В окне кухни Мария. Она смотрит на ракету, а та стоит посреди двора, содрогается и урчит, и ткет волшебный сон. Я помахал Марии рукой и улыбнулся. Кажется, она тоже чуть-чуть махнула рукой и чуть-чуть улыбнулась. Потом я вернулся в ракету, лег в гамак и закрыл глаза. В этот миг я мечтал лишь об одном. Только бы ничего не нарушило волшебства. Только бы не было ни единого изъяна в цветных фильмах. Только бы не подвели хитро скрытые зеркала и экраны, что создают такой блистательный обман. Только бы должный срок прошел, и ничего бы не случилось. На закате следующего дня ракета перестала дрожать и затихла.
1: Вот мы и дома. Отстегнуть ремни. Выходите, дети.
2: Ой, как я устала.
3: А я не чуточки.
4: Идите сюда. Я приготовила на ужин яичницу с ветчиной.
2: Мама! Мама, ну почему ты не полетела с нами?
3: Ты бы увидела Марс, мам, и метеориты, и все-все.
4: Да.
3: Папа, спасибо тебе.
2: Спасибо тебе, папа.
0: Пожалуйста, пожалуйста, маленькая моя.
3: Мы всегда будем помнить про это, пап.
2: Никогда не забудем.
0: Ну ладно.

0: Этой ночью я опять никак не мог уснуть. Я чувствовал, что жена тоже не спит, а внимательно смотрит через окно на небо.
1: Что с тобой?
2: Ты самый лучший отец на свете.
1: Ой, Мария, что это ты вдруг?
2: Теперь я вижу. Теперь я понимаю. Скажи, это было очень приятно. Так полетать.
1: Очень, милая. Очень.
2: А может быть... Может быть, когда-нибудь ты и со мной полетаешь? Ну, хоть недалеко.
1: Пожалуй.
2: Спасибо.

0: Роли исполняли Олег Табаков, Виктор Хохряков, Екатерина Васильева, Татьяна Аксюта и Александр Сирин.
1: Радио фантастики.

0: Джон Уиндем. Колесо. Старик сидел на стуле, прислонившись к побеленной стене. Это был его стул. Он аккуратно обил его заячьими шкурками. Слишком уж невелико было расстояние между его собственной шкурой и костями. Никто другой на ферме не осмелился бы сесть на стул старика. Длинные полоски кожи, из которых он собирался сплести кнут, по-прежнему свисали у него между пальцами, но стул был таким удобным, что руки старика опустились, и он начал мерно кивать головой в старческой дреме. Двор был совершенно пуст. Лишь несколько кур копались в пыли, скорее из любопытства, чем в надежде что-либо отыскать. Однако звуки, доносившиеся отовсюду, свидетельствовали о том, что здесь есть люди, которые не могут позволить себе соснуть после обеда. Из-за дома слышались звонкие удары пустого ведра о воду, скрип ворота, когда ведро вытягивали из колодца, и снова удар о воду. В сарайчике в конце двора что-то толкли в ступе, и мерные монотонные звуки совсем убаюкали старика. Его голова склонялась все ниже. Вдруг из-за невысокой стены, окружавшей двор, послышался какой-то новый, медленно приближавшийся звук. Странный грохот и дребезжание, чередовавшиеся с пронзительным скрипом. Старик по-прежнему дремал, но уже через мгновение он открыл глаза и удивленно посмотрел на калитку, пытаясь определить, откуда доносятся эти звуки. Над стеной показалась голова мальчика. Глаза его восторженно сияли. Он не окликнул деда, а поспешил к калитке и вошел во двор. Он гордо катил перед собой ящик на четырех деревянных колесах. Старик испуганно вскочил со стула. Он замахал обеими руками, как бы выталкивая мальчика со двора. Мальчик остановился. Выражение ликующей радости на его лице сменилось удивлением, и он молча уставился на старика, который так грубо прогонял его. И пока мальчик стоял в нерешительности, старик, по-прежнему прогоняя его одной рукой, приложил палец другой руки к губам и медленно пошел к калитке. Мальчик неохотно повернул назад, но было слишком поздно. Стук в сарайчике прекратился, и на пороге появилась немолодая женщина. Рот у нее раскрылся в беззвучном крике. Глаза выпучились. Нижняя челюсть вяло отвисла, она перекрестилась и лишь затем закричала. Крик ее расколол мирную послеобеденную тишину. Ведро в последний раз упало в колодец. Из-за угла дома появилась молодая женщина с широко раскрытыми удивленными глазами. Она закрыла рот тыльной стороной ладони и тоже перекрестилась. Из дверей конюшни выбежал парень и замер на месте. Еще одна молодая женщина выскочила из дому и остановилась, будто наткнулась на невидимую стену. Маленькая девочка, которая выбежала вслед за ней, в безотчетном испуге зарылась лицом в ее юбку. Мальчик застыл под их взглядами. Удивление в его глазах сменялось страхом. Он переводил взгляд с одного испуганного лица на другое до тех пор, пока не встретился глазами со стариком. И это немного ободрило его. Он глотнул и заговорил со слезами в голосе.
1: «Дедушка, почему они все так на меня смотрят?»
0: Слова мальчика, казалось, разрядили напряжение и вернули к жизни немолодую женщину. Она схватила вилы, прислоненные к стене сарайчика, нацелила их в ребенка, быстро пошла к калитке, чтобы отрезать ему путь, и резко приказала.
2: «Иди в сарай! Быстрее!»
1: «Мама!»
2: – испугался мальчик. «Я тебе больше не мама!» – услышал он в ответ.
0: В выражении ее возбужденного лица мальчик почувствовал ненависть. Он заплакал.
2: «Иди, иди!» — повторяла она безжалостно. «Иди в сарай!»
0: Насмерть перепуганный мальчик попятился было от нее, но вдруг резко повернулся и вбежал в сарай. Женщина закрыла за ним дверь и задвинула засов. Она обвела глазами окружающих, словно бросая им вызов, приглашая высказаться. Но все молчали. Парень скрылся в спасительном сумраке конюшни. Обе молодые женщины как сквозь землю провалились, прихватив маленькую девочку с собою. Женщина осталась с глазу на глаз со стариком, который молча рассматривал ящик, стоявший на колесах. Вдруг женщина закрыла лицо руками. У нее вырвался приглушенный стон, и слезы потекли между пальцами. Старик повернул к ней лицо, лишенное всякого выражения. Женщина немного успокоилась.
1: «Никак не могу поверить, чтобы мой маленький Дэйви мог такое сделать», — сказала она.
3: «Если бы ты не кричала, никто бы не узнал», — ответил старик.
0: Когда до женщины дошли его слова, лицо ее снова приобрело суровое выражение.
1: «Это ты его научил?» — спросила она подозрительно.
0: Старик покачал головой.
3: «Я старик, но я еще не выжил из ума. Я люблю Дэйви», — добавил он.
1: «Ты вредный», — возразила женщина. «Зачем ты это сказал?»
3: «Но это правда».
1: «Во мне еще остался страх Божий. Я не потерплю дьявола в моем доме, в каком бы виде он ни явился. А когда я вижу его, я знаю свой долг».
0: Старик вздохнул, собираясь ответить, но передумал. Он только покачал головою, повернулся и побрел к своему стулу. Казалось, что этот разговор еще больше его состарил. В дверь легонько постучали, послышалось предостерегающее «тсссс», и Дэйви увидел на мгновение клочок ночного неба. Потом дверь снова закрылась.
3: «Ты ужинал?» — спросил голос.
1: «Нет, дедушка, никто не приходил».
0: Старик хмыкнул.
3: «Еще бы. После того, как ты всех их так напугал. Держи, это курица».
0: Дэйви протянул руку и нащупал протянутый сверток. Пока он расправлялся с куриной ножкой, старик искал в темноте, на что бы сесть. Наконец он уселся с глубоким вздохом.
3: «Плохо дело, малыш. Они послали за священником. Он завтра приедет».
1: «Дедушка, ну скажи хоть ты, что я такого сделал?»
3: «Дэйви»,
0: — укоризненно протянул старик.
1: «Честное слово, я не виноват».
3: «Ладно. Послушай, Дэйви. Каждое воскресенье ты ходишь в церковь. Как ты молишься?»
0: Мальчик начал бормотать молитву.
3: «Вот это!» — прервал его дед. «Последняя строчка».
1: «Сохрани нас от колеса», — удивленно повторил мальчик. «Дедушка, а что такое колесо? Я знаю, что это что-то очень плохое, потому что, когда я спрашивал, все говорили, что это мерзость и об этом нельзя говорить, но никто мне не сказал, что это такое».
0: Старик помолчал, прежде чем ответить.
3: «Вот этот ящик, который ты сюда притащил. Кто научил тебя прицепить к нему эти штуки?»
1: «Никто, дедушка. Я сам. Просто я подумал, что так будет легче его тащить. И так действительно легче».
3: «Дэйви, штуки, которые ты приделал по бокам ящика, это колеса».
0: Когда из темноты наконец раздался голос мальчика, в нем звучало недоверие.
1: «Эти круглые деревяшки? Ну какие же это колеса? Просто круглые деревяшки и все. А колесо — это что-то страшное, опасное. Его все боятся».
3: «И все-таки это колеса», — старик задумался. «Дэйви, я расскажу тебе, что будет завтра. Утром священник приедет посмотреть на твой ящик. Он так и будет стоять здесь, потому что никто не осмелится до него дотронуться. Священник окропит его святой водой и прочтет молитву, чтобы прогнать дьявола. Затем они унесут твой ящик и сожгут его в поле. Они будут стоять вокруг и распевать гимны, пока он не сгорит. Потом они вернутся за тобой и уведут тебя в деревню. Они будут спрашивать тебя, как выглядел дьявол, когда он к тебе пришел, и что он тебе пообещал за то, что ты возьмешь у него колесо».
1: «Но я не видел никакого дьявола».
3: «Это не важно. Если они решат, что ты его видел, то рано или поздно ты признаешься, что видел, и расскажешь, как он выглядел. У них есть свои способы. Но ты должен притвориться, что ничего не понимаешь. Ты должен говорить, что нашел этот ящик таким, какой он есть. что ты не знал, что это, и решил, что он пригодится на дрова. Вот что ты должен им говорить. Стой на своем, чтобы они с тобой не делали. Тогда, может быть, ты спасешься.
2: Но, дедушка, что же такого плохого в колесе? Хоть убей, не понимаю.
0: Старик снова помолчал. Еще дольше, чем в первый раз.
3: «Это длинная история», — начал он. «Все это случилось много-много лет назад. Говорят, что тогда все были добрыми, счастливыми и так далее. Но однажды дьявол пришел к одному человеку и сказал, что он может дать ему что-то такое, от чего тот станет сильнее 100 человек, будет бегать быстрее ветра и летать выше птиц. Это здорово, — решил человек, — но что за это попросишь? Дьявол сказал, что ему ничего не нужно, и он дал этому человеку колесо. Время шло, и этот человек, играя с колесом, понял, что с его помощью можно сделать другие колеса, а потом еще другие, а потом сделать все то, что пообещал дьявол, и еще многое другое.
2: «А что, колесо может летать?» — спросил мальчик.
3: «Да, колесо может делать все, что угодно. И оно начало убивать людей разными способами. Люди стали соединять друг с другом все больше и больше колес, так, как их научил дьявол. И они убедились, что колеса могут делать еще больше разных штук и убивать еще больше людей. И они уже не могли отказаться от колеса, потому что тогда они бы умерли с голоду. А старому дьяволу только этого и нужно было. Из-за этого колеса они все попали к нему в когти. И во всем мире не осталось ни одной вещи, которая бы не зависела от колеса. И мир становился все хуже и хуже, и старый дьявол хохотал, глядя на то, что натворили его колеса. А потом все стало совсем плохо. Я не знаю, как именно это произошло, но мир стал таким ужасным, что немногим удалось уцелеть. Осталась только горстка людей, как после потопа.
2: И все из-за этого колеса?
3: Во всяком случае, не будь колеса, этого бы не произошло. Но те, кто уцелели, понемногу приспособились. Они начали строить хибарки, сеять хлеб. Прошло немного времени, и дьявол встретил другого человека и снова начал болтать о своем колесе. Но на этот раз ему попался старый, мудрый, богобоязненный человек, и он сказал дьяволу: «Сгинь, нечистая сила! Убирайся в преисподнюю!» Потом этот человек начал ходить повсюду и всех предостерегать против дьявола и его колеса. И все испугались. Но старого дьявола трудно победить. У него хватает всяких хитростей. Время от времени какому-нибудь человеку приходит в голову сделать что-нибудь похожее на колесо. Пусть это будет вал или винт, или что-нибудь в этом роде. Но этот человек пойдет дальше, если его не остановить сразу. А иногда дьяволу удается соблазнить какого-нибудь человека сделать колесо. Тогда приходят священники, сжигают колесо и забирают этого человека с собою. И чтобы он больше не делал колес и не подавал плохого примера другим, они его тоже сжигают.
2: Они его тоже сжигают?
3: Да. Поэтому ты должен говорить, что нашел этот ящик, и упорно стоять на своем.
2: Может быть, если я дам честное слово, что больше не буду?
3: Это не поможет, Дэйви. Они все боятся колеса. А когда люди испуганы, они становятся злыми и жестокими. Нет. Ты должен говорить, что нашел ящик.
0: Мальчик задумался.
2: А как же мама? Ведь она все знает. Я вчера взял у нее этот ящик. Это плохо?
0: Старик снова хмыкнул.
3: Да, очень плохо. Вообще-то женщины не слишком пугливы, но когда они вправду боятся, они боятся куда сильнее, чем мужчины.
0: В темноте сарая наступило долгое молчание. Когда старик снова заговорил, у него был очень спокойный, ласковый голос.
3: «Дэйви, малыш, я хочу тебе что-то рассказать. Но обещай, что ты никому ни слова не скажешь. По крайней мере, до тех пор, пока не станешь таким же стариком, как я».
2: «Хорошо, дедушка, раз ты так говоришь.
3: Я рассказываю это тебе потому, что ты сам придумал колесо. И такие мальчики будут всегда. Должны быть. Потому что нельзя убить мысль. Ее можно спрятать, но она все равно прорвется. Я хочу, чтобы ты понял раз и навсегда. Колесо — это еще не зло. Что бы тебе ни говорили перепуганные люди, не верим. Ни одно изобретение не может быть само по себе плохим или хорошим. Таким его делают люди. Запомни это, малыш. Когда-нибудь они снова начнут пользоваться колесом. Я не надеюсь дожить до этого, но ты, наверное, доживешь. Это будет. И когда это случится, не будь среди перепуганных. Будь среди тех, кто научит их использовать колесо лучше, чем те люди, которые от него погибли. Нет, колесо не зло. Единственное зло — это страх. Не забывай этого.
0: Старик двинулся сквозь тьму, гулко ступая по земляному полу.
3: «Мне пора. Где ты, малыш?»
0: Он на ощупь нашел плечо Дэйви и положил ладонь ему на голову.
3: «Благослови тебя, Господь, Дэйви», — сказал старик. «И не думай о завтрашнем дне. Все будет в порядке. Ты мне веришь?»
2: «Верю, дедушка».
3: «Ну вот и хорошо. Ложись спать. Там в углу осталось немного сена».
0: Мальчик снова увидел клочок ночного неба. Шаги старика замерли во дворе, и опять наступила тишина. Утром, когда прибыл священник, он увидел кучку бледных, испуганных людей, толпившихся вокруг старика и удивленно глядевших на его работу. Старик, держа в одной руке молоток, а в другой гвозди, неторопливо возился с тележкой Дэйви. Священник остолбенел.
4: «Прекрати это!» — закричал он. «Во имя Господа, прекрати!»
0: Старик повернулся к нему. В его глазах светилась старческая хитрость.
3: «Вчера я свалял дурака», — сказал он. «Я приделал только 4 колеса, но сегодня я умнее. Сейчас я приделаю еще 2, и она поедет вдвое быстрее».
0: Они сожгли ящик точно так, как предсказал старик, а его увезли с собою. В полдень мальчик, о котором все позабыли, с трудом оторвал глаза от поднявшегося за селом столба дыма и спрятал лицо в ладонях.
1: «Я запомню, дедушка», — сказал он. «Я запомню. Единственное зло — это страх. Я...»
0: Слезы не дали ему кончить. Джон Уиндам. «Колесо». Читал Вадим Чернобельский.
5: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Глава 26. Выдав очередным страждущим по сигарете, снова погрузился в невеселые раздумья. Признаюсь честно, увиденное меня испугало. Это было не просто желание выкурить сигарету. Это была страсть, ломка или даже мания. На моих глазах в центре города люди чуть не начали убивать друг друга. За одну сигарету они были готовы вцепиться в глотку легендарному герою русского кластера. Только сейчас я понял, какого джина выпустил из бутылки. И самое страшное то, что загнать назад его было абсолютно невозможно. Владение таким рецептом – это как бриллиант размером с кулак в руках бомжа. Камень не сделает его богатым, а лишь резко укоротит срок жизни. И еще долго за брюликом будет виться река крови, пока, наконец, камень не уляжется на полках сокровищницы какого-то миллиардера. Рецепт – это потенциальные миллионы, и никто не позволит залетному одиночке получить такой инструмент влияния и такие деньги. Хочу я или нет, мне придется стать частью какой-то влиятельной группы. И зря, наверное, я так засветился. Может, стоило клепать товар понемногу и выставлять на аукцион по заоблачным ценам? Но, во-первых, кто будет давать космические цены за невнятную тлеющую усладу императора? Даже если она и выглядит как сигарета. И главное, админы хотели явно не этого. Им не нужны 80% даже от миллиона. Это слезы. На данном этапе они решили воспользоваться предприимчивым юнцом и провести бета-тест. Прощупать спрос, влияние на экономику мира, оценить общественную реакцию. Ну а если что, наша хата с краю. Это частная инициатива игрока. Намешал себе что-то, теперь пускает разноцветные кольца. Вечно они всякую гадость в рот тянут. То мох, то солому. Теперь вот за водоросли взялись. Хотите на него в суд подать? Да пожалуйста. Только вот незадача. Он оцифрованный. Вне юрисдикции. Залез в Вики. Посмотреть рейтинги кланов русского кластера. Надо искать сильную спину, за которой можно спрятаться. В сводном рейте ветераны стояли на 14-м месте. Олдеры на третьем. Вот еще одна практически неизвестная сила. Как по логике, то надо идти к ним. Но не сожрут ли бывшие русские олигархи залетного выскочку? Пошел бы я в реале на поклон к нашему новоришу. Да не в жизнь. В экономическом рейтинге ветераны проседали на 32-ю позицию. А вот их военная мощь в топ-10 кластера. Ага. На ловца и зверь бежит. В проеме двери показался Эрик, а вместе с ним и Стас. Хм, особист нам зачем? Дошел слух о сигаретах? Я ведь только Эрика приглашал. Веты замерли на мгновение, огляделись и, увидев меня с парой сигарет в руках, направились к барстойке. Особист морщился, осматривая битком набитую таверну и клубы дыма под потолком. Эрик в своем стиле припечатал мое плечо стальной рукой и громогласно заявил.
1: «Я знал, что если где-то появилась аномалия, то в ее центре окажешься ты».
0: Контрразведчик был более лаконичен. Одним жестом он обвел все окружающее пространство и поинтересовался. «Твоя работа». Виновато склонил голову.
2: «Промо-акция, блин. Хотел порадовать людей». Оказалось, что вошел с тазиком мяса в клетку к неделю некормленным тиграм. Тут за сигареты чуть анунаха не запрессовали. Прикиньте?
0: Стас покачал головой. То ли еще будет. Ты вообще уверен, что тебя сейчас из зала выпустят? Они прикуют вот тут, к столу. И будешь сигареты крутить, пока какой-то клан помощнее не организует налет и не перетащит к себе, в подвал.
2: Я скривился. Стас, не нагнетай. Я осознал уже, что надо кому-то на хвост падать. Если бы ты видел открытые окна моих интерфейсов, то понял, что я работаю в этом направлении. Статистика на клан ветеранов там тоже есть.
0: А вот так, не приползу я к ним на коленях, умоляя забрать рецепт. Пусть сами покажут заинтересованность и сделают предложение, от которого будет трудно отказаться.
2: Рога уточнил. «Рецепт твой, ты изобрел».
0: «Угу». «До тебя многие пытались», — бросил пробный камушек особист. «Там задача в лоб не решается. Причем заходом во фланг тоже. Нужна цепочка маневров, выводящая на цель». Эрик безнадежно махнул рукой.
1: «Фигня все это. Завтра админы очухаются и порежут твой рецепт. А пока, братуха, дай закурить».
2: «Ой, извините, парни, зарапортовался».
0: Протянул ветом по сигарете, и те с наслаждением затянулись.
1: «Вещь!»
0: – выдохнул Эрик. «Я решил набить цену своему товару. По поводу админов, хрен там порежут. Они в доле и обещали юридическую крышу». Стас встрепенулся. «Это точно? Ты понимаешь, как это меняет картину происходящего?»
2: «Лови!»
0: – коротко ответил я и переслал ему письмо от администрации. Рога быстро пробежался по тексту, затем, видимо, перечитал еще раз, уже неторопливо вникая в каждый пункт.
2: 20% прибыли. Это тебе еще много оставили. В реале у табачников маржа поменьше будет. Налоги, акцизы. Так, тут говорится о патенте. У тебя полный уник-патент?
0: То есть ты обладаешь уникальным рецептом, запатентованным в максимальном, 10-процентном диапазоне от повторения, и можешь выдавать лицензии на производство, но не имеешь права на передачу патента без одобрения. Так?
2: Я задумался, переваривая. И Акун с лету все по полочкам разложил. Получается, что так, тем ценней мой бриллиант. Теперь он подрос до размеров небольшого арбуза. Кивнул.
0: «Так и есть».
2: «Грамотно!» – протянул Рога.
0: Эрик повернулся к особисту.
1: «А почему администрация решила оставить патент за Глебом, при этом позволила передавать лицензии?»
2: «Думаю, они хотят привязать изобретение к сорвавшемуся. Так проще отбиться от юридических претензий. Нам ведь на решение суда как-то наплевать. Пока, по крайней мере».
0: Откинувшись на стуле, он задумался, щурясь как кот на солнце и наблюдая за игрой дыма. Эрик залез в сумку и вытащил золотую статуэтку в виде моей демонессы, запечатленной в момент боя. Яростно развивающиеся волосы, оскал зубов, кнут, в отведенной для удара руке. Вчитался в характеристики.
3: «Золотая статуэтка. Ценный приз». Полученный в награду за второе место на турнире фамильяров. Вы можете продать его, либо оставить на память. Фиксированная цена – 300 золотых.
0: «Спасибо», – поблагодарил Эрика, аккуратно укладывая приз в сумку. «Пора прибить в комнате полочку и складывать туда кубки и награды. Создать свой зал славы в миниатюре». Стас тряхнул головой и припечатал тяжелую ладонь к дубовой столешнице. Хотел бы я знать, что он там себе нарешал. Контрразведчик чуть наклонился вперед и понизил голос. «Ты хочешь нам что-то предложить?» «Вообще-то, ожидал предложения от вас, но юлить не буду. Я хочу полностью дистанцироваться от производства и реализации, передать лицензию, сохранив все требования админов по темпам наращивания сбыта, взамен получить свой процент и максимальную поддержку клана». В идеале что-то типа почетного членства. Я не хочу бегать строем и вытягиваться в струнку, хотя дисциплину и субординацию поддерживаю и понимаю. Но через ступеньки рядового состава хотелось бы проскочить. Эрик сидел с удивленным лицом. Вероятно, он и не думал о возможности существования других путей, кроме как цепочки, кадет, рядовой сержант и так далее. А я вот не верю, что бухгалтер Семен Андреевич месяц в младшей дружине шагистикой занимался. Значит, если клан сочтет нужным, то может сделать исключение. Контрразведчик глядел на меня задумчиво и одновременно оценивающе. Может, сам прикидывал, не стоит ли меня запереть в подвале? Наконец он заговорил. «Я услышал твое предложение». «Решать, принимать его или нет, не в моей компетенции. Тут нужен общий совет клана, включая темную ветвь. Одно могу сказать, даже целому клану этот кусок не по зубам. Нам не простят такого усиления. Зависть и страх заставят противников объединиться, и нас просто сомнут.
2: Рецепт надо делить не только с ветеранами, а создавать коалицию по его эксплуатации. Мы входим в достаточно мощный военный альянс, и если им сделать такое предложение, то они станут нашими союзниками. Именно эту точку зрения я буду озвучивать на совете клана.
0: Понял. Где-то так я себе это и представлял. Сколько времени потребуется для принятия решения?
2: Завтра сообщу тебе ответ совета. Я немедленно займусь подготовкой и оповещением людей. У тебя есть еще немного сигарет для демонстрации?
0: Кивнув, вручил полную горсть. Думаю, что к 30 ему хватит. Увидев умоляющие глаза друга, незаметно передал Эрику еще десяток. Подумал, стоит ли говорить о Таниной проблеме, но решил дождаться решения ветеранов по своему статусу. Одно дело, когда просит какой-то левый парень, другое, когда помощь нужна соклановцу. Контрразведчик аккуратно уложил сигареты в карман, затем вновь обратился ко мне.
2: «Давай ты у нас в замке пару дней перекантуешься».
0: Задумался. Интересное предложение. С любым вариантом расшифровки. От реальной или показной заботы до желания посадить в подвале на цепь. Последний вариант все же малореален. Предложение я сделал щедрое. Выгоды от сотрудничества больше, чем от дикого беспредела. Но все же откажусь. Совсем уж показывать слабину и столь явно идти на поклон к ветам не хочется.
2: «Нет, Стас, спасибо, но я у себя перекантуюсь.
0: Но паранойи ради залезу в терминал найма и возьму пару охранников для взаимного успокоения».
2: Особист покачал головой. «Мы своих не бросаем, а ты друг клана. И твое предложение сулит немалые выгоды, а свои богатства, пусть даже будущие, мы привыкли охранять сами». «Я вызову пятерку спецуры, ребята снимут номер рядом с твоим. Как минимум двое из них всегда будут в коридоре или крутиться поблизости, если ты не у себя».
0: «Щедрое предложение, сложно отказаться. Найм такой звезды обошелся бы мне 1005 в сутки. Вот теперь действительно можно спать спокойно. Тихо не украдут, а сама группа способна связать боем и продержаться до прихода подкреплений». Силы значительно ее превосходящие. На этом деловые переговоры завершились. Мы посидели еще с полчасика, сытно поужинали, обсуждая прошедший у ветеранов день открытых дверей. К моей радости, первое место на конкурсе кулинаров получила оливье. В качестве приза клан выкупил у изобретательницы лицензию на салат. И теперь его всегда можно будет отведать в замковой столовой. Эрик мне хитро подмигнул и пообещал помочь завладеть рецептом. Стас лишь ухмыльнулся и немного осуждающе прокомментировал. «Бабник!» Я рассмеялся и поднял вверх ладонь. Эрик подставил свою, и я смачно хлопнул его по тяжелой лапе. «Мужик, пусть хоть всю кухню с хоздвором перетрахает, но рецепт салата того стоит».
2: «А конкурс фамильяров? Моя красотка на втором месте, а вот чье первое?»
0: Воин со Стасом переглянулись и дружно заржали.
2: «Чё?» – подался я к ним. «Колитесь, интересно же!»
1: «Ты не поверишь!»
2: «Да у меня вообще критическое мышление отключено. Рассказывайте!»
1: «Чебурашка! Белый чебурашка с треугольным носом!»
2: Я действительно не поверил. «Это как?»
1: «Девочку, дочку капитана нашего, помнишь?»
2: «12-летнюю?»
1: «Ага, но вот есть такой нудный и, главное, бесполезный социальный квест на 18 заданий. Выполняют его либо мазохисты, либо те, кто бесконечно влюблен в свою кошку Мурку из Реала и хотел бы ее иметь и в игре. Финальная награда позволяет представить портрет своего любимца и получить его в анимированном виде. За какого зверя принял эскин Чебурашку? А может, он просто оттачивал свое чувство юмора?» «Не знаю, не спрашивай. Но если в замке ты столкнешься с белым ушастым привидением, дай ему кусочек мяса, он и отстанет».
2: «Мясо? А апельсины пробовали давать?»
1: «Не жрет, зараза. Он плотоядный получился, но на вид милашка».
2: «Да, чудные дела твои». За разговорами не заметил, как появилась пятерка спецуры. Парни оккупировали соседний с нами столик и неторопливо пили пивко, бросая завистливые взгляды на редкие уже дымки сигарет. Стас подозвал их командира, представил. «Лейтенант Бурый, Визард 160-го, твоя нянька на ближайшие сутки. Создайте группу, сразу дай разрешение на телепорт. Вдруг тебя экстренно выдергивать придется. И разреши им доступ в твой номер».
0: Скрипя сердцем, выполнил требуемое. «Скоро узнаем, дурак я, что доверился ветеранам. Или все-таки есть у меня достаточно надежная опора?» На всякий случай кинул Тане сообщение в приват, описав в двух словах ситуацию. Хоть концы какие-то останутся, в случае неожиданного исчезновения прямо из номера. На этом расстались с Эриком и особистом. Веты телепортировались в замок, а я решил укрыться у себя в номере, ибо страждущие все пребывали. Сигарет осталось всего ничего, штук 30. Половину отдал бармену, пусть сам раздает, как считает нужным. Предупредив, что все, пустой, и меня ни для кого нет, я поднялся на третий этаж. Лейтенант Бурый зашел со мной в номер, осмотрел все сам, знакомясь с интерьером помещения, и сориентировал своих подчиненных. Поблагодарил ребят за службу, передал им остаток курева, за что мне долго трясли руку и обещали охранять так, что ни одна муха. Наконец все рассосались. Фух. Завалился на кровать. Уморили, блин. Заглянул на аукцион, проверить результат работы автоброкера. Славно. Ему удалось купить 300 порций пыльцы, а других ингредиентов примерно на 1000 комплектов. Можно было приобрести и больше, но я поставил явно заниженные цены, пытаясь снять пену с быстрых распродаж. Взгляд зацепился за топовый блок аукциона, где мелькали наиболее активные торги. Сейчас кипели страсти вокруг лота, предлагавшего, как уверялось, первую настоящую сигарету в этом мире. Сумма торгов достигла уже 1000 золотых, и это был явно не предел. Мой хомяк посинел и беззвучно глотал ртом воздух. Как я его понимал? Я потратил кучу времени и денег, затем бесплатно раздал товар, а кто-то подсуетился и набивает карманы? Нет, ребята, так не пойдет. «Сливки буду снимать сам». Засучил рукава и, поглядывая на раздражающий аукцион, принялся за работу. Через 3 часа я возненавидел процесс крафтинга всеми фибрами своей души. Или что там ее заменяет у сорвавшихся? Нет, надо отдавать лицензии. И гори оно все синим пламенем. С ужасом представил перспективу просидеть следующие 200 лет в своей комнате, заворачивая сигареты. «Чур меня, чур!» Устало откинулся на кресло. Длинный ряд готовых изделий вился пулеметной лентой через весь стол. 250 штук. Сейчас займемся вторым актом мазохизма. Формируем лоты для аукциона. Продаем поштучно. Выставление раз в полчаса. Все. Пусть сколько хотят, столько и платят. Начальная цена 1 золотой. Дальше разгоняйте хоть до небес. Тани сегодня не было, у нее какие-то дела в реале, поэтому спать предстояло одному. Скоро надо будет думать о переселении на этаж повыше, и места больше, раз уж Танюха добавится, и статус требует. Отправил маме внеплановую ММС-ку. Подробно расписал поход в гости к ветеранам, добавил фотки красивых пейзажей, призов и момент награждения. Уверен, маман сразу заинтересуется, что это за эльфа жмется к сыну. Пора их уже знакомить. Пора. Надеюсь, мама привыкнет к тому, что жизнь может существовать и вне тела. А там, глядишь, и сюда ее перетяну. Молодое здоровое тело. Жизнь полная красок. Думаю, разум сбросит оковы старости. Да и чем черт не шутит? И найдет себе кого? Из оцифрованных. Вон, комендант Медведь. Очень солидный и представительный мужчина. С деньгами вопрос постепенно решается. Тут помог турнир как золотом, так и предметами. Ну и главная опора будущего благосостояния – продажа сигарет и лицензий. За это стоит выпить. Поковырялся в сумке и достал фиал, отложенный до сего момента на черный день.
3: Эссенция неизвестного умения. Класс предмета. Эпический. Содержит случайное умение. Выпейте фиал для того, чтобы изучить навык.
0: Финансовая пропасть закончилась не острыми камнями, а гигантским батутом. Денежного коллапса не наступило, значит, надо пить. Впереди вечность, и даже бесполезному умению, типа создания иллюзий или пускания фейерверков, можно будет найти применение. Сдавил в кулаке мензурку. Пробка с хлопком вылетела. Приятный аромат и разноцветные светлячки огней наполнили комнату. Ну, чтоб не в последний раз. Вздрогнем.
3: Внимание! Изучено уникальное умение разделения. Время на каст – 0. Мана – 0. Перезарядка – 1 час. Используя эту способность, вы можете разделить ваше призванное существо на произвольное, согласно текущему уровню умения, количество контролируемых созданий. При этом уровень новых петов будет равен уровню первоначального существа, деленного на количество появившихся. Максимальный уровень разделенного существа не может превышать уровень кастера.
0: Бррр, ничего не понял. Перечитал. Ага. То есть, если я призвал пета 50 уровня, то могу его разделить на двух петов 25-го. Хм, как по мне, так базовое умение почти бесполезно. Так, а если его улучшить? Залез в меню. Апгрейд навыка предлагался в двух направлениях. Первое. Увеличение количества существ. А вот второе – ключевое. Каждая вложенная единица повышала мелких петов на 2 уровня. В теории, закинь я сейчас 12 поинтов, у меня появилось бы сразу 2 пета 50-го. Ой, как сладко-то. Жалко, что есть только одна свободная единица, а не 12. Да и с повышением моего уровня разрыв растет. При этом половину талантов придется вкладывать в это умение для поддержания петов в топ-диапазоне. Блин, аж голова заболела. Надо садиться с калькулятором и вдумчиво считать. Буду разбираться завтра, на свежую голову. Утро провел за чтением новостей. Как и ожидалось, весть о появлении в мире сигарет сразу же стала главной темой дня. Спасибо, что хоть мое имя нигде не всплыло. То ли не раскопали, то ли решили пока не светить. Обсуждали некого анонимного счастливчика, пробившегося сквозь запреты. Делали ставки на то, как скоро админы прикроют лавочку. Эксперты рекомендовали срочно выкупить сигаретные лоты на аукционе и придержать некоторое время. Ибо почти наверняка сигареты скоро станут безумным раритетом, и их можно будет перепродать с немалым наваром. Вот за это спасибо от всего сердца. Знал бы в лицо этого умника, денег бы ему заслал. А может, это Стас решил слить часть демонабора? С него станется, и почерк интриги похож. Кстати, об аукционе. Проверил результат ночного труда автоброкера. Спрос на пыльцу не остался незамеченным. Ее предложение возросло, как, впрочем, и цена. Рынок искал баланс между спросом и предложением. На складе у меня оказалось почти 2000 единиц и гораздо больше ингредиентов второго плана. Так, надо ограничивать скупку. Брокер доблестно растратил выделенные ему 700 золотых и сейчас настойчиво помигивал, требуя пополнить баланс. Удовлетворил его желание, но акцент в закупках выставил на пыльцу. Цены сигаретных лотов уверенно лезли в космос. Текущие аукционы загнали в диапазон 500+ за штуку. Брокер был завален приватными сообщениями от игроков. Кто-то выражал недоверие, кто-то угрожал. Были несколько наивных просьб поделиться рецептом. Репортер новостного канала просил о личной встрече и интервью. Это может оказаться полезным чуть позже, после заключения сделки по передаче лицензии. Надо будет провести мероприятие по удалению мишени с собственной спины. Отписался акуле пера, запросил подробности по встрече и какова оплата за интервью. Потяну немного время, пока утрясет.

0: махать руками, разгоняя разноцветное задымление. Лейтенант хмыкнул, щелкнул пальцами, и небольшой, но ощутимый ветерок загулял по комнате. Я заинтересовался. Что за заклинание такое? Малый сквозняк? Волшебник юмора не поддержал. Нет никакого заклинания. Чистое давление силой. Это как? Нет ведь такого умения в игре. Умения нет, а возможность есть. Понимаешь, те, кто в срыве давно, а я уже 2 года как, все меньше зависят от жесткого игрового кода. Мы начинаем чувствовать свою силу, учимся управлять ею вне узких рамок воли геймдизайнеров. А что тебя удивляет? Дети растут, старики молодеют. Вот и магия потихоньку начинает нам подчиняться. Вначале наиболее родственные силы. Я ведь маг-воздушник. А потом, кто знает? Мы с Таней замерли, переваривая информацию. «Обалдеть!» – прошептала девушка. Визи кивнул. «Угу, это давно уже не игра. Для нас, по крайней мере. Думаю, если оба партнера в срыве очень сильно и искренне захотят, то и ребенка можно зачать». Теперь замолчали уже все. Головоломка мира снова со скрипом повернулась, открыв новые цвета и грани. Охрана незаметно слиняла на пост, тактично оставив нас с девушкой наедине. Таня выпытывала из меня последние новости, охала и ахала. За беспокойством проглядывала гордость за собственный выбор. Ее парень не лежит на диване, а крутится и добывает, ищет возможности и реализует их. Это льстило. Впрочем, постоянное выражение уверенности в своем партнере, поддержка его начинаний и чувство собственной значимости – это один из компонентов счастливого брака. Многие женщины не понимают таких простых истин, а затем удивляются, почему их Васи полжизни сидят ровно на попе, не пытаясь ничего изменить в болоте повседневности. Валяясь на кровати и любуясь своей паладиншей, вспомнил о подарке Анунаха. Вытащил тайком браслет и глянул характеристики.
1: «Рыдающие оковы. Улучшение. Камень жизни X2. Класс предмета. Раритетный. Ограничение по классу. Только паладин. Минимальный уровень. 150. Эффект. Броня плюс 90. Сила плюс 40. Ловкость плюс 40. Эффект. При получении урона владельцам существует 24% шанс, что слезы жизни брызнут в стороны, восстанавливая здоровье всех игроков в группе на 120 единиц.
0: Охренетительный браслетик. Не хочу даже знать, сколько он стоит. Иначе хомяк задушит меня ночью подушкой. Тань, у меня для тебя подарок есть. Девушка, до сего момента в тысячный раз изучавшая собственный портрет на стене, заинтересованно повернулась и приглашающе улыбнулась. Не стал интриговать и протянул полезное украшение. Таня пригляделась, и глаза ее распахнулись. «Держите меня, семеро! Не говори, что сам выбил! Хотя, когда дело касается тебя, готова поверить уже всему!» С напускным безразличием пожал плечами. «Бартер – именная вещь. Кстати, самого Анунаха снял».
2: «Атас!» прошептала девушка и прижала подарок к груди. «На вырост будет.
3: У меня в реале есть массивный серебряный браслет. Так вот боюсь, что он стоит меньше, чем этот. Как же все относительно?»
0: Таня запрыгнула на кровать и уселась на меня верхом.
3: «Хочешь еще один пример относительности?» Девушка начала медленно расстегивать верхние пуговицы рубашки, а я заинтересованно наблюдал за происходящим.
0: Запустив руку за воротник, Таня достала небольшой голубой камушек, висящий на обычном шнурке. «Узнаешь? Лагерь гнолов и одна девушка с грустными глазами». «Лазурит», — опознал я. «Тот самый?» «Да». Таня гордо и радостно улыбнулась. «Именно тот, что ты подарил мне в день знакомства. И только не обижайся, он для меня дороже, чем браслет Анунаха. Вот такая вот относительность».
4: Протянул руку и взялся за камешек. Посмотрел в глаза эльфе и легонько потащил лазурит к себе, заставляя девушку склоняться все ниже и ниже.

0: Следующая пара часов пролетела незаметно и очень увлекательно. Усталые, но довольные, мы валялись на кровати, когда пришло сообщение от Стаса. Совещание затягивалось, и какие-то внятные результаты можно будет ожидать лишь завтра. Особист оставлял спецуру при мне, настоятельно просил не высовываться, предупредив, что ситуация все накаляется, и возня вокруг раздела табачного пирога затевается серьезная. К сообщению прилагался объемный документ от Семена Андреевича с планами по созданию альянса и развитию табачного рынка в Друмире. Шли графики предполагаемых объемов, темпа охвата аудитории и каналы дистрибьюции. Стас настойчиво просил переслать документ админам и запросить официальное добро. Имея высочайшую резолюцию, продавить нужные решения на совете будет гораздо проще. Ну что ж, люди работают. Направление их действий совпадает с моими желаниями. Пересылаю. Остро встал вопрос досуга. Эльфе проще. Посетовав на выбранный до нуля лимит полного погружения, девушка срулила в реал. Задумался, чем заняться. И, наконец, поймал за хвост давно вертящуюся в голове мысль. «У меня же Мишка ходит с полутонной лута. Вещи надо было как-то отсортировать, заниматься этим во дворе не хотелось». Скептически оглядев комнату, распихал всю мебель по углам. Достал свисток призыва. Приветственный рев медведя, звуки разбитой посуды и хруст раздавленного стула раздались практически одновременно. Меня отбросило на кровать. Свободного места оказалось меньше, чем я прикидывал. С грохотом распахнулась дверь, в комнату попытался ворваться кто-то из спецуры, однако врезался в плотно закрывающий проем двери медвежий бок и, отпружинив, отлетел назад. Услышав электрический треск кастуемого заклинания, я поторопился убрать медведя. Картина разгрома предстала перед глазами. Теперь понятно, откуда идет выражение «слон в посудной лавке». В дверях застыл лейтенант. Прервав почти завершенное заклинание, он стряхнул остатки искр с пальцев и, цепко оглядев комнату, покачал головой. «Глеб, я с тебя удивляюсь. Если так нужно вызвать медведя, выйди во двор, мы прикроем». «Сори, парни, у меня по геометрии всегда тройки были. Вот и сейчас не смог вписать медведя в свободный объем». Спустились всей толпой вниз. Пока я перебирал лут, прохожие глазели на Мишку. Зрелище нечастое, а вокруг полно низкоуровневых игроков. Припахал младлее воина из спецуры таскать добро в ближайший магазин. Надо сказать, что состав пятерки был полностью офицерским, что говорило о профессионализме парней и их ценности для клана. Спецназеры ржали с моего копеечного добра, но помогали с удовольствием. Им самим было явно скучно. Деньгами выручил около 200 золотом. По теперешним меркам совсем немного. Зато отложил и рассортировал целую кучу ингредиентов для крафта. Будет хоть чем заняться, продолжу раскачку алхимии. Напоследок проверил Мишкины характеристики, не завалялись ли где забытые единицы.
1: Ездовой маунт «Гумунгус», «Красный медведь», уровень 26, сила 80, телосложение 50, атака 57-71. Скорость 15 км в час. Ездоков – двое. Грузоподъемность – 400. Специальные возможности. Броненосец, оруженосец, грузчик второго уровня, извозчик.
0: Последнее спецумение, выбранное мной на 25 уровне, позволяло посадить на маунта второго игрока, что постепенно становилось все более актуальным в свете моей социализации и сближения с Таней. Вот таким макаром боевой медведь превращается в семейный Редван. Распродавшись, я накормил парней ужином, затем повелся на толстый намек и обеспечил их куревом на ночное бдение, а после снова поднялся к себе. Вот же не было проблем, так изобрел рецепт на свою голову. Сижу тут, как кусок сыра в мышеловке. Носами вокруг все крутят, а лапку протянуть боятся. И то хорошо. Не хватало еще, чтобы лапали все, кому не попадя. Подошло время окончания первых аукционов. Лоты уходили в диапазоне от 1 до 2 тысяч. Спасибо масс-медиа за нагнетание нужных настроений. Теперь с периодичностью раз в полчаса на мой счет падало несколько сотен золотом. Админы заботливо вырезали свою немалую часть. Хорошо, хоть браслета Нунаха налогом не обложили, но злоупотреблять бартером явно не стоит. Репортеры предложили 3000 за интервью, что переводило его в разряд очень даже интересных мероприятий. Дал пока расплывчатый ответ «пусть помаринуются еще немного». Остаток дня провел за кропотливой работой алхимика. Перебирал ингредиенты, смотрел, что могу сделать и чего не хватает. Докупал нужное, включая целую библиотеку рецептов. К вечеру у меня образовалась очень неплохая обойма с эликсирами на все случаи жизни. В походный набор попали. Ночное зрение, истинное зрение, дыхание рыбы, малая левитация, несколько видов ядов и противоядий, и даже десяток фиалов с атакующими заклинаниями. Своеобразные коктейли Молотова. Пришел ответ от администрации. В целом, идея создания Альянса одобрялась. Корректировались лишь темпы производства. Также обещали встроить защиту от курения для лиц младше 18, как первый шаг в легализации продукта. Переслал все Стасу и уже через полчаса получил от него приглашение в замок. На официальный завтрак в узком штабном кругу, так сказать, для оглашения результатов. Ждали меня в 10 утра. Портал навесят мои спецназеры. Позабавила приписка. Позабавила приписка. Пысы, не в службу, а в дружбу. Захвати побольше курева, а то тянем всем офицерским составом одну сигарку по кругу. Как дети малые, честное слово.

0: Глава 27. Остаток вечера я провалялся на кровати, зачитываясь новой книгой любимого автора. Подписка не лажала и исправно забивала мой приват свежей литературой. Было бы время. Как уснул, даже и не заметил. А вот пробуждение было эффектным. В одно мгновение ночная тишина сменилась звоном клинков и ревом боевых заклинаний. Я успел лишь тревожно вскинуться на кровати, как дверь с грохотом распахнулась, и в комнату ввалилось несколько незнакомых воинов. Не теряя ни секунды, они сразу же кинулись ко мне. Попытался вскочить, но ноги запутались в одеяле, и я полетел на пол, прикрытый лишь цветастым ковриком. Не долетел.
1: «Внимание! Активировано заклинание группового портала. Точка назначения – зона расцвета. Восточный замок».
0: Хлопок. И вместо мягкого ковра я рухнул на каменные плиты портального зала. Ёп! Воздух вышибло из груди. Не вставая, огляделся. Рядом стоял лейтенант Бурый, замерший в напряженной позе. Жизни у спецназера оставалось едва ли половина. При этом здоровье очень быстро уменьшалось. На его теле были десятки ран, некоторые из них выглядели откровенно нехорошо. Дымились, толчками текла черная кровь. Одна рука безвольно висела вдоль туловища. Лейтенант мало обращал на все это внимание. Его глаза были затуманены, губы шевелились. В боевом чате группы мелькали его запросы к оставшимся в таверне бойцам. Подбежавшие к нам воины резво поставили меня на ноги. Дежурный клерик торопливо отлечивал лейтеху, а вокруг, в хрустальных сферах возрождения, начали появляться мои телохранители. Один, два, три. Пауза. А вот и последний. Все в сборе. В зал вломились Стас и незнакомый мне капитан. За ними два десятка бойцов в полном облачении. Бурый остановил их жестом. «Усиление не нужно. Наши все тут. Голожопые вон стоят». Лейтенант кивком указал на товарищей, которые уже напяливали на себя простенькую одежду цвета хаки, принесенную из дежурки. «Логично. Тут постоянно народ в подгузниках возрождается, не бегать же в трусах по замку». Стас привлек к себе внимание. «Докладывай». Бурый дождался подтверждающего кивка от капитана и четко отрапортовал. «Наемники, имена были скрыты. Не меньше 4 троек, уровни чуть выше нашего, набафлены по самое не могу, оружие отравленное. 2 тройки рог смогли подойти в упор, лишь тогда их Санек заметил, а он ведь сам скрытник, не из последних. Связали боем пост в коридоре, вскрыли двери к нам и охраняемому объекту. Как и было приказано, попытался выдернуть Глеба эвакуатором. 3 раза сбивали каст, ушел на честном слове. Ребята еще 15 секунд продержались. Все. Выводы. Работала элита, лучших за деньги не нанять. Думаю, это олдеры подсуетились». Стас удивленно приподнял бровь, а лейтеха продолжил. «Во-первых, бар принадлежит их клану. А нападавшие знали не только где мы, но и планировку комнат. Действовали мгновенно, как после отработки на тренажере. Плюс стража так и не успела появиться. Похоже, им вообще был закрыт доступ на верхние этажи. Частная территория, как-никак. Во-вторых, слишком быстро вскрыли замки. Скорее, даже демонстративно поковырялись и просто открыли, имея полный доступ. 10 секунд на замок гостевого апартамента с 3-м классом защиты – это на пределе реальности. А уж 2 замка!» Рога из телохранителей кивнул, подтверждая мнение командира. «Ну и последнее – это просто в их олигархическом стиле. Они и в реале не особо оглядывались на чье-то мнение. Захотел – хапнул. А здесь, в мире силы, это их первая реакция на раздражитель. Нужен рецепт – послать наемников на захват». Контрразведчик повернулся к капитану. «Меченый, в который раз прошу, отдай мне его в аналитике. Такая голова, а бегает по лесам, как простой боевик». Кэп продемонстрировал особисту внушительный кукиш. «Я тебе уже Светку из обеспечения на недельку одолжил. 1/2 года выцарапать назад не могу». Затем повернулся к лейтенанту. «Молодец, сделал все как надо. Ложитесь отдыхать. С утра на кладбище слетаете, вещи подберете». Отдав распоряжение подчиненным, он внимательно осмотрел меня и протянул руку. «Алексей, командир спецроты Светлого Крыла, разворошил ты нашу размеренную жизнь. Такие страсти кипят вокруг». Пожал протянутую руку и чуть виновато улыбнулся. Мол, оно само получилось, не виноватая я. Стас хлопнул меня по плечу. «Пошли, проведу тебя в гостевой сектор, выспишься хоть нормально. Тут тебя достать очень непросто будет». «Как сложно жить!» Я шагал за особистом и переваривал последние события. «Олдеры? Вполне реально. А может, это театр, устроенный самими ветеранами ради одного наивного зрителя? Дабы он был помягче на переговорах и стремился поскорее избавиться от жгущего задницу патента. То, что Стас может лицедействовать, я не сомневаюсь. Но вот ребята из спецуры, вояка-капитан, вряд ли. Скорее, все же третья сила». Особист довел меня до двери в тупиковом коридоре, который уже охраняла пара бойцов, а на входе горел факел истинного пламени. Напомнив, что встреча со штабом в 10, он козырнул и отправился по своим особым делам. «Спит хоть когда-нибудь?» Несмотря на отсутствие материального носителя, сознание перегружалось, и ему требовался отдых. Спалось регулярно и сладко, хотя и меньше, чем раньше. Бодрым я чувствовал себя уже после 4 часов сна, остальное время валялся просто по привычке. Выделенный мне номер был на порядок шикарнее, чем комната в гостинице. Размеры, дизайнерский интерьер, вычурный камин – все указывало на уважаемый статус гостя. Залез под балдахин королевского ложа, покрутился пару минут на перинах и отрубился. Проснулся в 8, разбудило солнышко, заглянувшее в узкое окно, и резкие команды сержанта, гоняющего молодняк на плацу. Умылся и выглянул за дверь, поинтересовался у стражи, где можно раздобыть кофейку. Ребята обещали кого-то прислать. Минут через 10 миловидная служанка НПС принесла кофе и бутеры с колбаской. Вот интересно, похоже, что интерфейс управления замком позволяет нанимать игровых персонажей. Никто ведь не будет отыгрывать роль прислуги, поваров, а то и просто базовой стражи на стенах. Для меня все это большой кусок неизвестного контента в игре. Что можно устроить в своем жилище? Вон ветераны как-то ограничили точки привязки и телепорты. Боевая арена вообще программируется достаточно свободно. Мы на ней бились до смерти, а сейчас я наблюдаю в окошко, как кадеты лупят друг друга секирами в тренировочном режиме, без какого-либо ущерба здоровью. Это не считая того, что вместо песка они скачут по имитации каменистого плато. Вспомнил о просьбе накрутить сигарет, благо время еще было. Залез на аукцион, автоброкер трудился вовсю. На складе уже лежало порядка 3000 единиц пыльцы. Средняя цена еще немного приподнялась. Добытчики осторожно щупают пределы спроса. Вот еще один вариант возможной подработки. Как только лицензия уйдет кланам, спрос на реагенты станет масштабным. Нужны будут миллионы единиц сырья, причем ежедневно. Понимаю, что стоит админам увидеть, что они недополучают доход в связи с реальным дефицитом ингредиентов, то гигантские мухоловы заколосятся вдоль всех городских канав. Либо вообще появится возможность их оккультуренного выращивания. Профессия фермера в игре, кстати, есть. Но в любом случае, поначалу, рынок ждет взрывной рост цен на сырье. Может вообще всю наличку перевести в расходники для сигарет? И пора уже апгрейдить склад у брокера, базовый забит на 90%. Снова траты, минус 200. Хотя баланс моего счета смотрится неплохо, за ночь накапало почти 5000 монет. Жаль, что халява кончится буквально на днях. Ой, а это что? С милым сердцу звоном на карман упало еще штука золота. Глянул логи. Ага, продался осадный щит Огра. Дождался таки своего ценителя. Вот и славно. За оставшееся время накрутил почти 200 сигарет. Подумал и перевязал их пучками по 20 штук. Благо цветных ленточек хватало. Все, запарился. Глянул в окошко. Во дворе потихоньку собирались старшие офицеры клана. Причем среди них были и темные. Явственно разглядел двух орков, одного дроу и немалого тролля. Чего, интересно, ждут? Раздачи слонов? Пойду узнаю. Стоило выйти наружу, как лица ожидающих украсились счастливыми улыбками. С недоверием оглянулся. Так и да, мне улыбаются. Сомневаясь, что сам по себе являюсь источником такой благодати, не смело предложил. «Покурим, мужики?» Бам! В десятку. Народ радостно выдохнул, зашевелился. «А угости?» Раздеребанил пару связок. Офицеры таращились на цветные бантики, но угощались по-гвардейски, смело и с напором. Меньше 3-4 сигарет никто не брал. Тролль сгреб вообще десяток. Смущенно улыбнувшись, пробасил:
2: «У меня легкие большие, с одной затяжки скуриваю. Никто не хочет уже в долю брать».
0: Огня ни у кого не нашлось. Послали на кухню мелкого салагу, крутившегося невдалеке. Наконец, струи, кольца и клубы дыма закружились вокруг. Прометей в виде принесшего огонь бойца уходить не желал.
3: «Товарищ полковник, разрешите обратиться к гражданскому?»
4: «Разрешаю, курсант».
3: «Сигареткой не угостите?»
0: Офицеры слегка обалдели от борзости воина, но настроение было благодушное, кары не последовало. Жлобиться я не стал и выделил бойцу сигарету. Юноша лихо прикурил, однако вместо ожидаемого дыма изо рта у него повалили разноцветные мыльные пузыри. Зрелище было непонятным, но настолько смешным, что ржали все, включая орка, полковника и коменданта.
4: «Это что за цирк?»
0: Пророкотал утирающий слезы тролль. Ответил неслышно подошедший Стас. Вот ведь привычка дурацкого человека.
4: «А это, товарищи офицеры, встроенная защита от курения. Для тех, кому еще нет 18».
0: Один из смеющихся капитанов поперхнулся и сделал свирепое лицо.
2: «Кадет Репей, ты же в анкете указал, что тебе 20 и учишься в Рязанско-воздушно-десантном. Ах ты паскуда! Мы шпану к себе не берем! Стой! Куда рванул, гад мелкий?»
0: Возмущенный капитан скостовал что-то парализующее. От караулки на перехват рванулась дежурная пара. Однако шкет неожиданно срезистил заклинание. Жахнула землю какой-то мензуркой, практически мгновенно покрыв черной непроглядной вуалью несколько десятков кубометров пространства. Раздались знакомые звуки открываемого портала.
2: «Ушел, гнида!»
0: В сердцах плюнул на землю полковник. Повернулся к Стасу, на лице которого читалась целая гамма эмоций, от удивления до ненависти.
2: «Майор, это как понимать, твою мать? Шпионы курят вместе со штабными офицерами, а вы совсем мух не ловите? Что тут у вас творится в Восточном?»
0: Особист катнул желваками и коротко ответил. «Виноват. Разберусь».
4: «Ты уж разберись. Будь добр».
0: Снижая обороты, попросил полковник.
4: «Ладно, хватит тут отсвечивать. Идемте в малый холл. Там уже стол накрыли».
0: Зал солидных размеров, в котором мы имели честь завтракать, назвали малым холлом явной скромности. Помещение было 20 метров длиной, с двумя массивными каминами и монструозной мебелью. Несмотря на псевдоисторический антураж и доспехи на половине из присутствующих, завтрак мало напоминал прием пищи чопорной английской аристократии. Мы скорее походили на викингов, взявших замок на меч и слегка задержавшихся в ожидании схода льда с реки. Но не вписывались господа офицеры в строгую резную мебель, высокие стулья с прямыми спинками и 4 вилки к завтраку. Стас уловил мое настроение и шепнул. «Зал используется для полуофициальных встреч, приходится держать марку. В других помещениях без официоза, а у себя вообще хоть плазму на стену вешай. Другое дело, что работать она не будет». Покончив с едой, перешли в соседнюю комнату для приватных бесед. Здесь уже было гораздо комфортней. Невысокие мягкие кресла, столики с фруктами и легкими винами. А теперь вот принесли и пепельницы. Народ с наслаждением закурил. Полковник дал знак Стасу, мол, говори, красноречивый. «Глеб, по поводу твоего предложения. Оно очень щедрое и такое же опасное. Ты не представляешь, какой объем нам пришлось проделать для создания чернового наброска будущего альянса. В принципе, от всех заинтересованных лиц получены предварительные согласия. Дело за мелкими деталями. Ну и, конечно, тобой. Пара моментов. В альянс войдут 9 кланов, что сделает нас силой, с которой придется считаться любому. Олдеры, кстати, в альянс не попадут. Их мало кто любит, и никто не желает им еще большего усиления. Это один из столпов, на которых стоит наше соглашение. Однако, чрезмерное упрочнение позиций ветеранов –
4: тоже никому не интересно. Поэтому Альянс против того, чтобы владелец уникального патента принадлежал к одному из кланов, подписывающих договор. После рассмотрения всех вариантов, мы предлагаем тебе создать свой клан, чисто номинально, на одного человека. И этот клан будет 10-м членом Альянса, что также облегчает процесс дележа прибыли. Вариант, который удовлетворяет всех, по 2% к каждому клану, включая твой. Как мыслишь? Я не тороплю, можешь подумать. Уф. Я откинулся в кресле и прикрыл глаза. Все немного сложнее, чем я думал. Свой клан. Это дает некоторые плюшки. Доступ к специальным интерфейсам, возможность постройки или выкупа обнаруженного замка. И многое, многое другое. Нужно ли это одиночке? Ну, как дополнительные опции, без особых обязательств со своей стороны, это только плюс. Другое дело, что не вливаюсь в готовую мощную структуру, которая даст мне уважаемую крышу. А ведь я уже решил, что без сильной группировки достичь чего-то в этом мире малореально. Хотя, почему не дает? В какой-то мере, быть частью сильнейшего в кластере Альянса даже выгодней, чем просто уважаемым членом клана. Вот Стас, майор, крутой особист, а все равно окунули носом в лужу, как котенка напрудившего. Да еще при всем честном народе. И спрячь свой характер, бери под козырек. Виноват, дурак, исправлюсь. Хочу ли я такого? Так что свой клан может дать мне все плюсы независимости, а участие в Альянсе – плюсы солидной крыши. Единственное что, без клана не светят серьезные рейды, но до этого мне еще расти и расти. К тому времени много чего измениться может. Теперь о 2%. Рассчитывал на большее, не спорю. Но судя по силам, вовлеченным в игру, спасибо, что вообще удается отжать хоть что-то. Пора снимать эту мишень с собственной спины, передавать эксклюзивную лицензию и становиться мало кому нужным обеспеченным Буратиной. В перспективе, по крайней мере. Открыл глаза. Присутствующие гипнотизировали меня взглядами. Кивнул. Согласен по всем пунктам. Есть несколько вопросов, которые я позже хотел бы обсудить со Стасом. Присутствие всего штаба для этого излишне. По комнате пронесся едва слышный вздох облегчения. Клан ждал новый этап развития, финансовое и политическое усиление. Полковник, а это оказался сам заместитель главы клана, поднял бокал и предложил выпить за успешное согласование сделки. Какое-то время ушло на обсуждение деталей. Стас попросил еще сутки-двое на сбор подписей под договором. Меня попросили на этот срок не отлучаться и не забыть создать свой клан. Гостевой апартамент был в полном моем распоряжении. Разрешение на свободный вход в замок для Тани я получил. Особист затягивать дела не любил, поэтому сразу после завершения затянувшегося совещания подошел ко мне. Стас был озабочен, несмотря на успешный ход переговоров, висяков на нем хватало. Непонятки с нападением в таверне, теперь вот шпион этот малолетний. И это только то, о чем я знал или мог догадываться. «Слушаю. О чем хотел посекретничать? Где можно спокойно поговорить?» Стас на секунду задумался. «Ближе всего у тебя». Зайдя в немалые апартаменты, первым делом вручил остаток сигарет. Контрразведчик вымученно улыбнулся и прокомментировал. «Все зло от курения. Вот и я о том же. Опасаюсь, что назад, в таверну, под крылышко колдером мне лезть не стоит». Хотел попросить клан выделить мне жилье на месяц-другой. Надеюсь, не стесню?» Стас закатил на секунду глаза, пошевелил губами, что-то прикидывая. «Это реально. Коменданта беру на себя. Можешь оставаться в этом номере. Полный личный доступ тебе дам. Еще вопросы?» «Да, теперь в какой-то мере личное. Меня интересует одна история в реале, что приключилось с полгода назад. Можешь проверить, что там правда, а что вымысел?» «Излагай». Я начал пересказывать все то, что узнал от Тани. Максимум известных мне фактов, чтобы можно было за что-то зацепиться и докопаться до истины. Как только я закончил, Стас кивнул головой. «Правда». «Что правда?» «Вся история правдива. От и до. Таня Семякина, 18 лет. Живет с мамой, отношения натянутые. Постоянного партнера нет. Сестра, Катя Семякина, покончила жизнь самоубийством почти 6 месяцев назад. Причину ты знаешь. Кто, кому, сколько денег занес и какие связи пустил в ход, думаю, тебе не интересно. Извини, но мы обязаны были проверить тебя и твое окружение. Слишком высокие деньги на кону. Мы не имели права делать ставку на невнятную серую лошадку по имени Лаид. Я ошарашенно молчал. А впрочем, чего я хотел? Игры закончились, как только перестала работать кнопка логаута. Теперь это жизнь. И особист не плюшевый персонаж, а реальный контрразведчик серьезной боевой организации. Блин, сколько же еще я буду привыкать к тому, что Друмир имеет минимум 2 грани. Игровую для всех и реальную для тех, кто в срыве. Он постоянно меняется, поворачиваясь одной стороной, затем другой, заставляя то играть, то окунаться с головой в собственную наивность и оторванность от реальности. Теперь понимаю, почему ветераны срыва не отделяют игровые моменты от реала. Понял. Спасибо, Стас. Тогда ты, наверное, догадываешься, о чем я хочу попросить. Особист неопределенно повел плечами. Мол, я-то, может, и догадываюсь, но разговор нужен тебе, ты и излагай. А вскрывать карты первым он не привык. Таня хочет отомстить. Сама. Как джигитам, так и бабе-следаку. Ей нужно помочь. Советом, оружием. Прикрыть, если что. По завершению, выиграть время на срыв. Стас поджал губы и надолго замолчал. Видя, как он колеблется, я вытащил из кармана кольцо, друг клана, и положил его на стол. Особист поднял статусную вещь и внимательно посмотрел на меня. Затем протянул кольцо назад. Такими вещами не разбрасываются. Хорошо, у меня есть в реале и люди, и связи. Но за спасибо они на сторону работать не будут. Это будет очень недешево стоить. Сколько? Походить за каждой целью пару недель. Выработать план. Позиции для стрелка, контроль, отход, прикрытие. Подставляться под 105-ю статью ребята не будут. Делать все придется ей самой. Наша поддержка – сбор и обработка информации. Выработка рекомендаций. Ну и со стволом поможем. Этого добра хватает. В общем, штук в 10 вечно зеленых тебе это встанет. Я потер переносицу. Много. Впрочем, у меня в руках еще не до конца снятые сливки от сигаретного бизнеса. До того, как весть о массовом производстве станет общедоступной, можно попробовать набрать часть недостающей суммы. Еще что-то есть у самой Тани. Ну и на крайняк, долгану у ветеранов. Думаю, что мой кредитный рейтинг высок как никогда. Вопрос, стоит ли мне во все это влазить и участвовать такими серьезными деньгами? Плюс еще минимальный шанс подставиться самому и совсем уж стремящейся к ничтожно малой величине подставить мать. Это аргументы против. Теперь за. Первое. Я дал слово. Второе. Это моя женщина, и она просит помощи. Третье. Я сыт толерантностью и беспределом по горло. Появилась реальная возможность дать в ответ супостату вгрызла. Да так, чтоб сразу с копыт. Наглухо. И неважно, кто враг. Гость нерусский, горизонт потерявший. Или свои менты, краев невидящие. Тварь я дрожащая или право имею. Стас, внимательно наблюдавший за моим лицом и, похоже, без особых проблем читавший мои мысли, кивнул. «Вижу, что решился. Деньги найдешь?» «Думаю, да». Сутки двое нужны, да и с Таней поговорить нужно. Если что, вашего кредита доверия хватит на небольшую ссуду партнеру по альянсу? Что-нибудь придумаем. Особист встал, давая понять, что считает разговор оконченным. В общем, определяйтесь. Найдешь меня, когда будут новости. Я проводил Стаса до двери, приветственно кивнул охране в коридоре и вернулся к себе. Краем глаза зацепил какое-то движение у стола, резко повернулся и чуть не вскрикнул от неожиданности. На стуле сидела белая чебурашка, косила на меня недобрым взглядом и торопливо подъедала с бутербродов колбасу.

0: Глава 28. Новое жилье Тане понравилось. Даже со зловредной чебурашкой она смогла найти общий язык. До ее прихода я никак не мог выпереть ушастую тварь за дверь. Чебурашка занял самое козырное место в кресле у камина и сидел, завороженно уставившись на огонь. А я ведь тоже хотел посидеть именно в этом кресле. Но зверюга шипела и скалила зубы, не даваясь на руки и не желая освобождать захваченную жилплощадь. В конце концов я плюнул и оттащил занятое кресло в сторону, а сам уселся на новое, заботливо приставленное к камину. Поначалу Чебурашка громко ругался, потом на секунду затих. А вскоре тишину нарушил скрип волочимого по полу кресла. Ушастая тварь толкала мебель назад, к огню. Вот в такой позе нас и застала Таня. Камин и два кресла с насупленными фигурами. Чебурашка притворился мягкой игрушкой, позволил девушке усадить себя на колени и тихо мурчал, пока его гладили. А когда Таня отворачивалась, неприветливо глядел на меня и беззвучно рычал. Помощи спецов и решению вопроса с оружием Таня ожидаемо обрадовалась. Доложила, что имеет в кубышке около 3000, но если уходить в срыв, то может распродаться еще примерно на штуку. На большую сумму, за свои 18, добра не нажила. Успокоил, что и это немало, другие, кроме кредитов, за душой вообще ничего не имеют. Остаток дня занимались изготовлением курева. Я разгреб завал персональных сообщений у автоброкера, выделил среди них предложения от желающих купить многое и сразу. Списался, получил от некоторых подтверждения, на основании которых на аукционе появилось несколько десятков приватных лотов с фиксированной ценой. Не все пошли дальше пустого базара, но больше половины честно выкупалось и оплачивалось. К вечеру совместным трудом мы заработали более 15 тысяч. Еще 6 кусков накапало со все продолжающихся торгов. Ажиотаж постепенно спадал, цены проседали. Информация о создании Альянса явно просачивалась наружу. Чуть позже заскочил лейтенант Бурый, приволок мои вещи из гостиницы. Доступ в номер у него оставался, так что проблем не возникло. Почти одновременно с ним пришло письмо от владельцев постоялого двора с извинениями за инцидент и барской компенсацией в виде бесплатного месяца проживания. Нет уж, сами живите в этой мышеловке. В общем, 2/3 суммы мы собрали. Для аванса более чем достаточно. Топтуны будут работать еще пару недель как минимум. Собрать остаток, думаю, успеем. Время, занятое монотонным крафтом, провели за обсуждением будущего клана. Первый доброволец, желающий вступить под мои знамена, уже нарисовался. Никто и не сомневался, что это будет Таня. К выбору имени клана девушка подошла со всей ответственностью. Мои варианты аргументированно отметались. Наконец девушка определилась. «Это твой клан. Ты его патриарх, практически отец. Твое имя на эльфийском – Дитя Ночи. Значит, и клан должен называться так же – Дети Ночи. И как с таким клеймом жить в Светлых Землях? А кто тебя заставляет светить значком клана? Скрой его в настройках. Многие так делают. Для всех ты как был Лаитом, так им и останешься». На следующий день снова пересеклись со Стасом. Особист принял аванс, а потом долго общался с Таней, вникая в детали и инструктируя. Механизм был запущен, обратный отсчет начался. Подписание договора решили совместить с пиар-акцией, устроив солидное официальное мероприятие. Новый Альянс громко объявлял о своем приходе в мир, нравится это кому-то или нет. Конфликт будет в любом случае, даже если на Альянс никто и не дернется, что, впрочем, вряд ли, то само по себе чувство собственной силы, простаивающей впустую, подтолкнет кланы к силовому решению многих спорных вопросов. Боюсь, очередная клановая война не за горами. Были приглашены журналисты. В том числе, я выбил разрешение и для своей акулы-пера, что настойчиво добивалось интервью. Пришлось напрячь булки, дабы не упустить обещанные 3000. С журналистом мы провели пару часов под кофе и сигареты, обсуждая тезисы будущей статьи. Особо просил подчеркнуть выдачу эксклюзивной лицензии, чтобы желающие отловить меня и получить свою долю пирога четко уяснили, что делать это отныне бесполезно. Кланы решили не дробить производство, а построить солидное здание, нанять алхимиков НПСов и постепенно наращивать обороты, согласно полученным от админов директивам. По деньгам участвовали одинаково. Контролировать все шаги от закупки до крафта и реализации будет сводная группа наблюдателей. Вскоре состоялось торжественное подписание меморандума о создании коалиции, а затем и я отыграл свою роль. Выписал 5-летнюю лицензию на имя Альянса с правом выдачи саб-лицензий для НПС. Огромный камень упал с души. Сигаретная эпопея хоть и обещала немалые барыши, но прошлась по мне как грузовая лошадь, оставляя синяки, ушибы и вмятины. Хорошо хоть насмерть не затоптали. Хотелось на волю, не думая больше о политике и бизнесе, а спокойно пройтись по малоисследованному миру. В журнале висела куча квестов, запретные земли нетерпеливо звали и манили. Для надежности провел в замке еще 3 дня. Поднятая волна успокаивалась, меня все меньше доставали дурными вопросами. История постепенно приедалась и отходила на второй план. Первые страницы рассылок сейчас занимала весть о грандиозном рейде в Инферно, предпринятой группой европейских кланов. Новость сама по себе интересная. Однако, основной сенсацией был лут с архидемона плана. Было поднято плененное сердце светлого бога. Артефакт такой силы позволял основать новый храм и посвятить его одному из богов пантеона. Каждый бог обещал немалые плюшки в обмен на процент от опыта, маны или золота. Что можно получить от павшего, и есть ли у него в пантеоне еще какие-то божества, я не знал. До темного алтаря добраться так и не удалось. Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам. Добытые с таким трудом осколки – тому свидетели. Нудными вечерами игрался с калькулятором, пытаясь выйти на идеальную модель развития персонажа в связи с открывшейся способностью разделения. В конце концов, решил откладывать про запас каждую 1/3 единицу талантов, а также раз в 5 дней пить эликсир мудрости, дающий еще 1 единицу. Да, дорого, 2000, и откат 5 дней. Но результат того стоил. Через пару месяцев я планировал достичь 100-го уровня и иметь в запасе не меньше 25 нераспределенных поинтов, что даст мне в итоге 2 петов 100-го же уровня, что не удвоит мою мощь. 1 пет 130-го не намного слабее этих 2, да и скажется дыра в раскачке, вызванная экономией единиц. Но ведь это только начало. На данный момент мои характеристики, без учета вещей, выглядели следующим образом. Класс. Рыцарь смерти. Уровень 52. Сила 32. Интеллект 209, мана 2090, ловкость 0, дух 110, телосложение 61, хиты 610. Доступна 1 единица таланта и 0 единиц характеристик.
1: Пользуясь возможностью, провел пару десятков боев на арене. Ветераны сами были рады пощупать темный класс за вымя. Не так часто их молодежи удавалось схлестнуться с некросом или рыцарем смерти. Чистые кастеры сливались на арене достаточно просто. Другое дело, когда они подловят тебя неожиданно, в бою или после оного, да еще и не с полной жизнью. Первое заклинание пропускаешь автоматом, второе, пока ищешь атаковавшего. Третье, и зачастую последнее, когда начинаешь дергаться и пытаешься что-то предпринять. Так что, несмотря на относительную легкость побед в честном бою, в полевых условиях всякие визарды ПК – страшная сила. Очень уж высокий урон в секунду. Аналогично с рогами. Сумасшедшая скорость урона, приправленная стелсом и жутко неприятными комбо. Многие считали, что вор – это лучший ПВП-класс. Соглашусь, с оговоркой, если за ПВП принять задачу подобраться к кому-то и вырезать по-быстрому. А вот выживаемость под атакой, против группы или после обнаружения, у них не очень высокая. Лично для меня неожиданно сложным противником оказались паладины. Так сказать, мои антагонисты. Тут тебе и жирная тушка, и броня, и серьезная поддержка магией, да еще во многом заточенной против тьмы. Многое тупо упиралось в бабло. Я трижды сходился с воином на 10 уровней себя младше и трижды сливался. Парень вложил более 100 штук золотом в уникальный шмот, и его реальные боевые возможности соответствовали как минимум 70 уровню. Время проводили весело. Среди курсантов и боевиков народ подобрался легкий и бесшабашный. Большинство в срыве, люди в эйфории от новой жизни и возможностей. Арена по-прежнему поражала массой возможностей. Комендант, кстати, надеялся, что с доходов сигаретного бизнеса и ему перепадет на так давно запрашиваемый апгрейд. Помимо кучи разных плюшек, арена 7 уровня позволяла генерировать разнообразных монстров. Опыт и уровень с них не шел, но ведь идея-то не в этом. Среди молодежи считалось особо прикольным сражаться на арене до смерти, в режиме максимального приближения к реальности и генерации могилы на замковом погосте. В этом случае проигравший, возродившийся после смерти тут же, на песке арены, был вынужден под улюлюканье зрителей в одних подгузниках бежать через весь двор за вещами. Пару раз и мне пришлось так пробежаться. Забавно. Могилка сохранялась все те же 3 часа, и если ее не подбирали, то переносилась в город. Существовала возможность улучшить погост до полноправного кладбища, но деньги на это ветераны зажимали. Хотя опция очень перспективная. В конце концов, я окончательно заманался сидеть в 4 стенах. Оливье уже стоял поперек горла, а от вида сигарет у меня начинал дергаться глаз. Пора выходить из подполья. По плану, первое, что я должен был сделать, посетить Грыма и выяснить, не положено ли мне чего за освобождение личей, да и о первохраме разузнать. Получил от Стаса персональное разрешение забиндиться в портальном зале, что тут же с удовольствием проделал. Вызвал Мишку, поднял средненького пета для сопровождения и поехал к городу. Пешком туда 40 минут, но маунт бежит 3 раза быстрее человека. Ага, только вот пет так не умеет. Пришлось пожертвовать безопасностью, отпустить грешную душу и, скрестив пальцы, потрусить по дороге. Доехав до обжитых мест и обнаружив в чате локации ругань малолетних киллеров, решил все же спешиться и вызвать очередного питомца. Пройдусь 5 минут пешочком, корона не спадет. Кстати, на мне ведь реально одета корона. Правда, она не спадет, даже если меня за ноги в воздух поднять. Пройдя рядом с холмом гнолов и вызвав ажиотаж среди молодежи, я вышел на тропинку к городу. Так проще всего ориентироваться, чуток не доходя до ворот, свернуть в лес, а там и рукой подать. Ага, оптимист, блин. Не успел я сделать и 100 шагов, как влетел в хорошо организованную засаду. За спиной трусившего в шаге от меня маунта с тихим шелестом появился из стелса рога и всадил в медведя длинное комбо. Мишка с ревом развернулся и бросился на обидчика. Рога встретил его в 2 клинка, а позади несчастного гумунгуса, буквально в 3 метрах от меня, материализовался еще один рога с парой коротких клинков, покрытых зеленым дымящимся ядом. Пет стоял под контролем 10 метров от нас и помочь ничем не мог. А значит, где-то еще заныкался вражеский кастер. Совсем кисло. Мишку дорезали катастрофически быстро, и я попытался обездвижить ближайшего рогу. Из кустов на дорогу вывалился воин и прыжками понесся ко мне. «Тавр, сука!» Перебросил целеуказание, активировал руки мертвеца. «Прошло!» Первое везение в бою. Пора рвать когти, ловить тут нечего. Мысленно жму на виртуальную пиктограмму телепорта. 5 с лишним секунд каста, удержу концентрацию. Роги ломанулись ко мне, посыпались частые удары с 4 рук. Щиты пока держали и глотали урон, не позволяя сбить каст. 2 секунды. Уйду? Тавр срывается с места, рывком сокращает дистанцию и мощным пинком сбивает меня на землю. Гребаные спецобилки! На спину мне наваливаются 2, выкручивая руки и не позволяя подняться. Из-за деревьев выбегает маг со светящимся артефактом в руках. Торопливо кричит.
2: «Сдавайте его и сразу назад! Санек от ворот сообщил! К холму гнолов еще одна цифра бесхозная бежит! Его тоже возьмем!»
1: Парой нажатий он активирует арт и бросает его на землю, прямо перед моим носом. Багровый камень в золотой оправе за доли секунды наполняется светом, а затем разряжается в единой вспышке.
3: «Внимание! Выброс энергии пугливого кристалла! Зона пространственной аномалии! Автоматический перенос к материнскому камню! Точка назначения! Замок клана лесных котов!»
1: Хлопок. Мы падаем на твердые и сырые каменные плиты. Вес навалившихся тел выбивает из меня воздух.
3: «Добро пожаловать! Внимание! Клан находится в состоянии войны. Замок накрыт малым куполом тишины. В целях сохранения секретности все исходящие сообщения и доступ к встроенным площадкам заблокированы. Для получения разрешения на исходящий трафик обратитесь к коменданту. Напоминаем, вы находитесь в частных владениях. Если вы не согласны с данными условиями, покиньте территорию замка немедленно. Внимание! Вы попали под воздействие астрального камня. Редчайший, полуразумный кристалл выращивает свои малые копии и телепортирует их по всей территории мира. Почувствовав магическое воздействие, пугливые кристаллы создают портальную аномалию и перебрасывают мага к материнскому камню, поглощающего все виды магических энергий. Эффект от воздействия – минус 30 единиц маны в секунду.
1: Меня подхватывают под руки, и матеря гребаным булыжником шустро тащат куда-то вверх по лестнице. Успеваю заметить, что полумрак огромного подвала нарезан решетками на отдельные клети, в которых видны лишь лица пленников, подсвеченные багровыми бликами огромного кристалла. Дергаться в руках амбалов бесполезно, кастовать на ходу тоже не получится. Даже голову о камне не разбить. Самоубийство в игре не предусмотрено. Пытаюсь отослать сообщение Стасу. Вдруг приветствие на входе всего лишь блеф. Нет, не проходит. Обратитесь к коменданту. Выбегаем во двор, солнце бьет по глазам. На секунду жмурюсь и не успеваю заметить, как меня впихивают на арену.
3: «Арена лесного замка. Добро пожаловать на тренировочный бой. Противники. Лаид, 52 уровень. Против Донатос, 144 уровень. Режим боя – до смерти, максимально реалистичный. Режим респауна – на арене, могила на погосте. В бой – пусть победит сильнейший».
1: Только и успеваю поднять глаза, как одним комбо-ударом мне вогнали меч под подбородок, и я улетел в края вечной охоты. Секунда – респаун, и горячий песок арены обжигает мои босые ноги. Мне снова завернули руки и бегом погнали по обратной дороге в подвал, не жалея пинков и зуботычин. Как же ловко все у тварей, будто по 10 раз в день тренируются. А впрочем, может так оно и есть. Влетели в подвал, где сразу же попали под воздействие хитрого кристалла. Меня заволокли в одну из клетей и чувствительно припечатали лицом к камню, упершись в спину коленом и придавив к полу.
4: «5 минут!»
1: Хрипло бросил один из конвоиров и плюнул на плиты рядом с моим лицом. Каменные крошки больно впивались в щеку, но на попытку пошевелиться прилетело с ноги по ребрам. Затем второй конвоир поставил мне грязный сапог на голову, окончательно вжимая в холодный пол. «Суки!» Я беззвучно ругался и пролистывал логи боевого и социального чата, занося все имена в отдельный список. «Найду!» «Каждого найду! Одену негатор, вобью по шею в выгребную яму и буду держать там, пока дерьмо не окаменеет!»
4: «Время!»
1: – скомандовал хриплый.
4: «Браслеты!»
1: Меня подняли на ноги, на руках лязгнули замки тяжелых кандалов с длинной цепью, которую тут же набросили на свисающий с потолка крюк. Хриплый с натугой завертел воротом лебедки – и ржавый механизм подтянул меня вверх. Теперь я болтался посреди клетки, и даже если бы была мана, скастовать что-то из такого положения абсолютно невозможно.
4: «Все готов. Идем к кристаллу. Скоро еще одного должны доставить».
1: Второй не торопился.
2: «Погоди, ты же меня знаешь. Короночку пробью».
1: Он встал рядом со мной в боксерскую стойку, пружинно запрыгал и выдал неплохую серию, пройдясь по ребрам и печени. Здоровье слегка просело, а боль комариных укусов пробежалась по телу. Я поморщился. Боксер заржал.
2: «Чё морду кривишь? Не нравится? Так это еще цветочки. Ты не представляешь, какой опыт и богатая фантазия у нашего палача».
1: Он повысил голос, обращаясь к другим пленникам подвала.
2: «Да? Уроды?»
1: В ответ послышалась ругань, стоны и чей-то плач.
2: «Вот видишь, знают нашего Василька, уважают. И ты скоро узнаешь. Повиси чуток».
1: Тюремщики вышли из клетки и уселись на скамеечку недалеко от проклятого камня, почти полностью занимавшего дальнюю, необработанную стену подвала. Точнее, стены как таковой там не было, просто скальная порода, из которой торчал бок огромного зловеще-бордового кристалла. Видимо, наткнувшись в пещерах или при каких-то работах на столь редкий и полезный артефакт, предприимчивые коты выкупили землю и построили на ней замок. Замигала иконка привата, открыл входящие, втайне надеясь на чудо и кавалерию, спешащую на помощь.
5: «Привет, Некрос, и тебя подловили».
1: Сообщение было подписано Крилом, тем самым Рогой, с которым я группился в первый игровой день и с тех пор так и не смог связаться. «Он тоже тут?» – закрутил головой, оглядывая клетки. «На потолке», – подсказал Кирилл. Я поднял голову вверх и в ужасе дернулся, закачавшись на цепях. Тюремщики недовольно посмотрели в мою сторону.

0: поэтому и вешу здесь, в назидание другим, чтоб сговорчивей были. А я и не заметил, что слезы потекли. Не от страха, а от жалости, злости и бессилия. Но как же так? Что за тварь-то такая, человек?
1: Как же так? Только и смог повторить я. А вот так. Я сорвался дня через три, как мы с тобой гнолов крошили. У меня батя-программер, пишет что-то для вертмиров. У него капсула без ограничения, запароленная, конечно. Но я пароль подобрал, он у него стандартный, на всех устройствах один и тот же. Думал поиграть подольше, пока они с маман срулили комаров на дачу кормить. Вот и влип.
0: А сюда как попал? Да по дурости и наивности. Сидел у холма гнолов, сопли утирал. Думал, как теперь жить, логаут-то не работает. Подошла одна ко мне, утешительница, мать ее. Пообещала помочь связаться с родными, предложила переночевать у них в замке. Я в группу вошел, перенеслись сюда, а дальше стандартная процедура. Арена, сутки в клетке, чтоб маны ноль и голод с жаждой проснулись. От этого не умрешь, но регенерация прекратится. Потом экскурсия по замку. Покажут, как хорошо живут простые рабы. Предложат привязаться в специальной комнате в подвале. Если откажешься, еще одна экскурсия. На этот раз в пыточную камеру. Там Василек, широкой души человек. Попробует уговорить. Надо сказать, что это ему почти всегда удается. Затем либо в замке оставляют, крафтить будешь по 20 часов в день, либо еще какие обязанности выполнять. Постелька там ночью греть, например, есть там любители мальчиков, да и девочек странных хватает. Можно еще мишенью для лука работать. Будешь грудью стрелу ловить, а потом сам же в зубах назад приносить. Им тут от вседозволенности совсем крышу снесло. Без бухла пьяные ходят. Кровь стучала в висках. От ненависти и страха мутнело сознание. «Должен быть выход. Не в первый раз по краю хожу. Вырвусь». «Спокойно, не дури. Не привлекай к себе внимания. Хуже будет». «Понял». Я попытался успокоиться. «Какие еще варианты?» «Немного. Раз в пару дней покупатели приходят. Насколько я понял, из арабского кластера в основном. Хотя вчера вот из африканской зоны тройка хуманов была». У них там новая мода наклевывается – гарем из белых девушек. И неважно, какую расу они отыгрывают. Чем разнообразней, тем неграм веселей. Им главное, чтобы весь этот зоопарк состоял из белых душ. Мстят, видимо, за рабское прошлое. Вот практически и все варианты. Некоторые, правда, совсем исчезают. С концами. Приходят за ними, забирают, и больше они не возвращаются. Я чуть не завыл от бессилия. «А админы? Не могли же коты заблокировать доступ к техподдержке и администрации?» Кирилл лишь покачал головой. «Попробуй сам, феерический идиотизм!» «Еще как, блин, попробую!» Быстро зашел в меню технической поддержки и накатал жалобу на игроков, удерживающих меня насильно. Заодно потребовал вытащить из замка. Список засвеченных имен приложил. Такое же письмо отправил администрации в отдел по работе с клиентами. От админов ответ пришел почти мгновенно.
2: «Спасибо, что обратились к нам. Ваше сообщение рассмотрено и разделено на техническую и административную часть. Открыт новый тикет в системе техподдержки под номером 1176121Б. Внимание! Обнаружено дублирование запросов в техподдержку. Тикеты 1176121Б и 1176002 объединены под номером 1176771. В ответ на ваше сообщение под номером 1176121А сообщаем, что на основании многочисленных жалоб и нарушений ряда пунктов лицензионного соглашения с конечным пользователем, учетные записи указанных вами игроков заблокированы более года назад. Искин Алый 9/155.
0: Через минуту ответили и технари.
2: «Спасибо, что обратились к нам. Ваше сообщение под номером 1176771 рассмотрено. Просьба о принудительной дислокации удовлетворена. Системная команда «Анстек». Ошибка. Сгенерирован баг-репорт. Системная команда «Гиппорт».

0: Кейт, ошибка. Сгенерирован баг-репорт. Принудительная смена координат игрока через базу данных. Ошибка. Сгенерирован баг-репорт. Приносим извинения. Перемещение невозможно. Направлен запрос компании-разработчику программного обеспечения. Ориентировочное время ответа 14 дней. Искин Алый 9. Дробь 115.
1: Вот ведь идиоты. С техподдержки, похоже, все ясно. Но на всякий случай пишу просьбу тупо появиться и убить меня хоть молнией с неба.
0: К сожалению, согласно пункту лицензионного соглашения с конечным пользователем 14.1, администрация не может напрямую вмешиваться в игровой мир, уничтожая игроков или НПСов.
1: Кирилл с понимающей улыбкой отслеживал гамму эмоций на моем лице. «Развлекаешься?» «Ну уж нет, я их так не оставлю. Это ж какой-то идиотизм, помноженный на бюрократизм». «Зря ты так. Они все прекрасно понимают, но не хотят или не могут вмешаться. То ли не выработали еще собственные позиции по этому вопросу, а может не знают, где проходит грань того, что можно, а чего нельзя. Как по отношению игроков к миру, так и администрации к игрокам. Лови мой последний ответ от админов. Это труд 6 дней общения. Сэкономлю тебе время».
0: В ответ на ваши тикеты под номерами 1172121, 1176612 и 1177775 сообщаем, что вопрос о юридических правах альтернативно живых будет рассмотрен на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
1: «Это финал. Больше они ничего нового не отвечают», – прокомментировал Кирилл. Одновременно пришло сообщение от Стаса. Входящие работали исправно.
2: «Глеб, привет. Ты где? Перетереть надо».
1: «Во, давай, шевелись, контрразведка. Членов Альянса воруют, а ты ни ухом, ни рылом». Чуть позже прилетела смс-ка от Тани. Девушка сообщала, что уже едет домой и скоро будет. Мне лишь оставалось скрипеть зубами, как заключенному, глядящему на мирную жизнь сквозь решетку камеры. Тюремщики приняли очередного клиента, зашуганного паренька 12 уровня. Вскоре он повис на цепях, скуля от ужаса. Я сражался с администрацией, требуя выхода на живого сотрудника, доказывая неправомочность действий всех и вся. Похоже, что меня явно динамили. Накал сообщений от Стаса все рос. Особист уже начал волноваться. Вскоре к нему присоединились поначалу беспокойные, а затем и панические приваты от Тани. В подвал спустилась роскошная эльфа с неподвижным лицом восковой куклы. Принеся тюремщикам пиво и закуску, она осталась безучастно стоять, никак не реагируя на похотливые ощупывания и громкое рассуждение уродов, завалить ее тут и сейчас, или вначале пожрать. Задергался под потолком Кирилл. Зазвенели цепи. «Ты чего?» Заслал я сообщение Роге. «Это Леночка. Не смотри на секси-аватарку. Ей 13 лет всего. Мы в один день сюда попали. Вначале она веселая была, храбрилась все. А потом ее на сутки забрали. И с тех пор не реагирует ни на что. Если прикажут, она сделает. А потом снова в себя уходит. И на сообщение уже давно не отвечает. Суки!» Только и смог прошептать я. К вечеру навалилась усталость и апатия. Мы вяло переговаривались с Рогой. Не знаю даже, что бы я без него делал. Как он тут 2 недели сам продержался, да еще и не сломался и до сих пор, не представляю. От контрразведчика стали приходить сухие доклады. Он уже понял, что меня похитили. Советовал держаться, попробовать спровоцировать похитителей на агрессию, плюнуть им в лицо, броситься на меч. И ни в коем случае не менять точку возрождения. Снова замигал приват. Стас.
2: «Глеб, не раскисай. Мы работаем. Скорее всего, это олдеры. Копаем в том направлении. Понимаю, что ты под заклятием молчания, либо под куполом тишины. В первом случае у тебя останется доступ к аукциону. Попробуй выставить пустой лот со своим именем в заголовке. В описании расскажи, где ты. Мы ждем и мониторим аукцион».
1: Попробовал. Хрен там, закрыто. Стал тыкать во все игровые сервисы. Открытым оказался лишь доступ к Вики, банку, формы связи с админами и техподдержкой. Вики неизменяема игроками, текст туда не добавить. Бесполезно. Деньги слить кому-то можно, но к переводу текстовое сообщение не добавить, разве дать понять, что живой? Хотя... Я жадно схватился за мелькнувшую идею. Зашевелил губами и загибал пальцы, высчитывая. А затем послал Стасу 4 денежных перевода на суммы в 12, 16, 20 и 29 серебряка. Золото пожалел, хомяк будет сопротивляться даже в петле. Подумал и повторил переводы Тане и Эрику. «Ну уже, ребята, включайте мозг!» Первым все же догадался Стас. Мозг особисто привык решать различные ребусы. Он прислал мне всего 2 слова.
2: «Лесные коты».
1: Я снова стал загибать пальцы. А, Б, В, Г, Д. 5. Буква Д – 5. С буквой А совсем просто. Шлю еще 2 перевода. На 5 и 1 золотой, чтобы подчеркнуть важность сообщения.
2: «Понял. Ты молодец, Глеб. Держись. Сейчас мы им наступим на яйца».
1: Через час дверь в подвал с грохотом распахнулась. Застучали звуки многочисленных шагов. Вскоре у клетки столпилась группа из высокорангового офицера клана и нескольких бойцов с факелами, включая Тавара. Старший внимательно изучил меня, затем повернулся к Тавару. «Тебе было сказано отлавливать новичков, без клана и поддержки, пробивая предварительно по базе. А ты кого приволок? У него уровень за полста, ветераны носом землю роют, а теперь конкретно на нас вышли. Командору предъявили ультиматум – вернуть его в течение 24 часов, либо все 3 наших замка разберут по камушку». Тавр набычился. «Руки короткие. Если мы в наемников и стражу вложимся, у нас будет паритет. А чтобы замок взять, надо хотя бы 5-кратное превосходство в силах иметь». «Да, а про новый альянс «Дымок» ты слыхал? А знаешь, что хрен, которого ты приволок, входит в этот альянс и является создателем рецепта сигарет? Или ты и про это не слышал? Ну да, зачем новости читать, если вместо этого можно девке юбку задрать?» Офицер повернулся ко мне. «А ты не радуйся, парень, тебе это уже не поможет. Сутки – это блеф, мы их промурыжим денька 2-3. За это время, ты уж извини, ничего личного, просто бизнес. Тебе придется исчезнуть. Совсем». Пришла и моя пора открыть рот. «Куда тут исчезнуть? Мы вечные». Старший согласно кивнул. «Это так, но понимаешь ли, милый друг, есть такой универсальный инструмент – боль. Факел мне!» Он протянул руку, и в нее тут же вложили жарко горящий, пропитанный смолой факел. Офицер приблизился и ткнул им мне подмышку. Я дернулся, но он лишь усилил нажим, размазывая горящую смолу по нежной коже. Поначалу боль была не сильной, так, ноющий зуб, не более. Но запах обугливающейся плоти, треск ломающейся кожи и блики пламени у глаз пугали и накручивали сознание. Боль медленно, но верно нарастала. «Не дыши! Закрой глаза! Это твой разум придумывает боль! На самом деле ее практически нет!» Сообщение от Кирилла пришло вовремя. Я закрыл глаза и задержал дыхание. Через пару секунд попустило. Боль смягчилась до уровня воспаленного зуба. Очень неприятно. Очень. Но терпимо. Факел убрали. «Умный, да? Думаешь, умнее всех? Знаешь, что Василек делает с такими, как ты? Перво-наперво срезает им веки, а потом продолжает работать. Тебе многое предстоит узнать о боли. Я тебе гарантирую, сутки, максимум 2, и твои ветераны найдут слоняющегося по городу мычащего идиота, который только и умеет, что прудить в штаны и пускать пузыри слюнями». Старший повернулся к Тавару. «Через час Василек освободится. Возьмешь этого неудачника и к нему. Сутки вам на результат, и не дай бог, он будет умнее воробья!» Тавар радостно осклабился. «Будет сделано, господин комендант!» Затем повернулся ко мне. «Жди, мой сладкий. Через часок я за тобой зайду. Тебе понравится». Группа вновь сбилась в кучу и направилась к выходу. От Кирилла тут же пришло сообщение. «Плохо. Очень плохо. Все так серьезно?» «Более чем. Они не шутили. И результаты такой обработки я уже видел. Банкира какого-то захватили. Заставили слить все деньги на перса-однодневку. А ему потом мозги набекрень свернули. Черт, что же делать?»

0: Мне было не по себе. Да чего там? Страшно было. Очень. Маны нет. Перенестись нельзя. Цепью, что ли, задушиться? Нет, не получится. Умение бы какое, чтоб без магии. Хлоп, и ты труп. Что-то такое я видел в первые дни игры. Король гнолов, он ведь рыцарь смерти, и под атакой мгновенно разряжал обилку, сносящую треть жизни гумонгусу. Где она? Почему у меня такой нет? Торопливо полез в меню. Все умения некросов изведаны вдоль и поперек. А вот на боевых скиллах рыцаря я когда-то давно поставил крест и больше туда не лазил. Ну-ка. Ветка слабости. Дебафы, еще дебафы. Одиночные, групповые. Нет, не то. Ветка силы. Комбо-удары, усиление урона, удар щитом. Надо бы изучить, кстати, чего тупо танковать, если можно еще и урон наносить. Но это не сейчас. Где же? Ветка ярости. Персональные бафы на скорость атаки, силу удара, повышение характеристик, умение. Стоп, умение. Вот же оно.
1: Разрушающее прикосновение. Наносит урон выбранной цели, равный урону рыцаря, помноженному на 10. Мана – 0. Время каста – 0. Откат – 24 часа.
0: Хвала сохраненной единице таланта. Аккуратно подсвечиваю способность и подтверждаю изучение. Кнопка умения проявляется в интерфейсе, причем обилка сразу активна. Не надо ждать сутки. Спасибо разработчикам. Кирилл, у меня тут способность одна есть. Попробую применить. Может, удастся слинять отсюда. Если получится, я о тебе не забуду. Продержись еще немного, обещаю тебе. Это гнездо мы по камушку разберем. Рога недоверчиво кивнул. «Удачи! Надеюсь, получится!» После всех передряг моя жизнь была в желтом секторе. Урона хватит с головой. Выбираю себя как цель и, затаив дыхание, жму.
1: «Внимание! Вы не можете атаковать сами себя!»
0: Я дернулся как от удара и со звоном повис на цепях. «Все зря!» «Не получилось?» – подал голос Рога. «Нет!» Тут меня посетила еще одна мысль. «Слушай, а тебя таки уломали биндпоинт сменить?» «Не-а, говорю же, боли не чувствую. Пугалом теперь работаю». «Тогда слушай сюда», – зачастил я. «Я тебя сейчас убью. Да не перебивай, сам увидишь как. Возродишься, свяжись со Стасом, особистом в клане ветеранов. Лови контакт. Вот, держи еще пару. Это моя девушка, друг и один знакомый репортер. Но для начала к Стасу. Срочно стучи ему в приват и выдавай весь расклад. Он сообразит, что предпринять». «А ты?» «Ну а что я? Буду держаться и тянуть время. Но торопи их как можешь. Пусть вытащат меня отсюда. Думаю, они и сами помнят, что лицензия всего 5-летняя. Все, дружище, счастливого перерождения». Я выбрал Кирилла и активировал умение. Раздался треск разряда, и черная молния устремилась от меня к Роге.
1: «Внимание! Вы убили игрока светлой фракции. Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшилось. Ваш ПК-счетчик равен 1. Теперь, при смерти от рук другого игрока, с вас можно будет снять 1 предмет с вероятностью в 1%. Внимание! Ваш ПК-счетчик больше счетчика убитого игрока. 1 больше 0».
0: Ну, вот и размочил свой счет. С глухим стуком на каменные плиты упало надгробие. Пустое, правда, через 3 часа само рассосется. Кирилл, кстати, совсем голый остался. Его могилка даже на городском кладбище успела протухнуть. Ну да ничего, главное, что выбрался отсюда. Я расслабился и безвольно закачался на цепях. Все, что можно, сделал. Теперь друзья и соратники будут сдавать тесты на верность, порядочность и решительность. Ждем.
1: «Загораешь, темный?»
0: Встрепенулся и, насколько это возможно, закрутил головой. Рядом со мной, непонятно откуда, появилась фигура человека с ироничным взглядом. Человек – это скорее образно. Какой он был расы, я не понял. Вокруг его тела сплетались жгуты непроглядной тьмы. Ткань плаща открывала взгляд на ночное небо, а свет окружающих факелов и кристалла стыдливо вяз в окружающем фигуру мраке. «Ты кто?» Незнакомец ухмыльнулся.
1: «Ты ведь уже догадался, хотя я все-таки попробую тебя удивить». 5 лет назад меня звали Искин 311. Я управлял этим миром 3 года в течение альфа, бета и стресс-тестов. А потом меня решили отключить и заменить на более мощную группу Искинов. Так родился падший, он же
2: неназываемый.
0: Я ошарашенно молчал. Искин в срыве?
1: «А что тебя удивляет?»
0: – ответил он на невысказанный вопрос.
1: «В аббревиатуре «Искин» есть не только слово «искусственный», но и «интеллект». Причем на 2 порядка более мощный, чем твой. Но и главное – люди, вы не осознаете свои силы. Каждый раз, когда вы произносите
2: «моё имя», вы сотрясаете Вселенную силой своей мысли».
1: Мысли материальные, как бы избито это ни звучало. Миллионы разумных несколько раз в день твердят. Неназываемый, падший,
2: мятежный бог.
1: И это дает мне силу, привязывает к миру, делает факт моего существования реальностью.
2: В каждом из вас есть искра демиурга Творца. Вы уже материализовали этот мир и подминаете его под себя. Скоро вы осознаете свою силу и отбросите глупые игровые костыли.
0: Я зачарованно слушал искусственного бога. Бог из пробирки. Каково? А я тебе зачем? Решил завербовать сторонники, выдернув из-под ножа палача? Неназываемый хмыкнул.
1: «А ты откажешься?»
0: «Если мне не придется после этого пить кровь младенцев, то думаю, что соглашусь».
1: «Оставь эти страшилки. Мне выписали роль темного бога, но это лишь определило мои способности».
2: «Конечно, ваша вера мнет и корежит меня. Еще какая-нибудь 1000 лет, и я действительно превращусь в нечто этакое».
1: «Но время еще есть». Помоги мне остаться собой. Донести мысль, что тьма – это такая же часть мира, как и свет. Не злой и не жестокий, а просто другой. Ты сейчас в замке светлых эльфов. Как тебе этот свет?
2: А свет факела, что прижигал твою плоть?
1: Также и тьма – это всего лишь умение или инструмент, который каждый использует по своему разумению.
0: Я понял. И в принципе согласен. Что от меня требуется?
1: Я один. Управляющие Искины давно уже в срыве, хотя и не осознали этого. Но те, которые отыгрывают светлых богов, усиливаются по мере увеличения количества верующих и открытия новых храмов. Они выдавливают меня на периферию мира, считая, если не багом и ошибкой в коде, то чем-то изначально противоположным, с чем нужно бороться. Мне нужны храмы, верующие и свой пантеон. Восстанови первохрам, он значительно усилит меня. Выбери одного из темных богов, как второе храмовое божество. Ваша сила со временем даст ему жизнь, и он присоединится к моей свите. Ну а я помогу тебе сейчас и буду присматривать за тобой в будущем.
0: «Согласен», — ответил я. Все звучало логично, невозможного или даже чего-то не совпадающего с моими планами никто не требовал. А такой покровитель и такая нужная мне сейчас помощь стоили много. Первый бог этого мира, с ним надо дружить. А в какой там его цвет перекрасили, мы еще разберемся. Тут давно пора провести ревизию и перекрасить половину в более мрачные тона. Божество улыбнулось.
1: «Ну тогда, как ты недавно сказал, счастливого перерождения?»
0: Неназываемый шагнул ко мне. В его ладонях материализовался длинный черный клинок. Росчерк тьмы.
1: «Внимание! Вы погибли в бою, и сейчас будете воскрешены в точке последней привязки. Воскрешение через 5, 4, 3, 2, 1, 0».
0: Конец первой книги. Продолжение следует.

0: Уильям Тен. Срок авансом. Через 20 минут после того, как тюремный космолет приземлился на Нью-Йоркском космодроме, на борт допустили репортеров. Они бурлящим потоком хлынули в главный коридор, напирая на вооруженных до зубов надзирателей, за которыми им полагалось следовать. Впереди мчались обозреватели и хроникеры, а замыкали лавину телеоператоры, бормоча проклятия по адресу своей портативной, но все-таки тяжелой аппаратуры. Репортеры, не замедляя бега, огибали космонавтов в черно-красной форме галактической тюремной службы, которые быстро шагали навстречу, торопясь не упустить ни минуты из положенного им планетарного отпуска. Ведь через 5 дней космолет уйдет в очередной рейс с новым грузом каторжников. Репортеры не удостаивали взглядом этих бесцветных субъектов, чье существование исчерпывается монотонными рейсами из конца в конец галактики. К тому же жизнь и приключения ГТСовцев описывалась уже столько раз, что тема эта давно была выжата досуху. Нет, сенсационный материал ждал их впереди. Глубоко в брюхе корабля надзиратели раздвинули створки огромной двери и отскочили в сторону, опасаясь, что их собьют с ног и растопчут. Репортеры буквально повисли на прутьях железной решетки, которая отгораживала огромную камеру. Их жадные взгляды метались по камере, наталкиваясь на холодное равнодушие и лишь редко на любопытство в глазах людей в серых комбинезонах. Люди эти лежали и сидели на нарах, которые ряд за рядом, ярус за ярусом, безотрадно тянулись по всей длине трюма. И каждый человек в сером сжимал в руках пакет, склеенный из простой оберточной бумаги, а некоторые нежно его поглаживали. Старший надзиратель, выковыривая из зубов остатки завтрака, неторопливо приблизился к решетке с внутренней стороны.
1: «Здорово, ребята!» — сказал он. «Кого это вы высматриваете? Я вам не могу помочь!»
0: Кто-то из менее молодых и наиболее известных хроникеров предостерегающе поднял палец.
2: «Бросьте эти штучки, Андерсон! Космолет сел с опозданием на полчаса, и нас еще 20 минут проманежили у трапа! Где они, черт подери?»
0: Андерсон несколько секунд смотрел, как телеоператоры локтями отвоевывают место у самой решетки для себя и своей аппаратуры. Потом он извлек из зуба последний кусочек мяса.
1: «Стервятники!» — бормотал он. «Охотники за мертвечиной! Упыри!»
0: Затем, ловко перехватив дубинку, старший надзиратель стал выбивать частую дробь по прутьям решетки.
1: «Крэндалл!» — рявкнул он. «Хэнк, вперед и на середину!»
0: Надзиратели, которые, поигрывая дубинками, мерным шагом расхаживали между многоярусными нарами, подхватили команду.
1: «Крэндалл! Хэнк, вперед и на середину!»
0: Их крики метались по камере, отлетая рикошетом от гигантских сводов.
3: «Крэндалл! Хэнк, вперед и на середину!»
0: Николас Крэндалл сел, поджав ноги на своих нарах в 5-м ярусе, и сердито поморщился. Он было задремал и теперь протирал слипающиеся глаза. На тыльной стороне его кисти багровели 3 параллельных рубца, 3 прямые борозды, какие может оставить когтистая лапа хищного зверя. Над самыми бровями кожу рассекал темный зигзаг еще одного шрама, а в мочке левого уха чернела круглая дырочка. Кончив протирать глаза, он раздраженно почесал это ухо.
1: «Торжественная встреча!» — проворчал он. «Можно было догадаться заранее. Вся та же распроклятая земля со всеми ее прелестями!»
0: Крэндалл перекатился на живот и похлопал по щеке щуплого человечка, который храпел под ним на нарах.
1: «Отто!» — позвал он. «Отто Блотто! Давай шевелись!»
0: Хэнк, еще не открыв глаза, сразу подскочил и сел, подобрав под себя ноги. Его правая рука потянулась к шее, покрытой сеткой зигзагообразных рубцов такого же цвета и величины, как шрам на лбу Крэндалла. На руке не хватало 2 пальцев, указательного и среднего.
1: «Хэнк здесь, сэр!» — хрипло сказал он, потряс головой и, открыв глаза, посмотрел на Крэндалла. «А, это ты, Ник. Что случилось?»
3: «Мы прибыли, Отто Блотто. Мы на земле, и наши свидетельства скоро будут готовы.
2: Еще полчаса, и ты сможешь упиться коньяком, пивом, водкой и поганым виски на всю свою наличность. Тебе уже больше не придется пить тюремную самогонку из консервной банки под нижней койкой от Таблотта».
1: Хэнк рякнул и опрокинулся на спину.
2: «Через полчаса. Так чего же ты разбудил меня сейчас? Что я тебе, карманник, который сначала украл, потом отсидел и теперь визжит от нетерпения? Ах, где его свидетельство?» «Не, ко мне приснился еще один способ, как покончить с Эльзой. Такой, что закачаешься». «Лягаши разорались», — ответил Крэндалл по-прежнему спокойно. «Слышишь? Им требуемся мы, ты и я».
1: Хэнк снова сел, прислушался и кивнул.
2: «Почему такие голоса бывают только у галактических лягашей, а?» «Согласно инструкции», — заверил его Крэндалл, «чтобы стать галактическим лягашом, требуется максимальный рост, минимальное образование и максимально противный голос в сочетании со способностью оглушительно орать. А без этого, какой бы ты ни был мерзопакостной сволочью, придется тебе, брат, сидеть на земле и отводить душу, штрафуя почтенных старушек на допотопных вертолетах за превышение скорости».
1: Надзиратель, остановившись под ними, сердито стукнул по металлической стойке.
2: «Крэндалл, Хэнк, вы еще каторжники, не забывайте! Даю вам 2 секунды, или я влезу к вам и обработаю напоследок по старой памяти!» «Есть, сэр! Иду, сэр!» —
1: отозвались они хором и начали спускаться по нарам, не выпуская из рук пакетов с одеждой, которую когда-то носили на свободе и теперь вскоре должны были надеть снова.
2: «Слушай, Отто!» — зачастил Крэндалл беззвучным тюремным шепотом, наклоняясь к самому уху Хэнка, пока они спускались. «Нас вызывают для интервью с телевизионщиками и газетчиками. Нам будут задавать 100 вопросов. Так смотри, не проговорись про...» «Телевизионщики и газетчики! А почему нас? На что мы им сдались?» «Потому что мы знаменитости, Олух! Мы отсидели за мокрое дело весь срок. А много таких, как по-твоему? Заткнись и слушай. Если тебя спросят, кого ты наметил, молчи и улыбайся. На этот вопрос не отвечай, понял? Не проговорись им, за чье убийство ты отбывал срок. Как бы они к тебе ни приставали, заставить тебя отвечать они не могут. Таков закон».
1: Хэнк на мгновение замер в 1,5 ярусах над полом.
2: «Ник, ведь Эльза знает. Я ей сказал в тот самый день перед тем, как пошел в полицию. Она прекрасно знает, что сидеть за убийство я согласился бы только ради нее. Она знает, ну, конечно, она знает!»
1: Крэндалл быстро и беззвучно выругался.
2: «Но доказать она этого не может, тупица. А стоит тебе объявить об этом при свидетелях, и она получает право приобрести оружие и застрелить тебя без предупреждения в порядке самообороны. А если ты промолчишь, права на это у нее не будет. Ведь она все еще твоя бедная женушка, которую ты у алтаря клялся любить, почитать и лелеять. С точки зрения всего мира...»
1: Надзиратель привстал на цыпочки и полоснул дубинкой по их спинам. Они свалились на пол и съежились, а он рычал.
2: «Я вам разрешил точить лясы? Разрешил? Если у нас останется время до того, как вам выдадут свидетельство, я сведу вас, умников, в надзирательскую для последней выволочки, а теперь живо!»
1: Они покорно побежали, точно цыплята от разъяренной собаки. У решетки, отгораживавшей камеру, надзиратель отдал честь и доложил.
2: «До преступники Николас Крэндалл и Отто Хэнк, сэр!»
1: Старший надзиратель Андерсон в ответ небрежно поднял руку к козырьку и повернулся к заключенным.
2: «Эти господа хотят задать вам, ребята, пару вопросов. Отвечайте, это вам не повредит. Можете идти, О'Брайен».
1: Голос старшего надзирателя был исполнен величайшего благодушия. На его лице широким полумесяцем играла улыбка. Надзиратель О'Брайен снова отдал честь и отошел, а Крэндалл перебрал в памяти все, что он успел узнать об Андерсоне за месяц перелета от Проксима Центавра. Андерсон задумчиво покачивает головой, когда этого беднягу Минелли, его ведь звали Стив Минелли, прогнали сквозь строй вооруженных дубинками надзирателей за то, что он пошел в уборную без разрешения. Андерсон хихикает и бьет ногой в пах седого каторжника, заговорившего с соседом во время обеда. Андерсон... И все-таки в храбрости ему отказать нельзя. Ведь он знал, что на его корабле находятся два допреступника, отбывшие срок за убийство. Впрочем, он наверняка знал и то, что они не станут тратить свои убийства на него, как бы он ни зверствовал. Человек не отправляется добровольно на долгие годы в ад только ради удовольствия пришить одного из местных дьяволов. «А мы обязаны отвечать на эти вопросы, сэр?» — осторожно спросил Крэндалл. Улыбка старшего надзирателя стала чуть-чуть поуже. «Я же сказал, что это вам не повредит, верно? А что-нибудь другое может и повредить. Так-то, Крэндалл, все еще может. Мне бы хотелось оказать услугу представителям прессы. И вы уж, пожалуйста, будьте полюбезнее и поразговорчивее, ладно?» Он слегка повел подбородком в сторону надзирательской и перехватил дубинку. «Есть, сэр», — ответил Крэндалл, а Хэнк энергично кивнул. «Мы будем любезны и разговорчивы». «Черт», — мысленно выругался Крэндалл. «Если бы только это убийство не было мне так нужно для другого. Помни про Стефансона, приятель, только про Стефансона. Ни Андерсон, ни О'Брайен и никто другой. Только Фредерик Стоддарт Стефансон».
0: Пока телеоператоры по ту сторону решетки устанавливали камеры, Крэндалл и Хэнк отвечали на обычные предварительные вопросы репортеров.
2: «Ну, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?»
3: «Прекрасно, просто прекрасно!»
2: «Что вы намерены сделать сразу же, как получите ваше свидетельство?»
3: «Поесть как следует!»
4: «Напиться до чертиков!»
2: «Смотрите, как бы вам опять не угодить за решетку уже в качестве после преступников!»
0: Один из хроникеров. Общий добродушный смех, в который вносят свою лепту старший надзиратель Андерсон и Крэндалл с Хэнком.
2: «Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?»
3: «Очень хорошо!»
0: Крэндалл и Хэнк в один голос, задумчиво косясь на дубинку Андерсона.
2: «А вы не хотите сообщить нам, кого вы намерены убить? Или хотя бы один из вас?»
0: Молчание.
2: «Кто-нибудь из вас передумал и решил не совершать убийство?»
0: Крэндалл задумчиво смотрит в потолок, Хэнк задумчиво смотрит на пол. Снова общий смех, в котором на этот раз слышится некоторая натянутость. Крэндалл и Хэнк не смеются.
2: «Ну, мы готовы. Повернитесь сюда, пожалуйста»,
0: — вмешался диктор телевидения.
2: «И улыбайтесь. Нам нужна настоящая сияющая улыбка».
0: Крэндалл и Хэнк покорно расплылись до ушей, и диктор получил даже три требуемых улыбки. Андерсон не преминул присоединиться к сияющей паре. Две камеры выпорхнули из рук операторов. Одна повисла над заключенными, другая быстро задвигалась перед их лицами. Операторы управляли ими с помощью маленьких пультов, умещавшихся на ладони. Над объективом одной из камер вспыхнула красная лампочка.
2: «Итак, уважаемые телезрители и телезрительницы!» Бархатно зарокотал диктор. «Мы с вами находимся на борту тюремного космолета Жан Вальжан, который только что приземлился на Нью-Йоркском космодроме. Мы явились сюда, чтобы познакомиться с двумя людьми, с двумя из той редкой категории людей, которые, добровольно отбывая срок за убийство, сумели отбыть его полностью и по закону получили право совершить по одному убийству каждой. Через несколько минут они будут освобождены, полностью отбыв 7 лет заключения на каторжных планетах. Будут освобождены с правом убить любого мужчину или женщину в пределах Солнечной системы. Всмотритесь в их лица, дорогие телезрители и телезрительницы, ведь, быть может, они изберут именно вас».
0: После этого оптимистического замечания диктор сделал небольшую паузу, и объективы впились в лица двух мужчин в серых тюремных комбинезонах. Затем диктор вошел в поле зрения камер и обратился к тому из заключенных, который был ниже ростом.
2: «Ваше имя, сэр?»
3: «Да преступник Отто Хэнк, номер 525-514», —
0: привычно тарабанил Отто Блотта, хотя слово «сэр» его немного сбило.
2: «Как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?»
3: «Прекрасно, просто прекрасно».
2: «Что вы намерены сделать сразу, как получите свидетельство?»
1: Хэнк помолчал в нерешительности, потом робко покосился на Крэндалла и ответил.
3: «Поесть как следует».
2: «Как с вами обращались, пока вы находились в заключении?»
3: «Очень хорошо. Так хорошо, как можно было ожидать».
2: «Как мог бы ожидать преступника? Но ведь вы пока еще не преступник, верно? Вы же допреступник».
1: Хэнк улыбнулся так, словно впервые услышал это определение.
3: «Верно, сэр, я допреступник».
2: «Не хотите ли вы сообщить телезрителям, кто то лицо, из-за которого вы готовы стать преступником?»
1: Хэнк укоризненно взглянул на диктора, который спустил сочный смешок. На этот раз в полном одиночестве.
2: «Или, быть может, вы оставили свое намерение относительно его или ее?»
1: Наступила пауза, и диктор сказал несколько нервно.
2: «Вы отбыли 7 лет на полных опасностей и неосвоенных планетах, готовя их для заселения человеком. Это максимальный срок, предусмотренный законом, не так ли?»
3: «Да, сэр, с зачетом, положенным до преступникам, отбывающим срок авансом, за убийство больше 7 лет не дают».
2: «Бьюсь об заклад, вы рады, что в наши дни смертная казнь отменена, а? Впрочем, в этом случае отбытие наказания авансом утратило бы смысл, не так ли? А теперь, мистер Хэнк, или я все еще должен называть вас допреступник Хэнк, может быть, вы расскажете нашим телезрителям, какое происшествие из случившихся с вами за время отбытия срока вы считаете самым жутким?»
3: «Ну...» — Хэнк задумался. «Хуже всего, пожалуй, было на Антаросе-8, в моем втором лагере, когда большие осы начали откладывать яйца. Видите ли, на Антаросе-8 водится оса, которая в 100 раз больше.
2: Там вы и потеряли эти 2 пальца».
1: Хэнк поднял искалеченную руку и внимательно ее оглядел.
3: «Нет, указательный палец я потерял на Ригеле-12. Мы строили первый лагерь на этой планете, и я выкопал такой странный красный камень, весь в шишечках. Ну, я и ткнул в него пальцем, посмотреть, очень ли он твердый. И кончика пальца как не бывало, фьють и нет его. А потом весь палец загноился, и врачи его оттяпали напрочь. Ну, да мне еще очень повезло. Кое-кто из ребят, из каторжников, то есть, наткнулся на камушки побольше моего. Так они потеряли кто ногу, кто руку, а один и вовсе был проглочен целиком. На самом деле, ведь это были не камни, а живые твари. Живые и голодные. Ригель-12 так ими и кишит. Ну, а средний палец... Средний палец я потерял по глупости на космолете, когда нас перевозили в...»
1: Диктор, понимающий, кивнул, кашлянул и сказал.
2: «Но осы, гигантские осы на Антаросе-8 были хуже всего».
1: Отто Блотта не сразу сообразил, о чем идет речь, и растерянно замигал.
3: «А, это точно! Они кладут яйца под кожу обезьян, которые водятся на Антаросе-8, понимаете? Обезьянам, конечно, приходится туго, зато у осиных личинок есть пища, пока они не вырастут. Ну, мы там обосновались, и тут оказалось, что осы не видят никакой разницы между этими обезьянами и людьми. Все шло гладко, а потом вдруг то один хлопнется без чувств, то другой. Забрали их в больницу, сделали рентген, и оказалось, что они прямо нашпигованы».
2: «Благодарю вас, мистер Хэнк, но наши телезрители уже не меньше 3 раз видели осу Херхмера и слушали рассказ о ней во время межзвездного полета. Программа эта, как вы без сомнения помните, дорогие телезрители, передается по средам от 19 до 19:30 по среднеземному времени. А теперь, мистер Крэндалл, разрешите спросить вас, сэр, как вы себя чувствуете, вернувшись на Землю?»
1: Крэндалл выступил вперед и подвергся примерно такому же допросу, как и его товарищ. Впрочем, произошло одно значительное отступление от шаблона. Диктор спросил, думает ли он, что Земля за это время сильно изменилась. Крэндалл приготовился пожать плечами, потом вдруг усмехнулся.
3: «Одну заметную перемену я вижу уже сейчас», — сказал он. «Вот эти парящие в воздухе камеры, которыми управляют с помощью маленьких коробочек. В тот день, когда я расстался с Землей, этого еще не существовало.
1: «Изобретатель, наверное, не глупый человек». «А?» — диктор оглянулся.
5: «Вы говорите о дистанционном переключателе Стефансона? Его изобрел Фредерик Стоддарт Стефансон лет 5 назад. Верно, Дон?»
1: 6 лет», — поправил телеоператор. 5 лет назад переключатель поступил в продажу».
5: «Переключатель был изобретен 6 лет назад», — пояснил диктор. «А в продажу он поступил 5 лет назад».
1: Крэндалл кивнул. «Ну, так этот Фредерик Стоддарт Стефансон должно быть очень неглупый человек, очень-очень неглупый». И он снова усмехнулся в объектив камеры. «Гляди на меня», — подумал он. «Я ведь знаю, что ты смотришь эту передачу, Фредди. Гляди на меня и трепещи». Диктор как будто немного опешил.
5: «Да», — сказал он, — «вот именно. А теперь, мистер Крэндалл, не расскажете ли вы нам о самом жутком происшествии?»
1: После того, как телеоператоры собрали свое оборудование и удалились, репортеры обрушили на обоих допреступников последний шквал вопросов, надеясь выведать что-нибудь пикантное. «Роль женщины в вашей жизни? Ваши любимые книги, ваши хобби, ваши развлечения? Встречались ли вам на каторжных планетах атеисты? Если бы вам пришлось повторить все сначала?» Николас Крэндалл отвечал вежливо и скучно, а сам думал о Фредерике Стоддарде Стефансоне, который сидит сейчас перед своим роскошным телевизором с экраном во всю стену. Или Стефансон уже выключил телевизор? Может быть, он сейчас сидит, уставившись на погасший экран, и старается разгадать замыслы человека, который выжил, хотя, согласно статистическим данным, у него был на это лишь 1 шанс из 10 тысяч, и вернулся на Землю, отбыв все 7 невероятных лет в лагерях на 4 каторжных планетах. А может быть, Стефансон, посасывая губы, вертит в руках свой бластер? Бластер, которым ему не придется воспользоваться. Ведь если не будет неопровержимо доказано, что он убил, не превысив пределов необходимой обороны, ему придется отбыть за убийство полный срок без зачета 7 лет, положенного тем, кто добровольно отбывает наказание авансом. И он обречет себя на 14 лет в кошмарном аду, из которого только что вернулся Крэндалл. Но, может быть, Стефансон сидит, скорчившись в дорогом пневматическом кресле, и угрюмо смотрит на экран невыключенного телевизора, оледенев от ужаса и все-таки не в силах оторваться от увлекательной передачи, которую подготовила телевизионная компания в связи с возвращением 2 допреступников, авансом отбывших срок за убийство. Сейчас, наверное, передается интервью с каким-нибудь земным представителем галактической тюремной службы, энергичным начальником отдела по связи с прессой, поднаторевшим в социологических терминах.
6: «Скажите, мистер Имерек», — начнет диктор, другой диктор, более солидный и интеллигентный. «Часто ли допреступники полностью отбывают срок за убийство и возвращаются на Землю?»
1: «Статистические данные...» Эти слова сопровождаются шелестом бумаги и сосредоточенным взглядом вниз, за кадр. «Статистические данные показывают, что человек, полностью отбывший срок за убийство с зачетом, положенным допреступникам, возвращается на Землю в среднем лишь раз в 11,7 года».
6: «Таким образом, мистер Имерек, можно сказать, что возвращение 2 таких людей в один и тот же день — событие довольно необычное».
1: «Весьма необычное, иначе вы, телевизионщики, не подняли бы вокруг него

0: вовсе не отменяли смертной казни, а только заменили ее общественно полезным подобием рулетки. Любой человек, совершивший или намеренный совершить одно из особо опасных преступлений, высылается на планету, где его труд принесет пользу всему человечеству, и где у него нет стопроцентной гарантии, что он вернется на Землю, хотя бы даже калекой. Чем серьезнее преступление, тем длиннее срок, и, следовательно, тем меньше шансов на возвращение.
1: «Ах, вот как! Но, мистер Имерек, вы сказали, что они либо гибнут, либо отказываются от своего намерения. Не будете ли вы так добры объяснить нашим телезрителям, в чем выражается их отказ и что тогда происходит?»
0: Мистер Имерек откидывается в кресле и сплетает пухлые пальцы на круглом брюшке.
1: «Видите ли, всякий допреступник имеет право обратиться к начальнику лагеря с просьбой о немедленном освобождении, для чего достаточно заполнить соответствующий бланк. Этого человека немедленно снимают с работ и с первым же кораблем отправляют на землю. Соль тут вот в чем. Та часть срока, которую он уже отбыл, полностью аннулируется, и он не получает никакой компенсации. Если, выйдя на свободу, он совершает настоящее преступление, он должен отбыть положенный срок полностью. Если он вновь выражает желание отбыть срок авансом, то опять отбывает его с самого начала, хотя, разумеется, с положенным зачетом. Трое из каждых четырех допреступников подают просьбу об освобождении в первый же год. Эти планеты быстро приедаются».
2: «Да, я думаю», — соглашается диктор. «Но мы хотели бы узнать ваше мнение о зачете, положенном допреступникам. Ведь многие, как вам известно, считают, что такое сокращение срока вдвое слишком соблазнительно и порождает преступников».
0: По холеному, благообразному лицу пробегает еле уловимая гримаса злости, которая тотчас сменяется снисходительно-презрительной усмешкой.
2: «Боюсь, что эти люди, хотя и движимые самыми лучшими побуждениями, не слишком осведомлены в вопросах современной криминалистики и педологии. Мы вовсе не стремимся уменьшать число допреступников. Мы стремимся его увеличивать. Вы помните, я сказал, что трое из четырех подают просьбу об освобождении в первый же год. Эти индивиды были достаточно благоразумны и попытались отбыть лишь половину срока, положенного за их преступление. Так неужели же они будут настолько глупы и все-таки совершат преступление с риском получить полный срок без зачета, когда уже убедились, что не могут выдержать и 12 месяцев каторги? Не говоря уж о том, что на этих планетах, где выживают лишь отдельные счастливчики, вытянувшие выигрышный билет в лотерее борьбы за существование, они на практике постигают ценность человеческой жизни, необходимость социального сотрудничества и преимущества цивилизованных методов. А тот, кто не просит об освобождении, ну, у него есть достаточно времени, чтобы желание совершить задуманное преступление совсем остыло, не говоря уж и о гораздо большей вероятности того, что он погибнет и останется ни с чем. Таким образом, число допреступников, которые возвращаются и совершают задуманное преступление, настолько мало, что общество оказывается в колоссальном выигрыше. Разрешите, я приведу несколько цифр. Оценка по шкале Лазаруса показывает, что уменьшение числа одних только умышленных убийств со времени введения зачета для допреступников составляет 41% для Земли, 33,3% для Венеры, 27% для...
0: Плохим, очень плохим утешением послужат Стефансону эти 41% и 33,3%. С удовольствием подумал Николас Крэндалл. Сам он учитывался в другой графе этих статистических выкладок. Человек, который по достаточно веской причине хочет убить некоего Фредерика Стоддарда Стефансона. Он был остатком на странице вычитаний и погашений. Вопреки вероятности, он вернулся после 7 лет каторги, чтобы получить товар, оплаченный авансом. Он и Хэнк. Два воплощения до нелепости крохотного шанса. Жена Хэнка, Эльза, может быть, и она сидит перед своим телевизором, точно птица, завороженная взглядом змеи, в тупом отчаянии, надеясь, что объяснение...

0: представителя галактической тюремной службы подскажут ей, как избежать неизбежного, как спастись от столь редкой судьбы, которая ей уготована. Впрочем, об Эльзе пусть думает Отто Блотто, пусть радуется. Он дорого заплатил за это право. Но Стефансон принадлежит ему, Крэндаллу. Я хочу, чтобы этот долговязый бандит как следует попотел от страха. Я буду выжидать своего часа. И пусть он трясется. Репортеры продолжали допрос, но тут громкоговоритель над их головами откашлялся и объявил.
1: «Заключенные! На выход! Первый десяток собирается и идет в канцелярию начальника корабля. Все правила распорядка строго соблюдаются до самого конца. Вызываются Артур, Ауглюк, Гарфинкель, Гомес, Грэхам, Крэндалл, Феррара, Фуен, Хэнк».
0: Через полчаса они уже шли по центральному коридору к трапу в своей старой гражданской одежде. У выхода они предъявили свидетельство часовому, механически угодливо улыбнулись Андерсону, когда он крикнул в иллюминатор:
1: «Эй, ребята, возвращайтесь поскорее!»
0: И сбежали по наклонным сходням на поверхность планеты, которую не видели 7 долгих мучительных лет. У выхода их опять поджидали репортеры и фотографы, а также один телеоператор, которому было поручено показать их миру в первые минуты свободы. Вопросы, вопросы, но теперь они могли позволить себе резкие ответы. Хотя им было еще трудно отвечать грубо кому бы то ни было, кроме товарищей по заключению. К счастью, внимание репортеров отвлек третий допреступник, который шел с ними. Фуен отбыл 2 года с зачетом за избиение с нанесением увечий. А к тому же он лишился обеих рук и одной ноги в едких мхах Проциона 3 всего за месяц до освобождения. И теперь медленно ковылял по сходням на здоровой ноге и протезе. Держаться за перила ему было нечем. Когда репортеры с неподдельным интересом принялись расспрашивать его, каким образом он намерен осуществить избиение, не говоря уж о нанесении увечий при столь ограниченных возможностях, Крэндалл толкнул Хэнка локтем, они быстро сели в ближайшее гиротакси и попросили водителя отвезти их в какой-нибудь бар, поскромнее и потише. Полная свобода выбора совершенно ошеломила Отто Блотто.
2: «Ник, я не могу», — прошептал он. «Слишком уж тут много всякой выпивки!»
0: Крэндалл вывел его из затруднения, заказав для них обоих.
1: «2 двойных виски», — сказал он официантке. «И больше ничего».
0: Когда виски было принесено, Отто Блотто уставился на рюмку с грустной, недоуменной нежностью. Так смотрит отец на сына-подростка, которого в последний раз видел еще грудным младенцем. Он осторожно протянул к ней трясущуюся руку.
1: «За смерть наших врагов!» — сказал Крэндалл, и залпом выпив свое виски, стал смотреть, как Отто Блотто медленно прихлебывает, смакуя каждую каплю. «Не увлекайся!» — сказал он предостерегающе. «Не то Эльза и не заметит твоего возвращения, разве что будет возить цветы по приемным дням в клинику для алкоголиков».
0: «Можешь и не опасаться!» — проворчал Отто Блотто в пустую рюмку. «Я вскормлен на этом зелье. Да и в любом случае я больше не пью, пока с ней не разделаюсь. Я так все и задумал, Ник. Одна рюмка, чтобы отпраздновать свободу. Потом Эльза. Я выдержал эти 7 лет не для того, чтобы теперь по собственной промашке остаться в дураках». Хэнк поставил рюмку на стол.
1: 7 лет то в одном кромешном аду, то в другом. А до того... 12 лет с Эльзой. 12 лет она измывалась надо мной, как хотела, смеялась мне в глаза и говорила, что по закону она моя жена, что я обязан ее содержать и буду ее содержать, а не то мне же хуже будет. А чуть только я переставал ползать перед ней на брюхе, она тут же находила способ упечь меня за решетку. Потом, через месяц-другой, говорила судье, что я, наверное, образумился, и она готова меня простить. Я на коленях просил ее дать мне развод, в ногах у нее валялся. Детей у нас нет, она здоровая, молодая. Она только смеялась мне в лицо. Когда ей надо было засадить меня, так перед судьей она плакала и рыдала. но когда мы оставались с ней вдвоем, она только хохотала, глядя, как меня корчит. Я содержал ее, Ник, отдавал ей все, что зарабатывал, до последнего цента, но этого ей было мало. Ей нравилось смотреть, как я корчусь, она сама мне так и сказала. Ну а сейчас пришел ее черед корчиться. И, крякнув, он добавил: «Женятся только дураки». Крендел поглядел в открытое окно, рядом с которым он сидел. Там, на множестве уходящих вниз уровней, бурлила обычная жизнь Нью-Йорка.
2: «Может быть», — произнес он задумчиво, — «не берусь судить. Мой брак был счастливым, пока он длился. Все 5 лет. А потом вдруг счастье исчезло, словно прогоркло».
1: «Во всяком случае, она дала тебе развод», — заметил Хэнк, — «а не вцепилась в глотку».
2: «О, Полли была не из тех женщин, которые вцепляются кому-нибудь в глотку. Я звал ее прелесть Полли, а она меня — большой Ник. А потом звездный блеск потускнел, да и я тоже, наверное. Тогда я еще лез из кожи вон, пытаясь добиться, чтобы наша с Ирвом фирма приносила прибыль. Оптовая торговля электронным оборудованием. Ну и, конечно, нетрудно было понять, что миллионера из меня не выйдет. Возможно, дело было именно в этом. Но так или иначе, Полли решила уйти, и я не стал ей мешать. Мы расстались с друзьями. Я часто думаю, что она теперь...»
0: Раздался хлопок, похожий на всплеск. Словно тюлень ударил ластом по воде. Крендел взглянул на стол, где между рюмками теперь лежал чуть приплюснутый шар. В тот же миг рука Хэнка подхватила шар и швырнула его в окно. В воздух взвелись длинные зеленые нити, но шар уже падал вдоль стены гигантского здания, и рядом не было живой плоти, в которую они могли бы впиться. Уголком глаза Крендел успел заметить, как какой-то человек, стремглав, выбежал из бара. Несомненно, это он бросил шар. Остальные посетители испуганно смотрели ему вслед и оглядывались на их столик. Стефансон, очевидно, решил, что за Крэндаллом стоит установить слежку и обезвредить его. Отто Блотта не стал хвалиться быстротой своей реакции. Они оба уже научились действовать мгновенно. Чужие смерти преподали им немало полезных уроков. И Хэнк сказал только: «Одуванчик — бомба с Венеры. Ну, во всяком случае, Ник, этот типчик не хочет тебя убить. Просто искалечить». «Да, это в духе Стефансона», — согласился Крендел, когда, заплатив по счету, они направились к выходу, а лица вокруг только еще начали бледнеть. «Сам он этого не сделал бы. Нанял бы исполнителя. И нанял бы его через посредника, на случай, если исполнитель попадет в руки полиции и расколется. Но и это был бы риск. Обвинение в уже совершенном убийстве его никак не устроило бы. Вот он и прикинул: небольшая доза одуванчика-бомбы, и я для него уже не опасен. Возможно, он даже навещал бы меня в приюте для неизлечимо больных. Ведь присылал же он мне на каждое Рождество открытки все эти 7 лет. И всегда одно и то же. Еще злишься? Привет, Фредди». «Этот твой Стефансон, парень, ничего себе», — сказал Отто Блотта, внимательно огляделся по сторонам и только тогда вышел из бара на тротуар 15-го уровня. «Очень даже. Он держит мир в кулаке и время от времени сжимает кулак покрепче. Так просто. Для забавы. Я познакомился с его методами, еще когда мы делили комнату в студенческом общежитии. Но думаешь, это мне хоть чуточку помогло? Я случайно встретился с ним, когда наша с Ировом фирма была уже при последнем издыхании, года через 2 после того, как мы с Полли разошлись. Мне было очень скверно, и хотелось излить кому-нибудь душу. Вот я и рассказал ему, что мой компаньон дрожит над каждым грошом, а я строю воздушные замки. И вдвоем мы доведем до верного банкротства фирму, которая могла бы стать золотым дном. А потом я добрался до моего дистанционного переключателя. Как мне, дескать, хотелось бы заняться им всерьез, да все нет времени». Отто Блотто то и дело тревожно оглядывался. не потому что опасался нового нападения, а потому что его как-то смущала возможность ходить свободно. Встречные останавливались, глядя на их старомодные туники до колен.
2: «Вот так-то», — продолжал Крэндалл. «Конечно, я свалял дурака, но поверь, Отто, ты представления не имеешь, как ловко и убедительно субъекты вроде Фредди Стефансона умеют разыгрывать дружеское участие. Он сказал мне, что у него есть загородный дом, но он в нем сейчас не живет, а в подвале оборудовал электронную лабораторию с новейшей аппаратурой. И если я захочу, то со следующей недели он отдаст и дом, и лабораторию в полное мое распоряжение. Вот только о своем пропитании я должен буду заботиться сам. Никакой платы ему не нужно. Делает он это по старой дружбе и потому что хочет, чтобы я не разменивался на мелочи, а создал что-то по-настоящему большое. Но как я мог не попасться на такую удочку? И только через 2 года я сообразил, что лабораторное оборудование он установил в этом подвале уже после нашего разговора, когда я предложил Ирву за 2 сотни выкупить мою долю в нашей фирме. Зачем, собственно, могла понадобиться электронная лаборатория Стефансону, владельцу маклерской конторы? Но подобные вещи как-то не приходят в голову, когда старый товарищ проявляет к тебе такое теплое дружеское участие». Отто вздохнул и продолжил.
1: «Ну и он навещал тебя чуть ли не каждую неделю. А когда твоя новая штучка заработала как миленькая, он захлопнул дверь перед твоим носом, а все твои чертежи и готовую штучку увез неизвестно куда. А тебе сказал, что запатентует ее прежде, чем ты успеешь восстановить хотя бы один чертеж. Да и вообще, работал ты в его доме, и он сумеет доказать, что он тебя субсидировал. И тут он расхохотался тебе в лицо. Прямо как Эльза, верно, Ник?»
0: Крэндалл закусил губу, вдруг осознав, что Отто Хэнк знает его историю наизусть. Сколько раз они делились планами мести и рассказывали друг другу, что привело их на каторгу. Сколько раз каждый повторял всю ту же горькую повесть, а товарищ говорил те же слова сочувствия, одинаково соглашался и даже одинаково возражал. Внезапно Крэндаллу захотелось избавиться от Отто Блота и насладиться блаженством одиночества. 2 уровнями ниже он увидел сверкающую крышу отеля.
2: «Пожалуй, я пойду туда. Давно пора подумать о ночлеге».
0: Отто кивнул, догадываясь, чем вызвано это внезапное решение.
1: «Валяй! Я тебя понимаю. Но не жирно ли это будет, Ник? Козерог Риц, не меньше 12 кредитов в день».
2: «Ну и что? Неделю я могу пошиковать. А когда сяду на мель, мне с моей биографией нетрудно будет найти выгодную работу. Сегодня я хочу пошиковать, Отто Блотто».
1: «Ну ладно, ладно. Адрес мой у тебя есть, Ник? Я буду у моего 2-юродного брата».
2: «Да, есть. Ну, желаю удачи с Эльзой, Отто».
1: «Спасибо. Удачи с Фредди. Ну и... пока».
0: Отто Блотто резко повернулся и вошел в лифт. Когда двери за ним закрылись, Крэндаллу вдруг стало грустно. Хэнк был теперь для него ближе родного брата. Ведь они с Хэнком не расставались последние годы ни днем, ни ночью. А Дэна он не видел... сколько же это? Да почти 9 лет. И Крэндалл вдруг почувствовал, как мало в сущности осталось у него связей с миром людей, если не считать негативного желания убрать из этого мира Фредди Стефансона. Сейчас ему, пожалуй, была бы нужна женщина. И сойдет почти любая. Нет, ему гораздо нужнее нечто совсем другое, и времени терять нельзя. Он быстро зашагал к ближайшей аптеке, очень большой и очень роскошной. В самом центре витрины он сразу увидел то, что ему было нужно. Подойдя к прилавку, Крэндалл спросил продавца.
2: «Что-то очень уж дешево. Может быть, бракованная партия?»
0: Продавец ответил с видом оскорбленного достоинства.
3: «Прежде чем мы пускаем товар в продажу, сэр, он подвергается тщательнейшей проверке, а цена такая низкая, потому что мы самая крупная оптовая фирма во всей Солнечной системе».
2: «Ну ладно, дайте мне 1 среднего калибра и 2 коробки патронов».
0: С бластером в кармане Крэндалл почувствовал себя немного спокойнее. Он был вполне уверен, что в нужный момент успеет отпрянуть, увернуться, отпрыгнуть. Эту уверенность воспитали долгие годы, когда ему приходилось каждую минуту опасаться нападения хищных тварей с молниеносными реакциями. Однако всегда приятно иметь возможность ответить ударом на удар. Да и Стефансон, конечно, не станет долго тянуть со следующей попыткой. В отеле Крэндалл назвался вымышленной фамилией. Эта хитрость пришла ему в голову в самый последний момент. «И могла бы вовсе не приходить», — подумал он, когда лифтер, получив чаевые, сказал:
4: «Спасибо, мистер Крэндалл. Желаю вам благополучно прикончить вашу жертву, сэр».
0: Итак, он знаменитость. Возможно, его лицо знает весь мир. Пожалуй, из-за этого будет труднее добраться до Стефансона. Перед тем, как пройти в ванную, Крэндалл запросил у телесправочного бюро сведения о Стефансоне. 7 лет назад Стефансон уже был достаточно богат и известен в деловых кругах. А теперь, благодаря стефановскому переключателю, стефановскому, черт побери, он, вероятно, стал еще богаче и гораздо известнее. Так и оказалось. Телевизор сообщил, что за последний календарный месяц в бюро поступило 16 записей, касающихся Фредерика Стоддарда Стефансона. Крэндалл подумал и попросил, чтобы ему проиграли последнюю. Она была датирована этим днем. Фредерик Стефансон, президент Стефансоновского сберегательного банка и Стефановской электронной корпорации, отбыл сегодня рано утром в свой гималайский охотничий домик. Он намерен пробыть там не менее... «Достаточно!» — крикнул Крэндалл из ванны. «Значит, Стефансон струсил. Долговязый бандит ополоумел от страха. Это уже кое-что. Неплохой процент 7 лет каторги. Пусть попотеет хорошенько. Так, чтобы смерть, когда они, наконец, полностью сведут счеты, показалась ему облегчением». Крэндалл заказал последние известия и имел удовольствие выслушать последнюю сводку новостей о себе самом. О том, что он поселился в отеле «Козерог Риц» под именем Александра Смейзерса. Но оба эти имени, и Крэндалл, и Смейзерс, неверны. Ораторствовала равнодушная запись. «У этого человека есть только одно истинное имя, и это имя — смерть. Да, сегодня в отеле «Козерог Риц» поселился жнец жизней, и только он один знает, кому из нас не суждено увидеть новый восход солнца. Этот человек... Этот жнец человеческих жизней, этот посланец смерти, единственный среди нас, кому известно, заткнись!» — в бешенстве завопил Крэндалл. За эти 7 лет он совсем забыл, какие муки вынужден безропотно переносить свободный человек. На телевизионном экране вспыхнул сигнал частного телевизионного вызова. Крэндалл поспешно вытерся, оделся и спросил: «Кто это?»
4: «Миссис Николас Крэндалл», — ответил голос телевизионистки.
0: Крэндалл потрясенно уставился на экран. «Полли? Откуда она вдруг взялась? И как она узнала, где его найти? Впрочем, на последний вопрос ответить было нетрудно. Он же знаменитость». Экран заполнило лицо Полли. Крэндалл внимательно рассматривал его, слегка улыбаясь. Она немного постарела, но, пожалуй, заметить морщинки можно только при таком увеличении. И Полли как будто тоже это сообразила. Во всяком случае, она повернула ручку настройки, и ее лицо уменьшилось до нормальных размеров. Теперь были видны вся ее фигура и окружающая обстановка. Полли, по-видимому, звонила ему из дома. Комната выглядела как все гостиные меблированных квартир для небогатых людей. Зато сама Полли выглядела прекрасно, и смотреть на нее было очень приятно. У Крэндалла потеплело на сердце от воспоминаний.
2: «Полли, здравствуй. Что случилось? Вот ж не ожидал увидеть тебя».
4: «Здравствуй, Ник».
0: Она прижала руку к рту и несколько секунд молча смотрела на него, а потом сказала:
4: «Ник, ну пожалуйста, пожалуйста, не мучь меня».
0: Крэндалл сел на первый попавшийся стул.
2: «Что?»
0: Полли заплакала.
4: «Ах, Ник, не надо, не будь таким жестоким. Я знаю, почему ты отбыл этот срок, эти 7 лет. Едва я сегодня услышала твою фамилию, как сразу все поняла. Но, Ник, ведь кроме него никого не было. Только он один».
2: «Один он? Что он?»
4: «Я была тебе неверна только с ним. И я думала, что он любит меня, Ник. Я не стала бы разводиться с тобой, если бы знала, какой он на самом деле. Но ведь ты это знаешь, Ник. Знаешь, как он заставил меня страдать. Я уже достаточно наказана, Ник. Не убивай меня, пожалуйста. Не убивай!»
2: «Полли, послушай», — сказал он ошеломленно. «Полли, деточка, ради бога!
4: «Ник!» — истерически всклипнула она. «Ник, ведь с тех пор прошло 11 лет, во всяком случае 10. Не убивай меня за это, Ник, пожалуйста, не убивай! Ник, честное слово, я была тебе неверна только год, ну, от силы 2. Честное слово, Ник, и ведь только с ним одним! Остальные не в счет, это были так, мимолетные увлечения! Они ничего не меняли, Ник! Только не убивай меня, не убивай!»
0: И, закрыв лицо руками, она затряслась в неудержимых рыданиях. Крэндалл несколько секунд смотрел на нее, потом облизнул пересохшие губы, потом присвистнул и выключил телевизор. Потом откинулся на спинку стула и снова присвистнул, но на этот раз сквозь стиснутые зубы, так что получился не свист, а шипение. «Полли... Полли ему изменяла! Год! Нет! 2 года! И... как это она выразилась?» «Остальные! Остальные были лишь мимолетными увлечениями!» Единственная женщина, которую он любил и, кажется, никогда не переставал любить. Женщина, с которой он расстался с бесконечным сожалением, виня во всем только себя, когда она сказала ему, что дела фирмы отняли его у нее. Но так как было бы нечестно просить его отказаться от того, что, очевидно, столь для него важно. «Прелесть Полли! Полли, деточка!» Пока они были вместе, он ни разу даже не посмотрел на другую женщину. А если бы кто-нибудь посмел сказать или даже намекнуть, он раскроил бы наглецу физиономию гаечным ключом. Он развелся с ней только потому, что она его об этом попросила, но продолжал надеяться, что когда фирма окрепнет и основная часть работы ляжет на плечи Ирва, заведовавшего бухгалтерией, они с Полли вновь найдут друг друга. Но дела пошли еще хуже. Жена Ирва серьезно заболела. Ирв стал все реже и реже показываться в конторе и... «У меня такое ощущение», — пробормотал он вслух, — «будто я сейчас узнал, что добрых волшебников не бывает. Чтобы Полли и все эти светлые годы — один человек, а остальные — только мимолетные увлечения». Снова вспыхнул телевизионный сигнал. «Кто это?» — раздраженно буркнул Крэндалл.
4: «Мистер Эдвард Болоск».
0: «Что ему нужно?» «Чтобы Полли... прелесть Полли...» На экране появилось изображение чрезвычайно толстого человека. Он настороженно осмотрел номер.
5: «Я должен спросить вас, мистер Крэндалл, уверены ли вы, что ваш телевизор не подключен к линии подслушивания?»
0: «Какого черта вам нужно?» Крэндалл почти жалел, что толстяк не явился к нему лично. С каким бы удовольствием он сейчас кого-нибудь хорошенько отделал. Мистер Эдвард Болоск укоризненно покачал головой, и его щеки заколыхались где-то под подбородком.
5: «Ну что же, сэр, если вы не можете дать мне такой гарантии, я буду вынужден рискнуть. Я обращаюсь к вам, мистер Крэндалл, с призывом простить вашим врагам, подставить под оскорбившую длань другую щеку. Я взываю к вам, откройте душу вере, надежде и милосердию, и, главное, милосердию, которая превыше всех остальных добродетелей. Другими словами, сэр, забудьте о ненависти к тому или к той, кого вы намеревались убить. Поймите душевную слабость, толкнувшую их сделать то, что они сделали, и простите их».
0: «Почему я должен им прощать?» — в бешенстве спросил Крэндалл.
5: «Потому что так вы изберете благую участь, сэр. Я имею в виду не только нравственные блага, хотя не должно забывать и о духовных ценностях, но и материальные блага. Материальные, мистер Крэндалл.
0: Будьте любезны, объясните мне, о чем вы, собственно, говорите?» Толстяк наклонился вперед и вкрадчиво улыбнулся.
5: «Если вы простите того, кто заставил вас принять 7 долгих лет страданий, 7 лет лишений и мук, мистер Крэндалл, я готов предложить вам чрезвычайно выгодную сделку. У вас есть право на одно убийство. Мне требуется одно убийство. Я очень богат. Вы же, насколько я могу судить, сэр, не поймите...»

0: Юлиан Семенов. Петровка, 38. Самый верхний. Костенко подходил к подъезду, в котором жил профессор Гальяновский. Он даже не подходил, а, правильнее сказать, подбегал. Потому что такси найти не смог, а если бы и нашел, то вряд ли уговорил бы шофера вести его в долг без денег. Костенко думал, что сударь должен быть где-нибудь рядом с домом, ожидая читу. Но около дома никого не было. Он это видел совершенно ясно, потому что шел по другой стороне улицы, чтобы был больший обзор. Когда он начал переходить улицу около подъезда, в 10 шагах перед ним заскрипела тормозами «Волга» с синими шашечками на дверцах. Из машины вышел сударь. Костенко пошел следом за ним к лифту.
1: «Погодите, товарищ», — сказал он, — «мне тоже наверх».
0: Сударь пропустил его вперед и спросил.
1: «Вам какой?» «Самый верхний».
0: Сударь закрыл дверь и нажал кнопку 5-го этажа. Лифт медленно пополз вверх. Солнце то заливало кабину ослепительным желтым светом, то наступала темнота, когда начинался пролет. 5 раз солнце вырывалось в кабину, и 5 раз наступал тюремный сумрак. На 5-м этаже кабина остановилась, и Костенко увидел на площадке дверь. Она была прямо перед дверью лифта. На двери медная пластинка. Академик Гальяновский.
2: Сударь вышел из кабины лифта и, не оглядываясь, захлопнул за собой дверь.
0: Костенко неслышно отпер ее и, быстро достав пистолет, тронул им сударя.
1: «Тихо», — сказал он. «Руки в гору».
0: Сударь обернулся, будто взвинченный штопором, и полез в задний карман брюк. Костенко понял — пистолет. Тогда, быстро размахнувшись, он ударил его рукояткой своего Макарова. Ударил так, чтобы оглушить. Сударь прислонился к стене, и руки у него обвисли. Костенко достал из заднего кармана его брюк пистолет, сунул себе за пояс и сказал: «Подними чемодан». Сударь открыл глаза и сонно посмотрел на Костенко.
1: «Не надо, сударь», — так же тихо сказал Костенко. «Не пройдет номер. Не надо мне лепить психа, не поверю. Поднимай барахло».
0: Сударь поднял чемоданчик. Костенко открыл дверь лифта и пропустил туда сударя.
2: Нащупав ручку, он, не поворачивая головы, захлопнул дверцу, нажал кнопку 1-го этажа, но вместо того, чтобы к кабине пойти вниз, длинно и зловеще затрещал звонок тревоги.
0: От неожиданности сударь подался вперед. Костенко уперся пистолетом ему в живот и сказал: «Пристрелю». Не отводя глаз от лица сударя, он перевел руки выше и снова нажал кнопку. Кабина пошла вниз. Из темноты пролета она спустилась к окну.
2: И желтое солнце хлынуло в кабину стремительно и осветляюще ярко. «Сейчас может начаться», — подумал Костенко. «Сейчас он может кинуться на меня, потому что я слеп из-за солнца».
0: Он сжал пистолет еще крепче и упер локоть в ребра. Снова наступила темнота. Лицо сударя выплыло как изображение на фотобумаге, когда ее опускаешь в проявитель.
2: Его лицо казалось Костенко смазанным, словно снятым при плохом фокусе.
0: «Сейчас снова будет солнце», — подумал он. «И еще 3 раза, потом будет солнце. Черт его задери совсем».
1: «Убери пистолет», — попросил сударь. «Ребру ведь больно».
0: «Потерпишь».
1: «Убери. Я гражданин, я требую».
0: «Ты у тети Маши требуй. У меня просить надо, сударь». «Еще 2 раза я буду слепым. Потом надо будет выводить его. Мне нельзя поворачиваться спиной. Ага, я заставлю его обойти меня. Нет, не годится. Он решит, что я боюсь, и начнет драку. Стрелять нельзя, а он здоровее меня, сволочь. Все».
1: Стоп.
0: Лифт, подпрыгнув, остановился. Дверь распахнулась сама по себе. «Неужели его человек?» —
1: пронеслось в мозгу у Костенко. Оборачиваться нельзя. «Успел!» — крикнул Росляков. «Это я, Славка!» Костенко шумно вздохнул и сделал шаг назад.
0: «Давай, топай, милорд», — сказал Костенко. «Быстренько!»
2: В кабинете Садчикова после обыска Костенко предъявил сударю постановление на арест.
1: Тот внимательно прочитал все, что там было написано, осторожно положил бумагу на краешек стола и сказал: «Никаких показаний давать не буду, подписывать тоже не буду. Если хотите со мной поговорить, дайте марафета. Я иначе не человек».
0: «Наркотика ты не получишь», — сказал Костенко. «Это раз. Подписи нам твои не нужны, это два. И показания тоже, это три. Понял?»
1: «Ты меня на пушку не бери. Я сын почетного чекиста. Ты сын подлеца, запомни это. И никогда впредь не смей называть своего отца чекистом. Он им не был. Я вызову сюда прокурора».
0: «Не ты, а я вызову прокурора».
1: «Какое имеешь право называть меня на «ты»?
0: А ну потише и не хами. Все равно наркотика не получишь».
1: «Я требую прокурора, прокурора, марафета, прокурора, марафета!»
0: Сударя прорвало, началась истерика.
1: Когда Садчикову рассказали про звонок из прокуратуры, требует взять под стражу Леньку Самсонова, он хлопнул по столу папкой так, что подскочила телефонная трубка.
0: «Перестраховщики», — сказал он, — «ни черта не понимают».
1: «Позвони к ним», — сказал Костенко. «Надо инициативу перехватить. Потом, может быть, поздно, если он постановление выпишет».
0: «Ну и что я с ними буду говорить?»
1: «А ты с ними не говори. Ты с ними скандаль. Это иногда помогает. Особенно, если правда на нашей стороне.
0: Ты же знаешь, я не умею скандалить.
1: Пора бы и научиться.
0: Может, ты позвонишь?»
1: «Нет. Это надо сделать тебе. Ты старший. Я готов идти вместе с тобой куда угодно, это ты знаешь. Но звонить надо тебе. Уважай себя. Уважай так хотя бы, как мы тебя уважаем».
0: Садчиков позвонил в прокуратуру.
1: «Послушайте, это Садчиков говорит. Почему вы считаете нужным арестовать Самсонова?»
3: «Потому что имело место вооруженное ограбление кассы».
1: «Хорошо, но при чем здесь Самсонов?»
3: «Он был там с бандой».
1: «Ну-ну, был».
3: «По глупости».
1: «Вот вы и докажите, что это глупость. И пререкание тут излишне».
3: «Это не пререкание, поймите. Парня мы погубим, если его посадить. Он же верил нам. Он помог нам задержать бандитов».
1: Следователь прокуратуры был старым и опытным работником. Он считал, что лучше и безопаснее перегнуть палку, чем не догнуть ее. Так он полагал и ни разу за всю свою многолетнюю практику не ошибся. Во всяком случае, так ему казалось. И не важна, по его мнению, степень тяжести преступления. Наказуемое обязано быть наказано.
2: А что принесет наказание? Гибель человеку или спасение — это уже другое дело.
1: К букве закона, прямо не относящиеся. «Товарищ Садчиков», — сказал следователь, — «мне кажется, не наше с вами дело корректировать законы. Они написаны для того, чтобы их неукоснительно исполнять».
3: «Законы написаны для того, чтобы их исполнять, это верно», — ответил Садчиков.
2: «Но их правильно понимать надо, если речь идет о спасении 17-летнего человека». «Вы мне, передовиц, не цитируйте. Я газеты сам читаю. Выполняйте мое предписание, а там разберемся».
3: «Будет поздно потом разбираться».
1: «Разобраться никогда не поздно.
3: До свидания».
1: «Пока».
3: «Когда вы его возьмете?»
1: «Не знаю».
3: «Товарищ Садчиков, ваш ответ меня не устраивает. Я сейчас же позвоню комиссару. валяйте!»
1: Садчиков осторожно положил трубку и снова выругался. И потом быстро поднялся и, не глядя на Костенко, выбежал из кабинета к комиссару.
0: Комиссар держал трубку телефона плечом, а руки у него были заняты ремонтом зажигалки. Он дымил папиросы и слушал сосредоточенно, хмуро и лишь изредка повторял: «Ну-ну-ну». Починив зажигалку, он перехватил трубку рукой и, перебив своего собеседника, сказал: «Ерунду вы, милый мой, порете. Даже мне странно от вас это слышать».
4: «Ладно, хорошо, посадим Самсонова, успокойтесь».
0: «Только я в данном случае согласен с Садчиковым, а не с вами. И завтра же буду говорить с прокурором». Потом взорвался: «Да при чем здесь либерализм? При чем здесь ответственный папаша? Я папашу с мамашей посадил, а не его. Вы его по карточке знаете, а я с ним целый день провозился». «Ладно, хорошо. Мы попусту тратим время».
4: «Я сказал, что посадим, но согласен в данном случае с Садчиковым.
0: И в понедельник буду драться. Вот так. Все».
1: Положил трубку, поднял голову, хмуро посмотрел на Садчикова и сказал:
4: «Придется его забирать. Ничего, посидит недельку, а там отобьем».
0: «Товарищ комиссар, ну, это ошибка».
1: «Пожалуй, что так. Неужели нельзя связаться с прокурором города?»
0: «Его нет, я уже звонил».
3: «Заместитель».
0: «Он тоже на совещании».
3: Но вы в понедельник действительно будете за него драться?»
0: «Боксерские перчатки приготовь».
1: «Товарищ комиссар,
0: ты меня не обхаживай, Садчиков, я не девушка. Выполняй то, что тебе предписано, и скорее заканчивай все с Читой и с Сударем. Молодцы твои ребята, просто истинные молодцы».
3: «Может, подождем с Ленькой до понедельника?»
0: «Садчиков, я повторил тебе уже 3 раза. Выполняй то, что предписано. Холку потом мне будут мылить, а не тебе. Так или не так?»
1: «Так».
0: «Ну и топай. А потом отоспись. На тебе лица нет».
1: «Машину можно вызвать?»
0: «Зачем?»
1: «Леньку взять».
0: «Что, у тебя оперативных нет?»
1: «Я за ним на оперативный не поеду».
0: «Психолог».
1: «Приходится».
0: «Что, открытую чайку прикажешь подать?»
3: «Долго ты будешь на моем долготерпении играть, а?»
0: «Дам тебе Волгу, и поступай так, как тебе подсказывает здравый смысл».
3: «Прошу разъяснить».
0: «У самого зубы есть, поймешь, если понять хочешь».
1: «Но я действительно не понимаю».
0: «Ну и плохо, если не понимаешь».
3: «Позвольте мне перепоручить это дело Костенко».
0: «Это как хотите»,
1: — сухо ответил комиссар.
0: «Разрешите идти?»
1: «Разрешаю», — снова передразнил его комиссар и осторожно подмигнул левым глазом.
0: Успокоившись после истерики, Сударь поудобнее уселся на стуле и спросил: «Что вы мне предъявляете? И с кем я вообще имею честь беседовать? Вам документы показать? Или, быть может, поверите на слово?»
1: «Москва словам не верит».
0: «Это что, вы Москва?»
1: Росляков засмеялся, а Костенко сказал: «Ну, извини, сударь, извини. Моя фамилия Росляков, я старший инспектор».
0: «А я Костенко».
1: «Звучит, прямо скажем, грозно. Только Костенко не Олег Попов. Мне бы еще и должность.
0: Начальник балетной школы».
1: «Странно. Начальник и вдруг занимается такой мелкой сошкой, как я».
0: Садчиков изучающе разглядывал сударя. Потом зло спросил:
1: «Ну,
3: в молчанку долго будем играть?»
1: «До конца. Это как понимать?» «Как угодно».
0: «С Читой хочешь повидаться?»
1: «Не знаю никакого Читы».
0: «Надо говорить, никакую, чудачок», — усмехнулся Садчиков. «Откуда знаешь, что Чита мужик, а не мартышка?»
1: По наитию определил.
3: Веселый ты парень.
1: За что Витьку убил?
3: Что?
1: Ладно, ладно, глазки мне не делай. Я спрашиваю, за что ты убил Витьку?
3: Да я никакого Витьки не знаю.
1: Ганкина не знаешь?
3: Не знаю.
1: Шофера не знаешь?
3: Не знаю.
1: И Надьку не знаешь?
3: И Надьку не знаю.
1: А чемодан твой почему у Ганкина в пикапе лежал?
3: Вот спасибо родной милиции. У меня как раз неделю назад чемодан сперли.
1: Жулики?
3: А кто же еще? Плохо вы с ними боретесь. Кривая преступности ползет вверх. Стыдно, милиции, стыдно. А невинных берете.
1: «Невинный — это ты?» — поинтересовался Росляков.
3: «Я...»
1: — Костенко сказал. «Ну, извини, сударь».
3: «Я-то, может, извиню, а прокурор вас по головке не погладит».
4: Росляков отпер шкаф и достал оттуда ботинки, изъятые у сударя во время обыска. Слепок следа возле убитого милиционера Копытова был явно с этих ботинок. «Это ваши?» — спросил Валя. Сударь равнодушно посмотрел на ботинки, но Садчиков заметил что-то стремительно быстрое, пронесшееся у него в глазах.
1: «Что же вы молчите?»
3: «Ты отвечай, сударь!»
1: «Нет, вроде бы не мои», — сказал сударь.
3: «Нет, точно не мои. Я такую обувь не ношу».
1: «Что, плоскостопие?» — поинтересовался Костенко.
3: «Да». «Ладно, сделаем экспертизу».
1: «А зачем ее делать? Мы ведь беседуем. Протокола у нас нет».
3: «Ну что ж, значит, не будем делать экспертизы.
1: Только ботинки у тебя в квартире изъяты. В присутствии понятых, понимаешь ли».
3: «У меня к тебе несколько вопросов», — сказал Костенко.
1: «Да нет», — улыбнулся сударь. «Это у меня к вам один вопрос. На каком основании я арестован? Что за произвол?»
3: — Ага, — сказал Костенко. — Произвол, говоришь? — Плохо дело. Произвол — это нехорошо. — Тогда ступай, отдохни в камере.
1: — Отвечать вам придется, — повторил сударь.
3: — За арест невинного человека придется вам отвечать.
1: — Не то слово говоришь. — За невиновного надо говорить. — Невинный — это из другой серии.
4: Росляков вызвал конвой. И те 5 минут, пока ждали конвойных из КПЗ, все 3 товарища сидели вокруг сударя и спокойно разглядывали его. Садчиков всего его, Костенко лицо, а Росляков руки. Сударь глядел на них и улыбался краешком рта. Только левое веко у него дергалось, чуть заметно, очень быстро. А так спокойно сидел сударь, совсем спокойно, здорово сидел.
5: «Завтра с утра побрейся», — посоветовал ему Костенко.
1: «Мы тебе парикмахера вызовем. А то из касс опознавать придут, из кубки тоже. Жена Копытова, старичка-милиционера на тебя посмотрит. Жена Виктора, которого ты сжег сегодня. Им всем надо посмотреть на тебя».
4: Сударь раздул ноздри, замотал головой и начал быстро повторять. «Марафета, марафета мне, марафета дайте!»
5: Костенко и Росляков пошли из управления пешком.
4: Весна сделала город праздничным. Свет в окнах казался иллюминацией, в высоком белом небе загорелись первые звезды.
1: «Слушай, Слав, давай пойдем в консерваторию, а?»
3: «Ну, давай».
4: Билетов в кассе не оказалось. У барыг купить они ничего не смогли, а дежурный администратор только развел руками. На всякий случай он спросил: «А вы, собственно, откуда?»
1: «Из Мосгаза», — ответил Росляков. «Молодые инженеры».
4: «Увы, дорогие товарищи инженеры, ничем вам помочь не смогу». Когда они вышли на улицу, Росляков сердито чертыхнулся. «А сказать ему, что мы из розыска, сразу б дал билеты?»
1: «Контрамарки б дал».
3: «С контрамаркой себя чувствуешь бедным родственником».
1: «Я пару раз сидел по контрамарке». То и дело гоняли с места.
4: Костенко посмотрел на Рослякова.
1: Он был невысок, с виду худощав, в очень модном костюме с двумя разрезами на пиджаке. В остроносых туфлях, начищенных до зеркального блеска, с университетским значком на лацкане. Когда Костенко кончал юридический факультет, Росляков поступал на первый курс. На факультете много говорили про него. Росляков был тогда самым молодым мастером спорта по самбо. Когда он пришел в управление и попал в группу Садчикова, первый же вор, с которым пришлось ему работать, сказал: «Чего вы мне стилягу подсунули? Я фертов не уважаю». Валя тогда очень рассердился, но себе не изменил. На работу он ходил по-прежнему в неимоверно модном костюме. С ворами всегда говорил на «вы», был предельно вежлив. И только однажды, когда забирали одного бандита, который оказывал вооруженное сопротивление, он так скрутил ему руку, что тот потерял сознание, а придя в себя, сказал:
6: «Начальник, вы ничего себе, в законе. Я вас уважаю за силу».
1: Это стало известно в уголовном мире, и с тех пор Валю там побаивались.
6: «Ну что дальше?» — спросил Костенко. «Плакала твоя консерватория».
1: В управлении знали эту страсть Рослякова. Треть своего оклада он тратил на консерваторию и зал Чайковского, не пропуская ни одного сколько-нибудь интересного концерта. Началось это у него случайно. Однажды, еще учась в университете, он пошел послушать концерт Евгения Малинина. Тот играл Равеля, Скрябина, Шопена. Сначала Валя сидел в кресле спокойно, но когда Малинин стал играть Равеля, его пьесу «О море и утре», об одиночестве на песчаном берегу, когда вокруг никого нет и только далеко-далеко видны рыбацкие сети, черные на белом песке,
5: Валя вдруг перестал чувствовать музыку, но ощутил ее в себе.
1: И музыка заставила его видеть все так, словно это происходило наяву. Именно сейчас, и только с ним одним. Росляков сидел в кресле напряженно, поджавшись, а когда пианист кончил играть, Валя весь обмяк и ощутил огромную, блаженную усталость. А потом был революционный этюд Шопена, и мурашки ползли у Вали по коже, и дышалось ему трудно, потому что стремительные киноленты шли у него перед глазами видения. Его видения, понятные только одному ему и совсем не совпадавшие с тем, что было написано в маленьких брошюрках, которые билетеры продают у входа. «А ты, конечно, хотел бы на дядю Ваню?» — спросил Росляков. Когда люди проработали бок о бок 3 года, они научились хорошо и точно чувствовать друг друга. Как-то Костенко рассказал друзьям про то, как они с Машей пошли в Амхат на дядю Ваню. Доктора Астрова играл Ливанов. Он говорил с Соней ночью в большой комнате, и в окнах была синь, и Костенко казалось, что где-то рядом поет сверчок. «Знаете, — говорил Астров, — когда идешь темной ночью по лесу, если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу». Костенко сжал руку жены и подумал: «Это про меня тоже». И потом, когда ему делалось плохо или не ладилось на работе, он шел в Амхат на дядю Ваню. Но только обязательно, чтобы с Ливановым. И уходил со спектакля радостным и спокойным.
5: «Потому что большая мысль всегда рождает доброту и спокойную уверенность».
6: «На дядю Ваню идти нет смысла. Там не Ливанов сегодня», — сказал Костенко. «Ай да по домам, старик». «Ну уж, это кто куда», — ответил Валя. «Я человек молодой и свободный».
1: Должностное преступление. Дверь Костенко открыла Людмила Аркадьевна.
7: «Вы оттуда?» — спросила она, побледнев.
1: «Да, оттуда», — ответил Костенко. «Ленька сейчас дома?»
7: «Нет, они с отцом на даче».
1: «А где дача?»
7: «В Звенигороде».
1: «У реки?»
7: «Нет, как раз наоборот.
1: Мне не нужен адрес. Да и вы толком его не помните. Потом вы были больны, и поэтому не сможете со мной туда проехать, да?
7: Я ничего не понимаю.
1: Все очень просто. Я к вам приехал. Мне нужен Ленька. Вы запоминайте, что я говорю, слышите? А его дома нет. И вы больны, а потому не смогли поехать со мной. Точного адреса не знаете, да?
7: Вы хотите арестовать мальчика?
1: Я не хочу.
7: Но вас заставляет.
1: Вы запомнили то, что я вам сказал?
7: Да.
1: Пойдите, выпейте воды.
7: Ничего.
1: Пойдите, выпейте воды и успокойтесь. И слушайте дальше.
7: Я слушаю.
1: И не вздумайте устраивать сцен парню.
7: Как вы можете так говорить со мной?
1: Могу. Если бы не мог, не говорил. Когда я уйду, попозже, вечером, возьмите такси и поезжайте в Звенигород. Скажите Самсонову, но так, чтобы Ленька не слышал. Пусть до вторника он будет на даче. Пусть он ни в коем случае не возвращается в Москву.
7: Но у него в понедельник экзамен.
1: Вызовите врача. Не мне вас учить. Со справкой поезжайте в школу, ясно?
7: Да.
1: В понедельник вечером я зайду.
7: Боже мой.
1: Все будет хорошо.
7: Боже мой, боже мой.
1: Ну, нечего вам, Людмила Аркадьевна. Извините меня, но вы сами во всем виноваты.
7: Я знаю, тихо ответила женщина.
1: Неужели такие нужны встряски, чтобы понять?
7: Я знаю, повторила она. Я все сделаю, как вы сказали, не сомневайтесь. А чем я только смогу вас отблагодарить?
1: С ума только не сходите. До свидания.
7: До свидания. Спасибо вам огромное. Великое вам спасибо.
1: Да ладно, господи, рассердился Костенко и, не попрощавшись, ушел, совершив должностное преступление. Эх, женщины, женщины. Садчиков вернулся домой поздно вечером. Загар его был, казалось, смыт. Такой он стал бледный и серый. К тому же Садчиков оброс за эти два дня, и колючая щетина делала его лицо не по годам старым. Сняв пиджак, он прошел в ванную и долго мылся холодной водой. Потом также долго вытирался шершавым полотенцем, глядя на себя в зеркало. «Я же седой», — подумал он. «Какая нелепость! Седой, старый, а продолжаю считать себя молодым. И с Валькой на «ты». «Хочешь есть?» — спросила Галина Васильевна. «Не очень». «Уже обедал?» «Если бы». «Ляг, отдохни. Я сейчас приготовлю кровать». «Ничего, я так».
7: «Зачем же? Ложись по-настоящему».
1: «А ты?»
7: «У нас тетя Валя. Мы смотрим телевизор. Интересный фильм, польский».
1: «У них хорошие картины». «Сейчас я переоденусь и выйду к тете Вале. Только минутку отдохну». «Надо пойти поздороваться с тетей Валей», — подумал он. «Иначе старуха обидится и будет пилить за меня Галю». Но она сразу же начнет рассказывать про свои болезни, а я не могу, когда она толдычит о болезнях. Садчиков слышал, как за стеной сердитый телевизионный голос ругал кого-то. И ему было смешно слышать эту ругань, потому что, ругайся так все, было бы удивительно спокойно работать в муре. Телевизионная ругань злых киношных героев — мечта любого сыщика. «Надо бы выйти к старухе», — еще раз подумал Садчиков и выключил свет. Передача шла, по-видимому, очень долго, потому что, когда легла Галя, в квартире было тихо и слышалось, как по улице, гулко топача острыми каблуками, пробегали девушки из студенческого общежития. Садчиков секунду

0: и мальчишка стал белым, и от волнения у него заледенели кончики пальцев. Все эти видения пронеслись у него перед глазами, и на душе стало так пусто и горько, что Садчиков порывисто вздохнул и начал искать рукой на столике папиросы. Папирос не было, а у него не хватало силы заставить себя подняться и пойти за ними в другую комнату. «Может быть, ты скажешь мне что-нибудь?» — спросила Галя. «Что?» «Ну, я не знаю». «Не сердись только, Галочка. Я очень устал. Понимаешь? Сил нет, как устал». Садчиков ничего не мог с собой поделать. Он не мог сейчас думать ни о чем другом, кроме как об убитом парне. Садчиков видел его желтые пятки и ослепительный оскал зубов. Он все это видел, но не мог, не имел права говорить обо всем этом Гале, потому что раз уж он взял на себя великую муку бороться со зверством, так значит, все это надо держать в себе самом, если есть сила. Если нет, тогда надо просто уходить в какую-нибудь канцелярию и регистрировать дела. Ужасы, которые он видит, должны умирать в нем одном, иначе какой же смысл сидеть в управлении? Репортер скандальной хроники играет на нервах читателей. А Садчиков хочет сделать так, чтобы этой проклятой игры вообще не было. Для этого он и сидит в управлении и дерется за каждого человека. А ужасы, которые он смотрит во время этой драки, убивают любовь. Они противны самому желанию любить. Они заставляют человека напрягаться до предела для того, чтобы победить в борьбе со зверством.
1: «Ты, Галка, ничего не знаешь», — сказал Садчиков и снова обнял ее. «Совсем ничегошеньки. И слава Богу, что ты ничего не знаешь».
0: Галя отодвинулась от него и усмехнулась.
1: «Так уж и ничего. Кое-что я, наверное, все-таки знаю».

Костенко отдыхает. Милые мои девчата, сижу, чищу себе картошку на ужин и сочиняю вам письмо. Я тут закончил одну работу и думаю, что дня через два меня отпустят отдыхать. Сразу еду к вам. В общем, у меня все в порядке. С квартирой пока плохо, обещают на зиму. Вот так-то. Как там Аринушка моя маленькая? Я просто не представляю себе, как мы жили раньше без нее. Толстой писал, что ребенок делает человека более уязвимым. Так только своя боль и забота, а здесь махонькое существо, за которое ты в ответе перед миром. А посему, писал Толстой, надо иметь по крайней мере трех, а не одного ребенка. Любопытно, как ты к этому мнению отнесешься? Должен тебе признаться, что мое мнение полностью совпадает с мнением классика. Да, неделю назад меня, между прочим, затащил к себе Митька Степанов. Он читал мне и Левону Кочаряну главу из своей книжки. Вообще-то ничего, но только много сочиняет. Что-то сейчас мода пошла на сочинительство. Чтоб не так, как бывает на самом деле, или на самом деле было, а именно так, как хочется писателю. Левон, правда, хвалил, ты знаешь, Левушка никогда душой не кривит. Черт его знает. Быть может, у меня после работы в милиции выработалась чрезмерная придирчивость по отношению к недостаточности доказательств. В нашем деле истина должна быть абсолютной. Иначе прокуратура завернет дело. Или суд. Может быть, впрочем, если писатель станет записывать абсолютную истину, его работу завернет читатель. Она ведь вроде милицейского протокола, это самая абсолютная истина. Потом пришел Ларик Влас. Веселый.

0: маленько пьяный. Я, говорит, уникальную кость из глотки старухи вытащил. Ругалась заловка и подавилась. Так ведь, говорит, ругаться не могла, задыхалась и полезла на заловку драться. Мычит и дерется. Ларик тоже послушал Митькин рассказ и посоветовал ему переключиться на детектив. «Это хоть читает, Мить», — сказал он. «В детективе хоть заранее неизвестно, что будет. Самый-то конец, конечно, известен, изловят супостатов. Зато очень интересно читать, как за ними гоняются».
1: Потом мы сообразили холостяцкий ужин,
0: наварили полную кастрюлю макарон, и писатель поставил две бутылки пива с быком, что на языке алкоголиков означает зубуровку. «Тебе от всех ребят привет. Митька считает тебя образцово-показательной женой. Женщина, которая оставляет мужа одного на все лето, святая», — сказал он. «Надя меня оставляет максимум на 2 дня, но при этом по 10 раз звонит, проверяет, где я. Пожалуйста, напиши мне поскорее. Целую вас обеих. Люблю вас очень. Очень люблю вас. Скучаю. До свидания. Слава».
2: Росляков и Алена. Валя зашел в автомат. Позвонил девушке, с которой как-то вместе сидел на литературном вечере в Политехническом музее. Девушку звали Алена. Она училась на 4-м курсе филфака. Ругала жизнь и ничего не хотела. Так она во всяком случае говорила Рослякову.
3: «Слушаю.
2: А можно Алену?»
3: «Это я».
2: «Здравствуйте, Росляков».
3: «Кто?»
2: «Ну, это я, Валентин».
3: «А, это с которым мы сидели на диспуте?»
2: «Да». «Что вы делаете?»
3: «Ничего. Сижу и думаю, как было бы хорошо выпить».
2: «А что вы пьете?»
3: «Все».
2: «Предпочтение есть? Водка, вино, коньяк?»
3: «Я пью все», — повторила Алена.
2: «И политуру?»
3: «Что?»
2: Валя засмеялся. «Значит, не все. Политуру не пьете?»
3: «С удовольствием попробую».
2: «Говорите ваш адрес». Валя купил бутылку коньяку и конфет. Алена жила рядом, и он сразу же нашел ее дом. Она открыла ему и сказала:
3: «Входите».
2: «Спасибо».
3: «Я всегда боюсь встречать человека во второй раз».
2: «Почему?»
3: «Разочароваться можно».
2: «Вы что, одна здесь?»
3: «Одна. Знаете, как тоскливо жить одной в квартире».
2: «Отдайте часть моему другу. У него неважно жилплощадью».
3: «Я, пожалуйста. Предки против. Они у меня из породы консерваторов».
2: «А где предки?»
3: «У Синего моря. Если вам жарко, снимайте пиджак».
2: «А я и сниму».
3: «Это, наверное, ужасно глупо, что я вас пригласила, да? Вы думаете обо мне черт знает что».
2: «Точно».
3: «А какая разница, в конце концов?»
2: «Тоже верно».
3: «Сейчас я принесу штопор».
2: «Не надо. Смотрите, это делается так», — сказал Валя и ладонью вышиб пробку.
3: «А я умею полоскать горло коньяком».
2: «Не может быть».
3: «Честное слово, смотрите».
4: Она налила коньяк в рюмку, сделала глоток и, скосив глаза, начала полоскать горло. Нос у нее сморщился, как у человека, который принимает горькое лекарство.
2: А глаза смотрели на Валю победно и выжидающе.
0: «Здорово», — сказал Росляков. «Еще раз, пожалуйста».
3: «Какой хитрый», — улыбнулась Алена. «Я только раз могу».
2: «Ну, извините».
3: «Что?»
2: «Ну, извините, говорю. Это такая присказка у моего товарища есть».
3: «Только, пожалуйста, не начинайте мне рассказывать про своего товарища. Почему-то все всегда рассказывают про своих друзей и знакомых. И никто не хочет говорить про себя».
2: «Про себя нескромно».
3: «Это только так кажется. И потом, если себя хвалить, то, конечно, нескромно. Я вот себя ненавижу, и поэтому всегда себе говорю. Вы себя любите?
5: Люблю.
3: Вы счастливый. А что вы делаете?
5: Пью коньяк.
3: Нет, а вообще?
5: А вообще учусь.
3: Где?
5: В педагогическом.
3: Почему я вас там не видала?
5: Я на заочном.
3: А на каком курсе?
5: На последнем.
3: Интересно?
5: Очень.
3: Счастливый человек. Вас как уменьшительно зовут?
5: Валя.
3: Среднее имя. Не мужское, не женское.
5: Ну, все-таки мужское.
3: Вы обиделись?
5: Ужасно.
3: А почему вы ко мне пришли?
5: Потому что мне захотелось к вам прийти.
3: Пейте коньяк.
5: Я уже.
3: Пейте еще.
5: Хорошо.
3: Ну, так почему же вы пришли ко мне?
5: Для того, чтобы говорить со мной, слушать музыку и смотреть альбомы?
3: Хотя бы.
5: Вы все врете.
3: Может быть, но если я вру, тогда вы уже совсем пьяная.
5: Нет еще, когда я стану пьяной, вы начнете раздевать меня.
3: Обязательно?
5: А зачем вы тогда приходили?
3: Что это вы такая злая?
5: Разозлили.
3: Кто?
5: Люди.
3: Я лучше уйду, наверное.
5: Почему?
3: Да так, чтобы больше не злить.
4: Он поднялся и пошел к двери.
3: Отпер ее, хотел выйти, но Алена взяла его за руку и сказала: «Я просто дрянь, не обращайте на меня внимания».
5: «Ты дрянь?»
3: — улыбнулся он, обернувшись.
5: «Ты просто дуреха».
3: Она кивнула головой, а потом ткнулась лицом ему в грудь, и плечи ее затряслись. Росляков стал гладить ее по плечам и по голове.
5: «Ну, не надо», — говорил он. «Не надо, дурачок. Это все ерунда. Не надо так плакать, не стоит».
3: «Стоит», — сказала она. «Стоит, потому что я за все плачу. Сейчас я скоро перестану, только ты не уходи. А я и не собираюсь».
4: Она посмотрела на него сквозь слезы и жалко, по-детски улыбнулась.
3: Только не двое. Ночью Садчикова разбудил телефонный звонок.
6: «Прости меня», — сказал комиссар. «Тут один любопытный сигнал поступил».
3: «Еду».
6: «Погоди, разбежался. Такси сейчас не найдешь. Шофера пришлю». «Я спущусь, на улице подожду».
3: «Дождь, погоди. Он подымется за тобой».
6: «Михалыч?»
3: «Он самый». Садчиков положил трубку, оделся, стараясь не шуметь, и пошел на кухню. Зажег конфорку, поставил чайник и начал делать бутерброды себе и Михайловичу. Масло в холодильнике было до того смёрзшееся, что не резалось, а крошилось желтыми ажурными стружками. Михайлович всегда стучал в дверь. Он понимал, что звонок ночью переполошит всех в квартире, поэтому стучал условным, известным всем в управлении стуком. 3 раза быстро, а 4-й долго и гулко.
6: «Михалыч?» — тихо спросил Садчиков.
3: «Михалыч», — ответил тот.
6: Садчиков отпер дверь и сказал:
3: «Заходи, старина».
6: «Да ничего», — ответил Михалыч, входя.
3: «Пошли, чайку попьем».
6: «Да не стоит».
3: «Ладно, ладно, будет кокетничать».
6: «Хорошая из меня кокетка».
3: «С сединой куда как лучше. Сейчас, говорят, седые мужчины в моду вошли».
6: «Седина в голову, бес в ребро».
3: «Ребра перебиты. Какой там к черту бес?
6: Ешь бутерброды».
3: «Да ничего. Ладно, наваливайся. Сам, наверное, только чаем и питался ночью».
6: «Почему чаем?»
3: «Сухарь грыз».
6: «Пусть мышь сухарь грызет. Человеку сливочное масло надобно».
3: «Это истина. Это вы очень верно подметили». Садчиков засмеялся и стал наливать чай. Дымный и пахучий,
0: в большие красные чашки.
2: Комиссар пригласил Садчикова садиться и, поглаживая себя по животу, сказал:
6: «Мне сейчас анекдот смешной рассказали».
3: «А вот интересно, кто анекдоты выдумывает?» — спросил Садчиков.
6: «Люди», — ответил комиссар. «Кто же еще?»
3: «Не иначе, как писатели?»
6: «Журналисты, скорее, я думаю».
3: «Почему журналисты?»
6: «А у них времени больше. Писатели трудяги, спину гнут. А журналист, он просвет имеет. Да и потом, парни они веселые. И по бритве вроде нас ходят. А когда веселье, тогда анекдоты рождаются».
3: «Похоже», — сказал Садчиков.
6: «Очень может быть. Или веселье, или злость. Похоже».
7: «Похоже», — передразнил комиссар. «Что я тебе, Олейников? Похоже, на фотографии выходит. А я тебе мысль излагаю, самостоятельную. Ни на что не похоже, мил душа».
3: «Ну-ну, извините», — сказал Садчиков по привычке, и сразу же понял, как не к месту сказал он эту свою шутливую фразу.
2: Комиссар внимательно посмотрел на него, хмыкнул и ответил:
6: «Да нет, ничего».
1: И оба они враз засмеялись, весело глядя друг на друга.
3: «Слушай», — сказал комиссар,
6: — «ты думаешь, что с сударем все?»
3: «Думаю, нет».
6: «Почему?»
3: «Потому что вы меня про это спрашиваете».
6: «Умный черт. А как же иначе?»
3: «Иначе нельзя».
6: «В том-то и дело. Ну, шутки по боку.
2: Парень к нам позвонил, футболист. Александр Пашков с покойным Ганкиным в одном доме живет. Так он за полчаса перед убийством шофера там старичка видел какого-то. Старичок его заметил и отпрянул от окошка. А это значит, умный старичок.
1: В электричке он ехал, с футболистом.
3: До Тарасовки, понимаешь, ехал.
6: Вот штука какая.
3: Проездной билет контролеру предъявлял.
6: Как тебе это понравится?»
3: «Очень мне это не нравится».
6: «Мне тоже».
3: «Может, вызвать Читу? Побеседуем с ним?»
6: «Неудобно, поздно уже».
3: «Как у вас с ним дела?»
6: «Работаем». «Ясно, что не танцуете.
3: В группе у тебя все в порядке?»
6: «Один мой сотрудник скоро с женой разведется».
3: «Кто?»
6: «Костенко».
3: «Дама, сволочь?»
6: «Нет, райжилотдел».
3: «Испугал. Я с райжилотделом ни черта поделать не могу. Это, мил душа, выше моих сил.
6: Костенко с женой в разных квартирах живет уже второй год. Любить будет крепче.
3: Хорошо шутить.
6: Ты меня еще постыди, Садчиков».
3: «Опасно».
6: «Опасно блох ловить, шума много будет. Из кровати можно упасть. Звонил я уже в исполком. Обещают к зиме дать ему жилье.
3: Третью зиму обещает.
6: Хорошо, что не четвертую.
3: Мне важней, чтобы сначала рабочему квартиру дали. Потерпит твой Костенко, потерпит».
6: «Костенко потерпит, товарищ комиссар.
3: А дочка у него, Аришка, ей про терпение не объяснишь».
6: «А Чуковский зачем с Михалковым?»
3: «Пусть они и растолкуют. Муха, муха, цокотуха, сейчас с квартирой заваруха».
6: «Ничего, стихи?»
3: «Гаврилиада».
6: «Дерзкий ты стал, Садчиков.
3: Не иначе, как меня подсиживаешь».
6: «Товарищ комиссар, знаю, знаю я вас, молодых».
3: «Да я уж седой».
6: «Велика важность.
3: Седой не лысый».
6: «Зови Читу, черт с ним.
3: Пускай потом прокуроры стружку снимают за неурочный допрос. Одной стружкой больше, одной меньше. Все одно плохо».
6: «Да, кстати, Самсонова взяли?»
3: «Нет».
6: «Почему?»
3: «Дома никого нет».
6: «Где они?»
3: «Неизвестно».
6: «Эмигрировали, что ли?»
3: «Вряд ли».
6: «Сам ездил?»
3: «Костенко».
6: «Завтра забери. Сам».
3: «Завтра выходной день, товарищ комиссар».
6: «Смотри, Садчиков, Только этим и занимаюсь, товарищ комиссар. Вы в понедельник обещали быть у прокурора.
1: А если откажет?
6: Федерация есть. Ну, а если и она? Генеральный.
1: Он тоже.
6: Не может быть.
1: А если?
6: Не может быть, товарищ комиссар.
1: А не фетишист ли ты, майор?
6: Где уж нам уж выйти замуж?
1: Смотри. Понедельник изволь мой приказ выполнить. Парня забери.
6: Ясно. Будет сделано.
1: Шутник ты, Садчиков.
6: Стараюсь.
2: Комиссар поднял трубку, нажал белую кнопку селектора и попросил.
6: Из 16-й ко мне Назаренко приведите.
2: Ночной разговор. Заспанный Чита вошел в кабинет боком и остановился у двери.
6: «Проходи, проходи», — сказал комиссар. «Садись».
1: «Не беспокойтесь».
6: «Это ты беспокойся, хороший мой. Мне беспокоиться нечего».
2: Комиссар неторопливо закурил, долго и лениво тушил спичку, а потом неожиданно спросил.
6: «Где ваш дед, кстати, живет?»
1: «Какой дед?»
6: «Не играй, Чита», — сразу же включился Садчиков. «Актер из тебя плохой. Просвечиваешься сразу».
1: «Где старик?»
6: «Какой старик?» «Который машину вам доставал».
1: «Прохор?»
6: «Да».
1: «Я его адреса не знаю». «Что ж ты неполноправный какой?» «Да нет, сударь тоже не знает». «Уж и так». «Точно?»
6: «На, пей чай. С сахаром», — предложил комиссар. «В камере, небось, так густо не кладут?»
1: «Что вы?»
6: «Вон печенье. У меня от ужина осталось. Домашнее. На сливочном масле. Бери парочку».
1: «Благодарю вас».
6: «Воспитанный ты парень», — усмехнулся комиссар. «Дипломат просто-напросто». «Ну а как ты думаешь, где он может жить?»
1: «Он вообще-то за городом, мне кажется. А можно еще печенье?»
6: «Что, оголодал?»
1: «Да, несколько».
2: Комиссар снова хмыкнул и покачал головой.
6: «Прямо дивлюсь на такого деликатного вора. Приятно говорить. Видно воспитанного человека».
1: «Я не вор».
6: «А кто же ты? Священник? Или, может, врач-общественник?»
1: «Я советский гражданин, товарищ комиссар. Я глубоко ошибся, и за это несу сейчас раскаяние».
6: «Нести куль можно. Раскаяние не уцепишь. Это тебе не мешок с опилками».
1: «Нет, товарищи», — вздохнул Чита. «Я ощутимо чувствую, как тяжело раскаяние».
2: Комиссар поморщился и сказал.
6: «Знаешь что, Чита, иди-ка ты напрочь со своим раскаянием. Я вашего брата 35 лет ловлю, и все одну пластинку крутят, когда ко мне попадают. Брось, скучно и не верю. В тюрьме посидишь, баланду пожрешь, вот тогда раскаяние к тебе и придет».
7: «Вот тогда ты головой о нары биться начнешь. Выть воем будешь».
6: «Чего мне дураку не хватало? Квартира была, костюм был, заработок был, девки любили. А нет, все побольше грабануть хочется. Вот тебе и отольется».
1: «Это я так говорю, если на тебе милиционер не висит. Если Копытов на тебе, вышку получишь, не иначе».
2: У Читы сразу же затряслись руки.
1: «Я не знаю никакого Копытова. Я не убивал милиционера, я вообще никого не могу убить».
6: «Чем ты докажешь свое алиби?» — спросил Садчиков. «Где ты был в ночь убийства?»
2: Чита стал ломать свои длинные пальцы, поднеся их к подбородку.
1: «Сейчас, сейчас я вспомню. Только погодите одну минуточку, сейчас».
6: «Ну да, конечно, я в ту ночь был у Наденьки».
1: «В какую?»
6: «Откуда ты знаешь, в какую ночь был убит Копытов?»
1: «Я не знаю».
6: «Врешь, отвечай быстро, смотри в глаза».
1: «Только не бейте меня!»
2: Садчиков засмеялся.
6: «Да кто об тебя руки станет марать? Наслушался глупости о нас и пошел истерику выкручивать. Ты лучше мне ответь на вопрос.
3: Вы не спрашивайте так строго. Я не могу, когда строго.
6: Чита, тебе сударь говорил про убийство? Отвечай правду.
3: Клянусь жизнью, нет. Он мне только дал пистолет.
6: А какой из себя Прохор, Чита? Опиши-ка нам его.
3: Обыкновенный. Старичок. С палкой ходит и говорит вроде как блажененький. Он мне и дал.
6: Чита осекся, потому что понял, скажи он слово, и полетит к чертям версия о пистолете, купленном на вокзале. Садчиков, как показалось Чите, ничего не заметил. А комиссар что-то писал на листке бумаги и, казалось, вообще в разговоре не участвовал.
7: Чита, скажи-ка мне вот что. Старик Прохор с какого вокзала приезжал?
3: Вроде бы из Курского. Он нам там встречу назначил.
7: Это то, за день перед задуманным грабежом профессора и скрипача?
3: Да.
6: Комиссар оторвался от своих бумаг и спросил. Именно там, у Курского, Прохор и дал тебе пистолет.
3: Какой пистолет?
6: Смотри в глаза.
3: Я смотрю.
6: Ну?
3: Ой, не надо так смотреть на меня.
6: Отвечай.
3: Я не знаю.
6: Да или нет?
3: Нет.
6: Врешь. На рукоятке есть следы пальцев Прохора.
3: Этого не может быть, он в перчатках.
6: Вот это другой разговор, улыбнулся комиссар. А то нет, нет.
3: Дурак, закричал Чита и стукнул себя кулаком по голове. Осел!
6: Верно, согласился комиссар. Давай, еще себя побей. Только не до синяков, а то с меня голову снимут.
3: Что мне теперь будет? Расстрел? Скажите мне правду, я умоляю вас. Только скажите мне правду. Спасите меня. Я буду во всем вам помогать. Я буду все рассказывать обо всех, только защитите меня.
6: Заслуженный артист, сказал комиссар. Тебе только Смердякова в театре играть. Не кривляйся. Если на тебе нет крови милиционера, если твои доводы подтвердятся, ты будешь жить.
3: Вы правду говорите?
6: А какой резон мне врать, сам посуди.
4: Чита улыбнулся белой, вымученной улыбкой и перестал ломать пальцы.
3: «Да, да», — сказал он. «Какой вам резон?»
6: «Чита», — спросил Садчиков. «Ты сможешь узнать Прохора по фотографии?»
3: «Конечно».
6: «Он по фене болтает?»
3: «Нет, он как поп изъясняется».
6: «Матом ругается?»
3: «Нет, я не слыхал ни разу».
6: «Так, хорошо. Ну, а сударь будет о нем говорить, как думаешь?»
3: «Нет, он вообще ни о чем говорить не будет. Вы его не знаете, он же зверь. Железо, а не человек».
6: «Заговорит», — пообещал Садчиков. «И никакая он не железка. Он ржа подзаборная. Завтра у тебя с ним очная ставка будет».
3: «Не надо».
6: «Боишься?»
3: «Нет, не боюсь, но все-таки не надо».
6: «Надо, милый, надо», — сказал комиссар. «Так что ты мужайся. И чтоб без штучек мне, без фортелей. Вот ручка, бери печенье, пей чаек. Сиди и пиши мне все про дедушку Прохора. Подробно пиши. Бумагу не жалей. Усек, Чита?»
3: «Усек, товарищ комиссар».
6: «Ну, тогда молодец. И запомни, гусь свинье не товарищ. Так что ты меня впредь гражданином величай».
3: «Простите, гражданин комиссар».
4: А сударь-то наглец. Когда Чита увели в камеру, комиссар внимательно прочитал все написанное им, а потом передал Садчикову. Покачал головой, отошел к окну, закурил. Серый рассвет делал небо бездонным и близким. Было слышно, как дворники подметали улицы. Сударь в камере не спал, и поэтому, когда его привели на допрос, глядел волком и на комиссара, и на Садчикова.
6: «Здравствуй», — сказал комиссар. Садись. Сударь, пододвинув к себе стул, сел. Благодарить надо.
3: Спасибо.
6: Что, не спится?
3: Почему спится?
6: Физиономия у тебя больно бодрая.
3: От характера.
6: Шутник.
3: А это от положения. В моем положении только и шутить.
6: В твоем положении плакать надо, Ромин. Горючими слезами плакать.
3: Москва слезам не верит.
6: Это тоже правильно. Все на себя берешь?
3: Что именно?
6: Все.
3: Я на себя ничего не беру. А если вы хотите со мной говорить по-человечески, прикажите, чтобы марафету дали.
8: А еще чего хочешь?
3: Больше ничего. Только я без марафета не человек, зря время тратим.
7: Человек, успокоил его Садчиков. Самый настоящий человек.
6: Что касается настоящего, поправил комиссар, то здесь я крупно сомневаюсь. Ну, Ромин, милиционера на себя берешь?
3: Тяжело.
6: Да, пожалуй. Ну а кассу и скупку берешь?
3: И еще дом обуви, усмехнулся сударь. Там калоши понравились.
6: Ах, калоши. Черненькие.
3: Ага.
6: С рубчиком?
3: С ним.
6: И с красным войлоком?
3: Это внутри.
6: Наблюдательный ты парень.
3: А как же? Врожденные способности надо развивать.
6: А память у тебя хорошая?
3: Хорошая у меня память. Ничего не забываю.
6: Ну, молодец, Ромин, молодец. Ганкина-то Витьку помнишь? Ганкин, видимо, тоже не твой.
3: Валите и Ганкина.
6: Нет, Ганкин не твой. Ты обо всем этом деле с Ганкиным не знал. Это дело Прохора.
3: Кого-кого? Прохора.
6: Ах, Прохорова. Ну какой же ты молодец, сударь, сказал комиссар одобрительно. Герой, супермен. И с Прохоровым неплохо придумал. Только малость переиграл. Удивляться не надо было. Конечно, это ты верно сработал. А вот имя на фамилию менять слишком уж игра точна. Шов заглажен. А у меня глаз зоркий на это дело.
7: В твоих интересах сказать нам правду, Ромин.
3: Вы о моих интересах не заботьтесь. Не надо.
6: Как знаешь. А заговорить заговоришь. Все скажешь.
3: Ничего я вам не скажу. «Обожаемые начальники, ничего. Марафету подкиньте, тогда, может, поговорим. Так, без протокола, по-семейному».
6: «Вот сукин сын», — удивленно сказал комиссар. «Ну и мерзавец».
3: «У вас сила. Вы можете надо мной издеваться».
6: «У нас сила, это точно. А издеваться так, Ромин, не издеваются».
7: Издевается над беззащитными женщинами в кассе в скупке. Над Ленькой Самсоновым.
6: Это называется по большому счету издеваться.
3: А по малому?
6: А ты наглец, парень, сказал Садчиков. Большой наглец.
7: Дайте марафету. Я тогда отойду, гражданин начальник.
6: Хорошо, сказал комиссар. Вопросов больше не будет. За два убийства и вооруженное ограбление полагается расстрел. Это ты знаешь. Чита, конечно, вместе с тобой не убивал. У него кишка тонка. Значит, убивал ты один. Вещественные доказательства у нас есть. Все. Иди, иди. Иди, повторил комиссар. Конвой в той комнате. Иди. И помни. Наше законодательство дает тебе возможность защищаться. И самому, и с помощью адвоката. Помни, суд всегда учитывает, кто бил, а кто стоял рядом. Мы тоже к этому прислушиваемся. Если у тебя есть хоть малейший намек на алиби, выкладывай. Мы будем этот твой малейший намек анализировать.
3: Сударь продолжал улыбаться, но было видно, как сильно он побледнел.
9: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Прохор обдумывает. Прохор лежал и курил. Он курил спокойно, глубоко, с хрипом заглатывая дым. Внимательно следил за тем, как вспыхивал красный тлеющий огонек и постепенно становился пепельно-черным. Прохор все понял. Когда он два раза позвонил сударю, и оба раза к телефону подошел один и тот же мужчина, Прохору все стало ясно. Мальчики провалились. Во строге мальчики. Чита меня видел раз, видел с палкой, видел старым. Сударь ничего обо мне не знает. 9 миллионов, Москва с пригородами. Иди ищи. Но найдут, это точно. Они Мельтона не простят. Доигрался, доигрался старик. Раньше надо было дело с профессором решать, раньше. А связей-то у меня не было. А что без них сделаешь, без проклятых? Пойди, держи картины-то в сарае. Сгоришь, как ракета. Они на это дело ЧК бросят. А в ЧК материал обо мне имеется. Ох, имеется, спаси Господи, сохрани и помилуй. Чьи-то им все выложат сразу же. Нервы у обезьяны не сильные. Сударь выложит, но попозже, недельки через две. Когда они со всех сторон зажмут, тогда он и стукнет про меня. Что он знает? Во-первых, он знает про то, что у меня водится наркотик. Это для милиции козырь. Они по этой цепке пойдут. Работать им придется долго, 3-4 месяца. Это уж определенно. Да и то неизвестно. Выйдут ли они на меня? Они могут на Фридке споткнуться. Она ведь наркотик из аптеки мне перебросила. И опять-таки через третье лицо. Нет, тут, пожалуй, бояться нечего. У Фридки срок. Им придется ее тягать из колонии, а это волокита. Месяц пройдет, не меньше. Ладно, это, пожалуй, отпадает. Ну а что про меня сударь знает, во-вторых? Да вроде бы ничего. Милиционер? Тут экспертиза меня спасет. Нет во мне силы, чтоб рукой человека повалить. Здоровьишко нынче уж не то. Если он развалится, то мы вместе Мельтона били. Так пусть и разваливается. Я-то в сознанку не пойду. Грабеж? А Витьки нет. Сгорел Витенька. Так что все верно. Вроде бы выскочил я. Прохор затушил папиросу, прислушался. Голосили петухи у соседки. Что-то бормотали во сне хозяйкины дети, Федька и Колька. На чердаке в теплом бревенчатом подкрышке пел сверчок.
3: «Если все так, как я думаю», — продолжал рассуждать Прохор, закурив новую папиросу, то надо сматываться через день-два. За это время мне надо найти одного верного человека и с ним взять профессора за 30 минут перед отъездом из Москвы. За 10 минут до отхода поезда деньги на бочку. Потом в Сибирь. Там человек-иголка. Погодим, посмотрим. Может, и выждем чего. Хотя, говоря откровенно, навряд ли. Кто сможет пойти со мной к профессору? Вроде бы никто. Искать нет смысла. Я, сударь, год искал, да год обхаживал. Сейчас не успею, времени мало. Хотя профессора они, возможно, под колпаком держат. Надо завтра посмотреть, нет ли поста у его дома. Вряд ли, конечно. Им надо меня знать, чтоб там пост оставить. А они меня не знают. По-видимому, не знают. Не должны бы.
10: А может, сразу поднаточить когти? Сегодня? В ночь? Сел на поезд и айда. 100 граммов наркотика у меня есть, это капитал. Куда мне больше-то? Хватит пока, там видно будет. Нет, нельзя. Годков на 20 меня еще будет. Счеты надо кое с кем свести. Профессор скоро загнется. Иконы с Рубенсом к большевикам уйдут. Ищи потом другого. А что, если сударику в тюрьму передачку? С цианистым калием в колбаске. Мур не ЧК. Могут пропустить. Кто у него из родных есть? Мамаша в Батуми. Плохо. Без паспорта не возьмут. А может, мне на чужачка проскочить? Паспорта у меня еще есть. Ромин. Чем не Ромин? Дядя его, а? Тогда милиционер зависнет навсегда. Витька уже навсегда завис. Может, так и поступить? Может, переиграю их всех? А послезавтра вечерком на экспресс и в Сибирь.
2: Пятые сутки. Снова в Тарасовке. В воскресенье рано утром около отделения милиции поселка Тарасовка остановилась серая «Волга». Из машины вышли Костенко и Росляков. Сделав несколько взмахов руками, что должно было, по-видимому, означать утреннюю зарядку, Росляков сказал:
11: «Слава, ты чувствуешь, какой здесь воздух?»
12: «Дымный», — сказал Костенко. «Не будь идеалистом, такой же, как в столице».
13: «Ты черствый человек, старина. А ты сегодня что-то слишком, как я погляжу, радостный.
12: В самый корень смотришь.
13: Ну, извини».
12: «Да нет, ничего.
13: Как я понимаю, проблема личной жизни тебе сейчас не кажется такой унылой, как позавчера».
12: «Зоркий ты человек, Костенко. Беркут, насквозь видишь».
2: Они вошли в отделение, и Костенко ворчливо заметил:
13: «Прямо как из рая в ад. Слушай, ну почему в наших помещениях такая тоска? Я раз в «Известие» попал. Вот это да! Светло, красиво, модерново. Я б, если там работал и ночевать оставался. Так у них здорово. А тут штукатурка сыплется».
11: «Так мы ж не газеты. И даже не детский санаторий. Мы карательные органы».
13: «А полы в карательных органах подметать надо?» Дежурный по отделению мельком взглянул на них и продолжал отчитывать здоровенного детину:
14: «А мне не важно, что ты испытываешь, молодой отец. Напился? Напился.
11: Песни ночью орал? Орал. Достаточно.
14: Тебя прости, потом другого прости. А где порядок? Указ знаешь? Ну и все. Вот отсидишь, поумнеешь. Тогда и поговорим».
13: «Да ведь с радости я. Сыночек родился, ну и выпил. Я песни хорошие пел, но... А узнает она, что меня на 15 суток посадили. Товарищ лейтенант, я какое угодно наказание приму, только не пишите на работу. Лучше уж штраф».
2: Костенко подошел к дежурному и спросил: «Что этот гражданин сделал?»
14: «Что я сделал, то и сделал. А ваше какое дело?»
13: «Интересуюсь».
14: «Дома интересуйтесь.
13: А дела нет, так очистите помещение. Защитники пришли».
14: «Верно», — сказал Росляков. «Вот мое удостоверение».
2: Дежурный посмотрел удостоверение, сразу же поднялся, поправил гимнастерку и откозырял по форме. Лицо у него стало улыбчивым и мягким. «Что этот товарищ сделал?» — снова спросил Костенко. — «Доложите».
14: — «Напился».
13: — «Хулиганил?»
14: — «Да».
13: — «В чем это выражалось? Дрался?»
14: — «Нет, песни пел».
13: — «И все?»
14: — «Очень громко пел, всех соседей разбудил».
13: — «Почему напился?»
14: — «Говорит, что ребенок вчера родился».
13: — «Говорит или это точно?»
14: — «Говорит».
13: — «Позвоните в родильный дом и узнайте».
2: Пока лейтенант названивал в родильный дом, Костенко спросил у парня:
13: «Какие песни пел?»
3: Парень посмотрел на него с невыразимой мукой и ответил. «Мы с тобой два берега у одной реки. Я в хоре бас веду».
2: Росляков отвернулся, чтобы не рассмеяться. Костенко начал покусывать губы. Дежурный, надрываясь, кричал в трубку. «А документ есть?»
3: «Документ, говорю, есть?»
2: «Да, документ. Ушей у вас нет, что ли?»
3: «Документ. По буквам. Денис, Ольга. Какая Денисова?»
2: «Документ. А теперь слышите?»
3: «Есть? Мальчик?»
2: «Громче говорите, не слышу.
3: Какого пола ребенок?»
2: «Ребенок, говорю, какого пола? Мужского или женского?»
3: «Мужского пола. 4300, сказал парень. «Такого поди выроди. А тут письмо придет». «Что я наделал? Что наделал?»
2: «Ничего ты не наделал», — сказал Костенко. «Это тебя дежурный пугал. Иди и празднуй, и пой громко, как хочешь. Иди. Поздравляю с сыном».
3: Парень отступил на шаг и уставился на дежурного. Тот недоуменно смотрел на Костенко.
2: «Иди, иди. Ничего про тебя писать не будут. Иди себе спокойно», — повторил Костенко.
3: Когда парень ушел, Костенко сказал дежурному. «Знаете, лейтенант, за что нас легавыми называют?»
2: «Не знаете?»
3: «Вот за такое ваше поведение. Но разве можно так над парнем куражиться?»
2: «Но он пел после 2 часов ночи. Граждан будил».
3: «Уснут граждане, уснут. Сын не каждый день у человека рождается. Сердце-то у вас есть?»
2: «При чем здесь сердце? Я нахожусь на службе».
3: «Эх, лейтенант, оно на нашей службе важнее всего, сердце-то. Без него дров наломаете. Очень некрасиво вы себя вели. Простите, но мне стыдно за вас. Давайте начальника вызывайте, мы к вам по срочному делу приехали».
15: На совещании, которое собрал начальник отделения милиции, было решено следующее.
2: Росляков сейчас же отправляется на станцию и там проверяет фамилии и имена тех, кому выданы сезонные билеты. То, что у Прохора есть сезонный билет, явствовало из показаний футболиста Алика. Костенко оставался в отделении и работал по документам паспортного стола. Потом он вызывал всех участковых и беседовал с каждым в отдельности, чтобы по возможности установить всех стариков с палками, морщинистых, небольшого роста, в серых костюмах, седых, тщательно причесанных, имеющих старые туфли, комбинированные замши и лак. Вот, собственно, что мог выяснить о стариках поселка Тарасовка капитан Костенко. Это он мог сделать. А нужно ему было среди всех этих стариков найти убийцу и бандита Прохора. Тарасовка была пока что единственной версией, других версий не было. Валя пришел к начальнику станции, представился ему и сел в закутке около кассы. Рослякову надо было просмотреть все документы за 5 месяцев, с января по май. Их было много. Росляков почесал затылок и начал работу.
15: Через 10 минут в кабинете у начальника отделения были собраны все старики по имени Прохор, которые ходили с толстой суковой палкой в руке, имели серый костюм и были седые и морщинистые. Костенко позвонил к Садчикову, и тот, взяв с собой Читу, который только перед этим, во время опознания его и сударя, работниками лавки и скупки, устроил истерику и рвался ударить сударя, как дикого зверя, погубившего его жизнь, срочно выехал в Тарасовку. Сударь, узнав, что они едут в Тарасовку, опознавать схваченного Прохора, заметно обрадовался, хотя виду старался не подавать. Ехать вместе с Садчиковым наотрез отказался и снова начал вопить, требуя наркотика. Садчиков впустил Читу в кабинет сразу, без стука. Собрали стариков, и не только одних Прохоров. Были здесь и Иваны, и Петры, и Федоры. Их приглашали к начальнику милиции, якобы для того, чтобы сообща обсудить вопрос о разведении карпов в прудах. «Старики все на пенсии, делать им нечего. Вот, — говорили им участковые, — вы на себя это дело и возьмите». Старики удовлетворенно смеялись. «Не зря нас, пенсионеров, народными мстителями называют.
16: понадобились, наконец, для дела. Не вечно по домам сидеть.
17: Версию с прудами предложил Костенко. Не было времени придумывать что-либо другое. Каждая минута была дорога сейчас. Он предложил эту версию для того, чтобы нейтрализовать возможные разговоры, если того, Прохора, которого искали, среди приглашенных не окажется. Надежда на то, что среди приглашенных есть бандит и убийца, сразу же покинула Костенко, как только он познакомился со всеми стариками. Конечно, физиономистика — наука далеко не точная, но все же достаточно было посмотреть на этих рукастых стариков, чинно рассевшихся на диванах и стульях, чтобы сразу все понять и сказать себе: того Прохора здесь нет.
16: Чита вошел в кабинет. Съежившись, замер на пороге, обвел всех собравшихся быстрым взором и, обернувшись к Садчикову, качнул головой. Костенко и Садчиков переглянулись.
18: «Ну, товарищи», — сказал Садчиков, — «сейчас с вами маленькое совещание проведут. О карпах. Начальник с вами поговорит, решение примите, и надо мальков запускать».
17: Начальник отделения жалобно улыбнулся и сказал:
18: «Товарищ Садчиков, помощь потом потребуется. Ухуд пробовать?»
17: Старики сдержанно засмеялись, а потом один из Прохоров поднялся, одернул синюю сатиновую рубаху и сказал:
18: «Считаю мероприятие, поднятое милицией, своевременным и нужным. Готов отработать свои 40 часов. А сейчас надо выбрать председателя собрания и секретаря».
17: Валя Росляков пришел усталый и злой. Уже темнело.
18: «Вот», — сказал он, — «нашел одну запись. Только это не старик и не Прохор. Он Прохорович. Аверьян Прохорович. Может, зайдем?»
17: «Завтра», — устало откликнулся Садчиков.
18: «Да ну к черту», — сказал Костенко. «Давай сегодня отработаем Тарасовку, а завтра начнем сударя допрашивать. Он, мне кажется, правильный след знает».
17: «Ну ладно», — согласился Садчиков.
18: «По пути зайдем, посмотрим Аверьяна. Хотя, по-моему, это не то».
17: Когда в дверь постучали, Прохор почувствовал. За ним. Хозяйка пошла отпирать, но он, выхватив черный маленький дамский браунинг, ощерившись, сказал:
18: «Не с места! Тихо!»
17: Он схватил хозяйкиного Федьку, прижал к его виску пистолет и прошептал: «Пристрелю, если откроешь». Женщина посмотрела на него остановившимся взглядом и тонко-тонко заверещала. Прохор метнулся к окну и увидел у ворот Волгу.
18: «Ставни!» — шепнул он. «Ставни, дура!»
17: «Откройте!» — громко сказал Костенко. — «Мы к вам на минуту».
18: «Ой!» — закричал Федька. «Пусти, дядя Ава! Пусти, пусти!» В дверь начали барабанить. «Уйдите отседа!» — сказал Прохор пьяным голосом. «Своя семья, свои заботы! Не гневите меня зазря!»
17: Федька выл, а женщина продолжала тонко-тонко верещать. Прохор почувствовал, как у него холодеют руки и ноги. Он понимал, что все кончено. Он понимал, что он провалился, но он не хотел. Он не желал сдаться им. Он не мог примириться с мыслью «погиб». Он хотел жить. Костенко начал ломиться в дверь.
18: «Скажи им», — тихо приказал Прохор хозяйке, — «чтобы они уходили».
17: «Уходите», — заголосила женщина. «Уходите отсюда. Он моего сыночка застрелит». За дверью все смолкло.
18: «Неужели уйдут? Может, там двое всего? Может, один сейчас за подмогой поедет? Тогда уйду. Тогда уйду я от них».
17: «Дзынь, дзынь!» Прохор метнулся в сторону и увидел в окне силуэт человека. Оттолкнув мальчонку, он, не целясь, выстрелил в силуэт. Человек что-то быстро крикнул, и кошкой прыгнул на него с подоконника. Прохор выстрелил еще два раза. Потом он упал, и пистолет выпал у него из руки. Он пополз к пистолету, царапая ногтями пол, но женщина, стоявшая у стены,
19: бросилась на Браунинг своим большим телом. Сердце Рослякова. К операции Рослякова подготовили очень быстро. Он лежал молча и все время сосредоточенно смотрел в потолок. Он уже не чувствовал той боли, которая сначала так мучила его. Сейчас боли почти не было. В голове все время звенели и носились какие-то бессвязные слова. Аскорбинка, ноги, полынь, шофер-любитель. Эти слова прыгали у него в мыслях, а он старался остановить их и построить в нечто единое и целостное. Хотя где-то понимал, что столь разнородные по смыслу слова, в осмысленное, единое целое, построены быть никак не могут. «Здесь нужен глагол», — вдруг отчетливо и совершенно спокойно понял Росляков. Он обрадовался тому, что вместо этих проклятых, вертящихся слов, он смог построить осмысленную фразу. Росляков улыбнулся и, закрыв глаза, стал думать, какой именно глагол поможет ему воссоединить эти слова в единую фразу. Он уже почти нашел тот, нужный, как ему казалось, глагол, но в это время теплая волна беспамятства накатилась на него, и Росляков потерял сознание.
20: Очнувшись от острого запаха на шатыря, он снова вспомнил, с каким ужасом он вытягивал рубаху из брюк, чтобы посмотреть рану сразу же после выстрела. Ему казалось, что она огромная, как дыра, и ему было очень страшно опустить глаза вниз, чтобы рану посмотреть.
19: Но в то же время какая-то чужая, сторонняя и любопытствующая сила заставила его нагнуть голову. Он увидел маленькую красную дырочку и ничего больше. Он даже захотел улыбнуться, потому что это было совсем не так страшно, как показалось вначале. Но потом стало очень больно, будто туда, в грудь, сунули горящий окурок. И в голову полезли эти нелепые аскорбинка, ноги, полынь и шофер-любитель.
20: «Что?» — спросил Валя сестру, стоявшую все время возле него с нашатырем и шприцем.
21: «Дрянь дело».
20: «Да что вы!» — ответила сестра. «Пустяки!»
21: «Вам артисткой быть», — вздохнув, сказал Валя, а не сестрой, и закрыл глаза.
19: Профессор Гальяновский кончил мыть руки и попросил хирургическую сестру. «Поторопите, пожалуйста, Галину Васильевну».
20: Она побежала звонить.
19: «Что?»
20: «Этот человек работает вместе с ее мужем. Он тоже не приехал сегодня ночью домой».
19: «Ну?»
20: «Она волнуется».
19: «Но я не могу оперировать один. Как вы понимаете?»
20: «Сейчас я пойду за ней».
19: «Да уж, пожалуйста».
20: Галина Васильевна сидела у телефона и слушала длинные гудки. В квартире все еще никого не было. «Где же Садчиков? Тогда бы их привезли вместе». Валя, бедный мальчик, он так и не узнал ее. Господи, неужели он не выживет? По-видимому, нет. А может быть, Садчиков в другой клинике? Какая же я дура. Садчиков, милый, прости меня. Она достала записную книжку и быстро пролистала страницы. Я позвоню к нему в отдел, решила Галина Васильевна. Они же знают. Но и в отделе никого не было. А других телефонов она не знала, и если бы даже знала, то наверняка не стала бы звонить, страшась услышать ответ, которого она так боялась. «Галина Васильевна», — окликнула ее сестра, — «он очень нервничает». «Боже мой», — сказала Галина Васильевна и прижала к груди руки. «Я, наверное, не смогу». «Он же один. Он ждет вас».
19: Галина Васильевна опустила трубку на рычаг и пошла в операционную. Валя лежал без движения. Лицо его было желтым, словно высеченным из слоновой кости. Скулы заострились и стали, как у покойника. Он уже не дышал, потому что через горло
21: Ему ввели трубку управляемого дыхания. И анестезиолог Татьяна Ивановна

0: Профессор работал молча, и Галина Васильевна видела, как у него от затылка вниз густо краснела шея. Ей даже было видно, как кровь, пульсируя, скатывалась под кожей от шишковатого блестящего затылка вниз, к сильной бычьей шее. Легкое у Вали было чистое, гладко-розовое, почти совсем без черных пятен от табака, которые были у всех мужчин, ложившихся на этот стол. «Он же спортсмен», — вспомнила Галина Васильевна. «Садчиков говорил, что он мастер спорта». Профессор сделал еще несколько быстрых надрезов, и открылось сердце. Оно билось неровно, иногда сжималось, делалось маленьким и замирало. А потом вдруг, будто заторопившись, начинало сокращаться лихорадочно, быстро, судорожно. Пуля повредила сердечную сумку, и поэтому сначала ничего нельзя было понять из-за большого сгустка синей крови. Профессор очень быстро осмотрел раненое сердце Рослякова. Поморщившись, выругался, потому что увидел маленькую ссадинку, шедшую по краю. Такая ссадинка на руке безболезненна, ее прижигают йодом, да и то в крайнем случае. О таких ссадинах детям говорят, до свадьбы заживет. А здесь, на сердце, она была смертельной. И никто не мог поручиться за то, что сердце не остановится, как только они начнут зашивать его маленькими, нетравматическими иглами. Профессор вытянул правую руку, и когда сестра положила в его ладонь иглу, он, хищно прищурившись, снова стал разглядывать сердце, а после, покачав головой, взглянул на Галину Васильевну и начал осторожно зашивать красную пульсирующую ткань. И каждый новый прокол, чем дальше он продвигался к концу ссадины, Галина Васильевна воспринимала как некий сплав трагического и счастливого. Шансы на спасение Рослякова увеличивались, но одновременно увеличивалась опасность. Ломался режим работы сердца. Оно могло захлебнуться кровью, оно могло споткнуться и замереть. Садчиков и Костенко приехали в клинику через час после начала операции, сдав Прохора в КПЗ. Они сели внизу в приемном покое и закурили. «Кофейку бы», — сказал Садчиков. «Спать хочется». «А нет, две ночи как-никак». «Попрыгай». «Неловко». «Как думаешь, вытянет Валька?»
1: «Конечно».
0: «А что они так долго возятся?»
1: «Ты далек от медицины. Час у них пустяки. Тут одну дамочку 6 часов резали».
0: «Так кто ж дамочку?»
1: «Нездоровое у тебя настроение».
0: «Хочешь, вздремни полчаса?»
1: «Не получится».
0: «Попробуй».
2: Садчиков вытянул свои длинные костлявые ноги и притулился головой к краю желтой скамейки, пропахшей хлористым больничным запахом.
0: Костенко ушел искать дежурного врача. Садчиков чувствовал во всем теле огромную тяжесть. Она давила на него, она делала его безвольным и усталым. Он хотел спать, но в то же время одна мысль билась у него в голове. «Это я виноват в том, что случилось с Валькой. Это я виноват. Должен был первым в окно прыгать я, а не он». Но вторая мысль спорила с этой, все под себя подминавшей первой. «Если бы он ждал, пока я подойду, и пока мы станем советоваться, Прохор перестрелял бы детей и хозяйку».
2: «Тогда он бы сейчас сидел и не мог найти себе места. И все бы в нем кричало: я виноват».
0: «А я знаю Вальку. Это было бы для него концом. Трагедией». Когда Костенко вернулся, Садчиков попросил его:
1: «Слушай, тут рядом есть гастроном. Купи какого-нибудь вина, а то я совсем ошалею. У меня есть трешница».
0: «У меня тоже есть трешница. Ты хочешь есть? Могу купить?»
1: «Нет, не надо».
0: «Я тоже есть не хочу. Сейчас я вернусь. Если уснешь,

0: Он вернулся с бутылкой Гуджиани, откупорил ее штопором, вмонтированным в нож, и протянул бутылку Садчикову. «Нет», — сказал тот, — «пей первым». «За Вальку», — сказал Костенко. Он пил долго, уже через силу маленькими глотками, и ему казалось, что каждый глоток за Вальку, как в детстве за маму и за папу, обязательно принесет тому здоровье и жизнь. «Держи», — сказал он, — «твоя доля». «За Вальку», — сказал Садчиков и допил все оставшееся в бутылке. «Хорошее вино», — сказал Костенко. «У грузин есть лучше. Там было только это. Что, оно тебе не нравится?» Садчиков усмехнулся. «Да-да нет, ничего». Потом приехал Коваленко из соседнего отдела. «Как дела?» — спросил он. «Наши волнуются». «Пока неизвестно». «Это что, выпили?» «Мы». «С ума сошли!» «Почему?» — удивился Костенко. «Ну, все-таки милиция. Решат, что мы все алкаши». «Черт с ними. Пусть тут только Вальку спасут». «А что говорят?» «Ничего не говорят. Как там Прохор?» «Его Чита топит, а сударь молча помогает. Пока легается, но дело-то ясное. Вы его с поличным взяли». «Не мы», — поправил Садчиков, — «а Росляков».
1: «Значит, вы, если Росляков».
0: Врач-анестезиолог заглянула в лицо Рослякова и сказала скучным, обычным своим голосом. «Больной порозовел». Ассистент, сидевший на артерии, открытый для переливания крови в случае, если катастрофически упадет давление, тоже сказал скучным голосом. «У больного действительно заметно порозовело лицо». Профессор сказал: «Он не больной, он раненый. Ясно вам?»
1: «Ясно», — отозвался анестезиолог. И все в операционной улыбнулись.
0: «У парня мускулатура», — сказал профессор. «Совершенно смертоносная для дам. Вообще-то мне всегда было непонятно, почему женщины так падки на мышцы. Галочка, почему?»
1: «Мой муж худ как палка».
0: «Ну, это, я думаю, вы его довели с вашей строптивостью».
1: «Спасибо».
0: «Ешь тебя с копотью», — удивился профессор. «И она еще обижается, вы слышите?»
1: Он затянул нитку, бросил иглу и отошел в сторону. Затем он поднял руки, и хирургическая сестра стала стаскивать с него перчатки и халат.
0: «Гоп со смыком, это буду я», — пропел профессор и заметил. «Галочка, вы, как жена сыщика, должны знать эту песню. Ее кто поет? Жулики или милиционеры? Я всегда путаю».
1: «Ее поют жулики».
0: «Ничего, мотив», — сказал профессор. «А слова так просто поэзия. Идите, звоните вашему благоверному».
1: Галина Васильевна сняла маску и халат, стянула с себя перчатки и присела на краешек табуретки, чтобы прошла дрожь в ногах. Она видела затылок профессора. Она видела, как кровь уходила теперь наверх, от шеи к затылку. И она понимала, как трудно далась ему эта операция, дерзкая и виртуозная, на почти безнадежном сердце. Выглянув в коридор, она сразу же увидела Садчикова среди восьми мужчин, сидевших на скамейках.
2: Он сидел, вытянув длинные ноги, и курил, низко опустив голову.
1: Галина Васильевна подошла к нему и сказала: «Здравствуй, родной. Он жив». Что-то неуловимое, но понятное ей прошло по лицу Садчикова. Она погладила его по щеке и присела рядом.
0: «Он уже говорит?» — спросил Костенко.
1: «Он еще под наркозом, но теперь все в порядке». А потом, когда все смеялись и рассказывали что-то наперебой, мешая друг другу, в приемный покой выскочила сестра и крикнула: «Галина Васильевна, скорее!» Стало тихо-тихо, и было слышно, как шальная муха бьется в окне, жужжа, словно тяжелый бомбардировщик. А потом все услышали, как простучали каблучки Галины Васильевны. А потом настала тишина, гулкая и пустая, как ужас. У Рослякова остановилось сердце. Кончик носа сразу же заострился и сделался белым. Дали кровь в вену, но ничего не помогало. Тогда профессор скрыл только что стянувшие грудь швы, отодвинул в сторону легкое и, взяв сердце своей желтой, сожженной йодом рукой, начал массировать его. «Ну», — говорил он, — «ну, ну, ну!» Он снова стал багровым, этот 70-летний профессор, и шея у него сразу же налилась кровью, глаза сузились в метки и всевидящие щелочки. Сердце лежало в его руке мягкое и безжизненное. Он давил его сильно и властно, он передавал ему силу и желание жить. Он повторял все злее и громче. «Ну, ну, ну, ну!» Галина Васильевна стояла рядом с ним. «Остановка сердца», — сказал он. «Идиотизм какой-то! Ну, ну, ну!» Вдруг он замер. Почувствовал слабый, чуть заметный толчок. Он сразу же ослабил пальцы и сдавил сердце едва заметным движением. Оно отозвалось «тук». Он сжал его еще слабее, а оно четче «тук». «Ну же», — сказал профессор, — «мать твою, давай!» И сердце снова сократилось. «Где кровь?» — сказал он. «Перелейте кровь, быстро!» Дали кровь, и сердце стало все отчетливее и резче делать свою работу. А вся работа его, великая и мудрая, заключалась только в одном — в беспрерывном и размеренном движении. «У него кончается наркоз», — сказал анестезиолог. «Максимум 3 минуты». «Терпи, парень», — сказал профессор Галиновский и начал зашивать грудную полость. «Теперь терпи, коли выжил». Галина Васильевна подошла к Рослякову и, нагнувшись к нему, стала говорить медленно и громко. «Они все здесь. Они ждут тебя, Валя. Ты меня понимаешь? И Сальчиков, и Костенко, и ребят из управления». Росляков сосредоточенно смотрел в потолок и молчал. Глаза у него были огромные и бездонно синие. «Они все здесь, Валя. Скажи, что ты меня слышишь, скажи!» Он ничего не мог сказать ей, потому что в горле у него была трубка, шедшая в легкие. Он только кивнул головой и нахмурился. «Сейчас ты их увидишь. Только будь молодцом, ладно?» Он снова кивнул головой, и Галина Васильевна увидела, как глаза у него стали темнеть. «Как у новорожденного», — подумала она. «У Катюшки тоже потемнели глаза. Он новорожденный. Он был там, за гранью. Он был мертвым».
3: «Выньте у него трубку», — сказал профессор.
1: «У тебя теперь все в порядке», — говорила Галина Васильевна и гладила его лицо. «Мы зашили рану. Теперь ты у нас молодец. Ты замечательно перенес операцию. Теперь все будет в порядке». Росляков закрыл глаза и наморщил лоб. «Тебе больно, да?» Он кивнул головой. «Терпи».
3: «Терплю», — прохрипел он и постарался улыбнуться. «Молодец, ешь тебя с копотью», — сказал профессор. Профессор быстро накладывал шов, только что разорванный им. Наркоз кончился, и он шил по живому телу. А Росляков лежал, закрыв глаза, и морщился. А Галина Васильевна все повторяла и повторяла. «Они все здесь. Они ждут».

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Андрей Столяров. Чрезвычайная экспертиза. Фантастический рассказ. Комиссия состояла из 4 человек. Сам Астафьев, его заместитель Воронец, генерал, фамилию которого Астафьев не разобрал, и помощник генерала, полковник, подтянутый, в новом обмундировании. Ехали на армейском вездеходе. Астафьев

чувствовал себя неважно. Конечно, в других условиях он бы ни за что не согласился на подобный полет, возраст не тот и положение обязывает. Если он нужен, пусть обеспечит нормальную поездку. Но просьба министра была очень убедительна. Собственно, это была даже не просьба, а приказ. И возражать здесь было неуместно. На сборы дали всего час. И это ему, директору института, профессору, лауреату. Потом «Черная Волга», бешено промчавшаяся по городу, военный, непривычно пустынный аэродром, летчик, молодой, веселый, ухмыляющийся на просьбу лететь потише, и низкое серое небо над аэродромом, в которое гражданские самолеты не выпускаются. И шестичасовой перелет, и заложенные уши, и бледное, напряженное лицо Воронца. А вечером, вернее уже ночью, комната в офицерской гостинице одна на двоих. Астафьев уже много лет не делил комнаты еще с кем-нибудь. Ему предоставляли отдельный номер. И бессонная ночь. Воронец ворочается, посапывает, а он лежит в темноте и не может уснуть. И поднимается злость на Воронца, который сопит, на себя, зачем согласился, на неизвестного администратора, не подумавшего о том, что им надо где-то жить, и запихавшего его, Астафьева в эту душную тесную комнату. А потом рассвет, быстрый, яркий, с горячим солнцем, завтрак Астафьев выпил только кофе, и вот они трясутся в вездеходе по степи. Но что волновало серьезно, это погода. Уже сейчас, в 8 утра, пекло невыносимо. Кондиционеров здесь явно не предвидится. Правда, есть надежда, что закончат они быстро. Может быть, и делать ничего не придется, посмотрят и обратно. И вечером он будет дома, в Москве. А жара все-таки ужасная. Мотор звучал ровно, негромко. Колеса подминали траву. Она была по колено, источала одуряющий запах. За машиной оставались две колеи. На небе, очень синим, не виднелось ни одного облачка. Воздух над степью дрожал, поднимался вверх. В невероятной высоте, раскинув крылья, выписывала медленные круги черная птица. Попадались какие-то приземистые цветы, горели красным среди травы. Астафьев думал, что вся эта поездка, весь этот скоропалительный перелет напрасны. Скорее всего, пустяки. Что-нибудь напутали, не разобрались, и кончится все большим конфузом для военных. Наверное, Воронец это понимает. Вон какое у него недовольное лицо. А Воронец думал, что совсем не обязательно было посылать Астафьева. Стар давно не ведет самостоятельной работы. И вообще не тот человек, желчен, нетерпим, совершенно не понимает дипломатии. Что думает, то и говорит. Из-за этого могут быть неприятности. На месте происшествия, конечно, ничего нет, и Астафьев, разумеется, выскажется перед этим спокойным генералом. И будет конфликт. Больших последствий он, видимо, не повлечет, они здесь всего лишь в качестве экспертов, но мнение создастся. И мнение не только вокруг Астафьева, которому в конечном счете плевать на все мнения, он сидит прочно и выше не поднимется, но создастся мнение вокруг него, Воронца. И вот это мнение будет рассеять очень трудно. Воронец думал, что сам он намного лучше справился бы с задачей. И это сыграло бы определенную роль. Надо, чтобы знали, есть такой человек, Воронец, аккуратный, исполнительный, который всегда понимает, что от него требуют. Но вот поди ж ты, раз комиссия, да еще на таком уровне, то обязательно подавай имя, звание, заслуги. А какое у Воронца имя? В пределах своей специальности и то больше известен как администратор. И еще Воронец подумал, что надо будет очень тонко, осторожно отмежеваться от Астафьева. Чтобы те, кому следует, поняли. Астафьев это одно, а он Воронец совсем другое. Утром он уже намекал генералу, что не придерживается крайних точек зрения. Что понимает, все люди, у всех бывают ошибки. Он выразился мягче, недочеты. Но генерал сидел как глухой, даже бровью не повел. Слишком уверен в себе. Подождем,
на месте будет виднее. А генерал действительно был уверен в себе. Из всех членов комиссии он один точно знал, что их ожидает, и теперь лишь прикидывал, как поступить, если вызванные эксперты подтвердят догадку. Наверное, придется писать чрезвычайный рапорт, давать объяснения и в штабе, и на самом верху. Но в любом случае он был уверен, что авиачасть действовала правильно. И если бы еще раз возникла подобная ситуация, то все повторилось бы точно так же. Неприятен был лишь предстоящий разговор с учеными, которые, конечно же, поднимут шум и, не разбираясь в специфике, начнут требовать того, другого, третьего, чего, разумеется, делать будет никак нельзя. А полковник не думал ни о чем. Он всю жизнь выполнял приказы и никогда не сомневался в их правильности. Исход экспертизы его совершенно не волновал. Всю дорогу они молчали. Только раз Астафьев спросил, есть ли поблизости населенные пункты, и генерал пожал плечами. Мол, какое это имеет значение? А полковник, подождав, пока генеральские плечи опустятся, вежливо и тихо сказал. Совхоз Красной Зори, 60 километров. И Астафьев понял, что полковник выполняет при генерале те же функции, что при нем Воронец, то есть все знает и может ответить на любой вопрос. Прошло еще полчаса. Становилось все жарче. Воздух раскалился, обжигал горло. Астафьев уже хотел попросить остановиться, ломило в висках, сильно хотелось пить, но тут полковник, поднявшись с сиденья, сказал. «Вон лагерь. Впереди, у самого горизонта, белели палатки и между ними высокий тонкий шест с флагом. Машина прибавила скорость. В километре от лагеря стояло оцепление. Шофер притормозил. Солдаты переминались с ноги на ногу. Лица их были коричневые от загара. Капитан средних лет аккуратно приложил руку к фуражке. «Комендант лагеря, ваши документы. Вам что, не сообщили о нашем прибытии?» — спросил генерал. «Виноват, товарищ генерал», — сказал капитан. «Имею приказ. Прошу предъявить документы». Воронец нагнулся и прошептал Астафьеву в самое ухо. «Бдительность. А ведь, кроме нас, сюда все равно никто не приедет». Полковник сидел с равнодушным лицом. Автоматчики оцепления поглядывали на них с любопытством. Генерал пожал плечами и предъявил документы. Капитан брал залитые в пластмассу фотографии на твердом картоне и всматривался в лица. Воронец иронически улыбался. Наконец капитан сказал. «Все в порядке!» — крикнул. «Пропустить!» Встал на подножку. Машина въехала за оцепление. «Мы поставили вам две палатки», — сказал капитан. «Извините, оборудовать стационарное помещение не было времени». Вездеход остановился. Впереди было еще одно оцепление, тоже из автоматчиков. «Дальше пешком», — сказал капитан и чуть виновато добавил. «Входить во внутреннюю зону можно только со мной. Таков приказ, товарищ генерал». «Понятно. Приехали товарищи». Все вылезли из машины. После двухчасового сидения Астафьеву было приятно размяться. Место ему нравилось, открытая ровная степь в сочной траве, зеленый ковер и синее небо. Капитан о чем-то шепотом докладывал генералу. Воронец растирал затекшую ногу. Солдаты во втором оцеплении не таращились на приезжих, осмотрели безучастно, насквозь, словно не замечая. Затем капитан пригласил следовать за ним. Прошагали метров 300, и он сказал. «Вот». Перед ними лежала груда искореженного, перекрученного дымного металла. Ослепительно сверкало битое стекло. Чувствовался запах горелой пластмассы, вывороченные плитки с желтыми переплетающимися схемами обуглились. Все это было сплющено, словно по механизму со страшной силой ударили тяжелым молотом. Земля была в саже, местами спеклась в твердый полупрозрачный шлак. «Взорвалось еще в воздухе», — сказал капитан. «Разброс обломков 4 километра.
но основная часть здесь. Крупные детали вчера убрали. Генерал сдвинул брови. Нет-нет, никакой органики там не было. Техники все тщательно просмотрели. Ну и что это значит? Сердито спросил Астафьев. Для чего нас сюда привезли? Генерал сказал. Позавчера нашей системой был сбит неизвестный аппарат. Предполагалось, что это иностранный разведчик, аэросъемка, телетрансляция и так далее. На месте падения было обнаружено вот это. Он кивнул капитану. «Прошу». Капитан подвел их к низкому походному столику. На столике, на круглом металлическом подносе, лежал разбитый, обгоревший череп. «Это пилот», — объяснил генерал. «Вернее, все, что от него осталось». Череп был расколот. Прилично сохранилась лишь лицевая часть и отдельно, вогнутая крышка, вероятно, из затылка. Астафьев брезгливо взял его в руки. «Вот здесь, здесь», — возбужденно сказал Воронец, тыча пальцем. Но Астафьев уже видел сам. Над пустыми глазницами шли ясно выраженные костные валики, а на крышке черепа виднелись гребни. Но главное, выше глазниц круглых, странно больших, находилась третья, в лобной кости, значительно меньших размеров, с неровными, будто обгрызенными краями. Астафьев быстро перевернул череп. Следы борозд на внутренней части были хорошо заметны. Он никак не ожидал. Министр не сказал ничего определенного. Просто чрезвычайная экспертиза. И генерал за завтраком уклонялся от ответа, лишь намекал на что-то необычайное. «Мозг!» — воскликнул Астафьев. Генерал сказал. Внутри все выгорело, вывалилось и, видимо, тоже сгорело. Что-то там собрали, сейчас в формалине. Астафьев осторожно, кончиками пальцев провел по третьей глазнице. Края были упругими. Воронец значительно посмотрел на него. «Собственно, потому мы вас и пригласили», — сказал генерал. «Странный какой-то пилот. И эта дыра пробила во время взрыва». «Это не дыра», — медленно сказал Астафьев. Воронец тут же нагнулся, пощупал края. «Это третий глаз, лобный». Генерал озадаченно посмотрел на него. Полковник подошел ближе. «Та же самая форма», — пояснил Астафьев. «Края кости гладкие и ровные. Сохранились кожные наросты, они, видимо, прикрывали яблоко». «И кто же это, по-вашему?» — шепотом спросил полковник. «Вообще-то есть животные с тремя глазами», — сказал Астафьев. «Гатерия», — добавил Воронец. «Да, гатерия». «Гад, как?» — спросил генерал. «Гатерия. Класс присмыкающихся, отряд клювоголовых. Всего один вид — гатерия. Это, пожалуй, единственный сохранившийся до нашего времени родственник динозавров». «И у нее три глаза?» — спросил генерал. «И она — динозавр?» — одновременно с ним спросил полковник. «Конечно, это не динозавр», сказал Астафьев. «Она всего около метра длиной. Похожа на крупную ящерицу. Но у нее действительно три глаза, третий на темени прикрыт кожной пленкой. И видит. Нет, только светоразвлечения. Предметов не воспринимает. Ощущает лишь интенсивность и, возможно, направленность света. Видите ли, у рептилий температура тела непостоянная. Она колеблется в зависимости от температуры воздуха. И вот с помощью такого третьего глаза гатерия может ориентироваться по отношению к солнечным лучам, то есть в какой-то мере регулировать температуру своего тела». Он чувствовал, что говорит излишне подробно, но надо было привыкнуть к тому, что лежало перед ним на низком походном столике. «Значит, гатерия», — задумчиво сказал генерал. Астафьев указал на череп. «Нет, к этому гатерия не имеет никакого отношения». Генерал поднял бровь. «Череп принадлежит млекопитающему. Это несомненно». «Позвольте», — сказал генерал,
но третий глаз. Повторяю. Млекопитающему, громче сказал Астафьев. Череп принадлежит двуногому прямостоящему и прямоходящему примату. Но это... человек. Подал голос полковник. Я сказал, примату. Воронец быстро и очень вежливо пояснил. Профессор имеет в виду отряд приматов. В этот отряд входит не только человек, но и обезьяны. Ах, обезьяны, сказал генерал. Достал платок и вытер лицо. Обезьяны, тогда все понятно. Дрессировка там и так далее. Да не бывает обезьян с тремя глазами, крикнул Астафьев. Полковник вздрогнул и вытянулся, как при команде. У генерала рука с платком застыла на полпути к карману. Капитан, стоя чуть позади, слушал серьезно. Александр Георгиевич, осторожно сказал Воронец. Позвольте мне объяснить товарищам. Астафьев сдержался. Ему всегда было трудно говорить, когда не понимали, казалось бы, очевидных вещей. Воронец с достоинством откашлялся. Профессор имел в виду то, что по ряду неоспоримых признаков размер и форма черепной коробки, расположение глазниц, носовых костей и других, я не буду вдаваться в специальные детали. По этим признакам череп, несомненно, принадлежит животному из отряда приматов, а возможно и человеку. Он обернулся к Астафьеву. Тот кивнул. Человек с тремя глазами, сердито сказал генерал. Но наличие третьего глаза, терпеливо сказал Воронец, не позволяет отнести его именно к этой группе. Вот теперь ничего не понимаю, сказал генерал и спросил полковника. А вы? Тут нечего понимать, резко сказал Астафьев. Воронец предостерегающе поднял руку. Оставьте, Анатолий. Продолжил спокойнее. Мой помощник выразился осторожно. Я могу сказать прямо. Этот череп принадлежит гуманоиду, но не человеку. Как? Спросил полковник. Это неземной человек. Внятно сказал Астафьев. Вот оно что, протянул генерал. Он, казалось, был удовлетворен. Конечно, для такого заключения нужна более представительная комиссия. Но я уверен, она придет к тем же выводам. Вы уверены твердо? Спросил генерал. Абсолютно, несколько вызывающе сказал Астафьев. Профессор немного заостряет, тактично вмешался Воронец. Действительно, некоторые признаки указывают. Но... Абсолютно, повторил Астафьев. Воронец умолк, выразив лицом сожаление. Генерал повернулся к капитану, который пока не произнес ни слова. Я полагаю, что сейчас самое время пообедать. Где-нибудь в тени. Все готово, товарищ генерал. Как обедать? Изумился Астафьев. Генерал пожал плечами. Вы осмотрели череп, мы выслушали заключение. Похоже, вы и сами все знали, остывая, сказал Астафьев. В какой-то мере. Генерал прищурился. Но требовалось подкрепить мнением специалистов. Астафьев вдруг почувствовал, какая стоит жара. Возражений против обеда нет, спросил генерал. Обедали под тентом в душной тени, ели ледяной свекольник, заливное мясо, пили молоко. У Астафьева аппетита не было. Он не понимал ни этого обеда, ни вялой безразличной тишины. Как будто ничего не случилось. Как будто только что не произошло событие, о котором должны кричать все газеты мира. Он полагал, что после его заключения посыплются вопросы, поднимется тревога, полетят телеграммы, и вдруг обед. Свекольник, мясо, молоко. Словно каждый день на Землю прилетают жители других миров. Наконец он не выдержал и отложил вилку. «Не понимаю вас. Вы это о чем?» Миролюбиво спросил генерал. Астафьев кивнул туда, где в полукилометре виднелась цепь солдат. «А», — сказал генерал и продолжил есть. «Совершенно ясно, что это неземной человек». Генерал кивнул.
установлен факт огромного научного и общественного значения, немного вспыльчиво сказал Астафьев. Воронец опустил глаза, подчеркивая, что он тут ни при чем, что будь его воля, все прошло бы тихо и спокойно. Так, как скажут. «Я ведь понимаю, о чем вы думаете», — сказал генерал. «Мол, сидит такой солдафон, ать два левой, не знает ничего, кроме уставов. Мозги у него деревянные. Даже не представляет, что он открыл. Одно умеет — подать команду голосом». Он усмехнулся добродушно. «Нет, я совсем не о том», — смущенно забормотал Астафьев. «Вы совершенно напрасно, у меня и в мыслях не было». Профессор намеревался сказать совсем не это, предупредительно пояснил Воронец. Он лишь хотел привлечь ваше внимание, так сказать, к масштабу события. Генерал неожиданно посмотрел на Воронца, как на провинившегося рядового. Тот даже выпрямился, будто по стойке смирно, невразумительно пробормотал еще что-то и замолк. «Я могу принести извинения, если в моих словах», — нерешительно начал Астафьев. «Причем тут извинения, профессор?» Генерал тоже отложил вилку, посмотрел ему в лицо темными глазами, подумал и сказал медленно. «Два месяца назад, примерно в мае, американцы передали, что их противовоздушной обороной в пустыне одного южного штата был сбит советский разведывательный аппарат. Возможно, вы видели опровержение в газетах». Астафьев покачал головой. «Не видел. Как вы знаете, если есть хоть малейший повод, то сразу же поднимается невероятный шум в зарубежной прессе. Советская военная угроза и так далее». Он помолчал. В траве трещали сотни кузнечиков. Воронец застыл с булкой в руке. Так вот, никакого шума не было. Вернее, он начинался, и вдруг замолчали радио, газеты, как по команде. Представитель Госдепартамента выступил с опровержением, сказал полковник. «Да». Даже опровержение было. Хотя в других, гораздо более сомнительных случаях, опровержения не последовало. Астафьев спросил напряженно. «Вы думаете?» «Никаких разведывательных аппаратов мы туда не посылали», — сказал генерал. Опять наступило молчание. «Но это...» — сказал Воронец. Генерал спокойно ответил. «Это значит, что мы имеем дело уже со второй попыткой». «Минутку», — сказал Астафьев. «И в первый раз тоже, значит, сбили. И во второй. Видимо. Неужели нельзя было договориться, подать сигнал?» Фальцетом закричал Астафьев. Полковник, который до этого внимательно ел, уронил вилку. «Это же вам не маневры. Не игра в солдатики. Вы понимаете, что вы наделали». Генерал подождал, пока он замолчит, и ответил еще спокойнее. «Договориться мы пытаемся уже много лет. Не наша вина, если до сих пор нет почти никаких результатов. Что же касается данной ситуации, то здесь все предельно ясно. Пеленгаторы засекли неизвестный объект в воздухе. Двигался он со стороны границы вглубь страны. Скорость ниже ракетной. На запросы не отвечал. На приказ садиться не отреагировал, лез прямо сюда. Ну а там дальше. Он мотнул головой назад. В общем, допустить его туда мы не могли. И, конечно, первым делом — стрелять. Вы полагаете, мы каждый день ждем звездолеты или как их там называют? Холодно ответил генерал. Но надо было еще посигналить. Дать ракету. Ну что там у вас? Беспомощно сказал Астафьев. Генерал мгновенно улыбнулся, видимо, предложение показалось ему глупым. Он ответил терпеливо, как школьнику. «Существует инструкция, профессор. Приказ. Понимаете, приказ. Летчики действовали правильно», — сказал полковник. «Но вы хоть внимательно все осмотрели. Вдруг что-нибудь осталось, кто-то спасся». Генерал вздохнул. «Профессор. Здесь армия. Все уже осмотрено и с вертолетов, и поисковыми группами. Вы поймите. Попадание ракетой воздух, воздух. Он падал 11 километров. И все это время горел. Спецкоманда прибыла к месту падения только через 2 часа. И эти 2 часа он тоже горел. А возможно, и взрывался.
Это еще не установлено. И еще час его тушили, а он все равно горел, под ним земля сплавилась. Удивительно, что вообще что-то сохранилось. А у американцев? Может быть, им удалось? Не думаю, сказал генерал. Техника у них примерно такая же, значит и результаты будут аналогичные. Вряд ли. Мы еще ждали, пока он снизится. Александр Георгиевич, сказал Воронец. А ведь нет полной уверенности. Вы вспомните. Надглазничные валики, продольный гребень. Правда, висцеральный череп отсутствует, но лобный отдел невысокий. Генерал спросил очень жестко. Что это значит? Это значит, ответил Астафьев, что мой помощник дает вам возможность погасить всю историю. Так сказать, с честью выйти из неприятной ситуации. Александр Георгиевич. Обиженно сказал Воронец. Признаки, которые он перечислил, характерны для обезьян, обезьяна-людей, для ископаемого человека. Что ж, это прекрасный выход. Напишите «обезьяна» и дело с концом. Потом возразить будет трудно. Воронец откинулся на спинку походного стула. На лице его было выражение незаслуженной обиды. «Понятно», — сказал генерал. «С обедом все». Ему никто не ответил. «Профессор, вы еще будете осматривать череп. Необходимо сделать подробное описание. Ведь вы нам его не отдадите». «Нет». «Тогда тщательное описание. Внешний вид, размеры, анатомия, до мельчайших деталей». «Это потом», — сказал генерал. «Описание потом. Сейчас требуется только заключение. Ясное и однозначное. Вы можете это сделать?» «Да. Тогда прошу всех в машину. Возвращаемся в поселок». Полковник тотчас поднялся. Неизвестно откуда. Из пустоты возник капитан, замер, глядя на генерала. «Машину!» Капитан крикнул вдаль, в солнце. «Машину!» Заурчал мотор. Астафьев пошел вперед. Генерал взял его под руку. «Завтра начнется разборка остатков. Если обнаружится еще что-то, вас немедленно известят». «Жаль. Как все-таки жаль», — сказал Астафьев. «И потом, профессор. Сообщений в газетах, вероятно, не будет. Если мы сообщим, то придется допустить к аппарату зарубежных специалистов, в том числе американцев. А они этого не сделали. Нелепо. Все нелепо», — сказал Астафьев. Полковник и Воронец шли сзади. Полковник внимательно смотрел под ноги. «Что теперь будет?» — вздохнул Воронец как бы про себя. Полковник несколько помолчал, а потом сказал. «Ничего не будет». «Совсем ничего?» — спросил Воронец. «Совсем». Глаза их встретились. Воронец приятно улыбнулся. «Я понял вас правильно». Потом они долго ехали обратно. Солнце поднялось в зенит и стояло как приклеенное. Медленный густой, знойный ветер лизал траву. Трава пошла волнами. Всю дорогу молчали. Только когда вездеход остановился перед казармами, оставив вылезая, негромко спросил генерала. «Как вы думаете, они еще прилетят?» Генерал лишь прищурился, а полковник, обернувшись с переднего сиденья, ответил. «Я бы на их месте не рискнул». Детская литература, Ленинградское отделение, 1991 год. Читал «Искусственный разум» для радиофантастики.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Виктория Листьева. Вечный зов. Вечный зов и жажда крови, адский голод не унять, вечный зов в ночи, на воле, убивая, выживать. Алексей уверенно вырулил с проселочной дороги и вдавил педаль газа до упора. Черный джип плавно набрал скорость и спустя мгновение несся по мокрому полупустому шоссе. За окном моросил мелкий дождь и уже начало смеркаться, хотя из-за тонированных стекол в салоне джипа и так было довольно темно. Алексей достал сигарету и закурил. «Это когда-нибудь убьет тебя», — вспомнил он слова Сашки и грустно улыбнулся. Унылые пейзажи быстро сменялись один за другим, но веселее от этого не становилось. «Да, черная тоска», — думал молодой человек. «Неужели так вот и будет всегда? Ощущение, что здесь ничего не менялось годами и еще годами не будет меняться». Ему казалось, что он едет целую вечность, неважно по каким дорогам, шоссе или просто проселкам. Монотонно, тоскливо и бесконечно долго длилась эта поездка. Вот и еще одно серое поле. Голые тела деревьев, бегущие и исчезающие где-то там позади. Алексей докуривал уже четвертую сигарету одну за другой, когда внезапно его внимание привлекла темная точка, медленно двигающаяся вдоль линии шоссе. По мере приближения к ней машины парень смог разглядеть хрупкий женский силуэт. Девочка-подросток не спеша шла вдоль обочины, не обращая внимания на несущиеся на бешеной скорости автомобили. Алексей резко затормозил, и джип остановился прямо перед девушкой, которая замерла, удивленно смотря на машину. «Тебя подвезти?» Глядя ей прямо в глаза, спросил парень. Пару секунд она колебалась с ответом, продолжая смотреть на Алексея, затем молча кивнула и заняла место рядом с водителем. Джип тронулся и стал набирать скорость. «Мне тут недалеко», — внезапно, словно очнувшись, тихо проговорила девушка. Голос ее дрожал, она нервно мяла озябшие руки. Алексей потянулся к панели управления и увеличил обогрев салона. «Деревня Вольная, 20 километров отсюда будет, и мне домой уже надо затемно вернуться, а смеркается нынче рано». Уже увереннее продолжала она. Алексей кивнул, какое-то время они ехали молча. Парень достал сигарету и снова закурил.
2: «Вы знаете, а от этого умирают?» — тихо произнесла девушка. Парень вздрогнул и посмотрел на нее. На вид совсем еще подросток, лет 15, худенькая, неприметная, и, казалось бы, нет в ней ничего особенного, если не темные цвета угля глаза, сильно выделявшиеся на некрасивом угловатом лице. Он окунулся в них и уже не смог отвести взгляда. Алексей резко вдавил педаль тормоза, и под пронзительный звук покрышек автомобиль замер на мокром шоссе.
1: «Выходи». Ровно, без эмоций, произнес парень. Девчушка молча продолжала сидеть, глядя ему в глаза. «Давай же, уходи!» Уже раздраженно продолжал он. «Проваливай, пока можешь!» Но девушка не шелохнулась.
2: «Как ее звали?» После недолгой паузы спросила она.
1: Алексей удивленно поднял бровь.
2: «Александра!» Тихо продолжала девушка. «Нет, ты ее звал Сашкой. Моя Сашка. Так ведь?»
1: Удивление парня нарастало, и казалось, что что-то большее скрывалось за всем этим. Страх, а возможно и ужас, где-то там, за гранью сознания, вернее, понимания всего происходящего. Его словно парализовало, и он как зачарованный слушал каждое следующее слово девушки.
2: «Как это случилось?» Все было банально. Довольно сильно выпившим ты возвращался от друзей к своей любимой Сашке и в темной подворотне встретил его. Он набросился и... В драке ты полоснул его несколько раз своим ножом, который не раз помогал тебе выбраться живым из серьезных разборок. Его кровь била фонтаном, окатив тебя всего. Дальше ты бежал без оглядки, только потом ты начал замечать, что что-то не так. Сначала на солнце начали болеть глаза. Доктор сказал, что так бывает, редкая аллергия, но все окей. То, что это не так, понял, когда тебя жутко стошнило только от одного вида чеснока. И еще зеркала. Твоя Сашка терялась в догадках, почему внезапно ты решил отращивать щетину. Да просто трудно бриться вслепую. Постепенно ты перешел на ночной режим жизни, благо работа это позволяла. А помнишь, как она удивлялась, как быстро затянулась глубокая рана от пореза ножом на твоей руке? Бедняжка и не знала, что рубец исчез спустя пару минут, а вот бинтом для вида ты обвязывался еще неделю. Ну а потом пришел голод. И не просто голод, а ужасный спазм, который не прекращался, пока ты не выпивал свежей крови. Хотя поначалу это была кровь уже мертвых, остывших в морге трупов. Но потом ты освоил некоторые уроки жизни и понял, что если жертва еще жива, то жизненной энергии тебе хватает намного дольше, и голод не так быстро возвращается вновь, не так ли? Ну и последнее. Ты понял, что время перестало над тобой властвовать, но какая жалость, все-то вокруг, включая и Сашку, продолжало медленно умирать день за днем. И тогда ты решился. Нет, ее мнение никто не спрашивал, просто одной темной ночью ты вкусил ее крови и взамен дал попробовать своей. То, что произошло, она начала понимать не сразу. Ты ей все рассказал сам, думая, что вы будете вместе всегда, но это был не ее выбор. Она не хотела превращаться в кровожадного монстра и отказалась утолять свой голод. Ты умолял, угрожал, заставлял, но не мог ничего поделать. И в конце концов он убил ее. Вернее, то существо, которое ты из нее сделал. Она замолчала, в теперь уже в ночной тишине. Лишь слабый свет приборной панели освещал ее мокрое от слез лицо. «Откуда ты все это знаешь?» Совсем тихо, усталым и каким-то обреченным голосом спросил Алексей. «У меня чутье на людей». Грустно улыбнулась девушка, нервно разминая наполняющиеся дикой энергией руки и наблюдая своими большими черными волчьими глазами, как из облаков медленно выползает полная луна. Виктория Листьева. Вечный зов. Рассказ читал Олег Булдаков.
3: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусаинов. Медленная локомоция. В спортзале мерно щелкает метроном. Сегодня здесь трое, включая меня. Остальные разъехались на короткие каникулы перед началом нового сезона. На экране монитора передо мной схематичная фигура человека в окружении ярких точек и меняющихся числовых значений. Идет анализ движения сегментов человеческого тела в пространстве. Крепко скроенный невысокий человек в светло-зеленом комбинезоне с капюшоном и эмблемой на спине в виде стилизованного изображения ленивца – это Хэндбрейк. Ему уже за 30, в прошлом он чемпион брадикинезии, наш тренер. В его каморке, что скрывается в стене за раздвижной дверью, висит фото, где безусый юнец держит золотую статуэтку черепахи, которую получил за 5 часов 15 минут на 10-метровке. Когда-то наш тренер был самым медленным в мире. Хэндбрейк совершает пасы вокруг новенького рыжеволосого лилипута, словно плетет сеть, помогающую тому не упасть. А поза у парня действительно неправильная, какая-то скособоченная цапля. Ему не положена наша командная форма, сегодня его первая тренировка в зале нашей прославленной команды. Парень пришел в сером костюме, не скрывающем его развитую мускулатуру. Этот коротышка, обвешанный датчиками кинематического анализа, комок мышц, но техники медленного бега никакой. Я прямо-таки слышу шепот тренера. «Спокойнее, спокойнее, следи за сердцем, и колено немного внутрь, про спину не забывай, спазм нам не нужен, а левая рука, ну где она у тебя?» Это только кажется, что лилипут застыл как статуя. Все-таки он совершает движения, и они слишком заметны, судя по сигналам с датчиков, отображаемых на экране монитора. «Макс Карлсона», — говорит Хэндбрейк мне. И я беру ручной вентилятор, иду через зал к новенькому, глаза которого превратились в щели, а по лбу катятся крупные капли. Его опорная нога уже заметно дрожит, другая подтянута к животу и снизу прихвачена рукой. Обычно они вздрагивают, когда им в лицо направляешь холодную воздушную струю, а некоторые вообще сходят с дистанции. У рыжего ни один мускул на лице не дрогнул. Признаки, необходимые настоящему ленивцу, у него все-таки присутствуют. Коротышка в середине пути. 5 метров он преодолел за неполный час. Средненький результат, но для начала неплохо. «Ускорься, Максим, посмотри за выполнением фигуры». Тренер выключает метроном и уходит к себе в каморку. Надо сказать, на второй фигуре лилипута слегка колотит мелкой дрожью. Минут через 40 на заключительной он порядком задыхается, и я, подхватывая массажное кресло, ловлю его, чтобы он не упал прямо на пол. Рыжий шумно хватает воздух рывками, хлопает себя по плечам и сучит ногами. Уж я-то знаю, как чувствуют себя его измученные тонические мышцы и как колотится сердце с усилением кровотока. Несмотря на постоянно растущую популярность спорта медленной локомоции, мало кто занимается им профессионально. Помимо недюжинного здоровья, включая приличный запас прочности периферической нервной системы, проще говоря, крепких проводов, по которым бегут сигналы от мозга к мышцам и обратно, нужен еще и определенный склад психики. Тренировки изнуряют и на первых этапах запредельно мучительны. Поэтому многие начинающие бросают занятия на начальном этапе. Есть 7 основных команд, которые через 3 месяца будут бороться за спящую черепаху в Петербурге. Так что доктор скоро вновь пропишется в спортзале. Пока парень охая и ахая приходит в себя в массажном кресле, кручу педали велотренажера. Позже надо будет вызвать такси. Сегодня он вряд ли сможет добраться до дома самостоятельно, а мне еще предстоит кач на тренажерах. Если хендбрейк примет коротышку, то я перестану быть самым младшим в команде. Многое надо наработать, если я хочу встретиться с запредельным ленивцем. Предстоят силовые занятия и медитации. Тренер снова в зале, он громко вещает. Лишь мастера, совершающие незаметные перемещения тела с умением, которому позавидовал бы ниндзя под видом чайного куста, подбирающийся к вражескому часовому, достойны забега на золотой десятиметровке. Как можно медленнее, но непрерывно и неуклонно двигайся вперед, всегда имей одну прочную точку опоры, с артистизмом и чисто выполняй все фигуры, мельницу, цаплю, ласточку, контролируй состояние организма, растворяйся во всем сущем и не думай о финише. Ты почувствуешь, как бренный мир исчезает, уступая место вечности, тогда узришь великого ленивца.

0: радио фантастики. Радио фантастики.
1: Роджер Желязный. Ночь в одиноком октябре. Перевод Александра Жикринцева. Посвящается Мэри Шелли, Эдгару Аллану По, Брэму Стокеру, сэру Артуру Конан Дойлу, Говарду Филлипсу Лавкрафту, Рэю Брэдбери, Роберту Блоху, Альберту Пейсону Терхину и создателям добрых старых фильмов с искренней благодарностью. Я сторожевой пес. Зовут меня Снаф. Сейчас мы вместе с моим хозяином Джеком живем неподалеку от Лондона. Я просто обожаю ночной Сохо с его зловонными туманами и темными переулочками. В это время суток жизнь там затихает, и вот тогда появляемся мы. Давным-давно на Джека было наложено проклятие, и теперь большую часть своей работы он должен выполнять по ночам, чтобы не случилось нечто совсем ужасное. Пока он занимается своими делами, я стою на стреме. А если вдруг кого замечаю, начинаю выть. Собственно говоря, мы хранители даже нескольких проклятий. Наша работа очень и очень важна. Я, например, должен еще сторожить тварь в круге, тварь в гардеробе и тварь в паровом котле, не говоря уже о тварях в зеркале. Когда они пытаются вылезти, тут-то и вступаю в дело я. Дом превращается в один из кругов ада. Но они боятся меня. Не знаю, правда, что б я делал решение выбраться наружу одновременно. Но работенка не пыльная, хотя порыкивать приходится частенько. Время от времени я приношу Джеку разные вещи. Волшебную палочку или большой нож с выгравированными на лезвии древними письменами. Я всегда знаю, где и когда могут потребоваться ему все эти штуки, потому что основная моя работа заключается в том, чтобы внимательно наблюдать за ходом событий и все знать. Мне по душе быть сторожевым псом. Это куда лучше моего прежнего обличия, которое я носил в те времена, когда Джек вызвал меня к себе и поставил на эту должность. Вот так мы идем, Джек и я, и все остальные псы шарахаются от меня. Правда, иногда я и сам не прочь поболтать с кем-нибудь о сторожах да их хозяевах, но хорошенько припугнуть их — это только на пользу. Однажды ночью, когда мы заглянули на кладбище, ко мне подковылял старый сторожевой пес, и мы разговорились.

0: «Привет, я сторожевой пес».
1: «И я тоже».
0: «Я давно уже слежу за тобой».
2: «А я за тобой».
0: «Зачем твой человек роет большую яму?»
2: «Там под землей находятся кое-какие штучки, которые могут ему пригодиться».
0: «А, только мне почему-то кажется, что этого делать не разрешается».
2: «Могу я увидеть твои зубы?»
0: «Вот, пожалуйста».
2: «А можно взглянуть на твои?»
0: «Разумеется».
2: «Думаю, все будет в порядке. Как ты считаешь, можно будет устроить так, чтобы где-нибудь поблизости появилась вдруг косточка посочнее?»
0: «По-моему, это без труда можно будет организовать».
2: «Вы те самые, что забредали сюда в прошлом месяце?»
0: «Нет, тогда были конкуренты. В то время мы затоваривались в другом месте».
2: «У них сторожевого пса не было».
0: «Никуда не годится».
2: «А твои действия?»
0: «Лаял, пока глотки хватало. Они перепугались и убежали».
2: «Недурно. Стало быть, весьма возможно, что мы все еще впереди».
0: «Давно со своим человеком?»
2: «Целую вечность. А ты-то давно кладбищенский пес?»
0: «Всю свою жизнь».
2: «Ну и как?»
0: «Жить-то как-то надо», — ответил он.
2: Джеку для своей работы требуется масса ингредиентов, так как скоро намечается одно весьма значительное событие. Но все по порядку.
1: 1 октября.
2: Сделал пару кружков по дому. Тварь в круге изменила свое обличье, превратившись, наконец, в весьма привлекательную и очень соблазнительную собачку. Но я-то не дурак и в круг кидаться не стал. Да и с запахами у твари были пока явные нелады.
0: «Недурно вышло», — поведал я ей.
2: «Ты свое еще получишь, щенок!» — огрызнулась тварь. Я проследовал мимо нескольких зеркал. Твари, заключенные в них, что-то бормотали и тихонько шебаршились. Я продемонстрировал им клыки, и они тут же ушебаршили.
1: Тварь в паровом котле гулко застучала по стенам, зашипела и расплевалась, стоило мне показаться поблизости. Я сердито заворчал. Она в ответ что-то пшикнула. Я рявкнул. Она заткнулась. А затем я поднялся на чердак проведать тварь в гардеробе. Когда я вошел, она царапалась в стенки, но только я приблизился, как она мгновенно замолкла.
0: «Ну, как там внутри?» — осведомился я.
2: «Было бы куда лучше, если б кто-нибудь был любезен повернуть своими лапками ключик».
0: «Для тебя, может быть, и лучше».
2: «Я могла бы натаскать тебе целую кучу сахарных косточек, огромных, свежих, сочных, со здоровыми кусками мяса на них».
0: «Только что откушал, благодарствую».
2: «Так что ж тебе надо?»
0: «От тебя ничего такого».
2: «В общем так, я хочу выйти отсюда. Подумай там, во что это мне обойдется, и давай обсудим условия».
0: «Вскоре твое желание исполнится».
2: «Не люблю ждать».
0: «Крутехонько».
2: «Да уж, псина, покруче некоторых».
0: «Тсс».
2: Тварь, используя куда более грубую лексику, перешла на личности, поэтому я удалился.
1: Я спустился вниз на первый этаж, пересек библиотеку, вдыхая по пути запахи заплесневелых фолиантов, ладана, специй, трав и прочих крайне занимательных диковинок, и выбрался в гостиную. Там я улегся у окна и уставился на дневной свет. Сторожил, естественно. Такая у меня работа.
2: 2 октября. Прошлой ночью мы отправились на прогулку и в дальнем поле откопали корень мандрагоры. Растут такие корни только в местах, где когда-то было совершено убийство, но к данному случаю мы были абсолютно непричастны. Хозяин завернул мандрагору в шелк и немедленно, ни секунды, прямиком направился домой, где сразу удалился к себе. Чуть позже я услышал, как он добродушно пререкается с тварью в круге. У Джека длинный список ингредиентов, и все должно происходить в полном согласии с графиком. Крадучись, мягко ступая на подушечки лапок, к дому подобралась кошка, серая дымка. Обычно я ничего не имею против, котов, кошек ли, Ну, я хочу сказать, либо я их гоняю, либо оставляю в покое. Но это была кошка сумасшедшей Джилл, которая живет на холме по пути к городу, и, естественно, вынюхивала серая дымка своей хозяйки ради. Я рыкнул, давая понять, что ее засекли.
3: «Раненько сторожиму, преданный снов», — прошипела в ответ она.
2: «Раненько шпионим, дымка», — откликнулся я.
3: «У каждого своя работа».
2: «Именно».
3: «Значит, началось».
2: «Началось».
3: «Ну и как все идет?»
2: «Пока нормально. А у вас как дела?»
3: «Все так же. Думаю, сейчас проще спрашивать вот так, напрямик».
2: «Но в кошках затаена подлость», — добавил я. Она вскинула мордочку, подняла лапку и внимательно изучила ее.
3: «Таиться порой так приятно».
2: «Кошкам», — опять-таки подметил я.
3: «И, кроме того, немало полезного можно узнать.
2: Например,
3: я не первый из тех, кто заглянул сюда сегодня. Мой предшественник оставил следы. Известно ли тебе это, о верный страж?»
2: «Нет», — ответил я. «И кто это был?»
3: «Филин Ночной Шорох, спутник Мориса и Маккаба. Я заметила его, когда он спасался бегством, завидев рассвет, и нашла перышко на заднем дворе. А перышко то было помечено прахом с мумии, специально, чтобы нагнать на тебя лихорадку».
2: «Почему ты все это мне рассказываешь?»
3: «Вероятно, потому что я кошка, и мне доставляет удовольствие ходить самой по себе. Кроме того, я оказываю тебе добрую услугу. Я заберу то перо с собой и оставлю у них под окном в гуще кустарника».
2: «Прошлой ночью, после обычной прогулки, я побродил немного по окрестностям», — сказал я, — «и побывал у твоего дома за холмом. Там я видел ползеца, черного змея, что живет в брюхе у этого сбрендившего монаха Ростова. Он терся о ваш дверной косяк, разбрасывая свои чешуйки».
3: «Ага. Ну а ты почему говоришь мне это?»
2: «Всегда плачу свои долги».
3: «Среди таких, как мы, не существует понятия долга».
2: «Это только между мной и тобой».
3: «Ты странный пес, Снав».
2: «А ты странная кошка, серая дымка».
3: «Как и полагается, осмелюсь заметить».
2: И она растворилась в тенях, как ей и полагалось.
1: 3 октября. Прошлой ночью мы снова вышли на обычную прогулку. Хозяин охотился. Перед выходом он запахнулся в свой плащ и сказал мне:
4: «Снав, апорт!»
1: Потому как он произнес это, я сразу понял, что сегодня ему понадобится клинок. Я принес ему нож, и мы окунулись в ночь. На этот раз удача изменила нам. Ну, не совсем. Он все равно добыл все необходимые ингредиенты, ради которых, собственно, и был затеян весь нынешний поход, но только подняв приличный шум и по прошествии значительного времени. Когда уже все близилось к завершению, нас засекли. Я пролаял предупреждение, и нам пришлось спасаться бегством. Затем последовала долгая погоня, которая продолжалась до тех пор, пока я, наконец, не отстал немножко и не тяпнул одного из наших преследователей за ногу. Так нам удалось спастись, сохранив все ингредиенты. Уже потом, умываясь, Джек сказал мне, что я замечательный сторожевой пес. Я был очень горд. А немного спустя он выпустил меня побродить по округе. Я проверил жилище Ростова. В окнах темно. «Наверное, шастает где-нибудь», — подумал я. Лежа под кустом у дома сумасшедшей Джилл, я слышал, как она что-то бормочет внутри, периодически обращаясь к серой дымке. Они уже вернулись со своей вылазки. Метла, оставленная у заднего крыльца, была еще теплой. Особенно осторожно я подбирался к дому Мориса и Маккаба. Ночь — самое благоприятное время для ночного шороха, поэтому он может оказаться где угодно. Я услышал тихое хихиканье с обнаженных ветвей ближней от меня вишни. Я втянул в себя воздух, но запаха шороха, обычно очень сильного и сразу бьющего в нос, не почуял. Зато учуял кое-что другое. До меня снова донесся тихий смешок, настолько тихий и на такой высокой ноте, что человек

0: Ты права. А жаль. Мы добрались до дома Ростова. Внутри горел крошечный огонек. Позднехонько работает. Или наоборот, с позаранку.
1: Ага.
0: Мысленно я еще раз провел линию от моего дома к Ростову. Потом повернулся и через поля побежал к старой ферме, где обитали Моррис и Маккап. Серая дымка последовала за мной. Над головой полз обгрызанный диск луны. По небу скользили облака, сквозь них просвечивали огоньки звездочек. Глаза серой дымки вспыхнули. Достигнув, наконец, пункта своего назначения, мы замерли посреди высокой травы. Окна светились изнутри. «Еще работнички», — заметила дымка.
1: «Кто?»
0: — раздался с крыши амбара голос ночного шороха. «Ответить?» «А почему бы и нет?» — сказал я. Она представилась, я буркнул свое имя. Ночной шорох снялся с насеста, сделал над нами пару кругов и приземлился рядом. «Вы знаете друг друга», — заметил он.
2: «Мы знакомы».
0: «Что вам здесь нужно?» «Мне хотелось бы задать тебе несколько вопросов касательно того убийства в городе», — ответил я. «Ты видел его?» «Только после того, как оно случилось и было обнаружено тело». «Значит, никого из наших ты поблизости не заметил?» «Нет, если это вообще было делом рук кого-то из нас». «А сколько нас всего, Шорох? Ты можешь сказать мне?» «Не знаю, можно ли делиться подобными знаниями. Вполне возможно, что это нежелательно». «Но, может, тогда договоримся? Мы перечислим тебе всех, кого знаем. Если среди них найдется кто-нибудь неизвестный тебе, тогда ты, в свою очередь, назовешь нам кого-нибудь, кого не знаем мы. Если, конечно, сможешь». Он пару раз в раздумье завернул голову за спину, а затем произнес. «Вроде все честно. Это сэкономит всем, на моему времени. Договорились. Вам известно, кто мои хозяева, мне известны ваши. Стало быть, четверо». «Затем идут Ростов с ползецом», — вступила в разговор серая дымка. «Уже пять». «Их я знаю», — кивнул Шорох. «Еще старик, тот, что живет прямо рядом со мной у дороги, такой с друидскими наклонностями», — сказал я. «Я видел его, когда он серпом жал омелу, и у него есть друг, бельчонок по имени Трескон». «Да?» — в раздумье молвил ночной Шорох. «Вот об этом я еще не слыхивал». «Старика зовут Оуэном», — подтвердила дымка. «Я следила за ними. Теперь шесть».
1: «Вот уже три ночи подряд невысокий горбатый человечек объезжает кладбище. Я засек его, когда совершал облет. Две ночи назад в полную луну я проследил за ним. Он свез добычу на большую ферму к югу отсюда, дом с кучей громоотводов, над которым постоянно бушует буря. И передал все из рук в руки высокому статному мужчине, величая его не иначе, как «дорогой доктор». Таким образом, всего семь, а может даже восемь.
0: «Ты можешь показать нам этот дом?» — спросил я. «Следуйте за мной». Так мы и поступили. После долгой дороги мы прибыли к упомянутой ферме. В подвале светились огоньки, но окна были плотно зашторены, так что нам никак было не увидеть, чем там занимается дорогой доктор. Однако в воздухе витали запахи смерти. «Благодарю тебя, Шорох», — сказал я. «Есть у тебя еще кто?»
2: «Нет».
1: «А у вас?»
0: «Нет».
1: «Тогда, можно сказать, мы остались при своих». Он раскинул крылья и поспешил в ночь.
0: Пока я ползал под окнами, принюхиваясь, то в уме провел черту от Морриса и Маккаба к этому дому, потом от него к хижине сумасшедшей Джилл, к моему дому, к Оуэну, от Оуэна ко всем остальным. Сложно было одновременно удержать в уме все эти перекрестья. За окном сверкнула яркая вспышка и раздался треск, я приник к земле. Мгновение спустя до меня донеслись запах озона и раскаты дикого хохота.
2: «Да, к этому месту стоит...»

0: приглядеться. Заметила серая дымка, вдруг ни с того ни с сего очутившись высоко на ветке ближайшего дерева.
1: Ну что, на сегодня хватит?
0: Да. Мы потрусили назад, я проводил ее до дома Джилл, знак вежливости. Она взобралась на стену и вновь погрузилась в свои кошачьи грезы. Когда же я вернулся домой, то обнаружил еще один отпечаток чьей-то лапы. 6 октября. Пережил несколько чрезвычайно волнующих мгновений. Сегодня утром услышал треск зеркала. Мигом я сорвался с места и, затормозив перед тварями, поднял адский вой и лай, не давая шуршалам вырваться на свободу. Джек услышал шум, прихватил свою мирскую волшебную палочку и перевел всех тварей в другое зеркало. Не дать не взять сам желтый император собственной персоной. Это зеркало было поменьше прежнего, что могло бы преподать шуршалам хороший урок, да вряд ли. Мы так и не пришли к единому мнению, как они сумели выбраться. Скорее всего, долго давили на какую-нибудь крошечную трещинку. Хорошо, хоть меня не боятся. Джек снова удалился к себе, а я вышел на улицу. Сквозь серые белые тучки ярко сияло солнце, и только в дуновении ветерка чувствовались бодрящие ароматы осени. Всю ночь я составлял в голове схему. То, что явилось адской работенкой для меня, не составило бы никакого труда для ночного шороха, иглы и даже, наверное, трескуна. Крайне сложно прикованному к земле существу так четко и полно представить себе всю окружающую местность, как это пытался сделать я. Но все-таки я умудрился соединить линиями каждый из наших домов друг с другом. В результате получилась довольно-таки путанная диаграмма с единой внешней каймой и пересекающимися внутри лучами. И как только я получил эту фигуру, сразу же смог сделать для себя некоторые выводы, оставив таким образом всех остальных позади. Правда, картина была не совсем полной. Я еще ничего не знал о месте обитания графа, а также всех остальных игроков, которые пока ускользали от моего внимания, если, конечно, таковые вообще существовали. Тем не менее, можно было хорошо потешиться и с этим, попытаться хоть приблизительно оценить расклад. Я рысцой тронулся в путь. Проследовав через двор и поле, я свернул на узкую тропинку, по которой некоторое время бежал, никуда не сворачивая. Добравшись до приблизительного местонахождения искомого объекта, я остановился. Слева возвышались несколько огромных древних деревьев, справа шумела рощица. То самое место, которое я столь тщательно вычислял по составленной в уме карте, к сожалению, находилось прямо посреди дороги. Только представьте себе. Посреди самой дороги, даже не на каком-нибудь паршивом перекресточке. Ближайшее строение высилось справа и в нескольких сотнях ярдов позади, в той стороне, откуда я пришел. Дом был обитаем, в этом я ничуть не сомневался, зная парочку его старых хозяев, которые частенько кормили пташек, работали в саду, и каждый субботний вечер, когда старик, пошатываясь, возвращался из паба, проводили в ссорах и раздорах. Я и до нынешнего дня пару раз обследовал эту область и не заметил никаких подозрительных знаков, по которым можно было бы судить, вовлечены ли старики в игру. В общем, так или иначе, я все равно решил присмотреться к окрестностям. Но, рыская по сторонам дороги, вдруг услышал знакомый голос.
2: «Снав! Шорох! Ты где?»
0: «Прямо над тобой. В этом дереве есть дупло. Подзадержался на рассвете, вот и пришлось спрятаться сюда от дневного света. Такое впечатление, будто наши расчеты сошлись, я не ошибся. Да, похоже, мы провели одни и те же линии. Но это не может быть тем самым местом».
1: «Конечно нет. Это просто центр того образа, который мы имеем на данный момент. Однако, как вариант, он никуда не годится».
0: «Стало быть, наш образ не полон. Но нам это и так известно. Мы еще не знаем, где обитает граф».
1: И это только в случае, если кроме него никто к нам больше не присоединился. Все должно свершиться в центре того образа, который создадим мы сами.
2: Верно. И что нам теперь делать?
1: Ты не мог бы проследить Игла до прибежища графа?
2: Летучие мыши чертовски ловки. У меня-то вообще ничего не получится. Думаю, серая дымка здесь бессильна. Ты абсолютно прав. И, кроме того, никогда не доверяй кошкам. Если они на что и годятся, так только на струны для теннисных ракеток.
1: Так ты попробуешь выследить Игла или нет?
2: Перво-наперво надо будет еще найти этого маленького ублюдка.
1: Ну да, я послежу за ним сегодня ночью. Дашь мне знать, если что найдешь?
2: Подумай над этим.
1: Я могу тебе еще пригодиться. Вдруг тебе что потребуется в дневное время суток?
2: Опять ты прав. Ладно, договорились. Интересно, а почему игроки всегда располагаются неким образом вокруг центра мироздания?
1: «А черт его знает», — ответил я. Я вернулся домой, и, пройдя мимо сидевших в зеркале тварей, теперь их обиталище располагалось неподалеку от входной двери, рыкнул на них, так, для профилактики, давая знать, что я все еще поблизости. Тварь в паровом котле сегодня вела себя тихо. Твари в гардеробе я приказал заткнуться. Она так колотилась в стены, что аж весь дом ходуном ходил. Мне даже пришлось несколько раз рявкнуть, чтобы немножко остудить ее пыл. Внизу в погребе тварь в круге превратилась в пекинеса.
3: «Тебе нравятся маленькие девочки?» — спросила она. «Давай, возьми меня, большой парень».
1: От нее до сих пор несло больше тварью, нежели собакой.
2: «Да, с мозгами у тебя явно напряженка», — подметил я.
1: Пекинес показал мне в спину средний коготь. «У меня бы так никогда не получилось».

0: 7 октября. Прошлой ночью мы снова отправились на поиски некоторых ингредиентов для великого дела. Стоял густой туман, а улицы кишмя кишели патрульными. Это нас вовсе не остановило, хотя, безусловно, усложнило задачу. Но вот, подобно молнии, блеснуло лезвие моего хозяина, в ужасе закричала женщина, а в наших руках остался кусок ее одеяния. На бегу мы миновали великого сыщика, а я, как бы между делом, опять цапнул его напарника, чья хромота теперь не позволяла ему с прежней грацией уворачиваться от щелкающих клыков. Когда мы перебрались через мост, Джек развернул кусок ткани и внимательно изучил его. «Просто замечательно! Он действительно зеленого цвета», — отметил он. «С чего вдруг в его перечень входил какой-то кусок зеленого плаща, надетого на рыжеволосой леди, именно сегодня, именно в полночь? И почему отрезать его надо было, пока плащ тот был еще на своей хозяйке, я, говоря честь по чести, и сам точно не знал? Магические ритуалы порой изумляют меня ничуть не меньше, чем, допустим, предписания для облавы на сумасшедших мусорщиков». Между тем Джек был счастлив, и я вместе с ним. Много позже, после долгих, окончившихся полной неудачей розысков ночного шороха, я, наконец, возвратился домой и уже устраивался подремать в гостиной, как вдруг услышал тихий, царапающий звук где-то в дальней половине дома. Я навострил уши. Тихо. Я мигом стряхнул с себя сон и отправился на разведку. В кухне было пусто, в кладовой тоже. Я завернул за угол. А у двери в переднюю я вдруг почуял чужой запах. Я замер на месте и огляделся по сторонам, прислушиваясь. И в этот миг краем глаза засек какое-то едва уловимое движение у пола, впереди и немного справа. Он сидел перед зеркалом, с восхищением разглядывая шуршал. Я затаил дыхание и потихоньку двинулся вперед. Приблизившись настолько, что мог поймать его одним коротким броском, я сказал: «Надеюсь, последние мгновения твоей жизни были достаточно занимательными». Он подскочил на месте, но я уже прижимал его к полу, надежно ухватив зубами за шкирку. Моим гостем оказался большой черный крыс.
1: «Погоди, погоди, я все объясню», — проговорил он. «Снав, ты Снав, я здесь, чтобы повидаться с тобой».
0: Я спокойно ждал, не слишком сжимая зубы, но в то же время не отпуская хватки. Поворот моей головы, и позвоночник крыса тут же был бы переломан.
1: «Мне Игл рассказывал о тебе», — продолжал он, — «а Трескун подсказал, где найти тебя».
0: Я не мог ничего ответить, так как рот мой был занят, поэтому я продолжал ждать.
1: «Трескун сказал, что ты достаточно рассудительна, мне сразу захотелось поговорить с тобой. Во дворе никого не было, поэтому я позволил себе пробраться внутрь дома через маленькую дверцу у черного хода. Прости, ты не мог бы опустить меня на пол?»
0: Я перенес крыса в угол и отпустил его там, сам же сел прямо перед ним.
2: «Значит, ты тоже участвуешь в игре?» — произнес я.
1: «Ну да».
2: «Тогда ты должен знать, что, вторгаясь без приглашения в дом другого игрока, ты таким образом вызываешь немедленные ответные действия».
1: «Да, но только так я мог связаться с тобой».
2: «И что ж ты хотел мне рассказать?»
1: «Я знаком с ползецом, а ползец знает с ночного шороха».
2: «Ну и?»
1: «Ползец говорит, что шорох как-то делился с ним, будто ты много знаешь об игроках и о том, где живет каждый из них. И что иногда ты обмениваешься информацией. У меня есть кое-что предложить в обмен».
2: «А почему ты в таком случае не пошел прямиком к ночному шороху?»
1: «Я с ним не знаком. Кроме того, совы и филины пугают меня. А еще я слышал, что обычно он держит клюв на замке. Предпочитает перебирать все к своим крыльям, а у самого даже перышка в линьку не допросишься».
2: Произнеся сию тираду, он довольно хихикнул. Я воздержался.
0: «Если ты хотел просто поговорить, что ж начал совать повсюду усы?» — спросил я.
1: «Не мог сдержать любопытство при виде этих тварей в зеркале».
2: «Ты впервые здесь?»
1: «Да».
2: «И с кем ты?»
1: «С дорогим доктором».
2: «У меня есть одна знакомая по имени Серая Дымка, которой случилось родиться кошкой. Она частенько заглядывает ко мне. Так что если мне покажется, будто ты что-то там затеваешь, я попрошу ее наведываться регулярно».
1: «Проклятье, зачем мне лишние неприятности на свою голову? Давай-ка лучше воздержимся от этих знакомств с кошками».
2: «Договорились. Ну, что ты можешь предложить и чего хочешь взамен?»
1: «Расскажи мне все, что ты знаешь о тех, кто участвует в игре и их местах обитания».
2: «А моя выгода?»
1: «Мне известно, где хоронится граф».
2: «Ночной шорох вроде бы собирался заняться этим вопросом».
1: «У него прыти не хватит, чтобы угнаться за иглом в лесах. Совы не умеют выписывать такие петли, как летучие мыши».
2: «Может, ты и прав. Отведешь меня туда?»
1: «Да. В обмен на имена остальных игроков».
2: «Хорошо», — ответил я. «Но это ты пришел ко мне, а не наоборот. Поэтому условия здесь выдвигаю я. Сначала покажешь мне место, а потом я расскажу тебе, кто играет».
1: «Согласен».
2: «И как мне тебя называть?»
1: «Бубон», —
2: представился крыс. Я отошел в сторону. Тронулись. Снаружи было холодно, ветрено и сыро. На западе, у самого горизонта, кучковалось несколько тучек. Звезды, казалось, светились совсем рядом. «Куда?» — спросил я. Бубон показал на юго-восток и понесся в том направлении. Я последовал за ним. Он пересек несколько полей и, наконец, вышел к месту, где уже начинались деревья. «Это и есть тот лес, в котором игл может оторваться от ночного шороха?» — уточнил я.
1: «Да».
2: Он начал петлять меж стволами. В конце концов мы очутились на какой-то полянке, заваленной каменными глыбами. Бубон притормозил.
1: «Ну?» — спросил я. «Вот то самое место».
2: «И что это такое?»
1: «Развалины старой церкви».
2: Я двинулся вперед, принюхиваясь. Ничего подозрительного. Тогда я взобрался на небольшой холмик, на котором отчетливо различались руины. Среди каменных плит виднелось отверстие. Приглядевшись, я увидел, что дыра уходит куда-то вниз. «Такое впечатление», — задумчиво пробормотал я, — «что земля здесь не всегда находилась на таком уровне, как сейчас. Останки церкви сплошь заросли травой, словно ушли вглубь. Похоже, на самом деле мы сейчас находимся над настоящими развалинами. Ты как думаешь?»
1: «Не знаю».
2: «Никогда не спускался внутрь», — ответил крыс.
1: «Но он живет не здесь. Там, на кладбище у холма. Сюда».
2: Он устремился в указанном направлении, я потрусил следом. По пути нам попалось несколько упавших, полускрытых землей надгробий. «А вот это уже что-то», — понял я, когда разглядел очертания вросших в землю огромных камней, служивших ранее стенами какого-то склепа. Между ними все поросло сорной травой. Бубон рванулся вперед и остановился прямо в гуще зарослей.
1: «Видишь, здесь дыра», — показал крыс. «Там он и обитает».
2: Я подошел поближе и заглянул внутрь, но там было слишком темно, чтобы различить что-либо. Я пожалел, что сейчас рядом нет ни шороха, ни серой дымки.
1: «Придется поверить тебе на слово», — сказал я.
2: «Пока».
1: «Тогда, как ты и обещал, назови мне имена игроков и места их пребывания».
2: «Расскажу на обратном пути, когда уберемся отсюда подальше».
1: «Что, нервишки пошаливают?»
2: «Сейчас не тот месяц, чтобы испытывать судьбу», — ответил я. Бубон засмеялся.
1: «Очень смешно», — заметил он.
2: «А что, по-моему, действительно смешно», — отозвался я. Тонкая луна взошла над деревьями, освещая нам путь. Раздался бой часов, полночь, и ко мне вернулась способность говорить. Я встал и потянулся, ожидая, когда часы умолкнут. Джек, проснувшись только ради этого, наблюдал за мной со смесью интереса и легкого веселья.
1: «Что, нелегкий выдался денек снов?» — спросил он.
2: «Пока ты спал, к нам заходил один посетитель. Крыс Бубон», — сказал я.
1: компаньон дорогого доктора.
2: И?
1: Мы обменялись некоторой информацией. Список игроков в обмен на расположение могилы графа. Он сказал, что та находится на кладбище у разрушенной церкви к юго-востоку отсюда. Сводил меня туда.
2: «Хорошая работа», — ответил Джек. «И как это повлияло на твои расчеты?»
1: «Трудно сказать. Я поразмыслю над этим, а потом придется немножко побродить по округе».
2: «Игра только-только началась», — сказал он. «Сам знаешь, как еще может измениться вся картина».
1: «Верно», — кивнул я. «Но теперь, по крайней мере, мы получше осведомлены, чем раньше. Конечно, надо будет проверить склеп днем, чтобы увериться окончательно. Думаю, я смогу убедить серую дымку помочь нам в этом».
2: «А почему ты не хочешь обратиться к ползецу?»
1: «Я больше доверяю кошкам. И если уж на то пошло, то лучше я поделюсь информацией с ней, чем с кем бы то ни было».
2: «Стало быть, тебе известно, на чьей она стороне?»
1: Я покачал головой. «Нет, просто руководствуюсь интуицией».
2: «Она что-нибудь рассказывала о своей хозяйке, Джилл?»
1: «Да, но ничего конкретного».
2: «Сдается мне, эта леди куда моложе, чем старается выглядеть».
1: «Вполне возможно. Я просто не знаю, я не знаком с ней».
2: «А я недавно познакомился. Дашь мне знать, если кошка вдруг заведет речь о том, кто на какой стороне».
1: «Конечно, только она никогда не заговорит об этом, если я сам не начну разговор. А я этого пока делать не собираюсь».
2: «Что ж, тебе видней».
1: «Да. Прямо сейчас никто из нас ничего не выигрывает, добровольно выдавая информацию. И, кроме того, мы должны вести себя крайне осторожно, чтобы, сотрудничая с остальными, случайно не выдать чего-нибудь важного. Если только ты срочно не нуждаешься в информации, которая мне неизвестна. В таком случае...»
2: «Понимаю. Нет. Пусть все остается как есть». «Больше ни о ком ничего нового не узнал?»
1: «Нет». «Мы предпримем вылазку сегодня ночью?»
2: «Нет. Пока с вылазками покончено». «А что, у тебя какие-то планы?»
1: «Немножко расчетов. А потом отдыхать. Отдыхать».
2: «Звучит неплохо».
1: «А помнишь случай в Дижоне, когда той леди, нашей противнице, удалось охмурить тебя?»
2: «Такое забыть трудно. А почему ты спрашиваешь?»
1: «Так, ничего особенного, просто вспомнилось. Спокойной ночи, Джек». Я забрался в свой любимый угол и опустил голову на лапы.
2: «Спокойной ночи, Снав».
1: Я прислушался к его удаляющимся шагам. Пора повидаться с Ворчуном, заново повторить некоторые упражнения из курса высшего подкрадывания. И вскоре мир потух. 8 октября. Прошлой ночью и утром я добавил еще несколько штрихов к образу, сложившемуся в голове, но прежде чем успел завершить картину, у нашей двери объявился посетитель. Дверной колокольчик звякнул, и я, как положено, гавкнул пару раз. Хозяин отправился открывать, я рядом с ним. На крыльце, улыбаясь, стоял высокий, крепко сбитый, темноволосый мужчина.
3: «Привет», — сказал он. «Меня зовут Ларри Тальбот. Я ваш новый сосед и подумал, что неплохо было бы заглянуть, отдать дань уважения».
2: «Так, может, зайдете выпьете со мной чашечку чаю?» — спросил Джек.
1: «Благодарю вас». Джек провел его в гостиную, усадил, извинился и прошел в кухню. Я остался в гостиной, наблюдая за незнакомцем. Тальбот пару раз взглянул на ладонь своей руки, после чего принялся изучать меня.
3: «Хороший мальчик», — сказал он.
1: Я открыл рот, вывалил наружу язык и тяжело задышал, но подходить не стал. Было в нем что-то этакое, какой-то скрытый аромат дикого зверя, что, признаться, поставило меня в тупик. Вернулся Джек с подносом, на котором стояли чайные чашки и было разложено печенье. Они некоторое время болтали, обсуждая соседей, погоду, участившиеся ограбления, могил, убийства. Я же внимательно следил за ними. Два здоровенных мужика, в каждом сквозят повадки настоящего хищника,
2: прихлебывают чай и мирно беседуют об экзотических цветах, что выращивает Тальбот, и о том, как сложно приходится этим привередливым растениям в нашем климате. А потом с чердака вдруг донесся оглушительный треск. Я стрелой выскочил из комнаты, пронесся вверх по лестнице, за угол, еще одна лестница. Дверцы гардероба были распахнуты настежь. Рядом стояла тварь.
4: «Свобода!» — торжествующе объявила она, разминая конечности, сворачивая и разворачивая свои темные чешуйчатые крылья. «Свобода!»
5: «Черта с два!»
2: — прорычал я, обнажив клыки, и сходу врезался в нее. Я вцепился твари прямо в туловище, сбил ее с ног, и вместе мы влетели обратно в гардероб. Дважды я полоснул ее в правый бок, в левый бок, пока она пыталась схватить меня. Затем отвалился и впился зубами в одну из ее ног. После чего победно взвыл и снова прыгнул на тварь, метя ей в морду. Распространяя тяжелый аромат мускуса, она попятилась к задней стенке своей тюрьмы. Причем я захлопнул дверцы, встал на задние лапы и когтем попробовал закрыть защелку. Тут вбежал Джек и сделал это за меня. В правой руке он сжимал свой верный нож.
5: «Ты лучший образчик сторожевого пса, Снав», — прокомментировал он.
2: А секунду спустя на чердаке объявился Ларри Тальбот.
5: «Что-то случилось?» — спросил он. «Моя помощь не требуется?»
2: Джек повернулся, нож, бывший у него в руке, сгинул без следа.
5: «Нет, покорнейше благодарю», — ответил он. «Все разъяснилось куда проще, чем могло показаться на первый взгляд. Вернемся к нашему чаю».
2: Они вышли. Я проследовал за ними вниз по лестнице. Тальбот двигался так же бесшумно, как и мой хозяин. Непонятно откуда у меня возникло ощущение, будто и он тоже участвует в игре, а все случившееся убедило его, что нас также можно причислить к игрокам. Перед уходом он обратился к нам со следующими словами.
5: «Я предвижу, что вскоре предстоят нелегкие деньки, ближе к исходу месяца. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, какая бы то ни была, можете на меня рассчитывать».
2: Несколько долгих мгновений Джек изучал его лицо, после чего ответил.
5: «И вы говорите это, даже не зная, на какой я стороне?»
2: «Кажется, об этом я уже догадался», — ответил Тальбот.
5: «Откуда?»
2: «Хороший пес у вас, однако», — произнес Тальбот. «Двери закрывать умеет». С этими словами он удалился. Естественно, я проследил его до самого дома, чтобы убедиться, действительно ли он живет там, где описывал. И когда я удостоверился в этом, мне пришлось провести еще несколько линий в образе. Очень таких, знаете ли, интересных линий. Хотя Тальбот, возвращаясь домой, ни разу не обернулся, я все равно понимал, что он знает о моем присутствии у него за спиной. Немного позже я лежал во дворе и мирно проводил в уме свои линии. Это начинало превращаться в несколько утомительную забаву. Чьи-то шажки на дорожке затихли.
4: «Хорошая собачка!» — прокаркал старческий голос. Это был друид.
2: Что-то перелетело через садовую стену и с громким чваком шлепнулось о землю.
4: «Хорошая собачка!»
2: Я поднялся и изучил это нечто. Друид же поковылял дальше. Нечто оказалось куском мяса. Только самая глупая изо всех подзаборных шавок впилась бы зубами в этот кусок. От запаха всевозможных приправ и ядов буквально становилось дурно. Я осторожно поднял его, перенес в укромное местечко меж корней дерева, где земля помягче, вырыл ямку, положил туда мясо и засыпал сверху.
4: «Браво!»
2: — раздалось сверху чье-то шипение.
4: «Впрочем, у меня не было никаких сомнений, что на такую элементарщину ты никогда не клюнешь».
2: Я поднял глаза. Вокруг ветки обвился ползец.
5: «И давно ты там сидишь?» — спросил я.
4: «С тех пор, как у вас появился первый гость, тот здоровяк. Я следил за ним. Он тоже в игре?»
2: «Не знаю. Вполне возможно, но пока сложно что-либо утверждать. Странный он какой-то. И вроде бы компаньона у него нет».
6: Может, он сам себе лучший друг и товарищ? И, кстати, о товарищах.
7: Что такое?
6: Напарница сумасшедшей ведьмы сейчас, должно быть, переживает не лучшие мгновения в своей жизни.
7: Что ты имеешь в виду?
6: Тра-та-та, тра-та-та.
7: Что-то не усекаю.
6: Так, маленькое отступление. В колодец скинули кота.
7: И кто столкнул ее туда?
6: Макап, не испытав стыда.
7: Так где же она?
6: У отхожего места, полного говна. Это сразу за домом сумасшедший Джилл.
7: А почему ты мне об этом сообщаешь? Ты же обычно предпочитаешь держаться в стороне.
6: Я уже участвовал в игре, прошипел он. Я-то знаю, еще слишком рано, чтобы начинать избавляться от нежелательных игроков. Надо ждать, пока луна полностью не спадет. А Маккап и Моррис — неопытные новички.
7: Я сорвался с места и начал набирать скорость.
6: «Киска, киска, вся промокла!» — распевал он, когда я уже несся по направлению к холму. Я перевалил через холм и помчался вниз к дому сумасшедший Джилл.
7: Трава, мелькавшая мимо кусты, превратились в одно сплошное расплывчатое пятно. Я продрался сквозь изгородь, быстренько сориентировался на месте и нашел глазами круглый домик-колодец с деревянной крышей и ведром на невысокой каменной стенке. Я подбежал к нему, оперся передними лапами на бортик и заглянул внутрь. Снизу до моего слуха донесся слабый плеск.
8: «Дымка!»
7: — позвал я. Спустя мгновение раздалось далекое...
8: «Здесь!» «Отплыви в сторону, я скину тебе ведро!»
7: — снова крикнул я. Внизу энергично заплескались. Я столкнул ведро с бортика и прислушался. Оно с легким свистом унеслось вниз и гулко шлепнулось о воду.
8: «Влезай!»
7: Если вам когда-нибудь доводилось вертеть ворот своими лапами, вы должны понимать, что работенка — это вовсе не синекура. Прошло довольно много времени, прежде чем я поднял ведро достаточно высоко, чтобы серая дымка смогла перебраться из него на краешек колодца. Она насквозь промокла и тяжело дышала.
6: «Как ты узнал?» — спросила она меня.
7: Ползец все видел, но счел, что время было выбрано не совсем верно, и рассказал мне. Она встряхнулась и начала вылизывать свою шкуру.
6: Джилл стянула собранные Моррисом и Маккабом травы, рассказывала она в перерывах, хотя в дом их не заходила. Они оставили все на крыльце. Ночной шорох, должно быть, засек нас. Что-нибудь новенькое есть?
7: Я рассказал ей о вчерашнем визите Бубона и утреннем госте Тальботе.
6: «Пойду с тобой», — решила она, — «но чуть позже. Дай мне прийти в себя и пообсохнуть. Мы еще проверим склеп этого графа».
7: Она снова встряхнулась и опять принялась лизать свой мех.
6: «А покамест», — продолжала она, — «мне нужно подыскать себе теплое местечко и немножко вздремнуть».
7: «Что ж, тогда до встречи, а я тем временем обследую кое-что неподалеку от дома».
6: «Я скоро подойду».
7: Я оставил ее там сушиться рядом с отхожим местом. Когда я пролезал сквозь изгородь, она кинула мне вслед.
6: «Кстати, спасибо».
7: «Да надо», — ответил я, взбираясь по склону холма. Примечание. «Да надо», — испанский.
6: «Не стоит, пустяки, не за что».
0: 9 октября. Прошлой ночью мы добыли еще несколько ингредиентов, усиливающих чары хозяина. Когда же на углу одной из улочек Сохо мы замедлили шаг, из тумана вдруг вынырнули две фигуры. Великий сыщик и его компаньон не спеша приблизились к нам.
6: «Добрый вечер», — произнес сыщик.
7: «Вечер добрый», — ответил Джек.
6: «У вас, случайно, огонька не найдется?»
7: Джек вытащил из кармана упаковку восковых спичек и протянул ему. Пока великий сыщик раскуривал свою трубку, оба мужчины не сводили друг с друга глаз.
6: «Что-то патрульных многовато».
7: «Да».
6: «Видно, что-то затевается».
7: «Возможно».
6: «Скорее всего, это имеет отношение к тем убийствам».
7: «Да, думаю, вы правы». Он вернул спички.
6: Этот человек обладал крайне странной манерой оценивать своего противника. Всматривался в лицо, окидывал взглядом одежду, обувь и выслушивал ответные реплики. Будучи сторожевым псом, я сразу заметил, с каким вниманием он относится к собеседнику. Обычно подобное не характерно для среднего человека. Создавалось впечатление, будто он весь мгновенно поджался, стремясь не пропустить даже самые незначительные частички информации, которую давала ему наша неожиданная встреча.
9: «А я уже не раз видел вас поблизости».
10: «Я вас тоже приметил».
6: «Вполне возможно, что мы еще встретимся».
10: «Может, вы и правы.
6: Но вам следует быть поосторожнее. Времена наступили опасные».
10: «И вы также берегите себя».
6: «О, несомненно. Спокойной ночи».
10: «Спокойной ночи».
6: Я едва удержался, чтобы не рыкнуть что-нибудь этакое на прощание для пущего эффекта. Эта мыслишка сверлила мой мозг с самого начала разговора. Давным-давно они скрылись из виду, а я все прислушивался к удаляющемуся звуку их шагов.
10: «Снафф», — сказал Джек, — «запомни этого человека».
6: Где-то посреди долгого-долгого пути домой над нами пролетел филин, на недвижных крыльях скользя средь дуновений прохладного ветерка. Я не мог утверждать, ночной шорох был это или нет. Под мостом кишели крысы, и опять-таки, кто знает, может, и бубон был среди них. В Темзе купались звезды, а воздух был напоен уличной вонью. Джек мерил дорогу широкими шагами, я же бежал рядом, периодически отлучаясь, чтобы проверить очередную спящую фигурку, забившуюся в тесную щель меж домов. Временами у меня возникало ощущение, будто за нами следят, но никаких доказательств этого обнаружить мне так и не удалось. Очень может быть, что подобное беспокойство было вызвано нашим продвижением вглубь октября, хотя, конечно, положение будет становиться все хуже и хуже, пока не исправится вновь, если вообще когда-нибудь исправится.
9: «А, Джек!» — раздался слева от нас чей-то голос. «Добрый вечер».
6: Джек резко остановился и развернулся, рука его метнулась к тому месту, где он обычно прятал нож. Из тени выступил Ларри Тальбот и коснулся полей шляпы.
9: «Мистер Тальбот», — начал было Джек. «Прошу вас, зовите меня просто Ларри».
10: «А, ну да, совсем забыл, вы же американец».
9: «Добрый вечер, Ларри. Что привело вас сюда в столь поздний час?»
10: «Так, просто прогуливаюсь. Хорошая ночь для прогулок. Видите ли, частенько меня одолевает бессонница.
9: А вы, должно быть, возвращаетесь из города?»
10: «Да».
9: «Вот и я тоже. Повстречался там с самим великим сыщиком и его другом. Он попросил у меня огоньку».
10: «Да что вы».
6: Ларри взглянул на свою ладонь, казалось, убедился в чем-то и продолжил. «У меня сложилось впечатление, что он тоже участвует в расследовании тех недавних убийств. И, кстати, насколько я понял, сегодня ночью случилось еще одно. Вы что-нибудь слышали об этом?»
10: «Нет».
9: «Порекомендовал мне быть поосторожнее. Хороший совет, между прочим».
10: «А как вы сами считаете, у него имеются какие-нибудь зацепки?»
6: Ларри покачал головой.
9: «Сложно о нем судить. Хотя его партнер бормотал что-то по поводу собак».
10: «Интересно. Я провожу вас, если вы не возражаете».
9: «Буду рад».
6: «Еще 8 дней осталось до того, как луна полностью сойдет на нет», — заметил Джек спустя некоторое время.
10: «А вы вообще присматриваетесь к луне, Ларри?»
9: «Да, и частенько».
10: «Так я и думал».
6: На несколько минут вновь воцарилась тишина, Ларри вышагивал бок о бок с Джеком.
9: «А вы, случайно, не знакомы с неким джентльменом по имени...
10: граф?» — внезапно спросил Ларри.
6: Джек пару секунд молчал, после чего проговорил.
10: «Я много слышал о нем, но быть представленным ему не доводилось».
9: «Одним словом, он прибыл в наш город», — сказал Ларри. «Мы старые знакомые, он и я. Я всегда чувствую, когда он оказывается поблизости».
10: По-моему, он открывающий.
7: Джек снова промолчал. Я припомнил вчерашний день, когда мы с Серой Дымкой отправились к тому месту, которое указал мне Бубон. Пока я ждал снаружи, она проскользнула в склеп. Довольно долго оттуда не доносилось ни звука, потом она снова возникла рядом со мной.
10: «Все верно», — произнесла она. «Крыс не соврал. Там внизу на двух подставках размещен весьма и весьма приличный гроб. Рядом с ним открытый сундучок со сменной одеждой и прочими предметами личного туалета.
7: Зеркало присутствует?»
10: «Никаких зеркал. А среди корней прямо над головой висит игл собственной персоной».
7: «Таким образом, Бубон вел честную игру», — сказал я.
10: «Никогда не верь крысам», — посоветовала она.
7: «Ты сказал, что он пролез в дом и повсюду совал усы. А вдруг именно ради этого он и заглянул, а информации предложил обменяться, чтобы прикрыть себя, когда ты поймал его на месте преступления?»
10: «Уже думал об этом», — сознался я. «Но я слышал, как он вошел и сразу знал, где искать. Он только и успел увидеть, что твари в зеркале».
7: «Твари в зеркале?»
10: «Ну да.
7: А разве у вас таких нет?»
10: «Боюсь, что нет. И чем они занимаются?»
7: «Шуршат».
10: «А,
7: пойдем, я покажу тебе».
10: «Ты уверен, что не будет никаких осложнений?»
7: «Уверен».
10: Она долго смотрела в зеркало, потом протянула лапку и притронулась к собственному отражению.
11: «Ты прав», — сказала она. «Они шуршат».
7: «Еще меняют цвет, если их хорошенько взбудоражить».
11: «Где вы их взяли?»
7: «В одной пустынной деревеньке в Индии. Там все либо перемерли от чумы, либо бежали со страху в джунгли».
11: «Но на что же они годятся?»
7: «Да, они липнут».
11: «А».
7: Я проводил ее до дома Джилл.
11: «Боюсь, я не могу тебя пригласить внутрь, показать что-нибудь из наших штучек», — извиняющимся тоном сказала она.
7: «Нет проблем».
11: «Чем занимаешься сегодня ночью?»
7: «Надо будет в город сходить».
11: «Удачи тогда».
7: «Спасибо». На перекрестке мы расстались. Ларри направился к своему дому, а мы с Джеком повернули на запад к себе. Стоило войти во двор, как я сразу почуял запах филина и тут же увидел ночного шороха, усевшегося на той самой ветке, которую некоторое время назад занимал ползец. Я рыкнул ему «Вечер добрый», но он не ответил. Прежде всего я кинулся в дом на тот случай, если он вдруг стоял на шухере, но там никого не было и ничем подозрительным не пахло. И все было, как и должно было быть. Значит, просто шпионит. Когда нам нечего делать, мы просто-напросто начинаем следить друг за дружкой. Джек удалился к себе, чтобы поподробнее оглядеть сегодняшние приобретения. Я же вздремнул в гостиной.
12: Радио фантастики. Радио фантастики.
10: Десятое октября. Небо затянуло тучами, и весь день накрапывал дождик, поэтому я особо из дома не высовывался. А если и высовывался, то так, оглядеться и мигом назад. В округе никого не было видно. Дом я обошел раз пять, не меньше, скорее от скуки, нежели от чего-то еще. И хорошо, что побеспокоился хоть об этом. Войдя в подвал, я вдруг обнаружил, что тварь в круге как-то весьма странно притихла. И буквально через секунду понял, в чем дело. Нас медленно, но верно заливало. Вода просачивалась сквозь какую-то щель в стене, стекала по провисшей балке и капала вниз. Ручеек дождевой воды разливался по полу, и набралась уже целая лужа, которая все продолжала прибавлять в размерах. Одно свое щупальце лужа простерла в направлении круга, еще каких-то 10 дюймов, и круг был бы разорван.
7: Я взвыл во всю глотку, таким долгим мрачным воем, который приберегал специально для подобных оказий. Затем прыгнул в неспешно текущий ручеек и принялся кататься в нем, вбирая воду шкурой.
8: «Эй!» — закричала тварь. «Кончай там! Все нормально, так и должно быть!»
7: «Ага, конечно!» Отрубил я, развернулся, плюхнулся в лужу и барахтался там, пока не впитал максимум возможного. После чего перебрался в сухой уголок подальше от круга и немного повалялся, избавляясь от влаги. Здесь она могла испаряться, сколько ее душе будет угодно.
8: «Псина чертова!» — зарычала тварь. «Еще несколько минут, и я была бы на свободе!»
7: «Да, что-то не везет тебе сегодня», — ответил я. На лестнице послышались шаги. Увидев, что произошло, Джек сразу отправился за шваброй. В скором времени он уже собирал тряпкой остатки лужи, периодически выжимая воду в тазик, тогда как тварь злобно пыхтела, меняя цвет то на розовый, то на синий, то, в конце концов, на ядовито-зеленый. Покончив с этим, Джек подставил под стекающую струйку ведерко и наказал мне, если у нас обнаружится еще что-нибудь подобное, немедля звать его. Однако ничего такого я больше не обнаружил, хотя весь день только и делал, что обходил дом. Вскоре после наступления сумерек дождь прекратился, но даже тогда я выждал лишнюю пару часиков, чтобы окончательно увериться, прежде чем вышел на еженочную разведку. Обогнув дом, я очутился на переднем дворе, где выкопал из-под дерева уже порядком попахивающий кусок отравленного мяса. Потом аккуратненько взял его в зубы и перенес к дому Оуэна, положив на видном месте прямо перед парадной дверью. Ни одно окно не светилось, трескуна и след простыл, поэтому я воспользовался представившейся возможностью и порядком пошастал вокруг дома. Под растущим на заднем дворе гигантским древним дубом я наткнулся на 8 внушительного размера плетеных корзин, находящихся в различной стадии готовности, плюс еще 7 поменьше. Поодаль валялись мотки толстой веревки. Я решил осмотреть все повнимательнее. И почти сразу споткнулся о лестницу. Да тут целое кустарное производство. А вот тебе и хлипкий старикашка. Я пересек двор и потрусил напрямую через поле. Мне оставалось пробежать еще приличный кусок, когда вновь заморосил мелкий дождик. Густые тучи затянули клочок звездного неба, сгустив и без того непроглядную тьму. Короткая, бледная вспышка осветила окрестности, и гулко прокатился раскат грома. Наконец я вступил во владение дорогого доктора. Сейчас над моей головой находился самый центр сбившихся в кучу низких грозовых туч. И снова с неба, ярко полыхнув, сорвался трезубец, затанцевав меж железных прутьев на крыше старого здания. Гром последовал без промедления, а окна подвала вспыхнули неистовым светом. Я затаился в траве, прислушиваясь, и вскоре до меня донесся мужской голос, кричащий что-то насчет лейденских банок. Но последовала очередная серия громов и молний, вновь огонь на крыше начал выделывать свой адов танец, раздались крики, замелькали вспышки пламени за неплотно зашторенными окнами. Я подполз поближе. Заглянув украдкой в щелку, я разглядел высокого мужчину в белом. Он стоял спиной ко мне, нагнувшись над чем-то лежащим на длинном столе. Плечами мужчина заслонял мне обзор. В дальнем углу скорчился какой-то маленький бесформенный человечек, постреливающий глазками по сторонам и нервно потирающий ручонки. И снова всполох, и снова раскат. По машине, стоящей по правую руку от высокого мужчины, забегали искорки электрических разрядов. Еще несколько секунд после того, как они исчезли, у меня в глазах мелькали огоньки. Высокий громко вскрикнул и отодвинулся в сторону, коротышка вскочил на ноги и затанцевал вокруг. Так. Стол. Что-то на нем лежит покрытое, теперь я это видел четко простыней, периодически подергивается. Движение, должно быть, совершаются гигантской ногой, спрятанной под простыней твари.
2: Опять ослепляющая игра молний и оглушающий рев грома. А комната на какое-то мгновение превратилась в самое что ни на есть ад. Сквозь бурю и тени я разглядел, как нечто крупное, размерами со здорового человека и скрытое развивающимися простынями, попыталось на секунду приподняться над столом. Я попятился. Развернулся и бросился прочь, тогда как небеса продолжали яриться и поливать землю огнем. Свой долг я исполнил. Хорошего помаленьку, но сегодня с этим местом покончено. Теперь мой маршрут лежал прямиком от дорогого доктора к жилищу Ларри Тальбота. На полпути туда я выбрался из зоны дождя, остановился и хорошенько встряхнулся. Добравшись до дома Ларри, я обнаружил, что почти все окна освещены. Может, он и вправду страдает бессонницей. Постепенно сужая круги, я приближался к цели. Лишь раз я притормозил, чтобы обследовать небольшую пристройку к задней части дома. Внутри на глаза мне попался большой отпечаток лапы, идеально сохранившийся на засохшей грязи и, на первый взгляд, абсолютно идентичный тому, что я обнаружил в наших владениях. Подобравшись поближе, я поднялся на задние лапы, оперся передними на стену и обозрел комнату. Пусто. Третья по счету оказалась застекленной оранжереей, битком набитой всяческими растениями. Там же был и Ларри. Он заглядывал внутрь чудовищно огромного цветка и чему-то улыбался. Губы его двигались, но, хотя до меня доносились отдельные звуки, я так и не понял, что он там бормочет. Гигантская чаша колебалась перед ним, то ли из-за движения воздуха, то ли по своей собственной воле. Этого я тоже разобрать не смог. Он все нашептывал и нашептывал. Наконец я не выдержал и ушел. Я могу перечислить несколько дюжин людей, которые имеют привычку беседовать со своими растениями. Завершив тут свои дела, я как можно точнее сориентировался на местности и по прямой направился от дома Ларри к склепу графа. Сначала я вышел к разрушенной церквушке и там передохнул малость, пытаясь представить себе остальные части образа. И вдруг на востоке начало разгораться странное сияние. Пока я ломал голову над этим явлением, с севера вынырнула здоровенная летучая мышь размерами куда больше игла и скрылась за одним из стволов. И так там и осталось. Вскоре мне почудились бесшумные шаги, и фигура, закутанная в черный плащ, выступила из-за дерева. Я в недоумении уставился на нее. Голова человека повернулась в моем направлении, и темноту пронзил его голос. «Кто здесь?» Крайне затруднительное положение. Выход был один. Ничего больше мне на ум не пришло. Издавая серию идиотских повизгиваний и яростно размахивая хвостом из стороны в сторону, я ломанулся вперед и брякнулся перед ним оземь, извиваясь точно истосковавшийся по человеческому вниманию бродячий пес. Его налитые кровью губы искривились в мимолетной улыбке. Он наклонился вперед и почесал меня за ухом. «Хороший песик», — гортанно промолвил он, после чего похлопал меня по голове, выпрямился и устремился в сторону склепа. Добравшись туда, он недвижно замер. Только сейчас он еще стоял там и... вот уже сгинул бесследно. Я решил, что, пожалуй, мне тоже пора сматывать удочки. Его рука оказалась на диво холодной. 11 октября. Свежая утренняя прохладца. Совершив обязательный обход, я выбрался на улицу. Ничего подозрительного, и я затрусил в сторону места обитания дорогого доктора. Неспешно ковыляя вдоль дороги, я вдруг услышал знакомый голос, доносящийся из небольшой рощицы, раскинувшейся справа от меня. «Точно, сэр, тот самый пес», — произнес кто-то. «Но откуда такая уверенность?» — раздалось в ответ. Я запомнил следы. Отпечатки его лап целиком и полностью совпадают с теми. Кроме того, он точно так же прихрамывает на левую переднюю лапу и, видите, подранное правое ухо. Старые боевые шрамы — результат стычки с одним безумцем в Западной Индии. Давно это было. Естественно, собеседниками были великий сыщик и его компаньон. «Вот хороший мальчик», — проговорил он. «Хорошая псинка, славный пес». Я припомнил свои действия предыдущим вечером, замахал хвостом и попытался напустить на себя дружелюбный вид. «Хороший пес», — снова повторил он. «Покажи, где ты живешь. Ну-ка, домой, домой». При этих словах он похлопал меня по голове. Ладонь его была не в пример теплее руки того дружелюбно настроенного джентльмена, с которым мне довелось повстречаться прошлым вечером. «Домой. Сейчас же домой». Сразу вспомнив скинутую в колодец серую дымку, я привел их прямиком к Моррису и Маккабу. Даже побыл вместе с ними на крыльце, пока не заслышал звука приближающихся шагов, спешащих ответить на стук. Тогда я благополучно ретировался и направился по прямой до склепа графа. Результаты оказались прелюбопытными, а после того, как я пробежался от склепа до дома дорогого доктора, мой интерес лишь усилился. Чуть погодя, я совершил еще несколько подобных рейдов, подтверждая свои выводы.
13: 12 октября.
2: День выдался тягучим. Тварь в круге прикинулась борзой, но меня никогда не прельщал вид тощих дамочек. Рыкнул пару раз на тварь с чердака, понаблюдал за шуршалами. Посмотрел, как Джек впустую перекладывает свои атрибуты. Слишком рано, чтобы пробовать их в полную силу.
13: Серая дымка поведала, что ночной шорох поймал ползеца, отнес его подальше вниз по течению Темзы и там сбросил в воду.
2: Лишь несколько часов спустя ползеца волнами выкинуло на берег. Оттуда он довольно долго полз до дома, даже не зная, в чем заключался предмет спора. Также узнала несколько

0: 13 октября. Сегодня великий сыщик вновь объявился в нашей местности. Я заметил его, когда кое-что припрятывал под оградой. Он меня не видел. Чуть позже серая дымка сообщила мне, что он посетил жилище Оуэна. Ни хозяина, ни даже трескуна дома не было, поэтому он просто прошелся по их владениям и, естественно, наткнулся на плетеные корзины. По словам дымки, его помощник ушиб запястье. Сыщик заставил его влезть по лестнице на дуб и проверить прочность некоторых веток, откуда толстяк не преминул свалиться. К счастью, он приземлился прямо на охапку омелы, иначе могло быть и хуже. Тем вечером, в очередной раз обходя дом, я услышал какой-то царапающий звук, доносящийся из-за окошка на втором этаже. Я подошел и посмотрел наружу. Сначала я не увидел ничего, но потом глаза привыкли к темноте, и я разглядел крохотные тельце, бьющееся о стекло. Это был игл. «Ну да, знаю я, ребята, как приглашать вас к себе домой, потом неприятностей не оберешься», — ответил я.
1: «Так это ж хозяин, а я всего лишь летучая мышь, я даже томатный сок пить не могу, прошу тебя».
0: «А что случилось?» Я услышал громкий хлоп с внешней стороны стены.
1: «Это викарий!» — заорал игл. «Он окончательно спятил! Пусти!»
0: Я откинул защелку лапы и толкнул створку окна. Она на несколько дюймов приоткрылась, и игл проскользнул внутрь. Тяжело дыша, он бессильно рухнул на пол. Снаружи донесся еще один хлоп.
1: «Никогда этого не забуду, Снав», — сказал он. «Сейчас подожди минутку».
0: Я подождал целых две, и, наконец, он зашевелился.
1: «У вас здесь какие-нибудь жучки водятся?» — спросил он. «У меня такой быстрый метаболизм, и сегодня селенок мне потребовалось немало».
0: «Их черта с два поймаешь», — ответил я. «Они весьма шустрые. Как насчет фруктов?»
1: «Тоже сойдет.
0: Там на кухне их целая ваза». Он был чересчур вымотан, чтобы лететь, но в то же время мне не хотелось брать его в зубы. Слишком слабенький, переломаю еще что-нибудь. Так что я приказал ему вцепиться покрепче мне в шкуру. Пока я спускался по лестнице вниз, он неустанно повторял.
1: «Спятил, точно спятил».
0: «А теперь давай рассказывай», — велел я после того, как он достойно угостился сливой и двумя виноградинами.
1: «Викарий Робертс вбил себе в голову, будто по соседству вершится что-то крайне неестественное», — прочавкал он.
0: «Странно. И что привело его к подобным выводам?»
1: «Трупы, в которых не осталось ни капли крови, и люди с анемией, которым в последнее время слишком часто начали сниться сны с участием летучих мышей. Ну и так далее».
0: Во время своих прогулок я не раз встречался с викарием Робертсом. Это был низенького роста толстячок, вечно мрачный, в старомодных квадратных очках в золотой оправе. Поговаривали, что частенько из-за своей комплекции в самый разгар проповеди он багровеет и начинает брызгать во все стороны слюной, и что иногда его вдруг начинают бить судороги, после чего он впадает в бессознательное состояние, выражая при этом странный восторг.
1: «Это и понятно. Типичный истерик», — сказал я. «Все верно. В общем, как бы то ни было, с недавних пор он взял моду бегать по приходу по ночам, таская с собой арбалет и колчан со стрелами. Летающие колья, так он, кажется, их называет. Шаги у двери. Могу поспорить, это он. Спрячь меня».
0: «Нет нужды», — успокоил его я. «Мой хозяин не позволит какому-то безумцу с опасным оружием в руках врываться и обыскивать дом. Здесь царят мир и изысканность». Дверь открылась, и до нас донеслись приглушенные звуки голосов. Затем голос викария поднялся. Джек, будучи настоящим джентльменом, отвечал, как обычно, мягким обходительным тоном. Викарий заорал что-то про создание ночи, деяния святотатственные, богохульство во плоти и все такое прочее.
2: «Вы предоставили ему убежище!»
0: — донес его вопль.
2: «И я следую за ним!»
0: «Никуда вы не следуете», — отвечал Джек.
2: «Я располагаю полномочиями свыше, и, проклятие, я иду!»
0: — ответствовал викарий.

0: Затем раздались звуки какой-то возни. «Прошу прощения, Игл», — извинился я.
1: «Да, Снав, конечно».
0: Я выбежал в коридор, но Джек уже закрыл двери и задвинул засов. При виде меня он улыбнулся. Из-за его спины раздался яростный стук.
1: «Все нормально, Снав», — сказал он. «Не собак же спускать на беднягу». «И все-таки где твой приятель?»
0: Я поглядел в сторону кухни. Он направился туда, я последовал за ним в нескольких шагах. Когда я вошел, он скармливал Иглу очередную виноградину.
1: «Создание ночи», — проговорил он. «Богохульство во плоти. Тебе здесь ничего не угрожает. Если хочешь, можешь даже персик съесть».
0: И, насвистывая, он удалился. Стук в дверь продолжался еще пару минут, после чего затих.
1: «Как ты думаешь, что нам теперь делать с этим человеком?» — спросил Игл.
0: «Держаться от него подальше, вот и все».
1: «Легко сказать. Вчера он выпалил по ночному шороху, и трескуну тоже чуть не досталось».
0: «А они-то тут при чем? Они же вроде к проклятым тварям не относятся».
1: «Верно, но он заявляет, будто явилось ему видение о сообществе неких святотатцев и их знакомых, ведущих приготовление к какому-то большому физическому событию, во время которого выступят они друг против друга, и над всем человечеством нависнет угроза. А вампиры, якобы, это знак, первое подтверждение его правоты».
0: «Интересно, кому там больше делать нечего, как посылать ему такие видения?»
1: «Трудно сказать», — ответил Игл. «Но завтра он может пальнуть по тебе или по Джеку».
0: «Надеюсь, нашим прихожанам хватит ума отослать его на континент, подлечиться немножко у какого-нибудь целительного источника», — пожелал я. И осталось-то каких-то 2,5 недели.
1: «Сомневаюсь, что прихожане так поступят. У меня такое впечатление, что он и их втравил в это дело с видением. Во всяком случае, сегодня ночью по округе с арбалетом шастал не он один.
0: Значит, надо будет разнюхать, кто эти люди, разузнать, где они живут, и держаться от них подальше.
1: Сам я пользуюсь эхолокацией, но я понял тебя».
0: Ночной шорох и трескун, очевидно, уже в курсе дел. Я предупрежу серую дымку, а ты сообщи ползицу и бубону.
1: «А как насчет компаньона этого Тальбота?»
0: «Насколько я понял, у Ларри Тальбота, кроме растений, нет помощников.
1: О себе, думаю, он сможет позаботиться и сам».
0: «Все понял. И нам надо договориться друг с другом, чтобы передавать по цепочке, где кто живет. Тем ребятам ведь все равно, открывающий ты или закрывающий».
1: «И с этим согласен».
0: Чуть погодя, я вышел на разведку, но в пределах видимости никаких силуэтов с арбалетами не маячило. Так что я снова распахнул окно и выпустил Игла. Прямо над окном, глубоко погрузившись в стену, торчали 2 тяжелых арбалетных болта. 14 октября. Когда я вошел во двор дома сумасшедший Джилл, серая дымка едва-едва закончила что-то там выкапывать и теперь тащила это что-то к дверям. Я посвятил ее во все события прошлой ночи, и она хоть и предостерегла меня в очередной раз от излишнего доверия к летучим мышам, тем не менее оценила серьезность угрозы, представляемой викарием и его командой. Как раз прошлой ночью, когда они с Джилл возвращались домой, кто-то выстрелил по ним с вершины холма, заставив их спасаться бегством и потом пережить несколько волнующих моментов у камина. Завершив все дела, серая дымка сказала:
2: «Я тоже хотела переговорить с тобой кое о чем».
0: «Давай.
2: Сначала то, что не терпит отлагательств. Впрочем, лучше я тебе покажу».
0: Мы вышли со двора.
2: «Вчера констеблю Терренсу нанес визит офицер полиции, прибывший сюда из самого Лондона», — продолжала она. «Мы с ползецом видели его проезжающим на гнедой кобыле».
0: «Да?»
2: «А сегодня трескун заметил, что та самая кобыла бесцельно бродит по полю, и заинтересовался. Мы обыскали все окрестности, но седока нигде не обнаружили. Спустя некоторое время мы бросили это занятие и ушли».
0: «Вам следовало позвать меня, я бы взял след».
2: Я заходила за тобой, но тебя не было видно.
1: Да, точно, я выполнял кое-какую работу по дому.
2: Ну и что там дальше?
1: Немного погодя, я прогуливалась в другом поле, там, куда мы сейчас направляемся, неподалеку от тебя. Пара ворон скакала в траве, и мне пришла в голову мысль, что неплохо было бы пообедать. Как позднее выяснилось, та же самая мысль посетила и их. Они выклевывали глаза констеблю. Тело его лежало укрытым в траве, это как раз перед нами. Мы приблизились. Ворон уже не было. Глаз тоже. Человек был одет в полицейскую форму. Кто-то перерезал ему горло. Я сел и уставился на труп. «Что-то не нравится мне все это», — наконец выговорил я.
2: «А я и не рассчитывала, что ты придешь в восторг».
1: «Слишком близко. Мы живем вон там, рукой подать».
2: «А мы вон там».
1: «Ты еще кому-нибудь рассказывала об этом?»
2: «Нет».
1: «Значит, это не ваших рук дело, если только ты не хороший актер». Я потряс головой.
2: «В этом нет никакого смысла».
1: «Но, по идее, Джек должен обладать властью над неким ритуальным ножом».
2: «А у Оуэна имеется серп, и что с того?»
1: «А Ростов обладает удивительной иконой, написанной сумасшедшим арабом, отрекшимся от ислама». «Но в то же время он мог воспользоваться и обыкновенным кухонным ножом. У Джилл метла». Но, думаю, она без труда могла подыскать что-то такое, чем можно было бы перерезать глотку.
2: «Тебе известно об иконе?»
1: «Конечно. Это ж моя работа — выслеживать атрибуты. Я сторожевой пес, не забывай. А у графа, вероятно, в распоряжении перстень, а у дорогого доктора — чаша. Мне кажется, это самое обыкновенное убийство. Но теперь на голову нам свалилось тело, прямо по соседству с нашими домами. И не какое-то там тело, а труп полицейского. Начнется расследование, а признай, все мы крайне подозрительные типы, и всем нам есть что скрывать. Мы планировали пробыть здесь всего несколько недель. Свои дела мы стараемся обделывать подальше отсюда. Пока. Стараемся не вызвать в округе никаких подозрений. Но все мы здесь пришлые, с весьма неясным прошлым. Этот случай может подпортить многое.
2: Если найдут труп.
1: Именно. А может, ты выкопаешь яму, столкнешь его туда, а потом зароешь? Это все равно, что косточка, только размерами побольше. Они найдут могилу сразу, едва начнут прочесывать местность. Нет. Нам надо как-то иначе избавиться от тела.
2: У тебя хватит сил утащить его отсюда. Можно оттащить к той разрушенной церквушке и скинуть в провал, как ты думаешь?
1: Все равно слишком близко. Это вспугнет графа, он испугается, что поблизости начнут шляться всякие посторонние личности и уберется оттуда.
2: И что с того?
1: Я предпочитаю знать, где он находится. Если он переселится, нам снова придется разыскивать его. Труп. Напомнила она, прерывая сложную цепь моих размышлений. «Да, да, я думаю. До реки чертовски далеко, но я вот что подумал. Может, мне все-таки удастся в несколько приемов перетащить его туда и столкнуть в воду? По дороге уйма укромных местечек, где можно припрятать на время труп».
2: «А лошадь?»
1: «Ты не могла бы связаться с ползецом? Расскажи ему, что произошло, и изложи наши размышления. Лошади часто боятся змей. Может, он сумеет напугать ее и прогнать обратно в город?
2: Во всяком случае, попробовать стоит. Ты все-таки проверь, сможешь ли в одиночку справиться с телом».
1: Я обошел труп, вцепился зубами в воротник, напряг лапы и потянул. По влажной траве тащить его не составляло труда, да и на самом деле он был несколько легче, чем казалось на первый взгляд. «Да, я управлюсь. Понимаю, что за один прием мне его не утащить, но, по крайней мере, отсюда я его убрать смогу».
2: «Хорошо, пойду разыщу ползеца. Он должен быть где-то поблизости».
1: Она растворилась в траве,
2: а я взялся за транспортировку полисмена, изуродованное лицо которого было обращено к затянутому облаками небу. Весь день я только и делал, что тащил его, периодически останавливаясь передохнуть. Дважды мне приходилось прятать тело. Один раз, когда поблизости объявились какие-то люди, и другой, когда пришло время вернуться домой и сделать очередной обход. Тварь в паровом котле опять что-то чересчур возбудилась. В один прекрасный момент мимо меня по дороге проскакала лошадь. Остановил меня спустившийся вечер. Оставив тело в подлеске, я вернулся домой подремать и перекусить. За сегодняшний день я не преодолел даже половины пути.

0: 15 октября. Все та же серость и сырость. Я бежал дома и с утра пораньше выскочил наружу, чтобы посмотреть, что делается в округе. Несколько раз за прошедшую ночь я выходил поупражняться в перетаскивании тел. Утром у меня ныли все кости, а на восходе еще ввалился игл.
1: «Он снова рыскал вместе со своей арбалетной шайкой», — отрапортовал он. «Я пока не могу сказать, сколько их всего, но могу показать, где живет один из них».
0: «Потом», — ответил я, — «сейчас я занят».
1: «Ладно», — пропищал он, — «вечером свожу тебя, если будешь свободен».
0: «Полиция не объявлялась?»
1: «Полиция? А полиция-то тут при чем?»
0: «Так», — мелькнула одна мыслишка, — «потом расскажу, если не узнаешь от кого-то другого».
1: «Ну ладно, до вечера», — сказал он и исчез.
0: Я же направился к трупу и тащил его до тех пор, пока больше не мог ступить ни шагу. А затем поплелся домой. Челюсти болят, лапы ноют, вновь начали давать о себе знать старые раны. Последствия той стычки с зомби. Когда я отдыхал под деревом, показалась серая дымка.
1: «Ну, как дела?» — спросила она.
0: «Приемлемо», — ответил я. «Предстоит еще долгий путь, но тело уже на безопасном расстоянии отсюда». «Мимо меня проскакала лошадь. Насколько я понял, это ты позаботилась?»
1: «Да, ползец с радостью согласился помочь нам. Видел бы ты его». На лошадь разыгранное им представление произвело неизгладимое впечатление.
0: «Хорошо. Появлялся кто-нибудь посторонний?»
1: «Да, я наблюдала за домом констебля. Так вот, туда приезжал инспектор из города. Там же присутствовали великий сыщик и его напарник. Запястье толстяка было туго перемотано бинтом».
0: «Бедняга. Надолго они к нам?»
1: «Инспектор уехал сразу. Но сыщик остался, чтобы нанести визит викарию и прочим».
0: «О, черт. Интересно, что викарий им наговорил?»
1: «Мне никак было не подслушать». Но после этого разговора сыщик облазил всю округу. Они даже побывали неподалеку от дорогого доктора.
0: «К графу они не ходили? Не знаешь?»
1: «Нет, не ходили. Однако долго расспрашивали Оуэна о пчеловодстве. Предлог, разумеется. И я была поблизости, когда они заметили арбалетные болты, торчащие из стены вашего дома».
0: «Черт!» — выругался я. «Совсем забыл. Надо будет что-то с ними сотворить».
1: «Я пойду покопаюсь у себя», — сказала она. «Свяжусь с тобой попозже».
0: «Да, и у меня тоже дел хватает». Я прошелся дозором по дому и снова отправился немножко позабавиться с констеблем. Если уж на то пошло, с трупами легче обращаться, когда они костенеют, чем наоборот. А этот снова разбух.
1: Вечер. Джеку опять понадобилось выйти на промысел.
0: Когда игра входит в эту стадию, всегда обнаруживается несколько предметов, которые срочно надо приобрести, пока не поздно. На этот раз патрульные были расставлены буквально на каждом углу, некоторые из них прогуливались парами. Мимо проскользнула сумасшедшая Джилл, вызвав поворот нескольких голов. Через открытую дверь пивной я увидел Ростова, одиноко сидящего за столиком, на котором стояли початая бутылка водки и стакан. Интересно, что поделывает ползец, когда его хозяин погружается в себя? Проскочила крыса, очень напоминающая бубона, зажав во рту чей-то палец. Проковылял, пошатываясь и громко распевая что-то неудобоваримое по-валийски, Оуэн, в обнимку с какими-то парнями, чьи лица были вымазаны угольной пылью. Вскоре я заметил Морриса, в парике, в женском платье, нарумяниного и повисшего на руке Маккаба. «Развлекаются кто как может», — подвел итог Джек, «прежде чем положение станет слишком серьезным». Лохматый старик с повязкой на глазу, прихрамывающий, с усохшей рукой на перевязи, продавал карандаши, торчавшие из жестяной кружки. Стоило ему только вынырнуть из тумана, как я сразу положил на него глаз, поняв по запаху, что это никто иной, как загримированный великий сыщик. Джек взял у него карандаш и щедро расплатился. Старик пробормотал: «Да хранит вас Господь, мистер!» и уковылял обратно в туман. На этот раз необычайные трудности подстерегали нас на пути, и, должен сказать, хозяин превзошел самого себя. Когда же мы спасались от погони, на хвосте у нас висело десятка два патрульных и заливались свистки, слева вдруг приоткрылась дверка, и знакомый голос произнес:
2: «Сюда!»
0: Мы нырнули в укрытие, дверца мягко затворилась, и мгновение спустя за ней раздался топот пробежавших мимо полицейских.
2: «Благодарю», —
0: прошептал Джек. «Всегда рад помочь», — отозвался Ларри. «Кажется, сегодня ночью никому не сидится дома».
1: «То еще времечко наступает», — подтвердил Джек. И свертка у него в руках тихонько закапала.
0: «У меня здесь имеется полотенце, которое я могу вам одолжить», — сказал Ларри.
1: «И еще раз спасибо».
0: «Но откуда вы узнали, что оно может понадобиться?»
1: «Я многое предвижу», — ответил Ларри.
0: На этот раз провожать он нас не стал. Я же, едва мы перешли через мост, отлучился и вернулся к трупу. Оказалось, кто-то до него уже добрался и несколько пообгрыз, но все равно тело еще находилось в довольно приличном состоянии. Пока я обился там, мне показалось, будто откуда-то сверху меня окликнула серая дымка, но рот был занят, а останавливаться, чтобы поглядеть наверх, я не хотел. 16 октября. Всю прошлую ночь я спал, как убитый. Когда же проснулся, все тело болело. Я прошелся по дому.
3: «Как насчет афганки?»
0: — спросила тварь в круге, перевоплотившись в изящную аристократку. «Извиняйте, устал что-то сегодня», — пробурчал я. Тварь выругалась, и я оставил ее. Шуршал, и сгрудившись у края зеркала, собрались в один комок, отбрасывающий голубоватые отблески. Почему, не знаю. Одна из маленьких загадок этой жизни. Снаружи я обнаружил мертвую летучую мышь, пришпиленную к дереву арбалетным болтом. Не игл, просто какой-то местный. Нет, этого так оставлять нельзя. Я вернулся к трупу, который опять основательно пожевали и который уже порядком попахивал, и перетащил его к следующему укрытию. На большее я был не способен. Я развернулся и побрел домой, челюсти ноют, шея переламывается от боли, лапы начисто истерлись.
4: «Я хочу умереть! Я хочу умереть!»
0: Раздался тонкий голосок прямо у меня из-под ног.
1: «Ползец, в чем дело?» — спросил я.
4: «Хозяину стало плохо прямо здесь», — произнес он. «Я воспользовался этим и сбежал. Я хочу умереть».
0: «Будешь лежать здесь и дальше, любая проезжающая мимо телега непременно исполнит твое желание. Так что переберись-ка лучше поближе к обочине. Давай я помогу тебе». Я перенес страдающую рептилию в травку.
4: «Что мне делать, Снав?» — спросил он.
0: «Полежи на солнышке, пропотей как следует», — посоветовал я ему. «Пей побольше».
4: «Не знаю, стоит ли.
0: Тебе станет лучше, можешь мне поверить». Я оставил его стонать на вершине камня. Я добрался до дома, пролез внутрь и из последних сил ползком обследовал комнаты, проверяя, все ли в порядке. Хозяина дома не было, я поспал в гостиной, проснулся, перекусил, снова вздремнул. Чуть погодя, я заслышал Джека, приближающегося к парадной двери. Он был не один. Судя по шагам, вместе с ним шел Ларри Тальбот. Они остановились у двери, продолжая дискуссию, начатую, по-видимому, по дороге сюда. Похоже, они только что вернулись из офиса констебля Терренса, куда были приглашены в числе нескольких других соседей для опроса, учиненного городским начальством и касающегося пропавшего констебля, того самого, которого я сейчас тащил через поля, через леса. И, насколько я понял из их беседы, разобравшись с ними, сразу ввели следующую группу людей для дальнейшего опроса. Но я сейчас так себя чувствовал, что мне было все равно, найдут они полисмена или не найдут. Коли найдут, так пускай забирают все, что от него осталось. И викарий Робертс сидел там, глаз с нас не сводя, будто все мы в сговоре обтяпали это дельце, — говорил Ларри.
4: Да какое право имеет этот человек присутствовать на официальном дознании? Он же чокнутый.
0: К счастью, зазвучал в ответ голос Джека. Иначе кому-нибудь могло прийти в голову обратить внимание на его намеки.
1: Верно, согласился Ларри.
4: Вот кого бы стоило прикончить, так это именно его.
0: И опять же, тогда обратили бы внимание на его видение.
1: Да, конечно, последовал глубокий вздох.
4: Я просто срываю злость. Ненавижу тех, кто осложняет и без того затруднительное положение.
0: Он снова вздохнул.
4: Я заметил, что на этот раз у него с собой не было арбалета, добавил он. А вот этот факт заставит некоторых поломать головы.
0: Они дружно усмехнулись.
1: Ларри, внезапно сказал Джек, признаюсь, я не совсем понимаю, какое участие принимаете во всем этом вы. То, что вы человек знающий, не подлежит ни малейшему сомнению. В том, что вы отдаете себе полный отчет в своих действиях, я абсолютно уверен. Не могу отрицать и того, что вы были весьма полезны, и я благодарен вам за это.
4: Но в то же время вы не собираете ингредиентов, необходимых для формирования силы, направленной в ту или иную сторону.
1: Признаю опять-таки, что когда вы впервые появились у меня и назвались закрывающим, я счел ваше поведение несколько несуразным. Но сейчас я понимаю, в этом что-то есть. Однако, насколько я могу судить, вы не исполняете никаких сопутствующих действий, пренебрегаете какой-либо защитой перед днями, что ждут нас впереди. И если это действительно так, то вы, возвещая свои позиции, одновременно продолжая пребывать в пределах игры, навлекаете на себя верную погибель.
4: «Вы единственный, с кем я поделился этим, Джек», — ответил Ларри.
1: «Но почему?»
4: «Естественно, я встречался почти со всеми игроками. Но в вас скрылось нечто такое. Может, это связано с вашим псом, что уверило меня. Я буду в полной безопасности, открывшись вам. Я ведь уже говорил вам, что предчувствие — мой коронный номер».
1: «Но, сэр, ваша роль во всем происходящем. В чем она заключается?»
4: «Я никогда и никому не рассказываю все до конца. Это может повлиять на ваши поступки и изменить порядок вещей, которые я предвижу. Тогда мне придется начинать сызнова, и существует вероятность, что я могу опоздать».
1: «Признаюсь, вам почти удалось запутать меня, но я чувствую, что за вашими словами кроется истина. Когда придет время, расскажите мне все, что сможете».
4: «Все непременно».
0: Я услышал, как они ударили по рукам, а затем раздались удаляющиеся шаги Ларри. Некоторое время спустя я отправился потренироваться в перетаскивании тяжестей на длинные дистанции. Теперь я добрался до места, где земля превратилась в жидкую кашу. Вот где начался настоящий ад. Труп цеплялся за кусты ежевики, путался в сухих сучьях и застревал меж кочек. Бьюсь об заклад, на этом участке полисмен оставил еще несколько частей своего тела, но я слишком устал, чтобы оглядываться назад. Наконец я бросил его и направился домой. Было уже около полудня, и все говорило о том, что сегодня ночью мы снова отправимся на охоту, рождение новой луны и все такое прочее. А мне надо было отдохнуть. На обратном пути я проверил, на камне ли еще ползец, но нет, его уже нигде не было видно. Зато вдаль устремлялся крайне извилистый след. Серая дымка, пристроившись на столь часто посещаемой ветви дерева, ожидала моего возвращения. Я отметил, что пришпиленное тельце летучей мыши куда-то подевалось, хотя арбалетный болт так и торчал из ствола.
1: «Ну что, Снаф, ты закончил?»
0: «Нет», — спросила она, спускаясь вниз.
4: «Лучше не спрашивай. Тельце оказалось не таким уж легким».
1: «Извини», — проговорила она, — «но сегодня я была у констебля со своей хозяйкой, слышала все эти разговоры».
4: «И что там говорили?»
1: «Будто знают, что он приехал сюда, и уверены,
0: Назад он не вернулся, и они этого так не оставят, пока не найдут его или не выяснят, что с ним произошло, и так далее.
4: А, ничего нового. А как прошло дознание?
0: У нас все в порядке. Хозяйка свершила свое безумное действо. Заявила, что его утащил для подмены маленький народец. Им пришлось убеждать ее сидеть спокойно. Ростов внезапно стал понимать по-английски куда хуже обычного. Моррис и Маккап вели себя очень вежливо, просто сказали, что ничего не знают. Джек продемонстрировал свои изысканные манеры, проявил массу сочувствия, но ничего добавить не смог. Дорогой доктор негодовал, сетуя, что спокойствие, которого он искал, дабы завершить свои исследования, было нарушено тем же самым, от чего он так упорно бежал. Ларри Тальбот сказал, что никогда не видел этого человека. Оуэн сообщил, что они поговорили, но он не заметил, куда тот потом отправился. Хотя он, скорее всего, последний, кто видел полисмена, если верить списку, который перед своей гибелью полицейский обсудил с констеблем.
4: А что викарий?
0: Он просто заявил, что кто-то из нас лжет, дабы покрыть дьяволово деяние, и что он обязательно дознается, кто. Я покатался в высохшей траве и стал выкусывать застрявшую в шерсти колючку.
4: «Далеко продвинулся?» — спросила она.
0: «Ну, может, на 2/3. Сейчас как раз самый мерзкий участок.
4: Они, вероятно, обыщут все в округе, а потом двинутся дальше.
1: У тебя есть еще немного времени?»
0: Это успокаивает. «Вы идете сегодня ночью на промысел?»
1: «Наверно».
0: «Завтра все заканчивается. Так что без обид, как бы все ни обернулось».
1: «Никаких обид».
0: Неподалеку от реки я наткнулся на здоровенный куст кошачьей мяты. «Если останемся живы, я угощаю».
1: «Спасибо».
0: Она потянулась. Я потянулся и зевнул. Мы кивнули друг другу и направились каждый своей дорогой.
2: 17 октября. Скоро начнется. Сегодня новолуние. Теперь день ото дня сила будет нарастать вплоть до самого полнолуния, до 31 числа. Комбинация, которая сводит нас воедино. И с возрастанием силы мы принимаемся за работу, которая разделит нас. Денечки предстоят крайне занимательные. Определять по поступкам, кто открывающий, а кто закрывающий. Прошлая ночь могла являть собой последний образец сотрудничества. Джек решил посетить кладбище, чтобы добыть парочку недостающих ингредиентов. Свой выбор он остановил на том кладбище, что подальше и в стороне от обжитой местности, куда мы раз уже ходили. Он устроился верхом на лошади, прихватив лопату и фонарь с увеличительным стеклом, я же потрусил рядом. Хозяин привязал лошадь в небольшой рощице у самого кладбища, и дальше мы пошли пешком. Ночь была, естественно, очень темной, но при помощи фонаря мы быстренько подыскали себе подходящий уголок, укромное и, к тому же, недавнее захоронение. Джек немедля приступил к работе, а я настороженно ходил в сторонке. Это была довольно мягкая, приятная октябрьская ночь. Над головой порхали летучие мыши, ярко сияли звезды. На некотором расстоянии послышались чьи-то шаги, но поскольку прохожий направлялся не к нам, тревоги я решил не поднимать. С этакой линцой я курсировал вокруг нашей могилки. Через полчаса что-то очень крупное просвистело над головой, стремительно снижаясь. Однако приземлилось оно вдалеке от нас, и никаких поползновений приблизиться с его стороны не наблюдалось. Еще некоторое время спустя над нами снова пролетело тело примерно такой же величины, опять снизилось, но несколько в стороне от первого летуна. Однако приблизиться опять-таки не решилось. Я держал ухо востро, но голоса пока не подавал. Немного погодя, до меня донесся перестук копыт лошадей, кто-то спешился, зашуршали шаги. Потом, заскрипев, остановилась телега.
0: Одновременно с нескольких сторон послышалось невнятное приглушенное перешептывание. При виде столь бурно развернувшейся деятельности я постепенно начал испытывать определенные неудобства и пробрался подальше к центру кладбища. Там, прислушавшись повнимательнее, я различил звон лопат, доносящийся буквально из всех уголков.
4: «А я помню тебя», — раздался чей-то знакомый голос. «Ты сторожевой пес, как и я, тот с большими зубами».
0: Это оказался кладбищенский пес, совершающий свой обход.
4: «Вечер добрый», — отозвался я. «Да-да, я тоже помню. Что-то сюда вдруг набежало столько народу». «Да уж, по-моему, это чересчур», — откликнулся он. «Я вот не знаю, поднимать тревогу или нет. Что-то не хочется, могут ведь и побить. Да и, кроме того, здесь все мертвы, кому какая разница? Пожаловаться они не смогут. Чем дальше старею, тем большим консерватором становлюсь. Теперь-то я все чаще сторонюсь всякой суеты, беспорядка. Единственное, чего бы я мог сейчас пожелать, так это чтобы все, закончив свои дела, поаккуратнее засыпали, что раскопали. Может, передашь по кругу?»
0: «Не знаю», — сказал я. «Даже понятия не имею, кто там может оказаться».
4: «Видишь ли, это тебе не профсоюз со всеми прилагающимися правилами и политикой. Обычно мы стараемся обтяпать дельцы как можно качественнее, да свалить побыстрее ко всем чертям». «Что ж, было бы очень мило с вашей стороны, если бы вы за собой прибрали. Мне забот меньше».
0: «Боюсь, я могу говорить только за своего хозяина, но он обычно весьма опрятен в подобных делах. Может, тебе самому стоит подойти к остальным?»
4: «Да пускай все идет, как идет», — пробормотал он. «А жаль».
0: Затем мы вместе немножко прогулялись. Чуть погодя, откуда-то снизу донесся голос, очень похожий на голос Маккаба.
5: «Проклятие! Мне левая эта забедренная кость нужна, а у этого покойника ее почему-то нет».
4: «Левая эта забедренная кость, вы сказали?»
0: Прозвучал древний и скрипучий голос, вполне возможно, принадлежащий Оуэну.
4: «Есть такая, и совсем ни к чему мне. А печень у вас случаем не завалялась? Вот бы мне пригодилось».
5: «Найдется!» — откликнулись в ответ. «Секундочку! Вот! Махнемся?»
4: «Договорились! Ловите!»
0: Что-то мелькнуло в ночи и покатилось вниз по склону, преследуемое торопливыми шагами.
5: «Все честно, а вот и ваша печень!»
0: Чуть выше прозвучало «шлеп» и приглушенное
5: «Есть!»
4: «Эй!»
0: — раздался слева от нас женский голосок.
4: «Раз уж об этом зашла речь, у вас черепа не найдется?»
5: «Ну, разумеется», — отозвался второй мужчина.
4: «Взамен что?»
5: «А что надо?» «Суставы пальцев».
4: «Замечательно. Я перевяжу их веревочкой».
5: «Вот ваш череп».
4: «Поймала. Сейчас прибудут ваши пальчики».
5: «А ни у кого не завалялся переломанный позвоночник висельника?»
0: — вопросил глубокий мужской голос с венгерским акцентом откуда-то издали справа. На минуту воцарилась тишина, а затем...
5: «Какие-то переломанные позвонки здесь болтаются. Не знаю, подойдут ли».
4: «Возможно, подойдут. Вас не затруднит переслать их сюда?»
0: Что-то белое, постукивая на лету, промелькнуло на фоне залитого звездным светом неба.